0: Локализация очага. Задействованы 30 человек и 18 единиц техники. Всего с места событий эвакуировали более 80 человек. Руководство правящей сербской прогрессивной партии единогласно проголосовало за то, чтобы действующий президент страны Александр Вучич стал кандидатом на пост главы сербского правительства на предстоящих парламентских выборах, пишет «Политика». Парламентские выборы в Сербии ожидаются 25 октября. В ближайшие дни предстоит роспуск парламента и официальное назначение даты голосования. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Итоги недели» с Дмитрием Никотиным. Политолог Дмитрий Никотин с нашей студией «Жена прямой связи». Меня зовут Татьяна Лазяева. Дмитрий, приветствую.
3: Приветствую вас, Татьяна.
2: Насыщенную неделю.
3: Да, у нас чересчур количество событий местами. Прям, да, запредельное. Нам нужно попытаться все это уместить в эфир. И самое главное, у нас ключевое, самое событие такое прям, которое многое может изменить, это визит Уиткофа и Кушнера, то есть американских спецпосланников Трампа, которые уже сейчас находятся в Москве. Возможно, уже они отобедали и отправились на встречу с президентом России. Сегодня мы это событие будем с вами разбирать в самом конце. То есть мы снова поменяем порядок, мы начинаем с событий такого дальнего горизонта, начнем мы вообще с Испании, и постепенно будем так передвигаться к главной теме, то есть разбор визита Уиткофа и Кушнера в Москву и перспективы мирного урегулирования.
2: Как раз пока мы с вами беседуем, а это и саммит ШОС, и Восточно-экономический форум, очень много действительно было событий. Пока мы беседуем, возможно, будет какая-то свежая информация по поводу визита американцев в Москву. Поэтому, друзья, дождитесь, не забывайте про наши трансляции, комментарии тоже пишите. Да, мы начинаем с Испании, с пятого места.
1: Пятое место.
2: Ну что, 2 сентября по всей Испании прошли довольно крупные антимигрантские митинги. Ну, в Мадриде, конечно, там, мне кажется, больше всего людей собралось. Если я правильно подсчитываю, то примерно 50 тысяч человек. Понятное дело, что все это на фоне наплыва мигрантов, а именно в Сеуту пытаются как-то поддержать жителей этого города. Ну и тут главный, наверное, вопрос, учитывая, что наплыв этот произошел несколько недель назад, что вообще власти Испании предпринимают и планируют ли предпринимать еще в борьбе с мигрантами?
3: Да, нам нужно погрузить наших зрителей немножечко в контекст. Значит, почему это происходит именно с Испанией? Здесь несколько факторов. Во-первых, нашествие происходит в испанский анклав, который находится на территории Африки, то есть буквально вот рядом с Марокко. И мигрантам нужно переплыть. Некоторые это делают буквально вплавь или там на какой-нибудь, там, я не знаю, на надувном там фламинго, небольшую территорию для того, чтобы пробраться непосредственно уже на территорию Испании. Масштаб поражает, потому что вот представьте, по примерным оценкам, 80 тысяч человек оказались на территории Испании. Вот, плюс второй факт, который погружает зрителей и слушателей в контекст, в Испании у власти находится левое правительство. Как правило, если максимально коротко характеризовать левых и правых, то в современной Европе то правые выступают именно за ограничение миграции, ужесточение миграционной политики, а левые десятилетиями убеждали своих избирателей, что миграция — это вообще очень классно, и вот такое вот культурное многообразие, вы будете жить вместе с прекрасным мигрантом из Марокко. И какое-то время, знаете, местные жители даже как-то терпели это все. Но когда к тебе 80 тысяч за несколько суток прибывает, ты понимаешь, что вся эта прекрасная мультикультуральность Европы оказывается возле твоего дома, и как-то тебе становится не очень-то комфортно, когда на пляж к тебе буквально высаживаются, как, извините, буквально такой день Д устраивают мигранты, ты быстренько собираешь свои пляжные принадлежности и бежишь домой куда-то закрыться, спрятаться, потому что эти мигранты не очень-то, собственно говоря, и дружелюбны. И воспринимают они свой визит не как какую-то там, знаете, такую гуманитарную акцию,

0: не принимала. И фундаментальные процессы, то есть условно там Италия, где у власти как раз-таки правые находятся, там у власти Мелония, премьер, которая у нас так периодически фигурирует тоже в новостях. Все ее, наверное, запомнили по ее конфликту последнему с Трампом. То есть она такая бойкая, и она
1: Говорят, что это
0: сразу
1: был
0: сказала.
1: намеренный конфликт, якобы, ну, такой
0: Ну,
1: инсценированный, но это совсем другая история.
0: да, долго обсуждать бы ее пришлось. Суть-то в чем? Что Италия сказала так. Вот давайте мы, наверное, пока временно как-то прекратим свободное пересечение, значит, границ внутри Евросоюза, иначе вдруг эти мигранты решат потом из Испании отправиться, например, в Италию, и что тогда? То есть, например, в Испании у власти находятся левые, и им окей пропустить такое количество мигрантов, а они отправятся в Италию, где, например, находятся у власти правые, и которые говорят, нам эти мигранты в таком количестве не нужны. И, понимаете, вот этот процесс, он подрывает вообще и саму идею Евросоюза, и саму идею открытых границ, и поднимает там фундаментальные вопросы, что важнее, национальное право или права человека. То есть вот он пересек границу, и что вы с ним можете сделать? Вот там выдворять его? И вот в Испании были приняты такие вот законы о легализации, и мигранты просто могут этим воспользоваться. И вот недовольны огромное количество испанцев в Мадриде. Минимальной оценки 50 тысяч, мэрия давала 150 тысяч. Это уже непосредственно митинги и с критикой непосредственно Санчеса, то есть на этих митингах в качестве организаторов присутствовали как раз-таки уже лидеры правых испанских партий. И по всей Европе идет сейчас правая волна, то есть мы видим, как десятилетиями вот этот вот был такой период, когда правых к власти не допускали. Потом мы увидели такие проблески. Ну, то есть, конечно, были всегда такие очаги, типа, например, в Венгрии с Орбаном. То есть там Орбан десятилетиями находился у власти, он как раз-таки представитель правых. Но, например, Италия была таким проблеском, где к власти пришли тоже правые. И сейчас мы видим, что очень хорошие перспективы в Германии у правых, в Британии огромные перспективы у партии Найджела Фараджа. И это будет сенсация, конечно, если они смогут прийти к власти. Но вот этот вот тренд, он уже неизбежен. То есть политика вот этих вот открытых границ, национальная политика, культурная политика внутри стран Евросоюза, она приводит к тому, что популярность правых партий растет. И для России, опять же, это позитив, потому что так уж сложилось, что, как правило, конечно, всегда есть исключения, но правые партии в Европе, они наиболее адекватно смотрят на Россию, особенно, например, в Германии. Вот недавно был такой момент, тоже смешной, у одного из членов ОДГ в Германии нашли кружку с надписью «Армия России». Конечно, ему это не очень, наверное, добавит электоральных перспектив, попытаются его оппоненты это использовать, но это говорит о том, что действительно есть в Европе представители правых партий, которые очень позитивно настроены по отношению к России.
1: Да, это просто не публичное настроение, понятно. Но вот если еще буквально пару минут уделить ситуации в Испании, тут, наверное, ключевой вопрос, на который не все пока находят ответ. А что в Марокко такого произошло, что люди массово оттуда, ну, кто побежал, кто уплыл, кто поехал? Потому что подвоз, вот те кадры, которые были, да, там в грузовиках либо где-то еще, было очевидно, что это организованная акция.
0: Смотрите, там ничего такого, еще раз, критического не произошло, то есть там нет никакого катаклизма, нет какого-то там социального особого именно напряжения. Просто власти Марокко не сильно-то и препятствовали тому, чтобы эти мигранты пересекали границу. И есть в испанской прессе даже такие конспирологические теории, что, мол, Санчес вообще договорился с Марокко, чтобы это все организовать. То есть правые, они, конечно, эту тему будут раскачивать, потому что еще раз, это не беженцы, которые бегут от войны. Мы просто обычно, когда смотрим на Африку, думаем, что, наверное, там что-то там случилось, там
1: Ну,
0: экстраординарное, и может
1: госпереворот,
0: быть,
1: либо еще что-то, да, и
0: да,
1: все
0: может быть, их
1: побежали.
0: нужно принять, там спасти, накормить, там обогреть. Но нет, в основном это молодежь марокканская, которая, в принципе, еще раз говорю, вот когда я сказал по приколу, это, ну, не просто так. Они воспринимают это как некое развлечение. Многих мигрантов там потом спрашивали, вы зачем вообще это сделали? Но они не дают какого-то рационального ответа. Но сравнить это уже можно буквально с таким нашествием варваров на Рим. То есть, конечно, они пока не с, извините, там топорами и не с копьями это делают, но такое внутреннее завоевание целого анклава фактически на время, но произошло.

0: информационный конфликт, да, ситуации, проблемы в Испании, которую мы сейчас наблюдаем, мне кажется, вообще хорошо иллюстрирует, что в каждой европейской стране есть сегодня свои внутренние проблемы, которые, кстати, вот надо активно решать, нежели иногда, может быть, при этом политики активно принимают участие, например, в украинском конфликте. Вот лучше бы уделяли внимание, да, таким проблемам внутри собственной страны. Хотя на этой неделе не у всех далеко европейцев, в принципе, не было возможности принимать активное обсуждение в некоторых международных встречах. Вот саммит ШОС тому пример. Я предлагаю к четвертому месту перейти.
1: Четвертое место.
0: Там, понятное дело, очень много было про торговлю, инвестиции, да, и какое-то взаимное выгодное экономическое сотрудничество, но с точки зрения политики, насколько Шанхайская организация сотрудничества за 25 лет действительно как-то укрепилась на мировой арене?
2: Значит, у нас обычно, я вот просто всегда сталкиваюсь с такими вопросами, когда говорят про БРИКС или говорят про ШОС, все хотят сравнить это с НАТО или с Евросоюзом.
0: С Евросоюзом, да.
2: Да, а нельзя их сравнивать, это вот совершенно другие структуры, и тут реально сложно разобраться вот человеку, который не пытается углубиться в это, потому что единой валюты нет, единого банка нет, например, с еврозоной, да. Если мы сравниваем с военными альянсами, то в декларации в Бишкеке, наоборот, сказали, мы не являемся никаким военным альянсом. Значит, пятой статьи нет, статьи о коллективной обороне. Тогда зачем это нужно? А вот это как раз-таки самое интересное. Вот ШОС и БРИКС — это та самая многополярность, которую хотели бы в мире увидеть, собственно говоря, те, кто считают, что она является благом для России. Объясню почему. Если бы была единая валюта, если бы была единая, соответственно, зона, нужен был бы где-то тот самый Центробанк, да, и кто-то бы получил рычаги управления, и значит, уже была бы иерархия. То есть, например, в Европе, несмотря на то, что формально все знают, что вот как будто бы решения раньше принимались консенсусно, сейчас они говорят уже спустя время о том, что мы теперь перейдем к квалифицированному большинству. А значит, маленькие страны можно будет условно либо подкупить, либо подпугать, и они проголосуют так, как нужно. То есть структура меняется. В ШОС, в БРИКС этого нет. Все решения принимаются консенсусно. То есть каждая страна, которая входит, она вольна как соглашаться с каким-то решением, так не соглашаться. Никаких санкций против нее нет. То есть одновременно вот эта вот гибкость, она является и плюсом, и многие просто хотят всегда увидеть какой-то военно-политический альянс из таких вот структур. Но невозможно ни из БРИКС, ни из ШОС сделать военно-политический альянс, потому что туда входят страны, которые, ну, не немножечко являются, так мягко говоря, конкурентами. Ну, например, в ШОС входит Индия и Пакистан, которые вот буквально между собой успели повоевать недавно. Также, естественно, Индия и Китай, они, хоть, слава богу, давно уже не воевали, но все равно являются конкурентными и больше противниками, чем друзьями, хотя входят вот как раз-таки в структуру. Именно поэтому это и есть та самая многополярность. То есть, когда говорят про многополярность, люди, ну, не могут дать какое-то четкое определение, потому что в многополярности нет иерархии. То есть, нет какого-то несомненного, очевидного лидера, который имеет рычаги прямого принуждения, институционально сформулированные в качестве там вот оргструктуры, где у Китая какое-нибудь там было бы право вето, а у других не было бы его. То есть, конечно, роль Китая и его вес всегда будет приводить к тому, что все будут говорить, что, ну вот, типа, Китай же тут как бы главный, потому что Китай просто сейчас уже идет к тому, чтобы быть главным экономическим партнером практически любой страны в мире. Да, там можно посмотреть экономический оборот между США и Китаем и удивиться, что как вообще эти страны могут считаться противниками, если они настолько взаимосвязаны. Ну, также и
0: бизнес
2: в рамках...
0: Бизнес есть бизнес. Известная фраза, ШОС. Извините.
2: Да, то есть нет какой-то четкой структуры, нет каких-то четких как бы гарантий, которые тебе членство в этой организации дает. То есть тебя защищать Китай не будет, тебя защищать там Индия не будет. Каких-то экономических преференций автоматически отступления Ну, условно, что ты будешь какие-то кредиты получать, как в Евросоюз. Евросоюз раньше, почему так некоторые страны рвались? Они думали, что вступят в Евросоюз и автоматически получат там какие-то бесплатные типа там кредиты, их экономическое положение будет улучшаться и улучшаться. Потом оказалось, что все это не так, глядя на экономику прибалтийских, например, тигриков, да, которые вот превратились в каких-то таких больше пекинесиков. Все меньше и меньше их экономика, все сжимается и сжимается стран Балтии. После того, да, как они стали частью Евросоюза, потому что в Европе решили, что не нужны здесь производства, вот они у нас будут, например, в Германии, и так своих проблем хватает, что вам разрешать промышленность развивать. Ну и в итоге все сводится к тому, что вот как раз-таки эта структура ЕС, она становится для многих стран ограничителем. А ШОС или БРИКС — это максимально гибкие структуры, которые и должны вот оставаться такими сетевыми структурами без какой-то иерархии. Но многие почему-то всегда хотят, чтобы у нас какой-то новый такой типа там Евросоюз появился с какой-то там единой валютой. Перспективы единой валюты настолько призрачны, что, я думаю, на нашем веку мы не увидим какой-то единой валюты БРИКС там или единой валюты ШОС. Все страны заинтересованы, члены ШОС и БРИКС, чтобы расчеты были в национальных валютах. То есть не в долларе, они хотели бы уйти от этого. Но и Индия, например, не хочет, чтобы юань заменил доллар, да, потому что тогда у Китая будет очень много рычагов. Для нас же ШОС, ну, скажем так, способ показать, что мы не в изоляции, мы находимся вот в клубе держав, которые не осуждают Россию, которые готовы сотрудничать с Россией. Есть конкретные инициативы, но в основном это наркотрафик, то есть за ним пристально следят, вот это реальная институция. Безопасность, то есть совместная борьба с терроризмом, совместная борьба с наркотрафиком, то есть вот силовой блок в рамках ШОС, опять же, в плане сотрудничества организаций, вот он прям хорошо развивается.
0: В качестве бреда у меня вопрос возник, но все-таки, если мы не сравниваем БРИКС, ШОС, Евросоюз, НАТО, и это совершенно вообще все разные структуры и разные задачи, может ли возникнуть искренний интерес у какой-либо европейской страны? Но, может быть, не быть членом ШОС, и, может быть, это будет и невозможно сделать, но быть неким наблюдателем в рамках этой организации, либо еще как-то.
2: Там есть статус партнера. Ну, например, вот у нас есть член НАТО Турция, которая присутствовала на саммите ШОС. Эрдоган, он вообще любитель в различных организациях параллельно находиться. Вот он, кстати, очень долго обивал пороги Европы. Сейчас уже понял, что Евросоюз не интересная для него организация. И окончательно смотрит сейчас в сторону вот различных организаций, институций на Востоке. Новый альянс у турок, например, там с Пакистаном и Саудовской Аравией уже появился. То есть он хеджирует, скажем так, риски. Уже и НАТО не является таким гарантом безопасности. Вот поэтому в экономическом плане абсолютно так. Венгрия, если я не ошибаюсь, тоже раньше при Орбане на различных мероприятиях тоже присутствовали. Может быть, не статус членства пока, но статус вот партнера. Раньше это был там типа статус наблюдателя. Сейчас, по-моему, переименовали. Теперь это будет просто партнер ШОС называться.
0: Посмотрим. Действительно, при, скажем так, Орбане, да, все было немного по-другому. В Венгрии, конечно, там не было абсолютно пророссийских настроений, но все-таки заинтересованность в сотрудничестве была. Сейчас картина немного меняется. Картина не меняется на территории Украины по понятным причинам. Оттуда на этой неделе мы слышим и про угрозу в адрес нашей гражданской авиации, и якобы, что наш дрон прилетел в здание СБУ, и то, что хотят украинцы разработать новые перехватчики. Давайте обо всем по порядку, к третьему месту переходим.
1: Третье место.
0: Здесь я даже затрудняюсь, с чего начать, Дмитрий. Вам предоставляю этот выбор.
2: Да, ну давайте так, у нас тут целая череда взаимосвязанных событий, то есть мы в этом блоке разберем, значит, что у нас там произошло с дроном, который попал в здание СБУ в Киеве. Разберем ситуацию с перехватчиками и дефицитом перехватчиков у Украины на фоне успехов российских гераний. Вот, ну, давайте по порядку и начнем опять же с гераний. Мы вообще склонны в последнее время, я заметил, не проводить какие-то вот параллели с Великой Отечественной войной, хотя, на мой взгляд, тут можно провести параллель. Все знают, что, например, танк Т-34 — это вот танк Победы, который обеспечил, по сути, Советскому Союзу вот то самое простое, промышленно выверенное такое вот изделие, которое стало там практически основным военным фактором на фронте. Сейчас речь не идет про танки, сейчас речь идет именно про беспилотники. То есть в современных боевых действиях вот таким вот оружием победы становятся именно дроны. И у нас это та самая герань, которая прекрасно прижилась на российской почве, и наши, опять же, инженеры, они постоянно ее дорабатывали, и сейчас уже появились реактивные герани. То есть они вот прошли определенную эволюцию. В западной прессе, в CNN, в американской буквально вышла статья, что Украина сейчас не понимает, что вообще делать с российскими реактивными дронами, потому что перехватывать их очень дорого. То есть вот я почему эту параллель с Т-34 решил провести. То есть Т-34, к примеру, не был как танк самым вот навороченным, самым технологически совершенным. Но для успеха в боевых действиях тебе не нужно создать вот именно идеальный танк, так же, как тебе не нужен там идеальный дрон. Война — это всегда битва ресурсов. То есть тебе нужно максимально эффективно использовать ресурс, который у тебя есть. И вот в случае с геранями какая ситуация? То есть производство дрона обходится дешевле, чем даже если те ракеты, которые сейчас перехватчики разрабатываются странами Запада, кстати, в том числе, они участвуют в поддержке Украины. То есть сбитие даже дрона наносит экономический ущерб Украине и Европе, потому что математика сходится следующим образом. Чтобы сбить герань, нужно потратить где-то в 3 раза больше $1000, да, то есть, например, ракета-перехватчик может обходиться под $150,000. И с учетом, что мы находимся в войне на истощение, это становится вот опять же таким, ну, главным фактором. То есть даже сбивая условно дроны, они все равно получают экономический ущерб. Именно поэтому они активно так стали панику как бы и в публикациях раздувать, да, потому что последняя вот герань, самая такая вот навороченная, там, дальность полета до 1000 километров, я вот здесь данные собрал, боевая часть, там, 90 килограмм, опять же, на Западе, непосредственно на Украине, эксперты говорят о том, что это фактически уже такая как бы крылатая даже ракета, а не просто уже дрон, да, с реактивным, опять же, двигателем, потому что это происходит. И здесь такая вот важная деталь, да, то есть мы увидели, насколько здесь мы прошли вот этот цикл, где мы сначала отставали, потом мы импортировали, да, ту самую технологию из Ирана, модернизировали нашими инженерами и добились, ну, на мой взгляд, таких, ну, колоссальных результатов. То есть там турбореактивный двигатель, оптико-электронная головка, там уже искусственный интеллект, говорят, будут скоро использовать или уже даже используют в беспилотных технологиях. И вот самый свежий материал CNN 31 августа, то есть где они признают, что они не понимают, что им, соответственно, делать. Им нужно, чтобы сбивать дрон, тогда поднимать авиацию. ВВС Украины малочисленные, что, опять же, для них создает, опять же, дополнительные риски. Они уже теряли американские истребители, которым были переданы, да, F-16, потому что им нужно сбивать, опять же, российские герани. Поэтому здесь, ну, большой успех, и, мне кажется, можно действительно сравнивать вот с танком Т-34, там, условно, проводить параллель на российскую герань.
0: Ну, наши разработчики, вообще военные, большие молодцы. Мы в этом изначально не сомневались, но сейчас вот с помощью таких, да, историй и статей и каких-то намерений Украины мы, конечно, в очередной раз в этом можем убедиться. Поговорим действительно про дрон, который то ли прилетел, то ли где он в итоге был, непонятно, значит, в здании СБУ в Киеве оказался. А на самом деле есть несколько теорий, которые я нахожу. Но первое, что это внутренние разборки Украины между ГУР и СБУ, и там из-за моментального ответа Зеленского в том числе так думают. Ну а второе, некоторые пишут и говорят, что это чисто украинская провокация, сами себя они там все придумали, потому что мы бы использовали не дрон, а ракету, если бы у нас была такая цель. Но предлагаю несколько минут потомиться, потом вернемся и тогда обсудим.

0: жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
5: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
6: Да.
5: А переоценивали?
6: Вряд ли.
5: Сколько друзей вы потеряли?
6: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
7: Часто ли ты ошибаешься?
6: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
5: Чему главному тебя научили твои дети?
8: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».

0: недели с Дмитрием Никотиным.
1: Друзья, продолжаем работать в прямом эфире. Меня зовут Татьяна Лазяева, политолог Дмитрий Никотин с нашей студии на прямой связи. Мы еще раз всех приветствуем, подводим итоги этой недели, самые яркие события вспоминаем. Остановились на дроне, который попал по зданию СБУ в Киеве. Дмитрий, какая наиболее правдоподобная версия, что там произошло?
2: Да, ну нам надо все, наверное, версии будет сейчас озвучить, основные. Давайте попробуем их смоделировать. Значит, что у нас вообще сначала произошло? Значит, прямо в здание СБУ, средь бела дня в Киеве, прямо в кабинет, собственно говоря, человека, который возглавляет эту украинскую спецслужбу, прилетел беспилотник. То есть вот та самая герань, о которой мы говорили, прилетает в там здание человека, который возглавляет СБУ. И, естественно, есть украинская версия, где Зеленский сразу же сказал, что это сделала Россия. Официально в России комментариев Минобороны, что был нанесен удар по зданию СБУ, как бы не было. То есть, например, в эти дни публиковались военные сводки, где были перечислены военные объекты, которые были поражены, либо промышленные объекты, то есть там вот поражен такой-то вот завод. Про это как бы есть. Про поражение здания СБУ как бы в Киеве ничего нет. С одной стороны, мы можем сказать, что вот как раз-таки наши дроны уже там на пути к тому, чтобы завоевать то самое как бы господство в воздухе, о чем мы говорили на фоне критической нехватки ракет-перехватчиков у Украины. А с другой стороны, а была ли именно эта ситуация тем самым проявлением вот того процесса, о котором мы говорили, или нет? Потому что есть другая версия. Это версия внутреннего очень серьезного конфликта между ГУР, другой украинской спецслужбой, и СБУ. Буквально недавно в Киеве, опять же, на днях произошла прям перестрелка, и видеоролики распространились, опять же, в интернете, где сотрудники одной спецслужбы стреляют в сотрудников другой спецслужбы. То есть прям буквально открыли огонь, то есть это не какая-то там, знаете, разборка одного сотрудника с другим на фоне какого-то там дорожного конфликта, то есть там порядка там 20-30 вооруженных людей вот в Киеве столкнулись и применили огнестрельное оружие. И некоторые, опять же, сформулировали вот такую гипотезу, что это могла быть ответочка со стороны ГУР вот в адрес СБУ и такой вот, скажем так, сигнал. А при этом все это связано с финансовыми потоками. То есть на Украине спецслужбы, они крышуют мошеннические колл-центры, и речь идет про огромные суммы денег. И вот что-то они между собой не поделили, и это, ну, скорее, версия, которая тоже как бы имеет место быть. Также мы можем сюда версию чистой случайности. Вообще никогда нельзя исключать там момент случайности. То есть, к примеру, ну так реально совпало, что вот прям сюда попадает дрон. Хотя, ну чисто там по теории вероятности, наверное, вероятность будет крайне маленькая, что это произойдет вот именно в это здание, именно средь бела дня там вот в кабинет, где гипотетически он должен был находиться в рабочее время. То есть, в принципе, вероятность того, что он бы погиб, глава СБУ, во время этого удара, была бы, ну, немаленькая. Его по стечению, опять же, интересных обстоятельств почему-то в кабинете не было. То есть, если посмотреть, что там ювелирный точный удар, с одной стороны, ну, мы видели, что израильские спецслужбы организовывали такое против Ирана или, например, против Хизбаллы в Ливане. То есть они демонстрировали ювелирно точные операции. Может быть, это вот и наша операция, о которой мы там не хотим сообщать, но тут можно, понимаете, всегда на каждую версию придумать контраргумент. То есть если бы хотели, то могли бы запустить ракету, которая это здание бы просто сложила целиком. Военные возможности у России опять же есть. Интерпретировать это как какой-то такой типа сигнал, а вот давайте им напомним, что они под нашим прицелом, ну, наверное, на пятый год как-то странно было бы сигналы им такие посылать. То есть если бы приняли решение, то был бы запущен не дрон, а скорее как бы ракета. Поэтому, честно говоря, я на каждую из версий у меня есть вот в голове контраргументы, и везде они сильные. То есть, с одной стороны, здесь и для украинских спецслужб провернуть такое ну, гипотетически тоже возможно, вот, но прям тайна, покрытая мраком, пока сложно мне сказать.
1: Пока непонятно. Что... Но многие еще писали, что в целом-то глава СБУ Александр Поклад уже давным-давно не сидит в том кабинете, как и многие его подчиненные, что еще с начала спецоперации они находятся где-то вообще в других зданиях, в других местах, ну, с точки зрения безопасности. И задаются логично тогда все вопросом, зачем России туда бить, какой смысл, если там никого нет?
2: Ну, это если у нас есть разведданные, что он находится в этом месте или не в этом месте. Потому что может же и дезинформация запускаться с той стороны, например, что человек, нет-нет, он не работает в этом месте, ну вы что? И чтобы там в самое очевидное место, там, например, не был нанесен удар. То есть я уверен, что в любом случае на таком уровне ведется информационная война, и есть и сознательная дезинформация, которая может вбрасываться и через СМИ, и через сотрудников ведомства, которые потом где-то это рассказывают, чтобы это, типа, естественно, путем, скажем так, утекло к условным тем, кто работает там в украинском тылу и должен эту развединформацию собирать. То есть сложная, прям очень сложная ситуация. Еще раз, с одной стороны, мы видим, что наши дроны все эффективнее занимают воздушное пространство Украины, и именно наши дроны прокладывают возможность, например, для ракетных эффективных ударов. И значит, да, то есть, например, вот тоже про дроны, да, почему как бы объясняем. Дрон, он не несет такую боевую часть, как несет ракета. Но ведь ракета нужна в комбинированной атаке, чтобы сначала отрабатывают дроны, на них тратятся ракеты-перехватчики, потом летит ракета, которая уже спокойно поражает цель, потому что ракета в производстве намного дороже, чем производство того же дрона. Ну вот, но по поводу самого события прям очень странное. Но мы видим, что Зеленский использовал это событие для того, чтобы вот подчеркнуть, что вот Украина будет наносить ответные удары по России. То есть тоже он сразу же за эту тему зацепился, что может вызвать ощущение некой срежиссированности этого события. Поэтому вот все версии я бы равнозначные здесь оставил, даже вплоть до вот чисто действительно там какой-то невероятной случайности.
1: К версии, что все было спланировано, ну, может быть, даже самим Зеленским, еще говорит, да, вот добавляет тот факт, что очень много видео и фотографий таких абсолютно чистых, подготовленных, что люди прям стояли, да, и, собственно, знали, что где-то там произойдет взрыв, либо что-то прилетит, и поэтому нужно будет об этом снимать. Ладно, давайте более конкретно, вот тут вот есть высказывание про наше воздушное пространство, угроза со стороны того же Зеленского, что летать самолетом гражданской авиации не надо, надо полностью запретить полеты над Россией. И вдогонку скажу буквально свежее заявление Владимира Путина по этому поводу. Он говорит, что для защиты неба от атак ВСУ необходим единый командующий. Ну и сказал, что обсудит с военными вопросы совершенствования системы ПВО. Как, ну, точнее, как воспринимать эти угрозы, президент России тоже сказал и говорит, что это заявка на государственный терроризм. Но вообще... Хочется так понять, а Зеленский имел каким-то образом право настолько угрожать нашей гражданской авиации? Ну вот он это сказал. И?
2: Ну давайте, да, тоже по порядку. Зеленский, я люблю всегда еще с юридической точки зрения вот разобрать, потому что Зеленский, он апеллировал тем, что Украина обладает же правом на самооборону, и поэтому она вот имеет право наносить удары по гражданской авиации, либо по инфраструктуре гражданской. Хотя есть конвенция, которая прямо запрещает наносить удары по гражданским объектам. То есть, ну, примитивная манипуляция, как обычно. То есть Зеленскому нужно свою угрозу было как-то оправдать, и он вбрасывает вот в пространстве для внутренней аудитории то, что еще раз является, конечно, как, в принципе, президент России сказал, заявкой на государственный терроризм. То есть когда целое государство берет на себя ответственность за то, что она угрожает именно непосредственно судам воздушным, да, на территории другой страны. Внимание, у нас ведь не только российских авиакомпаний самолеты, а на территории России в воздушном пространстве и на небе, в небе и на земле находятся. У нас китайские авиакомпании есть, ближневосточные авиакомпании есть. То есть, ну, Беларусь, это ладно, она воспринимается Зеленским как одна из сторон конфликта, он так по сути, уже так пояснял, просил там неоднократно он Лукашенко в таком приказном тоне, скорее даже не просил, то там убрать ретрансляторы там с границы, то еще что-нибудь. А вот, например, когда он делает угрозу, он осознает, да, ли Зеленский, что он фактически делает угрозу еще и в адрес китайских авиакомпаний или, например, ближневосточных. В целом, еще раз, безусловно, когда я слушал это там обращение, смотрел, я, конечно, ну, в таком, мягком говоря, шоке, да, когда, вот, понимаете, на территории России и так совершаются Украины теракты. Мы видели неоднократно, что это теракты и со смертниками, и попытки непосредственно взрывов прям вот вблизи тоже с гражданскими. Например, вот когда были какие-то подрывы у нас на территории России, это тоже не является спецоперацией с точки зрения законов войны, да, потому что если в этот момент принимается решение, да, об операции, например, они считают, что есть у них законная военная цель, какой-то российский военный. Если в этот момент российский военный находится в окружении гражданских, все, эта операция автоматически на условно там каком-то трибунале была бы признана незаконной. То есть он не мог бы давать в норме, да, такой вариант. Если бы у нас условно был бы такой трибунал, где и очень хотелось бы, чтобы он в итоге был, разбирались потом все события, то любая вот эта вот операция, она бы не являлась, если бы он пытался как-то отстоять свои права потом в суде, да, и говорил, что он отдавал этот приказ вот как о военной операции, это бы условно там прокурором было бы подвергнуто тут же сомнению, потому что противоречит многим юридическим нормам современности.
1: Но давайте успокоим, чтобы на этой ноте, да, тему тогда закрыть, что компании, абсолютное большинство, это официальное заявление наших властей, работают с властями очень тесно, что касается безопасности полетов, поэтому в этом плане переживать не стоит. Но без Украины не обошлось и на Восточном экономическом форуме. Я напомню, что с 1 по 4 число, 4 сентября он проходил, и, собственно, это событие у нас расположилось на втором месте.
0: Второе место.
1: Итак, Восточно-экономический форум. Понятно тоже, что очень много цифр, очень много экономики, очень много там, да, договоренностей было достигнуто. Но, наверное, ключевое это все-таки выступление, пленарное заседание Владимира Путина. Ну и по поводу Украины, ну я это выделяю как главное. Да? Он говорит, что все равно Россия и Украина должны в первую очередь договариваться между собой. Спасибо всем другим государствам, которые нам в этом каким-то образом способствуют, помогают. Надо договариваться чуть раньше. Российский лидер объяснил, почему мы не бьем, кстати, в Киеве по центрам принятия решения, потому что с той стороны все равно кто-то должен быть, с кем мы ведем диалог. А главное ли это для вас, Дмитрий, вот заявление среди всех политических?
2: Я думаю, про мобилизацию самое интересное, наверное, тоже было заявление. Потому что общество в большом напряжении находится, то есть выборы. И восприятие какое после выборов может произойти в России все, что угодно. И последнюю, ну, наверное, неделю-две недели идут такие нарративы с российской стороны, которые отбивают нарративы с украинской стороны по мобилизации в России. И со стороны президента это был уже второй случай, когда он комментирует тему мобилизации. Значит, сначала вот он первый раз, это был его пресс-подход, соответственно, по саммиту ШОС в Бишкеке, и второй раз уже на форуме, где у него, опять же, журналисты прям спрашивали, был такой прямой вопрос, будет, не будет, как бы прокомментируйте. Тут тоже снова, если вот прям, знаете, быть таким внимательным к каждой детали, то дословная цитата звучит так: «На сегодня причин для мобилизации нет». И тут можно интерпретировать как «на сегодня» — это вот «на сегодня», что будет через 2 месяца или через 3 месяца, или интерпретировать «на сегодня» как на вот этот вот сезон, условно, да, там осенний сезон, что вот после выборов. Ну, наверное, это социально самая такая важная сейчас тема, потому что если мы посмотрим на официальную социологию, мы увидим, что у россиян очень высокий уровень тревожности, и он там бьет рекорды там 10-летней давности. Уровень именно восприятия будущего тоже на довольно низких отметках. То есть общество, ну как это вот объяснить, вот человек может быть в стрессе, вот так же и общество находится в стрессе. И накладывается много здесь событий. Топливный кризис, и вот ожидание того, что будет осенью. И раз, видимо, эта тема признана настолько главной, вот на максимальном уровне, не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который тоже несколько раз отбивал в последнее время эту тему, что мобилизации не будет, вот теперь уже приходится президенту на максимальном уровне как бы это все комментировать. Тут же там реагируют, раз у нас экономический форум, например, рынки, то есть там фондовый рынок российский чуть-чуть вверх там пополз после того, как были сказаны эти слова. Но я здесь, наверное, со своей стороны, как эксперт, тоже говорю, что все, что физически возможно в природе, также возможно и в политической жизни. Поэтому, как бы, честно говоря, полностью исключать мы ничего не можем, но слова непосредственно уже президента, если брать внутри политической системы, то есть вот там иерархию заявлений, например, условно, какой-нибудь депутат Государственной Думы, значит, там Дмитрий Анатольевич Медведев, как уровень там повыше зампред Совбеза России, и вот президент, естественно, вес там высказываний президента, это максимальный вес, который в стране, в принципе, внутри политической системы возможен. Но с точки зрения, опять же, вот вероятности, ничего полностью мы исключить все равно не можем, хотя вероятность на текущий момент ниже, чем она была там условно ранее после этих заявлений, потому что все-таки репутационные риски большие, но, наверное, здесь и можно понять, что, ну, даже президент, он не может заглянуть, да, в будущее, какие бы там доклады не были даны о том, что ситуация вот сейчас на фронте вот такая. Ну, еще раз, вот чисто формально мы все равно не можем сказать там 100% вот так. Это нечестно так говорить.
1: Так, мне кажется,
2: 100%.
1: Вопрос звучит не таким образом. Это действительно многие должны понимать, что вот к этой минуте, причем минута довольно глобальная, ну, то есть все-таки это осенью, это зимой, мы понимаем, что в целом вопросы про мобилизацию, они могут намеренно вбрасываться кем-то. Ну, там, условно, нашими врагами, либо даже напрямую нашими врагами, которые таким образом...
2: Ну, Зеленский,
1: на фоне,
2: он
1: там,
2: прямо
1: да...
2: это и говорит открытым текстом каждый раз, что вот там в России будет, он говорит.
1: Угу.
2: Ну вот,
1: ну, и вот мы,
2: скоро
1: нам
2: проверим
1: приходится
2: непосредственно,
1: да,
2: на практике.
1: Верим президенту и Дмитрию Анатольевичу, тоже верим, и всем остальным, что в ближайшее время так, но никто и не сомневается в том, что они там не заглядывают в будущее на 10 лет вперед и не дают, мне кажется, в этом плане никому из нас 100% гарантий. Поэтому реалии на земле. Вот это есть известная фраза, которую мы говорим нашим как врагам, так и партнерам. Вот, и мне кажется, здесь этот, ну, эту фразу тоже уместно помнить. Итак, первое место. Переходим к тому, что прямо сейчас происходит в центре, в столице нашей страны, в Москве, а это приезд Уиткофа и Кушнера. Итак, к первому месту давайте отбивку.
0: Первое место.
1: Они уже приехали, пока еще не встретились, насколько я понимаю, непосредственно с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Путин на саммите ШОС сказал о том, что мы всегда рады нашим американским коллегам и партнерам. Уиткоф, Кушнер далеко не в первый раз приезжают в Москву, об этом мы коротко напоминаем. Но что сказал американский лидер Дональд Трамп? Что везут к нам из Вашингтона некие новые идеи по мирным договоренностям по поводу Украины. Есть ли они на самом деле, и чего нам ожидать?
2: Да, ну это действительно главная тема, потому что долго украинский трек именно мирного урегулирования был на паузе. То есть отчасти это было связано войной США и Ирана на Ближнем Востоке, и то, что переговорная группа была задействована там Трампом. Сейчас у Трампа тупик в Иране, и вот он, видимо, перед выборами, потому что я, честно говоря, каких-то рациональных причин именно сейчас отправлять Уиткофа и Кушнера не вижу. То есть с точки зрения ситуации той самой на земле, каких-то фундаментальных новых сдвигов за последние там несколько месяцев не произошло, да, но тут вдруг Уиткоф и Кушнер, причем как-то так резко, то есть не было прям уже долгое время каких-то разговоров, и мы слышали от МИДа, например, от Лаврова такую довольно жесткую линию, что вот был анкоридж, мы договорились, мы ударили по рукам, вот то самое от Лаврова, да, по-пацански договорились, результата нет. Ну, как бы, о чем тут говорить? И тут вдруг, несмотря на то, что Трамп никак не реагировал на все эти высказывания Лаврова, неожиданно отправились Уитков и Кушнер в Москву. Ну, точно, я думаю, они не отправились за там, обедом в прекрасный какой-нибудь там московский ресторан. А тут еще и накладывается что? А до этого был директор ЦРУ. Мы, кстати, в одной из прошлых передач это обсуждали. И вот директор ЦРУ, как, может быть, такой был злой полицейский, а теперь приехал там Кушнер и Уитков как хорошие такие полицейские с какими-то предложениями, ну, там, получше, чем они были у Рэдклиффа. Но мне почему-то кажется, что мы всю эту историю через какое-то время забудем, и это окажется именно вот электоральной историей для Трампа. Перед выборами на фоне провала с Ираном, ему нужно придумать какую-то громкую геополитическую тему, которая немножечко вот закроет пока для избирателя иранский вопрос. Потому что, еще раз, я думаю, что если этот план не сильно изменился с Анкориджа, то Украина его все равно не примет. Если этот план видоизменился не в нашу пользу, то, опять же, Россия его не примет. Потому что насчет там заявления президента, ну, было уже, не знаю, тысячу раз сказано, что вот Донбасс — это базовый минимум, о котором Россия может говорить. Отправная точка. То есть вот полное освобождение Донбасса, который ВСУ по-прежнему контролирует два крупных города, Славянск и Краматорск, пока этого не произойдет, не будет даже каких-то подвижек. Про встречи тоже неоднократно было сказано, что если Зеленский хочет личной встречи, он может в Москву. Естественно, Зеленский в Москву не полетит за этой встречей, потому что он будет считать это визитом там на поклон, да. На нейтральной территории Россия готова только для финализирования договоренностей. Опять же, просто так, как Зеленский пытается добиться этой встречи, Путин с ним встречаться не будет. Трехсторонний саммит Трамп, Зеленский, Путин тоже, я думаю, будет только для финализирования договоренностей. А эти договоренности по-прежнему стоят на месте, потому что на дипломатическую уступку Россия пошла в Анкоридже, но не получила от этой дипломатической уступки ничего на земле. Да? То есть ситуация, вот я много раз уже все это анализировал, да, для своей аудитории, ну вот 10-й раз, да, 100-й раз просто повторяю, пока не вижу никаких предпосылок. Может быть, конечно, опять же, так как и про мобилизацию я говорил, так же и здесь можно сказать, что у нас всегда есть вероятность такого черного лебедя или в случае Трампа рыжего лебедя, что он там что-то экстраординарное придумал. Но я думаю, здесь, скорее всего, все окажется довольно, ну так, скучно, без прорывов. То есть съездят в Москву,
1: но есть одно дно, Дмитрий, можно я дополню? Вот да, все-таки да. Не при каждом визите Уиткова и Кушнера, а действительно не в первый раз они в Москву, ну, либо там и в Санкт-Петербург, значит, приезжали. Но Путин не каждый раз дает указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву. Вот, может быть, это важно
2: сделать? Да, деталь. Есть тема с прекращением воздушных ударов по Киеву на там 3 суток, но здесь это скорее такие вот, я думаю, танцы вокруг Трампа, как любит Трамп говорить, для танго нужны двое, а вот здесь у нас такое танго, где почему-то 3 стороны, то есть есть Трамп, есть Россия и Украина, и каждая из сторон, она пытается всячески показать себя с лучшей стороны. Вот вчера в украинской прессе пробрасывалось что? Что Зеленский отдал приказ прекратить воздушные удары. Сегодня 50 дронов было сбито. Меньше, чем обычно, но все-таки было сбито. А потом уже к вот непосредственно к обеду, да, уже с российской стороны было объявлено о прекращении воздушных ударов по Киеву. Именно по Киеву, то есть куда поедет сам спецпосланник там Уитков. С учетом, что Уитков имеет прямой доступ к Трампу, сделать так, чтобы Уитков чувствовал себя в безопасности, ну, как бы логичный шаг, потому что у него здесь визит идет именно подряд. То есть он очень быстро, он в Москву, на следующий день он будет уже в Киеве, по плану, опять же. Поэтому, я думаю, здесь ему обеспечили тот самый безопасный коридор для того, чтобы он, ну, как бы спокойно себя ощущал и свои дипломатические цели осуществил.
1: Задачу выполнил.
2: Я думаю,
1: будем
2: без
1: следить.
2: Пока, да.
1: Да, этот визит только начался, поэтому я напоминаю нашим слушателям и зрителям, друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Макс, канал Радио Спутник, и не пропустим тогда вместе, чем этот визит Кушнера и Уиткова закончится как в Москву, так и в Киев. Дмитрий, спасибо большое за беседу. До следующей субботы. Собственно, уверена, что событий произойдет еще очень много.
3: Исландия против вступления в ЕС. Контекст. Обойдемся своими силами. Большинство исландцев высказалось против возобновления переговоров о присоединении их страны к Евросоюзу. Количество пришедших на референдум было беспрецедентно высоким – более 82%. Аргументация сторонников вступления в ЕС, что называется, не прокатила. Те пугали, что вслед за соседней Гренландией Дональд Трамп положит глаз и на Исландию, а брюссельская крыша защитит жителей небольшого острова. Но подобными обещаниями тех не пронять. Во время кризисного 2008 года финансовая система Исландии рухнула. Тогда и появились идеи о присоединении к сильной объединенной Европе. Даже заявку Рейкьявик подал, но условия европейцев были настолько кабальными, что население быстро перегорело. Брюссель требовал широкого доступа европейских рыболовецких судов в исландские воды, а биоресурсы – это база островной экономики. Попытка взять их под контроль рядом европейских стран в недалеком прошлом даже становилась причиной разрыва дип-отношений. Сегодня экспорт рыбы и растущий туризм обеспечивают исландцам безбедное существование. Большинство из них не хочет жертвовать этим во имя эфемерных перспектив, продвигаемых местными проевропейскими политиками. Узнать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из трех огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа ночи, столько же в Мурманске и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле назвали переговоры со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером содержательными. В России повысят выплаты по больничным. Британские хакеры опубликовали личные данные 1000 сотрудников силовых структур королевства. Подробности далее. Беседа Владимира Путина и американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера была содержательной, конструктивной и откровенной, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что переговоры не ограничились обменом мнений вокруг украинского кризиса. Обсуждались также экономические и бизнес-вопросы. Процесс был полезным для обеих сторон. Вашингтон и Москва будут и далее поддерживать контакты, заключил он. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году в России вырастет до 7800 рублей в день, сообщает Социальный фонд России. Отмечается, что повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Выплата по больничному назначается работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара. Заводы по разведению рыбы построят на Чукотке. Их продукция будет поставляться на продажу в другие регионы России, включая Москву. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Кузнецов. Он уточнил, что для строительства рыборазводных заводов будут определены два места, инвесторы уже подобраны. Цикл рыбного воспроизводства будет налаживаться в течение как минимум 4 лет, уточнил Кузнецов. Также глава региона отметил, что сейчас специальная комиссия из ученых определяет те места, где можно разводить рыбу местных пород. Американские военные перехватили и затопили в восточной части Тихого океана плавучий заправочный комплекс эквадорских наркоторговцев. Об этом сообщил Южное командование вооруженных сил США. По словам американской разведки, суда поддерживали наркотеррористическую организацию «Лос Чонерос». Задержанные на нем люди переданы властям Эквадора. Группировка наряду с «Лос Лобос» считается крупнейшей криминальной структурой Эквадора, контролирующей наркоторговлю и деятельность внутри тюрем. Хакеры, взломавшие оператора 3 британских аэропортов, опубликовали личные данные британских политиков, сотрудников оборонного сектора и других силовиков. Об этом сообщает газета Daily Mail. Согласно информации издания, среди украденных данных оказались и планируемые служебные поездки сотрудников МВД Великобритании. Журналисты пишут, что также были опубликованы конфиденциальные данные о перемещениях парламентских служащих, служащих МВД, Банка Англии и военных. 21-й международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале» открывается в воскресенье в Иркутске концертом с участием народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Традиционно в Иркутске выступят представители молодого поколения, лауреаты прошедшего в этом году в Москве «Гран-пиано Компетишн», телеконкурса «Синяя птица», а также лауреаты конкурса имени Чайковского и конкурса Рахманинова разных лет. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Здравствуйте, друзья. И вновь с вами «Секс, культ, просвет». Как всегда, по субботам в эфире журналистка Лена Караева и я, писательница Вик Никифорова. Будем вас в течение ближайшего часа развлекать, информировать, говорить с вами на разные темы, в том числе на те, которых избегают зачастую наши коллеги. Начнем с такой вот непопулярной, честно скажу, темы. Вот когда я об этом пишу, читатели пишут мне язвительные, ехидные комментарии. Сейчас газета «Вашингтон Пост», такая известная, да, рупор, стенгазета олигарха Джеффа Безоса, да, известного такого миллиардера. Газета «Вашингтон Пост» разразилась редакционной колонкой, в которой сказала, что вообще в надвигающемся экономическом кризисе Виноваты старые, больные американцы, которые сидят зачем-то на пособиях и ждут пенсии. Вот они там 50 лет работали, они несли свои накопления там в разные схемы, там есть пенсионные. А теперь они почему-то ждут, что им действительно будут платить пенсии. Напрасно они ждут, поясняет им Вашингтон-Пост. Дело в том, что в 2032 году обанкротится система Social Security, социального страхования. Ну, собственно, главная система, отвечающая за пенсионные выплаты в США. А годом позже обанкротится система Medicare, то есть та, которая помогает американцам выплачивать непомерные деньги за их лечение, да, система медицинского страхования. И так как это банкротство неизбежно, уже, как бы сказать, вот финансисты его расписали, у них там уже вправо эти даты сдвинуты, вот они уже есть конкретные даты, то, собственно, сподвижники олигарха Безоса и говорят: ребят, конечно, наш миллиардер Безос никаких налогов платить не будет, а он как не платил, так платить не будет. Но вы, ребята, должны забыть о пенсиях, о пособиях, о бесплатной медицине. Ну, очень условно бесплатной, да, в США очень дорогая медицина, как мы понимаем. И государство, и всякие фирмы страховые лишь часть компенсируют этих расходов. Но даже об этом вы должны забыть, даже об этой довольно жалкой социалке, социалки не будет. И в Европе, как я смотрю по высказываниям европейских лидеров и экономистов ведущих, тоже идет та же идея, что, ну, пора все отменять, ребята зажрались, все, больше этого счастья не будет. Но все-таки, Лен, в Европе до сих пор очень сильная страховая система. На зависть всему миру выстроена. Причем мне кажется, что именно она, вот эта система пенсии и пособий, позволяет людям сохранять свою стабильность и сплоченность в наши очень непростые времена. Как думаешь, система приговорена или они будут пытаться как-то ее реформировать?
3: Дело в том, что сейчас как раз началось обсуждение бюджета ЕСовского общего, и там какие-то абсолютно дикие цифры, которые касаются дефицита возможного. Значит, ЕС закредитован, там, по-моему, 86 или 87%.
2: А Украине надо меньше денег давать?
3: Совокупно. Ну, это понятно, что нужно давать меньше денег. Но даже если, например, Украину лишить вспомоществования, то все равно дефицит колоссальный. Значит, из чего он складывается? Он складывается из того, что действительно очень щедрые, невероятные там, пенсии и так далее. Это если мы смотрим из Москвы. Если мы смотрим из Берлина, Парижа, там, не знаю, Ганновера, Мадрида и так далее, то выясняется, что эта система на самом деле не такая уж щедрая. Значит, нужно принимать в расчет, когда мы рассуждаем о социалке западной, я не беру Америку, потому что там все по-другому, там есть пенсионные фонды, они там как-то, так сказать, на акции и так далее. В общем, это рыночная система, европейская система основана на том, что платит государство. Так вот, государство, думая, что продолжительность жизни это очень круто, и добившись, значит, там 87 лет, например, осознала, что, ну, это просто очень долго. Это просто очень долго. Плюс, когда там за 80, то всякие другие траты возникают там на соцпомощников, соцработников и так далее. Вот никто не знает, что с этим делать. Я думаю, что рано или поздно какая-нибудь, так сказать, там Бильд или Фигаро напишет, что типа зажрались и зажились.
2: Мне кажется, когда вот мы обсуждаем всякие проблемы Европы и удивляемся, а почему люди не выходят на улицу, ну, происходит кошмарная вещь на самом деле. Я думаю, одна из причин стабильности – это то, что все-таки эта система с перебоями, пыхтя, фыркая, значит, кое-как, но она все-таки работает. И пока она действительно является образцом для всего мира, потому что, извините меня, пенсии в 1000 или 1500 евро, но это нормальная достойная пенсия даже до сих пор. А уж если пара живет там два пенсионера, они получают там на двоих 2 или 3 тысячи евро, но они живут, прямо скажем, нормально. И я очень надеюсь, что после окончания, после выполнения всех целей СВО, наше государство тоже затеет какие-то реформы

0: граждан подтягивать к европейскому уровню. Не смотреть на то, что они развалятся, а работать над тем, чтобы наши пенсионеры, наши люди, нуждающиеся в лечении, жили бы еще лучше.
1: Ну, дело в том, что у государства, как известно, своих денег нет, есть деньги налогоплательщиков.
0: То есть нас, наши деньги.
1: Да, ну, поднимайте налоги. Но никто же не хочет этого делать. Поднимайте налоги не 13%, а типа 20%. Или 22%.
0: Я за прогрессивный налог. Поднимать нужно у тех, кто зарабатывает, извини меня, от 100 миллионов рублей там в год. Вот это очень интересно было.
1: А я считаю, что не от 100 миллионов в год, а я считаю, что старт может начаться с 5, 6, 7 миллионов. Вот, пожалуйста, четверть дорогому государству. Потому что невозможно жить, платя налоги по нигерийской шкале, желая жить по норвежскому образу жизни. Ну, и такого не бывает.
0: Справедливо. Во Франции до 40%, я понимаю.
1: Больше гораздо. Доходить. Гораздо больше. Mm-hmm. Если брать совокупно, то я думаю, что это где-то чуть больше 50. Нужно смотреть в зависимости от, потому что там же есть еще другие отчисления и выплаты. Значит, чтобы было понятно, как во Франции платят налоги, у вас никогда не будет зарплата чистая, потому что из чистой зарплаты вы платите 25% сразу. Вот просто сразу, да? То есть, когда вас приглашают на собеседование, вам называют сумму, которая брутто, да? А вы получаете нет. То есть, 25% – все, давайте, до свидания. После чего вы составляете налоговую декларацию, как законопослушный человек, и из этой суммы еще платите налоги. И поэтому, конечно же, сейчас возможно получать пенсии там, ну, 1000, там, 1200, 1300, 1400 и выше. Во-первых, потому что вы платили всю свою жизнь, считайте, почти половину отчисляя. Во-вторых, вы работали дольше, потому что, конечно, на мой взгляд, 60 лет – это, ну, как бы не слишком высокий возраст. Я бы его подняла до 65, например.
0: Ну, в Германии вот сейчас уже говорят, что надо до 70 поднимать пенсионный возраст, но там же и продолжительность жизни выше, чем у нас. Ты у нас уже хочешь задрать возраст пенсионный выше, чем возраст, извини меня, среднего ухода из жизни. Да, у нас мужчины уже живут так примерно на уровне пенсионного возраста. То есть, как бы человек всю жизнь работал, налоги платил, а потом, значит, до свидания, дорогой товарищ, над тобой березка будет склонять свои листья, и родные
1: или
0: будут плакать.
1: Ивушка.
0: Ивушка, да. Это, конечно, зверская система, но, с другой стороны, насчет налогов нельзя не согласиться. В той же самой Америке, да, минимум от 30% налог начинается, да, на твою зарплату. И дальше вот то же самое. Налоговые декларации ты должен подавать. Если ты несчастный человек, обладатель американского паспорта, в каком бы конце света ты ни жил, куда бы ты ни убежал, там, в Китай, в Россию, там, в Сибирь, спрятался в глухом углу, на все твои доходы ты должен всю жизнь подавать налоговые декларации и платить с них налоги в госбюджет США. А если этого не будешь делать, с тобой придут очень страшные люди, потому что налоговиков США американцы боятся, ну, больше, чем людей в черном, да, чем ФБРовцев. Да? Это, ну, просто самая страшная угроза. Там регулярно идут идеи, чтобы налоговики с оружием приходили взимать налоги. Ну, такие вот вещи. Дикий Запад, на самом деле. Вот. То есть, понятно, если мы хотим хороших пенсий, нам надо постараться, но я тебе скажу, есть еще такая интересная несправедливость. Моя пенсия, там, мы обсуждали уже не раз в эфире, будет где-то 26-27 тысяч рублей. Что обидно, пенсия какой-нибудь бабули из Таджикистана, которая приедет, и которая ни дня не проработала там в России, в Москве, да, будет примерно такой же. Она приедет, ее, значит, посадят на нашу социалочку, и так приехало уже очень много людей. И вот я, как коренная москвичка, всю жизнь, все свои, значит, весь свой огромный трудовой стаж, практически уже трехзначный, проработавшая в Москве, в белую, платившая все налоги, я сталкиваюсь с тем, что моя пенсия будет такой же, как у бабулечки из ближнего зарубежья, которая там по-русски не говорит, ее дети привезли, и здесь пенсию оформили. Ну, может, у нее будет там на пару тысяч поменьше. Вот, собственно, и все. Это очень большая нагрузка, тебе не кажется?
1: Но здесь возникает вопрос к Федеральной миграционной службе там и так далее. Что касается американских фискалов, то есть налоговиков, то, в принципе, такая ситуация со всеми западными налоговыми службами. Для них не существует географических границ. Их юрисдикция – вся планета. То же самое для французов, то же самое для итальянцев. Да, и я хочу напомнить, что знаменитого Аль Капоне, кстати, взяли налоговики, потому что они посчитали, что его образ жизни не коррелирует с теми доходами, которые он декларировал. Вот, кстати, товарищи налоговики, замечательные наши, да, ФНС, товарищи, давайте вы посмотрите, как кто живет хотя бы в Москве. Кто какие машины покупает, кто какие квартиры покупает, Вот, например, пенсионеры регулярно становятся жертвами мошенников. Я считаю, что вот

0: Наши пенсионеры, они не должны прибедняться. Они то 20 миллионов отдают, то 35, то 75 и так далее, и так далее. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно смотреть все-таки иначе. Нужно контролировать А, траты, и Б, смотреть на образ жизни.
1: А как ты посмотришь на образ жизни и траты, и заработки, самое главное, людей, которые приехали к нам из ближнего зарубежья, работают нелегально, всю зарплату получают черным налом, вот этот вот кэш в сумках пакетами возят к себе на родину, вместе с тем пристраивают всю свою родню на нашу социалку и на наши пенсии. То есть наши налоги идут на содержание людей, которые приехали к нам и работают нелегально. Ну, всех их отловить, но это никаких физических возможностей не хватит. Наверное, стоит внимание им уделять, а не московским старушкам, которые, ну да, за свою жизнь нам продали одну квартиру, другую, там, один муж, другой, третий, ну и накопилось незаметно 100 миллионов рублей. Я думаю, не надо трогать московских старушек, надо браться совсем других людей.
0: А я считаю, если закон есть, то он, закон действует одинаково для всех. И да, конечно, нужно бороться с нелегальным рынком труда. И да, конечно, нужно смотреть, как живут пенсионеры. Мне очень нравится, кстати, вот эта история, когда блогеров, всяких влиятельниц на общественное мнение и влиятелей начали брать за чувствительные места и начали приговаривать к разным срокам за неуплату налогов, за отмывание денег и так далее, потому что я внимательно достаточно посмотрела публикации на эту тему, меня не интересовала ни личная жизнь, ни болячки, ни все остальное, меня интересовали доходы. Я, если честно, упала в обморок. Поэтому я считаю, что жесточайшим образом нужно блогерскую сферу тоже контролировать. Вот тем более она точно контролируема.
1: Смотри, я почему про проблему миграции заговорила вот в связи с пенсиями? Потому что в Европе же ведь тоже долго был такой посыл. Население у нас стареет, действительно. Пенсионные фонды трещат по швам, да? Нужна молодая рабочая сила. И вот они пошли пускать к себе всех. Легально, нелегально им было все равно. Повалили эти миграционные толпы, орды. Надежда была на то, что молодая рабочая сила вольется в рынок труда, будет честно работать и платить налоги. И на эти налоги будут содержаться европейские пенсионеры. Ничего из этого не вышло. Во-первых, работают нелегально. Во-вторых, и занимаются всяким криминалом. В-третьих, привозят свои семьи и сажают их на европейскую социалку, и от европейской социалки ничего не остается. Ее доламывают, как бы сказать, те, кто должен был ее спасти. И в связи с этим я хочу перейти к крепости под названием Сеута. Это испанская крепость. Городок на территории Марокко. На него предъявляет претензии сам Марокко и говорит: ребята, давайте чемодан, вокзал, Мадрид. Чемодан, вокзал, Испания. В Сеуте продолжается, ну, захват этого испанского города марокканцами, и не только марокканцами, выходцами вообще из Северной Африки, из Африки. Значит, молодые, мощные ребята, мускулисты, пришли физическим образом, захватили город, захватили пляж, поставили везде свои палатки. Грабят, насилуют, хулиганят, бузят, дерутся, убивают, в том числе друг дружку убивают. И, значит, переправляются на лодках там 12 километров на территорию Испании, на территорию Андалусии. И уже, собственно, даже и марокканские влиятельные лица начинают говорить: ну а что, ну Сеута же, конечно, территория Марокко, ну понятно, надо ее вернуть обратно. Это же наследие испанской колонизации, это испанские колонизаторы пришли и колонизировали. И очень скоро, я думаю, испанскому населению Сеута придется действительно собирать чемоданы и действительно уезжать. Ну, были такие прецеденты. В постсоветскую тоже эпоху, когда, вот, например, русские уезжали из разных регионов и республик нашей страны. То есть вот уже вторжение перешло на такой физический уровень захвата территорий, городов и так далее. Причем люди в полном своем праве. Вот как думаешь, Лен, испанцы отдадут Сеуту марокканцам или сопротивляются?
0: Но дело в том, что, в общем, история знает ситуацию, когда отдавали территории, которые считались там французскими, нидерландскими и так далее.
1: В Алжире, да?
0: Самое яркое – это Алжир, конечно, потому что Алжир никогда не был колонией, потому что все считают, что это колония. Нет, это не была колония, это был департамент Франции. Так же, как, например, Корсика, так же, как, например, территория, я не знаю, там тоже Таити, например, да, та же Новая Каледония, до которой можно лететь просто несколько суток, но это французская территория. Поэтому смотри, я думаю, что это не решит проблему, потому что это же не решило проблему с миграцией из Алжира. Почему это не решило проблему? Потому что в тот момент Франция была на фантастическом экономическом подъеме, требовались рабочие руки, французы категорически отказывались заниматься грязным, тяжелым физическим трудом. Они пригласили алжирцев, они пригласили тех же марокканцев, кстати говоря. И те люди пахали за четверть зарплаты, которая платилась этническим французам. и, соответственно, получали маленькие пенсии, но это все равно было выше, чем то, что они могли заработать у себя.
1: Извини,
0: дома.
1: Маленькая деталь. А французов, которые десятилетиями жили в Алжире, убивали, грабили и выгоняли из Алжира местные жители. Было
0: такое? Я хочу сказать, что французская армия убила за 10 лет войны больше, чем 500 000 человек, причем там было мирное население, а не только повстанцы. Причем они делали набеги, они брали заложников, они взрезали беременным алжиркам животы и вытаскивали оттуда неродившихся детей. То, что вытворяла Франция в Алжире, мало не покажется никому. Зверства были чудовищные. И, собственно, поэтому, поскольку они зверствовали, война была чрезвычайно несправедливой, получилось то, что получилось. У меня есть как бы по семье личная история. Дед моего сына, замечательный Поль, родился в Алжире. Они были латифундистами, они были миллионерами. На следующий день после подписания Вианских соглашений в 1962 году пришли, сказали, вы больше не у себя дома. И они, значит, так сказать, вынуждены были уехать.
1: Они вынуждены были все бросить, уехать, они были разорены.
0: Ну, естественно, они просто уехали там
1: с одним
0: чемоданом.
1: И сказали спасибо, что живы остались, потому что
0: значит,
1: ну,
0: мама...
1: все эти конфликты нам очень хорошо знакомы по постсоветской истории.
0: Прабабушка моего внука умерла, пока они ехали на корабле, соответственно, из Алжира, если не ошибаюсь, в Тулун, просто от сердечного приступа.
1: Ну вот смотри, действительно, вот эти вот перемещения масс народов, переселение народов, оно действительно ведет постоянно к таким кровавым конфликтам, в которых виноваты обе стороны, но в которые гибнут люди. Поэтому любое сейчас богатое, процветающее государство, у которого длинная, бесконечная граница с нищими соседями, оно, конечно, взволнованно смотрит на эту границу. Взять США и Мексику, да? Ведь те полчища нелегалов, которые идут из Южной Америки, из Центральной Америки, из той же Мексики и пересекают реку Рио-Гранде, да, на вот этих они едут, на покрышках они таких переправляются, и захватывают фактически Техас, Калифорнию, да, там многие города уже полностью говорят по-испански. Они же чувствуют себя в своем праве. Они говорят, мы там наследники ацтеков и инков, которых там колонизаторы мучили, мы справедливую реконкисту осуществляем. Да? Когда-то американцы отняли эти земли у Мексики, мы вернем к себе обратно. Это наша справедливая реконкиста. Ребята из Сеуты, вот эти полуграмотные, мягко говоря, необразованные, не желающие трудиться, конечно, и терпеливо там собирать клубнику и строить дома, молодые люди, они воодушевлены очень похожим мифом. У них есть такой миф Андалусии, так называемый андалусийский миф, который напоминает им эту историческую реальность, что действительно с 8 там, по 12, 13, 14 века Южная Испания, Андалусия, да и огромная часть Испании принадлежала арабам. Да? Она управлялась арабами, там было главенствующее арабское население мусульманское. И сейчас эти ребята-марокканцы, они ломятся там на покрышках, на зеленых надувных крокодилах на юг Испании для того, чтобы опять-таки исламизировать юг Испании и вернуть как бы его себе. Ну, это бредовая идея, конечно, ну, даже невозможно говорить об этом рационально, но у них есть такой вот момент вот мести. Вот мы отомстим нашим былым колонизаторам, испанцам, там, которые нас прогнали из Испании, а вот мы вернем себе эту землю. Ну, это опасно, понимаешь? Вот как ты не смягчай ситуацию, как ты не говоришь, что они там хотят трудиться, там работать за четверть зарплаты. Есть в этом момент радикализма и момент, который, мне кажется, будет взрываться впоследствии и терактами, и какими-то кровавыми побоищами. Это очень опасный момент.
0: Ну, я не знаю, там опасно или нет, мы посмотрим, да, будущее покажет, что называется. Но мавры, да, так сказать, они правили, они были очень близки к королевскому двору испанскому. И, собственно, все изгнание.
1: Они воевали с королевским двором. Королевский двор Испании, короли испанские, они, собственно, занимались столетиями тем, что выживали мавров в своей территории и прогоняли их оттуда. Это была реконкиста, да? А теперь мавры хотят сделать реконкисту.
0: Дело в том, что почему, собственно, началась реконкиста? Просто в руках у мавров оказались финансы королевства. Потому что, я прошу прощения, но вообще-то исламская цивилизация, она дала нам арабские цифры и многое другое. И, собственно, арабы на протяжении веков вели бухгалтерии очень многих дворов Южной Европы. Это тоже нужно понимать. И когда ты говоришь про необразованность, ну, тут я скажу следующее. Я не знаю, все-таки в арабском мире, как ни странно, образование чрезвычайно ценится. Я не думаю, что эти люди менее образованы, чем, например, те испанские коллеги, с которыми я трудилась на протяжении 20 с лишним лет, которые не знали примерно ничего и, так сказать, таращили на меня глаза, если я им рассказывала какие-то побочные линии их собственной истории.
1: Ну, ты вот всегда говоришь, что да, испанцы, французы, британцы сами виноваты, что они потомки колонизаторов. А я тебе честно скажу, мне жалко этих людей. Мне жалко испанцев, живущих сейчас в осажденной Сеуте. Я вижу, что они не выпускают детей на улице. Я вижу, что женщины выходят только в сопровождении мужчин на улицу. Я вижу, что там творится. Местные пытаются, значит, бить этих панаехов и поджигать их палатки. Панаехи, в свою очередь, бесчинствуют на улицах. Полиция ничего не может сделать. Я вижу интервью, которое девушка местная испанская пытается дать журналистам, а вокруг нее столпились, значит, эти молодые ребята, там, наследники великой арабской культуры, издеваются, гогочут. Мне страшно за нее, мне страшно за испанцев. Я чувствую, ну, какое-то вот родство с ними. И с интересом, и с испугом смотрю на то, как будет развиваться этот конфликт.
0: Ну, если это спорная территория, то, может быть, просто заключить соглашение, получить компенсацию. Марокко не такая бедная страна, королевство Марокко, и, так сказать, там покончить с этими анклавами, которые как нарывы, как фурункулы сидят там. Нахрена вам, собственно, испанцам, иметь Сеуту и вот эту самую Милулу, которая там недалеко находится? Зачем вам это? Тем более, что это даже не ваша земля, не ваша территория. Потому что, так сказать, там бы вначале туда приехали португальцы, я бы так сказала.
1: Вот видишь, начинаем мы с того, что, ах, бедные, несчастные, значит, какие-то отдельные люди там приезжают, потом приезжают уже целые толпы, а потом начинаются уже вполне внятные такие на государственном уровне территориальные претензии, которые вот ты, собственно, сейчас и озвучил. Это не ваша земля. Испанцы, чемодан, вокзал Мадрид, да. Это не ваша земля. Ну, Лен, ты можешь как-то спроецировать? Хорошо, мексиканцы скажут американцам: ребята, это не ваша земля, пошли отсюда вон, мы здесь будем жить, да? У России тоже есть очень длинная граница в Средней Азии, где нам тоже могут сказать, что это не наша земля. Но я как-то на стороне просто вот тех людей, которые живут столетиями на своей земле. Уже и так хватило того, что из постсоветских республик и из некоторых регионов нашей страны русские специалисты вынуждены были уезжать, там, теряя тапки и теряя все нажитое, и дома, и все. И это была очень печальная, трагическая история. Я ни в коем случае не хочу ее повторения.
0: Дело в том, что Россия никогда не была колониальной державой.
1: Но во всех учебниках Средней Азии написано, что мы были колонизаторами.
0: Россия не была колониальной державой. Значит, то, что они пишут, они могут писать. Но вот мы сейчас видели, как на Шанхайской организации по безопасности все говорили на идеальном русском языке. Это, собственно, то, чем занималась Россия. Россия помогала этим республикам. Она не выкачивала из них деньги. Она им помогала, она их развивала, она строила культуру. И мы с тобой много раз об этом говорили. Проблема в том, что это принципиально иной подход, если мы сравниваем с Испанией и с другими европейскими колониальными державами, которые оттуда высасывали ресурсы и высасывать продолжают, значит, пока им не дают пендаля. А что касается анклавов, то я не очень понимаю, зачем испанскому королю Бурбон де Бурбон держать эти территории, которые всегда были причиной территориальных претензий, раз, и социальных споров, два.
1: Я за сохранность границ, а то немцы тоже скажут: а чего это у вас Калининград? Это такой анклав, отдавайте его нам обратно, это будет Кёнигсберг. Это все ерунда, всем этим людям мы дадим, конечно, по сусалам и ничего не отдадим. Курилы наши, Калининград наш. А секс-культпросвет уходит на небольшой новостной перерыв. Нас не будет в эфире минуты 2-3, но вы, пожалуйста, не отключайтесь, мы очень скоро к вам вернемся.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Секс, культ, просвет.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Лена Караева и я, Вика Никифорова. И у нас просто животрепещущая тема. В первой части мы обсуждали социальные пособия, пенсии, вот помощь государства гражданам. Что у нас очень хорошо развивается, просто ударным темпом. Я прям не могу не похвалить государство. Я вечно сижу, ворчу его, критикую. Но вот тут просто хочется верноподданнически, честно его похвалить, потому что система декретов у нас очень хорошая. Я думаю, такой системы, как декретные отпуска в России, нет нигде в мире, я смело могу сказать, да?
2: Есть. Почему? Просто она немножко другая, но она есть, конечно.
1: Но чтобы женщина или мужчина 3 года мог сидеть в декрете, получать некую зарплату по своему месту работы и потом возвращаться на свою работу, я такую систему прям не знаю. Вот ты нам расскажешь, если такое есть.
2: Франция.
1: То же самое, тоже 3 года, да? Абсолютно великолепная вещь. И сейчас активно этой системой стали пользоваться отцы, наши мужчины дорогие. Они осознали, что зачастую, если там, ну, смотрят обычно, у кого больше зарплата, кому выгоднее уйти в декрет, у кого меньше зарплата. И зачастую мужчины тоже стали брать декретные отпуска. И действительно, я в парках стала видеть молодых отцов с колясочками, которые не просто так, знаешь, субботний папа, который там в субботу или воскресенье погулял, мама пошла в парикмахерскую. Нет, каждый день с этой колясочкой на том же самом месте, в тот же самый час, прекрасный молодой папа там работает в декрете. Вот он трудится над воспитанием своего ребенка. Я руками, ногами, всеми четырьмя за эту инициативу. Меня восхищают мужчины, которые исполняют свой отцовский долг прямо вот с первых дней рождения ребенка. Лена, чувствую, не согласна.
2: Я абсолютно не согласна. Я вообще считаю, что уйти на 3 года из профессии – это ошибка. Дорогое государство, которым я восхищаюсь, которое правильно стимулирует рождаемость, должно думать параллельно о создании ясель, общедоступных и государственных, почти бесплатных, и детских садов. Потому что я не думаю, что правильный поступок, когда женщина или мужчина не имеет никакой возможности, кроме найма няни, для того, чтобы выйти на работу, если ребенку там, не знаю, 5, 6 или 7 месяцев. Значит, нужны ясли очень хорошие, которые были в Советском Союзе. Вообще, я большая сторонница системы родовспоможения, наблюдения, дошкольного воспитания, которая была в Советском Союзе. Не сумел никто ее превзойти вообще. Тот самый декретный отпуск, которым ты восхищаешься, существовал в Советском Союзе. Не в самой богатой стране и точно не самой богатой в Европе с точки зрения паритета покупательной способности. Однако моя мама имела возможность уйти с работы с сохранением своего места. Она сидела со мной 3 года, потом меня выпихнули в детский сад, но, тем не менее, 3 года она отсидела. Что я хочу сказать? Что мужчина, который берется за воспитание детей, это, конечно, наверное, может быть похвально, но это не вполне мужская роль, потому что у мужчины другая гормональная система. У него по-другому устроен организм. Его нейрофизиология не предполагает воспитание детей. Его нейрофизиология предполагает обеспечение безопасности семьи. Его нейрофизиология предполагает обеспечение финансовых потребностей семьи и ее защиты. Но точно, абсолютно, воспитание детей, ну, я тут с тобой категорически не согласна. И последний момент. У мужчин начинается постпартум, то есть послеродовая депрессия.
1: Дорогая, нейрофизиология женщин в процессе беременности и родов перестраивается мощнейшим образом. Это просто взрыв Везувия, последний день Помпеи. Все перестраивается абсолютно. Обмен веществ, там, настроение меняется, гормональный уровень скачет там, по 10 раз в сутки. Совершенно естественно, что любящий мужчина, который много времени проводит со своей женщиной, тоже вместе с ней переживает все эти извивы беременности. Современные отцы, вот для моего поколения это тоже странно, но вот современные отцы идут и обязательно присутствуют при родах. Для них это очень важно. Это очень прям судьбоносный, важный момент в их жизни. Разделить его со своей женой, с матерью своего ребенка, им кажется невероятно важным. Дальше, соответственно, женщина переживает послеродовую депрессию, и какие-то признаки этого тоже могут быть и у мужчины, потому что они оба на равных вовлечены в воспитание, в выращивание ребенка. Но если молодую женщину, тем более родившую первого ребенка, да и второго, да и третьего, бросить наедине с этим ребенком и сказать: дорогая, я пошел на работу, по-моему, это будет проявлением крайнего, просто отвратительного эгоизма. Никто представить не может, насколько тяжело вот эти вот первые дни, недели, месяцы, вот этот вот весь первый год ухаживания за ребенком, как тяжело и какое страшное чувство одиночества разъедает женщину, оставшуюся вот одну в квартире там, или в доме вот с этим маленьким существом, с которым непонятно, что делать. И, естественно, любящий, ответственный, нормальный муж и отец, он будет видеть часть своего долга в том именно, чтобы разделять вот все эти трудности. И если он будет ей помогать, никакой послеродовой депрессии ни у нее не будет. И, соответственно, на нем тоже не отразится. Они будут счастливой семьей. Они будут поровну делить все вот эти вот невзгоды, невысыпания, там, кричит, зубы режутся, вот это вот все. Надо это честно делить пополам, иначе женщина выгорит, и последствия могут быть ужасными.
2: Вика, обычно я тут главная носительница розовых очков, но сейчас я их замечаю на твоей прелестной переносице. Мне тут трудно разделить твой пафос и твое настроение, потому что я родила ребенка одна, и я вот этот первый год вообще-то еще работала. Моему сыну было 4 месяца, когда он очутился в яслях. Да, его отец принимал участие, но все, что касалось болезни, прививок, врачей, я тащила сама, плюс это чужая страна, плюс у меня не было никакой поддержки. Поэтому я считаю, что женщина должна сохранять в браке автономность и в партнерстве, и самостоятельность. Я также противница партнерских родов, потому что это, на мой взгляд, ненужное абсолютно западное влияние и тоже, в общем, ни к чему хорошему не приводит, на мой взгляд. Поэтому я считаю, что роли определены не нами, а природой и биологией. И вот давайте просто их хорошо выполнять. Мужчина – это безопасность, это умение услышать женщину и ее нужды понять, для того, чтобы она там не просила денег, например. А женщина, да, она обеспечивает правильный эмоциональный фон в семье, зная, что за ней стоит мужчина, с которым она живет как за каменной стеной.
1: Слушай, вот эта вот европейская манера, вот услышите нас, дорогие радиослушатели, в 4 месяца отдавать ребеночка в ясли, она меня, честно говоря, вымораживает. Моя внучка Зоечка растет в Европе, и ее тоже в 4 месяца будут на несколько дней в неделю сдавать в эти ясли. Я боюсь и трясусь тут на расстоянии, как старая бабка, честно скажу, потому что мне страшно. Я не понимаю, как такое крошечное существо, вроде бы там очень хорошее, там ясли, там все прекрасно, детишки все здоровенькие, счастливые, но такое крошечное существо, ну простите, ну это просто какой-то вот червячок в пеленочках, и вы понесете его в 4 месяца в ясли. У меня это не укладывается в голове. У меня не нашлось сил даже до школы сдать детей в сад. Как-то мы крутились. Я через 2 недели после родов каждый раз выходила на работу. Она, к счастью, у меня была на удаленке, и поэтому я могла, значит, писать рецензии на театральные спектакли и на кинопремьеры. Из дома, значит, быстро куда-то сбегать. Няня помогала очень сильно. Супруг мой помогал очень сильно. Он работал, а я вот, значит, сидела с ребенком. Это позволяло мне работать, но я, конечно, сильно уставала. Потому что няня-няня, вот, но все равно, вот ты как бы левой рукой пишешь статью, правой рукой что-то такое делаешь с ребенком, еще одной рукой что-то помогаешь няне, это тяжело. Нет, без помощи мужчины, без помощи любящего человека тут не обойтись. И мне кажется, вот эти испытания, понимаешь, вот в первые годы жизни малыша очень сильно могут укрепить семью, если вот муж и жена будут вместе вот это все делать. Понимаешь, они будут командой, они будут напарниками. У жены не будет вот этого чувства: о, все, он покинул, он ушел, он там где-то тусит с коллегами, он веселится с ребятами на вечеринке, он в офис ходит в нарядном костюме. А я тут, значит, сижу, вся вот эта в пятнах от молока там пролитого, все вот это вот пахнет, волосы встрепанные, нет времени причесаться, в душ нет времени сходить. Вот не будет этой дискриминации. Мне очень нравится вот это вот равенство ролей, но в чем я тебя готова поддержать? Тут есть такой тонкий момент, что мужчина может действительно обабиться. Вот да, он может обабиться, если он будет 24/7 сидеть с ребенком. Поэтому его надо отпускать на выгул, конечно. Вот супруги должны давать друг другу время на выгул, чтобы каждый мог отдельно там провести время, там, сходить к себе в офис, потусить с коллегами, сходить там просто погулять, просто выйти на улицу один. И они должны обязательно уделять время вот друг другу вдвоем без ребенка, потому что восстанавливать сексуальные отношения после родов, ну, это отдельная задача со звездочкой, правда?
2: Да, мы должны, кстати, это обсудить. Вот это вот восстановление сексуальных
1: важная
2: отношений.
1: Тема, да.
2: Да, это очень важная тема. Вик, смотри. Мне не кажется, что перемена ролей – это хорошо. То, что я отдала своего сына, вот этого 4-месячного, и пошла работать фулл-тайм, кстати, и работа у меня была не по стабильному 9-17 графику, а я могла работать ночами.
1: Лен, прости, я как молодая бабушка очень волнуюсь. Вот 4-месячного этого вы приносите, и его как бы, ну, как укладывают в кроватку, это как больница, что ли?
2: Нет,
1: как
2: нет, это? Значит, это вообще на самом деле замечательно.
1: Расскажи.
2: Ясли были потрясающие. Удовлетворяют всеобщее любопытство. Значит, вы приносите 4,5-месячного малыша, значит, вы входите.
1: Ужас.
2: Это огромная такая поляна, такой специальный ковер с гигиеническим покрытием. Там дети разного возраста, соответственно, там вот совсем малыши, как мой был Люка, там, конечно, побольше, годовасики, 2-годовасики, 3-годовасики, до 3 лет, если. Они там ползают, их кормят по требованию, то есть они не садятся за стол все одновременно, приносят бутылочки. Я приносила грудное молоко, то есть я до того, как отвезти ребенка, сцеживалась, это был отдельный квест. И там делают прикорм, там за всем этим следят. Потом, значит, после того, как ребенок поел, естественно, его подмывают, потому что у малышей это все происходит мгновенно, значит, реакции их ЖКТ. Потом их кладут спать. Короче говоря, я вообще считаю, что ребенку это чрезвычайно полезно, потому что он видит детей, и он общается с детьми, он не видит только взрослых.
1: А если мою маленькую Зоечку годовасик какой-нибудь обидит, такого не может
2: Нет,
1: быть?
2: Нет, такого не может быть. То, что там следят, там воспиталки были замечательные. И воспиталки, и помощницы воспитателя. Потом у нас были, в общем, такие маленькие деревенские ясли. Там было, по-моему, не больше 15 детей. И 4 или 5 вот разнообразных педагогов, плюс чудесная Жаслин, которая уже более взрослым, там, трёхгодовасиком, готовила еду. Я считаю, что Люка получил вот эту первую социализацию, чрезвычайно важную. Ну, конечно, там папа тоже сыграл роль, потому что папа в какой-то момент, так сказать, начал его отвозить, привозить и так далее. Это лежало на нём. Ну и плюс, конечно, там всякие игры и так далее. Я считаю, что, в общем, традиционные роли – это то, за что нам нужно держаться. Единственное, что мужчины не должны кабанить, они не должны охамливаться, они не должны считать, что они центр вселенной, они не должны считать, что они содержат свою семью, они просто должны абсолютно равноправно понимать, что воспитание детей – колоссальный труд, и, собственно, они просто его делят таким вот образом.
1: Но, с другой стороны, соглашусь с твоим тезисом, что мужчина не должен и полностью обабиться, сидя вот в этой атмосфере с детишками маленькими, со своей женой, не выходя из дома, в этой растянутой футболке, там нет времени побриться, причесаться, вот это вот все. Этого тоже быть не должно, конечно. Женщина ведь тоже крутится в этой ситуации, и мужчина должны крутиться, да, находить какую-то работу на дистанции и время от времени ходить в свой офис, да. Я помню, у нас сексуальные отношения прекраснейшим образом восстановились, когда мой супруг, значит, 2 недели, значит, мне помогал, сидел в отпуске, а потом пошел на свою работу. И когда он каждый вечер приходил в костюмчике, благоухающий, боже ты мой, у нас просто все сразу начинало кипеть уже. Я выходила его встречать не в каком-то там халате засаленном, нет, уже какие-то там кружавчики появлялись и такое все. И просто все очень быстро опять закипело, потому что он для меня был, ну вот, символом того внешнего мира, нарядного, работающего, делового, живущего какой-то интересной жизнью, который приходит ко мне домой и так, ну, все сразу начинает прямо кипеть. Это очень важная, тонкая тема, да, о которой мало говорят. Тем более, если вот это вот присутствие природы, да, это тоже, ну, травма, прям порой катастрофическая травма тоже для сознания и женщины, и мужчины. Это тяжело для обоих. И вот это надо преодолевать, и надо вот уделять большое внимание. Я, кстати, знаю, что вот во Франции тоже врачи очень за этим следят, они говорят, там муж с женой обязательно должны время проводить вместе, там без ребенка как-то вот стараться в ресторан выйти, там ночь в гостинице провести. Вот восстанавливать эти отношения. Вот у нас тоже это должно быть, конечно, такая тонкая тема, о которой тоже будем всегда говорить мы с вами. Но слушай, годовасики наши, они вырастают, и они идут в школу, а потом они идут в вуз. И так как бесплатное образование у нас скукоживается с каждым годом, к сожалению, и даже этим летом мы видели, что 100-бальники многие не могли поступить в те вузы, в которые хотели, 100-бальники по ЕГЭ. Ситуация с бюджетным образованием все хуже, а платного образования все больше и больше. Цены на него растут в невероятной, в геометрической прогрессии. Сейчас 1 000 000 рублей за год обучения уже не считается чем-то таким удивительным. Ну, нормально, во всех медицинских, во всех юридических близится к 1 000 000 рублей цен. В чем я не только про столичные города говорю. Но в чем смысл этого всего, если, выходя из вуза, молодой специалист сталкивается с довольно смешными зарплатами? Вот я приводила тебе пример. Я заходила к нотариусу оформить какие-то бумажки. Помощник нотариуса, молодая девушка с высшим образованием, за которую, опять-таки, ее родители заплатили 1 000 000 рублей. Там зарплата начинается где-то от 45 тысяч рублей у помощника нотариуса в Москве. Слушай, остался ли смысл вообще в высшем образовании, в платном высшем образовании?
2: Ты знаешь, что я уезжала, Советский Союз, так сказать, был руинирован, его уже не существовало, вернулась в русский капитализм. Он социален, он не беспощадный, как на Западе, но тем не менее. Я хочу задать вопрос. А как Советский Союз умудрялся давать всем желающим высшее образование? Вот как?
1: Как же всем желающим? Конкурс был по 10-20 человек на место. Образование высшее в Советском Союзе получали, по-моему, 10 или 20% всего населения. А у нас уже к 100% приближается это показать.
2: Так вот в том-то и дело, что у нас ценился труд квалифицированный, но иногда без высшего образования. У нас ценились токари, у нас ценились слесари. Я вчера, кстати, посмотрела фильм, которому почти 50 лет. Называется «Расписание на послезавтра». В одной семье растет мальчик, прекрасный, а младшенький Вова. И его мама уборщица, а папа слесарь-сантехник. И этот мальчик поступает в институт, понимаешь, в итоге в университет, становится физиком замечательным, потому что у его родителей понятно, что денег нет, но он поступает. То есть все-таки в Советском Союзе вот была эта справедливая система поступлений в высшее учебное заведение. Была очень точно рассчитанная и сделанная система профессионально-технического образования. Были техникумы и так далее. Я не понимаю, зачем это нужно было ломать, если это работало.
1: Да ты знаешь, это естественным путем восстановилось в таком странном виде, когда курьер, например, ездящий по Москве в доставке, да, легко делает больше 100-150 тысяч рублей в месяц. Когда вот мой сын сейчас летом, да, искал себе подработку, кассир в обычном магазине, ну, там, правда, 12-часовые смены, ну, там, 3 через 4 дня как-то так, 3 через 3 дня работать, 100 тысяч делает легко в месяц. 90-100 тысяч в Подмосковье, 80-90 тысяч рублей в магазине обычном. Он говорит: мама, мне точно надо учиться? Нам точно нужно тратить деньги на высшее образование, если вот, как бы сказать, ну, нормальная зарплата, я могу с нее что-то себе скопить, да. Потом, может быть, взять какие-то курсы, там, не знаю, того, чем я хочу заниматься, по программированию или что-то еще. Есть ли смысл? Я говорю: сына, я не знаю, потому что вот этот вот раскардаш зарплат, когда ты заканчиваешь вуз, потратив огромное время, огромные деньги на это все, и сталкиваешься вот с этими зарплатами молодого специалиста, а засада в том, Лена, что без диплома ты теперь большинство профессий тебя просто туда не пустят. Вот я когда после школы не поступила в МГУ, я пошла рядом на Пушкинской площади, была библиотека имени Некрасова. Мне было 16 лет. Я зашла и говорю: здрасте, я хочу у вас работать. У них висело объявление о вакансии. А я сказала: здрасте, очень приятно, давайте вам трудовую книжку оформим. И с 16 лет я работала в библиотеке без всякого, без специального образования, без высшего образования. Просто после школы они видели, что грамотная, интеллигентная девочка с удовольствием с книгами работает. Мне там так понравилось, я 3 года проработала. Сначала в библиотеке Некрасова, потом в театральной библиотеке. Мне не хотелось уже идти ни в какой вуз, но потом я уже решила пойти в ГИТИС, так думаю, ну, поучусь немножко. Тогда же бюджетное было образование, да? И конкурс у нас был на театровический факультет, был где-то 11-12 человек на место конкурс. И пришлось его пройти как-то, этот конкурс, да, это было нелегко. Всем понравилось мое сочинение, поэтому меня натянули какой-то недостающий балл и как-то меня пропихнули. То есть была очень конкурсная система. Сейчас вузы берут всех учиться. Да, у тебя по ЕГЭ там, может быть, не знаю, 50 баллов там общий сложит. Тебя возьмут. Главное, заноси деньги. И вот это стало какой-то манией. Проплачивать это образование. А что потом на выходе? А потом молодой специалист, значит, потративший годы этого всего и деньги, он сталкивается с зарплатой в 40 тысяч рублей, в 2 раза меньше, чем у кассира.
2: Я не понимаю тягу к высшему образованию. Это первое. Второе. Я не понимаю. Мне никто так и не объяснил. Я там... год, 14 месяцев живу, как вернулась из Франции, мне никто не объяснил, в чем плюс нынешнего высшего образования и почему все туда бегут, зачем создавать какие-то филиалы каких-то модных, крутых вузов где-то там. Я реально этого не понимаю. Я считаю, что это колоссальным образом инфлирует диплом. Почему она получает 45 тысяч, это помощница нотариус? Потому что диплом инфлирован. Потому что у него нет той ценности, которая была бы, если и когда она бы прошла через конкурс, а до этого у нее был бы там 3-летний трудовой стаж и так далее. В медицинский вуз поступали люди, реально хотевшие лечить людей, а не зарабатывать деньги. Медицина никогда не была Клондайком и Эльдорадо.
1: Лен, ну что ты говоришь? В США, в Европе, ну, конечно же, профессия врача обеспечивает тебя именно что Клондайком. Почему же в России должно быть по-другому? Конечно, врачи должны много зарабатывать.
2: Потому что в России другая система ценностей. Можно к ней относиться скептически.
1: Русским деньги не нужны.
2: Можно относиться иронически. Но мы знаем, что Антон Павлович Чехов был великолепным врачом. И всегда жил в долг, и был очень беден.
1: Да, Антон Павлович шикарно зарабатывал, покупал поместье в Подмосковье, в Ялте, да-да-да, потом выплачивал это все. Был просто процветающий, богач был на самом деле. Нет, Лен, конечно, людям нужны деньги. И что ты прикажешь делать человеку, вот который, например, как я, хочет стать библиотекарем? Вот живет девочка, она хочет работать в библиотеке, заниматься с книгами. Никто ее не возьмет работать в библиотеке без диплома о том, что она закончила библиотечный вуз, без вот этого свидетельства. Значит, она вынуждена туда идти. Значит, если она не может поступить на бюджет, а поступить на бюджет бывает очень нелегко, родители вынуждены за это платить. И вот, значит, все это оплатив, она выходит с дипломом, и в провинциальной библиотеке ей предлагают зарплату в 28 тысяч рублей в месяц. Ну, или в 35, с барского плеча.
2: Ну, хорошо, библиотечный институт, а при мне были еще и при тебе, кстати, библиотечные техникумы, и тоже бюджетные. Я не понимаю этой тяги к диплому. Вот меня можно расстрелять, пригрозить всеми карами, но куда? Дальше, значит, я все-таки продолжу про медицину, потому что эта тема мне очень близка. Кто шел в медицинские вузы? В медицинские вузы шли люди, отработавшие нянечками и санитарками, или нянями и санитарами. По большому блату брали детей каких-то медицинских академиков, но это были частные случаи. А вообще туда шли люди, подвижники. Поэтому у нас была такая хорошая медицина. А сейчас, Вика, ты говоришь про Европу и про все остальное. А сейчас медицина протокольная, непрецизионная. Они еще называют доказательной. Когда всех кормят одними и теми же лекарствами.
1: Я абсолютно против этого тезиса, что русским деньги не нужны, что мы подвижники, что наши учителя и врачи должны работать за копейки. Нет, не должны. С дипломом, Лена, идут, потому что это естественный социальный лифт. Потому что если ты там окончил какой-нибудь ПТУ, и ты работаешь суперсантехником, ты можешь быть великолепным сантехником. Ты сейчас как сантехник можешь в Москве зарабатывать легко 1200 в месяц, не напрягаясь. Но у тебя не будет никакого социального лифта. Как вот до 70 лет ты сантехник, вот ты сантехник. Все, лифта не будет. Идут во врачи, идут в учителя, идут вообще просто за дипломом для естественного социального лифта, для того, чтобы карьерно расти, для того, чтобы становиться академиком, как ты правильно говоришь, медицинским или каким-то. И если все это не зацементировано наглухо, то талантливым людям хочется именно туда пробиться. Им хочется, а, статуса, б, им хочется больших денег. Хотеть больших денег, честно зарабатывать большие деньги, это прекрасно, это здорово, это надо поощрять. Несправедливо, когда молодые врачи или учителя сталкиваются с тем, что первые зарплаты, которые им предлагают, ну, просто вообще не покрывают никаких расходов, ну, только на еду и карточка на автобус, и даже уже не хватит коммуналку заплатить.
2: Погоди, значит, про сантехника. Меня это задело за живое. Сантехник может организовать маленькую фирму. Вот тебе и социальный лифт. И начальствовать над несколькими сантехниками.
1: Нет, дорогая, ну, ты прекрасно знаешь, что это риски, что это начальный капитал. Многие просто по характеру в это не пойдут.
2: Тем не менее, значит, такой путь существует. Как я всегда говорю, если в парижском метро к вам не прижимаются мужчины, это не значит, что метро нет. То есть это, возможно, существует, но по каким-то причинам ею не хотят пользоваться. Окей. Теперь про медицину. Дело в том, что то, что вижу я, и то, как я, так сказать, взаимодействую с врачами и взаимодействовала, живя во Франции, очень сильно отличается от того взаимодействия, которое было у меня в юности с представителями этой великолепной профессии. Я считаю, что все, что было при советской власти, касаемое педагогики и медицины, было лучше, и это было сломано. Я не знаю, кто это сломал, я не знаю, почему это сломали, но нынешний субстрат меня пугает. Вот честно.
1: Ой, при советской власти мне очень не нравилась система позорная всяких взяток, которые вечно тащили и врачам, и учителям. У них, да, были скромные зарплаты, но не от того, что они были подвижники, а от того, что им приходилось уже, наконец, со своих пациентов, со своих учеников просто вот выбивать эти вот взятки. Это было очень противно, и я рада, что сейчас есть и частная медицина, и нормальная частная платная школа, где все прозрачно, легально, где представители этих прекрасных профессий могут получать хорошие деньги, наконец, и чувствовать себя уважаемым членами общества, а не какими-то там подвижниками, которые в веригах, как Василий Блаженный, ходят, да, и говорят, подайте мне там.
2: Не знаю, Вика, я здесь не согласна. Я не согласна с тем, что государство не берет на себя ответственность за такую важнейшую стратегическую сферу, как образование, делая его платным. Я не считаю правильным, что медицина тоже, в общем, перекочевала очень сильно, сдрейфовала в сторону платности. Я считаю, что эти сферы должны быть абсолютными священными бесплатными коровами для всех и всегда. Вот, собственно, что я считаю. И да, как только вы перестаете делать образование бюджетным, у вас получается то, что получается. 45 тысяч в зубы и до свидания.
1: Вот тут с тобой не могу не согласиться. Считаю тоже, что высшее образование должно быть бесплатным. Давайте посмотрим на опыт наших стратегических противников. Даже у врагов надо полезный опыт обязательно перенимать. Посмотрите на Европу. Вот у Лены сын учится во Франции в ВУЗе абсолютно бесплатно. Мой сын учится в Москве в ВУЗе и очень-очень даже платно. Это бьет меня по кошельку. Это несправедливо, это неправильно. Конечно, высшее образование должно быть бесплатным. Значит, на конкурсной основе, значит, как-то должно быть это все сложнее туда доступ, но это должно быть вот именно честно, прозрачно и бесплатно. Абсолютно с тобой согласна. И на этой дружеской ноте, на этой симфонии согласия, я бы сказала, мы заканчиваем наш выпуск «Секс, культ, просвета». Если вы не успели нас послушать, вы можете найти наши передачи на сайте «Радио Спутник» и прослушать там весь архив за несколько лет. С вами были Лена Караева и я, Вика Никифорова. Услышимся!

0: Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется. Причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей. Морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась АГОГЭ. Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Красноярске 9:00, в Хабаровске полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. О новых шагах в урегулировании украинского кризиса объявят в ближайшее время. Российские ученые нашли природный замедлитель роста раковых клеток. Полеты над Юго-Восточной Азией могут ограничить из-за извержения вулкана. Подробности далее. США и Россия обсудили дальнейшие шаги в переговорах по урегулированию на Украине. О них объявят в течение следующих нескольких недель. Информацию передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. Напомню, встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прошла накануне в Кремле. Она длилась более 3 часов. Российские ученые установили, что природное соединение казуаректин из листьев облепихи подавляет рост раковых клеток. Об этом сообщил РИА Новости Миноборнауки. Там уточнили, что ученые исследовали воздействие казуаректина на стандартную модель раковых клеток, полученную из злокачественной опухоли шейки матки. Клетки культивировали с разными концентрациями вещества из листьев облепихи, а их жизнеспособность оценивали 2 независимыми методами. Комплекс дальнейших исследований покажет, сможет ли препарат перейти из лабораторного образца в статус полноценного фармацевтического вещества. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман проведут сегодня встречу в рамках ОПЕК+, где обсудят планы по добыче нефти на октябрь. По данным источников агентства Рейтер, на этом заседании «семерка» планирует оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти. Напомню, ранее эти страны в добровольном порядке решили снизить объемы добычи с июня по декабрь этого года. Выборы в региональный парламент пройдут в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт сегодня. В них примут участие 16 политических партий и 398 кандидатов. Согласно результатам последних опросов общественного мнения, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» идет на выборы в качестве абсолютного фаворита избирательной гонки. Газета «Бильд» сообщила ранее, что местный плебисцит может стать началом конца для правительства ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем и поставить вопрос о его досрочной отставке. Крупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте временно закрыт из-за вулканического пепла после извержения вулкана Анак-Кракатау. Ограничения затронули более 30 рейсов, сообщает портал CNBC Индонезия со ссылкой на Главное управление гражданской авиации страны. Наиболее серьезно ситуация затронула международное авиасообщение. Были отменены 16 международных рейсов, еще 7 задержаны, а 5 перенесены. Нарушено сообщение Джакарты с Сингапуром, Гонконгом, Сиднеем, Сеулом, Дохой, Амстердамом и Куала-Лумпуром. 2 человека погибли, еще 2 пострадали в результате крушения небольшого частного самолета в штате Калифорния в США, сообщает американская газета The New York Post. Согласно информации журналистов, самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта Сьерра Скай Парк. Как отмечает издание, причины трагедии на текущий момент неизвестны. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». У микрофона я, Юлия Барановская. Каждый раз и на одни и те же грабли. Все бы ничего, если это в отношениях, то это что, слезы, боль, истерики? Как выйти из этого порочного сценария? И вообще, существует ли он, если девушка каждый раз плачется своей подружке, маме, бабушке, опять встретила козла того же самого, хотя обещала всем вокруг, что больше никогда с ним не встретится. Как же выйти из этого? Давайте разбираться сегодня в нашей программе. Помогут мне в этом мои потрясающие эксперты. С удовольствием вам их представлю. Дарья Стабецкая, медиаблогер, многодетная мама. Дарья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И Сергей Насибян, психолог, консультант сериала «Триггер». Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Хочу начать с первого вопроса. А вообще этот сценарий в отношениях, который повторяется из раза в раз, существует или это опять кто-то придумал, кто-то выдумал? Есть он?
4: Как мы будем отвечать?
3: Честно, я думаю, что нет, не выдуман точно. Я ненавижу слово проработка. Я уже иной раз, когда в запрещенную сеть захожу, вот это вот там психологи, да, там с опытом, без опыта, это проработка. На самом деле имеет место быть. Четко могу сказать по своему опыту, что у меня идет это от отца. То есть у меня нет отношений с папой, и вообще, в принципе, мне всю как бы жизнь свою приходилось заслуживать вот эту отцовскую любовь. То есть, ну, у нас была программа, и я немножко рассказывала об этом. Это когда меня воспринимали только чемпионкой по бальным танцам, только с джазовым вокалом, да, я должна была в музыкальной школе сыграть на первое место и так далее. Лично мне кажется, что все-таки это больше идет у девочки от отца. То есть, если папа любит априори, да, и он воспринимает свою дочку как вот любимую доченьку, то, наверное, ей будет проще построить потом отношения. И как бы, наверное, да, но у меня были ситуации уже даже после развода, когда наступала на одни и те же грабли, поэтому я четко могу сказать, единственный для меня сейчас способ — это просто no relation, no problem.
2: А, вот так.
3: Да, ну, просто тоже выход, да, ну, прекрасно.
2: То есть вы уверены, что если опять захотите в отношения, то шишка на лбу вырастет? Наступите на те же грабли.
3: Не могу сказать, что уверена, но как бы вот тоже тенденция, 100% вы сейчас скажете о том, что сейчас очень мало действительно ответственных мужчин, да? Ну, действительно мало. Плюс как бы...
2: Ну, смотрите,
4: не скажу.
2: Сергей так не скажет.
3: Ну, Сергей, не забывайте, что у меня пятеро детей, да? Понятно. Короче, под мои запросы и критерии мужчин действительно, наверное, все-таки мало, да? Который готов разделить женщину и ее уже существующих деток.
4: Таких мужчин точно мало.
3: Вот,
4: но это не говорит о том, что ответственных мужчин мало. Все-таки тут вопрос ответственности в этом смысле.
2: А про сценарий?
4: Ну, если да, я закончу.
3: Да, да. Поэтому, наверное, он есть. И, наверное, действительно существуют какие-то проработки. Я не знаю, может быть, вы там меня проработаете. И у меня все станет классно. Но, к сожалению, да, почему-то вот мы подсознательно выбираем один и тот же типаж. Может быть, потому что, как мне сказала подруга, нравится страдать. Ты, говорит, не думала об этом, просто, говорит, нравится страдать. Ну, в принципе, да. Вторичная выгода, да, тебя жалеют, да.
2: Там, вот не люблю страдать.
3: Ну, я тоже не люблю страдать. Ну, это в целом как бы, да.
2: Ну, просто в этой позиции жертвы, я все время говорю, можно очень надолго застрять. И выбираться оттуда сложно только как раз-таки потому, что тебя все вокруг жалеют, помогают, и надо, ну, достаточно большой внутренний стержень, на мой взгляд, иметь, чтобы встать и отряхнуться от этого всего, и взять жизнь в свои руки. Ну, на мой взгляд. Поэтому всегда говорю, что ну вот можно, конечно, пострадать, и хорошо, когда ты даешь себе такую возможность, но только не растягивать это на всю свою жизнь. Потому что она одна, и хотелось бы попробовать разные варианты.
4: Ну, надо понимать, что все-таки страдания любят все. Такова просто сама по себе природа психики, потому что психика всегда между страданием и удовольствием будет выбирать страдания, потому что в итоге, когда пройдет страдание, она получит удовольствие заслуженное. И если человек не проработанный, то есть не понимает, как работает его сознание.
2: Ах, вот как.
4: Конечно.
2: Да, меня бесит это же все время. Надо все заслужить, выстрадать, надо свое счастье. Кто это придумал вообще?
4: Это никто не придумал. Так устроен человеческий ум.
2: Да вы что?
4: Коллективное сознание и наше личное сознание, оно просто так устроено. Что касается повторения сценария.
2: А я кто тогда? Белая ворона? Я не хочу, чтобы я должна была выстрадать свое. Ну, не хочу.
4: Ну, я же вас не знаю так близко, чтобы вам показать, где вы это делаете или не делаете. Если вообще люди счастливые и свободные от страдания, точно они есть. Но я могу сказать, что я их встречал только в монастырях, в пещерах отшельников и, в общем, высоко где-нибудь в Гималаях. Второе, вернее, даже первое. Если повторяющий сценарий, да, мы должны говорить тогда о том... Во-первых, смотрите, давайте так. Я виноват в том, что психология так популяризирована сегодня, как минимум в нашей стране, потому что с триггером в этом смысле мы открыли ящик Пандоры, и все стали увлекаться психологией. Но проблема заключается в том, что на психфак большинство идет не учиться, а лечить.

0: И там, например, из моего большого двухчасового интервью, где мы рассуждаем, например, о страданиях в отношениях, вырезают какую-нибудь фразу, которая цепляет в этом,
1: мы не вырежем.
0: В этом рилсе, да, где написано, что я говорю, все изменяют всем. Да, фраза цепляет, люди начинают комментировать, что ты врешь, ты про себя подумай, это твоя мама изменяла твоему папе. Ну, они меня начинают лечить там. Но они же не посмотрят двухчасовое интервью, они посмотрят только вот эти 30 секунд. Поэтому люди очень много говорят о психологии и, правда, говорят о том, что, типа, есть такое это понятие проработки или повторяющий сценарий. Повторяющий сценарий — это не что иное, как Зигмунд Фрейд назвал таким образом навязчивые повторения.
1: Угу.
0: Есть в психоанализе такой, ну, диагноз, наверное, можно сказать, навязчивых повторений. Оно есть у нас у всех в этом смысле. И, конечно, мы повторяем одни и те же сценарии, потому что мы всегда между знакомым и незнакомым будем выбирать знакомое. Автоматически.
1: Ну, хорошо. Я все время как-то стараюсь перенести на это, на какой-то живой пример. Вот условно, я ложусь перед телевизором и думаю, какое кино посмотреть. Я же не выбираю тот фильм, который я уже смотрела. Ну, меня стошнит от него, честно.
0: Я вас понимаю.
1: Ну, то есть я выберу какой-то новый. И сейчас, когда вы это говорите, я перекладываю это на жизнь. То есть вот у меня 10 мужиков в комнате. Ну, понятно же, сразу там по трем фразам типаж, в принципе, можно считать, если ты опытная. Я сейчас не говорю про то, что мне 18. Тогда да. И я, значит, считала все это. Ну, это условно, как посмотрела у фильма тизер. Правильно же?
0: Yeah.
1: И такая думаю, так, ну здесь вот будет то же, что в прошлом сериале. Да за черт он мне нужен, я знаю, чем он закончится. Я такая думаю, дай-ка я попробую вот это. Но я так себе это представляю.
0: Я понимаю,
1: могу ошибаться.
0: Я понимаю, что вы так себе представляете. Но психика представляет это себе по-другому. Дело в том, что даже
1: что
0: когда вы
1: делает?
0: Выбираете между фильмами, вы все равно выбираете по очень знакомым, понятным вам параметрам. Вы все равно будете выбирать одно и то же.
1: Ну, я хочу выбрать, чтобы актеры были красивые.
0: Конечно. Ну, все, значит, вы не будете смотреть европейское кино, да, получается? Вы не будете смотреть скандинавские фильмы, потому что они медленные, музыка медленная, и актеры, как правило, некрасивые. Все, вы не будете смотреть. А может быть, счастливые вы будете именно со скандинавскими фильмами. Вы этого знаете, не знаете.
1: Я попробую.
0: Ну, попробуйте. Я так стал фанатом европейского и скандинавского кино. Да.
1: Так.
0: Вот, я вам больше скажу.
1: Дело а для том, чего что... психика это делает? Потому что ей там все понятно?
0: Все
1: типа?
0: Понятно, значит, безопасно.
1: Знает, что хорошо, тогда почему ребенок, который хоть раз сунул руку в огонь, больше ее туда не сует?
0: Ну, потому что...
1: Психика же тоже знает. Так, смотри, вот огонь, тебе будет больно, но хрен с ним заживет. А вот тут вода, ну, бог его знает, что-то случится, давай на всякий случай сунем в огонь. Она же так ему не говорит.
0: Так не говорит. Дело в том, что ребенок это еще не совсем человек. Это полуфабрикат человека, в том смысле, что у него еще...
1: Вот это пойдет на рилс, и вы поняли, что вас распнут.
0: Пусть будет. А дело в том, что ребенок еще живет какое-то время в мире инстинкта. А человек, когда у него сформировалось уже сознание, сформировалась личность, он не живет инстинктами. Он живет именно тем, что он обучается через рефлексы. А инстинкты у ребенка, да, вот он должен первый раз обжечься, он должен первый раз там уколоться, он должен первый раз еще что-то сделать. Что-то, ну, как бы, а на грабли он будет наступать, поверьте, 100 раз на одни и те же все равно. Через какой-то момент. Потому что есть выживательные инстинкты, а есть как бы невыживательные рефлексы.
1: Объясните, как действует психика в этот момент. О чем она думает?
0: Она
1: психика,
0: просто,
1: ты где твои мозги вообще-то?
0: Да,
1: что?
0: Она просто все время выбирает исключительно знакомые паттерны. И поэтому ей так проще. Во-первых, надо понимать, это психика. Психика — это не мозг. А если мы говорим о мозге, то мы говорим о том, что мозгу просто гораздо меньше калорий нужно на то, чтобы оказаться в знакомых обстоятельствах, чем оказаться в незнакомых. Это прям огромная разница. А у мозга есть одна задача,
1: конечно.
0: Мозг,
1: обреди в себя.
0: Смотрите, у мозга
1: мы
0: есть
1: худеем.
0: Единственные две задачи — это выживание вас, как вот индивида.
1: Да.
0: А вторая — это сэкономить максимальное количество энергии и калорий. Вот у него две задачи. И более того, любой нейрофизиолог, нейробиолог скажет вам, что вы вообще никаких решений не принимаете, за вас их принимают гормоны, за вас их принимают там калории, за вас
1: да,
0: их принимают огромное количество. Поэтому тут все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Я буду как бы говорить с позиции психологии.
1: Так, Дарья.
2: Да.
0: Что ваш мозг сейчас говорит?
1: Ваш мозг окончательно решил вообще не тратить ни копейки калорий, если вы отказались от отношений, да?
2: Нет, ну, как бы, у меня есть такие же дела текущие, вот, но...
1: Так они тоже похожи на предыдущие?
2: А, ну, нет, я бы не сказала, просто...
1: А, ну, все-таки вы переписали сценарий.
2: Ну, скажем так, я выбрала другого человека, принципиально другого.
1: А как вы на это решились? Как вам это удалось обмануть свой мозг, который категорически, скорее всего, сопротивлялся этой истории, нет?
2: Сопротивлялся. Ну, такая была любовь с первого взгляда. Я просто не могу об этом так, ну, открыто много говорить, но просто, да, так вот влюбилась.
0: Ну, я-то все. Я как психолог уже больше не могу участвовать в этой теме, потому что если вы говорите, что это была любовь с первого взгляда, там никто никого не выбирал.

0: Вы, вас там не было во всем этом.
1: А кто был?
2: А кто был-то?
1: Гормоны эти, как еще, микробиота, да?
0: Да, абсолютно. Микробиота, я надеюсь, там не было? Вы же не ели друг друга.
1: Я вдруг так пришел один раз и говорит, да это мы вообще не выбираем, с лекции с какой-то вернулся. Я говорю, куда ты ходишь все время? Он говорит, это микробиота выбирает себе ту микробиоту, с которой ей удобно, это вообще не мы.
0: Есть такое предположение, да.
2: Короче, вот для меня лично сейчас сильно не вовлекаться, да, мозгом, сердцем. Я выбрала как бы вот вариант такой, что я живу своей жизнью, да, у меня дети, у меня мои проекты, у меня там огромное количество своей работы. А вот сюда я теперь уделяю вот, как это сказать, остаточек.
1: Он сейчас обидится. Вы остаток.
0: Я могу сказать, что это правильно.
1: Я с первого взгляда.
2: Знаете, это в сравнении с фаршем или с чем-то. Это еще ладно.
0: Полуфабрикат.
1: Я могу сказать, что давайте в этот момент верить моему другу, потому что вы можете говорить все, что угодно, если ваши микробиоты
0: совпали.
1: Что-то за вас решило.
2: Вот, знаете,
1: все равно, что вы сказали.
2: Ну, правильно я же сделала?
0: Да, вы делаете правильно.
2: Да, я просто сейчас выбрала себя, потому что я понимаю, что когда я очень много вкладываю в отношения, я начинаю себя терять. И остается вот такая вот... Я и так-то худая, да, это просто 38 килограмм на двух худых ножках, и я не могу вообще не работать, ничем заниматься. Поэтому я сейчас...
1: Ну, а как это себе сказать? Так, теперь в отношения вкладываем 10% по остаточному признаку.
2: Знаете, мне...
1: Как? Ну, вот объясните вот
2: мне один
1: путь.
2: Человек умный еще вот, наверное, года 3-4 назад сказал, говорит, запомни раз и навсегда, один равно одному. И ты, говорит, должна вкладывать ровно столько, вложить и получить столько же, а лучше чуть больше, да, ну, тем более, если
1: не,
2: как
1: ну,
2: мы
1: так
2: девочки.
1: Неинтересно, мы же деньги не кладем в банк, тебе говорят, вот сколько положил, столько тебе отдадим. Вот
2: я говорю,
1: такой, вау,
2: вот, я
1: классное
2: говорю,
1: вложение.
2: Лучше побольше,
1: ну,
2: да,
1: мы
2: чтобы,
1: такие говорим, давай,
2: да.
1: Где процент, побольше. Просто... Это вам не умный друг сказал, это друг хотел вас долг взять. Без процентов.
2: Вот недавно буквально тоже у меня знакомый один, вот он влюбился в девчонку, там какие-то у них были отношения, естественно, романтические, у него семья, да, ну, то есть такая ситуация. Понятное дело.
0: Такая
2: вся ситуация. К сожалению, в этой ситуации живут, наверное, 70% мужчин, да, особенно высокопоставленных и, как говорится, с деньгами.
1: Давайте мы все-таки...
2: Не, я не пропагандирую.
0: Нас закроют,
2: случае.
0: Да?
2: Почему? Я сейчас объясню. И он говорит, ну, я полюбил, я, говорит, понимал, что...
1: Мы за гостей отвечать не можем,
2: да.
1: Извините.
2: Я полюбил, возможно, там было бы лучше, но я останусь там, где привычно, да, то есть вот 20 лет я живу, да, я уже здесь все знаю, я знаю, что мне здесь, я привык, мне отпустирают.
1: Так мы поняли, что кто-то из высокопоставленных чиновников завел любовь.
0: И главное, уже отказался. Это хорошая новость.
2: Он уже сломил.
1: Все, уже расслабились. Ну, а если вдруг мы говорим про то, что вы сказали, это будет не бывший муж, это будет другой мужчина, но с теми самыми отношениями. Вы же не хотите ни к нему... Вы же не хотите в такие отношения,
2: конечно,
1: правильно же?
2: Да, но дело в том, что мы, по-моему, тоже обсуждали нарциссов и абьюзеров. Они же, скоты такие, не сразу свое личико-то показывают. Они как раз-таки сначала прекрасно ухаживают. Они такие все импозантные,
0: я
2: воспитанные.
0: Я начинаю чувствовать себя уже немножко виноватым.
1: Почему?
0: Всех мужчин. Ну, потому что...
1: Не переживайте, вы завтра идете к психологу, вы мне об этом расскажете.
0: Обязательно расскажу, да.
2: Я просто, у меня вот было два случая таких в жизни, да, то есть отношения такие вот из нарцисса, абьюзер, это, конечно, мало приятного. Но сейчас, по крайней мере, я хотя бы их начала немножко отличать.
1: Так может, вы из-за того, что этому мужику своему, в которого вы влюбились, мало времени уделяете, вы просто еще дольше будете разгадывать, что он нарцисс и абьюзер? Если бы вы сразу в это погрузились, быстро бы поняли. А так вы это вот по 10%, он еще долго будет скрываться. Точно нет?
2: Я не знаю, уже теперь я подумаю.
0: Вы не можете знать, как там будет в конце.
1: Да,
0: ну, никто не может этого знать.
1: Так что со сценарием делать? Его возможно вообще переписать? Ну вот честно.
0: Смотрите, давайте так. Вот да. Вы же сценарий не переписываете. Здесь важно понять, что сценарием является не то, что вам попадаются абьюзеры или еще там какие-то маньяки, не знаю, психопаты. Сценарием является тот факт, что вы ищете знакомые переживания. И если вы привыкли к тому, что любовь это достигать, любовь это заслуживать, любовь это, там, я не знаю, оправдываться или оправдывать, или спасать, то вы все время будете искать того, кого вы будете спасать, того,
2: вот
0: перед кем вы будете, того, перед кем вы будете заслуживать. Вы выбираете знакомое чувство. И надо понимать, что повторение вот этой психики сценариев – это не глупость психики. Это просто попытка, вот сейчас я скажу, и попробуем вместе со слушателями это осознать, что повторяющийся сценарий – это попытка психики, у нее есть обратная сторона, привести вас в то состояние, в котором вы были, для того, чтобы вы вынесли урок и стали делать по-другому. Вот как, например, Даша говорит. Я там, например, много много раз ошибалась, обжигалась, там что-то было. И теперь я поняла, что ключевая идея, что в отношениях я была излишне зависима. Все. А в отношениях всегда есть один зависимый, а другой всегда будет контрзависимый.
1: Всегда?
0: Всегда. Никогда по-другому не будет. И это может меняться по дням недели. Это может в день два раза поменяться. Вы будете зависимы, я буду контрзависимым. Вы будете контрзависимы, я буду зависимым. И надо понимать, что отношения на самом деле достаточно простая рамка. Да, потому что в отношениях один всегда ищет любви, другой ищет свободы. Вот если вы это поймете, вы поймете простую вещь. Моему мужчине нужна, например, любовь, а мне нужна свобода. Или наоборот, ему нужна свобода.
1: Всегда?
0: Абсолютно. Вот все отношения можно описать.
1: Кто-то ищет любовь, а кто-то ищет свободу.
2: Да. Вот я когда была в браке...
1: А как тогда они могут быть вместе?
0: Так вот они время от времени встречаются. У них же это тоже меняется. Иногда мне нужна любовь. А иногда мне нужна свобода.
1: Угу.
0: Ну, то есть это меняется постоянно, потому что, ну, это как, я не знаю, как циклы. Месячные циклы, дневные циклы, там, суточные циклы, как угодно.
1: Угу. Я вот, например, обращала внимание. Вот расскажите мне, что это такое. Допустим, мужчина в браке, ну, вот как вы сказали, встречается с девушкой, встречается, не разводится, мыслей нет, но при этом влюблен, все хорошо. Но в какой-то момент там она, неважно, кто они расходятся. Он встречается с другой девушкой, и тут же разводится, тут же. Вроде не так сильно влюблен, и она какая-то шалава, как ее все называют. Но он моментально разводится с женой, уходит к ней. И вот эта девушка, например, из раза в раз способна всех этих мужиков толкнуть к разводу, или как это называется. А другая без конца будет встречаться с женатыми, и никто никогда ради нее из семьи не уйдет.
0: Так. Смотрите, но мы в этот момент снимаем субъектность с одного из этих персонажей. То есть мы берем мужчину и считаем, что у него не было в этом смысле субъектного решения. Может быть, у той девушки ноги были лучше, или голова была лучше, или, я не знаю, или готовила она, как его мама. Неважно же, почему он принял это решение. Здесь не от того, что эта девушка уводит кого-то там из семьи. Здесь решение принимают так или иначе, если мы говорим не про микробиому, а все-таки про решение личности, то решение принимают оба человека. Но при этом, при всем, важно понимать, что вот в отношениях с девушкой, из-за которой он не ушел, он как раз был контрзависимым. Ему нужна была свобода. Вот я прихожу к тебе, когда хочу, и все. А так вот у меня жена есть. А вдруг он попадает в...
1: А с женой объять... у него?
0: С женой мы не знаем, что у него. У него вообще с женой все плохо, раз он налево ходит.
1: Так, все.
0: А вдруг он попадает, соответственно,
1: хоть
0: в отношения...
1: вы это сказали, слава Богу.
0: В отношения с девушкой, которая, наоборот, оказывается контрзависим, он становится зависимым, потому что не может ее захватить, и тогда он ради нее начинает совершать поступки.
1: Угу.
0: Вот и все. Потому что он таким образом пытается ее удержать. А если эта девушка попала бы на такого же, например, контрзависимого, как она, ну, никто бы ниоткуда не ушел бы, у них, может, вообще не было бы никакого романа. К сожалению, такого рода отношения, которые мы говорим о том, что там, типа, страсть, любовь и все остальное, в этих отношениях я не отрицаю, что существует любовь. Но в большинстве случаев эти отношения невротические. А невротические они потому, что мы путаем напряжение нервной системы с страстью, с любовью.
1: Господи!
0: Мы путаем, правда. Нам кажется, что если для меня здесь волнительно, напряжено, он мне не звонит, значит, это и есть любовь. Вот я сегодня работал с одной дамой. Да,
1: я тебя хочу, вот эта страсть, а ты ему, да ты просто невротик.
0: Невротик, да. Именно так.
1: Я просто представила, я хочу тебя, рвет на себя одежду, а ты ему говоришь, у тебя просто нервный срыв. А вообще страсть сама по себе без нервотиков, невротиков во всего этого существует?
0: Страсть
1: что это
0: как раз...
1: тоже болезнь?
0: Смотрите, мы же с вами сегодня начали с чего?
1: Да.
0: Что вы не любите страдать.
1: Да.
0: Страсть — это и есть основа страдания. Это даже однокоренные слова.
1: Угу.
0: А в английском языке одно и то же слово. И поэтому здесь как бы вы должны понимать, что страсть существует? Существует. Но именно потому, что мы любим страдать.
1: Угу.
0: И поэтому вдруг я встречаю девушку, и я такой весь в этой страсти и с ума схожу. Ну как бы, окей. Вот у меня вчера был разговор с 18-летним юношей, который полюбился в 14 в тренершу. Она, естественно, как бы, ну, дама старше, она как бы, ну, как-то так ничего не делала, да, в этом смысле. А он это воспринял, что она его отвергла. И вот уже 2 года он сначала страдал, что она ее любит, теперь 2 года он страдает, что она его отвергла. А на самом-то деле никто его не отвергал, никто его не привлекал, ничего с ним. Это все происходило в его голове. И ему, ну, 14, это же самое крутое, что может быть, это влюбиться.
1: Угу.
0: Что еще может быть лучше? Ну, вот он и влюбился. Но он не знает, что с этим делать. И вот он спустя там 2 года таких страданий пришел к психологу. Слава Богу, молодец. Поэтому любовь не надо лечить. Лечить надо страдания. Это разные вещи. Можно любить, но не страдать. Но я здесь с Дашей соглашусь в том смысле, что не может любить здоровой любовью человек другого человека, если он не способен любить себя. А если ты любишь себя, то вот это и будет та самая формула, что я люблю себя, тебя тоже люблю, но чуть-чуть меньше, чем себя.
1: Mm-hmm.
0: Это не эгоизм. Ну, или даже здоровый эгоист.
2: Здоровый эгоист.
0: Я люблю тебя, правда, но я люблю тебя на тех основаниях, что вот у меня есть что-то, я могу тебе это дать, но я не могу тебе дать то, чего у меня нет. Это как стоять на цыпочках. Ну, не можете вы вечно стоять на цыпочках. Вот там я страдал в юности, это что я невысокого роста. Ну, что мне, на цыпочках надо было ходить? Ну, сколько бы я проходил на цыпочках? Или на каблуках, как там наши звезды ходят? Ну, я не буду такого делать.
1: А как вы справились? Пошли учиться на психолога.
0: Нет, это стало сильно позже. Я в какой-то момент понял, что можно брать другим. Вы не поверите, мне было 10 лет, когда я пришел к папе и сказал: пап, я не расту, поэтому мне надо к эндокринологу. Чтобы вы понимали, в 83-м году папа мой не знал, что существуют эндокринологи. Это сейчас каждый человек, у него есть свой психолог, эндокринолог, астролог. Папа сказал, говорит: а кто это? Он принимает по четвергам в детской поликлинике. Пошли. Мы пришли, врач говорит: на что вы жалуетесь, к папе обращаясь? Мне 10 лет. Он говорит: вот это он. А я прочитал, что, значит, это вопрос эндокринологии. Я пришел, да, молодая девушка. И она мне сказала феноменальную фразу в 10 лет. Она мне говорит: Сереж, она там провела какие-то исследования, она сказала: Сережа, смотри, давай так, вот высоким ты не будешь, но как папа ты будешь 100%. И все, мне этого было достаточно, потому что папа мне казался очень высоким. Папа ровно такого же роста, как я.
1: Она, видимо, тоже чуть-чуть на психолога.
0: Я надеюсь. Но она абсолютно точно подтвердила то, что в итоге случилось. Поэтому можно же по-разному. И когда я понял, что у меня будет вот такой рост, дальше надо было как-то учиться, разговаривать, читать, развивать другие мышцы.
1: Если ты не ходишь к психологу, если ты не занимаешься и не работаешь с собой, может ли сценарий отношений в твоей жизни самостоятельно поменяться?
0: Да, конечно, может.
2: Я не ходила к психологу. Ну, человек, вы меня простите, не обижайте, я просто не очень люблю психолога. Не, знаете, я объясню почему. Опять же, возвращаемся к социальным сетям. Каждый второй психолог, не имея высшего образования, не имея нормальной практики. Это вот так же, как если вот вернуться к мужчинам, да, вот сейчас очень много этих инстадив с перекачанными губами, да, и с внешностью эскортниц, которые сидят и рассказывают, каким должен быть мужчина, да, что он должен зарабатывать там не менее 2 миллионов. Если это подарки, то это Rolls-Royce, да, то есть, ну, вообще мы куда катимся?
1: Я, к сожалению, видела плоды такой работы. Но надо понимать, что если, не дай бог, у тебя проблемы, там, я не знаю, травму получил или с сердцем проблемы, и ты пошел к неграмотному специалисту, все понимают, чем это закончится, да? Но почему-то очень легко относится к специалисту, психотерапевту, к психологу с какой-то легкостью. Но это закончится тем же самым.
0: Нет, мне часто задают этот вопрос, и я говорю простую формулу. Плохой психолог не сможет навредить.
1: Да?
0: Хороший не станет.
1: А плохой не навредит?
0: А как? Плохой психолог — это же глупый человек. Ну, ни один адекватный человек не будет слушать глупого человека. А хороший психолог не станет вредить.
1: Но мне кажется, что человек в таком потерянном состоянии, в какой-то травме, в моменте, будет слушать кого угодно.
0: Нет? Не будет. Психика настолько защищена абсолютно.
1: Хорошо, вы нас сейчас успокоили. Давайте послушаем новости и совсем скоро вернемся в эфир.
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чад?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
6: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
7: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
6: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
8: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
6: И быть в ладу с самим собой.
9: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
6: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
10: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
6: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! «Точка опоры» с Юлией Барановской.
1: Всем здравствуйте, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». У микрофона я, Юлия Барановская. Мы продолжаем обсуждать сценарии в отношениях. Что с ними делать, оставить все как есть или попробовать написать новое, может быть, и жизнь напишет его сама. Разобраться в этой теме помогают мне сегодняшние гости. С удовольствием вам еще раз их представлю. Дарья Стабецкая, медиаблогер, многодетная мама. Дарья, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Сергей Насибян, психолог, консультант сериала «Триггер». Здравствуйте и еще раз. Про сценарий. Значит, можно написать все-таки новый.
0: Я же за то, чтобы вообще не было сценариев, Юль.
1: Я
0: как
1: тоже.
0: Раз за то, что жизнь, она...
1: Ну, так все время говорят,
0: Нет, это говорят. Да. Если вот мы говорим об этом, то мы все равно с вами придем к тому, что мы будем говорить тем же языком, на котором говорят люди, которые все время говорят, вот у меня повторяющий сценарий. У него не повторяющий сценарий, у него есть определенная травма, с которой он носится, как курица с яйцом.
1: И сам не готов с ней расставаться.
0: Конечно, ничего с ней не делает. И поэтому он называет этот сценарий. Поймите, как это определить на 100%? Люди судьбой называют хорошо отрепетированный сценарий своего поведения. Они это называют судьбой. Потому что вот им кажется, у меня судьба такая, вот что мне мужчины такие попадаются, мне женщины такие попадаются. Женщины, они же всякие, мужчины тоже они всякие. На самом деле мы очень сильно разные, и, ну, нужно выбирать. Но просто вопрос заключается в том, что мы ищем не мужчину или там женщину, мы ищем знакомое переживание рядом с ним. Знакомое переживание. И поэтому вот будет рядом сидеть одна женщина, которая не похожа на мои переживания, она не похожа там на то, как меня первая любовь бросила, и вторая, которая похожа. Я выберу ту, которая похожа. Если я не делаю свое собственное сознание объектом своего размышления. Понимаете, когда вот я наблюдаю за тем, как я принимаю решение.
1: Как?
0: Ну, например, я точно понимаю, что есть старое, есть новое, предположим, да? Я точно понимаю, что в старом я получу старое, в новом я непонятно, что получу. Это риск, риск, и я туда иду. А в старом я получу что-то, что и так уже знакомо. Ну, например. Но при этом, при всем, вы поймите, не партнеров надо менять, самому надо меняться.
1: А это возможно?
0: Это не просто возможно. Я этим зарабатываю на жизнь, помогаю людям увидеть, как и в чем им нужно поменять свои стратегии, свои выборы.
1: Ну, вот Дарье удалось самостоятельно это сделать, правильно? Ну, вот суть, потому что она рассказывает, она самостоятельно в себе что-то поменяла, да?
2: Но это трудотерапия, по факту. Я просто ушла в труд из себя. И в свои проекты, в танцы, там, и много-много чего еще. То есть просто фокус на себе. Ну, и на детях, естественно.
0: Ну, вы просто переставили приоритеты.
2: Да.
0: Если для вас раньше в приоритетах было быть в отношениях, чтобы у вас был мужчина, который вас любит, потому что вы такая классная, то в какой-то момент вы просто приоритеты расставили по-другому. Вы поняли, что танцами, там, например, можно заниматься не для того, чтобы доказывать, а для удовольствия. Там, своим проектом нужно не для того, чтобы быть богаче соседки, а просто для того, чтобы зарабатывать деньги, кормить детей, предположим. И все, это просто, ну, вот вы поменяли приоритеты, и сознание начало по-другому работать.
1: Вопрос. Я просто это наблюдаю со стороны и вижу, и точно не ошибаюсь. после развода или после тяжелых отношений, там, не обязательно развод. Зачастую сейчас, мне кажется, этого стало еще больше. Но я вот во времена своей мамы такого не наблюдала, мне кажется. А сейчас это прям активно происходит. Не удалось в отношениях, как-то очень легко женщины уходят в работу, в бизнес, построение карьеры, что-то такое. И самое интересное, я это вижу, что они не в отношениях, а в работе. То есть, ну, в работе же тоже есть отношения. У тебя, прежде всего, есть отношения с работой. У тебя есть отношения с коллегами. Повторяется тот же сценарий, если уж мы про это говорим, который был в отношениях с мужчиной. Относятся коллеги так же, как относился мужчина. Ну, то есть, вот те вещи, от которых страдала в отношениях, начинает страдать в работе. То есть, когда вы говорите, что я поняла, что я буду вкладывать в себя, а не в отношения, но при этом 90% там проводите на работе. Это по сути, что вы вкладываете не в отношения. Ну, я раньше все отдавала в отношения. Теперь вы все отдаете в работу. Вам не кажется?
2: Ну, здесь мы, конечно, детей забыли, да, все-таки. Ну, здесь,
0: а здесь их
2: с детьми,
0: много.
2: А их много, сейчас, да.
1: Да, ну, с детьми 5. Вы в отношениях отдавали. Ну, как бы, правильно же? Были в отношениях, отдавали в детей. Просто зачастую, когда кажется, что все, я больше в таких отношениях не вступаю, ничего не делаю, ну, по сути, все это переносится в рабочий процесс. Потому что, ну, как бы, вот этот сценарий, про который мы говорим, он никуда не делся.
2: Я сказала,
1: я всего лишь задала вопрос.
2: Да-да-да, ну, вот, допустим, в отношениях я спасатель. Так да. Я даже проект себе придумала такой, где мне нужно спасать этих женщин.
1: Я ровно про это и говорю.
2: Да,
1: я
2: да,
1: ровно
2: по факту, да.
0: Смотрите, зато это становится
2: но лучше
0: вашей
2: женщин
0: работой.
2: Спасать, нет, чем мужиков.
0: Да нет, не важно, кого спасать. Женщины же не лучше мужчин. Просто смотрите, вы сделали это своей там профессиональной деятельностью, предположим.
2: Ну,
0: да.
2: Да.
0: И тогда вы действительно там зарабатываете свои какие-то фишки, свои какие-то очки, которые вам нужны, и тогда вы не будете, наверное, спасать это
2: да.
0: В
2: так еще спасаешь мужчину, он еще неблагодарный. Он на тебя еще да, сверху сел и как бы...
0: Представьте себе, у меня супруга, она тоже психотерапевт. И вот она, я прихожу с работы, да, и у меня, например, предположим, было 9 сессий за день. Я 9 человек слушал. Разные истории, разные какие-то сложности, да? Я прихожу домой, она мне накрывает на стол и говорит, слушай, у меня сегодня был клиент или там пациент, в зависимости от запроса был, и у него такая ситуация, как ты думаешь, что можно сделать? Я вот так на нее смотрю, молча, а в какой-то момент говорю, ты правда считаешь, что я после рабочего дня буду с тобой разговаривать об этом? Она говорит, да, не рассчитала. То есть я не буду разговаривать бесплатно о психологии.
1: Я сейчас потянула за кошельком.
0: Смотрите, вы правильно это делаете. Это то же самое, что делает Даша. На самом-то деле она не будет, условно, бесплатно, это же не про деньги, да? Она не будет бесплатно спасать. Просто потому, что ей скажут, ты хорошая, спасибо тебе. Если бы не ты, то...
1: А еще хуже, если не скажут. Ей не сказали даже, она спасала.
0: Может и такое быть. Поэтому это здорово, мне кажется, это классно, если такой вот выбор, например, сделан. Это здорово.
1: Ну, то есть, все-таки то, что я замечаю, имеет место быть, да? То есть
0: в целом, конечно. Угу. Человек все равно будет все время повторять одни и те же сценарии, одни и те же паттерны, но мы слово «сценарий» как будто негативным образом здесь говорим. Ну, может, это же хороший сценарий.
1: Так я все жду, когда вы это скажете, что вы боитесь сценарий, ничего в них плохого нет.
0: Абсолютно.
1: Но вот вы
0: если
1: такой,
0: вы
1: и сценарий у вас такой.
0: Смотрите, если вы счастливы.
1: Вот.
0: Знаете, много лет назад я
1: вот
0: был...
1: Вот это я обожаю.
0: Много лет назад я был в одном регионе в Гималаях, где сейчас как раз произошло наводнее, и там гроза
1: это
0: меня...
1: Это в Непале?
0: Да.
1: Ой, ужас
0: и
1: какой,
0: там меня...
1: соболезнования
0: да.
1: Большие всем.
0: И
1: правда.
0: Там меня гроза загнала, я шел в горах, и я знал, что есть там пещера одна, в которой проводят службу буддийские монахи. И я, значит, зашел туда, чтобы дождь пересидеть. И там сидят два монаха, молодой и такой старый. Ну, как старый. Мне кажется, он был младше меня, но выглядел он так, как будто он старый. Вот у меня были такие треснутые очки, и все. И что-то я сижу, сохну, они делают свои какие-то практики, и в какой-то момент я думаю, ну, когда они закончили, думаю, так хочется спросить. И я спрашиваю этого пожилого монаха, я говорю, слушай, ну, а как быть счастливым? Я вот уже был у разных мастеров, где я только не был. Вот я ищу формулу счастья. Как мне быть счастливым? Почему-то мне показалось, что он знает. В этот момент гроза даже где-то вспыхнула, так очень было кинематографично все. Дождь барабанил по лужам. А он на меня смотрит такой и говорит, это все было на непонятных языках, надо понимать. То есть вы считаете, что я разговаривал сам с собой вообще?
1: Ну,
0: да?
1: Это,
0: что...
1: да. Когда да. Слышишь,
0: потому
1: что что-то
0: мой
1: говорит,
0: английский, его английский, в общем, это все было так. И он мне сказал гениальную вещь. Он говорит, то, что ты делаешь сейчас в своей жизни, делает тебя счастливым? Я говорю, нет, иначе я бы не искал. Он говорит, тогда зачем ты это делаешь? И все, мне больше не нужно было ответов. Я понял простую вещь, что я сам себя делаю несчастным. И тогда я понял, если вот у меня есть сценарий, в конце которого написано «ты умер несчастным», то зачем мне его играть? Зачем? Я, возможно, не знаю, какой сценарий будет счастливым, но я точно не буду играть несчастный сценарий. Вот и все.
2: Это из разряда людей, которые ходят каждый день на нелюбимую работу, ненавидят все, кто там работает, и все равно ходят. Ну, поменяй работу, поменяй профессию. Я просто вот не... недавно столкнулась с этим, когда люди, казалось бы, у них классный проект, у них есть все, и они его терпеть не могут.
0: Да, но вы имеете в виду, что люди, которые нас сейчас слушают, сидят, и они скажут, типа, вы там такие умные, сидите у себя
1: в Москве. А как я поменяю работу?
0: Сидите у себя в Москве, а я как поменяю работу, если мне жить не на что?
2: Да.
0: Они так скажут, но они не правы на самом-то деле, потому что, конечно, они могут поменять работу.
2: Ну, конечно,
0: я больше скажу, поскольку я
1: работаю... А может, им страдать нравится?
0: Да, вау, вау, вау,
2: и
0: начали.
2: Я опять же, мы пришли
1: уже
2: к этому.
1: Чуть-чуть поумнела за этот эфир. Да, да, да, я поняла. Просто я вот всегда говорила, честно, искренне, вот в окружении же есть абсолютно разные люди. Абсолютно разные отношения. И вот начинается. Вот она с Альфонсом встречается. Я говорю, да отстаньте вы. Если ей это нравится, если он закрывает все ее потребности, если ей в данных отношениях сейчас она в них находится, значит, ее все устраивает. Отстаньте вы от людей. Они находятся ровно в тех отношениях, которые им нужны в эту минуту.
0: А как же
1: я
0: причинить
1: так
0: добро?
1: Себе это представляю.
0: А как же причинить добро людям? Люди же хотят друг другу причинить добро.
1: А, да. Ага,
2: это
1: понятно.
2: Так теперь называется, да?
1: Нет, я просто правда считаю, что ну, невозможно за человека решить, нужно ему быть в этих отношениях или не нужно ему быть в этих отношениях. Все, что мы можем сделать хорошего для человека, если он тебе в очередной раз прибежит и скажет, что кто-то козел или она какая-то плохая жена там, или еще что-то начнет тебе жаловаться, надо просто его послушать. Желательно вообще не говорить ничего, просто послушать. Нет?
0: Да, вы абсолютно правы. Именно так работают хорошие психологи. Именно так работают хорошие психологи.
1: Просто слушайте.
0: Да, вот у меня сегодня была пара. Дама плачет, рассказывает, жалуется, что проблемы в отношениях. Мужчина сидит и говорит, какие проблемы? Ну, как бы деньги есть, там, я не гуляю, я там дома, я вот это, я то, дети, семья, дом, все есть. А она плачет и рассказывает, плачет. Я часто такое встречаю.
1: Так, а что ей нужно?
0: И в какой-то момент ей нужна любовь, которая выражается не деньгами, не тем, что ты приходишь домой вечером
1: после
0: работы.
1: А есть женщины, которые хотят, чтобы любовь выражалась
0: конечно,
1: только деньгами.
0: Конечно, ну я же говорю про конкретную женщину.
1: Да.
0: Нет, а в конце я говорю, она поворачивается к нему и говорит, он ее так целует, держит, целует, говорит, ну подожди, подожди, дай, там, типа, давай по существу. А она по нему поворачивается и говорит, можно я выскажусь? Я говорю, видите, мужчина, вам приходится платить мне деньги, много денег, чтобы ваша жена могла поговорить. Я говорю, может, бесплатно послушать? Он такой говорит, ну, наверное, да. Я говорю, ну, а иначе зачем? Ей просто нужно поговорить. Вот все, зачем они ко мне пришли, это потому что она искала человека, который не даст ему закрыть ей рот. Все.
2: А сколько они прожили в браке?
0: 13 лет.
1: Ну, может, если бы она 13 лет к вам ходила, вы бы тоже уже доплатили.
0: Знаете, если бы она ко мне 13 лет, а если бы она ко мне 13 лет ходила бы, может, она и замуж бы не вышла, давайте. Мы же не знаем, что я туда толкнула. Да нет, прекрасная пара, я уверен, все у них будет хорошо. Просто, к сожалению, нас не учат строить отношения. Вот в чем дело. Нам не говорят, как. Нам не говорят, что. Нам не говорят, каким образом. Ну, знаете, вот мы приходим в школу, да, в советскую школу, и нам говорят, я думаю, что сейчас и в реальных школах, ну, в смысле, в современных школах тоже самое говорят. Я провожу такие эксперименты в своих группах. Я говорю, вам всем говорили в школе, что девочек бить нельзя? И все как один говорят, да, конечно. Я говорю, вы согласны с этим? Они говорят, да, согласны. Я говорю, я категорически с этим не согласен. Если вот вы из этого сделаете вырезку, то меня тоже там на вилы поднимут. Я говорю, почему-то нам не говорят, что бить вообще нехорошо. Почему
1: не только
0: говорят,
1: девушек, а вообще, да.
0: Понимаете,
1: да,
0: но
1: да.
0: Мальчику, вот я помню, пришел в школу, говорит, итак, вот вы теперь в школе, девочек бить нехорошо.
1: Ну, типа, а мальчиков можно, да?
0: Я сижу, думаю, ну да, я подрался 3 сентября в первом классе. Это была первая драка моя, да?
1: С директором.
0: Нет, с одноклассником, слава богу. И вот как бы ты сидишь и думаешь, так интересно, то есть, ага, девочек бить нельзя, а тебя я, соответственно, на перемене побью, мне же за это ничего не будет.
1: Слушайте,
0: нас не учат это.
1: Нас много чему не учат, приходит самим доходить.
0: Кто-то, слава богу, доходит, а кто-то пойдет к психологу, а кто-то пойдет, не знаю, на тренинги, кто-то пойдет в институт поучиться, кто-то читать книжки будет.
1: Какие есть такие красные флаги в отношениях для мужчин? Ну, коли уж мы тут девочками сидим.
0: Ну, я, конечно, дико не люблю это слово, но красные флаги в отношениях для мужчин, я не знаю, какие существуют, потому что я не мужчины, я мужчина. Я могу сказать, какие красные флаги есть у меня в отношениях.
1: Да хорошо, если собрать опыт ваших консультаций.
0: Тоже нельзя такое делать,
1: нельзя.
0: Потому что это будет слишком образно. Я могу сказать, что при каких условиях мне женщина перестает быть интересна моментально. Если у нее нет чувства юмора, если у нее низкий интеллект, Если она... Знаете, вот бывают женщины... Как бы меркантильная женщина – это абсолютная норма. И я в этом не вижу никакой проблемы. Если женщина меркантильная, здесь все в порядке. Но если она тупая, то она, скорее всего, жадная. И тогда вот все. Жадность, тупость и отсутствие чувства юмора. Для меня три флага. Ну, честно говоря, я такое бинго не собирал ни разу. Я уже на одном заканчивал.
1: То есть до второго не доходили?
0: Ну, вот чтобы три в одном у меня было, такого я не встречал. Мне все-таки уже шестой десяток, как бы, опыт был.
1: Про женатых мужчин. Вот все-таки, да, ну, все-таки вот, да, у Даши там каким-то своими наблюдениями.
2: Не, я больше скажу, у меня первый ребенок от женатого мужчины. Я пережила ровно то, о чем вот вы сейчас сказали.
1: О чем?
0: Ну что, он не ушел?
2: Нет, он ушел. Но он в итоге ушел, когда я была беременная, и он ушел вообще к другой женщине. Причем к крокодилу. На две головы выше его.
1: То есть у нас это не... то, что я говорила в самом начале.
2: Да. Я хотела перебить, и я потом такая, ладно, думаю, наверное, все-таки мы к этому вернемся. Вот моя
1: то
2: ситуация.
1: То есть он вас бросил, жену бросил, да, и ушел,
2: да,
1: к третьей.
2: Да, три года это у нас были, вот правильно он говорит, безумные отношения, дикая страсть меня тогда
0: нервная
2: касалась.
0: Нервная система была.
2: Нервная система.
0: Вот
2: это когда едешь за рулем, когда резко тормозишь, когда выпиваешь бутылку текилы и за руль. Я его люблю, я сейчас ему докажу.
0: Мы против.
1: А я как психолог, он говорит, как ты себе представляешь отношения? Ну, что-то там, я уже не помню, про кого ты рассказывала, она мне говорит, а что он должен был сделать? Я говорю, все бросить, приехать. Так это психопат.
2: Да.
1: Я говорю, что? Я говорю, она говорит, тебе просто нужен психопат.
2: И для меня это был тогда просто кошмар. Причем у меня беременность случилась после еще и бесплодия. Мне ставили бесплодие. Тут вот беременность, я так понимаю, что все-таки Господь дает детей, да? И это действительно было для чего-то. И слава богу, что родилась прекрасная девочка. Но тем не менее. Я была беременная. Он нашел уже вот эту третью мадам, с которой сейчас благополучно уже сколько там, 16-17 лет, конечно.
0: Пусть
1: а где травма? Да, а где травма женщины, когда она все время из раза в раз выбирает исключительно несвободных мужчин? В чем ее травма? Или они тоже все разные?
0: Они будут разные, я могу, конечно, немножко обобщить, но это будет
1: хоть
0: сильное,
1: чуть-чуть, давайте
0: сильное
1: обобщим,
0: упрощение.
1: Это самая большая проблема для всех женщин.
0: Сильное обобщение, сильное упрощение. Я попробую ответить вот как. Дело в том, что для женщины, мы сейчас говорим про ту, которую вы описали, для нее недоступность мужчины более безопасное состояние собственной психики, чем близость с нормальным мужчиной. Нормальным мы сейчас называем, который доступен.
1: А если очень простым языком, по-человечески? Ну, такой,
0: ну смотрите, мужчина, который женат, он безопасен, потому что он не женится на тебе, он не будет разбрасывать носки, он не будет пытаться тебя переделать, он много чего не будет делать, конечно.
1: А, ты типа в отношениях, типа
0: да, у тебя
1: все хорошо.
0: Все закрыто с этой точки зрения. Но
1: ну,
0: при этом,
1: такая чуть-чуть безответственность. Да.
0: Но
1: да?
0: Поделать мозги ему можно, можно. То есть у тебя есть все, кроме семьи, а говоришь, что хочешь семью. На самом деле ты не семью хочешь, а хочешь, чтобы у тебя была вот такая иллюзия семьи. Вот и все.
2: Подождите, а как же вот это заслужить любовь? А забрать его оттуда, да? Ведь многие же, когда вступают в эти отношения, они все равно думают, но он уйдет.
0: Смотрите,
2: уйдет,
0: да, но только вы же обратите внимание, да, что есть свободный мужчина, и вот его получить сильно легче. А вы выбираете того, кого получить
2: сложнее.
0: Значит,
2: нравится борьба? Значит,
0: нет,
2: нужно...
0: нравится не борьба, а нравится тот факт, что там шансов, что вы получите этого мужчину, меньше. И вот за эти маленькие шансы вы бьетесь, потому что вам кажется, что если они сработают, то тогда это стопроцентная любовь. А как мы только что с вами выяснили, текила, рули, все такое, вот все эти истерики, это не про любовь. Любовь — это никогда бабочки в животе.
2: То есть
0: любовь,
2: это я тоже психопатка была?
0: Да мы все психопаты в этом смысле. Я же поэтому говорю, что если вы влюбились, то это не вы выбирали. Но потом вы можете культивировать свою собственную влюбленность. Это прекрасное чувство, но его тоже нужно сделать объектом. Поймите, когда я влюбился в человека, человек стал объектом, а объектом должно быть чувство, потому что тогда оно зависит от меня. Потому что вот ты есть, и я тебя люблю. Классно, тебя нет, я все равно тебя люблю. И тогда нет вот этого собственничества. Но мы с вами сейчас все равно выходим в такой, знаете, разговор модерна, потому что наши родители жили не так и жили не поэтому. Наши родители жили по другим социальным нормам. Просто я как-то, вот мои родители прожили вместе 65 лет. Я ни разу в жизни не видел, чтобы родители ссорились. Ни разу. А папе, вот, дай бог, сейчас 90, маме не стало полтора года назад. Но как-то я у папы спросил, мы сидели на кухне, я говорю, пап, скажи, вот если у тебя было бы больше денег, ты бы от мамы ушел? Он не задумывается, сколько, конечно, ушел бы. Это как бы была шутка. Я говорю, понимаете? Она говорит, да, я поэтому никогда им не давал зарабатывать много денег. А она действительно, как бы, если у него были какие-то карьерные эти, она говорит, сиди спокойно, вот, чтобы тихо, тихонечко, ну, заплатить 130 рублей.
1: То есть она подкорки чувствовала.
0: Это очень многие женщины делают. Многие женщины ограничивают мужчин в доходах, потому что знают, что мужчина с большим доходом, они удержим почти никак.
1: А если женщина вовсю помогает мужчине, это
0: классно,
1: что она
0: классно такое
1: хочет?
0: Бывает. Нет, я не знаю, что она хочет, потому что она хочет, чтобы у него просто было много денег. Но когда женщина помогает мужчине, ну, я надеюсь, не так, так, как вот в этом запрет Грамме, где что говорят, там я буду в космос посылать запросы, я буду крутить воронки. А если женщина действительно помогает мужчине в его карьере, ну, есть такие.
1: А он берет и уходит, и становится нищебродом.
0: Ну, не становится нищебродом, как правило, но развод обычно делает их беднее.
1: Смотря от какой женщины уходит. Ну, то...
0: Да, ну, ничего. Если женщина просто в какой-то момент становится функцией, к сожалению. И он ее начинает воспринимать как функцию. Вы не представляете, какое количество есть мужчин богатых, которые, вот, как вы говорите, любят молодую девушку, но не уходят от жены, и на вопрос там, терапевта, психолога или друга, ну, что ты не уйдешь, ну, иди, что мучаешь. Он говорит, не, она мне счастье приносит. Она мне приносит удачу.
2: Да. У меня с ней... Это жена?
0: Да, да, жена. У меня, с ней... у меня все благодаря ей.
2: Да, жена понимает, знает, да, и терпит.
0: Ну, бывает, что жена знает, бывает, что жена не знает, по-разному. Бывает же и так, поэтому по-разному бывает.
1: Да, у меня все благодаря ей. У нас есть вопросы от наших слушателей. Да, давайте их послушаем.
11: Если мужчина говорит, что не готов жениться, он действительно не готов жениться? Или он не готов жениться на мне?
0: Давайте я отвечу как мужчина, да, и как психолог в этом смысле. Это он не готов жениться на вас.
1: А, да. 100%.
0: 100%. Там нет другого ответа. Ответ очень простой, короткий.
1: И категоричный. Но иногда лучше так. Отрезали, короче, все. Удаляйте его номер телефона. Он не... Слушайте, но тогда мы сейчас поговорим о том, что если он не готов на вас жениться, это же вы себе такого мужика выбрали, который не готов жениться. Значит, вы живете в иллюзии того, что вам нужна семья. На самом деле вам нужны просто вот такие свободные отношения.
0: Свободные отношения, страдания, вот эти вот все бабочки, то и все остальное.
1: Все у вас в порядке, женщины.
0: Жениться вообще это очень скучно. Я не помню, кому эта фраза принадлежит, сейчас не смогу вспомнить, что мужчина обязан любить женщину до конца своих дней. Для этого он ни за что не должен на ней жениться.
1: Так, вы нас сейчас подведете под монастырь. У нас тут демография, семейные ценности, ЗАГСы.
0: Ну, я тоже за семейные ценности. Я женат, у меня дети. Нет, я женат, у меня дети, все такое. Я просто говорю, что женщина, к сожалению, часто думая, что она хочет семью, не осознает того факта, что ей кажется, что семья — это очень скучно. Потому что хорошие мужчины скучные обычно. Ага. А вот эти как плохие мальчики, такие, да? А плохие мальчики, они просто вашу нервную систему теребят.
1: А вот у меня как раз-таки и был такой вопрос запасной для вас. Вообще, почему девушкам нравятся плохие мальчики?
0: Вот именно поэтому, потому что они теребят нервную систему. Да?
1: Ага. А на самом деле, короче, заходишь в комнату, там сидит 100 мужиков. Выбираешь того, кто сидит в углу, самого скучного, самого неприметного, и он будет лучшим мужем. Так, что ли? Где тут...
0: Я всегда говорю одну простую вещь. Самые крепкие браки — это договорные браки. Люди, к сожалению, начинают потом думать, что я имею в виду, что люди там по расчету должны жениться. Я не про это говорю. Я говорю про то, что браки строятся на договоре. Крепкие. А для того, чтобы брак построился на договоре, человек должен быть не скучным, не веселым, а договороспособным. То есть он может дать слово, держать слово. Да? То есть вот это договороспособный. Да. Поэтому проверить его надо на это, а не на то, сколько у него денег, сколько у него подписчиков, там, сколько у него, не знаю, еще чего-нибудь. Не на это надо. Но проверять просто, вот он дал слово, выдержал, дал слово, выдержал, дал слово, выдержал.
1: Ну вот смотрите, если, допустим, наша слушательница сейчас не услышит ваш ответ, может быть, есть какой-нибудь хитрый способ проверить этого мужика? Ну,
0: а
1: чтобы она окончательно убедилась.
0: А, который не хочет на ней жениться?
1: Да, что это он именно на ней не хочет жениться.
0: А зачем убеждаться-то? Уже же вся реальность показывает.
1: Но
0: это
1: ей же
0: факт.
1: Все хочется, что...
0: Так это ей хочется, ей лечиться.
1: Короче, вам к врачу.
0: Да, да.
1: Еще один вопрос.
11: Мама мне все время говорит, что я выбираю не тех мужчин. А как понять, какой мне нужен?
0: Это же очень похоже на анекдот. Помните, говорит...
1: Мне вот это больше всего нравится. Мама мне все время говорит, что я выбираю не тех мужчин. А мама откуда знает?
0: Ну, да, здесь я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Это же по принципу такому, что... Помните, мама, когда еврейская кричит, говорит, Яша, иди домой. Она говорит, мама, я что, хочу кушать? Нет, ты замерз. Так вот, здесь ровно то же самое. Если мама вам говорит, что вы выбираете не тех мужчин, то, к сожалению, сепарация с вашей мамой у вас не произошла. И большой вероятностью мама хочет, чтобы вы реализовали какие-то ее нереализованные желания, мечты с мужчиной.
1: Вы так киваете головой, как будто вам это очень близко.
2: Это очень близко, потому что вот это вот все все, бальные танцы, музыкальная школа, английский, гуманитарно-экономический. Это все то, в чем не резалась она. Потому что она должна была быть за место Апиной в группе «Комбинация». Окороков прям на нее тыкнул и сказал, ты будешь... Они дружат тогда с Валерией, мама у меня саратовская тоже, они вместе учились. И тут беременность мной. Мама не стала Валерией, мама не пошла петь в группу «Комбинация». И, соответственно, все, вся оставшаяся моя жизнь, да, вот я жила с ней до 16 лет. Я в 16 лет свалила на съемную квартиру, у меня произошла в 16 лет эта сепарация. И когда вот сейчас буквально 2-3 года назад меня пытались как-то прогнуть...
1: Мама.
2: Да, а у меня уже 5 детей. Я говорю, так, на минуточку. Я говорю, я что-то не поняла, что здесь происходит. А я очень жестко выставила личные границы, которые, конечно же, не понравились, но это нужно было сделать. Я это очень хорошо понимаю, потому что это когда мне подруги это говорят, там, мама сказала, папа сказала, я на нее смотрю, тебе 35 лет, ты уже здоровая женщина, которая своих детей родила. Вообще, при чем здесь мама?
1: Она просто спросила про отношения, а в итоге... Просто спросила про отношения, а в итоге ей сказали, что надо... Какие тебе мужики? С мамой иди разберись вообще.
2: Ну, это же тоже перетягивание внимания.
1: Пока с мамой
2: да?
1: не разберется, явно вообще никакого мужика не будет.
2: А может быть, еще и мама по себе зятя подыскивает.
1: Конечно.
2: Удобного
1: конечно.
2: Для мамы.
1: Короче, небольшой итог. Сценарий есть, бояться его не надо. Если это счастливый сценарий, живите с ним дальше. Если он вам приносит счастье и удовольствие. Потому что зачастую, если вы льете слезы, это не говорит о том, что вам плохо. Это может говорить о том, что вы счастливы, что
0: может,
1: так, что
0: может и так быть.
1: Может и так
2: мне
1: быть.
2: Мне просто
1: да?
2: нравится пострадать.
1: Да.
0: Никто, кроме вас, это решить не может. Вот это самое главное. И самое важное, знаете, дело в том, что люди очень часто пытаются свою жизнь оценивать, сравнивая с чужой. Но вы никогда не сможете получить удовлетворение, если свою внутреннюю семейную жизнь будете сравнивать с фасадом чужой жизни.
1: Угу. Спасибо большое за то, что были сегодня с нами в эфире. А мы увидимся и услышимся совсем скоро, буквально через неделю, в следующую субботу. До встречи на радио «Спутник».
0: Спасибо.

0: Угрозы Украины в адрес гражданской авиации в России. Контекст. Заявка на государственный терроризм. Так Владимир Путин охарактеризовал обещание Владимира Зеленского парализовать полеты отечественных и иностранных гражданских самолетов в воздушном пространстве нашей страны. Зеленский добавил, что для обычных лайнеров нахождение в небе станет небезопасным из-за большого количества дронов. Президент России заявил, что для купирования угрозы будут найдены соответствующие инструменты. При этом, по словам Путина, российская армия не наносит ударов по военно-политическому руководству Украины, поскольку Москве нужны в Киеве люди для ведения переговоров. Что касается возможности ударов по объектам в Великобритании, выпускающим оружие для ВСУ, президент ответил: «Это военная тайна». Западная пресса пишет, что Украина уже приступила к операции по блокировке аэропортов Москвы с помощью тысяч дронов. Одновременно она призвала Международную организацию гражданской авиации запретить полеты над Российской Федерацией. В Росавиации пояснили, что опубликованные Киевом документы о блокировке воздушного пространства России не имеют никакой юридической силы. В ведомстве особо отметили, что украинские власти нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». «И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич, а на груди у вас небольшая родинка». Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, столько же в Сочи и Петрозаводске. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске... Делегация США в Кремле включала чиновников Совета нацбезопасности, Госдепа и Минфина. Очередной виток эскалации вокруг Армузского пролива. На больничном в России станут платить больше. Подробности далее. Американская делегация, посетившая Москву, включала представителей Совета нацбезопасности, Госдепа и Минфина. Об этом сообщил журналист портала «Эксиос» Барак Равид со ссылкой на чиновника Белого дома. Напомню, встреча президента России Владимира Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером прошла накануне в Кремле и длилась около 3 часов. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Американские военные могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана в ответ на атаки по своим кораблям. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По мнению министра, иранский нефтяной флот беззащитен, поскольку у страны якобы не осталось морских и воздушных сил. В свою очередь, корпус стражей Исламской революции заявил, что атаковал беспилотный надводный аппарат вооруженных сил США, когда тот пытался войти в охраняемую зону Армузского пролива. Об этом сообщает иранский телеканал Пресс-ТВ. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году в России вырастет до 7800 рублей в день, сообщает Социальный фонд России. Отмечается, что повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Выплата по больничному назначается работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара. Власти Литвы и Латвии рассматривают возможность прекращения поставок российского зерна через свои порты, сообщает Reuters. По данным агентства, после украинских атак на российские порты в Балтийском море, Россия перенаправила экспорт зерна в порты стран Балтии, в первую очередь Латвии. Ожидается, что поставки могут резко возрасти в октябре. Самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A «Посейдон» летал над российскими территориальными водами, следует из полетных данных. Их изучила РИА Новости. Воздушное судно сделало круг над Баренцевым морем в сотни километров от Мурманска и российского Заполярья. Самолет вылетел с базы в Исландии. Заводы по разведению рыбы построят на Чукотке. Их продукция будет поставляться на продажу в другие регионы России, включая Москву. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Кузнецов. Он уточнил, что для их строительства будут определены 2 места, а инвесторы уже подобраны. Цикл рыбного воспроизводства будет налаживаться в течение как минимум 4 лет, уточнил Кузнецов. Также глава региона отметил, что сейчас специальная комиссия из ученых определяет те места, где можно разводить рыбу местных пород. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Бенджамина Бонзи в 3-м круге открытого чемпионата США, который проходит на кортах Нью-Йорка. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2, 6-4 в пользу россиянина. В следующем круге он сыграет с победителем встречи между чехом Якубом Меньшиком и американцем Лернером Тьеном. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, всем доброе субботнее утро. В студии Рузана Рушанян. Вы слушаете «Радио Спутник». Ну и как всегда, по субботам это исторический ликбез с Егором Яковлевым. На «Радио Спутник» здравствуйте вновь.
3: Рузана, привет. Привет, папа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. Сегодня мы продолжаем наш цикл про царствование Анны Иоанновны. Как я и обещал, от позитивных вещей мы сегодня переходим к негативным. Ну и тут мы попутно разоблачим множество мифов. И первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, так это на то, что если бы Анна Иоанновна скоропостижно скончалась в 1739 году, а не в 1740, как это произошло на самом деле, то у ее противников, у потомков было бы гораздо меньше оснований представлять царствование Анны Иоанновны черной дырой, о чем мы говорили, потому что самые мрачные события, связанные с ее именем, произошли именно в последний год ее царствования и, на мой взгляд, по моему глубокому убеждению, были отчасти связаны с ее неминуемой смертью. Во всяком случае, уж то, о чем мы будем говорить сегодня, а именно о деле Артемия Петровича Волынского. Ну, что вот эти вот, какие мрачные вещи связаны с Анной Иоанновной, да? Что приходит на ум в первую очередь, если мы не привязываемся к каким-то особенностям ее характера, а говорим о каких-то крупных событиях, оставивших большой след в памяти потомков.
2: Ну, ледяная свадьба.
3: Свадьба в ледяном доме, да, это 1740 год. Это внезапная казнь Артемия Петровича Волынского, который был кабинет-министром, то есть одним из самых важнейших людей в империи, и назначение регентом Эрнста Иоганна Берона. Вот все вот это как бы составляет некий такой каркас мрачные легенды об Анне Иоанновне. Но сегодня мы будем говорить о центральном событии казни Артемия Петровича Волынского, который является в художественной литературе с легкой руки, в первую очередь, Кондратия Рылеева, который идеализировал и героизировал этого персонажа как национального вождя, а затем и Ивана Ложечникова, автора книги «Ледяной дом», которая была очень популярна в первой половине XIX века, да и сейчас тоже заметно. Так вот, с легкой руки этих авторов Волынский предстает таким светлым героем отечественной истории, героем, который защищал русское национальное движение перед лицом коварных, беспринципных, а самое главное, абсолютно чуждых русскому духу немцев, и в первую очередь Берона. Давайте разбираться, что это был за человек и что там в реальности произошло в 1740 году, почему этот человек, в конце концов, был казнен.
2: Давайте.
3: Ну, я сразу вам замечу, что вот эта идея о немецком засилье в царствовании Анны Иоанновны уже выглядит сомнительно и на старте разбора ситуации, потому что, еще раз повторюсь, что в 1740 году Артемий Петрович Волынский – это кабинет-министр. То есть один из трех кабинет-министров, один из трех руководителей политики империи, один из самых важнейших сановников государства. То есть это уже дает нам основание сомневаться в засилье немцев при Анне Иоанновне, если Артемий Петрович Волынский, которого позиционирует у нас вождем русской партии, значит, был одним из трех важнейших сановников. Да? Два других – это Алексей Михайлович Черкасский, тоже русский человек и представитель старой знати, ну и Андрей Иванович Остерман.
2: Получается, вот, несостыковка.
3: Да, несостыковочка. Ну, давайте поговорим о том, кто такой Волынский и как же он возвысился до таких впечатляющих высот. Так, Артемий Петрович Волынский, год его рождения 1689, то есть самый конец 17 века, это один из птенцов гнезда Петрова, ну, скажем так, второго поколения, то есть один из младших сподвижников Петра. Дворянин, потомок Дмитрия Боброка-Волынского, знаменитого сподвижника Дмитрия Донского, участника Куликовской битвы, то есть человек со славной родословной, но не принадлежащий как бы к первому ряду. Вот такой старомосковской аристократии. Это второй, пока второй ряд, но стремительно возвышающийся благодаря участию в делах Петра. Начинает как солдат драгунского полка, но делает стремительную карьеру. Важную роль в том, что Волынский возвысился, играют события Прутского похода, где Волынский состоял при знаменитом дипломате Шафирове. Прутский поход – это, на самом деле, очень важная часть царствования Петра. Это самое неудачное предприятие Петра Великого, который оказался окружен турецкими и крымско-татарскими войсками и прижат к берегу реки Прут. И тогда все висело на волоске, и судьба империи, и судьба Петра лично. И только благодаря несравненной османской жадности и мастерству Шафирова, как переговорщика с турками, удалось фактически купить выход русским войскам и царю лично из вот этого окружения. Волынский был при Шафирове, и он сыграл довольно важную роль. И вот всех, кто там участвовал, Петр помнил. И Екатерина Алексеевна, будущая супруга царя, она в тот момент еще не жена, она еще только сердечная подруга. И вот именно под воздействием поведения Екатерины в этом прудском окружении Петр, похоже, принимает решение на ней жениться и провозгласить ее государыней. И вот и для Шафирова, и для Волынского в последующие годы Екатерина станет заступницей. Они часто будут обращаться именно к ней, памятуя, видимо,

0: он строит такие глобальные, но очень далеко идущие планы, и с этими целями он отправляет Волынского в посольство туда. Ну, задача Волынского двоякая. С одной стороны, он должен добиться преференций для русских купцов, с другой стороны, это миссия разведчика. И Артемий Петрович с этой миссией, судя по всему, блестяще справился. Он упрочил свое положение при дворе и был назначен астраханским губернатором. Недавно, 1719 год, создается Астраханская губерния отдельная, через которую лежит путь на Каспий, через которую лежит путь в Персию. Губерния пограничная, губерния торговая, и вот туда назначают этого незаурядного человека. Возвышение важное, и хочу отметить, что Артемий Петрович Волынский – это человек, который прекрасно усвоил нормы придворной жизни. Он был не только администратором, он был еще и очень хорошим царедворцем. И, ну как очень хорошим? Неплохим царедворцем до определенного момента. То есть он понимал, что государю или государыне потом нужно угождать, нужно где-то потрафить, нужно быть осторожным в придворных интригах и так далее. Нужно принадлежать к какому-то клану, иметь заступников важных. Поэтому, будучи астраханским губернатором, он нам Екатерине посылает какие-то арбузы, он выстраивает свою матримониальную жизнь, он собирается жениться, он выбирает себе невесту, непростую невесту. Он хочет жениться на Александре Нарышкине. Александра Нарышкина – это двоюродная сестра Петра Великого по маме. И этот брак удается в 1722 году.
1: То есть такой расчетливый человек.
0: Да, это был расчетливый человек. Это был расчетливый человек. Но вот в случае с Волынским я бы сказал так, что вот есть такая пословица, что на каждый час ума не напасешься. Вот у него регулярно где-то, и мы сейчас увидим, где происходили сбои. Регулярно. То есть он не один раз ошибся, а он ошибался постоянно. В 1722 году Петр начинает персидский поход. Это последний поход Петра. Вот как раз он пытается реализовать эту идею, пробить торговый путь в Индию. И Волынский играл важную роль в этом походе, поскольку он, собственно, его готовил. На Волынском было обеспечение петровского войска продовольствием, фуражом. На Волынском была разведка, и вот с этой задачей, как посчитал Петр, Волынский не справился, потому что Волынский рисовал у Петра картину, что этот поход окажется чрезвычайно легким, а в реальности все произошло совсем иначе. И хотя, да, там пал Дербент, определенные успехи были, но Петру пришлось вернуться. То есть он вернулся, грубо говоря, с полдороги. Захватив некоторые территории, поставив их под российское владычество, но финальная цель похода, она достигнута не была. И Петр посчитал, что виноватым является Волынский. Тем более, что когда Петр оказался в Астрахани, на него посыпались разные челобитные с обвинениями Волынского во взяточничестве, казнократстве. И, несомненно, как минимум часть этих доносов были справедливы. И вот тут произошла размолвка царя с Волынским, несмотря на то, что это уже родственник, но государь был в негодовании и даже попотчевал, во всяком случае, так гласит легенда, попотчевал Волынского своей знаменитой дубинкой. Петр ходил с тростью, вот, и он в ярости Волынского этой дубинкой обработал. Но это был не уникальный случай, кто только этой дубинки не отведал, и в первую очередь Александр Данилович Меньшиков. Это вообще хрестоматийная там история, когда Петр узнал про меньшиковское воровство, он его отходил.
1: То есть это было нормальным.
0: Да, для начала XVIII века это было нормально, тем более всем было известно, что царь очень вспыльчивый человек.
1: Да, это да.
0: И тут как раз заступничество Екатерины, наверное, свою роль сыграло. Но это было серьезно. То есть охлаждение отношения царя и против Волынского дела. Оно было, в конце концов, прекращено, но, я думаю, Артемий Петрович серьезно понервничал. Ну вот Петр умирает. Петр умирает после смерти Петра. Екатерина I все дела против Волынского прекратила, потому что точно так же, как и Шафиров был возвращен ей из ссылки, точно так же и Волынского она за все простила. Ну, потому что это такие люди, они все люди, объединенные общей историей вот этой прусской. И получает новое назначение Артемий Петрович, он получает назначение уже казанским губернатором, Ну, нельзя сказать, что это какое-то повышение, но все-таки Казанская губерния была богаче

0: чем Астраханская, хотя у Астраханской было вот это вот такое положение плацдарма для наступления дальнейшее на Персию, но с воцарением Екатерины эти планы ушли в тень, и поэтому Казанская губерния выглядела уже привлекательнее. Ну, в общем, это хороший пост. С другой стороны, политика делается в Петербурге, история вершится в Петербурге, а туда Волынского пока не приглашают. Екатерина не делает его там членом правительства, не приближает его к себе совсем уже, и этого не делает и Петр II.
1: Ну, вообще, конечно, это не устраивает
0: Волынского. Ну, он был очень амбициозный человек, но проблема заключалась в том, что там, в Казани, опять же, вот додает о себе знать его двойственный характер. То есть мы сейчас еще поговорим, вообще мы вот о вспыльчивости Петра упоминали, но Волынский был еще более вспыльчивым человеком, который очень несдержанным, и он очень часто прибегал к рукоприкладству и даже пыткам неугодных для него людей, и это сыграет зловещую роль. То есть вот это важно. Вот. И второй момент, конечно, как чиновник, он, так сказать, отзывался на все соблазны, которые возникали перед ним, и он были чрезвычайно негативные на стороны его правления в Казани, поборы, шантаж и взимание налогов не в пользу государства, а в свою собственную пользу. Вот. И в конце концов на него летели жалобы в Петербург, и он был отстранен от управления Казанью при Петре II, но он вернулся на этот пост благодаря царедворческим способностям. Он приехал в Москву, через свои связи попал, потому что все-таки его жена – это родственница и Петра II тоже. Вот. И оказавшись в Москве, он попал ко двору и дальше втерся в доверие к Петру II, потому что Артемий Петрович Волынский был замечательным охотником, а Петр II очень любил охоту. И это создало тоже определенную такую симпатию и определенный интерес юного царя к этому человеку. Ему вернули пост казанского губернатора. И вот на этом посту он встретил события 1730 года, когда воцарилась Анна Иоанновна. Вот все вот эти перипетии, которые мы уже обсуждали, связанные с планами ограничить самодержавие, с интригами Верховного Тайного Совета и разрывом кондиций, они прошли все мимо Артемия Петровича Волынского, он в этом не участвовал, что и хорошо, потому что тут точно так же, как Миних сидел в Петербурге и никак себя не проявил ни в пользу верховников, ни в пользу Анны. Вот. То есть это был как бы независимый человек, который сразу объявил, что он готов подчиняться его императорскому величеству. Замечательно. Становишься президентом военной коллегии. И Артемий Петрович Волынский тоже себя особенно никак в этом не проявил. Единственное, что было письмо, которое он отправил своему брату, где излагал точку зрения, что это очень плохо ограничивать самодержавие, а самодержавие должно быть неограничено. Ну и, возможно, через брата вот это стало известно там в каких-то высших политических кругах, хотя мы точно этого не знаем. Но, короче говоря, Анна Иоанновна в 1731 году прекратила вот это новое дело против Волынского, когда его обвиняли в сборе налогов в свою собственную, свой карман, да, да, ну, по сути, в казнократстве. Его второй раз вот Екатерина I это дело прикрыла, Анна Иоанновна тоже это дело прикрывала.
1: Ну, значит, он какую-то соломку подстелил себе.
0: Он стелил, но еще раз повторюсь, что он все-таки обладал вот родовыми связями, к тому же он состоял не только в родстве с Нарышкиными, Анна Иоанновна-то как бы к Нарышкиным не имеет никакого отношения, но он состоял в родстве с Салтыковыми, а мама Анны Иоанновны, Прасковья Федоровна Салтыкова, то есть Салтыкова – это родственники царицы. И вот по этим каналам там пошла информация, что вот казанский губернатор, верноподданный такой, вот очень рад, что Анна Иоанновна сохранила самодержавную власть, готов служить и так далее. Ну, все замечательно. Все, то есть он прощен, и новый плацдарм для его карьеры. Вот. Но Волынский взлетел не молниеносно, это был довольно далекий путь. И, ну, такой, он быстро сориентировался и понял, что особую роль при Анне Иоанновне играет Берон. Берон? А какую роль играет Берон? Вот мы упоминали кабинет министров, там в конце царствования Анны Иоанновны Берона там нет. И Берон вообще не занимал какого-то крупного государственного поста. А какой пост он занимал? Он занимал пост обер-камергера. То есть он был руководителем императорского двора. на как бы, должности конца империи, это называется министр императорского двора. И вообще, собственно, Берон эту систему создал, Анна Иоанновна ее создала, потому что Петровский двор был хаотичным, а Анна Иоанновна ее упорядочила. Вот появился обер-камергер, который занимался организацией жизни государыни. И помимо того, что это было связано с ее досугом, времяпровождением и так далее, он контролировал доступ к телу. Доступ к телу. Вот. То есть он мог какого-то человека к Анне Иоанновне пустить, мог и не пустить. Мог бумагу какое-то прошение подложить, мог брать под сукно. Он постоянно был рядом с государыней, мог ей что-то рассказать, мог чего-то не рассказать. Или рассказать так, чтобы это было подано определенным образом. Ну, то есть сформировать у государыни мнение. В этом было его влияние. Ну, помимо того, что он был фаворитом и сердечным другом. Но Берон...
1: То есть главный посредник между императрицей и другими людьми. Скажем,
0: но Берон понимал, что он не всесилен. Вот мы в прошлый раз приводили пример по поводу флота. Анна Иоанновна выбирала из нескольких точек зрения, какой флот строить, галерный или полноценный. И я напомню, что Берон из соображений экономии ратовал за строительство только галерного флота. Да. Анна Иоанновна выбрала мнение Астермана. И вот Андрей Иванович Астерман, это мы, наверное, про него отдельно поговорим, это очень важная фигура, потому что Андрей Иванович Астерман, еще петровский дипломат, заключавший нештатский мир, он руководил всей внешней политикой. В нее Берон практически не лез и ничего по этому поводу и не стремился, потому что он понимал авторитет Астермана в глазах императрицы. И, честно говоря, Берон побаивался брать себе слишком много власти. Потому что Анна была женщиной суровой, она осознавала свою силу. И Берон, как человек, который уже пожил и посмотрел на все эти придворные интриги, он понимал, что вот сегодня он сердечный друг, но это все не вечно, может измениться, может появиться и другой фаворит. Вот, ну, Берон помнил, что до него был Бестужев-Рюмин, еще в Курляндии фаворитом Анны Иоанновны, а потом появился он.
1: Да.
0: И нет никаких гарантий, что через там, 5-10 лет не появится какой-нибудь другой человек.
1: Вот. То есть он все-таки осторожен был.
0: Он был до определенного момента очень осторожен. Вот, очень осторожен. И Артемий Петрович Волынский, поняв, какую роль при императрице играет Берон, он начинает проявлять к нему интерес для своей карьеры. Но вот один такой факт, Игорь Владимирович Курукин на него обратил внимание, очень любопытный. Берон не знал русского языка, он его учил, но, видимо, с трудом. И Артемий Петрович Волынский был единственным губернатором, который посылал Берону письма с переводом на немецкий, сразу сделано.
1: Ну, то есть человек все-таки Волынский был, ну, как минимум, знающий, как себе проложить дорогу. В какой-то мере даже и психолог, потому что прекрасно знал, как кому подступиться.
0: Был, но иногда терял берега. Но мы об этом поговорим. Пока что у Волынского все неплохо. Он выдвигается во время войны за польское наследство, действительно храбро сражается, получает чин генерал-лейтенанта. И вот с этого момента начинается его звездный час, потому что уже происходит личное знакомство с Бероном. И как такой лукавый, очень опытный царедворец, Волынский начинает помогать Берону в том деле, которое было его страстью. Берон был страстный лошадник. Вот мы говорили о том, что Миних стоял у истоков коневодства в России, но Миних это делал для государства, для армии. А Берон был просто лошадником. Вот для себя его это интересовало. Вот он очень увлекался лошадями, лошадиными породами. И Волынский ему в этом помогает. И в конце концов он становится сначала управляющим конюшенного ведомства, а потом и обер-егермейстером, то есть человеком, который занимался, ведал всеми царскими охотами. А мы понимаем, что и Анна Иоанновна охотница, и Берон охотник, Петр II был охотник.
1: Да.
0: Короче, это важный пост, который тоже позволяет иметь некоторый доступ к государыне, потому что во время охоты, когда у царицы хорошее настроение, можно к ней подойти, ей что-то сказать, ей показаться, в конце концов. Тем более, что вот мы, еще раз я повторяю, да, у Артемия Петровича Волынского репутация вождя русской партии, которая воюет с немцами. Кто его главный протектор? Чьим протеже он является? Да он является протеже Берона, на протяжении нескольких лет, и более того, он сам к этому стремился, он искал этой связи. Ну и замечательно. Кто вводит Волынского в кабинет, кто его делает в кабинет министром? Да Берон же. А почему он его вводит? А потому что у Берона вражда со Стерманом. Как мы уже сказали, Берон был осторожен, он не лез, но он понимал, что влияние Астермана на Анну Иоанновну, оно растет, она Андрея Петровича уважает, потому что Андрей Петрович – это глава, это очень тоже хитрый дипломат. Берон боится утраты своего влияния, ему нужен противовес. Князь Черкасский, который тоже состоит в этом совете, но это представитель старой знати, он ленивый, он пассивный, ему тоже важно сохранять какое-то свое положение, но он кабинет-министр, почему? Потому что Анне Иоанновне нужен там вот русский человек, который бы олицетворял старое русское дворянство. То Но он нужен? Не будет бороться со Стерманом. А вот Волынский амбициозный, такой дерзкий, и Берон пропихивает его туда, в этот кабинет министров. А почему это важно? Тут еще такой момент. Анна Иоанновна в 1735 году, она издает указ, согласно которому любая бумага, подписанная одновременно тремя кабинет-министрами, приравнивается к бумаге, вышедшей за подписью императрицы. Поэтому влияние кабинет-министров, оно достаточно велико. Но это было только отчасти связано с тем, что Анна Иоанновна утратила интерес к государственным делам. Просто количество государственных дел увеличилось. Вот, и она просто уже не справлялась со всем объемом, поэтому был издан такой указ. Вот. Но так или иначе, кабинет министра – это очень важная позиция. Это позиция одного из управляющих империей. И став кабинет министром в 1738 году, Артемий Петрович Волынский очень быстро отвязывается от своего бывшего патрона. И поскольку он отвязывается от бывшего патрона, он становится его противником.
1: Вот как интересно. То есть Берон изначально думал-то, что ему будет наконец-то союзник, кто-то, кто попробует помочь ему укрепить влияние, а получилось наоборот. Ну что ж, давайте на этой ноте уйдем на новости, а потом продолжим.
0: Так точно.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
4: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света – но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Друзья, еще раз всем доброе утро. Вы слушаете «Исторический ликбез» на радио «Спутник». И уже несколько выпусков подряд мы рассказываем об эпохе Анны Иоанновны, о всех ее достоинствах и недостатках. И вот сегодня мы медленно перешли к минусам ее правления.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Да, сегодня мы разбираем такой двусмысленный эпизод. Дело Артемия Петровича Волынского, видного сановника и государственного деятеля и Петровской, и тем более Анинской эпохи, который был казнен в 1740 году, буквально за несколько месяцев до смерти самой Анны Иоанновны. И, как мы уже говорили, Артемия Петровича Волынского пытаются очень часто представить лидером некой русской партии, который из националистических, патриотических позиций боролся против засилья немцев и против главы этого засилья Эрнста Иоганна Берона, курляндского герцога и фаворита Анны Иоанновны. Но реальность сложнее, и мы показали в первой части нашей программы, что, собственно, изначально Артемий Петрович Волынский был протеже Берона и, более того, искал связи с этим временщиком, с этим влиятельным, хотя и не всесильным человеком, и был введен Бероном в число кабинет министров, то есть главных управляющих империи, для того, чтобы противостоять врагу Берона Андрею Ивановичу Астерману. Но вот в 1738 году Волынский расправляет свои крылья. Он начинает, конечно, интриговать против Астермана, но быстро становится понятно, что Волынский действует самостоятельно, и он уже приобретает на императрицу влияние помимо Берона. И Берона это пугает. Значит, какие зримые были проявления вот этого усиления Волынского? Где они разошлись с Бероном? И здесь мы должны сделать отступление, посмотреть, что у нас с порядком престола наследия. Анна Иоанновна с самого начала особенно уповала на свою племянницу, которую звали Анна Леопольдовна. Это была дочь ее старшей сестры Екатерины и мекленбургского герцога. Ну, такая, в общем, респектабельная немецкая принцесса, хотя ее папа был алкоголик и дебошир, маму он побивал, и в результате Екатерина Иоанновна просто уехала из Германии, вернулась в Россию, не разведясь при этом с папой. Вот, но Анна Леопольдовна – законная дочь мекленбургского герцога и такая, в общем, видная европейская невеста. Надо ее выдать замуж для того, чтобы появился наследник. Анна Иоанновна отказалась от идеи завещать корону непосредственно самой Анне Леопольдовне, поскольку Анна Леопольдовна не демонстрировала какой-то политической хватки. И, в общем, речь шла о том, что нужен ее сын, нужен мальчик, мужчина. Но здесь проблема заключалась в том, что Анна Иоанновна затянула. Это часто бывает. Монарх не предвидит своего скорого конца, поэтому не торопится с какими-то очень важными действиями, в том числе с обретением наследника. И вот Анна Иоанновна затянула. Ну, правда, не без участия самой Анны Леопольдовны, потому что, перебирая кандидатов, Анна Иоанновна остановила свой выбор на брауншвейгском герцоге Антоне Ульрихе. Ну, с точки зрения там династических дел, брак этот был бы вполне респектабельный. Антон Ульрих приехал в Россию, но проблема заключалась в том, что Анне Леопольдовне жених не понравился, не зашел. Вот. Она как-то очень резко воспротивилась этому, и Анна Иоанновна, наверное, могла бы надавить, но почему-то она этого не сделала. Антон Ульрих остался в России просто как офицер. Он, кстати, принимал участие в войнах, которые вела Россия, и довольно неплохо себя показал, в частности, в русско-турецкой войне. Но Анна Леопольдовна не понравился. У нее был другой фаворит, Морец Ленар, которого выслали из России, когда об этом стало известно. Но, в общем, короче говоря, что-то там не сложилось.
1: Удивительно, что у нее было право голоса. Она могла сказать, что нет,
2: это не удивительно.
1: Хочу.
2: Да, это было удивительно, потому что права голоса у нее не было. Почему Анна Иоанновна это стерпела, непонятно. Она, в общем, протянула. А в 1739 году там еще происходят довольно такие тревожные вещи, связанные со здоровьем Анны Иоанновны, потому что внизу она стала болеть. Это было видно. У этого были просто внешние проявления. Она резко набрала вес. У нее огрубились черты лица. Вообще Анна Иоанновна вот, в молодости, она была не красавица, но довольно привлекательная женщина, что еще более усиливалось ее обаянием. У нее было природное обаяние. Вот леди Ронда, например, жена английского посла, она отмечает, что очень обаятельная женщина. А вот этот образ царицы пристрашного зраку, такой вот грузный, уродливый, это все-таки уже образ больной женщины последних годов и даже, может быть, месяцев ее жизни. Вот что-то происходит, там есть подозрение, что у него опухоль гипофиза, может быть, была, которая так влияет на организм, у нее стали опухать ноги, очень сильные головные боли. И становится понятно, что с императрицей что-то вот не в порядке. Ну вот ощущение, что вот она долго не протянет, а наследника нет, надо срочно этот вопрос решать. И это как бы при дворе начинают не громко так, а начинают активно обсуждать. То есть двор понимает, что скоро произойдет смена власти. И двор постепенно начинает поступать, исходя из этого понимания. Но императрица-то еще жива,
3: да.
2: И ее очень раздражает, что уже кто-то ее заведомо
3: хоронит,
2: похоронил.
3: Как будто бы, да.
2: Ну, сначала коснемся вопроса с престолонаследием. Вот Анна Иоанновна, она очень переживает из-за этого. Ну, нужно срочно Анну Леопольдовну выдать замуж. И вот в этот момент Берон делает неожиданный ход.
3: Какой?
2: Он предлагает в качестве жениха Анне Леопольдовне своего сына. Ну, Берон к этому моменту это не просто фаворит, он получил статус герцога Курляндии, то есть формально он правитель, хоть и небольшого, но тем не менее важного для России герцогства с выходом к морю. Неплохая карьера у Берона получилась, и вот на этом основании он предлагает своего сына в мужья Анне Леопольдовне. Вот, опять же, Берон фаворит, но он не обладает на данной такой властью, чтобы ее заставить. Анна очень сомневается, и очень многим при дворе эта мысль не понравилась, потому что, ну, всем понятно, что это окончательно усилит Берона на большую историческую глубину и
3: конечно,
2: после смерти Анны. Это первое. Ну и второе, все же понимают, что Берон как бы, ну, правитель, конечно, но он правитель только волей Анны. Это Россия его туда посадила, а так как бы, это невлиятельная фигура. И без Анны Иоанновны он полный ноль в международной политике. В этом смысле герцог Брауншвейгский, связанный династическими узами с другими дворами Европы, гораздо более выгодный. И вот тут Артемий Петрович Волынский, который, значит, хитрый царедворец, как мы уже поняли, отправляется к Анне Леопольдовне и начинает заводить с ней отеческие разговоры.
3: Так.
2: О том, что вот нужно срочно, значит, замуж выходить, нужно выбирать. И позиция Волынского, что вот ни в коем случае не надо выходить замуж за сына Берона. Так или иначе, в результате переговоров Волынского с принцессой выяснилось, что она, хоть может и не без особого желания, но готова выйти замуж за Антона Ульриха, который все это время пребывает тут. И она выходит замуж к радости Анны Иоанновны. Берон в ярости в полной. Он там самое отъявленные ругательства посылает по адресу Антона Ульриха и даже сомневается, что он может исполнить супружеский долг. Но Антон Ульрих смог исполнить супружеский долг, и Анна Леопольдовна тоже. И вот уже родился наследник Иван Антонович.
3: Угу.
2: Вот уже родился. То есть у Берона вытащили просто из-под носа императорскую корону. Ну, корону не для него лично, но для его внука.
3: Да его понять можно, его гнев.
2: Вот, то есть он попытался взять для себя слишком много власти. Он, по сути, попытался проделать как бы ту же самую интригу, что и Меншиков когда-то провернуть. Но вот у него это не получилось, и не получилось, потому что Волынский ему здесь перешел дорогу.
3: Интересно, что он наговорил, но мы это уже никогда не
2: узнаем.
3: Это
2: первый момент.
3: Как он
2: и
3: убедил.
2: Второй момент – это то, что Волынский посмел перечить напрямую Берону публично. То есть Волынский уже взял столько власти, что он фактически нахамил Берону публично. Значит, что произошло? Дело в том, что обсуждался вопрос, нужно ли компенсировать Польше проход российских войск через ее территорию во время турецкой войны. Польша действительно предоставила свою территорию, ну, российская армия там прошла, поела на польской территории. Там какие-то беспорядки были. В общем, поляки просили компенсации. Берон выступал за то, чтобы эта компенсация была выплачена. Артемий Волынский высказался резко против, и не просто резко против высказался, а обвинил Берона в том, что он действует в интересах Польши, потому что он курляндский герцог, а Курляндия, хоть и Россия и имеет там большое влияние, но официально это вассал Польши, и вот курляндский герцог действует в интересах Польши. Это было страшное обвинение.
3: Это сказано было публично.
2: Это было сказано публично, да. То есть укусил своего бывшего хозяина Волынский. Но надо сказать, что Берон-то, в общем, руководствовался иррациональными позициями, потому что Польша – это пограничное государство. Туда только что в ходе Большой войны усадили с большим трудом своего ставленника, сына Августа Сильного. Вот. Польша должна быть дружественной, и на ровном месте ругаться с ней не надо, а тем более, что русская армия действительно через территорию Польши проходила. Поэтому лучше полякам заслать денег, чтобы они вот не выступали и придерживались дружеского нейтралитета во всех делах с русскими. Такая позиция была у Берона, она была обусловлена скорее геополитическими расчетами, а не его какими-то личными интересами, хотя личными интересами, наверное, тоже. Вот. Но вот этот публичный конфликт, он показал, что Волынский уже готов просто вот рвать всех зубами. Сейчас Анна умрет, неизвестно, что произойдет. Вот. Причем Волынский Берону хамит, а Анна Иоанновна как бы Волынского за это не критикует. И дубинка по нему не ходит царская. А Волынский просто усиливает свое влияние. Здесь мы пару слов пока мельком скажем про вот это шоу «Ледяного дома», да, свадьбу шутов знаменитая на Неве. Кто ее устроил-то? Ее устроил Артемий Петрович Волынский.
3: Он придумал?
2: Да, он был продюсером этого шоу для развлечения Анны Иоанновны. И после того, как все прошло хорошо, он уже полагал, что это великолепно, как бы он только укрепил свои позиции, порадовал государыню. Шоу действительно было грандиозное.
3: И жестокое.
2: Очень жестокое, да, сказать. Но, тем не менее, Анна Иоанновна была довольна. Как раз порадовать государыню – признак хорошего царедворца. А параллельно он подпихивает ей памфлет, написанный против ее нерадивых государственных деятелей, которые не исполняют волю государыни. Значит, этот памфлет он метил вообще в Остермана, потому что Остерман – это тоже враг. И Артемий Петрович Волынский его в кабинете министров поддавливает. То есть вот этот конфликт между Остерманом и Волынским, он практически парализовал работу кабинета министров. Потому что Остерман не хотел с Волынским встречаться, и он приезжал в кабинет тогда, когда Волынского там не было. Но Остерман был очень хитер, он тоже был грамотный царедворец. И он представил дело таким образом, что это... памфлет был составлен в туманных выражениях, там не было названо... конкретных имен. Вот. Но там были намеки, и Остерман создал такое впечатление, что этот памфлет, он написан не только против него, но и против Берона. Что, в общем, казалось правдоподобным, потому что Волынский явно выступает уже и против Берона. Но не потому, что он против немцев выступает, а потому что он за власть борется. Он уже заявляет свои права на власть. И я еще раз подчеркиваю, что это происходит на фоне обострившейся болезни императрицы.
3: То есть Волынский, по сути, метит на престол прямо.
2: Это то, в чем его обвиняли, что он действительно хотел воссесть на престол. Доказательств этому нету, но, скорее, дело не в том, что он метил на престол. Там, в общем, непонятная история, потому что мы же помним, что Волынский, уже жена умерла, но жена Нарышкина, а Нарышкина – это родственники Елизаветы Петровны. Елизавета Петровна сидит тише воды и ниже травы, но что будет, когда Анна Иоанновна умрет? Большой вопрос. С другой стороны, у него и с Анной Леопольевной прекрасные отношения, это же он ее уговорил там, да, выйти замуж за Антона Ульриха. Короче говоря, Волынский превращается в очень сильную политическую фигуру, которая явно как бы метит на будущее. Ну вот и где он просчитался? Значит, тут в ходе подготовки вот этой свадьбы Ледяного дома, в Ледяном доме, произошла такая, в общем, рядовая, но оказавшаяся судьбоносной склока. Василий Кириллович Тредьяковский, известный поэт и секретарь Академии наук, был привлечен Волынским для того, чтобы он написал стихи про Ледяной дом. Но Тредьяковский не проявил в этом какого-то сильного рвения. Вот, и разъяренный Волынский по своей, в общем, привычке его избил. Униженный Тредьяковский решил подать жалобу императрице и отправился к руководителю ее администрации, то есть к Берону. А Берон жил во дворце Анны Иоанновны в Летнем саду. И там, в этом дворце, он столкнулся с Волынским, который находился там по своим делам. И, увидев Тредьяковского, Волынский рассвирепел и вторично его избил.
3: Уже при всех.
2: Избил в царском дворце. И это была стратегическая ошибка Артемия Петровича, потому что Берон увидел в этом возможность, и он уже по своему каналу подал Анне Иоанновне прошение о совершенно непотребном поведении Волынского. Но тут проблема была не в том, что он избил Тредьяковского, а в том, что он избил его в царских покоях. То есть он уже ведет себя непотребно в царском доме. Это что ж такое? А что он завтра будет делать? И вот с этого начинается дело против Волынского.
3: В общем-то, это было справедливо.
2: Но
3: учитывая этот поступок, по крайней мере...
2: Да, значит, Волынский действительно был невоздержан, и, к сожалению, с его именем связано много таких неприглядных историй. Он, ну, наиболее известны две, и еще одна история не доказана, но довольно правдоподобна. Задокументированный случай, когда Волынский еще при Петре Великом возвращался из персидской миссии, он у одного коменданта по дороге потребовал подводы. Ему было выделено 250 подвод, но он взял самовольно 450. И когда комендант воспротивился, Волынский велел своим людям бить его толстыми палками, сам топтал его ногами и двое суток держал в железо. То есть это была первая жалоба на Волынского, так, на его какую-то вот такую даже маниакальную какую-то ярость. Но тогда этому не дали дело ход, потому что миссия была очень успешна, на это не обратили внимания. Дальше в Астрахани был просто издевательский, он поступил с мичманом Мещерским. Вот к вопросу про шутов, мичман Мещерский был шутом. Он был шутом генерала Матюшкина, который командовал низовым корпусом. Вот. Ну и иногда этот шут оскорбительно говорил про Волынского. Вот. Волынский Матюшкину дал понять, что ему это не нравится. Ну а Матюшкин ответил в таком духе, что что на дурака обижаться, дурак полный. Но этого Волынский не стерпел. Мещерский был пойман. Его избили, бросили в темницу. Дальше, значит, посадили, была такая пытка или такое унижение, сажать на кобылу. Кобыла – это такая доска, на которую человека сажали, так что он не мог двигаться. Привязали к нему поживой собаки к ногам. Затем, раздев, посадили на лед, посыпанный солью, на час. Значит, этот мичман Мещерский, он пожаловался в Адмиралтейство коллегию, и делу был дан ход. Но, в конце концов, Волынского, опять же, простили. Ходили слухи также, что Волынский, ну, фактически затравил собаками одного купца, который на него собирался пожаловаться Анне Иоанновне. Доказательств этому нет, но вообще, понимаешь, человек был невоздержанный, и что-то, возможно, там и было. Ну, и вообще, вот чуть что Волынский срывался и пускал в ход кулаки. И вот так вот он поступил по отношению к Василию Кирилловичу Тредьяковскому, замечательному поэту. Я хочу сказать, что сегодня, конечно, Тредьяковского читать абсолютно невозможно, но это человек, который созидал, как бы клал фундамент в основу русской литературы, что потом отмечал Пушкин. И современный наш поэт Вадим Шефнер про Тредьяковского написал замечательное стихотворение. «Поэтом нулевого цикла я б Тредьяковского назвал. Еще строение не возникло, ни комнат, ни парадных зал. Еще здесь не фундамент даже, лишь яма, зыбкий котлован. Когда на камень камень ляжет, когда осуществится план. Он сильный, ниже всех бессильных, свою работу он ведет. На уровне червей могильных, на линии грунтовых вод. Он трудится, не зная смены, чтоб на мирской юдолью слез свои торжественные стены дворец поэзии вознес. И чем черней его работа, чем больше он претерпит бед, тем выше слава ждет кого-то, кто не рожден еще на свет».
3: Очень красиво.
2: Да, мне кажется, очень красиво. Конечно. И вот этот человек стал жертвой вот этого маниакального рукоприкладства Волынского. С этого начался ход дела. Волынский был арестован. Сначала ему запретили являться ко двору, потом последовал арест, но Волынский вообще не придавал этому значения. Потом, когда начались допросы, он вел себя первоначально довольно дерзко и даже отпустил фразу «оканчивайте побыстрее». Но когда началось следствие, следствие копало в сторону заговора. Конечно, потому что Волынского испугались все, и поэтому его необходимо было устранить. Как бы движущей силой этого был Берон, но тут же подключился и Остерман, и, судя по всему, и Андрей Иванович Ушаков, который руководил спецслужбами той эпохи, он не благоволил к Волынскому. И вот так вот он опытный царедворец, но выяснилось, что у него нет влиятельных заступников. Заступники ему помочь ничем не могли. И выяснилось, что у Волынского собирается группа людей, которая, это были известные дворяне, Петр Михайлович Еропкин, Хрущев, Саймонов. Они ведут разговоры о том, как нужно переустроить Россию. При этом в этих разговорах не было ничего неверноподданного. Там ни речь не шла об ограничении самодержавия и так далее. Но разговоры о неком переустройстве шли. И более того, Волынский писал проект переустройства, довольно характерный для XVIII века. Речь шла об укреплении роли дворянства, речь шла о сокращении армии, поскольку она сжирает там более 60% бюджета империи. Но в В конечном итоге все это было представлено как подготовка заговора. И Волынскому даже приписали, вот как мы уже с вами сказали, планы занять трон, базируясь на том, что он был женат на родственнице Петра Великого. Волынский, когда понял, что дело запахло жареным, он начал каяться во всяких грехах.
3: Например?
2: Что вот он был заносчивым, высокомерным. Но он отрицал подготовку заговора, причем отрицал, его уже подвергли пытке, его поднимали на дыбу трижды. Он все эти пытки выдержал и трижды отрицал. Хотя те, кто собирался у него дома, их тоже подвергли пытке, они признались. И понятно все это. То есть признание было получено, этого было достаточно. И Анна Иоанновна, она сомневалась до самого конца. Она не понимала, стоит ли ей казнить Волынского, потому что он был все-таки талантливым администратором. И она сознавала, что против нее Волынский не злоумышлял, но он явно злоумышлял против Беруна. И, видимо, предположим, мы не знаем же, о чем говорили там Берон с Анной, но, видимо, Берон говорил ей, что тебя не станет, матушка, а дальше он нас всех здесь убьет. И это было похоже на то, потому что Волынский уже посылал эти сигналы.
3: Да.
2: И Анна Иоанновна, в конце концов, одобряет смертный приговор. И Артемий Петрович Волынский был казнен, его сначала приговорили к посажению на кол, но императрица, как водится, проявила милость, и поэтому Волынскому сначала отрубили правую руку, а потом отрубили голову.
3: Милость.
2: Милостиво.
3: В ту эпоху, наверное, это была милость.
2: Да, в ту эпоху это, безусловно, была милость, это произошло здесь, в Петербурге, на Сытном рынке. И ближайшие сподвижники Волынского тоже были казнены. Но что это такое было? Да, это была не борьба русской и немецкой партии. Это была борьба за власть при больном и явно уже взирающем в могилу государе. Потому что, еще раз я повторю, Анне Берон, скорее всего, очень четко внушил мысль, что Волынский действует, исходя из того, что Анна скоро умрет. При ней он не посмеет действовать, но по его поведению видно, что когда ее не станет, он будет стремиться к захвату власти.
3: А вот все-таки по поводу Волынского, правильно я понимаю, что он до последнего, и даже когда уже был оглашен приговор, не признался именно в заговоре?
2: Не признался в заговоре, нет. Так его и не было. И проблема казни Волынского, она была в том, что было непонятно, за что казнили его, потому что он был обвинен в заговоре, всем было понятно, что заговор не существует. Всем было понятно, что это устранение политического конкурента. Вот такова была специфика борьбы за власть в начале XVIII века. То есть это превентивное устранение конкурента. А проблема Волынского заключалась в том, что, не дождавшись смерти Анны, он уже начал заявлять претензию на власть. Он начал показывать, что он будет распоряжаться всем. Ни Берон, ни Астерман, ни кто бы то ни было другой. Он будет здесь главным человеком. И там были во время следствия все-таки были вскрытые высказывания. Он, например, говорил: «Государыня, у нас дура». То есть это тоже преступление для начала XVIII века. Сказать, что государыня дура, это оскорбление царского достоинства.
3: Конечно.
2: А от таких заявлений один шаг до претензий на власть. И я думаю, что это стало основной причиной того, что Анна сделала выбор в пользу казни, а не в пользу, скажем, ссылки в Сибирь.
3: В общем-то, история, она не терпит сослагательного наклонения.
2: Я просто подчеркну, что мы опять же здесь разоблачаем мифы относительно царствования Анны, что причина-то это не борьба русских и немцев, а просто борьба за власть при умирающем монархе.
3: Судьба, конечно, незавидная. Может быть, вел бы он себя чуть осторожнее, всего бы этого не случилось, но мы уже и не знаем, как могло бы быть по-другому. По крайней мере, этот миф развели. Это очень интересно, и, к сожалению, и этот выпуск завершается. Но в следующем мы продолжим.
2: Да, а в следующем мы поговорим непосредственно про нравы Анны Иоанновны, подробнее про ледяной дом и про то, что последовало за смертью императрицы.
3: Друзья, поэтому и дальше смотрим исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник».
2: До новых встреч.

0: Узнать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно спам. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «Спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени и повелось навязчивую рекламу называть спамом.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В 7 утра в российской столице, в Самаре 8 утра, в Бишкеке 10.00. В студии Дарьи Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Юрий Ушаков об итогах переговоров в Кремле. Россиян ждет индексация нескольких видов пенсий. На Чукотке построят заводы, которые обеспечат рыбой всю страну. Об этих и других темах подробнее далее. Президент России Владимир Путин подтвердил настрой вести конструктивный диалог с Соединенными Штатами по украинскому урегулированию. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков. Он добавил, что на переговорах Путина со спецпосланником президента США Стивом Виткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером российская сторона дала четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне специальной военной операции. Помимо этого, в рамках встречи довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные совместные проекты России и Соединенных Штатов. В целом же, по словам Ушакова, переговоры были содержательными, предельно откровенными и доверительными. Делегация Соединенных Штатов, посетившая Москву, включала представителей Совета национальной безопасности, Госдепа, Минфина. Об этом сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на чиновника Белого дома. Россия и Китай расширяют действующие железнодорожные переходы, а также обсуждают строительство новых магистралей. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, объем торговли с Китаем растет. Он отметил, что в этом году будет установлен рекорд именно в перевозках железнодорожным транспортом. Ранее Главное таможенное управление Китая подтвердило эту информацию, указав, что товарооборот между Москвой и Пекином за год вырос более чем на 26%. Стратегия Запада поставить Россию на колени через поддержку Украины потерпела крах. При этом западные страны боятся признать ошибку и продолжают поддерживать конфликт. Так считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Глава Кабмина раскритиковал Европейский Союз, отметив, что он сейчас находится не в лучшей форме. По его словам, объединению необходимо решить ряд проблем, чтобы продемонстрировать свою жизнеспособность. В первую очередь, по мнению Фицо, нужно бороться с энергетическим кризисом и огромными ценами на энергоресурсы. В следующем году россиян ждет индексация нескольких видов пенсий, в том числе страховых, социальных и военных. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. Он добавил, что отдельно в апреле будет проиндексирована социальная пенсия. Такая выплата положена инвалидам и потерявшим кормильца, гражданам, у которых полностью отсутствует трудовой стаж, а также тем, кому не хватило индивидуальных пенсионных коэффициентов и стажа для назначения страховой пенсии. Другие же изменения запланированы на февраль, август и октябрь. График увеличения пенсионных выплат зависит от их вида и категории получателей. Заводы по разведению рыбы построят на Чукотке. Их продукция будет поставляться на продажу в другие регионы России, включая Москву. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владислав Кузнецов. Он уточнил, что для строительства рыборазводных заводов будут определены два места. Инвесторы уже подобраны. Цикл рыбного воспроизводства будет налаживаться в течение как минимум 4 лет, уточнил Кузнецов. Также глава региона отметил, что сейчас специальная комиссия из ученых определяет те места, где можно разводить рыбу местных пород. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет.
5: Привет.
4: Давно назревала эта тема. Мне даже коллеги периодически ее подбрасывали в качестве возможной для того, чтобы беседовать. Искусственный интеллект. Везде же, абсолютно везде. Вот, казалось бы, Восточный экономический форум, нужно говорить про экономику, про привлечение инвестиций. Так нет же, значительная часть выступления Владимира Путина была посвящена тому самому искусственному интеллекту, вовлечению в экономику продуктов его деятельности и в целом задействованию для чего? Для того, чтобы как-то оптимизировать, каким-то образом продвинуть и каким-то образом развивать эти самые экономические, социальные и прочие показатели. Естественно, искусственный интеллект может быть и должен, наверное, быть использован и задействован в рестлинге. Вопрос только в том, как. Потому что вот реально каждый раз, когда об этом заходит разговор, начинаешь думать, а готов ли сейчас, условно говоря, рестлинг к тому, чтобы в него попала такая часть современности, я бы даже сказал, будущего, как искусственный интеллект. Потому что, ну вот действительно, если может быть какой-то такой консервативный, традиционный и старомодный жанр спортивных развлечений и спорта и развлечений отдельно, то это вот прям точно рестлинг. Вот как у тебя для начала, в качестве такого стартового пункта, искусственный интеллект в рестлинге? Для сегодня это что? Это какая-то, я не знаю, костыль, которым не знают, как пользоваться, или уже прямо сейчас можно непосредственно вот внедрять в жизнь уже, вот, грубо говоря, вчера?
5: Но тут надо подумать вообще, как этот самый искусственный интеллект использовать. И для кого, в первую очередь? Если мы с помощью него будем что-то пытаться улучшать сюжеты, что-то вот в этом плане, планировать матчи, планировать распорядок чего-то, как это все сделано, это одно. А если искусственный интеллект будет эти матчи заменять и показывать на Ютубе всякие разные вещи, это, естественно, другое. То есть это визуальная часть и бизнес-часть. Бизнес-часть, мне кажется, вполне, он во все поля используется. Странно будет представить, если он нигде не используется, что какие матчи куда поставить. Потому что искусственный интеллект — это что? Это алгоритм, который считает. Это такая очень сильная таблица Excel, которая с человеческим лицом представлена, которая все посчитала и тебе какие-то формулы там вывела и рассказала. С помощью нее можешь действительно посмотреть, кто там, какой рестлер популярный, какой непопулярный, это все посчитать. То, что эти раньше занимались люди, машина это очень легко заменит, и люди пойдут искать себе новую работу, как говорил Дастин Роудс 40 лет назад. Угу. В этом плане, мне кажется, все отлично, то есть это какой-то инструмент. А вот то, что искусственный интеллект может использоваться при написании сценариев и от вот этих вот творческих частей, мне кажется, вот это вот очень интересно, и вот там-то вот настоящее будущее рестлинга там и кроется.
4: Давай для начала правда тогда закроем вот этот момент, который непосредственно с рестлингом не связан, наверное, никак, но как вот общее, ну, напрямую я имею в виду, но в каком-то общем смысле, безусловно, Потому что действительно в какие-нибудь финансовые, статистические, в, я уже даже не знаю, какие в другие департаменты это может быть направлено. Для чего? Для того, чтобы провести анализ аудитории. Для того, чтобы понять, какие элементы шоу на кого работают. Можно, вот есть потрясающая совершенно история, которая действительно в спорт она пошла, в развлекательную индустрию, я думаю, тоже она может в этом направлении пойти. Это такая часть работы, огромная часть работы, как составление расписания. Мы, по-моему, как-то уже говорили буквально в одной из предыдущих недель о том, что, ну, я рассказывал, как я попал на документальный ролик от спортивной федерации, по-моему, по американскому футболу, где рассказывали про человека, который вплоть до середины, по-моему, 2010-х, может быть, чуть раньше все-таки он закончил это делать, он составлял расписание всей лиги. Это 32 команды сейчас. То есть нужно учесть погодные условия, занятость стадионов, наличие свободных дат, историю противостояния команд. Плюс вот тот момент, что там же не каждый с каждым играет. Там каждый обязательно два раза играет с командой из своего дивизиона, по одному разу желательно с командой из своей конференции, и с другой конференции попадается там несколько команд раз в какое-то время. То есть идет вот чередование. Невероятно сложный момент. К сожалению, уже забыл имя этого сотрудника. Вот прям надо вспомнить теперь. У меня будет прям задание домашнее. Который составлял расписание вот этих самых разъездов. Потому что рестлинг в прошлом, это WWE еще вот до, наверное, до 2019 года, это за 200 шоу в год, я только про основной ростер говорю, то есть вот Raw и SmackDown. То есть, опять же, нужно просмотреть удобную логистику, переезды, наличие свободных арен, наличие конкурирующих, опять же, организаций. И для этого вот искусственный интеллект, для таких вот действительно бизнес-моментов, он просто может быть незаменим в плане того, что он действительно упростит определенную часть работы, сделает ее быстрее, ну, и освободит руки для каких-то других направлений, если, конечно, ну, мы знаем, рестлинг достаточно жестокая история, увольнения идут направо и налево, но вот, по крайней мере, можно так сказать, освободит руки.
5: Мне кажется, искусственный интеллект очень хорошо можно использовать в такой плане рестлинга, который, вот я обратил внимание, на прошлой неделе немножечко смотрел All In, что в рестлинге одно из самых ярких моментов, это когда рестлер выходит на ринг. Uh-huh. Там играет его музыка, там какой-то крутой титантрон, и вот с помощью искусственного интеллекта можно сделать титантрон, такие примеры, кстати, у нас были, но более юмористические, например, Эль Гранде Американо, или написать ту же самую музыкальную тему. Я немножечко с этими электронными болванами, которые стараются писать музыку, знаком, тыкался, и что они из себя представляют. Ну, знаете, там не то чтобы они все собой заменяют. Все равно задача композитора есть. Задача композитора — это придумать мелодию, это ее там напеть, придумать слова какие-то интересные. А вот то, что аранжировка, там добавить какие-то бас-гитары или еще что-нибудь, это вот этот вот момент самый муторный, самый вообще неприятный в сочинении музыки — это вот придумать аранжировку, это надо разложить эти все инструменты в одно ухо, в другое ухо сделать. Ну, на стадионе-то это не слышно. И в стадионе главное

0: Это вот этот самый нейрослоп. Нейрослоп очень легко услышать, потому что вот он везде одинаковый. Там везде эти инструменты одни и те же используются. Там, если по-русски один и тот же человек поет, ну, не человек, а машина, естественно. И это все слышно. Но с этим можно постараться сделать. Вы просто попросите болвана, чтобы он сделал немножечко другой инструмент, немножечко другой голос. Можете свой голос записать. Просто с этим надо уметь работать. Это какая-то помощь, которая сделает вашу работу легче и быстрее. И для рестлера это тоже интересно, потому что рестлер может сам принять участие, рестлер может придумать какую-нибудь мелодию и ее как-то всяко раз да обыграть. И вот в этом плане, ну, искусственный интеллект, мне кажется, имеет наиболее перспективные планы вот в визуальной части именно рестлинга.
1: А тебе не кажется, что вот эта часть, которую ты описываешь, она на самом-то деле вот прям действительно самая грустная? Потому что, ну, вот про музыку у нас был выпуск, про визуальное представление, про вот это самое создание шоу действительно можно отдельно записать, но в целом это же работа вот такого сценариста, режиссера, постановщика. Я не знаю, наверное, это можно заменить рестлингом, искусственным интеллектом в рестлинге, но это будет какое-то, ну, совсем чужое. Мы примерно видели, когда искусственному интеллекту доверили, ну, как это сказать, создание, продюсирование, условно говоря, обложек, да, к матчам. И они настолько вот неприятно для глаза выглядели, субъективно скажу, но это было правда неприятно. Например, вот для SummerSlam относительно недавно, когда действительно, ну, ты видишь и не думаешь, вот вторая буква S, это прям русская буква B, она так выглядит. Пока, если смотреть в очень-очень хорошем разрешении, в высоком качестве, нет, там все в порядке, там действительно S, там более того, это движущаяся картинка, видно, как она создается, но это вот действительно, это режет глаз именно от того, что, ну, вот какой-то дискомфорт, что ли, внутренний появляется. С музыкой абсолютно то же самое. Есть темы, которые хорошо звучат, без вопросов, я имею в виду созданные, опять же, вот это, искусственно, да? Но большая часть у меня лично вызывает вот какое-то, я не скажу, что отторжение, я не буду говорить, что это однозначно плохо. Но к этому очень серьезно, что ли, привыкать надо. Я даже не знаю, как точнее сказать. И в этом смысле, опять же, аудитория рестлинга, как консервативная аудитория, очень плохо это будет воспринимать. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Более того, даже сейчас, если есть возможность, ну, как-то кинуть грязью в искусственный интеллект, даже самая активная часть аудитории рестлинга, интернет-аудитория, вот не упустит возможность это сделать просто потому, что это какое-то чуждое, это не наше, и вообще для чего, зачем и как.
0: Есть очень полезное слово, лудиты, так называемые, конечно, которые обожаю. Против всего вот этого прогрессивного из чего. Если в интернете модно ненавидеть искусственный интеллект, но потому что это, ну, дурной вкус, ну, вот правда, там 80-90% этого самого нейрослопа, это действительно дурной вкус. Но 10% нормально, 90% любого контента в интернете, это тоже барахло, которое смотреть невозможно, и неважно, кто его сделал, там человек, не человек. В рестлинге в целом, наверное, даже такой же процент соотношения. Но решение-то в любом случае принимает человек. Я тебе напомню, когда вот в начале, по-моему, 10-х годов появились заставочки такие, вот как это называется, дополненная реальность, да, где Роман Рейнс там большой был, которого по телевизору видно, или там титулы летают там всяко-разно, вот представляют матчи, или, допустим, еще какие-нибудь там персонажи. Они выглядели отвратительно, они выглядели как будто сделаны, я не знаю, в топорной графике, какой-то школьник на аутсорсе все это сделал за бесплатно. Потому что Роман Рейнс низкопиксельный, какие-нибудь там собаки, эти псы правосудия, группировка щит, тоже, кстати, Роман Рейнс, тоже как-то это все выглядит несуразно, но ничего. Винсу Макмену нормально.
1: Вспомни, для забавного, чтобы рассказать, это и жирафы, которые, например, у Мэтта Ридла бегали. Вот такого направления. Единороги у Нового дня или что-то вот такое. Там действительно визуально попытались добавить или заставки, опять же, правильно, как ты сказал, то есть гигантский какой-нибудь титул или какой-нибудь логотип или какая-нибудь специфика, связанная с тем или иным городом, символика. Это действительно визуально было добавлено к презентации непосредственно матчей, непосредственно шоу. Но вот с качеством, правда, я сейчас чуть-чуть попозже еще добавлю, но качество было действительно такое, будто это рисовали в каком-то в 90-е, я не знаю, в первом году.
0: Но я Винса Макмена упомянул не как конкретно Винса Макмена, а кто принимает решение окончательное, что видит, вот, ничего себе, что происходит. Тоже у меня один любимый пример в одном соседнем подкасте подслушал, как бабушка Брайана Альвареса рассказывала про какой-то матч. И бабушке, если что, 96, наверное, уже лет. Ну, короче, ей очень-очень-очень много лет. Она занимается тем, что она обозревает рестлинг-матч и описывает, что там произошло. Вообще, всем бы до такого возраста дожить и такой интерес иметь. Но суть в том, что она описывает матч, и люди не понимают, о чем говорит. Там какой-то гробовщик против, я не знаю, условного Мэтта Ридла. И она описывает матч, иначе какие-то приемы. А оказывается, это все видеоигра. Бабушка не поняла, что это не настоящее.

0: Настоящий рестлинговый матч. Это видеоигра, это вот компьютерные человечки борются, компьютер с компьютером. И, возможно, люди, которые принимали решение по низкопиксельному Роману Рейнсу, они тоже думают, ох ты, ничего себе, ну низкопиксели, ну ничего. У нас там в 77-м году «Звездные войны» тоже там «Звезда смерти» из папье-маше была сделана, а тут почти бесплатно, зато... Да, вот в этом плане. Но все равно принимать решение должен быть человек, человек со вкусом, естественно, если есть хороший... Ну, тебе надо слушать, я не знаю, 50 песен, которые тебе электронный болван нарисовал, и из них выбирать лучшую, а не то, что ты тяп-ляп сделал и включил.
1: Я здесь с тобой соглашусь полностью от и до. Единственное, я вспомню тезис, который очень часто стал в последнее время встречать в отношении киношной и мультяшной индустрии. Если сравнивать состояние графики, вот этой компьютерной графики, как это правильно, CGI, графических эффектов, которые используются для кино сегодня, и сравнить это с тем, что было 20-25 лет назад, почему-то вот то, что было 20-25 лет назад, выглядело как настолько более современное прогрессивное искусство, что сравнение вот абсолютно не в пользу сейчас. Хотя, казалось бы, развитие, техника, прогресс должно быть как раз-таки в обратном. И очень разные причины тому находят. И с точки зрения того, что как-то фактически искусственными способами высекли как класс вот эту категорию работников, которые занимались этим. То есть просто люди разучились это делать, а те, кто могли научить, не возникли. Не возникли, не появились. Или, например, что действительно этим всем вот этим искусством, мне это больше версия понравилась, я прям ее буду придерживаться, хотя она откровенно дурная, это умел только один человек. Он знал, как это сделать, и вот его брали куратором. Как только он умер или ушел, или надоело, все, все развалилось. Так и здесь, в рестлинге. Может быть, это не то, что вот такую кринжатину сознательно или просто люди старшего возраста используют. Может быть, действительно, а лучше сейчас и невозможно. Потому что, правда, в очень многих направлениях, в многих фильмах ты видишь специальные эффекты, которые выглядят хуже, чем было достаточное количество лет назад. Давай непосредственно так к сопровождению, что ли, шоу, если перейти. Мне кажется, вот учитывая, сколько много рестлинг в последние несколько лет тратит времени, сил и денег, опять же, на интернационализацию, не нужно забывать о том, что искусственные интеллектуальные продукты уже сейчас очень просто, очень быстро и очень качественно могут делать что? Правильно, переводить. Переводить и озвучивать тот самый продукт, который идет. Потому что, ну вот, мы вспоминали о сложности работы комментатора, о важности работы комментатора для, например, коронавирусной, для времени коронавирусной пандемии, когда звуков не было вообще никаких, и я так, ну, противоречиво высказывал, что вот отдайте мне рестлинг вообще без звуков, я хочу смотреть, слушать только действия, которые происходят на ринге. Что в целом, наверное, я и сегодня готов защитить, но при этом куда с большим пониманием отнесусь к мнению, что именно комментаторы, они как раз-таки помогают зрителю узнать рестлинг, узнать то, что нужно, услышать то, что необходимо, именно в данный конкретный момент времени. То же самое с подзвучкой, ну, звуковым оформлением, но это уже немножечко другое. Ну и учитывая, как они заходят на Netflix, условно говоря, в WWE сейчас, свой контент распространяют по всему миру. Но это же спасение. Тебе не нужно держать огромное количество комментаторов, тебе не нужно каждого из них обучать, заботиться, чтобы это был не только человек с поставленным голосом, но и с познаниями в рестлинге. При этом с такими познаниями, которые тебя устроят. Поэтому большой привет Фунаки и Жану Померанцеву. Гипотетически, это то место, где действительно искусственный интеллект уже сегодня, завтра, послезавтра может забрать вашу работу, а мог бы уже это сделать и вчера, позавчера. Как вот мы с тобой некоторые шоу, некоторые переводные такие, документальные проекты смотрели в переводном режиме благодаря Яндекс.Браузеру, ты действительно как будто мы смотришь продукт, который сразу же был озвучен на русском языке.
0: Да, мне кажется, это прекрасно. И почему WWE этим не пользуется, я не понимаю. Опять же, сложность, то, что мы с тобой смотрели, но это делается, ну, не то чтобы на ходу, там просто субтитры, которые вложены в видеофайл. Электронная машина, она их переводит и, соответственно, накладывает на язык. Вот так вот все это происходит. Из-за этого какие-то смешные моменты могут получать.
1: Рока четырьмя способами назвали.
0: Да, что сначала он рок,
1: скала, потом рок, камень,
0: скала, да. Потом каменюка какая-нибудь и тому подобное, айсберг или дальше какие-то штуки, да. Но это тоже все решается. Просто этим должен заниматься тоже человек. Должен быть человек, который сидит вот-вот над искусственным интеллектом, потому что если это все вбить, как-то, ну, много кто пользовался, вот-вот есть чат у вас, который искусственный интеллект, и ты просто в чат прописываешь вот это вот, такой-то ты его называй, давай вот так вот. Вот это такой-то, сейчас мы будем переводить такой-то выпуск, в выпуске будет то-то, то-то, то-то, и тебе надо просто эту нить не потерять, не тебе, а искусственному интеллекту, в смысле, что ты его просишь. И тогда искусственный интеллект с этим без проблем справляется. Просто, опять же, плохих переводчиков очень хорошо он заменяет. Плохих переводчиков очень сильно много было в последнее время. И плохих переводчиков, да, сейчас стало меньше, потому что зачем? Потому что тебе в Ютубе сейчас все это робот надиктует, все тебя озвучит. А хороших переводчиков, которые действительно этим занимаются, их единицы, их вы никак не заметите. То же самое и с комментаторами. Комментаторы, они разные. Я бы с удовольствием заменил Майкла Колла или Букера Ти на какого-нибудь робота, который будет что-то другое говорить.
1: Пусть и голосом Майкла Колла и Букера Ти, извини, я здесь прям вклинюсь.
0: Ну да, но это не важно. Суть в том, что о чем они говорят и как они говорят. Ну, в WWE считают, что говорить нужно так, поэтому вот это вот основное у нас комментаторы, и что из этого выливается. Нет, я бы их заменил. А вот действительно, каких-нибудь немцев, арабов, кто там на каких языках, на мандарине китайцев
1: французский, итальянский говорят. Из недавнего, куда как раз возили шоу.
0: Да, вот от них можно спокойно избавляться, потому что то, что я слышал, ничего нового они не добавляют.
1: Я, кстати, абсолютно убежден, что это может продвинуть и может помочь как раз-таки небольшим рестлинговым промоушенам, потому что вот раз мы говорим про WWE, там, наверное, как-то попроще с этим. Ну, в смысле, охвачено и, ну, как минимум рассматривается. А вот, например, сделать японский продукт или мексиканский продукт ближе к условно англоязычному зрителю, вот это хороший вопрос. В WWE активно, опять же, я к этому сейчас перехожу, пытаются сейчас свой мексиканский продукт продавать именно американскому зрителю. Шоу AAA, вот AAA будет совсем скоро, одно из ключевых, одно из самых значимых шоу. Мне очень нравится смотреть, но вот этот момент действительно немножечко напрягает. Я очень условно понимаю, что говорится по-испански, очень изучал в свое время, на очень маленьком, слабеньком уровне, и прекрасно понимаю, что вот, допустим, или тот же японский рестлинг намного понятнее, яснее станет, если это будет уже вот так вот по умолчанию включено. Ну и в завершении, правда, давай про сценарии несколько вещей скажем, потому что были как забавные случаи, так и, ну, действительно важные, полезные, сложные. И еще раз, это техническая история, техническая составляющая, которая тоже может быть важна, так называемые сториборды, это как в комиксах, это как в сериалах, составить, условно говоря, раскадровку выпуска, раскадровку сценария или нескольких шоу на протяжении длительного промежутка времени. То есть посмотреть, какой рестлер с кем встречался уже на ринге, какой рестлер с каким был уже в сюжетах, где какие пересечения возможны. Это очень важная вещь, которая, на мой субъективный взгляд, в 2000 году сделала эпоху аттитуды, вот эту самую денежную, самую привлекательную, из просто вот безумной, бешеной какой-то, где матчи короткие, где все неадекватные, где сплошная ругань, мат, и людям это нравилось. Вот действительно в какой-то сторителлинг это превратило. Превратило этот процесс, я имею в виду. И в этом смысле это может быть уместно. Но и непосредственно, да, продумать сам сценарий, сам сюжет можно бы, нужно бы, но тут прекрасный пример вспоминается о том, как решили, не знаю, в шутку или всерьез придумать сюжет в искусственном интеллекте для рестлинга. Я не знаю, насколько это правда, я хочу верить, что это правда. И нам придумали Бобби Лэшли, вот этот огромный, мощный негритянский рестлер с военным прошлым, с бодибилдерским прошлым, он что? Он становится фанатом японской культуры. И я не знаю, что там по-японски говорит, анимешные штуки использует, и вот эта вся история, которая совершенно нелепо звучит, выглядит, но она должна быть реализована. Готовы мы сейчас к этому, чтобы сценарии вам писали не Тони Хан и игрок, которых лично я не очень высоко котирую, Делириус в Тенне, кстати, тоже, а вот искусственный интеллект эти, искусственные болваны, как ты говоришь.
0: Не, ну тут, конечно, они вообще никак не справятся, ну, по простой причине, потому что они же не люди. Я понимаю, что они интересуются, там, берут свои знания, вот, из людских историй в них загрузили тысячи фильмов, тысячи сюжетов, и вот они с помощью этого пытаются сделать. Но суть в том, что вот среди тысячи фильмов, среди тысячи сюжетов надо равняться не на большую массу, а на какие-то шедевры. Надо понимать, почему они шедевры. Надо понимать, что из этого можно вынести. И только человек это может сделать. То есть это какие-то вот... Человек должен замечать, он должен понимать, как себя люди ведут. Что Бобби Лэшли не будет фанатом японской культуры. Он может быть фанатом другой какой-нибудь культуры, субкультуры, неважно. То есть... Вот эти штуки никак абсолютно. И вот эти сториборды тоже, потому что он запутается, этот искусственный интеллект. Он не может очень много переменных голове держать. Вот опять же, кто сталкивался с ними, кто работал, в одном чате, если долго-долго-долго-долго работать, то он начинает путаться в показаниях, начинает всякую ерундистику писать, одно, второе, третье, четвертое. Нет, он это все не соображает. Поэтому тут уж искусственный интеллект никак не заменить. Если хотите нормальных сюжетов, должны быть нормальные сценаристы.
1: Я такой, наоборот, искусственным интеллектом человека заменить, это получилось вроде бы наоборот. С другой стороны, опять же, абсолютно согласен, что ровно то, к чему, условно говоря, Голливуд пришел, вполне уместно. Например, прописать конкретное промо, конкретную речь. Понятное дело, недословно, рестлеры не любят запоминать дословно, они все из себя прогрессивные и современные, и креативные. Правда, как получают возможность покреативить это, уж лучше бы они этого не делали, но абсолютно точно. Поэтому, да, наверное, можно разделить вот эту область, в которой можно искусственный интеллект использовать, как что-то эксклюзивное для рестлинга, правда, сценарное, визуальное, репрезентативное, вот такое, до технических моментов, вроде того же расписания или, допустим, раскадровки конкретного шоу, как это называется, как называется сценарий непосредственно для шоу, где вот порядок сегментов, примерное время, обязательно указаны продюсеры и рефери, допустим, для матчей, ну и, да, некоторые моменты, которые, в принципе, рестлинг могут продвигать и помогать ему, как любому другому бизнесу, если закидывать его в какие-нибудь финансовые, статистические отделы, в программирующие, в маркетинговые и в такие другие. Насколько это будет уместно? Как это будет получаться, наблюдать будем уже в ближайшее время, потому что свои щупальца, вот эти самые искусственные болваны в рестлинг уже просунули. Точнее, им позволили эти щупальца просунуть. Как это выглядит? Ну, опять же, каждый будет принимать решение по-своему. Пока есть как примеры хорошего, так и примеры какого-то недопустимого. Превращаться в лудитов, конечно же, не хочется, но и все-таки да. Встать, так я не знаю, на страже, что ли. Вот эту дверцу держать, вахтерством небольшим пострадать для вот этого традиционного, консервативного, старинного и очень богатого самых разных смыслов вида спортивных единоборств очень хочется и, наверное, все-таки нужно и кому, как не обозревателям с большим опытом обзора рестлинга и просмотра рестлинга это делать. Таким, как и мы с тобой тоже. Почему нет? Сергей Вдовин, Алексей Красильников. Это все по сценарию. Сергей, благодарю.
0: Пока.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия и Китай расширяют действующие железнодорожные переходы, а также обсуждают строительство новых магистралей. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, объем перевозок с Китаем растет. Он отметил, что в этом году будет установлен рекорд именно в перевозках железнодорожным транспортом. Товарооборот России и КНР по итогам первых 7 месяцев 2026 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Брюссель запретил европейским чиновникам и средствам массовой информации критиковать киевский режим, чтобы жители Европы не поняли, что их власти помогают коррупционерам и убийцам, сообщил РИА Новости бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, Запад использует Украину для борьбы с Россией и на этом фоне пытается создавать боевикам ВСУ героический образ. Кроме того, по его словам, критиковать Киев на Западе запрещено, потому что избиратели в Германии, Франции, Испании, Италии начнут задавать вопрос, почему им приходится поддерживать реальных бандитов, террористов и коррупционеров. Присоединение к НАТО не отвечает интересам Финляндии и финнов. Граждане, в отличие от властей, начали это понимать, заявил РИА Новости председатель финской общественной организации Яури Варвико. Он добавил, что общая безопасность Финляндии и финнов с присоединением к альянсу не повысилась. По словам собеседника агентства, если 3 года назад большинство финнов хотели присоединения страны к НАТО, то сейчас понимают, что попали, цитата, «из огня да в полымя». Самолет, на борту которого находится спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер, приземлился в аэропорту польского Жешува. Это следует из полетных данных, изученных РИА Новости. Ранее около 0:30 ночи по Москве борт взлетел из московского аэропорта Внуково. Американские переговорщики в субботу посетили столицу России и встретились с главой государства Владимиром Путиным. Встреча продолжалась около 3 часов. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился с критиками и предположил, что памятник себе придется ставить самому, так как после него никто этого не сделает. Сенатор-демократ от Джорджии Джон Оссоф заявил ранее, что Трамп возводит монументы в свою честь, поскольку понимает, после его ухода никто другой этого не сделает. При этом президент отметил, что для него строительство новых объектов и реконструкция Белого дома является отдыхом и способом отвлечься от рутины. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2 FM. Поговори со мной.
3: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Александр Рикель, социальный психолог. Александр, я вас приветствую. Меня зовут Наталья. Тема у нас сегодня с вами непростая или, наоборот, очень простая. Говорить будем об успехе. Начнем, не знаю, с дурацкого вопроса, наверное, зачем нужен успех? Почему люди так к нему стремятся? Или это такое заблуждение, что на самом деле мы его сами себе придумываем, и это какой-то способ, не знаю, чего-то там заработать побольше денег? На самом деле нет. Что это такое вообще? Что за определение успеха? Есть ли оно?
4: Я думаю, что это вопрос стар как мир вообще по поводу того, зачем это нужно и надо ли это и так далее. Я думаю, зачем это нужно, ответ на этот вопрос кроется в том вообще, что это такое. Вообще успех — это история про мою выделенность. Некоторое. То есть ты должен быть, по сравнению с группой, выделяться по какому-то признаку и желательно в лучшую сторону. Да? И мы тогда должны прийти к вопросу, зачем мне нужно выделяться? Да? Вот зачем мне нужно быть в каком-то смысле отличаться от группы? Психологи даже выделяют такое понятие, как мотивация, базовая мотивация достижения к успеху и базовая мотивация избегания неудачи. Угу. Поэтому стремление к успеху – это стремление к тому, чтобы выделиться. И оно, наверное, заложено как одна из наших базовых потребностей.
3: Оно у всех есть? Или это только какие-то там качества его определяют? Ты должен быть таким-то, тогда ты стремишься быть к успеху. Ведь не все же хотят быть успешными людьми.
4: У успеха тоже есть разные понимания. Вообще мы в науке понимаем успех в трех определениях. Как некоторое вообще психоэмоциональное состояние, которое человеку приятно, да? Тут, конечно, лучше бы поговорить с психофизиологами, но, наверное, каждый из нас, из наших зрителей, знаком с ситуацией, когда у тебя что-то получилось, и ты испытываешь связанное с этим чувством и чувство эйфории, да? Его сложно с чем-то перепутать, оно доставляет, безусловно, кучу положительных эмоций. Вот это ощущение, состояние успеха в тот момент, когда у тебя получилось забить гол в ворота, ты сорвал какой-то куш, отлично выступил на публике, и тебе просто хорошо, да? Вот это первое такое понимание.
3: Я уточню, то есть он не обязательно должен быть публичным, да, этот успех? Или все-таки обязательно?
4: А вот это, про это сейчас как раз поговорим. Это про эмоциональное состояние, да, и ты, наверное, можешь его испытать в тот момент, когда ты сидел один, написал какой-то классный стих и испытал вот этот вот прилив, да, это вот состояние. То, про что вы говорите, Наталья, это такой социальный успех. Это как раз про ту самую выделенность, да. И тогда мы говорим о том, что успех — это тогда, когда группа, которая еще для тебя должна быть важна, не просто какая-то абстрактная группа, а, как бы мы сказали, референтная группа, она оценивает твой результат как успешный. И в этом смысле, вот в этой расхожей поговорке, когда у людей разные проблемы. У кого бриллианты мелкие, у кого носки дырявые, да? Для кого-то мелкий бриллиант не является успехом, и тогда, потому что у всех остальных бриллианты крупные, и тогда тебе этот мелкий бриллиант, да, вообще даже расстроит тебя в этом смысле. И тогда мы возвращаемся к вот этой публичности, к тому, что успех должен выделять тебя сильно из группы, но при этом тут еще важный момент есть прикольный, что он должен тебя выделять, но при этом быть потенциально повторяемым. То есть тот результат, которого ты достиг, в теории должен был, мог быть достигнут и другими людьми из этой группы. Есть классное видео, где один из философов рассуждает про то, что у королей и королев не может быть успеха, потому что мы себя с ними, нам сложно себя с ними соотнести, да? Их успешность, их там дворцы, их, значит, там наряды и так далее, то, что просто неповторяемо.
3: Ну, они просто родились с этим
4: они
3: успехом.
4: Они родились такими. Поэтому это не является успехом. А вот если кто-то, кто потенциально хотя бы мог купить, там, не знаю, Феррари, там, знаю, заработать и так далее, вот он этого добился, и ты тоже в теории, чисто гипотетически этого можешь добиться, тогда это успех. Обратите внимание, вот я всегда говорю, вот этот сторителлинг от успешных людей, которые, ну, они же не любят рассказывать, что мне досталось все там от папы, да. Я начинал с самых низов. Я вот работал на заводе, значит, в гараже мастерил что-то там. Я прошел через все ступеньки. Это делается для того, чтобы именно сконструировать вот этот вот социальный успех, да. Это второе понимание. А третье понимание — это субъективное понимание успеха. Это когда успех не вне внешний, не публичный, а внутренний. И его еще философ 19 века Уильям Джеймс сказал, что успех — это соотношение твоих притязаний к твоему результату. Угу. Вот что ты хотел и что ты получил. Как, может, помните в этих мемчиках «Ожидание и реальность». Да? Если твоя реальность превысила твои ожидания, это успех. И тогда получается, что мы говорим уже не о вот этом внешнем успехе, а вот я хотел чего-то добиться, да? Я этого добился. И получается, он даже пошутил на эту тему, Уильям Джеймс, он сказал, что приравняй свои притязания к нулю, и весь мир будет у твоих ног. То есть все зависит только от тебя. И твой личный успех — это то, как ты его, собственно говоря, определяешь.
3: Просто обычно успех, он именно всеми понимается как публичный. Когда там о тебе где-то написали, рассказали, позвонили знакомые, сказали, что там тебя где-то увидели, прочитали и так далее. Вот он успех. Ну, банально. Тебя показали по телевизору. Я сейчас так утрирую совсем. Или где-то там твой клип зашел в соцсетях.
4: Да, да. Или ты пришел на подкаст, на популярную, значит,
3: например, да. А вот эта вот третья часть, которая вот как бы, она как бы такой, ну, условно говоря, теневой успех, она как почувствовать, что он случился? Вот, то есть внутренний успех, что это значит?
4: Для меня, как для психолога, не как для исследователя, а как для психолога, для практика, наверное, самый конструктивный с точки зрения твоего психологического благополучия, это успех внутренний. Потому что это успех, опирающийся на твои результаты, на твои потребности и на твои действительно какие-то, какую-то твою мотивацию, твое устремление. Если это, Наталья, совпадает, ну, например, ты хотел, значит, вот ты шел к тому, чтобы у тебя, вот ты пришел на телевидение, и у тебя или там на радиостанцию, у тебя свет софитов тебя слепил, то если это является твоей подлинной внутренней потребностью, и ты действительно к этому шел, ну и слава богу, да? На самом деле мы иногда подменяем и какие-то внешние не наши цели, да, не наши желания, не наши потребности под привлекательность вот просто внешнего успеха. И тогда мы, условно говоря, идем, ну, я сейчас самую банальность скажу, работать не на ту работу, на которую мы хотим, а на ту работу, которая кому-то показалась, где-то какой-то блогер сказал, принесет больше всего денег или там внимания и так далее. И тогда получается, как сказали психологи, у тебя происходит сдвиг мотива на цель. Ты работаешь не ради интересной работы, а ради, собственно, того, чтобы в какой-то момент оказаться вот под софит. Что в этом плохого? С одной стороны, ничего, но с другой стороны, получается, что твоя работа не будет приносить тебе того удовольствия, не будет там для тебя тем значимым результатом, а ты будешь просто сидеть и ждать вот этой вот, как вот этой вот морковки, которая будет где-то маячить на горизонте.
3: Ну, условно говоря, ты хочешь повторить чью-то уже историю, кто-то уже сделал, а ты...
4: Совершенно верно. Ты будешь... Ну, тут можно репить, разные метафоры. Да. Жить не свою жизнь, да, повторять чьи-то истории. Мне кажется, мировая художественная культура, телевидение, фильмы, литература наполнена примерами вот этой погони за внешним успехом, и они обычно, ну, где-то они заканчиваются хорошо, но они не потому, что кто-то хочет сказку нарисовать, а потому что, ну, с точки зрения психологического благополучия это приводит к не самым лучшим результатам.
3: Все хотят, ну, многие хотят, да, быть успешным блогером, записывать интересные подкасты.
4: Да.
3: Смотрят, значит, на Сергея Минаева с его миллионными просмотрами, который рассказывает истории интересные, красивые иллюстрации и так далее.
4: Да.
3: Он успешный уже в этом плане блогер.
4: Безусловно.
3: И дальше идет такой условный человек, тоже рассказывает такую же историю, записывает подкаст, просто даже на телефон монтирует, он знает все эти навыки, выкладывает, у него 10 просмотров.
4: Да.
3: В принципе, у него успех, потому что он все это сделал. Может быть, даже, ну, понятно, что у него нет таких же технических возможностей, как у Сергея Минаева, но он повторил эту историю, или ему это понравилось. Но это же не успех, это только его какое-то внутреннее достижение получается, потому что дальше, чтобы это стало успехом, ему нужно собрать вот эти вот какие-то 1000 просмотров.
4: И это будет опираться на то, какую цель он перед собой ставит. Как сказал Уильям Джеймс, ожидание – реальность, притязание – результат. Если его цель, которую он идет, это миллион просмотров, то тогда, конечно, это никакой не успех ни внутренний, ни внешний, да, и ему надо к этому идти. Если, например, ну, допустим, я хочу стать не блогером-миллионником, а я хочу давать людям такой интересный контент, который будет им на самом деле очень значим, то тогда он может испытать от этого вот это внутреннее удовлетворение, потому что, допустим, те 10 человек, которые его посмотрели, сказали, что это было что-то гениальное и великолепное. И тогда произошел вот этот матч. Я вспоминаю из старинной классики фильм «Москва слезам не верит», где герой Георгия Баталова, который, как мы помним, был сантехником, да? Сантехник,
3: ну,
4: по-моему,
3: да? Сантехник.
4: И в него влюбляется главная героиня Веры Алентовой. Он нравится ее дочке, ну, какая-то фигура. И когда она его спрашивает, ну, слушай, а почему ты сантехник, да? Ты давай, иди дальше. Он говорит, мне это то, чему мне не надо идти дальше, я не хочу. Я сантехник, во-первых, которому нравится, что я делаю, а вокруг его ребят, его коллеги говорят, а вы знаете, какой он сантехник? Он от Бога сантехник. Вот тебе и внешний успех, потому что для него референтной группой выступают эти люди, которые говорят, что он сантехник от Бога. И внутренний, да? И вот эта история про его как бы собственный путь. И он же рассказывает легенду красивую про римского императора, который ушел с своего поста, и его просили вернуться.
3: И да, начал говорят. Выращивать помидоры.
4: А он говорит, вы видели, какая капуста у меня дворе растет? Вы бы меня об этом не просили. Это то, к чему сейчас призывают, на самом деле, все коучи. Это сейчас слово такое опошленное, от него разве что только не подташнивает, да? Но если серьезно отнестись к коучингу как технологии, к серьезной технологии, а не так, как об этом там говорят некоторые люди, которые о себе так пишут в социальных сетях, то коучинг — это, собственно, технология осознания своих целей, отделения их от внешней мишуры и движения к вот этому подлинному успеху. успеху, который будет твоим субъективным успехом. А дальше я вам как психолог скажу, что если ты будешь ощущать свою собственную успешность, ты, конечно, можешь ее транслировать публично, так как это делал этот герой в «Москве слезам не верит». И тобой будут уже восхищаться публично, несмотря на то, что ты сантехник. Если тебе хочется и нравится быть сантехником, вот оно, движение к твоей собственной цели.
3: Если резюмировать, в принципе, все хотят, или должны хотеть быть успешными, просто есть громкий успех, а есть тихий успех.
4: Не должны. Почему? Никто никому ничего не должен вообще.
3: Ну, чтобы быть внутри спокойными, да?
4: Когда мы говорим о мотивации достижения, да, там есть такая классная, уже давно открытая в психологии, так называемая кривая Еркса-Дотсона. Это авторы, которые ее придумали, про оптимум мотивации. В чем интересность результата? Логичным кажется, что для того, чтобы чего-то добиться, ты должен этого хотеть. Да? Вполне логично, правда? Ведь есть... И они, в принципе, подтвердили, что если ты не хочешь чего-то добиться, там, не хочешь поступить в престижный вуз, не хочешь там, заработать миллион просмотров и так далее, если ты этого не хочешь, конечно, ты этого не добьешься. Но они открыли ту историю, которая сейчас уже к нам кажется очевидной, но все равно важно проговорить. Если ты очень хочешь этого, это тебе тоже мешает. Потому что если ты очень чего-то хочешь, у тебя эффективность твоей деятельности снижается, потому что у тебя происходит сдвиг с точки зрения того, что тебе нужно совершенствоваться, делать чего-то качественно. У тебя происходит сдвиг в сторону вот этого достижения успеха. Опять же таки, да, ты концентрируешься не на том. И они называют это оптимум мотивации, который будет где-то условно посередине, чуть выше середины. А большое желание достичь миллиона просмотров сдвигает тебя с интересного контента на миллионы просмотров, да, а не на... меняет фокус твоего внимания. Поэтому никто никому ничего не должен. Но, конечно, если ты... стремление к достижению успеха, оно все равно базовое.
3: Оно все-таки у каждого есть, да, вот это стремление?
4: Оно по-разному выражено, да. Mm-hmm. Оно будет по-разному выражено, да. Мы видим вокруг себя людей, которым как будто бы ничего не надо, да, и как правило, это все-таки немножко, не то что печальная картина, но когда у человека нет желания достижений, да, это, наверное, в определенном смысле мешает его развитию. Точно так же, как мешает его развитию такого человека излишняя мотивация достижений. Мы тоже знаем таких людей, которым сразу же видно, что им нужно вот все порвать, разорвать зубами, пройтись иногда, мы даже говорим, по головам, да, и что-то сделать. Эти люди тоже зачастую вызывают антипатию, потому что хочется иногда, чтобы была выражена какая-то и другая мотивация.
3: А вот это вот желание пройти по головам, оно сразу заметно у людей? Или оно со временем проявляется?
4: Мне? Или кому?
3: Психологам.
4: Ученым, психологам?
3: Людям простым.
4: Все психологи разные. Знаете, все психологи разные.
3: Ну, как понять, что ты оказался рядом с человеком?
4: Покажите мне человека, будем его сейчас обсуждать.
3: А, вы его сразу...
4: Мы сразу, конечно, мы же психологи, мы сразу видим и разложим
3: по полочкам.
4: Ну, по каким
3: полочкам? Я имею в виду, чтобы каким вы поймете это его действием, чертам, не знаю, что, по идее. Вот эти достигаторы, они как считывают?
4: На самом-то деле в психологии же всегда есть обыденная житейская психология и научная, да? И многие из нас могут, не обладая психологическим образованием, быть хорошими житейскими психологами. Это вполне нормально. У них, конечно, не будет каких-то системных инструментов, да? Но вот многие вот даже, знаете, раньше говорили, зачем идти в психологи, хотя есть отличные священники, да? И они как бы на Руси заменяют психологов. Ну, так вот. Я сталкивался с этим мнением, когда там в свое время поступал, да, в университет. Житейские психологи могут считывать людей на раз-два. Для этого должен быть какой-то талант. У нас все равно есть свои тесты, свои инструменты диагностики и... Пожалуй, вот это.
3: А если берем вот эту публичную историю, да, все ли понимают, что они потом получают в конце? Или получат? Кто стремится к этому большому публичному успеху? Ну, я так сейчас придумываю, да, потерять какое-то здоровье, потому что потратить слишком много времени на вот это вот достижение. Ну, не буду спать ночами, могут остаться без семьи, там, будут страдать от одиночества. Сейчас я так перечисляю все возможные последствия. Возможно, у них там не будет близких друзей, они там сменят обстановку, или у них будет слишком много денег, они захотят иметь еще больше денег. Ну, так я уже придумываю всякие последствия, которые возможны после того, как ты там заработаешь миллион, станешь знаменитым актером, там, не знаю, снимешь гениальный фильм, там, или еще что-то случится. Все время поддерживать вот эту свою славу, получается.
4: Ну, это сравнивают очень часто, да, с какой-то наркотической ситуацией, это сравнивают с каким-то, как раз я и говорю, такое психоэмоциональное состояние, которое возникает в моменте, которое тебя должно потом подпитывать. Один из очень каких-то богатых наших с вами соотечественников, да, в интервью недавно говорил, что в принципе после какого-то уровня дохода, да, ну, у меня нет таких уровней дохода, поэтому я не знаю, могу только сослаться, да, после какого уровня дохода, в принципе, ничего не меняется в плане твоей покупательской способности, потому что ты в целом можешь купить уже более-менее все, но, говорит, я еще не знал людей из нашего цеха, которые при этом останавливались бы, да, им все равно нужно это больше, потому что это ярко выраженная действительно мотивация достижения. Я вернусь к той мысли, что человеку, который стремится исключительно к внешнему успеху, действительно нужно бы задуматься об успехе внутреннем. И это, пожалуй, самое главное. Осознать какие-то свои цели. Я повторю только это. Потому что мы, психологи, мы имеем дело с выгоранием. Мы имеем дело, кстати, обратить внимание, с вот этой историей, которая уже очень сильно распространена и связана с тем, что называется дауншифтингом. Да? Потому что как раз император со своей капустой – это история про такой классический дауншифтинг. Когда гонка, погоня, да, перестала приносить тебе удовлетворение или, наоборот, оказалась в чем-то фейком. Я люблю, например, со студентами разбирать, ну, книжки они не читают, поэтому на примере фильма, значит, разбирать Чака Паланика, «Бойцовский клуб», где как раз мы с ними обсуждаем вообще вот этот вот, ну, понятно, достаточно такой вот провокационный сюжет, но внутри всех этих провокаций, помимо «Бойцовского клуба», там есть очень четкий история про людей, которым была навязана логика какого-то внешнего успеха, которые надели вот эти белые воротнички, значит, затянули здесь галстуки, работали в движении к этому успеху, и потом, значит, оказались разочарованы. Именно вот от того самого Наталья диссонанса, про который мы с вами говорим. И тогда у них начинается вот это протестное поведение, которое подхватил герой прекрасного еще молодого Брэда Питта. Там, да? Кстати, обратите внимание, классная одна идея есть у французского философа современного Элена де Батона. Он говорит о том, что современный мир – это мир равных возможностей. Каждый из нас может, значит, если и справедливых равных возможностей, получай образование хорошее, значит, открой свой бизнес, добейся всего. Ну, условно, там, 200-300 лет назад и 1000 лет назад всю историю такого не было, да, потому что была кастовость, была классовость, да, ты, если там родился крестьянином, ты не можешь не получить образование, ты не можешь добиться чего-то, у тебя очень четкий потолок. Казалось бы, мир становится более справедливым, и это здорово, но с другой стороны, мы как раз вот создаем вот эту иллюзорность вот этого успеха, потому что успех – это по-прежнему выделенность. Успех – это по-прежнему те там верхний слой этого тортика, да, и как бы ты в любом случае какой-то больший процент людей, 90, 80, ну, неважно сколько, останутся вне этого социального успеха, потому что успех будет всегда про вот эту прослойку. А тебе кричат со всех сторон, да просто протяни руку. Просто протяни руку, просто сделай 2-3 шага, и это на тебя свалится. И вот этот диссонанс в голове людей получается от того, что начинают туда бежать, да, а они начинают, значит, работать, они начинают вот это все делать, а потом смотрят, что они к нему не приходят. В лучшем случае они приходят к какому-то среднему результату, да, и как-то им надо с этим справляться. Вот «Бойцовский клуб» — это про то, что они с этим не справились, да, или там, и это вызывает определенные такие, в том числе, психологические проблемы.
3: Правильно ли, ну, так, возвращаясь так немножко к началу, в принципе, успех – это когда тебя оценивают, да, все время. Тебя должны как-то оценить.
4: Внешне,
3: ты должен
4: да.
3: кому-то понравиться, да, да. наверное, да?
4: Да.
3: И тебе, значит, с детства начинают ставить эти оценки. Ну, там, да. тебя оценивали в школах, как ты сдал экзамены, да. как ты пришел, во что-то оделся, как ты себя вел. Сейчас собираются вести еще оценки за поведение.
4: Да.
3: И ты, вероятно, привыкаешь, да, к тому, что ты все ставят оценки,
4: да.
3: и ты потом пытаешься все время кому-то понравиться.
4: Да.
3: Так происходит? Или есть какая-то другая технология, вот это вот все неправильное с оценками, а нужно по-другому все делать?
4: Ну, это вообще прикольная тема. Вот прям специально есть такие исследователи, которые занимаются педагогической психологии, они в этом глубоко копаются, я смогу только по верхам какие-то вещи сказать. Но это, конечно, очень любопытная история. Потому что, с одной стороны, оценки, ну, скажем так, они держат в тонусе. Они задают стандарт той самой мотивации достижения. Они превращают любой процесс в некоторую, ну, назовем это модным словом, геймификацию, да, потому что в некоторую игру, потому что ты достигаешь результата, сравниваешь себя с окружающими. И вообще мы договорились о том, что это базовая история. Сравнить себя с какой-то внешним стандартом, абсолютно базовая история, ну, никуда от нее не деться. С другой стороны, сейчас уже все много есть, я так понимаю, исследований, которые показывают, что излишняя ориентация на оценки, да, к как излишняя ориентация на внешний успех. Например, был классный эксперимент одного из человек, который вообще почти был, я так понимаю, был номинантом на Нобелевскую премию. Правда, не по психологии, у нас нету Нобелевских премий по психологии.
3: Пока нет.
4: Обделяют. По экономике. Но экономика, она в науках о поведении может быть близка. Людям предлагали сделать какую-то простую работу и давали за нее какое-то вознаграждение. Ну, там, им предлагали собирать конструктор из лего, да? Ты сделаешь ли ты вот эту работу за $5, да? Человек соглашался, он получал эти $5, дальше ему давали точно такую же работу и говорили, а сделаешь вот точно такую же, но уже не за 5, а за $4.5. Ну, опять же, смотрели, согласиться, не согласиться. Опять давали тот же конструктор, за 4, уменьшая каждый раз вознаграждение. И смотрели, в какой момент человек остановится. Во второй серии эксперимента все то же самое, но в зависимости от результата ему ставили какую-то оценку. Ну, прям вот оценку ставят. И смотрели, когда остановятся. Когда людям ставили оценки, они дольше соглашались сделать эту работу, потому что у них была вот эта мотивация про оценки. Но самые дольше всего сохраняли интерес к этой работе те люди, которым не просто давали оценки, а давали развернутую обратную связь. Вот в педагогической психологии есть, я так понимаю, такие эксперименты или исследования в некоторых школах и так далее, где учителя пытаются сместить фокус внимания с оценок на развернутую обратную связь. И вот эта экспериментальная история, она очень получает такие хорошие, яркие результаты. И мне это тоже, если честно, больше нравится, потому что мы чуть-чуть смещаем внимание с вот этого искусственной гонки за рейтингом, да, с внешней мотивацией, внешний успех. Обратная связь, она тоже тебе дает оценку, но при этом она концентрирует твое внимание на твоей работе, да, а не просто на стандарте вот этой вот оценки. И в этом смысле, подытожим, если мы говорим об оценке как о внешнем необходимом регуляторе в образовании, потому что у маленьких детей еще нету содержательной мотивации к учебе, да? Ну, скажи ты там второкласснику, там, слушай, хочешь, занимайся, хочешь, не занимайся, он не будет заниматься, потому что нафиг ему это надо, да? И это вполне понятно. Но действительно не вбивать им в голову вот эту исключительную внешнюю мотивацию, а аккуратно ее разбавлять вот этой, например, содержательной обратной связью, которая, конечно, для учителей лишний геморрой и не очень экономично, да, дай 30 людям там содержательную обратную связь. Но в том или ином виде это намного круче.
3: Я так понимаю, что там в этой обратной связи может же и критика тоже быть, да? Там же не обязательно хвалить.
4: Ну, конечно, абсолютно верно. Да. Главное, что она должна быть индивидуализированной. То есть говорили, мы с вами там до эфира говорили немножко про поколение, да? Молодые поколения привыкли к тому, что, ну, к некоторой ценности своей личности, к индивидуализму, да, и в этом смысле внимание к ним, да, ну, это такой вот способ завоевать их лояльность, да, поэтому индивидуализированная обратная связь, даже критическая в том числе, да, она на то и хороша, что она индивидуализирована.
3: Будем надеяться, что у всех все получится. Кто хочет публичного успеха, кто внутреннего.
4: У всех все получится, конечно.
3: Спасибо большое, Александр Рикель, социальный психолог. Спасибо.
4: Вам спасибо.
1: Поговори со мной.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты. Мобилизованные украинцы пытаются сбегать из армии по несколько раз. Российский город вводит политику China Friendly. Об этих и других темах подробнее далее. Два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова украинскими боевиками. Ранен ребенок. Он госпитализирован. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил, что люди эвакуированы. По его словам, в одном из домов повреждены верхние этажи, в другом – крыша и остекление. Экстренные службы работают на местах происшествий. Почти половина мобилизованных в ВСУ пытается сбежать, причем по несколько раз. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Он уточнил, что по данным украинских источников, сегодня насильственно набираются вооруженные формирования примерно от 30 до 35 тысяч человек, но половина из них бежит. По его словам, цитата, «каша в цифрах получается из-за того, что люди зачастую бегут много раз». Бывший сосед, известный своими антироссийскими заявлениями главы европейской дипломатии Каи Каллас Дмитрий Линдер, рассказал РИА Новости, что в юности она не считала себя русофобкой. Линдер, переехавший из Эстонии в Россию, в студенческие годы жил недалеко от Каллас, и к общению носило дружеский характер. Молодые люди часто общались на тему мировой политики. Вспоминая общение с нынешней главой евродипломатии, собеседник агентства отметил, что Каллас проявляла большой интерес к политической повестке и четко следовала своим убеждениям. В межэтнических вопросах она придерживалась нейтральной позиции и не считала себя националисткой. Хабаровск с осени этого года вводит политику China Friendly. Навигация в городе, гостиницах и заведениях общественного питания будет и на китайском языке. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Ранее он рассказал, что запуск автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский на границе с Китаем кратно увеличит туристический поток из этой страны в Хабаровский край. Главным признаком мошеннического объявления о работе является необоснованно высокая зарплата при простых должностных обязанностях и отсутствии опыта. Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках форума. Перед тем, как откликаться на какое-то предложение, необходимо изучать рынок, смотреть средние зарплаты, находить информацию об организации, отзывы сотрудников и трезво оценивать себя и свои профессиональные навыки, добавил Кузнецов. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер Киношита Кап» в Токио. По сумме двух программ Байкова и Козловский получили 203,66 баллов, сделав уникальный четверной выброс. Второе место у Екатерины Чекмарёва и Матвея Янченкова. Третьими стали Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Ранее у мужчин первые и третьи места заняли петербуржцы Владислав Дикиджи и Евгений Семененко. Впереди соревнования танцевальных дуэтов и женщин. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую, всем доброе воскресное утро. Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас будем обсуждать самые яркие темы, которые вот только у нас появляются и появились совсем недавно. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров с нами на связи. Игорь Владимирович, здравствуйте, доброе утро, спасибо, доброе утро, что подключились.
3: Доброе утро.
2: Давайте начнем разговор с, конечно же, визита Ушакова и Кушнера к Владимиру Владимировичу. Вот этот разговор...
3: Уиткоффа и Кушнера. Простите, что я перебил. Уиткоффа и Кушнера.
2: Уиткоффа, да. Да-да-да, конечно. Уиткоффа и Кушнера. А, ну и, собственно, вот давайте обсудим, что же там такое происходило. А, говорят о том, что 3 часа примерно длилось вот это время встречи, переговоры. Они, кстати, проходили не только в формальной обстановке, еще и там была информация о том, что даже в неформальной, во время обеда, тоже обговаривали какие-то вопросы. А, есть у нас высказывания касательно того, что там могло происходить, но они достаточно сдержанные. В принципе, достаточно привычна вот эта ситуация. А что у нас из известного? Беседа продолжалась вот более 3 часов, прошла в содержательном, откровенном и доверительном тоне. Американские переговорщики изложили ряд соображений о возможных путях урегулирования украинского конфликта. Российская сторона дала развернутую и исчерпывающую оценку ситуации в зоне СВО, отметив успехи российских войск. Гости взяли на заметку, вот это, кстати, важная, мне кажется, вещь, что киевский режим перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением нацистов. Путин подтвердил готовность к конструктивному диалогу с США по украинскому урегулированию, и Уиткоф и Кушнер пообещали использовать полученные от российского лидера оценки в ходе дальнейших контактов в Киеве. Ну, собственно, давайте сначала вот такой вопрос касательно того, на что обратим внимание вот в этом объяснении, описании, ну, как его можно трактовать.
3: Ну, меня заинтересовало фактически, наверное, последнее только сообщение, которое поступили буквально, там, не знаю, может быть, в течение последнего часа о том, что, ну, в ряде СМИ какая-то утечка о том, что стороны приняли какой-то некий план действий, о котором мы узнаем через некоторое время, там, через несколько недель. То есть все-таки какая-то договоренность достигнута, это не просто обмен мнениями, и не совсем понятно пока, договоренность касаемо только российско-украинских отношений или нет, или по более широкому спектру вопросов, потому что предыдущая информация, она говорит о том, что обсуждались не только российско-украинский конфликт обсуждался, но и российско-американские отношения обсуждались, двусторонняя повестка тоже присутствовала, и какие-то перспективные совместные проекты также обсуждались. И мне вот показалось, что это новация вот этих переговоров, хотя от Дмитриева поступали раньше сигналы о том, что ведутся какие-то переговоры о российско-американском сотрудничестве, но они не велись, на мой взгляд, никогда с вот этой группой Уиткоф-Кушнер, а где-то в каких-то других местах, потому что, ну, и Дмитриев регулярно посещает Соединенные Штаты, и мы знаем, что он там проводит какие-то встречи, но вот не знаем где. Так вот, в данном случае, мне кажется, Уиткоф-Кушнер, вот эта вот группа, она и эту повестку обсуждала. Это, наверное, было отчасти причиной того, что переговоры длились, ну, довольно длительно. И мне кажется, вот мы видели хронику, мы видели фотографии, вот она память там Дмитриева, Светкова, Кушнера. Видно, что все довольны результатом и, похоже, в данном случае договорились действительно о продолжении, которое не зависит от результатов поездки в Киев. Вот что для меня важно. Ну, или то, что я увидел, это мои такие личные оценки, которые, ну, основываются только на впечатлениях и какой-то просмотре какой-то визуальной информации.
2: Угу. Но касательно, кстати, вопросов, которые обсуждались вне российско-украинского конфликта, тут действительно было сказано о том, что ответственный за санкции чиновник Минфина США Джин Ланг вошел в состав американской делегации, или, как его еще называют, действующий царь санкций в Минфине США. Вот, может быть, кстати, стоит посмотреть еще с той точки зрения, они, может, предлагали какие-то, там, не знаю, снятие санкций на определенных направлениях или что-то еще для того, чтобы подтолкнуть, там, не знаю, Россию к каким-то уступкам. Вот подобную мы рассматриваем сторону вопроса. Все-таки они приходили, чтобы просить, или они приходили и говорили, что они хотели бы видеть? Ну, так сказать, с позиции силы они приезжали, или с позиции вот таких, ну, скажем так, проигрывающей стороны, может быть?
3: Ну, я думаю, что они предлагали что-то. Вот насчет того, что они давили, ну, даже по поведению, вот их поведению не скажешь, что там было какое-то давление. Я думаю, что был такой равноправный диалог, и я думаю, что информацию, которую они получили в последнее время, вот они же ведь не вели таких прямых контактов с президентом российским, не имели, и не имели возможности увидеть его отношение личное к происходящему, да, погруженность в ситуацию. Я думаю, увидев это, они каким-то образом скорректировали свое мнение, потому что мы видели, как западные СМИ активно продвигали совершенно абсурдные вещи о том, что Украина имеет какие-то успехи на фронте. Да? И мне кажется, это, может быть, даже отчасти это стало побудительным мотивом для того, чтобы прилететь в Москву и разобраться, что происходит. И вот то, что они в результате получили информацию о продвижении российских войск, они увидели уверенного президента, очень уверенного, потому что мы наблюдаем, как в последнее время даже вот это, внешне Владимир Владимирович, очень спокойно оценивает, когда говорит о ситуации на фронте, когда говорит об успехах российских войск, довольно спокойно оценивает ситуацию в том плане, что мы не видим тревоги в глазах президента, даже намека на тревогу, да, а это очень важно. Я представляю, когда личный контакт происходит, такая коммуникация, где возникает некая химия, они сидят друг напротив друга, там на расстоянии метра, там друг от друга, обедают вместе, там или ужинают, да, возникает

0: Ну, даже в начале этих переговоров я общался на одном телеканале долго на эту тему и был более скептически настроен. С одной стороны, с другой, я вам скажу вот такую тоже, может быть, оригинальную, может быть, не очень оригинальную мысль. Вполне возможно, понимая ситуацию у Трампа, ну, а у Трампа на носу ноябрь, извините, да, извините, такое грубое выражение, да, выборы в Конгресс промежуточные. И для него это очень важно сейчас иметь какой-то успех. По Ирану он никакого успеха не имеет. Какой-то такой вот сигнал добрый Владимир Владимирович ему послал для того, чтобы он, ну, мы видим, что Трамп очень эмоциональный человек, может быть, не всегда грамотный, но довольно эмоциональный, и натура у него такая специфическая, но и очень интересная. Может быть, это поможет как бы неким образом ему тоже перенастроиться, да, рука протянута со стороны России, чтобы Трамп мог сказать, вот у нас есть успехи на переговорном треке, уважаемые избиратели, так что голосуйте за нашу партию. И это потом стимулирует Соединенные Штаты, лично Трампа, каким-то действием, ну, более конструктивным, что ли, потому что, ну, позиция просто созерцательная, позиция наблюдательная. Наблюдатель – это не то, что мы ждем от Соединенных Штатов на этом треке. Мы ждем, что Соединенные Штаты объяснят Зеленскому, что надо, в общем-то, отвечать реалиям. Да,
1: но вот в том-то и дело, что сейчас абсолютно непонятная ситуация складывается. У нас совсем недавно, вот, во-первых, происходила эскалация, если уж так говорить, да не, что недавно, можно сказать, она сейчас и идет. Сам Владимир Владимирович в начале вот этих переговоров сказал, что ситуация, конечно, достаточно проблематичная для вот такого рода обсуждений, но вот вы сказали, что все равно доверительная такая атмосфера. А наш президент очень уверенный, и вот они вот с этим поедут как раз к Зеленскому. Плюс тут еще вот, ну, не было такого раньше, чтобы прям отдельно отмечали, ну, скажем так, состоявшиеся уже, ну, проявления нацизма на Украине. То есть прямо сейчас вот на это сделан определенный акцент, что, да, Уитков и Кушнера донесли вот эту мысль, рассказали о том, что там происходит. Вот как вы считаете, вот это как-то повлияет на восприятие того же Трампа, когда уже переговорщики вернутся в Соединенные Штаты? Ну или, может быть, сами Уитков и Кушнер тоже уже с определенным другим настроением приедут в Киев?
0: Ну, я думаю, на это был расчет сделан. Причем расчет, знаете, такой, не какой-то там хитрый иезуитский. Нет, разумный расчет, что, ну, они будут как бы реально оценивать ситуацию, с кем они имеют место, дело там, да, человек, который пособников нацистов, реальных нацистов, он их превозносит. Но, с другой стороны, ну, а они до 4 предыдущих года или раньше даже, они об этом не знали. Ну, вот так вот. Ну,
1: вот,
0: да, не было
1: вот
0: перезахоронений, не было перезахоронений.
1: Да и как будто информация у них есть в полном объеме.
0: Да есть у них, конечно, вся информация обо всем полностью, и они знают, что такое бандеровская идеология, все эти годы понимали это, да, и это, ну как, ну, все они знают, все они понимают, и как-то они все время с этим терпят и смиряются. И не Соединенным Штатам об этом нам напоминать, извините, конечно, да, я здесь вот меньше должна, вот по этой теме я меньше надежд питаю, потому что мы прекрасно с вами знаем американское законодательство в плане идеологии нацизма, да, идеологию нацизма в Соединенных Штатах можно тоже пропагандировать. И вас, вы пойдете с фашистскими лозунгами, извините, по какой-нибудь там улице американского городка, и вас будет охранять полиция, потому что это свобода слова. Ну, мы знаем это, но это правда. Это я вам сейчас не придумываю, вы это тоже, я думаю, знали, да? То есть их такое понимание свободы слова. Поэтому здесь, вот, мне кажется, это надежда на адекватность, да, всего лишь. Но не главный аргумент, или там не очень, не тот самый важный аргумент, который может повлиять на США. Для нас это принципиально важно. Для части мира это принципиально важно. Но если мы видим, как поляки даже, знаете, да, через одного здороваются с Зеленским. То есть есть те, кто просто принципиально не хотят, вспоминая Волынскую резню, да, а есть те, которые, тем не менее, в условиях современности готовы с этим смириться. Ну, а чего мы ждем от американцев? Я все-таки был бы, в данном вот именно случае, я был бы чуть менее оптимистичен.
1: Игорь Владимирович, ну тогда давайте вот еще порассуждаем немного о

0: уже о временах, которые наступят совсем скоро. Уитков и Кушнер посетят уже Зеленского, поговорят с ним. Просто вспоминая предыдущие подобные, ну, так скажем, переговоры челночные, что ли, или как их правильно называть?
1: Это челночная дипломатия.
0: Челночную дипломатию. Вот если вот говорить о предыдущих таких случаях, там всегда как было? Поговорили с нашей стороной, поговорили с киевской стороной, понимают, что да, больше там склоняются к нашей позиции, соответственно, надо чуть больше давить на Киев, и тут начинает активно включаться Европа. Ожидаем вот ее опять, вот этого активного включения с тем, чтобы как-то дискредитировать ситуацию, попытаться просто вот саботировать мирные переговоры и сделать абсолютно все, опять там целые делегации приехать к Трампу. Но мы это тогда наблюдали очень активно, когда они просто под ручку вот так Зеленского брали и ехали к Трампу договариваться. Вот их какие действия будут?
1: Если вы сейчас не... Сегодня не воскресенье и не закончившийся еще период отпусков в Европе, я думаю, прямо с утра бы уже были эти заявления в европейской прессе. Вполне возможно, они будут. Но завтра точно. Уже начнется давление на Трампа. Да, они выразят недовольство, потому что мы видим, что позитивные оценки или там хотя бы позитивное настроение у Кушнера и Уиткова присутствует. Присутствует. Все, значит, вы поддались Путину, все, значит, надо вмешиваться, да? Я думаю, они вмешаются сразу. И, конечно, они будут всячески вставлять палки в колеса переговорному процессу. И вот я что еще хочу сказать, вот если уж говорить, как повлияет это в целом на переговорный процесс? Хотя бы это повлияло на отношения с Соединенными Штатами. Вот я рассчитываю на то, что когда выборы в Конгресс пройдут, тем или иным образом, вот давайте так, не будем даже об их результатах прогнозировать, все-таки Трамп попытается за оставшиеся 2 года каким-то образом выровнять отношения с Россией вне зависимости от российско-украинского конфликта. А вот то, что эти переговоры прямо вот так существенно повлияют на российско-украинский конфликт, на ситуацию, вот, на переговорный процесс, я все-таки сомневаюсь по-прежнему, вот, потому что есть европейцы, которые будут всячески этому препятствовать. Они будут сейчас, не знаю, последние собирать центы для того, чтобы обеспечить украинскую армию чем-то. И это будет не позитивно влиять. Зеленский сейчас начнет, конечно, опять просить у европейцев поддержки. Но есть англосаксы, есть Британия, которая в данном случае, конечно, занимает откровенно русофобскую позицию и будет всячески способствовать Зеленскому.
0: Ну, это абсолютно точно. За поддержкой тут Зеленский не постоит, как всегда, со своим «дай приедет». Ну, кстати, там уже и Германия постоянно говорит о том, что новые боеприпасы поставят, новые там ракеты для ПВО. Хотя, кстати, на этом фоне, как всегда, Фица отличается, говорит о том, что вот Европа виновата в том, что сейчас продолжается, и могли вообще закончить это все в 2022 году, но, к сожалению, этого не произошло. Я предлагаю вот чуть дальше еще двинуться. Тут, понятное дело, мы будем получать все больше и больше сведений и, соответственно, дальше нашим слушателям все рассказывать по ходу дела. А вот касательно, например, Испании. Вот любопытный момент. Трамп заявил о нулевом контроле границ в Испании. Даже он обратил на это внимание опять. Да и у испанцев действительно есть вот это слово. Сложная ситуация с миграцией. Как думаете, испанцы справятся?
1: Ну, испанцам тяжело, но дело в том, что там вообще проблема с этими автономными городами, которые находятся на африканском побережье, потому что, была бы это Испания континентальная, а это как бы анклавы, которые там за морем находятся. Испания, наверное, справится. Этот процесс, он же инициирован. Он же вот так вот, знаете, неожиданно в один день не бросается толпа людей. И не начинают.
0: Тем более, когда их спрашивают, а зачем вы сюда приплыли, они говорят, ну а почему нет?
1: Ну почему нет, да, или вообще мы не знаем, зачем, вот так. Да, вот, то есть это, а потом вдруг это прекращается, да, это же как-то очень странная вся история. Понятно, что будут решены чьи-то вопросы, вот я даже сейчас не хочу вдаваться, там столько версий, каждый из них имеет почву под собой, вот, по крайней мере, что это внешние силы действуют, это точно. Вот. И это не столько, ну, как бы, испанский прокол, да, а это сколько это вот как бы необходимость вмешаться в этот процесс сейчас, ну, в европейскую ситуацию. И поэтому я думаю, что, ну, Испании просто не повезло, скажем так. Ну, к счастью или к сожалению, вот эти кризисы, вот эти вот миграционные, они как бы такими волнами происходит. Мы же уже наблюдаем это не первый раз, да. Италия в свое время страдала, да. Вот почему в тот момент, когда страдала Италия, не страдала Испания, которая, казалось бы, ну вот имеет так, вот, такие форпосты, да, в Африке. Но почему они тогда не через Африку, не через эти города шли, где им даже быстрее добраться, вот, а они плыли в Италию. Ну, значит, так надо было. Вот давайте разберемся там. И у каждого вот этого потока есть свои бенефициары. Поэтому Испания справится. Но в целом вот эта система европейская, она, ну, она очень дырявая, страдает она именно от того, что, ну, в Европе в свое время допустили огромное количество ошибок, они не хотят отказываться от них. Вот. И, ну, я не знаю, процесс такой, вот, принцип домино. Одна за другой валит. В общем, в любом случае, если так разбираться, это негативно... Это приведет в итоге к серьезным изменениям внутри Евросоюза. Но вот сказать, в какой перспективе, я думаю, в среднесрочной, не так быстро. И придет время, когда вот эти все кризисы, итальянские, испанские, немецкие, там, германские и так далее, будут вспоминать, как вот те, с чего начался развал нынешней модели Европейского Союза. А она будет подвергнута... Евросоюз не исчезнет. Но он кардинальным образом будет пересобран, что ли, так вот, мне кажется, так.
0: Ну, вот это действительно любопытно с точки зрения того, что есть бенефициары, и это происходит вот такими волнами. В то время у нас никакими там нелегальными миграциями ничего не происходит. У нас просто вот с Китаем прекрасное взаимодействие. Сейчас даже Министерство транспорта России ведет работу над проектом двустороннего соглашения с Китаем, которое касается возможности пересечения госграницы физическими лицами на личных автомобилях. Ну, вместимостью до 8 человек. На самом деле, вот это достаточно приятная новость, но вот у нас буквально полторы минутки остается. Хочется спросить и вот немного поговорить по поводу высказывания премьер-министра Японии, которые требуют от России демонтировать мемориал, посвященный победе СССР над Японией, установленный в Хабаровске. Честно говоря, звучит странно. Почему мы должны его демонтировать? Это, ну, событие.
1: Странно звучит. Это звучит, ну, как-то противоестественно даже, потому что есть Вторая мировая война, у которой есть итоги, которые признаны всем миром, да, вот всем, да, ну, получается, ну, я говорю, даже Германия признает итоги, да, основной участник, но получается, Япония не признает итоги Второй мировой войны. Она не позволяет, не хочет позволить другим странам чествовать победителей в этой войне, не хочет признать географические итоги, ну, это имеется в виду Южные Курилы, не хочет признать российскими. Это очень удивительно, странно, и мне кажется, маргинально. Вот такие заявления, они маргинализируют японскую внешнюю политику. Так заявлять можно. Ну, можно, не, что-то не нравится, что-то не хочет, но этого не могут делать политики первой величины. Да, это может простой обыватель такое сказать. Да, вот что-то не нравятся они мне. И все. К сожалению, вот получается, что Япония сейчас находится на такой обочине мировой политики, раз такие заявления звучат из уст. Ну, первых лиц.
0: Да, к сожалению, мы это наблюдаем, и, ну, понятное дело, никто мемориал этот убирать не будет, но японцы этому вот совсем, конечно, недовольны, не нравится им. Ну и ладно, не нравится, не нравится, терпимая красавица. Спасибо огромное вам за комментарии, за утреннее подключение. С нами на связи был политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. А прямо сейчас новости на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он и решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал дешевой провокацией решение властей ФРГ закрыть Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. По его мнению, Германия уже давно сознательно пошла на снижение уровня гуманитарного и дипломатического общения с Россией, еще когда отправила Украине свои первые танки «Леопард». Глава Министерства иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуле заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор о деятельности Русского дома в Берлине. Министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров заявил, что в результате этого решения отделения Института Гёте в России будут также закрыты. Министерство иностранных дел России назвало закрытие генконсульства в Бонне шагом к разрушению отношений России и ФРГ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что они делают все, чтобы Россия, обладая богатейшими запасами природных ресурсов, сохраняла статус энергетической державы. Мишустин подчеркнул, что нефтегазовая отрасль имеет стратегическое значение для устойчивого социально-экономического развития страны, а благодаря работе комплекса обеспечивается энергетическая безопасность государства. Украинские военнослужащие на Добропольском направлении массово используют QR-коды на российских листовках для выхода на связь и последующей добровольной сдачи в плен. Об этом заявил на видео Министерство обороны командир расчета БПЛА группировки «Центр» Илья Мельников. По его словам, российские военные ежедневно распространяют такие листовки с помощью беспилотников. Счет их идет на тысячи. Слова европейских политиков об урегулировании конфликта на Украине и диалоге с Москвой ничего не значат, поскольку их действия направлены против России. Об этом заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. На деле политика ЕС совпадает с курсом НАТО, отметил дипломат. Он подчеркнул, что речь идет о стремлении затянуть конфликт на Украине для нанесения стратегического поражения России. О необходимости возобновления диалога Европы с Россией не раз заявлял президент Финляндии Александр Стуб. Также возобновить переговоры с Москвой призывали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. При этом Россия не получала никаких официальных запросов из Евросоюза о возобновлении диалога, заявлял ранее Грушко. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
3: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас в гостях директор гимназии 1306 Елена Болеславовна Споршева. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Елена Болеславовна, вы доктор педагогических наук. Вы почетный работник образования, вы профессор Московского государственного университета, вы кавалер ордена «Слава России». А скажите мне, вот что для вас вот это понятие «учитель»?
4: Вы знаете, оно настолько объемно, что одной фразой ответить невозможно. Но это прежде всего человек любящий. Любящий прежде всего детей, жизнь, движение, стремление всегда идти вперед и по возможности добиваться результата. Неважно, в какой области – культуры, спорта, науки – абсолютно все равно. Это не сумма знаний. Сумма знаний есть у преподавателя. Учитель – это человек, который проживает жизнь вместе с ребенком. И, наверное, это самое главное.
3: А вы своих учителей помните?
4: Ну, обязательно. Кого-нибудь. Не кого-нибудь, да? А обязательно всех поименно любой предмет. Я закончила московскую школу, 497-ю. Это на Котельнической набережной. Uh-huh. И счастлива, что когда мы, выпускники, спустя много лет собираемся...
3: Вы до сих пор собираетесь?
4: Собираемся. Раз в 5 лет, правда, но собираемся. Uh-huh. И мы можем вспомнить, как звали, и, соответственно, фамилию, и предмет каждого педагога, не говоря уже о самых теплых душевных воспоминаниях.
3: Вас-то к чему вообще душа лежала, вот когда вы учились?
4: Когда я училась, я хотела быть писателем.
3: Так.
4: Я писала рассказы, стихи, сначала в школьную газету, потом я занималась в совершенно потрясающем кружке, который вел детский писатель Юрий Яковлев.
3: Его тот, который про льва написал?
4: Да. Вот это было в Дворце пионеров, и там же с нами работал Евтушенко.
3: Это, конечно, удача
4: да,
3: в жизни.
4: Да, конечно, удача. Мне вообще как-то везет на талантливых, ярких и сильных людей. Поэтому у кого учиться есть.
3: А вот скажите, какие сегодня дети?
4: Замечательные. Во-первых, они умные. И я бы сказала, что каждое поколение, которое приходит, оно как бы на ступеньку в развитии, естественно, выше и интереснее, чем было предыдущее. Они очень пытливые. Они такие же восторженные, как мы, просто предмет восторга может меняться, но очень отзывчивые, очень добрые, во всяком случае, в гимназии 1306 это так.
3: Никакого зла нет?
4: Нет, зла никакого нет. У нас вообще как-то получилось так, что в гимназии сегодня 42 национальности. Но у нас никогда не возникало вопроса, кто ты и что ты. Вот мы с тобой одной крови 1306, как в Маугли. И самое интересное, что с самого начала, когда мы открыли школу в 2001 году, у нас старшеклассники, помогая педагогам, сидели с малышами. И вот эта вот традиция, ну, как сидели, проводили какие-то часы и в то же время с ними играли и приглядывали, потому что школа только начиналась. У нас было всего 101 человек, когда открыли школу. А сейчас порядка 1300. Но это вместе с 2 детскими садами. Дошкольные отделения,
3: боже,
4: и в них тоже теперь изучают самые разные предметы. Причем один из них международный, а другой работает по российской программе. Есть право выбора.
3: То есть это уже целый дом образования. Мы говорим об учителях, о вас и именно о вашей школе. Прошу прощения, я называю это школой.
4: Хорошо.
3: Да, вы не возражаете?
4: Абсолютно не возражаю.
3: Потому что, вы понимаете, маленький человечек, он приходит в детский сад, да, а потом он попадает в школу. Школа – это обучение всему. Почему у вас дети не ссорятся, не ругаются, не дерутся? Ну, наверное, именно потому, что педагоги другие.
4: Вы знаете, наши дети – большие труженики. Мы им создали такую ситуацию, при которой они трудятся ежедневно с утра до вечера.
3: То есть им некогда даже.
4: Главное в школе – это играешь ли ты главную роль в спектакле, начинаешь ли ты вести танцевальный хоровод какой-то, который выходит на сцену,
3: вообще,
4: запеваешь ли ты в хоре. Но прежде всего дети любят успех. И поэтому мы к оценкам
3: придём. Взрослые тоже.
4: Да, но этот успех пока еще не связан с обязательной физикой, химией, математикой. Вот желание нарисовать лучшую картину и висеть на выставке, представляться.
3: Конечно, да.
4: Со сцены выступать и, понимаете, получать аплодисменты за свою серьезную работу. Вот это вот очень интересно. Быть капитаном сборной школьной по баскетболу.
3: У вас и спорт,
4: две сборные,
3: да?
4: Спорт тоже, конечно. Вот это вот самое важное для детей. А потом уже идут наши обычные школьные ценности, как ты написал контрольную работу, справился ли ты с тестированием и так далее. Но это на втором месте. На первом месте у ребенка сегодня личная успешность.
3: Вот такая вот амбиция здоровая.
4: Здоровая, абсолютно здоровая, потому что они могут сравнивать.
3: Ну да.
4: И вот это вот, пожалуй, самое главное. Почему я и говорю, что дети на самом деле очень умные.
1: Программа «Мастера».
4: Вы знаете, что мы придумали? Мы придумали немножко разбавить чисто учительскую среду. И, наверное, поступили правильно. Многое в этом решении было от необходимости открыть полноценно сразу новую школу. Дело в том, что у нас рука об руку с профессиональными учителями, которые имеют педагогическое образование, работают еще и выпускники вузов, которые занимались наукой. Это филфак Московского университета и кафедра словесности гимназии представлена теперь вот такими молодыми, очень профессиональными филологами. Это и иностранные языки. Если мы говорим о музыке, это занятия музыкой и хором. Это и танцевальные предметы. Это и физика с экспериментами, с ведением сейчас астрономии. Потому что наши профессиональные педагоги, которые закончили педагогический институт, они как бы незримо соревнуются еще и с профессиональными предметниками, для которых педагогика второе их призвание, которое они учатся у наших учителей. Но, с другой стороны, мы уверены, что профессионально эти люди, которые приглашены на столь непростую работу учителя, они сами очень профессионально знают предмет. Из-за этого получается такая, знаете, внутренняя конкуренция, которая все равно есть у учителей. Вот это движет вперед.
3: Поскольку и молодые это... тоже приходят
4: молодые,
3: к вам,
4: конечно,
3: да?
4: Конечно, мы сейчас очень омолодили состав гимназии. Мы набрали очень много выпускников аспирантуры Московского университета.
3: И они идут.
4: Идут, еще как идут. Физику у нас преподает завкафедрой доктор наук Ольга Александровна Косарева с физфака МГУ. И у них вот, все время есть внутреннее, негласное, очень интеллигентное, но соперничество. А любая история соперничества, если она правильно построена, она идет только на прогресс.
3: Конечно, вот если она правильно построена. Но этим уже занимается директор, первое лицо. А вы когда-нибудь проводили опрос? Ну, в прошлом году, позапрошлом. Кем вообще сейчас дети хотят быть?
4: Вы знаете, немножко уходит в сторону экономика, но не уходит юриспруденция. Наши поступают в архитектурный, я по прошлому выпуску,
3: да,
4: давайте.
3: Да.
4: Химфак МГУ, где они успешно учатся. Московская школа экономики академика Никипелова, это такой факультет в Московском университете. Юридический факультет. Архитектурный институт, как ни странно, театральный.
3: Это просто отдельная страница жизни вашей гимназии. Мы сейчас об этом поговорим. Значит, все-таки поступают в самые разные вузы.
4: В самые разные.
3: А политиком кто-нибудь хочет быть?
4: Они все немножко политики. Все немножко политики, потому что, когда мы организовывали нашу гимназию, мы сразу, принимая написанную нами же хартию Клуба молодых политиков, договорились, что мы понимаем под словом «политик». Это должен быть человек, абсолютно эрудированный в самых разных областях жизни, принципиальный, честный, умеющий договариваться, в нужных моментах идти на компромиссы, человек, который слышит других людей и который уважает тех, кто рядом с ним. Вот вы знаете, они как-то это все хорошо восприняли, и поэтому неважно, какую специальность они получают.
3: Да.
4: Важно и другое, что сейчас наши первые выпускники возвращаются домой. Вот это для нас самое главное.
0: Программа «Мастера».
3: Мы, правда, очень немножко, схематично рассказали о вашей гимназии. И я действительно представила себе вот среднего вашего ученика, ему головы поднять некогда.
4: Это абсолютная правда.
3: Но у вас роскошный театр. Каким образом? Если бы я не видела, я бы не поверила. Но это правда.
4: Вы знаете, в театре хотят играть все.
3: Физики, химики,
4: да это не важно, кто все. Потому что это сцена, это аплодисмент. Ну, сначала это преодоление себя. Потому что открыть рот со сцены перед публикой – это испытание. Но хотят все, и начинается это все с дошколки. Потому что уже в 4 года они играют свой первый спектакль.
3: Вот это-то я и видела. Кто эти люди, кто эти педагоги, которые с ними занимаются?
4: Ну вот они здесь профессионалы, потому что с ними занимается замечательный детский хореограф Татьяна Владимировна Морозова. С ними занимаются прекрасные вокалисты регент, вот так подчеркиваю, а потом только учитель. Работают они только в рамках уроков музыки. Просто работает профессионал. И дети все с восторгом на этот хор ходят. С ними работают режиссеры. В английском театре это режиссер из Великобритании Джонатан Солвей. А в российском нашем театре это актер малого театра. На сегодняшний момент это Алексей Анохин. А до этого у них был, он, к сожалению, умер, замечательный актер, носитель настоящей традиции малого театра, ученик Царева Верещенко. Дети этим театром просто болеют. Если кого-то вдруг не взяли в спектакль, все, это трагедия. Поэтому у нас получилось так, что у нас первые и вторые классы обязательно участвуют все поголовно в списочном составе в спектакле «Щелкунчик», который идет тремя премьерами каждый год. Но первый год первоклассники играют одни роли, на следующий год у них другие роли, на третий раз там третьи роли. Ну вот первый и второй класс – это «Щелкунчик», потому что там очень много танцев, очень много песен, очень
3: и много... И много можно задействовать детей.
4: Да, 120 человек одновременно в одном спектакле. А начиналось все с такого, знаете, массового спектакля, который мы ставили вместе с Олей Юдахиной. Это руководитель и создатель «Доме Сольки». Мы у нас с ней создавали театр классики и играли совершенно потрясающий мюзикл «Ребята нашего двора», где каждый класс представлял одно десятилетие нашей истории XX века. Вы знаете, Николай Алексеевич Верещенко, вот первый наш человек, любимый, театральный, я к нему попала, я просто пришла в Малый театр и говорю, мне можно с завтруппой поговорить? Угу. Меня с ним познакомили. И вот мы начали с ним со сцен речи. Он первых своих актеров на сцену, они были к тому времени 7-й, 8-й, 9-й класс, выпустил с рассказами Чехова только через 3 года. 3 года он учил их правильно артикулировать. Вы знаете, у детей становятся другие лица.
3: Конечно.
4: Когда человек говорит правильно и красиво, это потрясающе.
0: Программа «Мастера».
3: Начался новый учебный год. Но наверняка же у вас есть задумки. И их немало. По всем областям. Просто я даже не знаю, какой вопрос задавать. Но меня-то очень интересует, не бросите ли вы театр?
4: Нет, никогда. Театр невозможно бросить. Это вот основа, самое главное. А задумки сейчас устремлены в том, что, вы знаете, что сейчас совершенно замечательные программы в школах для детей, когда им дают возможность самоопределяться. Очень приветствует правительство Москвы и наш министр, когда в школах есть медицинские классы, кадетские классы, инженерные классы и так далее. Но нам хотелось бы, их очень много по Москве, и очень много успешных ребят по Москве с их проектами. Но нам хотелось бы какой-то изюминки. Я встречалась с деканом космического факультета Московского университета, который только-только начинается.
3: То есть у вас будет специальный класс?
4: У нас будет специальный класс. Знаете, мы его выращиваем. Мы хотели сделать инженерный класс и хорошенько ребят приготовить в области математики, физики и так далее. Это не один год, это ювелирная работа.
3: Конечно.
4: Нельзя назначить тебя инженером, а тебя врачом, а тебя там военным. Поэтому мы выращивали таких ребят, которым интересно. Но просто космос – это наше национальное достояние. И хотелось бы, чтобы вот эта гордость, которая нас всех объединяла в 60-е годы, чтобы она оставалась в наших детях. Поэтому вот это то, о чем мы мечтали. Я не знаю, будет ли это целый класс, потому что занятие Московский университет – это прежде всего наука, а занятие наукой – не массовое действие. Может быть, это будет просто группа академическая для начала. Хочется это сделать очень добросовестно и честно.
3: То есть вот это вот одно из главных направлений этого года.
4: Да, да.
3: Я хочу вам напомнить, хотя вам, наверное, и не надо напоминать, вы это хорошо помните и знаете, что когда-то давным-давно в МГУ была театральная студия.
4: Да, конечно.
3: Театр, который подарила нам блистательных артистов. Они даже не знали, что они будут артистами, потому что когда Ия Савина училась на филфаке, разве она знала, что она сыграет даму-собачкой и станет Ией Савиной. Нет. Она просто ходила в этот театр, потому что вот душа просила, и она там получала то, чего, может быть, она недополучала и в жизни, и на факультете. И вот вы понимаете, вы делаете, в общем, вы делаете то же самое.
4: И еще в этом году в планах стоит продолжение очень интересного проекта «Урок современной истории России в школе», который мы делаем вместе с историческим факультетом Московского университета и Советом Федерации Российской Федерации. Это очень важный проект, очень интересный. У нас учебники истории написаны до 2008 года. И, собственно говоря, дети сами просили, чтобы вот этот промежуток все-таки им объясняли, что же происходит в мире.
3: Вопросы задают.
4: Задают.
3: И приходится на них отвечать.
4: И приходится отвечать. Но нельзя было просто сделать такой популистский проект, например, только в рамках клуба молодых политиков, куда приходят журналисты, ученые, политики и так далее.
3: Вы приглашаете?
4: Приглашаем. Но два раза в месяц у нас клуб. Но нужно было дать базу всем их рассуждениям, всем их понятиям. Ну, а база – это Московский университет, ИСТФАК. Поэтому получился вот такой тройственный союз.
3: Елена Болеславовна, мне очень не хочется с вами прощаться. Собственно, мы и не прощаемся. Правда же?
4: Конечно.
3: Мне еще хочется побывать у вас.
4: Двери распахнуты.
3: Да, и вообще посмотреть, что же все-таки произойдет с этим космическим классом.
4: Мне самой хочется заглянуть туда, вот за занавес.
3: Да. Вообще, сколько раз вы заглядывали вот так, а потом были свидетельницей уже... исполненного.
4: Вы знаете, в свое время у нас уже было соприкосновение с космосом, когда мы отмечали 50-летие первого полета Юрия Гагарина, и мы тогда с Роскосмосом договорились, и на самолете Роскосмос 25 лучших учеников гимназии со 2 по 11 класс, первоклашек только не брали, были отправлены на Байконур. Посмотреть совместный запуск российско-американский как раз тогда был. Вы знаете, это совершенно сумасшедшее было мероприятие. Во-первых, у меня просились высокопоставленные родители слетать тоже.
3: Конечно.
4: Мы сказали, нет, это для детей. Во-вторых, дети приехали с Байконура. Они прямо, вот знаете, как из самолета в автобус, немножко чумазые вот этой пылью перемазанные мордашки, вот с такими огромными охапками багульника, еще будете смеяться, с помидорами, огурцами и вот с такой бараньей ногой для родной школы, потому что это все, что они могли в этой степи взять с собой, поскольку там есть такой
3: и
4: маленький
3: привезли.
4: Рыночек, все привезли в родную школу, и чтобы это все приготовили.
3: И
4: мы устроили пир на весь мир. Но дело не в этом. А дело в том, как они рассказывали о своих впечатлениях. Выражение глаз, лица, полные счастья и веры, что мы самая сильная страна мира. Вот, наверное, тогда еще захотелось снова заниматься космосом, чтобы он как бы приблизился к нашим ребятам. Происходили какие-то события обязательные, так скажем, для исполнения. И это откладывалось. И вот судьба: Московский университет открыл факультет космоса, космический факультет. Ну, не воспользоваться вторым подарком судьбы просто невозможно.
3: Конечно. Мечты должны сбываться.
4: Это
3: вот
4: правильно.
3: В чем дело. Мне почему-то кажется, что это такая ваша суть жизни.
4: Может быть. Всегда хотелось
3: правда.
4: Бы иметь результат. Лучше позитивный. Но
3: да.
4: Результат. Иначе не имеет смысла всем заниматься.
3: Огромное вам спасибо. Передайте самые теплые слова всему вашему коллективу педагогическому.
4: Спасибо.
3: Потому что учитель – это тот человек, с которым встречается маленький человечек. Первым он его видит. Первым. И от того, каково будет это впечатление, так или иначе складывается его жизнь.
4: Вы знаете, вот мы начали разговор, как удалось объединить, и сказали, что это содружество получилось учителей и людей профессиональных в области науки, искусства и спорта. Самое интересное, что проходят годы, и через какое-то время все эти люди с гордостью называют себя учителем. Если поначалу он приходил физиком или, не знаю, танцором, как же он теперь учитель? Вот это вот дорогого стоит.
3: Конечно, и в этом ваша заслуга. Хочется, чтобы таких школ было как можно больше. Сегодня у нас в гостях была доктор педагогических наук, почетный работник образования, профессор Московского государственного университета, кавалер ордена «Слава России», директор гимназии 1306, Елена Болеславовна Споршева. Мы прощаемся с вами на одну недельку. Будьте здоровы. Всего доброго.
1: Вы слушаете программу «Мастера». Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк. Город контрастов»? Сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния. Сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
1: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
1: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
1: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
1: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
8: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
8: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
8: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9:00, столько же в Севастополе и Симферополе. В Бишкеке полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Немецкий политик рассказал об истинной причине вызовов российских послов в Европейские министерства иностранных дел. Советник украинского министра сомневается, что Зеленский сможет получить достаточное количество ракет-перехватчиков. Российские ученые обнаружили природный подавитель раковых клеток. Об этих и других темах подробнее далее. Массовый вызов послов России в Министерство иностранных дел стран Евросоюза – это скоординированная Брюсселем акция для эскалации в отношениях с Москвой. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Немайер. Политик подчеркнул, что считает неадекватным такой шаг руководства ЕС. Ранее послы России в ряде стран Союза, включая Германию, Польшу, Португалию, Бельгию, были вызваны в местные министерства иностранных дел. Это произошло после бездоказательных обвинений Берлина в адрес Москвы в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрёстнов усомнился в том, что Владимиру Зеленскому удастся получить достаточное количество ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот», пишет британская газета «Гардиан». Ранее Зеленский заявил, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом. Депутат Верховной Рады Анна Скороход сказала, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО, поэтому ВСУ перестали сообщать о количестве сбитых ракет. Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, ремонт или закупку оборудования. Об этом рассказал РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Он отметил, что исключением является только пособие для факультативных курсов, посещение которых добровольно. Кроме того, представитель организации напомнил, что школа не может требовать от родителей каких-либо дополнительных денежных взносов, в том числе средства на ремонт кабинетов и закупку нового оборудования. Закон гарантирует ребенку право на получение среднего общего образования на бесплатной основе. Продолжающееся извержение вулкана Кракатау в Индонезии сопровождается фонтанами лавы и сильным грохотом, сообщило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Уровень опасности сохраняется на 3-м из 4 возможных. Жителям, туристам и рыбакам запрещено приближаться к активному кратеру ближе, чем на 3 километра. По последним данным, погибших и сообщений о разрушении зданий в результате извержения нет. Российские ученые установили, что природное соединение казуаректин, которое содержится в листьях облепихи, подавляет рост раковых клеток. Об этом сообщили в Миноборнауке. Полученные данные позволяют рассматривать казуаректин как перспективное соединение для дальнейшего изучения. Столкновение астероида с Землей может вызвать суперцунами и повлечь за собой катастрофические последствия для цивилизации, рассказал профессор Гавайского университета Манаак Вок Фай Ченг. Астероид 13 апреля 2029 года окажется ниже геостационарной орбиты, в 10 раз ближе к Земле, чем Луна. Ученые МГУ имени Ломоносова изучат процесс сближения Земли с небесным телом. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Это «Радио Спутник», «Живая природа», в студии Эдгар Запашный, Александр Букарев.
3: Всех приветствую, дорогие друзья.
2: Да, это «Живая природа», как я уже сказал. Говорим о самом интересном, самом необычном. Пытаемся чему-то научиться и, конечно, научить всех вас, дорогие друзья, потому что жизнь наша с вами интересная и необычная. Я вот поймал себя на мысли, что как человек, работающий с животными, ну, меня несколько раз в жизни кусали, естественно, животные, разные животные. Не знаю, Александр, вот ты очень часто рассказываешь, что ты в деревне вырос. Вот какие животные кусали тебя?
3: Да, кстати, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, не сказать, что много. Мне кажется, меня кусал кот, причем мой же, и один раз собака, но и то так не сильно. Ну, вот там у нас была собака, которая такая злая была, нас всех все время не любила, пока мы маленькие бегали. Ну, вот один раз он меня так цапнул за ногу, и все. Ну...
2: Меня из экзотических животных кусал пеликан.
3: Пеликан?
2: Да.
3: А ну как кусается
2: он
3: пеликан?
2: Нет, он меня пытался заглотить.
3: Вот, да. я поэтому и подумал, что он как-то вроде не кусается.
2: Это укус. Но в цирке, конечно, есть и очень интересные, необычные животные, такие как змеи. И когда я на руках держал там 4-5-метрового питона, конечно, первая мысль, а что будет, если он меня укусит?
3: Но питона, вот на самом деле, почему-то, я не знаю, у меня вот с самого детства так, если змея очень большая, то она меня не пугает.
2: Вот.
3: А вот если змея прям очень маленькая, вот, то тогда она сразу вызывает какое-то опасение, потому что за ней не уследишь, у нее очень быстрый вот этот момент атаки. Большая, как будто ты воспринимаешь, что да вот, она все равно, ее видно. А вот маленькую наступишь где-нибудь в лесу, очень часто мы вот так в лес ходили, я помню вот этот самый страшный момент, наверное, в жизни, когда мы случайно попали на змеиную свадьбу, и пошли грибы собирать, и вот так гриб начинаю срезать, поднимаю глаза и вижу просто вот эти клубки со змеями, и понимаю, что вот практически вся полянка, вот на которой я нахожусь, это вот те самые клубки со змеями. Я вот так аккуратно начинаю отходить, у меня родители тоже, вот так мы уходим, но вот это воспоминание, оно, конечно, вот прям врезалось в память.
2: О, это воспоминание, так сказать, из детства, да? А у меня, моя мама на нашем загородном участке недавно нашла такой же клубок змей. И я удивился, что буквально там в нескольких километрах от МКАД. Вот, ну,
3: это да, змеи это достаточно могут... близко. У нас-то потому, что прям глубоко вот в лесу это было все равно.
2: Вот. И, конечно, стало очень интересно, а что будет, вот если маленькая, как ты говоришь, змея, которая стереотипно кажется опасной, укусит, что делать, куда бежать. Дорогие друзья, сейчас на эту тему мы поговорим, у нас на связи. Присоединяйтесь, пожалуйста, к видеотрансляции, телеграм-канал «Радио Спутник» и официальная группа ВКонтакте. Врач скорой помощи, педиатр, медицинский блогер Дмитрий Молодой. Здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Утро доброе.
2: Скажите, пожалуйста, ну вот по ходу вашей профессии, как часто вам приходится сталкиваться с людьми, которые обращаются после того, как их укусила змея? Вообще такое происходит?
5: Конечно, происходит, поскольку я всю карьеру работал в городе Санкт-Петербурге. Ну, в Санкт-Петербурге змеи не такое частое явление, но многие люди ездят на дачу, и поэтому... Там со змеями так или иначе сталкиваются дети в том числе. А дети – это мой профиль.
2: Угу. Ну вот смотрите, пришел к вам ребенок со своими родителями, говорят, меня укусила змея. Уверен, что в большинстве случаев ни ребенок, ни взрослый не могут знать, что это за змея. Вы, как профессионал, что будете делать-то? Ну вот видите дырки от укуса. Какие первые действия и самые правильные должны быть?
5: В первую очередь, в общем-то, жителям Российской Федерации в этом смысле повезло. У нас не так много опасных ядовитых змей, которые могут человека укусить. В первую очередь, это гадюки. Ну, то есть, на большей части территории Российской Федерации это вот именно гадюки. На самом деле, понятная змея, она не такая уж... опасная, опять же, по сравнению с какими-нибудь тропическими змеями. В основном опасность представляет для маленьких детей, для взрослого укус неприятен, но для жизни, скажем так, не очень опасна она. Местное действие у этого яда, на самом деле, самое правильное, что нужно сделать, это вызвать скорую помощь, и будет предложена госпитализация для наблюдения в стационаре. Змею нужно отпустить, то есть в первую очередь нужно, чтобы она не покусала других людей, то есть не нужно пытаться ее ловить. Некоторые люди пытаются ловить, сажать ее в банку для того, чтобы показать врачам. Вот этого делать точно не нужно, поскольку змея может кого-то еще покусать и, может быть, даже не одного человека. То есть ее нужно, что называется, отпустить. И вот в России нет смысла змею фотографировать, поскольку мы точно знаем, что это за змея. Местное действие, после него будет сильная боль и отек, поэтому сразу мы снимаем все кольца, все часы, все браслеты, всю одежду, поскольку конечность укушенная может очень сильно отекать. Детям 100% госпитализация, взрослым тоже показано. Что касается специальной сыворотки, она применяется далеко не всегда. То есть вот наши гадюки, они даже без сыворотки прекрасно лечится. Ну и по большому счету детоксикация, капельницы, обезболивающие в большинстве случаев больше ничего не нужно.
3: Там, на самом деле, вот я сейчас услышал вот одну фразу касательно того, что могут еще кого-то покусать, пока вы эту змею ловите, и мне любопытно стало, а змея вообще, у нее есть какое-то ограничение по количеству укусов? Ну, из разряда, вот укусила, надо, чтобы яд снова, там, не знаю, впитался в эти самые клыки, или она может просто кусать безостановочно много раз?
5: Это зависит от вида змеи на самом-то деле, но человека на 3-4 практически любую змею хватит, то есть, скажем так, наблюдатели кончатся быстрее, чем яд у змеи, поэтому я бы не проверял.
2: У меня мой близкий друг, депутат Государственной Думы, очень известный зоолог, телеведущий Тимофей Баженов, признавался мне, что его гадюка кусала, ну, раз 7 в жизни. И я у него спросил, ну и как? Он говорит, ну, первые 2-3 раза было действительно тяжело. А говорит, а потом как-то нормально. То есть адаптация организма к укусу змеи тоже может быть?
5: Ну, скажем так, заводчики змей, после того, как достаточно длительно с ними общаются, говорят, что их кусают с завидной регулярностью, и они просто сами знают, что дальше делать. А мы, скажем так, что называется, перестраховываемся, особенно если это касается детей. То есть, ну, там просто элементарно. У ребенка организм маленький, поэтому то количество яда, которое поступает в организм взрослого и в ребенка, ну, пропорционально размерам тела, скажем так. Так. А взрослые, да, взрослые вполне себе часто могут, скажем так, игнорировать, то есть там и госпитализацию и все остальное, поскольку, как я уже говорил, яд нашей местной гадюки не такой уж и страшный. Что касается экзотических змей, вот там надо уже индивидуально смотреть, потому что там есть и нейротоксические яды, которые действительно могут быть опасны для жизни в течение нескольких часов, могут прям серьезные осложнения, ну, да, наступать.
2: По-моему, недавно в московском зоопарке, буквально за прошедшие, ну, по времени год, по-моему, человек погиб, да, змея, да, укусила. Да.
3: Было, мы обсуждали. Нет, на самом деле, вот я хотел бы спросить вообще про классическую вот эту историю с тем, чтобы если укусили, надо сразу

0: На самом деле, я вот еще слышал, что там яд может попасть вроде бы в какие-то ранки во рту, но даже если их как таковых нет, то там, может быть, все равно он останется. И
1: отравиться
0: потом,
1: можно
0: да,
1: самому?
0: отрава будет.
2: Там большое количество умозрительных заключений, таких, что и яд в ранки во рту попадет, на самом деле нет. То есть яд гадюки, в том числе в народной медицине, используется, ну вот, его просто едят, он расщепляется в желудке и никакого действия не оказывает. Есть заключение, что можно занести инфекцию в рану таким образом, но мы не рекомендуем этого делать, просто в первую очередь, потому что это бесполезно.
1: У нас тут вон чат эфирный есть, тут люди что только не пишут. Вы знаете, интересно, а алкоголем такое запить можно или нет? Вот алкоголь как обеззараживающее средство будет работать, там, если на рану полить, в конце концов. Ну, нету возможности, чтобы скорая приехала в лес. Человеку стало плохо. Вот прямо на месте-то какие действия предпринимать?
2: Первое, оно же главное, это, как я уже говорил, в общем-то, расстаться со змеей так, чтобы она больше никого не покусала, то есть, ну, чтобы у нас не увеличилось количество пострадавших. Второе, что можно сделать самостоятельно, это обезболить, желательно там обезболивать, обеззараживать все-таки не алкоголем, а антисептиками, специальными обезболивающими средствами. Ну, условная таблетка от головы, там анальгин, парацетамол, кетопрофен, если мы говорим про взрослого, это, пожалуйста, вот в стандартной вашей дозировке можете принять. Укус гадюки и большинства других змей, это больно. Как я, опять же, выше говорил, снять с укушенной конечности там все, что может ее, скажем так, стеснять при отеке. Желательно успокоить пострадавшего по возможности, то чтобы он не бегал у вас в панике. Если нужно, не нужно никуда перемещаться, если скорая помощь условно может к нему как можно ближе подъехать, в общем, посадить или положить его, сделать так, чтобы он не двигался. Конечно, желательно, что называется, обездвижить, то есть не махать ей в разные стороны, чтобы кровоток в ней не был достаточно сильным. Но, опять же, по возможности, да, то есть если нужно там 20 километров по лесу пройти, выбора нет. А если не нужно, то, в общем-то, можно и ожидать прибытия этой самой помощи. Да и по большому счету больше ничего делать не нужно. То есть не рекомендуется как-то рану разрезать, как-то из нее выдавливать этот самый яд, не рекомендуется яд отсасывать. Очень интересный момент, что категорически не рекомендуется охлаждать, поскольку местное охлаждающее действие, оно действует в основном только на кожу, а люди, например, пытаются погружать пораженную конечность там, в воду со льдом, и наоборот только холодовую травму конечности приносит, то есть этого делать не нужно. Еще чего не нужно делать, это прям универсальная рекомендация действует. Вот с точки зрения ВОЗ универсальная, то есть какая бы змея не укусила, крает, кобра, все что угодно, нельзя накладывать жгут. При этом есть рекомендации, касающиеся давящей повязки, но они работают, скажем так, в тропических странах, где живут змеи с нейротоксичным ядом, у которого нет местного действия. Поскольку если мы наложим жгут, например, на нашу гадюку, то это значительно усугубит состояние нашего пациента. У яда местное действие, и за счет того, что мы уменьшаем кровоток, ну, в общем, значительно может состояние ухудшиться.
1: Спасибо вам громадное, спасибо за этот очень подробный ликбез. Дмитрий Молодой, врач скорой помощи, педиатр, медицинский блогер был у нас на связи. Дорогие друзья, мы продолжаем.
0: Я не знаю, почему у меня сейчас мысль была наложить жгут на гадюку, именно на саму гадюку, вот, и из разряда просто вот ей отомстить, вот так ее зажать, и пусть она сидит вот такая пережатая.
1: Посмотреть, что будет?
0: Да я не знаю, но вряд ли ей будет сильно приятно, вот просто там надуется, как это, как в мультике, как в Шреке, вот она там надувала лягушку, а потом змею из нее вот это.
1: Так, друзья,
0: делала.
1: Не принимайте всерьез слова Александра, это все шутки, это все просто его воображение сработало,
0: абсолютно.
1: Стереотипные мультики. Мультики тут появились в голове.
0: Что значит стереотипные? Шрек — это легендарный мультик.
1: Отпустить зверушку, не трогать, пускай ползет по своим змеиным делам. Мы переходим к следующей теме. У меня есть собака. Ей 9 лет, Ральф, восточноевропейская овчарка, и я вот все время держал ее в хорошей спортивной форме. Все время хороший, поджарый такой пес на правильном питании, ничего лишнего. Моя мама очень внимательно всегда ругала, чтобы со стола никто ничего не давал. Вот решили, что пес должен быть здоровый. Но в силу своего возраста я вот смотрю, ничего, рацион не меняется, а вес набирать начал. Ну, наверное, как все взрослые люди, там ну, уже замедление, да, у нас

0: Да, происходит, да, метаболизм в организме, и пес начал откладывать на всякий случай жирок. Толстенький стал, не толстый, толстенький.
1: Ну, толстенький это еще ладно. Вот я смотрю на своего кота, и он вообще не толстенький, он уже шарик. Он уже шарик, и на самом деле мы пытаемся с этим как-то бороться, но бороться не получается, потому что, с одной стороны, ну, вот вроде бы, да, прописали вот столько ему еды утром, столько еды вечером. Но, во-первых, он хитрый, поэтому там в разное время все в доме встают, он может у одного попросить, потом у второго, потом у третьего, и каждый из последующих думает, что он кормит в первый раз. И кроме того, он стоит, он не орет, ничего, он просто вот очень грустно смотрит и вот так начинает эту миску чуть-чуть в разные стороны двигать.
0: Вот как, дорогие друзья, не вестись на такое, да потому что не вестись на такое очень тяжело, да? Животные прекрасные актеры, умеют выпрашивать. У нас на связи ветеринарный врач, эксперт по натуральному питанию собак и кошек Дмитрий Русаков. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Всем доброго времени, доброе утро. Как меня слышно, как видно?
0: Видно, слышно, да, все здорово. Скажите, пожалуйста, ну вот у вас даже есть свой целый телеграм-канал, посвященный правильному питанию животных, авторский Дмитрий Русаков, находите. Вообще, насколько это актуальная проблема? Вот насколько к вам часто обращаются люди, чтобы вы помогли им с рационом для зверушек?
2: Вот если мы говорим в разрезе ожирения, правильно, да, то... Честно говоря, проблема очень вопиющая. То есть она встречается очень часто, и несмотря на статистические данные, они, наверное, немножко преуменьшены все-таки, да, потому что не каждый владелец искренне говорит о том, что у его питомца есть ожирение. Вот когда ты работаешь в клинике или приезжаешь на дом, смотришь зверушку, ты, в принципе, видишь, что проблема встречается у каждого четвертого, у каждого пятого, наверное, питомца. Здесь вопрос в том, что степень ожирения, наверное, каждый владелец определяет какую-то минимальную. Он смотрит на питомца слева, смотрит на питомца справа, вроде бы видит маленький жирочек, но не придает этому значению. Вот. А если говорить про частоту обращения к составлению натурального рациона, да, или вообще какие-то диетологическим услугам, то сейчас это, в общем-то, популярностью, скажем так, просится, да, очень сильно.
1: Ну вот на самом деле, я вот вспоминаю своего кота, я понимаю, что да, у него ожирение имеется, причем достаточно такое уверенное, но при этом вот как-то действительно побороться с этим у нас не получается. С одной стороны, вроде бы да, и пытаемся кормить меньше, но он начинает грустить и расстраиваться. Другое дело, когда физкультурой как бы хочется, чтобы он занялся, а каким образом его на дорожку там заставить или куда-то еще отправить, ну не получается, он такой сильно домашний кот и улицу не приемлет, и любые такие, ну я не знаю, быстрые перемещения тоже. Ну, может, что-то простимулировать. Может, какие-то есть специальные игрушки, там, не знаю, колесо, вот как для хомяков. Для хомяков? Хомяки бегают в классе. Хомяки. Да, вот для хомяков. Или что-то такое.
2: Здесь, на самом деле, проблема кроется в нескольких причинах. И в первую очередь, это основная причина кроется в питании. И дело в том, что владельцы часто не придают значения тому, сколько они кладут пищи на самом деле, и частенько именно перекармливают. Да? Некоторые рекомендации, если это, например, промышленные корма, они гласят о том, что пищу можно вроде бы как оставлять в свободном доступе, но при этом питомец частенько переедает. Второй момент – это чем конкретно мы кормим питомцев. Да? То есть если речь идет про промышленные корма, это, как правило, концентрированная такая пища, она высокоэнергетичная, содержит в себе огромное количество сахаров, прочих ингредиентов, и здесь очень легко с ней переборщить. То есть частенько бывает так, что даже вроде бы все отчитываем, даем по нормам, но питомец переедает. Поэтому здесь в первую очередь, что я порекомендовал, да, это исключить, конечно же, свободное кормление, то есть пища всегда должна быть дозирована, это и для собак, и для кошек. То есть мы делим прямо на несколько приемов. Второе, это обязательно пересматриваем количество пищи. Ну и третье, безусловно, если это речь про промышленные корма, да, надо понимать, что даже при норме и при правильных расчетах все равно может быть в будущем легкий перекос в сторону лишнего веса. А здесь, впрочем, да, на натуральном питании, например, такого встречается реже. Поэтому, в принципе, можно также рассмотреть при тенденциях к увеличению веса и переход правильный, да, на плавное натуральное питание. Uh-huh. Если мы говорим про непосредственно спортивные какие-то нагрузки, они имеют место быть, безусловно, но это прям сильно вторично. То есть питомца нужно нагружать, если это собаке, нужно побольше, почаще гулять. Ни в коем случае не выгуливать там на одну, на две минутки, да, этого очень недостаточно. С кошками тоже нужно устраивать активность, различные удочки, хищнические игры включать, поведенчество запускать. Это тоже способствует уменьшению веса, безусловно.
0: Ну, скажите, пожалуйста, правильно я рассуждаю, что здесь очень много индивидуальности, и часто люди, которые заводят себе собак или кошек, я имею в виду, друг за другом заводят, сталкиваются с тем, что вроде делаю одно и то же, а как-то не работает. На собственном примере могу сказать, что у меня есть два взрослых тигра, им по 13 лет, два родных брата, Курт и Эрик, в природе они уже давно бы умерли бы лет 5 как назад, а у меня здравствуют, работают, прыгают, в хорошей форме находятся. Однако очень сильно отличаются друг от друга, несмотря на то, что питаются совершенно одинаково. Два родных брата. Значит, Эрик всегда в хорошей физической форме, поджарый, все в порядке, Курт жирный до неузнаваемости. И самое главное, вот как Александр уже сказал, сажаю его на диету, становится грустный, несчастный, смотришь на него, думаешь, да что ж я за человек-то такой, у меня зверь ходит несчастный. И даже мои ассистенты втайне от меня нарушают, начинают ему подкладывать. Жалко его становится. И он толстый. Он, откровенно говоря, толстый. Я себя и ругаю, и вот как-то не знаю, что с этим делать. Как определить, какая норма для животного? Есть ли какие-то тесты? Есть ли какие-то, я не знаю, правильные сдачи крови или еще что-то, чтобы определить, ага, вот этому надо в разы меньше, а этому надо, наоборот, добавлять?
2: Да, безусловно, есть. Но самое главное, что я скажу, это большая, наверное, будет ошибка, это ожидать. Вот у многих владельцев есть ожидание, что есть какие-то цифры. Это большая ошибка, потому что каждый питомец, он, безусловно, индивидуален. Мы не можем прямо по цифрах всех подгрести под одну гребенку. Поэтому самый оптимальный вариант ориентировки, есть ли лишний вес или нету, это внешний вид питомца. Его есть кондиция, конституция, как он выглядит. Можно привести очень простой способ, да, который вы можете сделать самостоятельно дома, это положить руки на грудную клетку питомца и просто прощупать ребра. И в норме каждое ребро, оно как бы должно так легко, достаточно определяться пальцами. То есть не нужно сильно нажимать, там, искать ребра под слоями тканей. Вот. Здесь моменты в чем? Ребра, они не должны сильно прям чувствоваться. Если они чувствуются как костяшки пальцев, значит, скорее всего, есть небольшая тенденция к такому истощению питомца. Если же наоборот чувствуется такая рыхлость большая, как подушечка большого, да, пальца у нас вот здесь, то, соответственно, это говорит о том, что есть избыточный лишний вес. Поэтому здесь нужно ориентироваться вот по ребрам, и периодически можно взвешивать питомца на одних и тех же весах и делать фотографии, что сверху, что сбоку, и ориентироваться по его, собственно, кондиции.
1: А вот еще, вот только что про тигров говорили, но я думаю, там немного другой, конечно, корм, там куски мяса и все такое. Да, а вот если про домашних животных, там же в основном выбор обычно стоит между сухим кормом, там между вот таким, ну как его назвать, сырым кормом. И вот что тут предпочтительнее? Потому что очень часто тоже там все спорят, что надо вот сырой корм давать, он более какой-то там, не знаю, легко усваиваемый, но при этом его можно там больше съесть. А вот сухой корм, он вроде бы там со всеми необходимыми веществами, но при этом его там много не съешь, потому что устанешь. Вот в этом плане здесь есть какое-то отличие, чем кормить сухим или сырым, что полезнее может быть?
2: Да, безусловно, здесь разница колоссальная. Я всегда говорю так, что если мы говорим про удобство, это, безусловно, промышленные корма. Открыл, насыпал, все отлично, быстро. Если мы говорим про настоящее здоровье, то надо понимать, что наши домашние питомцы, собаки, кошки, да, это хищники, у них белково-жировой обмен веществ, и поэтому их потребности преимущественно заточены под белковую пищу. Поэтому это, безусловно, правильное натуральное питание, преимущественно видотипичное, там вареное, сырое, это уже вопрос десятый, вопрос выбора предпочтений, но, безусловно, рацион, я считаю, да, с точки зрения здоровья, должен составляться из натуральных, правильных продуктов. Поэтому здесь, да, мой выбор всегда в пользу правильного натурального питания.
0: То есть, если коротко, вы не против или вы за то, чтобы люди, ну, сами готовили еду, так сказать, для животного, а не обязательно бежать в магазин?
2: Да, конечно, потому что свои продукты, которые человек сам выбирает, приобретает, режет, заготавливает, это всегда контроль, здесь можно и лишний вес непосредственно контролировать, да, и здоровье, и как питомец реагирует на те или иные продукты, есть ли аллергическая реакция и так далее. Это совершенно несложно. Поэтому да, конечно.
0: Спасибо вам громадное. У нас на связи был ветеринарный врач, эксперт по натуральному питанию собак и кошек Дмитрий Русаков. Находите телеграм-канал Дмитрия, узнавайте полезную информацию. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, обязательно вернемся. Впереди еще у нас две интересные темы и два отличных специалиста, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами. Эдгар Запашный, Александр Букарев в студии. Скоро продолжим.
3: Живая природа с Эдгардом Запашным.

0: зарядку начинай.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
1: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
1: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
1: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
1: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
1: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Локомотив поезда поврежден в Ростовской области из-за атаки БПЛА. 7 пассажирских составов задержаны. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что на месте работают специальные службы. И только что он сообщил, что число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в Ростове выросло до 3. 2 доставлены в больницу. Ранее он сообщал о ранении 1 ребенка. Отдельные немецкие политики пытаются принизить роль СССР в освобождении Европы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что это не имеет всеобщий размах, но тенденции есть. По его словам, российская сторона противодействует таким попыткам, поскольку не может допустить фальсификации истории. Россия проявляет интерес к участию в будущем проекте новой турецкой АЭС в Афраке, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 1 сентября в Бишкеке заявил, что Анкара и Москва намерены обсуждать будущие шаги по строительству новых АЭС в Турции после завершения строительства атомной электростанции. Российские ученые создали технологию, которая почти вдвое снижает частоту неточности при передаче информации. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета. Там уточнили, что такое решение позволит построить новые надежные системы связи в стране. Суд в Астрахани запретил к распространению 2 сайта, на которых продавались испанский хамон и сыры, ввоз которых в Россию запрещен антисанкционным законодательством. Это следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно им, представители прокуратуры выявили в свободном доступе 2 сайта, на которых в розницу предлагалось приобрести хамон и сыры из Испании. Продукты питания из этой и некоторых других стран с 2014 года запрещено ввозить и продавать в нашу страну. Продукция, согласно законодательству, подлежит уничтожению. Прокурор обратился в суд с иском в интересах страны и в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Произведения великих российских композиторов Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского вошли в осенние программы ведущих симфонических оркестров Соединенных Штатов. Это следует из концертных афиш этих коллективов, которые изучил РИА Новости. Музыка Шостаковича прозвучит сразу в 2 городах. Кливлендский оркестр под управлением Франца Вельзерместа исполнит 8-ю симфонию композитора, а Чикагский симфонический оркестр представит 4-ю симфонию. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Живая природа» Эдгардом Запашным.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем. Впереди вторая половина нашей программы. Это «Живая природа». В студии Эдгар Запашный, Александр Букарев. Говорили о домашних животных, сейчас о кошках, о собаках, делились собственным опытом. И я честно признаюсь, вот при работе с хищниками, после репетиций, я очень часто на манеже нахожу усы.
11: Да.
0: Большие такие, длинные, тигриные.
11: Выпадают?
0: Тигриные, львиные усы. Они выпадают, да, без какого-то физического контакта.
11: А они как, возмещаются?
0: Насилия. Вот. И дальше у меня возникают вопросы. Как часто они выпадают? Потому что находишь ты случайно, просто идешь по манежу, раз длинный тигриный ус лежит. Я даже не всегда знаю, чей это он. Ну, потому что у нас с братом 20 хищников, и вот в процессе репетиции они там ходят, бегают, едят, в конце концов. И вдруг нахожу усы. И, конечно, вопросов очень, у меня очень много таких, которых я никогда не озвучивал, что интересный механизм, да, вот у животного. Такие вот в сторону торчащие антенны. Приспособления. Они... У меня у девочки, у Рианы, очень длинные усы, в полтора раза длиннее, чем у любого мужика. Вот просто длинные усища
11: сейчас
0: такие.
11: Сейчас важное уточнение надо, что это тигры, да?
0: Это тигры. А вот у девочки, у Рианы, очень длинные усы. И вот выпадают. Никогда не видел тигра без усов, чтобы все выпали.
11: Ну, кстати, да, они, может, как-то по очереди. Я просто тоже недавно вот как раз домой ездил, смотрю на Тошу, ну, вот на кота своего, и у него вот такие огромные усищи, я думаю, какие они большие, длинные. Ну, вроде бы сам кот маленький, а усы вот прям сильно широкие.
0: Да, и самое главное, что, наверное, в живой природе они должны, ну, как-то способствовать, помогать, а вот в домашних условиях, как в том анекдоте, мама, зачем про верблюжонка, мама, зачем нам горбы и все остальное в зоопарке, да? Вот почему эти усы вдруг становятся длинными в тех местах, которыми они не пользуются, да? Ну, когда ты, наверное, ночью идешь по лесу, там, наверное, вот...
11: Ну да, видно.
0: И чувствуют с ними. Но вот изобретение интересное. У нас на связи кинолог Алексей Дайнеко. Здравствуйте, Алексей.
12: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Доброе утро. Ну вот скажите, пожалуйста, вот в домашних условиях усы, они нужны? Вот если вдруг человек решит побрить свою собаку или своего кота, возьмет и скажет, ему усы не нужны. Ну, есть же люди, которые собственное лицо на постоянной основе бреют. И вот кому-то в голову придет идея, зачем. Это навредит животному или как?
12: Да, смотрите, обычно еще у пуделей часто такое бывает, их грумеры, когда подготавливают к выставкам и различным соревнованиям по экстерьеру, им часто бывает, сбривают вот усы, а именно нас интересуют вибрисы, то есть вот вы как раз длинные усы, это и есть разновидность вибрисов, и я бы ответил так, нет, для собаки это не будет как-то проблематично и как-то отражаться на ее здоровье, но хотел бы отметить, что вибрисы все-таки это часть сенсорной системы у собаки. То есть вибрисы – это такой, если можно назвать, тактильный орган, с помощью которого собака может ориентироваться в пространстве. То есть если, например, собака по поисковому запаху начинает что-то искать, и она мордой влезает куда-нибудь в узкое пространство, то там зрение уже будет не настолько эффективным. И как раз вибрисы могут начать собирать информацию об этом пространстве при близком контакте.
11: А каким образом они собирают? Они вот, ну, от названия вибрировать начинают или там какие-то, я не знаю, ловить какие-то молекулы? Что они делают? Ну, потому что это же усы. Вот у нас, ну, там, не знаю, по усам поводишь, и вроде ничего не понятно. Понятно только, что щекотно. Коснулся усов. Ну, да.
12: Да, смотрите, классный вопрос. И когда я учился в военном институте, нам как раз рассказывали, что вибрисы имеют способность улавливать молекулу запаха. Тем самым носу легче воспринимать этот запах. Но прошло вот буквально 8-9 лет после моего обучения, и я бы, скорее всего, по-другому бы отнес функции вибрисов. Я бы сказал, что сам вибрис не имеет каких-то чувств и нервных окончаний на самой полости волоса. То есть мы можем легко срезать этот вибрис, и собака ничего не почувствует. Но вот именно фолликулы, корни вибриса, там она очень плотное нервное окончание. То есть собака четко чувствует, когда вибрист отходит из стороны в сторону. Или там, например, ветер может подуть, и вибрист пойдет влево, и собака четко это сможет уловить. И поэтому выдергивать, например, вибрист, это уже будет достаточно болезненное мероприятие для собаки. Отсюда мы можем сделать вывод, что с помощью вибристов также собаки могут улавливать потоки воздуха. А это очень полезный навык для поискового запаха, например, при работе по следу.
0: А вот вы сейчас сказали, действительно, вот животного, если берешь за усы, за жмень усов, ему становится больно?
12: Да, я думаю, что да. Еще разочек. Если мы трогаем сам волос, то собаке не больно. Если мы отрежем или срежем волос, тоже будет не больно, потому что в самом волосе как таких нервных окончаний нету. А вот фолликул, корень волоса, он очень сильно богат нервными окончаниями. Поэтому если, да, мы схватим собаку за волосы, я думаю, она испытывает большой дискомфорт.
11: А у кошек как? Вот у них все-таки как будто бы эти усы более такие выраженные, и причем, ну вот и любопытно еще, если их не сбривать, скажем, под корень, а вот чуть-чуть надрезать, то есть они будут не той длины, которая вот у него привычная, они плюс-минус одинаковые, а вот немножко там пару сантиметров срезать. Будет какое-то изменение в поведении? Может, у него чуть-чуть тогда, ну я не знаю, влево голова больше поворачиваться будет от того, что он ощущать будет
0: С одной
11: иначе?
0: стороны сбрить, с другой оставить.
11: Да,
0: Что
11: да, да,
0: будет?
11: да, да, да, да.
12: Да, смотрите, я не думаю, что это будет как-то сильно отражаться на поведении. Я думаю, что вибриз начнет выполнять функцию уже таким коротким и с течением времени восстановится. Еще раз, все-таки вибризы это дополнительная сенсорная система, то есть для собаки, так и для кошки. И поэтому, если мы даже сбреем все усы, то есть уберем эту часть сенсорной системы, собака не потеряется в пространстве. Но если уж природа так задумала, что у собаки есть вибризы, с помощью которых дают дополнительную информацию о среде, я думаю, что желательно ей их оставить, эту информацию. Еще бы я добавил, что вибризы растут не просто равномерно, то есть они не просто находятся под носом. Вибризы могут расти, микровибризы могут находиться под губами, могут быть над глазами или на щекой. И если, например, вибрисы над глазами, они также будут выполнять и защитную функцию, потому что если там как-то коснуться тактильно, ну, отодвинуть вибрис достаточно сильно, собака всегда будет сопровождать это морганием глаза.
11: Ого, это как ресница, ну вот если вот нам поводить, тоже как будто бы
12: Только длиннее.
11: только длиннее, да. Но вот это правда любопытно с точки зрения того, а если вот говорили в самом начале, что выпадает ус вот целиком, а ему зачем тогда выпадать-то? Вот есть он ус, их же не так много там, их же можно увидеть. Одно дело, когда это ну, вот прям,
0: Посчитать
11: ну
0: можно,
11: да,
0: да.
11: их прям посчитать можно. Как будто бы когда он выпадает, ну это достаточно продолжительное, наверное, время, чтобы он вырос обратно до того же размера. Или он растет, растет, растет, достигает определенной длины и после этого становится, ну я не знаю, тяжелым и под собственной тяжестью падает. Или как это происходит?
12: Я думаю, что это больше похоже на волосы. Я думаю, что там не такая четкая система, что волос растет до определенного размера и выпадает. Или вот он выпал, начал расти новый. Я думаю, что это структура взаимозамещающая. Ну, то есть начинает расти молодой вибриз, старый за ненадобностью с течением времени может отпадать. То есть система просто обновляется со временем.
0: То есть ус у тигра, который выпал, естественно, сам выпал естественным способом, это просто уже старый ус получается, да?
12: Да, я бы, скорее всего, бы рассматривал это с такой точки зрения, чем тигр чем-то болен, либо испытывает какой-то дискомфорт. Я бы вообще бы, если честно, с трудом бы отталкивался по состоянию животного, по состоянию его вибрисов и усов.
11: А вот, кстати, я сейчас задумался, у меня просто в голове появилась картинка, и я не помню, то ли это морж, вот у меня сейчас в голове, то ли тюлень, а у них вот эти усы, они же тоже их не так много. А вообще у кого-то еще есть вибрисы, вот кроме собак, кошек, тигров, ну, кошачьих, точнее. Вот у каких животных еще есть? Вот у моржей у них вот эти вот усы, это тоже вибрисы?
12: Ой, я сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос,
0: Мне
12: но
0: кажется, да.
12: я
0: Да?
12: думаю, что да, у большинства млекопитающих, да, как раз вот часть усов это будут вибрисы, часть сенсорной системы.
11: Где наши
0: Где? А у
11: вибрисы?
0: человека, да, мы же не можем говорить, что у нас тоже они есть, правильно? Несмотря на...
12: Да, вот я, наверное, скажу, что у меня нет вибрисов.
11: Откуда мы знаем? Может быть, где-то они вот спрятаны среди остальных волос?
0: Ну вот Александр любит не бриться, посмотрите, дорогие друзья. Может быть, он что-то скрывает от нас.
11: Может, у меня где-то есть вибрис, но я лучше ориентируюсь в пространство. Я могу понять, откуда ветер дует. Но это да, это, кстати, и фразеологизм, и хорошо. На самом деле, вот если рассматривать вот эту всю историю с усами и со всеми остальными, ну вот такими дополнительными, что ли, мерами восприятия окружающей среды, вот кроме вибрисов, вот если вот так... взять даже домашних кошек, собак, у них есть еще вот кроме там глаз, ну, обычных вот таких, ну, скажем, наших, вот того, что есть у нас, и того, что вот их отличает, кроме вибрисов, вещей, помогающих ориентироваться в пространстве?
12: Конечно, я бы, наверное, бы сразу подметил такие, может быть, достаточно банальные, но интересные вещи, как, например, строение ушей и их подвижность. То есть вы, наверное, наверняка видели, когда там собака или кошка сидит, и что-то вдалеке произошло, ее уши просто направляются на источник, чтобы больше ловить. И само строение уха выглядит как что-то такое, что хочет забрать себе больше информации об этом.
11: Они, кстати, сами управляют или уши автоматически?
12: Конечно, да. Где-то я думаю, что можно... прицеливаться, что слух у собак-кошек в 4 раза лучше, чем у нас. То есть как раз вот из-за подвижности ушей, из-за их строения и вот так далее. Также бы я бы отметил, например, тех же овчарок или, например, тигров, о их длине носа. То есть это же не просто длина носа, это площадь обонятельного эпителия, который впоследствии принимает вот эти молекулы запаха и начинает их обрабатывать. Если не ошибаюсь, у собаки это где-то 200 миллиметров, миллиметров квадратных, то есть там, и это очень большое пространство для обработки информации, настолько большое, что собаку надо этому учиться. Mm-hmm. То есть собака с рождения уже хорошо нюхает, но она не может весь потенциал реализовать сразу. Ей нужно обучаться, поэтому существуют определенные центры адреналогического направления, которые развивают потенциал собаки в поисках.
0: Но тут еще можно добавить и зрение. Есть животные, которые прекрасно видят в темноте. Есть животные, которые умеют приближать.
11: Подушечки.
0: Да, подушечки на лапах. Поэтому здесь очень много. Спасибо вам. Громадное. Это неимоверно интересно. Кинолог Алексей Дайнеко был у нас на связи. Находите телеграм-канал Алексея, дорогие друзья. А мы продолжаем. Вчера мой водитель вдруг мне сказал: Эдгард Вальтерович, ехал на работу в районе Внуково, между отбойниками на трассе увидел лося. Лось, который перепрыгнул один отбойник и решил дальше не рисковать своей жизнью, вдруг там конкретно застрял. Естественно, это целая большая проблема, потому что тут же вызвали полицию, все дела, перекрывали движение. Во-первых, откуда он там взялся? У нас лосей-то вроде на юге Москвы никогда и не было. У нас лосиный остров в другом месте находится.
11: Вот, кстати, по поводу Москвы не знаю. Вот у нас просто вот как раз по дороге в наш лес, там прямо они все время мигрируют. Там они постоянно через дорогу переходит. Очень часто было так, что мы с семьей просто по пути в деревню вот так вот встречали лося, переходящего дорогу. Я тогда первый раз, помню, увидел, очень удивился, насколько же он огромный. Ну вот есть же высказывание, что там большой как лось и все в этом роде. Я думал, ну лось такой же, как там олень или кто-то еще. А он прям гигантский. Вот, не знаю, такая туша, которая идет и в которую врежешься, больше, мне кажется, машина пострадает, чем сам лось. Но вот, мне кажется, встреча с лосем, это все равно страшно с точки зрения того, если ты не находишься в каком транспорте. Потому что непонятно, а как себя вести-то.
0: Да и в транспорте тоже. Я однажды ночью в фарах в Тульской области увидел лося и вспомнил все эти истории, что за счет длины ног сбитый лось мгновенно оказывается своей тушей в машине. И большое количество пострадавших и сильно пострадавших людей, к сожалению, эти примеры уже у нас есть. Но что делать с лосем? Вот как дальше взаимодействовать? Помочь ли этому животному нужно в определенных ситуациях или всегда игнорировать? Давайте поговорим. Наш фактически постоянный спикер, зоолог Павел Глазков у нас на связи. Павел, доброе утро.
11: Доброе утро.
13: Здравствуйте, Эдгард. Здравствуйте, Александр. Ну, во-первых, сразу начну про ДТП с участием лосей. Эдгар, совершенно правы вы, что лоси, вот прям покажу, на высоких ногах животное, и когда машина ударяется, легковая, она подрезает ноги, и туша оказывается в салоне. По статистике, если возьмем Ленинградскую область, ежегодно, каждый год происходит 150-170 ДТП с участием лосей, и до 5 человек погибает. Еще столько же становятся инвалидами. В двух словах, если вдруг идет столкновение с лосем, необходимо тело прижимать к стойке, потому что он влетает, понятно, в салон, и около стойки вы сможете хотя бы себе жизнь сохранить. Это очень важный момент. Если лось выскочил на дорогу, не сигналим, объезжаем его с задней стороны. Он не меняет траектории движения, если мы не сигналим. Но лучше, если вдруг лось появился на дороге, и вам его не объехать, мой вам совет, лучше машину увезти в кювет. Это безопаснее, чем сталкиваться с лосем. Теперь, если вот сейчас сезон грибов, ягод начался, у лосей гон. Да, с этого надо начать. То с конца августа и до примерно середины октября, все зависеть будет от осени, у лосей гон. Время продолжения рода. Что это значит? Что самцы в прямом смысле слова с заката до рассвета всю ночь носятся по лесу, издают вот такой голос. Зовут самок. Ну, понятно, на крик приходят и самцы, приходится драться, и они с вечера и до утра вот носятся, как ошалелые по лесу. И в том числе выбегают на дороги. Почему? Потому что у них в этот период снижен инстинкт самосохранения. Вся энергия затрачена, тратится на продолжение рода. Причем самцы перестают есть. Практически они к концу сезона брачного худеют примерно на 30%. Угу. Это к чему я еще говорю, что сейчас сезон грибов ягод в разгаре, поэтому, пожалуйста, грибники-ягодники, идете по лесу, особенно утром, пожалуйста, издавайте побольше звуков там, покрикивайте, музыку включите, посвистывайте периодически, лось, чтобы услышал, что это человек, и сам ушел. Почему это важно? Бывает, что человек идет молча и ногами чавкает по заболоченной территории, где-то вдоль болота, и лось может вот это чавканье воспринять, что это идет либо конкурент, либо самка, и подбежать к вам. Вам будет не очень приятно, когда лось... туша, как Андрей правильно сказал, огромный зверь, весом до 400 килограммов, а во время брачного периода он, наоборот, демонстрирует свою силу. Он специально рогами ветки сбивает. У меня было масса случаев, когда он к вам подбегает в лесу, но это как трактор бежит. И если вы не подготовлены, в общем, можете очень серьезно испугаться. Ну и плюс, он не то что нападает на человека, человек ему не нужен. Он, может быть, в азарте вылетит где-то из кустов. Там человек, и он может просто инстинктивно ударить копытом. Вот в таком варианте бывают случаи нападения вот сейчас в брачный период лосей на людей. Поэтому побольше звуков издавайте. Если лось на вас бежит, вдруг так получается, значит, сразу укрываемся за дерево. Угу. Либо, ну, может, параллельно над головой, там, куртку сняли, подняли над головой, раскачиваетесь из стороны в сторону, то есть создаете визуально себя, увеличиваете в размере. Лося это тоже настораживает и может отпугнуть.
0: Будет ли лось добивать? Вот если произошел у вас случайный контакт, и вы действительно на его пути остановились, он вас зацепил рогами, копытами, неважно чем, вернется ли он туда, чтобы закончить историю?
13: Вот такой хороший вопрос, Эдгар. Бывают такие случаи, если человек оказывается около лосихи с лосенком. Вот тут да. Если вот такая ситуация, мать может добить до конца. Особенно она, когда нападает, лосенок к ней прижимается, она видит рядом лосенка и потенциальную опасность. Вот здесь крайне, вот прямо очень опасно оказаться около лосихи с лосенком. Особенно в первые несколько месяцев жизни. Ну и потом тоже она, в общем-то, защищает до последнего детеныша своего. А сейчас самец, он, скорее всего, как бывает случай, он вылетает, человек, он не разобрал там где-то в кустах грибник, стоял, он копытом ударил и убежал. То есть вот чтобы добивать он с очень большой вероятностью не будет, но у лося острое копыто, это парнокопытное животное, и чтобы понимать силу удара, если лось бьет в череп медведю, он проламывает череп. В грудную клетку, если попадает человеку, то это летальный случай сходу. Поэтому, конечно, может и одного удара быть достаточным, чтобы, в общем-то, больше в лес не прийти, к сожалению.
11: А я вот вспомнил еще момент касательно ДТП. Вот к этому вернуться захотелось, что ему не надо сигналить, но вот когда мы идем вроде бы по лесу, вы говорите, что наоборот надо издавать звуки, показывая, что вот это человек идет, а не кто-то другой. А почему тогда сигналить нельзя? Он разве от этого не испугается, не убежит? Он наоборот нападать будет? Или как он будет реагировать?
13: Да, спасибо, Андрей, я сейчас поясню.
0: Александр,
13: виноват, я уже о лосях думаю. Значит, смотрите, когда вы едете по дороге, и лось перебегает дорогу, да, то есть вот он бежит, вы рассчитываете уже скорость машины, там, притормозили, и ваша задача лося объехать, понимаете, да, то есть вы уже понимаете, ну, рассчитываете траектории движений. А если вы посигналили, лось может остановиться, может развернуться, упасть на асфальте, подскользнувшись. Это масса таких случаев на видео снято. Поэтому не надо его пугать. Вот он бежит, и вы уже под эту траекторию двигаетесь. Вот в чем вопрос. Угу. Дальше еще я не сказал. Если вы едете по дороге и видите, на обочине стоит лось, пожалуйста, проявите. И вы понимаете, что вы его просто спокойно объедете. Uh-huh. Ну, во-первых, да, опасно же. Вы начнете объезжать, он может начать двигаться. Первое. Второе. Проявите солидарность по отношению к другим участникам движения. Если лось стоит на обочине, перед лосем, ну, метров за 20, за 30 даже можно, на обочину съедьте, включите аварийный сигнал. И достаточно, да, надо лося отпугнуть. Достаточно даже просто окно открыть и крикнуть. Или дверь открыть у машины. Не выходите из машины, а просто как бы тело свое показали, да, там голову. И лось, как правило, убежит. То есть отгоните его, пожалуйста, от дороги. А если уже лось, повторюсь, перебегает дорогу, не сигналим. Потому что животное может начать себя вести совершенно неадекватно и уже непредсказуемо. А так... Направление движения лось не меняет при вот пересечении дороги.
0: Скажите, правильно ли я понимаю, что в случае с ДТП с лосем, и даже если животное вдруг будет вами еще избито и убито, это еще и накладывает определенную ответственность на человека, что приедут правоохранительные органы и еще вас тут обвинят в убийстве редкого животного?
13: Ну да, не убийство, не незаконная добыча. Даже по терминологии незаконное изъятие дикого животного из природы. Почему незаконное? Потому что животный мир принадлежит государству, и лося добывают охотники по специальному разрешению, которое называется лицензия. Здесь бит лось. Здесь ситуация непростая. Если будет доказано, что вы двигались без превышения скорости, если знака нету, осторожно, дикие животные, там ряд есть критериев, вас могут не обвинить. Часть, значит, покрывается расходов страховкой. То есть это нужно с юристами уже разговаривать. Но однозначно я могу сказать, что если произошло ДТП, ни в коем случае не покидайте место. Потому что это уже ДТП. Если вы покинете, вы еще автоматически подпадаете под лишение прав. Оставили место ДТП. Значит, виноваты, не виноваты, тут уже будут специальные службы разбираться. Понятно. И ГАИ, и охотинспекция. Важный момент.
0: Павел, если у нас буквально 10 секунд. Буквально 10 секунд.
13: Да, мясо не вздумайте забирать. Если вы еще мясо тронули, вы уже под уголовную ответственность подпадаете.
0: Спасибо громадное. Ну вот, спасибо дорогие большое. Друзья, видите, сколько мы ценной информации получили. Благодаря зоологу Павлу Глазкову мы благодарим вас. Ну а время подошло к концу нашей программы. Я и Александр Букарев с вами прощаемся.
11: Всем пока.
1: Живая природа. С Эдгардом Запашным. Исландия против вступления в ЕС. Контекст. Обойдемся своими силами. Большинство исландцев высказалось против возобновления переговоров о присоединении их страны к Евросоюзу. Количество пришедших на референдум было беспрецедентно высоким – более 82%. Аргументация сторонников вступления в ЕС, что называется, не прокатила. Те пугали, что вслед за соседней Гренландией Дональд Трамп положит глаз и на Исландию, а брюссельская крыша защитит жителей небольшого острова. Но подобными обещаниями тех не пронять. Во время кризисного 2008 года финансовая система Исландии рухнула. Тогда и появились идеи о присоединении к сильной объединенной Европе. Даже заявку Рейкьявик подал, но условия европейцев были настолько кабальными, что население быстро перегорело. Брюссель требовал широкого доступа европейских рыболовецких судов в исландские воды, а биоресурсы – это база островной экономики. Попытка взять их под контроль рядом европейских стран в недалеком прошлом даже становилась причиной разрыва дип-отношений. Сегодня экспорт рыбы и растущий туризм обеспечивают исландцам безбедное существование. Большинство из них не хочет жертвовать этим во имя эфемерных перспектив, продвигаемых местными проевропейскими политиками. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10:00, в Уфе, Челябинске и Перми полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Работники нефтяной и газовой промышленности отмечают профессиональный праздник. ВСУ привлекают женщин к занятию оборонительных позиций. В Москве пройдут дни вьетнамского кино. Об этом и не только. Подробнее далее. Три человека погибли, четверо ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 102 раза атаковали территорию области. Ударом подверглись 15 округов региона. Кроме того, по данным РИО-губернатора, противник произвел 3 артиллерийских обстрела и 5 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Командование ВСУ привлекает женщин-военнослужащих Государственной пограничной службы Украины к занятию оборонительных позиций на Харьковском направлении. Таким образом, оно освобождает мужчин для комплектования штурмовых групп. Об этом сообщили в российских силовых структурах. А в Сумской области военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ вступили в перестрелку с сослуживцами, прибывшими для ротации. По словам собеседника агентства, перестрелка произошла в районе Великой Рыбицы. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил нефтяников и газовиков за тяжелый и ответственный труд. Он отметил, что в современных условиях их работа связана с угрозой. Сотрудники отрасли буквально находятся на передовой. Собянин отметил, что в столице есть московский нефтеперерабатывающий завод. Благодаря реконструкции он стал одним из самых чистых и современных в России. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в это воскресенье. Власти Индонезии призвали жителей использовать респираторы при выходе на улицу из-за распространения вулканического пепла на фоне серии извержений Кракатау. Оно началось вечером. В пятницу вулкан выбросил раскаленный материал, наблюдался эффект лавового фонтана. Грохот и подземные толчки ощущались в нескольких районах. Дни вьетнамского кино пройдут в Москве с 8 по 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роскино. Российские зрители увидят 5 ярких вьетнамских картин различных жанров – от мелодрамы и исторической военной драмы до детектива, боевика и анимации. Также Роскино организует участие российских фильмов во вьетнамских международных кинофестивалях, которые отмечаются наградами. В этом году будет организован масштабный национальный стенд российских кинематографистов «Russian Connect Worldwide» в рамках индустриального мероприятия в Ханое. В Россию для участия в мероприятии приводит делегация из Вьетнама. Фильмом открытия станет мелодрама «Когда-то была одна история любви» – экранизация повести вьетнамского писателя Нгуен Нетаня. Художник Скип Радисей Макамон, который окончил Академию имени Репина в Петербурге, рассказал РИА Новости, что самым большим открытием в России для него стал новый взгляд на свою родину и более глубокое понимание собственных корней. Он пояснил, что, живя на Кипре, воспринимал средиземноморское наследие как данность. Но когда начал изучать церковно-историческую живопись в Академии, мастерской художника Александра Крылова, он по-другому взглянул на эту культурную традицию. По его словам, именно в России он понял, что искусство, пришедшее на Русь много веков назад, было здесь бережно сохранено и передавалось от поколения к поколению. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Зарядка» с шейхом Тамиром.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Бугарев, а это «Зарядка» с шейхом Тамиром. Заходите прямо сейчас в наши соцсети «РТВК», «Телеграм», «Макс». Мы вас там всегда ожидаем, поджидаем. А подписывайтесь, конечно, на наши соцсети. Заходите прямо сейчас на трансляцию, вопрос задавайте. А шейх Тамир с нами уже на связи. Доброе утро.
3: Доброе утро, Александр. Доброе утро, зрители и слушатели.
2: Ну что ж, у нас огромное количество новостей, действительно, которые имеют абсолютно разный характер. И сначала у нас можно как будто бы разделить неделю на несколько таких этапов. Это усиление эскалации, причем усиление эскалации со стороны Украины, на что мы ответили таким образом, что Украине-то стало больно, тяжело и плохо. А после этого у нас, значит, одновременно там ШОС, ВЭФ, все проходящее, и, конечно же, там выступление Владимира Владимировича, который очень много сказал по поводу украинского конфликта. Теперь добавляются еще и Уитков и Кушнер, которые в Москву приехали, теперь в Киев едут. Обсудить надо вот все вот это. Давайте по порядку попробуем. Если мы говорим про вот начальный вот такой этап. Сначала вот это вроде бы момент эскалации, говорить здесь о каких-то переговорах вообще сложно. Потом вот вопросы на ШОС и заявление на ВЭФ Владимира Владимировича, и он начал говорить о том, что украинский конфликт решить возможность есть, это можно сделать, но во многом это должно складываться из договоренности между странами России и Украины, а все остальные должны как бы поддержать и помочь. Вот если мы сейчас, вот эта фраза меня просто вот действительно заинтересовала, если прямую цитату говорить, то она звучала вот так. Договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина, все остальные страны готовы поддержать и помочь, но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Если мы берем вот эту фразу и смотрим на нынешнюю ситуацию, а с кем нам на Украине договариваться?
3: Вопрос непростой, однозначно. Вот. Как вчера также Владимир Владимирович такую фразу, да, что ситуация непростая, в контексте переговоров Уиткова и Кушнера озвучил. Но давайте начнем по порядку. Воздушное наступление Зеленского провалилось, это первое. Потому что фактически ответный удар России, ну он просто уничтожающий оказался. И то, что я знаю из киевских источников, все герани, все реактивные дроны долетали до цели и попадали по соответствующим объектам. То есть никакая статистика у Зеленского по сбитиям практически нет, можно так сказать. Поэтому это воздушное сражение, которое развязал Зеленский, оно проиграно. Особо я бы обратил внимание на то, что сейчас переговорные вот идут процессы, но ситуация Украины существенно ухудшилась, существенно, по сравнению с прошлым переговорным процессом, ну, предыдущими попытками. Потому что воздушное сражение проиграно. Российская армия стоит возле Славянска, возле Краматорска, возле Сум. Наступление идет по всем направлениям. Орехов звучит откуда, опять же, Зеленский, а тогда начинал то самое контрнаступление. Война между спецслужбами Украины, как раз ГУР, СБУ, попытки атаковать дроном кабинет СБУ, то есть это все указывает на войну спецслужб. И Зеленский навряд ли на это уже серьезно может влиять. Следующий момент. НАБУ, которая выбивает одним за другим как раз-таки членов ОПГ Зеленского. И это все, естественно, создает фон, существенно усугубившись для Зеленского и Украины в общем. А с кем договариваться? Ну, Зеленский как подписант капитуляции возможен. Так же, как, конечно же, и глава Верховной Рады, несмотря на то, что их полномочия просрочены, но де-факто они управляют пока еще этим режимом, который в Украине уже люто ненавидим. То есть, поэтому, конечно, только прямые договоренности могут быть между вовлеченными сторонами, которые могут принимать решения.
2: Ну вот это правда любопытно, особенно вспоминая слова Владимира Владимировича, когда ему задали вопрос, а вот почему мы не бьем по административным зданиям, он сказал, а с кем-то надо будет договариваться. Ну и, собственно, вот как раз об этом мы сейчас и говорим. Теперь вот любопытно по поводу переговоров. Вот все-таки на этом сосредоточить внимание на некоторое время. Все-таки приезд Уиткова и Кушнера, честно, был достаточно неожиданным. В каком ключе? Да, это достаточно долго прогревалось, что вот они приедут, вот они прибудут, но насколько это было вероятно, непонятно, при условии, что здесь, ну, действительно эскалация. Там вот Зеленский говорит о том, что вот вообще ни один гражданский самолет не сможет спокойно летать на территории России. Но при этом мы теперь наблюдаем, как Уитков и Кушнер прилетают, значит, в Москву, а в Киев едут на поезде из Польши. Ну, это ладно, этот вопрос опустим. Но если вот мы будем смотреть на результаты вот этих переговоров прямо сейчас. Информации, как всегда, не супер много. Ее действительно, ну, не разглашают всю. Это уже такая стандартная практика именно в наших переговорах. Но есть вот важный там пункт, важное замечание, на которое вот хотелось бы обратить внимание и вот спросить ваше мнение. Касательно того, что Ушаков подчеркнул, мы передали вот как раз Кушнеру и Уиткофу историю с тем, что они действительно, украинцы, перестали скрывать свою нацистскую сущность. То есть рассказали о перезахоронениях нацистов. И вот это, может ли правда как-то повлиять? Могли ли они об этом не знать? Вот даже вот такой вопрос.
3: Это очень важный пункт, потому что первопричиной конфликта, о чем тоже звучало на переговорах, и что озвучил Ушаков, это самое главное. И первая причина конфликта – это сформировавшийся нацистский режим, который прежде всего губителен для населения Украины, для самой Украины. Потому что преследует русскоязычных, преследует Украинскую православную церковь, всех инакомыслящих. И вот эти символические захоронения различных упырей, которые Зеленский свозит, это также больно для Уиткофа и Кушнера. Я уже не помню точно, у кого там как раз предки пострадали от, в том числе, украинских националистов.
2: Ну, я думаю, у Кушнера, судя по тому.
3: Да, поэтому это очень значимый пункт. И как раз-таки это взято на заметку и будет, соответственно, передано. Я бы еще обратил внимание, ну, пользователи как бы обращают внимание на знаки и символы, что когда Кирилл Дмитриев, так скажем, пригласил на беседу и Кушнера, и Уиткофа, они встречали в Чайхане номер один, и где лозунг был «Все для победы». Раз. Второе. Красная папочка Владимиру Владимировичу, которую передали непосредственно перед переговорами. Понятно, что все решается не публично, и это правильно, потому что есть много тонких разных нюансов. Но с учетом того, что Уитков и Кушнер очень тепло высказались, в принципе, России и Владимире Путине, можно предполагать, что те тезисы, в том числе о сущности нацистского режима, будут донесены до Зеленского. А в принципе у них есть и козыря с точки зрения НАБУ, которая сейчас преследует и генпрокуратуру Зеленского. Он назначал непосредственно этих руководителей. И в принципе ситуация на фронте всем понятна. И воздушный ответ России тоже понятен. Вчера Зеленский тоже пытался совершить провокацию, разместил какое-то видео удара какого-то по взлетной полосе, то ли в Жулянах, то ли в Борисполе. Но это высмеяли даже в украинских группах, что Россия не будет бить, естественно, просто по взлетной полосе для того, чтобы якобы запугать.

0: стопку дальше, в том числе и переговорщиков Трампа.
1: Ну вот это, конечно, да, такой момент достаточно сложный, потому что если бросить в топку переговорщиков Трампа, как будто это уже, ну, чуть ли не прямое объявление войны Соединенным Штатам, там уже до какого-то сотрудничества вообще, ну, никакие слова не дойдут. Но если вспоминать еще и Набу, тут можно, конечно, вспомнить об спецоперации «Карфаген» в отношении высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Украины, они шли всю ночь, вот эти самые следственные действия, и любопытно тогда, вот Уитков и Кушнер сейчас едут в Киев с давлением, то есть они больше не, ну, будут там, скажем, выяснять обстоятельства, пытаться действительно, ну, там, скажем, договариваться. Они едут давить, вот по вашему мнению?
0: Нет, они будут предъявлять факты. Разве это можно назвать давлением? Это ж факты. Раз. Второе. Трамп заявил в своем выступлении, понятно, что Трамп много чего заявляет, но тем не менее, что Европа должна рассчитаться за все, что поставили Украине из администрации Байдена. Я думаю, что вопрос денег очень важный, потому что в том числе и в России, то есть вопросы санкций, возможно, поднимались, возможно, экономическое сотрудничество.
1: Вот, вот тут на секунду прерву, просто касательно санкций. Там чиновник Минфина США посетил Москву, который во многом ответственный за санкции, так у него есть, ну, не знаю, не кличка, такое, ну, неофициальное звание, царь санкций, Джин Ланг, вот приезжал вместе с Уиткофом и Кушнером. Вот тоже любопытно, что обсуждали, снятие санкций, или, может быть, он наоборот приехал сказать, я вот много придумал, еще придумал. Думаю.
0: Ну, опять же, мы же не знаем точно, пока сообщений официальных не было, мы можем только гадать, но можно однозначно сказать, конечно же, США используют определенные механизмы кнута и пряника для того, чтобы, как им кажется, склонить к компромиссным позициям что Киев, что Москву. Но реальность такова, что, наверное, на Москву вообще сложно воздействовать, в том числе даже украинские группы, украинские эксперты подтверждают, к примеру, что те же реактивные герани производит Россия сейчас. Раньше они считали, что это как бы китайские комплектующие. Сейчас они говорят о том, что Россия полностью фактически, ну, обеспечивает себя различной продукцией. В том числе помощник Зеленского бескрестно флеш говорит о том, что Россия обошла НАТО. Применение искусственного интеллекта на БПЛА «Молния» и ряда других БПЛА. Поэтому их эффективность существенно выросла. Ну, он говорил, что обошли Украину, но на самом деле обошли НАТО, потому что у Украины нет никаких своих разработок. Об этом говорил тот же террорист-экстремист Буданов и сам Зеленский. Ну и возвращаясь теперь уже к Киеву, конечно же, возможностей фактического давления, если так можно назвать, нет, они же просто будут предъявлять факты, на Киев, конечно, существенно больше. И это тотальная коррупция, это положение на фронте, и в том числе вот та 40-дневная операция, авантюра, которая была озвучена Зеленским. Теперь Трамп, это не публично, так скажем, вероятно, передает такое. Ну что, что ты показал? Что у тебя получилось с этого? Ровно обратный результат с разрушающими просто последствиями для украинской экономики. Одесса блокирована. Дунайские порты под вопросом. Пункты перехода под вопросом. Экспорт как агропродукции, так и металлопродукции. Еще удары по металлургическим заводам. То есть у вас нету, то есть эти деньги должна давать теперь Европа. Реактивные герани, реактивные бандероли. То есть Россия подошла к этому этапу эскалации, ну, на вообще другом технологическом уровне, который для НАТО на сегодняшний момент недоступен.
1: Ну, кстати, еще вот такой любопытный момент касательно, ну, я бы даже сказал, попытки такой, ну, в какой-то степени, может, даже жалко Зеленского, сделать перемирие, именно полноценное перемирие на 3-4 дня, при, ну, вот как раз для обеспечения безопасности Уиткофа и Кушнера, на что наша страна так посмотрела, сказала... Нет, по Киеву бить не будем, ладно, хорошо, а вот по всем остальным направлениям, а с чего бы вдруг? И вот, вот это, на самом деле, мне кажется, это даже хорошо. Раньше, может быть, мы бы были готовы, ну, там, скажем, уступить в таких вопросах, сейчас уже нет. Сейчас, если уж и касается это дело переговоров, хорошо, Киев мы оставляем без ударов. Все остальное, извините, мы продолжаем.
0: Ну, первое, Киев очень много сейчас покидает людей, ищет различные домики, дачи. Это объективная реальность, потому что три дня могут закончиться очень быстро, и, собственно говоря, дальше все продолжится. Потому что, опять же, как

0: сообщают мои киевские источники, когда они видят, собственно, летящие эти реактивные герани, это целый самолет по факту реактивный. Сбить его невозможно, то есть он всегда достигает своих целей. И, в принципе, начинаются проблемы, или начались уже серьезные с логистикой. Ну и многие понимают, что в случае недоговороспособности Зеленского, а он недоговороспособный в большой степени, можно сказать, то дальше удары будут продолжены, в том числе по энергетике, о чем, опять же, Владимир Владимирович заявлял. Соответственно, многие уже ищут себе базы где-то в частных домиках. Это первое. Второе. Конечно же, останавливать успешное наступление России нет смысла. Потому что ведь Европа не перестает поставлять беспилотники Зеленскому. Они хотят передышки. И каждый раз, когда они видят успехи России, они пытаются выторговать какое-то перемирие, передышку. Для того, чтобы довооружить Зеленского режим и ударить опять с новой силы по Крыму, по трассе Новороссии. Естественно, попытаться атаковать Москву, нефтеперерабатывающие заводы и так далее. Не Россия это начала, еще раз возвращаюсь. Всю эту воздушную войну начал Зеленский.
1: Ну а, кстати, а ведь в медиа-войне-то он сейчас пытается вот переложить ответственность. Сколько было заявлений-то в последнее время, что вот Россия эскалирует, Россия нападает, Россия вот таким образом наносит удары. Плюс еще вот этот дрон в здании СБУ, тоже честная мутная история. Вот что говорят, кстати, на Украине касательно этого, любопытно, по поводу того, это они правда считают, Россия совершила удар, или все-таки они сами там что-то... Ну, я не знаю, и задумано было, или между спецслужбами решили вот так подорвать. Потому что в чем смысл взрывать пустой офис? Ну, там, очевидно, никого нет. Зачем?
0: Украинские журналисты в большинстве своем считают, что это удар ГУР по СБУ. Угу. Демонстрационный, либо по пустому кабинету, причем прям в кабинет залетел дрон. Либо, значит, может быть, и хотели убить Поклада, но он... Там не оказался, потому что он был на встрече с Зеленским. Здесь вот мнения разнятся. То есть достигли они своих целей, то есть показательно, значит, по пустому кабинету ударили. Может, это их была цель. Вторая цель, может, хотели ликвидировать Поклада, не ликвидировали, тогда не достигнуто. Но однозначно все уверены, большинство украинских журналистов, что это внутренние разборки между ГУР и СБУ, потому что это мы видим какое-то... В медиа, да, вот в виде вот этого столкновения, все на русском языке разговаривают, когда они между собой там ругались и перестрелку устроили. И не было никакого мовного инспектора, обратите внимание, никому штраф не выписали за русский язык.
1: Недоработка. Надо еще спецслужбы, надо полицейских было туда еще в кучу, чтобы они всем штраф выписывали.
0: Полицейских тоже там избили.
1: Но это как мем есть, где вот в игре ходит, там идет война и подходит, подпишите мою петицию. Вот примерно так должно было происходить. Выпишите штраф, вот заберите.
0: Совершенно верно. И такие столкновения идут... в регионах, а также ГУР, сейчас они же тоже контролируют часть колл-центров, их, значит, колл-центры громят, а как раз-таки колл-центры, которые ответственны СБУ, их не громят. И поэтому это уже борьба, в принципе, за корм, фактически, за базу существования, да, и она, эта борьба, она будет только нарастать. Их противоречия были давно уже, просто сейчас они вылились в активную плоскость, и поэтому мы видим вот какие-то провокации, и в том числе вот то, что было по зданию СБУ. Потому что если Россия хотела бы, и в течение 5 лет, как заявляют украинские журналисты, в любой момент могла это сделать, и явно бы не использовались какие-то вот такие методы, а более жесткими ударами, которые там не оставили бы камня на камне.
1: Вот, поэтому... знаете, я сейчас подумал, вот мы говорим о противоречиях СБУ и ГУР, а вот об этих действительно глубинных противоречиях, я думаю, не так много людей знает. Вот если их вот действительно описывать, ну вот так не сильно обширно, не углубляясь прям вот в глубину, не углубляясь далеко, а вот в чем эти противоречия заключаются?
0: Деньги и власть, как всегда, первое, значит, ГУР занимаются террористическими актами за рубежом и... Вы помните недавний теракт в Монако. Это как раз-таки, опять же, подозрение по отношению к офицерам ГУР. Похищение людей — это прерогатива СБУ на территории Украины. Рейдерские атаки, захваты фирм, вымогательства. Да, мы говорим об ОПГ ГУР и ОПГ СБУ. В Украине сейчас все так устроено. Принцип мафии, о чем говорила та же а пресс-секретарь Зеленского, Мендель и ряд других политических деятелей, что это мафиозный режим. И кормовая база уменьшается, потому что, ну, то есть получается, они работают на одном поле. То есть прием заказов на террористические акты, по факту, между конкурентами и от власти в том числе. И вот колл-центры, которые стали объектом раздражения для Евросоюза, которые прямо Зеленскому сказали, что нужно с ними заканчивать. Поэтому Зеленский выбрал тактику борьбы с колл-центрами ГУР. Но СБУ пока остается.
1: Но вот тут даже, я вот чуть-чуть добавлю, просто общая сумма выплат, вот, ну, которые вот в колл-центрах зарабатывают, вот спецслужбы, 24 миллиона долларов в месяц. Вот об этом украинское издание сообщает. Но деньги совсем не маленькие, конечно.
0: А если не больше? То есть это, ну, да, так скажем, такие цифры относительно даже преуменьшены. А дальше различные другие типы преступлений, рейдерства, тоже это огромные деньги. И, в принципе, противовес, так скажем, того же террориста Буданова и СБУ, то есть оно и раньше было, но сейчас оно уже вылилось фактически в открытую форму. И некоторые предполагают, что вот они способны сейчас действовать в различной сфере, в том числе, вот видите, атаки уже беспилотниками пошли друг на друга. Но при этом даже кто был задержан, все были отпущены судом. Это еще раз подтверждает о том, что влияния никакого нет у Зеленского уже фактически на эти службы. Я вот боюсь с кем договариваться, потому что ведь это же организованная банда.
1: А вот тут момент. А по чьим они тогда влиянием? Под чьим управлением?
0: Я думаю, что это как Франкенштейн. С одной стороны, британское в большей степени влияние на террористов ГУР, да. А отчасти американское, конечно же, есть влияние, европейское. Но, в общем, некоторые ведут еще и самостоятельную некую игру, зная вот эти противоречия между центрами принятия решений за рубежом.
1: Ох, сколько же тут накопилось всего и внутри, и снаружи. Ну вот, я думаю, продолжим этот разговор, особенно по поводу того, что происходит в Европе прямо сейчас в отношении вот этих возможных мирных переговоров, возможного возобновления мирного процесса. Вспоминая все предыдущие моменты и какие действия предпринимала Европа тогда, всей кучей отправляясь в Соединенные Штаты или просто устраивая какую-то медиа-атаку. Посмотрим, поговорим, обсудим, что может быть в этот раз. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на Радио Спутник, оставайтесь с нами.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Узнать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24- и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Киевский режим почти исчерпал запасы средств на защиту энергетических объектов для прохождения предстоящей зимы. Из необходимых 650 миллионов евро потрачено 530 миллионов. Альтернативных источников средств у Украины нет. Об этом свидетельствуют данные украинского Кабмина, с которым ознакомились РЭО Новости. Власти Киева рассчитывают получить финансовую помощь от партнеров, однако те только обещают. Так, в июне Денис Шмыгаль сообщал, что западные партнеры пообещали выделить Украине не менее 375 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Однако средства все еще не получены. Министр внутренних дел Германии Александр Добринд разрабатывает общенациональный план усиленного противодействия беспилотникам и защиты от кибератак. Об этом пишет газета «Бильд» со ссылкой на собственные источники. Издание уточняет, что на такие меры глава ведомства идет в связи с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига. По данным «Бильд», органы безопасности Германии получат расширенные возможности использования искусственного интеллекта, биометрии и систем видеонаблюдения для выявления потенциальных диверсантов. Патриарх Московский сия Руси Кирилл встретил мощи святого князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. Позднее патриарх возглавит общемосковский крестный ход от храма Христа Спасителя к Новодевичьему монастырю. Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. 18 августа у мощей святого князя совершил молебен патриарх Кирилл. 20 августа в Архангельском соборе молился президент России Владимир Путин. Российские фильмы «Буратино», «Огниво» и «Лунтик. Возвращение домой» покажут в австрийских городах в рамках недели детского кино с 7 по 12 сентября. Показы организованы Роскино совместно с посольством России в Австрии. Забеги ежегодного московского марафона пройдут в столице 26 и 27 сентября. Трасса пройдет через известные места в центре города, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Уточняется, что маршрут пройдет через известные места столицы, в том числе набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольцо, Тверскую улицу, исторический центр у стен Кремля. Главные события запланированы на 27 сентября. Это старт на дистанции 42,2 километра и соревнования в корпоративной и студенческой эстафетах. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс Радио Спутник». Мы следим за повесткой круглосуточно. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
5: Дорогие друзья, продолжаем. Зарядка с шейхом Тамиром. Меня зовут Александр Букарев. А можно подписаться прямо сейчас на наш соцсеть. Руту, ВК, Телеграм, Макса. Заходите, подписывайтесь и никогда не потеряете. И любую программу можно пересмотреть, посмотреть, если что-то пропустили. И прямо сейчас подключиться к трансляции, писать комментарии. Вопросы, может быть, какие-то по ходу эфира задавать, а мы будем на них отвечать. А пока что пойдем дальше. Вот касательно вот как раз вот этого внешнего влияния, вот не знаю, насколько внешнего, внутреннего, все-таки Евросоюз мы уже в какой-то степени считаем стороной конфликта, да и не в какой-то степени, а полноценно. А вот если мы прямо сейчас посмотрим на нынешний вот этот этап переговорного процесса, если его таковым уже можно назвать, то каким образом будут вести себя европейцы, вспоминая все предыдущие вот возможные попытки добиться мира, которые Европа очень часто, ну, саботировала, действительно.
6: Ну, я думаю, что дальше будет продолжать саботировать, потому что ведь они прямых потерь не несут, а Украина еще какое-то время можно рулить.
5: Но вот тут тогда сразу вопрос возникает. Одно дело, когда ты можешь саботировать, там, не знаю, ссылаясь на какие-то возможности Украины, ну, например, приехать к Дональду Трампу и сказать: «Дональд Фредович, у нас есть много возможностей, у нас есть много денег, у нас есть много оружия. Мы все это Украине дадим, она победит, и вообще все будет супер, классно, и давайте вот нам еще побольше времени дайте, и вот с Россией не ведите дел». Дональд подумал, сказал: «Ну, ладно, может быть, давайте посмотрим». А теперь эта возможность имеется или уже нет?
6: Ну, возможности такой нету, тем более, что Трамп заявил, что Европа должна деньги, наоборот, дать еще за то вооружение, которое поставлено. Тем более на фоне конфликта на Ближнем Востоке понятно, что перехватчиков не будет. Но они запускают известную шарманку, что Россия им угрожает, и в частности по Германии. Какая-то прям серия инцидентов происходит, потешных я бы их назвал, с какими-то беспилотниками, какими-то бутылками, якобы коктейлями Молотова, в попытках обвинить, что какие-то диверсионные действия идут против Германии, против Евросоюза. И вот на это стоит обратить внимание Соединенным Штатам Америки. Хотя объяснить и доказать это они не могут, но тем не менее пытаются под это подвести санкции, какие-то решительные ответы, дальнобойные ракеты и так далее.
5: Ну там они же ДНК-тест провели, они же взяли вот с этого беспилотника, посмотрели, увидели, что там вроде бы один финну принадлежит, другой эстонцу, или как-то так, и оба они связаны с Россией. И там, ну конечно, ну а как иначе?
6: Ну это притянуто все за уши, потому что хотели бы взорвать этот самолет, но взорвали бы его.
5: Ну да.
6: А явно не нашли какой-то беспилотник, кто-то там нашел, заподозрил. И там, кстати, раньше тоже летали беспилотники, но люди снимают, но это объективная реальность. А там какие-то акции протеста периодически, экологические проходят в различных точках. Но почему-то это все начали приписывать именно России со стороны Германии. Какое-то короткое замыкание на каком-то энергетическом объекте. И прочие заявления, мне кажется, что у Мерса просто очень печальное положение с точки зрения электоральных предпочтений, с точки зрения денег, поэтому ему выгодно раздувать эту истерию. Зеленскому, конечно же, выгодно для того, чтобы втянуть Германию в конфликт. Ну а европейцам это просто еще один повод кричать: смотрите, Россия там чуть ли не наступает уже, хотя тут же ряд политических деятелей, такие как Стук, говорят: да не, Россия не собирается ни на кого нападать. И поэтому мы дальше будем видеть какие-то хаотические движения в попытке сохранить свою политическую карьеру. Ведь они все поставили на то, что Россия рухнет, Россия упадет, что им удастся получить репарации, доступ к энергоресурсам бесплатный. Все этого не случилось. И поэтому сейчас вот какие-то действительно хаотические идиотские действия, тем более, что они заявляли, когда вот было массовое применение беспилотников Зеленским в начале, что все это переломный момент, и сейчас возникли, значит, условия для принуждения России к миру, как они считали, там, переговоров. Но вон оно как обернулось все после реактивных то Герани и Бандероли. Прямо сейчас украинские группы сообщают, что, оказывается, Бандероли летят на столь низкой высоте, и их уже практически невозможно обнаружить, только уже в момент, когда они взлетают непосредственно перед объектом. Это практически сводит к нулю возможности ПВО. И так, которые очень немногочисленные, попытки применить эти реактивные ПСУМ, называются они, вот эти самые, да, летающие, но они ни к чему не приводят, и поэтому европейцы придумывают все новые какие-то способы, чтобы попытаться, значит, убедить Соединенные Штаты Америки, что все под контролем, и сейчас они, значит, там надавят на Россию.
5: Так вот в том-то и дело. А вот сейчас вот в этом переговорном процессе европейцы выйдут все из отпусков и будут опять устраивать, ну ладно, медийную атаку, это ладно еще, это более-менее пережить можно. А вот с точки зрения уговоров, ну вот приедут они к Трампу. Ну или позвонят они всей кучей Трампу. А Трамп же может им сказать, какие ваши доказательства, ну вот на вот такие, я не знаю, выводы касательно того, что мы Россию все-таки победим. Ну, не знаю, вот в том-то и дело, что и наши высокопоставленные чиновники очень, ну так, аккуратно относятся к европейским каким-либо заявлениям, к европейскому участию, потому что, ну, сколько уже этих заявлений было, особенно антироссийских. Вот, например, заместитель главы МИД Александр Грушко на полях ВЭФ сказал, что слова европейских политиков об урегулировании конфликта на Украине и диалоге с Россией ничего не значат. Ну, и вот только... Пока да, пока, может быть, они ничего не значат. А потом как? Вот когда будет подписываться какое-то мирное соглашение. Европу же все равно надо будет в него как-то включать, потому что, ну, останется оно за пределами этих соглашений. А тогда оно продолжит поставлять оружие или контингент свой направлять вообще даже на территорию Украины вот с этими, с коалицией желающих, миротворцами и всем остальным. Ее ведь тоже надо будет в какой-то момент включить. Вот мне стало любопытно, а в какой? Когда их слова нас станут не то что даже волновать, а мы просто к ним прислушиваться будем.
6: Ну, желание и возможности — это разное.
5: Ну да.
6: Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Поэтому желать там какие-то войска направить и возможность этого сделать — большие две разницы. Они думают пересидеть Трампа. В принципе, у них же конфликт тоже с Трампом. И некоторые даже политики так и говорят, что Трамп даже опаснее, чем Путин. Потому что он же вот рядом, и здесь он уже вставляет палки в колеса. Хотя Трамп не палки в колеса вставляет, а просто реальность им показывает. Фактически своими действиями. Вы хотели что-то продемонстрировать вместе с Зеленским? Продемонстрировали. Какой результат? Уничтожено 90% складов возле Киева, к примеру. Это один из результатов, опять же, их деятельности, которые они думали, что это приведет наоборот параличу там, в российских логистических сетях. А попытка раскачивать российское общество провалилась. Все это провалилось. И Зеленский, кстати, уже нашел виноватых. Первое — это европейцы, которые на отпуске, правильно вы упомянули, которые вот Киев бомбят, а они никак не реагируют на это. А как они могут реагировать,
5: они если отдыхают.
6: Они отдыхают и сами развязали эту 40-дневную кампанию, которую Зеленский презентировал как все там чуть ли не панацея всего. В итоге все провалилось, и поэтому, конечно, будут сбрасывать ответственность друг на друга. И Зеленский нашел виноватых: западные партнеры, западная вот эта коалиция. Террорист-экстремист Мадьяр тоже заявил, что они во всем виноваты, они не поставили ничего, а так бы они как сейчас разошлись, как показали бы. И украинцы, в кавычках, уже благодарят этого террориста-экстремиста Мадьяра за вынесенные склады вокруг Киева и вообще по всей Украине. Вчера, кстати, прилет был в том числе в Хмельницкий, это уже западная Украина, и некоторые украинские эксперты предполагают, что в случае продолжения эскалации, естественно, будет вынесена логистика, и в том числе торговые знаменитые центры «Эпицентр», которые как раз-таки финансировали ВСУ, организовывали там производство, будут вынесены, в том числе и на Западную Украину. И это все вот благодаря авантюрной политике Зеленского, террориста-экстремиста Мадьяра как пиар-личности, ну и европейцам, которые пытаются сейчас спрятаться где-то в кустах, что они здесь ни при чем. Конечно, при чем.
5: Вот, кстати, еще по поводу ударов я бы добавил. Вооруженные силы России вот ночью нанесли групповой удар по предприятиям металлургической промышленности в Днепропетровской области и логистическим центрам. Там же, вот, кстати, касательно логистики, касательно продовольствия, хотелось бы поинтересоваться, как сейчас ситуация обстоит в магазинах украинских, потому что, ну, по крайней мере, что я наблюдал, там многие магазины как делают? Они берут, ну, там, не знаю, воду, пиво, там, какие-то еще другие другие напитки и выставляют вот так вот на, ну, вот впереди, что ли, вот, чтобы все видели, как будто полки на самом деле заполнены, хотя там в действительности ничего нет.
6: Ну, а здесь несколько тактик. Одна из тактик запрещает съемку пустых полок, за это штраф 3000 гривен. Вторая практика, да, заполнить другими товарами. Особенно было так, скажем, смешно, а когда Кока-Колой заполняли, потом прилетело по Кока-Коле. И причем украинские пользователи показали грузовик Кока-Колы, где как раз пусковые установки для дронов находились. Это тоже такое интересное, как бы, наблюдение. И фрагментарно, да, где-то есть продукты, ну, в полном ассортименте.
5: А, возникли некоторые, видимо, неполадки со связью. Ничего страшного, дорогие друзья, прямой эфир, всякое может случаться, поэтому сейчас быстро переподключим и вернем уже шейх Тамира к нам в, ну вот, в прямую видимость. А мы пока что будем продолжать, вот пока он подключается, поговорим немного еще о ситуации, связанной во многом с этими самыми проблемами, с логистикой. Тут действительно вот намного, можно обратить внимание, а вот, кстати, уже вот вроде бы как все починилось, реабилитировалась. Шейх, вы с нами на связи? Слышите? Пока, видимо, нет. Пока еще чуть-чуть, видимо, нет звука. Ну, ничего. Сейчас все будет. А вот касательно вот этих самых продовольственных проблем. Да, вот действительно, очень много было видео, и до сих пор существует, где люди снимают, да, не сами полки, но вот эти вот вывески на полках, на которых написано, что снимать запрещено, фотографировать запрещено. Это указывает на, конечно, большие проблемы. Тут я бы не занимался вот такими, ну, скажем, теориями, рассказами касательно того, что вообще ни в одном магазине там Украины никакого продовольствия нет. Нет, все-таки оно есть, поискать можно, но проблема существенная. Вот как раз шейх сейчас вернулся, вот поподробнее еще немного расскажет по поводу вот этих всех проблем с продовольствием.
6: Ну вы же понимаете, самое главное, что нигде, ну то есть как бы водители тех же фур не знают, где брать продукцию, куда ее везти, потому что многие склады просто уничтожены, то есть логистические цепочки разрушены. И здесь как раз-таки мы видим каскад уже таких проблем по разным регионам Западной Украины, Ивано-Франковск, Киев, конечно же. И попытки рассказать, что да, все нормально, никаких проблем не будет, не очень-то находят подтверждение украинского населения, потому что сметают все. А кадры, которые вызвали такой резонанс, когда там целыми паками вывозят эту Кока-Колу, вот эти тачками огромными, скупают крупы, скупают другие продукты. То есть к этому подключился реальный спрос населения, потому что, ну, люди не верят о том, что, дескать, не будет проблем с продуктами дальше. Потому что если вынос складов продолжится, вынос фур продолжается. Причем фуры-то выносят именно как раз-таки с пусковыми установками, но многие водители просто боятся уже ездить, потому что они не понимают, что может их ждать. И народ, зная, что лживое заявление Зеленского ничего не стоит, просто скупает продукты. То есть к этим проблемам непосредственно с ударом по складам, где не знают, откуда брать и куда везти, подключился ажиотажный спрос, естественно, и он дальше будет только расти. Причем сами украинские депутаты заявляют: закупайте дрова, закупайте крупы, будет все тяжело. Пауэрбанки, света не будет, воды не будет. То есть, и вот это
5: а там
6: все
5: вроде бы еще и призвали недельный запас еды дома держать.
6: Совершенно верно. Да, все правильно вы говорите, только таких призывов много было. Кто-то говорил, месяц надо держать. Тот же советник Зеленского в бескрестном флеш говорил, что месяцами может не быть света. Поэтому запасайтесь всем. Не знаю, как свет можно запастись, но вот именно продуктами, дровами и светами киевлянам бежать по регионам, а также и в других крупных городах, вот так вот сейчас власти Зеленского заявляют. Но это перемога, наверное, если так это можно назвать. Я не знаю, на что они вообще рассчитывают. То есть они хотят, наверное, скатить Украину, но в каменный век, продолжая вот эту агрессию против России.
5: Видимо, да, но вот, по крайней мере, вот этот продуктовый запас, они же сами, получается, подстегивают дикий спрос. Из разряда там можно было, да, может быть, купировать, сказать, что нет, все-таки мы ситуацию там будем регулировать, будем где-то находить продовольствие, но они сами говорят, запасайтесь едой, люди идут, понятное дело, сгребают все оставшееся, и ничего не остается. А тут еще и такие серьезные проблемы с логистикой. Тут действительно не до ерничества, что ли, в отношении обычных людей, это действительно жалко, но, к сожалению, вот такую политику ведет руководство Украины прямо сейчас. Абсолютно их не волнует никакая ситуация там в продовольствии, в энергетике. Все, говорят, решаемо, покидайте города, просто едьте в деревню, закупайте там электрогенераторы или что-то еще. Таким образом существуете. Ситуация страшная, но в то же время у нас вот разворачивается такая, ну, громкая все-таки история с НАБУ. Мы немного упомянули в самом начале. Хотелось бы просто чуть подробнее вот это зацепить. В отношении все-таки кого и чего происходили вот эти все события, на кого НАБУ и САП сейчас направляют свои ресурсы? И вообще, почему вот эта активизация произошла? Она достаточно уже давно произошла, но до этого было такое серьезное затишье. А сейчас кого ловят, кого подсиживают?
6: Вы знаете, что удивительно, в любой бы стране после таких скандалов участники администрации Зеленского, различные его же чиновники, им же назначенные, но человек должен подать в отставку. А здесь как с гуся воды. То есть Европа молчит, преступно молчит, наверное, не в доле в этой всей ситуации. Но тем не менее, это уже Генеральная прокуратура сейчас под подозрением, в том числе и генеральный прокурор. И тот же депутат Коля Тищенко, вчера это просто видео вызвало смех у всех. Он говорит: о, я узнал свои деньги в этом сейфе, который я давал там какому-то из чиновников, ну, прокуратуры. То есть там кто-то хотел сбежать, его поймали на границе. То есть действия идут в отношении Генеральной прокуратуры и как раз тех людей, которых назначал лично Зеленский. То есть поэтому опять тень падает на Зеленского, когда он говорит: нет, я ничего не знал. Но это звучит как-то странно. Либо он дебил, что он не в курсе вообще, что происходит. Либо все-таки нет. Тем более, что за залоги, только на залоги внесено уже 1 200 000 000, по-моему, миллионов гривен на его подельников различных. Это мы уже забыли их, и Мудро, и Галученко, где чемоданами хранили украшения, та же Мудро упоминала. Это же представитель офиса Зеленского. Она заместитель, кстати, террориста-экстремиста Буданова. То есть здесь такой вот жаба-гадюкин просто катастрофический и глобальный. И поэтому НАБУ, у них есть папочки на них, на всех. Естественно, есть и на Зеленского, на Елену Зеленскую. Просто пока эти папочки еще не пущены в ход. Но не факт, что Кушнер и Уитков не пустят. Вот и предъявят Зеленскому, что следующий будешь ты. Но вот именно, что все силовые структуры по факту повязаны коррупцией, ну вот это скрыло НАБУ. Так же, как и государственные органы власти, управления. Но это ни для кого не секрет в Украине. Даже Мендель опять же озвучила, что это мафиозное государство. И даже экстремист и террорист Коломойский, как он в суде заявил: ну какая страна, такая и мафия. Ну комментируя то, что происходит. И, к сожалению, это, ну, нонсенс какой-то, потому что в любой стране это, ну, все, это отставки, это судебные сроки. А Европа молчит. Такое впечатление, что их это устраивает. И да, их это устраивает, потому что, значит, они в доле.
5: Конечно, так особенно Зеленский еще со своим президентским иммунитетом. Единственное, что он президентом уже, по идее, не является, хотя продолжается вот это военное время, поэтому, ну, они каждый раз откатывают. Ну, ладно, это даже не суть вопроса, но сам факт, что как он ничего не знает, да, это забавно. А если будем говорить с точки зрения, конечно, обычного населения, это абсолютно грустно, и еще вспоминая, что в этой стране приходится жить большому количеству детей, и вот по поводу большого количества. За 7 лет число первоклассников на Украине сократилось почти вдвое. С 455 тысяч до 243 тысяч. Одновременно снижаются результаты выпускников, их средние баллы по обязательным предметам оказались ниже прошлогодних. В общем, любопытный такой момент, ну, грустный на самом деле момент. Что ждет-то тогда вот население, детей, да и подростков, которые вот сейчас растут в школах на Украине?
6: Тут же экономический эксперт украинский Куч заявил о том, что через два поколения украинская нация может исчезнуть. Первое заявление. Второе — демографический институт. В Украине заявляют примерно то же самое, что Демографическая яма и катастрофа — это реальность уже ближайших десятилетий, они говорят, но реально быстрее, конечно же, это все может произойти, с учетом того, что пока что границы-то закрыты, и людям ехать то некуда, да, вернее, как бы не могут. А была бы возможность, и те, которые остались, уже тоже бы убежали. И то, что происходит с детьми, ну, это просто отражение общей тенденции, в том числе снижение интеллектуально-образовательного уровня, потому что минута молчания, там какие-то герои новые им пытаются показать. Математика, физика в некоторых классах, там, ну, можно сказать, считается необязательной наукой. Вот история Украины — это обязательно, история Зеленского — обязательно. Поэтому это извращенное образование, это извращенное воспитание приводит к таким результатам, что ускоряется действительно исчезновение украинцев как нации. И об этом уже, как говорится, заявляют открыто демографические эксперты и экономические эксперты. Остановить это можно только одним, кстати, вот это заявление, которое было российского политика или чиновника насчет того, что только Россия может спасти Украину, в том числе обеспечить переселение с России на Украину.
5: Но в то же время, понятно, мы вспоминаем, какое количество украинцев, украинских семей находится на нашей территории, какое количество уехало в Европу. А тут стоит, наверное, думать о том, когда они смогут вернуться и захотят ли они вернуться в страну, у которой пока что будущего не предвидится, причем это даже не по нашему мнению, а по мнению многих чиновников на территории самой Украины. Я думаю, здесь столько, конечно, этих всех вопросов и тем, которые мы сегодня поднимали, и сейчас ситуация как будто бы во что-то складывается. Вот нет такого ощущения?
6: Ощущение есть, главное, чтобы не было вмешательства третьей стороны, и самое главное, чтобы устранили первопричины конфликта. И тогда можно оттолкнуться от дна и пойти вверх.
5: Ну вот, будем смотреть. А пока что, дорогие друзья, всеми новостями мы с вами, конечно же, делимся. И в программе «Зарядка» с шейхом Тамиром их анализируем. А на этом сегодняшнюю программу будем завершать. Спасибо огромное, как и всегда. А прямо сейчас новости на радио «Спутник».
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром.

0: Страна героев. Алексей Бабаев. Современные вооруженные конфликты называют войнами дронов. От эффективности применения БПЛА и возможности им противодействовать зависит ситуация на поле боя. Перед подразделением, в котором служил младший сержант Алексей Бабаев, стояла задача в сжатые сроки занять новые позиции и организовать на них оборону. По оперативной информации, противник готовил удар на этом направлении. Наши бойцы колонной выдвинулись к обозначенному участку. Внезапно Алексей заметил над российской бронетехникой украинский дрон. Мешкать было нельзя. Младший сержант оценил обстановку и отдал приказ сменить маршрут. Технику военные замаскировали, чтобы затруднить задачу врагу. Колонна зашла в лесополосу и стала незаметной для операторов беспилотника. Те безрезультатно искали цель. Ситуация развернулась в обратную сторону. Используя рельеф местности, младший сержант Бабаев начал скрытное наблюдение. В какой-то момент, воспользовавшись приближением дрона, Алексей открыл по нему прицельный огонь. Аппарат потерял управление и упал поблизости в поле. Грамотные и четкие действия Алексея Бабаева позволили предотвратить удар радикалов ВСУ. Колонна прибыла в место назначения без потерь. Страна героев. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, столько же в Казани и Волгограде. В Ереване полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Министерстве иностранных дел России отреагировали на невыполнимые требования Японии. Стало известно, как Соединенные Штаты разминировали Ормузский пролив. В Волгограде открылась вахта памяти. Об этих и других темах подробнее далее. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске, заявив РИА Новости, что эта цитата то же самое, что потребовать от солнца не светить. Конец цитаты. Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России убрать мемориал в Хабаровске, который посвящен победе СССР над Японией. Соединенные Штаты в течение 4 месяцев разминировали Ормузский пролив по ночам, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции. Ранее глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер заявил, что Штаты успешно разминировали пролив. В тот же день агентство Reuters сообщило, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив и не пропустит ни одно судно без разрешения властей. Вахта памяти открылась на месте немецкого пересыльного лагеря ДУАК-205 в Волгограде, где погибли тысячи людей. Там отмечается, что в годы Великой Отечественной войны, период Сталинградской битвы 1942-43 годов, этот лагерь использовался немецко-фашистскими войсками для содержания советских военнопленных и мирных жителей. Условия содержания были крайне тяжелыми. Это привело к гибели тысяч людей. Злоумышленники просят детей за небольшую плату обналичить деньги, дать доступ к их сим-картам или аккаунтам в социальных сетях, тем самым вовлекая их в преступную деятельность. Об этом рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова Белова. По ее словам, бывают случаи, когда мошенники подходят к ребенку, пока он снимает или кладет денежные средства в банкомате. Ему говорят о том, что у него заблокирована карта, а ему нужно срочно перевести деньги. Он предлагает положить средства на карту несовершеннолетнего, чтобы потом их оттуда перевести. Также она добавила, что преступники могут просить за небольшую плату обналичить средства или отвезти их как курьер по какому-то адресу. Таким образом, ребенок становится соучастником мошеннической финансовой схемы. Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли 2-е место в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире серии «Челленджер Киношита Кап» в Токио. Кагановская и Некрасов набрали по итогам произвольной программы 110,60 баллов, заработав суммарно 184,81 балла. 1-е место заняли представители Грузии, фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин. 3-ми стали чешские фигуристы Наталья Ташлерова и Филипп Ташлер. Дуэты спортивных пар заняли весь пьедестал. Александра Байкова и Дмитрий Козловский с уникальным 4-м выбросом завоевали золото. Екатерина Чекмарева и Матвей Янчиков – серебро. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев – бронзовые награды. Во время круга почета зал приветствовал наши спортивные пары стоя. Впереди выступления женщин Александра Гнатовой, Камилы Нелюбовой и Анны Фроловой. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 11:04, 6 сентября, воскресенье. Изолента живьем начинает свое вещание на радио «Спутник». Доброе утро. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Анатолий Кузичев.
3: Доброе утро, друзья.
4: Что доброе утро, коллеги.
2: Доброе. Коллеги, коллеги. У нас тут есть сразу приятное сообщение. В Рутюбе Пашко Игорь традиционно на благотворительность 1000 рублей отправляет, на добрые дела пишет. Спасибо большое.
3: Молодец.
2: Спасибо. Спасибо за поддержку, да. Воскресенье начинается приятно. Тут пишут, ждем комментариев по «Зениту» от Трофима. Вы знаете, можно я без комментариев сегодня по «Зениту» обойдусь?
3: Почему? Ну, расскажите тем, кто не следит.
2: Слушай, ну, уж не хочется мне уж окончательно обижать замечательного человека. Но все-таки мне кажется, что наша команда сейчас находится в жестком тупике. Если... Ну, тут есть некоторые нерадийные слова, которые можно сказать. Но когда из лучшей команды России делают аутсайдера, это очень грустно смотрит. Не первый раз у нас такая история. У нас были великие тренеры, которые доводили команду до такого состояния. Но просто не хочется, чтобы сейчас это все дело повторялось.
3: Ну, и ладно,
2: чтобы
3: не будем обсуждать.
2: Это все смотрелось жалко, потому что...
3: Какая-то путаница.
2: Проиграть на 97-й минуте, то есть пропустить на 47-й гол и на 97-й гол. Вот, и проиграть игру, это, конечно, большое мастерство.
4: Ну, еще когда тебе, против тебя работают все судьи, и вместо 6 добавленных минут там тебе дают 10 за счет, когда ты проиграл.
2: Ну, нет, ну, это было прикольно,
4: Ну,
2: что...
4: ну просто он так, как бы так перепутал, он лишних 4 минуты, «Зенит» проигрывает. Надо интересный матч шанс. Такой, надо дать шанс, но действительно.
2: Подожди.
4: Не было,
2: да? Ты смотрел матч? Ты матч смотрел вообще?
4: Не. Я включил в конце, я смотрю, добавленное время 6 минут, идет 10-я минута добавленного времени. «Зенит» проигрывает. Ну, мне как бы все ясно.
2: Если ты позволишь. Значит, к первому
4: я
2: тайму...
4: Я не перебиваю, я просто...
2: Если к первому тайму добавили 2 минуты... На 7-й добавленной минуте поставили пенальти в ворота «Зенита». На 7-й добавленной минуте из 2 добавленных поставили пенальти в ворота «Зенита». Значит, во втором тайме добавили 5 минут. На 7-й добавленной минуте ЦСКА забивает гол. Это нормально?
4: Да.
2: По-моему,
4: да.
2: Но я про это ни слова не сказал. Я, в принципе, не слышал.
4: Понятно. Нет, я не знал. Я-то включил уже, когда было 6 минут добавленных. Смотрю, ЦСКА выигрывает.
3: Ты сказал, ты сказал странную вещь. Сказал, лучшая команда России и дальше. Но, как известно, лучшая команда России – это «Спартак». Поэтому, мне кажется, чудится в твоих комментариях некая путаница, Трофим Викторович.
2: Ну, никакой путаницы.
4: Ладно, вообще, не будем сцепляться. Лучшая команда России – это «Краснодар», справедливости ради, судя по турнирной
2: таблице. Ну, нет, в этом году...
3: Причем с большим отрывом. Турнирной таблице, ребят, вы чего? Ну, мы же люди, они...
4: Мы сейчас критерии найдем какие-нибудь.
3: Критерии вот здесь.
2: Как бы не грустно было это признавать, но в этом году финальная лучшая команда России может стать «Спартак». Вполне. Потому что играет «Спартак» в этом году как никогда хорошо.
4: Вот. Ну, это мы сегодня посмотрим.
3: Да, сегодня, кстати, «Спартак» с «Динамо» будет, так сказать, гонять мяч. По-моему, в 7-го, 18:30. Посмотрим.
4: 18:30.
3: Да.
2: Я в этом...
3: Ну, друзья, это же не единственная тема, которую мы хотели бы обсудить.
2: Это важная тема, но не единственная. У нас тут куча всяких разных американских гостей прилетело и улетело из Москвы.
4: А уже
2: некоторые летели? Из них даже, да, не, некоторые из них даже когда-то летели, формировали жуткие пакеты санкций против России. Но Путин их
3: сегодня
2: не
3: принял. Можно я вам расскажу по этому поводу? Я вчера, так уж получилось, зашел с друзьями в тот самый ресторан, где во время первого своего приезда наши, значит, заморские гости...
4: Ели чебуреки.
3: Нет. А подожди, да, чебурек он тоже ел. Ну, это второй, наверное, приезд. Короче, где они ели посекунчики. Мы пришли в этот ресторан, сели, заказали посекунчиков. Думаю, а вдруг вот они тоже в этот раз, так сказать, зайдут в ресторан, я такой встану и скажу что-нибудь строгое. Вот, и я все ждал, все оглядывался, долго сидел. Но в итоге не дождался, пришлось просто тупо съесть посекунчики и выпить что-то. Вот, такая была история. Ну, интересно, посекунчики вкусные.
4: Слушай, Толя, у меня к тебе был вопрос до эфира. Читал новости, и вы это наверняка обсуждали. Значит, там премьер-министр Японии, я не помню, как ее зовут, но это женщина.
3: Женщина.
4: Японка.
3: Да. Тут такая идти, что ли?
4: На этих словах опять Трофима отключили.
3: Ну, у вас там вопрос-то. Ну, женщина.
4: Так она, женщина, это потребовала, чтобы Россия демонтировала в Хабаровске монумент в честь победы над Японией во Второй мировой войне.
3: Да, видел.
4: Я просто подумал, ну, это интересная мысль. Просто не очень понятно, вот, может быть, у тебя были какие-то эксперты, которые как бы могли бы объяснить, нет, ну, абсурдность этого понятна, но, может быть, мы что-то не знаем о состоянии, там, я не знаю, сознания или национального самосознания японцев, вот, что они такие вещи, например, заявляют.
3: Смотри, там все чуть-чуть сложнее, чем просто это абсурдное требование уничтожить памятник, потому что факт же был исторический, победа.
4: Ну да. Ну и для нас это победа, и что там, мы же воевали.
3: Естественно, и они ее, собственно, признали актом безоговорочной капитуляции и так далее, чего там говорить-то. Но есть один маленький нюанс. На том, значит, ну, там, по-моему, пограничный столб или какая-то символическая плита, в общем, которую красноармеец разбивает прикладом. А там нарисован, так сказать, символ Японии, хризантема, насколько я помню.
4: Вот оно в чем дело, понятно.
3: Да, и этот символ, он не тогдашний, а текущий. Это их символ. То есть, получается, ну, как если представьте себе, ну, условно говоря, в честь победы над, там, над Советским Союзом в Холодной войне, где-нибудь установили большой монумент, но чтобы там не серп и молот разлетались.
4: А герб России.
3: А герб России, который кто-то топчет. Mm-hmm. Я думаю, мы бы тоже, на самом деле, немножечко возмутились.
4: Понятно. А, ну, то я просто, видишь, интересно, тут детали. Да. Я потому что удивился, я подумал, что есть такая постановка вопроса, то просто что же это так?
3: Все ну, памятники да, ну, надо сносить нет, в мире. Нет, там именно в этом дело. Это,
4: понял.
3: Это интересно. Не столь однозначно все.
4: Да, это, да, нет, это как раз я на такой ответ и рассчитывал. То есть, как бы, надеялся, да, интересно.
5: Спасибо. Там еще из интересного по поводу этого памятника, что в установке этого памятника принимало участие Российское военно-историческое общество, а на открытии была наша, можно сказать, резидент изоленты Александра Кановченко.
4: Отконовый.
5: Вот, сможет рассказать. Да, вот его только открыли, вот только-только открыли.
4: Все, вообще новый. Вот оно, сколько интересных
5: деталей. Да, да, вот Саша вернется, да, Саша вернется и расскажет у нас в изоленте, как это было. И да, действительно, по поводу хризантемы это вот один в один. Но просто понимаешь, причем аналогия не очень хороша, то, что, ну, мне кажется, то, что Толя сейчас Анатолий сказал. Если бы, например, когда побеждали в Холодной войне Советский Союз, герб был бы тот же у нас, что и сейчас, тогда, наверное, да. Но тогда...
3: Ну да, да, я это имел в виду. Мне просто ничего более, так сказать, точно не пришло в голову, но чтобы было понятно, эмоциональное, как бы составляющая.
5: Да, да, да, да.
3: А смысл технической корректности, да, тут ты прав, конечно.
4: То есть имеет смысл хризантему заменить на там нечто того времени?
3: Ну, что-нибудь.
5: Самурайский флаг. Потому что хризантема была и тогда. Хризантема была и тогда. То есть это разница. Вот в чем разница. То есть мы сделали все правильно.
4: Тогда была хризантема. Тогда была символом
3: хризантема. Да, да, да. Да, да, тоже была в этом и дело. Ну, я говорю, ну, я просто объясняю, в чем, так сказать, смысл, так сказать, и исток этого эмоционального такого возбуждения и возмущения.
4: Все, понятно.
3: Вот именно в этом.
5: Да. Ну, памятник отличный, просто отличный. Хорошо. А тут как раз первый вопрос у нас в «Изоленте плюс» был с этим и связан. Они монтировали памятник, посвященный... Да-да-да-да-да. Почему у некоторых людей мания, что... А, это другой вопрос. А почему мы демонтируем? Мы ничего не демонтировали, Григорий. Мы, наоборот, поставили памятник. Они демонтировали, тут ошибочка закралась. Так, вопрос Анатолию. Как вам идея, которую поддержал Путин о привлечении добровольцев с категории «Д»? Речь идет о тех, кто полностью не годен к военной службе,

0: карательный орган, ну, типа. Вот. Вот и в этом смысле абсолютно говорю, нормальная, естественная, если не сказать, привычная идея. Да, это фактически отряды милиции. Просто борются они, так сказать, не с преступностью, а, так сказать, с преступностью с неба, с дронами. По-моему, нормальная, абсолютно естественная идея. Не вижу в этом ничего там. Ну, просто естественная идея в наших обстоятельствах. Что тут говорить?
1: Да, и, кстати, назвать народная милиция там, по борьбе с дронами
0: вполне.
1: Как-нибудь. Было бы понятно и очевидно людям. Может, зашло бы даже хорошо, мне кажется.
0: Да,
1: Да.
0: может быть.
1: Да, ну далее у нас тема, естественно, которую мы не можем обойти. Заход Сергея Ищука сбоку, как это называется. Вопрос гостю, Анатолий Александрович. Расскажите, пожалуйста, что за должность такая, зять Трампа? За что она отвечает и какие вообще обязанности, если в курсе, конечно. Но я предлагаю с этого вопроса плавно начать обсуждение приезда достойных донов в Москву.
0: Зять Трампа – это не должность. Но зять Трампа – это, так сказать... Это уровень доверия. Там речь же не о должностях идет, и, так сказать, кто это к нам пожаловал. Ну, ладно, если он был не зять, просто вот некий человек, которому Трамп безоговорочно, полностью и стопроцентно доверяет. Вот считайте, что вот у него такая должность. Может, она в трудовой книжке у него по-другому написана, у Кушнера. Наверняка даже. Вот, но главное, это, так сказать, не должность, а его, так сказать, ну вот... компетенция. А главное, его компетенция, это, повторяю, это безоговорочное, полное, стопроцентное доверие к нему Трампа. Ну, соответственно, вот представьте, а вы, кстати, представьте, вот вам надо посылать кого-то там на очень деликатные, очень сложные, очень для вас важные на самом деле. Потому что, насколько я могу себе представить, у меня нет никаких инсайтов, сразу вам говорю, но насколько я могу представить, Трамп интенсифицировал все эти, так сказать, весь процесс дипломатического мирного регулирования накануне, естественно, выборов ноябрьских, до которых ровно, ну, уже без двух дней, там, два месяца. И понятно, что для него, ну, очень важно, принципиально важно, так сказать, не проиграть там обе палаты и так далее. И понятно, что этому непроигрышу способствовало бы некое мирное, так сказать, мирный процесс, во главе которого он, как бы, стоял бы и так далее. Соответственно, повторяю, это очень чувствительная тема, очень важная для него. И, соответственно, он посылает людей, которым, повторяю, которым он, доверяет, на которых он может положиться, и которые, как он верит, могут предложить России, так сказать, убедить Россию, ну, Владимира Владимировича нашего Путина, там и так далее, пойти на какие-то, не знаю, на какие-то компромиссы, что-то предложить и т.д. Поэтому должность Кушнера именно такая. Я думаю, что, ну, так сказать, в данных обстоятельствах очень сложной ситуации политической, внутриполитической, да и внешнеполитической для Трампа, конечно, на первый план выходят, так сказать, вот именно параметры личного доверия. Потому что понятно, что там в администрации у кого-то там такие мысли, тот играет, значит, такую игру, этот сякую и так далее. Что происходит?
2: Дождь у меня безумный пошел какой-то за окном. Просто какой-то...
1: Ничего себе!
2: Чуть ли не град, у нас тут летит все. Видите, слышно, это окно закрыто.
0: Да, слышно.
1: Да не то слово вообще.
0: Не, ну это очень уютно.
2: Ну он микрофон чуть, наверное, усиливает еще, ну что пойдет. А он сейчас проходит.
1: Красота.
0: Нормально.
1: Красота. Да знаешь, Анатолий, вот то, что ты сейчас рассказал, у меня ассоциируется с книжкой, ну, есть книжка Константинова «Бандитский Петербург». Помнишь, ну, мы жили в эти времена, помним, как это все было. А у криминальных авторитетов была такая штатная должность, разводящий. Помнишь такое? Да? Это человек, который всегда ездил на базар, то есть разговаривать, стереть. Вот. И они были виртуозными, конечно, переговорщиками. Любая корпорация отдала бы два пальца руки президента за каждого такого человека, потому что они великолепно умели договариваться на любые темы. Вот. Еще то, что сейчас, ты сейчас рассказал.
0: В корпорациях и работают некоторых.
1: Я думаю, что да, именно так. Вот. И мне кажется, что вот это именно из этой силы.
0: Может быть.
2: Я бы еще пару слов добавил, если можно, по этому вопросу.
0: Конечно.
2: Смотрите, ну, я думаю, что в вопросе есть подтекст, что эти люди непрофессиональны, и мы как бы насмехаемся все над этим, что вот они, значит, там не являются профессиональными, там, не знаю, Генри Киссинджерами, да, которые в свое время вели переговоры, и, значит, действительно обладали, ну, просто огромным кругозором, или да не кругозором, а глубочайшими знаниями истории международной политики, там, как оно все работает и так далее. Понятно, что ни Выдков и ни Кушнера в глубоких познаниях в сфере дипломатии заподозрить нельзя, да и никто этого не делает. И здесь, конечно, надо понимать, что с одной стороны,

0: Да, это, конечно, минус. То есть, ну, вот не те времена нынче. Вот. У нас, кстати, занимаются этим профессионалы. А с другой стороны, мы видим действительно особенности Трампа. Он не системный президент. И мы помним, что на первом сроке, когда он полагался, собственно, на существующих профессионалов, у него как бы не очень получалось, потому что игнорировались его идеи и так далее. Он может нравиться или не нравиться. Я тут процитирую нашего президента. Это выбор американского народа, какой бы он ни был. Да? И он, ну, вот он работает. С одной стороны, это, наверное, говорит о том, что он не может опереться на профессионалов, а вот по какой причине, непонятно. Это может быть его личное мировоззрение, а может быть, это совокупность причин. Это может быть его мировоззрение. Он привык заключать сделки, он знает, кто умеет это делать, и он так и работает. В конце концов, человек прожил долгую, успешную жизнь, и он понимает и имеет право на это понимать, как оно работает. С другой стороны, вполне возможно, что он опасается, что вот эти самые профессионалы, они, ну, как бы не сильно доверяют ему и могут либо не исполнять его поручения, либо играть в какую-нибудь свою игру, либо вот этими, либо их обилие знаний дипломатических, хотя в США сейчас с познаниями в области России там слабовато все, нету людей глубоко, вернее, ну, есть там бывшие послы, но они уже не при делах, которые глубоко понимают Россию. Он просто действительно не может им доверять, поэтому здесь вот как может быть такое двустороннее движение, у него нет другого выбора, этого решения, ну, что ж, оно вполне может и сработать. Вот, пока не срабатывало, но их функционал все-таки не в том, чтобы кого-то в чем-то убеждать или выстраивать какие-то схемы. Они, ну, на мой взгляд, здесь выполняют функцию техническую в большей степени. Заслушали одну сторону, заслушали другую, после этого разрабатываются предложения, они предлагаются двум сторонам, и идет вот такой вот поиск компромисса. Вот, поэтому мне кажется, что вот такие причины, но это вот объективная реальность, она не плохая, не хорошая. Нам, мне кажется, без какого-то знака, учитывая, что там есть Трамп.
1: Ну, да. Трамп. Не, ну и на самом деле, вот, опять же, туда же, опять вспомнил про первый срок президентства Трампа. Помните, да, с каким лозунгом он шел на этот первый срок? «Осушить Вашингтонское болото». Да. Вот, Вашингтонское болото осушить ему не дали. Вашингтонское болото осушило так немножечко его и не дало ему, кстати сказать, второй раз подряд стать президентом, ну и так далее. Поэтому, мне кажется, у Трампа вполне обоснованные сомнения насчет, так сказать, системных там дипломатов и политиков, в смысле, может ли он на них полагаться. А это люди, которым он доверяет. Это важно. Это самое главное. Это, собственно, ключевое. Вот так.
2: Да, да. Да, хорошо. Дальше. У нас прекращение огня только над городом Киевом, спрашивает Григорий. Или другие города тоже входят, не считая ЛБС, естественно, понимаю. По-моему, только Киев.
1: Не, а вы посмотрите, что происходит там в Днепропетровске или в Днепре, в Сумах и так далее.
2: Да.
1: Нет, насколько я понимаю, мы не трогаем Киев. Вот, все по договоренности, а все остальное в силе.
2: Угу. Да, все остальное работает. Так, дальше что? Ну, они, кстати, по Москве вроде не били тоже. То есть соблюли обещания.
1: Ну, и мы соблюдаем.
2: Да, мы тоже, естественно. Про нас-то речи нет. Понимаешь, это они обычно не очень хотят соблюдать ничего. Угу. Вопрос Анатолию. Как вы считаете, мог ли Запад сознательно подталкивать нас к СВО, с одной стороны, создавая ощущение угрозы со стороны Украины и ее возможного вступления в НАТО, а с другой, распространяя тезисы о нашей быстрой победе и Киеве за 3 дня. Насколько неизбежным было начало СВО, могли ли мы решить свои задачи без военных действий? Ну, вопрос, не была ли это провокация?
1: Знаете, я мне кажется, обсуждал, то есть отвечал это и в прошлый раз. Ну, собственно, я и не устану отвечать на этот вопрос. У меня ответ один и тот же. Нас вынудили. У нас не было никакого, совершенно никакого другого варианта. При том, что мы пытались решить этот вопрос дипломатическими там методами, ну, какими-то, в общем, не военными, политическими, да, дипломатическими и так далее. Пытались. На самом деле, так по большому счету, мы пытались решить этот вопрос с 2007 года, потому что в известной, и активно сейчас цитируемой, чем дальше, тем больше, кстати, выступлении Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, собственно, там же там прозвучало и наше опасение, и предостережение в адрес западных стран. С 2007 года. Потом, да, случился 2014 год, на самом деле, что было, конечно же, как сейчас понятно уже, ретроспективно оглядываясь назад, что было, конечно же, прологом к тому, что сейчас происходит, причем совершенно осознанным прологом. Потом случился 2021 год, я очень хорошо помню, как мы в эфире весь там ноябрь, декабрь 21 года, январь 22 года, как мы активно, у нас, по-моему, только одна тема была, как, значит, Россия убеждает, значит, НАТО, что вообще-то, когда военный блок стоит у границ государства, ну, как бы, это угроза безопасности государства. И любое нормальное государство не имеет никакой возможности на эту угрозу не ответить. И я помню прекрасно, опять же, из наших эфиров, как, значит, как натовцы, как Запад нас весело, так сказать, посылал каждый раз с разными формулировками. Угу. Ну, и потом, соответственно, поэтому совершенно логично и естественно, все за январем пришел февраль 22 года, и наступило 24 число. Повторяю, никакого выбора нам, к сожалению, не оставили. Это было неизбежно. Не сказать, что это было, так сказать, очень желанным развитием событий, уверен, что нет. Это было очень трудное решение. Но оно было, к сожалению, совершенно неизбежным. Нас к этому, так сказать, вели, подталкивали, умоляли буквально, пинали и так далее.
2: И мы это сделали, собственно говоря. Ну, ну да, куда и делаем это по сей день. И доделаем это до конца, что важно.
1: Да.
2: Вопрос Анатолию еще один. Как вы считаете, чем закончится война США с Ираном? Вашингтон в итоге пойдет на отступление или будет стремиться максимально разрушить Иран, как это было с Ираком при Саддаме Хусейне?
1: Трудно сказать. Но вы знаете, тут тоже понятно, что, так сказать, симпатии многих на стороне Ирана. Потому что, так сказать, ну, это классический, так сказать, библейский сюжет, так сказать, Давида и Голиафа и так далее. Вот, но важно понимать, что, конечно, мощь там и военная, и экономическая Ирана и Штатов несопоставима. Это понятно. Другое дело, что, видимо, американцы там недооценили там, тех издержек, которые потребуют подобные операции, так сказать, в подобном удаленном от Соединенных Штатов регионе и так далее. Вот, ну, так сказать, при желании... При желании, конечно, чтобы Штаты могли бы просто экономически раздавить Иран. Вот. Однако, тут, мне кажется, вторгается уже, опять же, внутренняя политика. В Штатах это очень непопулярная история, очень непопулярная война. Чудовищно непопулярная. По-моему, я даже видел вот на той неделе, видел, не помню где, какой-то опрос, какую-то статистику, что это самая непопулярная война в истории Соединенных Штатов. Это, конечно, это накладывает, как бы, сами понимаете, некий отпечаток на действия, на возможности таковых действий и так далее. В общем, мой прогноз, ну, даже не то, что прогноз, мое ощущение, вот так правильнее сказать, что, так сказать, обе стороны сделают хорошую мину при плохой игре. Причем понятно, что у Штатов игра будет существенно хуже, и мину им придется, так сказать, строить, ну, гораздо сложнее. И в итоге какой-то будет какой-то компромисс. Ну, типа, условный. И компромисс, который весь мир будет воспринимать как победу Ирана. При том, что Ирану достанется, так сказать, не слабо, так сказать, довольно тяжело и кроваво, и больно, и все прочее. Но, повторяю, этот компромисс, это там какой-то, каким бы он ни был, будет восприниматься всем миром как, конечно же, победа Ирана. Мне кажется, так.
2: Но есть... Да, есть еще две версии, которые я слышал, интересные на эту тему. Первая версия тоже от специалистов, причем по Востоку слышал, что США в данной ситуации прячут свою еще пока не всем очевидную немощь за агрессией. И что, ну вот как, знаешь, в боксе бывает, когда человек, который выдохся, он пытается, наоборот, идти вперед постоянно, чтобы вот, а вдруг попаду, ну и плюс не дать сопернику понять, что тебе прям хреново. И поэтому они вот это вот, это одна из версий. А вторая версия, что Иран с США разыгрывают договорничок, и их это с экономической точки зрения очень сильно устраивает. Стоят и делают вид, что делят Армузский пролив, а сами зарабатывают прекрасно на всяких разных экономических рычагах.
1: Вообще, я скажу вам, договорничок вот. это самая популярная гипотеза чего бы то ни было.
2: Да, да, да, да, да, да. Ночью. Уходим на рекламу, на новости, сейчас вернемся. Сейчас.
3: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
3: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
3: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
3: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Операторы беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике за несколько часов уничтожили крупный опорный пункт ВСУ. Там находилось до взвода украинских военнослужащих. Об этом рассказал РИА Новости оператор ударных беспилотников с позывным «Ваха». По его словам, после обнаружения позиции противника расчет получил задачу на ее уничтожение. Для поражения опорного пункта использовали несколько беспилотников с различными боеприпасами. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске. Она заявила РИА Новости, что Токио с пренебрежением относится к своей истории. По ее словам, если Токио с пренебрежением относится к японской истории, то этот недуг не должен распространяться на других. Ранее премьер-министр Японии Сунаэ Каити потребовала от России убрать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией. Более 10 заводов Бийска, которому присвоено звание «Город трудовой доблести», поддерживало фронт в годы Великой Отечественной войны, сообщили пресс-службе администрации города. Бийску и еще 11 российским городам присвоено звание «Город трудовой доблести» указом президента России Владимира Путина. Свыше 5000 жителей немецкого города Киль на севере Германии эвакуируются из-за операции по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Ее вес 250 килограммов, сообщили городские власти. Отмечается, что жители района должны покинуть зону операции не позднее 14.00. Досрочное голосование на выборах в Государственную Думу проходит в казахстанских Петропавловске и Костанае, сообщили в посольстве России в этой стране. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Президент России назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Тысячи верующих собрались на Пречистенской и Кремлевской набережных в ожидании начала общемосковского крестного хода, передает корреспондент РИА Новости. Крестный ход от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные реки Москвы и Хамовнический вал возглавит патриарх московский всея Руси Кирилл. В нем пронесут святыни, смоленскую икону Божией Матери, мощи святого великого князя Дмитрия Донского, икону всех святых московских, и можно будет поклониться у Новодевичьего монастыря. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
1: Ну что, еще раз всем доброе утро. Воскресный. Сентябрьское, знаете. Да. Извини.
0: Анатолий, да, подхватил. Продолжай, Анатолий. Так а чего мы? Действительно. Да продолжай, Толя. Доброе утро, дорогие друзья. Мы только что прослушали приветствие Анатолия Кузичева в «Изоленте живьем». Сегодня действительно доброе сентябрьское утро с дождем, с желтыми листьями. Тут вот пишут в информационных этих самых разных каналах, что синоптик там
1: синоптик, потом, синоптик рознь.
0: Да, синоптик сообщил, листья в Москве начнут желтеть во вторник. Я, конечно, не синоптик, вот, но смотрю в окно прямо сейчас. И я хоть и не в Москве, а в Подмосковье, но я хочу сообщить синоптику, что листья в Москве уже начали желтеть.
1: Так, на всякий случай. Я произведу тогда со своей...
2: Попробуй. Может быть, уже вторник. Может, уже вторник.
1: Нет, со своей стороны, так сказать, у меня тоже есть...
0: Наблюдение.
1: Смотрю в камеру, да.
0: Синоптический эксперимент.
1: Вы знаете, по нашему направлению, северо-восточному, тоже листья желтые. Трофим, что у вас? Прием, Питер, ответьте.
2: А, сейчас, секунду.
0: Синоптики страны. А давайте попросим наших зрителей в Рутюбе, гляньте в окна, пожалуйста, посмотрите, желтеют они у вас или нет, листья. И напишите, в каком городе да, желтеют листья или нет. А мы зачитаем самые интересные комментарии в процессе.
2: Ну, готов, нахожусь в самом сердце нашей родины, в самом сердце, в центре Москвы. И сейчас тут, на Тверской улице, у меня под окном дерево, и оно абсолютно зеленое. Поэтому синоптик, вероятнее всего, был прав.
1: Или просто синоптик окна выходит на то же дерево, он, так сказать, по нему и судит.
2: Может быть, это синоптик. Он сосед мой.
0: И ты, Трофим, это один и тот же человек? Потому что я же сказал, что я не называю имя.
2: Все синоптики. А, понятно.
0: В Воронеже.
2: Ну ладно, хорошо.
0: Вот в Измайлово в Москве желтеют листья. В Воронеже тоже листья желтеют. Таганрог зеленые. Омск желтые.
1: Угу. Угу. А до нас дошел твой дождь, между прочим.
2: Ничего себе. А у нас солнце светит за окном.
0: Листья желтые. Над городом кружатся.
1: Да.
0: Как шутили в советское время.
2: Да.
0: Настоящий текст этой песни. Лица желтые над городом кружатся.
1: Даже это название.
0: Гимн китайских парашютистов.
1: Песня китайских десантников. Мы так это называли.
0: Да, ну или так.
1: Лица желтые.
2: А мы никого не оскорбим там вот сейчас. Вот, вы знаете, я опасаюсь.
1: А мы цитируем старую шутку, не мы ее авторы. Нет,
0: мы цитируем старую, некорректную шутку, которая существовала, более того, в другом государстве, не в России.
2: Это вы потом в китайском консульстве будете обсуждать. Да.
0: Мы с удовольствием не только обсудим, но и осудим подобный юмор.
1: Да. Потому что мы почему с Петей эту шутку вспомнили? Потому что нам она очень не нравится.
0: Не нравится, конечно. Не нравится. Вот песня «Листья желтые».
2: Хорошо, это другое дело.
1: А перепевка это плохая, да, Петь?
0: Плохая. Вот в Мурманске хорошие новости. Листья тоже желтые.
2: Листья опали.
0: Дедовские желтеют, лежат в лужах. В Анапе все зеленое, в Анапе хорошо. В Мурино красные листья, друзья. В Ростове-на-Дону зеленые. Ну, в общем, вот. Южно-Сахалинск.
1: Извини. Там Новороссийск пишет. Новороссийск. Плюс 35, вода плюс 27. Листья желтеют, потому что давно не было дождей. Причины же желтизны-то мы с тобой не упомянули, так сказать. А ведь по разным поводам желтеют листья. Вот в Новороссийске от жары просто. А у нас от осени.
0: А вот пишет, а у нас в Шотландии листья круглый год зеленые.
1: Ну, ничего.
0: В Бонне много желтых листьев. А вот это пример политической осени в Германии, друзья. Провальной политики закат канцлера Мерца. Закат нынешнего руководства.
1: Вот как выглядит закат Европы, дорогие друзья. Вот так. Желтые листья.
2: Мы присутствуем при историческом.
1: Они пока еще желтые. А ведь следующий этап, они будут коричневые. Вот так.
2: Да.
0: Ничего себе. Вот, кстати, Делер молодец. Он говорит, надо правильно оценить эту песню. Я всегда говорю, это гимн японских парашютистов, а не китайских. Вот оно все. Действительно.
1: Молодчина.
0: Конечно. Поэтому объяснение мы будем давать в японском консульстве. И на это у нас есть заявление. Нет, у нас есть заявление Марии Захаровой по поводу памятника. Его мы и зачитаем.
1: А нет, а мы скажем, знаешь, как мы тоже многозначительно процитируем другую песню. Мы скажем, вы нас вызвали в консульство, дать объяснение, хорошо, и мы так с Петей. Отцвели уж давно хризантемы.
0: Хризантемы в саду.
2: И уйдем. В саду, да.
0: А как этот сад японский называется? Как-то он называется?
1: Какой?
0: Ну, какой-то японский каменный. Сад бывает, камней. А, сад камней. Сад. В саду камней. Вот это.
1: А, это хокку. Мы так переделали
0: это романс. Это хокку. Хризантемы в саду камней отцвели. Отцвели. Давно.
1: И всем вам кранты.
0: Уж отцвели хризантемы в саду камней.
1: Нормально.
0: Давно.
1: Да, давно. Ну, там должно быть 17 слогов, если не путаю.
0: Толя, не надо умничать.
1: Ну, я тебе серьезно говорю, но это форма такая.
2: Извините, это очень смешно сейчас было. Хорошо.
0: А вот в Перми коричневые листья нам сообщают.
1: Красиво.
2: Плохая примета.
1: Да.
0: Тут спрашивают, кабачки никому не нужны.
2: Нужны, везите. У меня не уродились, везите мне.
0: А везите в отель Трофима туда.
1: Я видел комментарий по поводу визита у Уитков и Кушнер. Кто-то так меланхолично. Кабачков-то им хоть дали с собой.
2: Да, отлично. Сейчас ему горилки там отгрузят кое-где. Я так чувствую. Немножко. Чтобы был сговорчивее.
0: Ну, да.
2: Так, ну тут вопрос у нас. Я уже забыл про это кино. А Сергей ищу, кто помнит. Смотрите, вопрос гостю. Анатолий Александрович. Тут Дим Юрьевич и Клим Жуков взяли за разбор «Хроник русской революции» Кончаловского. И по фактам очень стыдно за Мэтра, что снял такую ахинею. Не смотрели ли, раз уж мы за недопустимость искажения истории, то, может, эти разборы по Первому каналу показать, спрашивает Сергей Ищук. Ну, мне, если что, есть тоже что сказать, только скажи ты.
0: Всем есть
2: что сказать. Я думаю, Петр Алексеевич тоже сейчас скажет, да, там, за все.
1: Нет, я комментировать не буду, потому что, так сказать, кино не смотрел. Вот, поэтому что комментировать? Комментариев слышал много, и обсуждений слышал много, и даже у нас в гримерке на первом такие очень жаркие дискуссии по этому поводу. Я все собираюсь, но все никак что-то руки не дают, поэтому воздержусь.
2: Угу. Петр Алексеевич, давай, скажи.
0: Ну, смотрите, во-первых, жанр обзора, понятно, на чем построен, да. Сейчас мы с высоты наших профессиональных знаний разберем, какие все идиоты вокруг. Это нормально, шоу-бизнес такой. Это отлично, и Клим Александрович и Дмитрий Юрьевич – главные мастера этого дела. Потому что если, конечно же, с точки зрения профессионального историка, более того, специалиста по историческому костюму, по там, деталям и так далее, рассматривать этот любой продукт, то там, понятно, всегда будет много проблем. Вот. Значит, второе, любое художественное произведение – это художественное произведение. И оно всегда отличается от вашего взгляда на... там, то, что вы прочитали. Ну, допустим, вы зачитали там условно какой-то текст, не знаю, манифест коммунистической партии, и на основании него он на вас произвел глубокое впечатление, и на основании этого текста вы, значит, через призму этого как бы рассматриваете все произведения, касающиеся личности Карла Маркса. Ну, это нормальный подход, но он, условно говоря, не единственный. Можно снять фильм, там, я не знаю, о сексуальной жизни Карла Маркса, и это будет совершенно через другую призму. Вот, поэтому... художественное произведение есть художественное произведение, и рассматривать его надо, наверное, с каких-то других точек зрения. Вот я на него смотрел, он мне понравился. Я посмотрел на него, вот что меня там поразило, это потрясающее портретное сходство персонажей, очень здорово сделано, вот прямо удивительно, там, я не знаю, Поп-Гапон, там, Троцкий и прочие, потрясающе, на мой взгляд, то есть это очень серьезная, кропотливая работа. Второе, там многие исторические, ну, такие как бы факты или даже, может быть, анекдоты, хотя они зафиксированы в документах, ну, например, «Караул устал», да, это целая такая вот сцена там, и ты понимаешь, как это все произошло, как Ленин это, возможно, произносил. Кто-то скажет, что Ленин там карикатурный там, или какой-то не такой, но тоже у нас целое поколение людей воспитано на Ленине в образе такого, ну, я не знаю, броненосца, знаете, настоящего броненосца, не животного, а броненосца образного, да, такого мощного такого атлета с широкими плечами, с мужественным лицом таким скуластым, крупной головой, кулаком вперед и так далее. Он в памятниках, он в плакатах, вот он такой, да, там слава КПСС, вот это все. И наш Ленин, он такой, он абсолютно, ну, плакатный. он абсолютно вот либо детей любит, либо, так сказать, бескомпромиссно клеймит. А тут, ну да, он другой. Кончаловский выдающийся, ну, может быть, кто-то читал его книги и так далее. Он выдающийся мыслитель. Не великий, наверное, но выдающийся. У него есть своя позиция, своя боль, свой взгляд, который, я вам скажу, ну, по глубине уж точно не уступает взгляду Клима Жукова и Дмитрия Пучкова при всей моей любви ко второму и уважению к первому. Вот, поэтому я посмотрел на этот фильм вот не как на новый учебник истории, а как на фильм, как на сериал, как на то, что человек и съемочная группа постарались, введя туда, между прочим, интересно, да, там вот линию художественного вымышленного персонажа. То есть это же как бы, ну, такой, я не знаю, приключенческий фильм, происходящий на фоне всех этих событий. Это уже вообще отдельный жанр, там, и любовь, и все остальное. Вот, поэтому, на мой взгляд, это крайне интересное, сильное произведение, исторический аспект которого во многом вам иллюстрируют то, что раньше вы никогда не видели. И это сделано очень талантливо и здорово, на мой взгляд. А недостатков, конечно, там хватает. Поэтому, Толь, советую посмотреть. Я получил большое удовольствие.
1: Я посмотрю с большим интересом. Да, но тут, знаешь, вот это не конкретно касательно этой работы, а вообще как общий принцип. Вот сейчас же идут большие, значит, споры. Смотрите, как у нас и по поводу «Одиссеи» Нолановской, и по поводу «Трудно быть богом». И, собственно, споры довольно как бы простые, даже до обидного. Ну, типа того, соответствует, не соответствует. А вот у Гомера было не так. И здесь важно сказать, нет, конечно, у каждого есть свое там право и так далее. Тут требовать просто подробного и очень точного, максимально точного соответствия с текстом окартинивания Гомера, например, или там окартинивания Стругацких, есть такой подход. А есть подход другой, что человек, который замахивается на, там, не знаю, будь то на «Одиссею», будь то на «Трудно быть богом» Стругацких, он предлагает свою трактовку, он предлагает, чтобы вы посмотрели его глазами, чтобы посмотрели, так сказать, через призму его восприятия. Он так, так сказать, это чувствует, он так это, ну и так далее. И, ну, есть смысл обсуждать только это, потому что каждый имеет право там, видеть Гомера своим, как и Стругацких, каждый имеет право предложить свое видение. Вот, ну, соответственно, если человек глубокий и интересный, то это его уже произведение становится, пускай на основе какого-то первого. Это его произведение, его. Он творец. Оценивайте его, а не сравнивайте скрупулезно, значит, с первоисточником. Это неправильно. Но и неинтересно, самое главное.
0: Нет, сравнение веселое. Если талантливые люди это делают,
1: ну, да, нет.
0: То это классный жанр.
1: Это клево, да.
0: Но... Это развлекает. Мне было бы интересно посмотреть вот какой-то профессиональный комментарий. Ну, вот условно в русле того, что я сказал. А что там здорово сделано? И какие там... Вот это у нас не очень принято. Потому что рецензии, они, как правило... Ну, если они хорошие, их никто не читает. А вот плохие – это просто жанр. У Гоблина же... вот эти его разборы, их смотрят больше, чем смотрят сам фильм.
1: Ну да.
0: Зачастую.
1: Ну да.
0: Потому что там это весело, а ржут они, свиньями хрюкают, весело, классно и здорово. Но опять же, это отдельный жанр. Можно смотреть и то, и другое, и радоваться. Вот как я, например, мне нравится и то, и то.
2: Да, а я этот жанр считаю низким. Ну, я честно скажу, я считаю этот жанр низким, потому что он ничего в жизнь людей не привносит, в отличие от произведения искусства. Потому что вот я в том же самом разборе тех же самых, кстати, ну, один из них мой хороший товарищ, второй мой хороший знакомый, да, и они так же, и дальше идет неродийное слово, к саму непосредственно книгу «Трудно быть богом». Вот точно так же. Что это антинаучно, антисоветчина, там тра-ля-ля, и вот это все плохо, это отвратительно. Но извините, если уж так говорить, то братья Стругацкие, конечно, это люди, которые сделали в этом мире гораздо больше, чем, грубо говоря, мы все вместе взятые, как мне кажется. И их произведение «Трудно быть богом» – это одна из величайших книг на русском языке написана. Это причем не мое мнение, а мнение очень-очень-очень многих специалистов по литературе. Поэтому я считаю этот жанр низким и, в общем-то, недостойным. По одной простой причине, что это не созидание, а разрушение. А все, что направлено на разрушение, на мой взгляд, не очень правильно. Я задавал вопрос, я говорю, а есть ли хоть один исторический фильм, который можно поставить в пример? И ответа не последовало, как вы понимаете, потому что в любом историческом фильме всегда можно докопаться до мышей. Абсолютно всегда. Абсолютно без исключения. Точно так же, как в трилогии Дюма про трех мушкетеров, есть эпоха, в которой очень много переврано, очень много добавлено, добавлены свои герои и так далее. Можно до нее докопаться с исторической точки зрения? Да миллион раз. Миллион. На каждой странице можно до чего-то докопаться. А до фильма про три мушкетера можно докопаться до нашего, который мы все любим, включая тех, кто разбирает эти фильмы. Да не то слово. Там половины книги нету. Но мы же любим это, любим. И не опускаемся до того, чтобы взять и разобрать фильм «Три мушкетера» вот в таком вот духе. Ну, наверное, никто до этого не опустится, надеюсь. Вот. Мне кажется, что это неправильно. Мое мнение такое. Хотя все имеют право. У нас же капитализм и демократия. Все на все имеют право.
0: Этим капитализм и демократия и прекрасны.
2: Угу. Твори бардак, мы тут проездом. Да, есть такое великолепное выражение. Ладно, едем дальше. Твори вопрос.
1: Проездом. Смешно.
2: Да.
1: А мне вспомнилась песня.
2: Это футбол.
1: Да. Трави бобров по всей земле. Извините.
2: Бобер Курва. Вопрос Анатолия. На ваш взгляд, есть ли у нас проблема в том, что оценка исторических событий меняется в зависимости от текущей политики? Ой, это вечный вопрос. Например, отношение к роли США во Второй мировой войне или к победе над Японией. Почему так происходит? И можем ли мы вообще прийти к объективной оценке истории?
1: Ну, как я себе представляю, не бывает никакой объективной оценки истории. И вообще историю пишут победители. Вот. Поэтому мы сейчас в этом смысле и в этом текущем, так сказать, состоянии, мы как бы на развилке. Мы сейчас, ну, я надеюсь, мы станем победителями и тогда напишем заново вот историю последних, так сказать, лет. Но это факт, историю пишут победители. Что касается переосмысления, но это не то чтобы наш там феномен какой-то удивительный. Вспомните, что англичане, например, делали с Кромвелем, кажется, да? Они же его выкопали из могилы и повесили. Повторяю, из могилы, повторяю, выкопали и повесили. Это разве не пере... Ну, это как бы в истории каждой страны есть, так сказать, десятки там и сотни подобных, инцидентов или... Ну, на самом деле, это не инцидент, а переосмысление. Ну, естественно, все чуть-чуть как бы переосмысляется. Другое дело, что есть какие-то константы исторические. Вот, опять же, да, посмотрите на нас, значит, 80-е годы, вспомните, конец 80-х, я помню, сколько полилось всякой грязи, всякой погони на Великую Отечественную, на героев Великой Отечественной, на нашу победу. Сколько помоев вылилось. Вот потом вроде как мы немножечко отошли от этого. Сейчас мы, так сказать, взяли наконец себя в руки и так далее. Вот. Я к тому, что, но тем не менее, как бы факт, тут есть неоспоримые факты типа нашей победы. Хотя даже, послушайте, даже по поводу там, блокады Ленинграда, помните, были всякие эти самые провокационные какие-то вбросы?
2: Были, отвратительные, вот,
1: какие, да. Да, вызвавшие огромную вообще общественную дискуссию и скандалы и так далее, и все прочее. Вот, ну есть, повторю, есть неоспоримые факты, но дело даже не в этом, как бы объективности не бывает. У нас своя правда, вы же это знаете, у них там какая-то своя, но в итоге историю пишут победители. Победи, мы напишем все, как было, все как правильно. Вот и все. Это будет наша трактовка, и она будет полностью, так сказать, консенсусная. Она и будет считаться объективной. Понимаете?
0: Угу. Я бы разделил на две части. Ну, смотрите, вот с учетом капитализма и демократии, а также развития информационных технологий, практически никаких, ну, за редкими исключениями, ограничений на изучение исторических материалов для обычного человека нет. Поэтому каждый абсолютно вправе писать собственную историю в собственной голове, если ему это интересно. Он может изучать любые материалы, ну, не любые, конечно, есть засекреченные и так далее, но даже и без них, в общем, нормально. В целом информации много, поэтому, мне кажется, история, ту, которую, ну, можно назвать какой-то истинной или правдивой, каждый должен писать для себя сам. Все остальное – это отчасти историческая правда, с большой поправкой на конъюнктуру и пропаганду. И это надо понимать. Если есть, например, задачи, которые важнее, чем демонстрация вот фактов. Например, задача воспитания подрастающего поколения. Ну, конечно, не надо уделять в, там, не знаю, учебниках истории половину его рассказу о личной мотивации там, условного Власова и других предателей, и трудах там, различных историков, эмигрантов и прочих, которые вот, ненавидели коммунизм. Да, скорее надо показать героические страницы, потому что это воспитательный процесс. Учение в школе...
1: Слушай, история — это не воспитательный процесс. История, собственно, это и есть сплошной воспитательный процесс.
0: И этот функционал истории... Не сплошной. На следующем этапе, когда человек уже вырос, воспитался и так далее, занимается изучением истории, это уже другое, это уже наука.
1: Просто есть две истории. Есть история как предмета, как именно воспитательный процесс, а есть история как наука. И как ни странно прозвучит, они не стопроцентно, так сказать, конгруентны.
0: Конечно. Нет, есть третий, там их много видов. Ну, а есть, например, история как оружие контрпропаганды, например. Когда вам расскажут, а вы знаете что, например, вот как ты рассказывал про надо там разрушить общество, туда заливают, значит, вот это все, да, это вот третий вид. Это оружие информационной борьбы. Поэтому здесь, мне кажется, каждый здравый человек, во-первых, должен формировать устойчивость, во-вторых, отвечать за что, как воспитываются его дети, на каких примерах из истории. А примеров в истории и таких, их сколько хочешь. Выбирать для воспитания нужны одни, для ударов по врагу нужны другие, для, там, я не знаю, личного, так сказать, развития интеллектуального, может быть, третий. Это очень глубокая тема.
1: Абсолютно. Тут хороший вопрос задали, я просто очень односложно прямо могу ответить. Илья Владимирович У.
0: Задал вопрос. Весельчак У.
1: Да, «Трудно быть богом». Какой фильм «Трудно быть богом» ближе по атмосфере к книге, вы считаете? Типа фильм 89-го года, 2013-го или 26-го? На мой взгляд и на мой вкус, фильм Германа, тяжелый, который физически тяжело смотреть, он ближе всего по атмосфере, по крайней мере, как я себе представляю эту атмосферу, эту планету и все прочее. Вот, повторю, германовская атмосфера, германовская тональность, мне кажется, самый близкий, самый точный, самый тяжелый, на самом деле, для просмотра. Да и книжка, в общем, когда читаешь это, погружаешься. Это, в общем, тоже не такая, не Дарья Донцова.
2: Ну, да, книга тяжелая, конечно. Она серьезная.
1: Серьезная, да, можно так сказать. Хотя да, интересно.
2: Последний вопрос.
1: Я читал, это, прям приключенческая для меня была. А вот, ну, тем не менее, отвечаю на вопрос.
2: Ну, она, потом понимаешь, что она не приключенческая. Она совсем. Да. Глубокая смысловая. Для эфира последний, для радиоэфира последний вопрос такой полусерьезный. Доброе утро, благородные доны. Ну, все же теперь у нас в традициях. Вчера был день рождения Фредди Меркьюри. Как вы относитесь к нему, как к личности, к явлению в рок-музыке? Давайте выскажемся.
1: I want to break free.
2: То есть, да, уже все? Хочешь break free уже? Хочешь? Минута 36 до конца радиоэфира.
1: Как к любому яркому и потрясающе талантливому человеку. Я знаю там все обстоятельства его личной, так сказать, жизни. Я не знаю, может быть, это имелось в виду. Буду ли я осуждать его? Ну, нет, не буду. Это его, так сказать, его личное дело. Насколько я знаю, так сказать... Ну, то есть, все про это, конечно, говорят и шушукаются. Но, насколько я знаю, он никогда, так сказать, не выпячивал этого, так сказать, своей, повторяю, вот этих обстоятельств. Он никогда не требовал на этих основаниях какой-то политической в себе, не знаю, карьеры или там преференции и так далее. Отношусь к нему, повторяю, как к яркому и талантливому человеку. А группа Queen – это команда, которая оставила очень яркий и глубокий след в истории современной музыки, современной культуры. Даже так. Вот я бы вот так сказал. Не преувеличивая, так сказать, значение, но и не преуменьшая.
0: Угу. Выдающийся, безусловно. Да, выдающийся исполнитель, легенда. Это великий певец, великий мастер. И что тут? Все ясно. Тут особо обсуждать нечего, мне кажется.
2: Отлично. Я скажу уже за пределами эфира свое мнение. Мы прощаемся с радиослушателями. Анатолий Кузичев, Петр Лидов и Трофим Татаренков. Прекрасный воскресный эфир. Спасибо всем, кто был с нами и кто нас смотрел.
1: Вот, спасибо, ребята.
2: Увидимся завтра в 10.
3: С Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется, причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Во Франции заявили о невозможности Европы финансировать Украину вечно. Аэропорт популярного курорта отменяет десятки рейсов из-за стихии. Россияне могут завещать заботу о питомцах. Об этом и не только. Подробнее далее. Европа не может бесконечно финансировать конфликт на Украине, не получая ничего взамен. Об этом заявил глава французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. Отвечая на вопрос о том, не рискует ли Европа, которую руководят правительства, выступающие за национальный суверенитет, рухнуть под тяжестью расходящихся национальных интересов, Барделла заявил, что, напротив, такая Европа может работать эффективнее. Игрок женской сборной Бразилии по пляжному футболу Летиция Вилар-Паиш, получившая в России более 5 лет по делу о наркотиках, находится в колонии в Мордовии. Однако защита добивается ее экстрадиции на родину, сообщила РИА Новости ее адвокат Мария Сергеева. По ее словам, посольство Бразилии в России знает об уголовном преследовании своей гражданки и держит ситуацию на контроле. Как ранее узнал РИА Новости из судебных материалов, гражданка Бразилии, выступавшая за спортшколу «Локомотив» из Санкт-Петербурга, при пересечении границы Эстонии и России пронесла наркотические средства в ручной кладе. Женщину задержали и отправили в следственный изолятор. Международный аэропорт индонезийского острова Бали отменил более десятка рейсов на фоне продолжающейся вулканической активности Кракатау, передает агентство со ссылкой на администрацию воздушной гавани. Непрерывное извержение Кракатау наблюдается с позднего вечера 4 сентября. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел поднимался примерно до 14,5 километров над уровнем моря. В субботу в Иркутск прибыла одна из святынь православного мира – мощи святителя Спиридона Тремифунского. Для иркутян и паломников из разных городов России в соборе Богоявления к деснице святителя до 7 сентября организован круглосуточный доступ. Десница святителя Спиридона Тремифунского приносится в 13 городов России для духовной поддержки верующих с 20 августа по 20 сентября. После Приангария мощи отправятся в Хабаровск, Челябинск, Екатеринбург, Владимир и Москву. Россияне могут в завещании оставить наследникам обязательство ухаживать за питомцем. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты. По словам нотариусов, чтобы наследник эти обязательства не проигнорировал, можно назначить душеприказчика, исполнителя завещания. Кроме того, завещание можно изменить или отменить, при этом не ставя в известность потенциального наследника. Если наследодатель оставил несколько завещаний, которые касаются одного и того же имущества, действительным будет последнее. Знаменитый петербургский самец ладожской кольчатой нерпы Шлисик, находящийся на попечении фонда друзей Балтийской нерпы, вновь проводит так называемый отпуск в плавучем вольере на Ладожском озере, сообщил фонд. Ранее сообщалось, что крошек, который был 10 лет подопечным фонда друзей Балтийской нерпы и жил в центре реабилитации, также находясь в отпуске на Ладожском озере, несколько дней назад принял решение вернуться в дикую природу. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Ключи Захара.
2: День добрый, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищ.
2: Филологи и литературоведы. Сегодня говорим о современной русской литературе, о молодых писателях, ну и как положено, уж точно в случае моем и Колобродова, будем брюзжать, как старики, сейчас и жаловаться, и ныть. Вот. Но, вернее, в данном случае жалуются и ноют они, молодые наши авторы. авторы в огромном количестве, не скажу, что все, но в серьезном, повторяю, количестве, исповедуются ныне этими авторами литературы так называемой травмы. То есть люди не, прости Господи, не дай Бог, не голодали, не ходили по Руси как Горький, не воевали, не переживали адские перегрузки, какие переживали в русской словесности в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. Вот. Да и даже 90-е не застали. По сути, взрастали они вполне себе более-менее сытые, спокойные нулевые годы. И вот такие все травмированные, что просто вот мама не горюй. Я, конечно, некоторые объяснения я внутренне этому знаю, но дело в том, что мои объяснения не совпадают с их собственными объяснениями. В моем-то понимании они жили в весьма атомизированном, что называется, обществе. Они жили во времена, когда молодые люди оказались в роли Маугли, оставленные социумом, семьей и школой, как бы взрослыми, там, да, и росли в семьях, как правило, где один ребенок, там, да, или неполная семья, там, когда исчез институт бабушек. Но они про это ничего, как правило, не пишут. У них какие-то там травмы, которые они там, как правило, простите меня, мою жестокость, но я так это вижу, я кое-что читал, вот, и кое-что даже рецензировал, и более-менее понимаю, о чем веду речь, и, ну, ряд этих литераторов знаю лично, вот, и я настаиваю на том, что это надуманная история. Вот травмы, которые они там популяризируют активно, вот эти занозы, которые они раздувают до вселенских размеров, они вещи умозрительные там, да, и вот этот феномен, когда вокруг происходят катастрофические события, рушатся державы, страна переживает сильнейшее перенапряжение, в том числе военное перенапряжение, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы людей увлечены в прямое военное противостояние, сидит человек там в своей комнатушке и описывает там какую-то фигню, там, которая для него затмевает вокруг все остальное, там, да, или описывает какое-то страшное насилие государства, которое оно к нему там как бы проявляет, которое оно на него направляет, хотя государство, как правило, такого дела до него нет, да и ничем особенным наше государство, по поводу которого мы не питаем иллюзий, не отличается от любого другого государства в мире, ни от европейского, ни от американского, ни от английского государства, где за лайки и репосты сидит людей больше, чем во всем мире и в России в том числе. Ну, вся вот эта вот сложность мира, она тоже мало учитывается, вот остается только одно. Вот я сижу, страдаю, как бы, и вы все мне жизни не даете. А дают ли ему жизни или не дают, все-таки надо всерьез рассмотреть, а не отрицать всю эту проблематику, потому что, может, им действительно больно, может, я что-то не понимаю, что-то не знаю. Они-то знают и чувствуют, и, может, их надо как бы пожалеть, помочь и с ними поработать. Поэтому передаем слово самому молодому из нас, хоть и взрослому уже, филологу и литературоведу Олегу Демидову. Пусть он расскажет, что там у них болит.
3: Я начну со ссылки на литературного критика из Омска Александру Макарову. Она пишет следующее. Если предыдущие поколения справлялись с войной, голодом, нищетой, то сейчас писательские, вот эти молодые поколения, описывают переживания вроде сложных отношений с родителями, назначаются травмы сами себе. Люди начитались психологической, околопсихологической литературы, взяли ее в вокабуляр себе, в аппарат писательский, и понеслось. Плюс к этому, уже от себя добавлю, появились целые институции, а в отдельных высших учебных заведениях какие-нибудь отдельные магистерские программы, где разбирался западный канон и прививался потихоньку к русской почве. Это рубеж нулевых десятых годов, когда, значит, пошла речь о колониальном дискурсе, раз, о том, что каждый народ имеет право на самоопределение, на свободу. В России в том числе необходимо отделиться татарам, чеченцам, ингушам, якутам, образовать какую-то самостоятельную государственность и прочее, прочее. Второй нарратив – это феминистический дискурс и какое-то новое ощущение своей телесности. Да, оказалось, что можно писать про свои гениталии, про их страдания и прочее, прочее. Все это вкупе делалось.
2: Куда-нибудь гениталии?
3: Да. Можно вспомнить мою тезу Галину Рымбу, да, «Моя вагина», где описывается, как она страдает и при рождении детей, и при неудовлетворенности, и при грубости в обращении с ней.
2: При рождении и не при рождении детей.
3: Да, отдельно, если ты не читал «Вагина», Галина Рымбу страдает от наличия Захара Прилепина в современной русской литературе.
2: Надо почитать.
3: Это на самом деле смешно. Но возвращусь к Макаровой. Макарова, как критик, говорит, что литература травмы само по себе определение идиотское и абсолютно не литературоведческое, пришедшее, опять-таки, откуда-то из психологии. Потому что если посмотреть на историю литературы и русской мировой, эти травмы, если так выражаться, были всегда. Но что делали лирические герои, персонажи, сами писатели, они преодолевали эти травмы. И истории в этих книжках были о преодолении травмы. А тут у молодого поколения просто травма становится культом, становится самоцелью, и это становится второй личностью. То есть, вот, условно говоря, я человек с бронхиальной астмой и мог бы написать целую книжку про бронхиальную астму и везде ходить об этом заявлять. Да, но...
4: Знаете ли вы, что у меня бронхиальная астма?
3: Да, да. Но это же глупость. Необходимо с этим бороться, это лечить как-то и прочее, и прочее. А они это дело культивируют. Я подобрал несколько текстов показательных, да. Не знаю, сталкивались вы с ними или нет. Но вот когда я учился в институте, потом в магистратуре, в аспирантуре, там эти тексты разбирались, именно когда шла речь о западных канонах. В 2003 году, пока еще была премия «Русский букер», там оказался среди победителей Рубен Давид Гонсалес Гальего.
4: Ну, конечно.
3: Русский писатель испанского происхождения, в наши дни живет в Израиле. У него книжка называется «Белое на черном», в которой повествуется о мальчике, это автобиографическая книжка, мальчике, который живет в интернате, он инвалид, у него проблемы с ногами, с позвоночником и прочее, прочее.
4: Он вообще лишен подвижности как таковой, да.
3: Да, и...
4: Он просто малоподвижный, он неподвижный.
3: В книге показывается, как дети, а дети всегда жестоки, дети всегда издеваются над сверстниками, как он выживает в этом интернате. Да, вот, пожалуйста, одна из предтеч литературы травмы. Но, опять-таки, у Рубена Давида Гонсалеса Гальего преодоление всего этого.
4: Это талантливая книга, да.
3: Да, да, да.
4: Вторая... Забытая, к сожалению, но талантливая.
3: Да. Вторая книга — такое переложение на татарские манеры Венедикта Ерофеева и его «Москвы петушков» — это «Казань курочки» Аделя Хаирова, 2009 год. Вот для меня 2008-2009 год запомнился тем, что в литературе уже пришли и стрельнули новые реалисты, да? Сколько в 2008-2009 году вышло культовых книг, ну, просто не пересчитать. Но вот в институтах разбирают Аделя Хаирова. У него главная тема, что вот с приходом русских, и в особенности в советский период, когда пошло полное обрусение татар, татары пристрастились к алкоголю, татары начали ругаться матом и прочее, прочее. То есть вот опять русские люди виноваты во всем этом. Приведу небольшой отрывок.
4: Сами спивались.
3: Из Аделя Хаирова, да. Но тут мы помянем добрым словом русских матросов, разносчиков по всему свету не только нехороших болезней, но и духовных ценностей. Да вот взять хотя бы золотой песок русского языка, который осыпается с них то там, то сям, обогащая культуры бескультурных народов. После революции, когда щепки флота бывшей Российской империи прибило к порту Бизерта в Тунисе, у берберов появился шанс украсить свой глухой язык, а точнее лепетание, звонкими заморскими словечками, в которых шипела желчь и на ранах сочащихся таяла морская соль. Отметьте, пожалуйста, как старается татарин во славу русской речи. Так вот, матросы ушли, а русские-то слова остались. Правда, смысл их со временем несколько изменилось. «Нахай» — «убирайся», «блят» — «город», «магон» — «вино», «буха» — «инжирная водка». Вот, ну... Остроумно.
2: Мы не ругались матом, татарский язык, что
3: да. Остроумно и смешно, наверное, местами. Но, опять-таки, если всерьез это читать, то...
2: Матросы-то виноваты. Говорят вообще филологи, что эти слова в русский пришли из татарских языков. А как обратно вернулись.
3: Да. Ну вот русские во всем виноваты.

0: удеть. Пробьете мерзавцу Уфу и Казань и будете с кепкой на рынке сидеть. На русских вам, братцы, ссылаться грешно, ведь есть у нас Лермонтов, Пушкин, Толстой. А вы переняли у нас лишь одно — стремление нажраться и выпасть в отстой. Ведь вы, мусульмане, идите вашу мать, Аллаха, хотя бы побойтесь своего. Татары в ответ — надо дома бухать, сквозь крышу не видит Аллах ничего. Конечно, им трудно меня полюбить, ведь чистая правда кому по нутру. Они замышляют мне морду набить и бродят весь день у меня по двору. Не просто отбиться от пьяных татар, когда соберутся они в косяки, придется прикрикнуть «Гдын! Хайванлар!», иначе отрежут вам всем кутаки. Услышав волшебное слово «кутак», они разбегутся, держась за мотню, а я еще вслед им затопаю так, как будто с ножом их вот-вот догоню. Всем сердцем люблю я татарский народ, ведь если покрепче меня поскрести, налет европейский мгновенно сойдет, под ним же татарина можно найти. Но будь ты татарин, чеченец, еврей, и пусть тебя даже поддержит мордва, я все-таки крикну «умеренно пей», от пьянства на утро болит голова». Вот. А Добрынин вообще как такой поэтический гений, много с какими нарративами и дискурсами работал, и везде получалось отменно и смешно. И тут вот, противопоставляя его Аделю Хаирову, мне кажется, уместнее всего было прочесть это стихотворение. Но я напоследок своего короткого спича расскажу еще про одну книжку. Это уже середина 2010-х годов. Алиса Ганиева «Жених и невеста». Ганиева пришла в русскую литературу сначала как критика. У них было объединение «Попуган», «Погорельская», «Пустовая», «Ганиева», да? А у нее первая книжка вышла, книга литературной критики, а потом она начала писать прозу, и где-то более удачную, где-то менее удачную. Сегодня, я не знаю, иноагент она или нет, но точно уехала за рубеж, и сейчас занимается нетвоенизмом всяким. У нее вот в «Женихе и невесте» берется Дагестан, Алиса Ганиева «Аварка», показываются вроде чисто дагестанские проблемы, но в то же время показывается, как и русские люди, и одновременно современный мир развращают абсолютно традиционный мусульманский Дагестан. Да, там и главные проблемы у двух главных героев, у мальчика и девочки, им уже пора жениться. Да, девочке 25 лет, она до сих пор не замужем, и родители упрекают ее, скоро совсем будешь старухой, и никто тебя замуж не возьмет. И парня родители его просто ставят перед фактом. Вот у тебя ровно год, через год мы в таком-то ресторане все бронируем и празднуем твою свадьбу. Тебе необходимо найти невесту за это время. И вот они уходят, мучаются. Опять-таки главный уклон делается на то, что это традиционный Дагестан, с одной стороны, угнетает, а с другой стороны, традиционный Дагестан распадается от веяний современного мира. Вот, пожалуйста, тоже колониальный дискурс. Угу. И, я говорю, последнее, но нет. Обрадую Алексея Юрьевича, у его любимого автора Натальи Илишкиной выходит новая книжка.
1: На сей раз про корейцев, да.
0: Да, называется «Мирэ». Героиня нового романа «Мирэ» по-корейски «Будущее» поклоняется любым магическим силам, духам предков и местности, Иисусу в его католическом и православном изводах, Богоматери Марии, Антихристу, Ленину, коллективному политбюро, гениальному вождю товарищу Сталину. Она никак не может взять в толк, почему нужно выбирать одного и отказываться от всех прочих небесных покровителей. Мирэ готова идти вслед за мужем-революционером, председателем корейской секции Союза безбожников и отречься от всего, что объявляется вне закона, лишь бы только не снимать с шеи родовой амулет и два креста, католический и православный. По-моему, одна эта аннотация – это чистая анекдот.
1: Больше уже, да. Тем более я Наталью Илишкину читал, в отличие от многих. Вот, и, в общем, можно себе представить.
2: Вообще, у нас год народов России, у нас я ехал недавно в Сапсане и слышал, что 194 народа в России. Представьте, какое богатство тем. Но 194 народа страдали от российского колониализма.
1: Пиши 194 эпопеи, я уже вижу. Да, да, да, да, да. На русском языке.
0: А уж как русские от русских страдали.
1: Все пишется на русском языке, заметьте. Мне нравились, кстати, вот эти дагестанские вещи Алисы Ганиевой, «Будь здоров, Тавгат», вообще такая свежая, бодрая вещь, и даже «Жених и невеста». А потом я просто продолжу твою мысль, о колониализме. публичном дискурсе. Вот. Потом, собственно, кто-то, видимо, Алисе Ганеевой сказал, что вот на этом вот всем, вот на этом вот местечковости, вот на этом республиканстве славы настоящие. Да.
0: И дальше Москва не увидишь,
1: да. На нашего Шекспира, на российские вот эти все непотребства и неблагополучия. Она написала роман «Оскорбленные чувства». Вот. И как я его окрестил, такой левиафан в прозе, ну, звягинцевский, естественно, имею в виду, потому что, ну, примерно тот же набор непотребства, неблагополучия, естественно, понятный. Мне очень понравилось.

0: У вас глубокое знание контекста, на котором эти непотребства и благополучие взрастают. Там, например, хозяин охотничьего хозяйства назван егерем. То есть она путает хозяина и тот, кто прислуживает охотникам. Вот этот же егерь, значит, в бане льет воду на древесные угли, да? Не на каменку, а на древесные. Вот. Там же, значит, из правоохранительных органов существует только прокуратура. Вот. Никто ничего не слышал ни о Следственном комитете, ни о полиции. Ну и так далее. Что это замечательное знание жизни. Ну ладно, бог с ней.
1: Лиска повела.
0: Я продолжу твой набор тезисов, потому что, да, мне никогда не нравился этот термин «литература травмы». Вот. И мне всегда было понятно, что как бы литературой травмы можно называть любые серьезные истории. Вот. Но если действительно понимать преодоление. Преодоление в широком как бы смысле и осмысление, вот, и понимание, и некоего примирения, и некоего национального согласия. Здесь самый яркий пример Михаил Александрович Шолохов наш. Вот. Это же классическое, что ни возьми, произведение, это классическая литература травмы, начиная с ранних...
2: Рассказать мне
0: Дон. Да, «Тихий Дон», огромная немыслимая травма гражданской войны, в годину смуты и разврата не осудите, братья. Вот. Поднятая целина, травма модернизации, да еще на земле модернизации, да, со всеми этими как бы сломом вот этой патриархальности. Вот они сражались за родину, преодоление травматического опыта отступления 42-го года, да, причем все своими именами, все совершенно понятно. И, наконец, самый, может быть, яркий пример – это «Судьба человека», собственно, написанная в 56-м, да, если не ошибаюсь, году. Вот. Это, собственно, военнопленных в стране не существует. Их вернулось около 2 миллионов, и большинство-то, естественно, не где-то там в ГУЛАГе. Вот они как бы прошли какие-то необходимые там процедуры, фильтрации, как бы кто-то довоевал, вот кто-то поехал там домой работать, кто-то там по болезни, значит, получил пенсию. Но как явление их не существует, да, и они живут с этой травмой огромной. Государство их, в общем, как бы не признает, они как бы вычеркнуты. И вот Шолохов пишет эту вещь, и, собственно, вот эти 2 миллиона советских людей понимают, что травма эта преодолена. Вот это долг, вот это работа писателя. При том, что как бы никто его, естественно, не заставляет. Это вот его долг гражданина, долг русского писателя, да, его к этому побуждает. Вот, и когда там Александр Исаевич, наш незабвенный Солженицын, говорит, ну что такое судьба человека, вот на самом-то деле, ты попробуй первый про это сказать, да. Вот, и тогда как бы будет понятно. То есть а проблема же, это то, что мы, то, чего мы называем, их две основные проблемы. Первая, это совершенно верно, это полное отсутствие изобретения собственного велосипеда. Это полное следование западному канону, причем глубоко-глубоко усредненному совершенно, как бы. Вот я эти образцы там западной прозы тоже смотрел. Вот, там все-таки есть попытка автора как-то выразить свою индивидуальность. И вот в тех как бы школах, где вот этих наших уже молодых, так сказать, специалистов по травме учили, там, видимо, и это учили их отсекать. Там учили, что все должно быть в каком-то сером, вот какой-то серый такой поток, ничем друг от друга не отличающийся, какое-то абсолютное вот месиво. Отличаются только виды травмы. Буллинг отличается от там насилия родителей, сексуализированное насилие должно отличаться там от угнетения народов, ну и так далее. Вот. А так это вот сплошное вот как бы насилие. То есть никто ничего своего выразить как-то свою индивидуальность, свое к этому отношения, свою отдельную писательскую походку нельзя. Это реально под запретом, видимо, как это им там преподают. И второе, травму никто не хочет преодолевать. Она им нравится. Им нравится в ней существовать.
2: Это вторая личность у них уже.
0: Это их идентичность. Это их идентичность.
1: За отсутствием любой другой.
0: Да, за отсутствием любой другой.
1: Травма.
0: И они себя вот именно благодаря этому, как им кажется, они состоялись. И именно поэтому они очень боятся это утратить. И боясь это утратить, они вводят это в некую литературную моду. Заметьте, как они себя умеют. Этому тоже их научили. Заметьте, как они умеют себя пиарить. Одна пишет, у которой там книга, значит, первая выстрелила. Екатерина Мануева такая, да? «Отец смотрит на Запад» роман. Жестокую очень разгромную рецензию написал в свое время Владимир Левенталь. Я там вот редко с каждым словом соглашаюсь, там я с каждым словом соглашаюсь. Книга разошлась неплохо. Но уже вторая как бы совершенно не прозвучала там, не помню название, но это вот нашумевшая история сестер Хачатурян, которые отца убили. Mm-hmm. Вот на этом материале там она была построена, вторая уже никуда не пошла. Ну, эта барышня во всех интервью, во всех каких-то выступлениях, я рок-звезда, я панк-звезда, я звезда, вот это умение себя пиарить, я... Тут дело же не в какой-то скромности, но если ты претендуешь на какое-то место в литературе, ты хотя бы оглянись, посмотри, как это все происходит. Ведь до тебя что-то было, после тебя что-то будет. И вот после тебя что-то будет. Мысль такая. Мне кажется, может быть, мы уже даже в историческом разрезе говорим, потому что все-таки литературу травмы смыло время. Вот эпоха смыва. Вот эти вот реальные, а не придуманные какие-то катаклизмы, вот они пришли, заметьте, уже как бы лет уже, наверное, несколько, года, может быть, 3-4. Вот, по инерции что-то еще выходит, но ничего шумного, громкого, скандального, о котором бы кто-то что-то говорил, и говорил бы что-то даже в плане какого-то продвижения пиара, ничего заметного особо нет. Вот, молодежь продолжает писать, молодежь продолжает ныть, скулить, жаловаться. Вот, но, собственно, потрогать что-то уже нельзя. Все, смыла эпоха. Возразите. Согласитесь.
1: Не, конечно, я тут точно возражать не буду. Скорее продолжу вот твой разговор. Замечательный, восхитительный пример про Михаила Шолохова. Действительно, вот уж травма так травма. Во-первых, общество с такими сословными домостроевскими устоями, где Григорий и Аксинья не могут ни развестись, ни жениться, ни как-то нести свою любовь. Там, да, это, конечно, Шолохов и собственной жизни, и собственной травмы извлек, потому что у него отец и мать также сошлись, и их не принимало донское сообщество, собственно, все детство Михаила Шолохова. Это там тоже травмы, не говорю. А потом гражданская война, потом расказачивание, ну и так далее. Там, да, участие казачества в Великой Отечественной войне, плены. Он всю жизнь тащил огромные, большие трагедии и травмы. Но думал-то он, естественно, не о себе, а о огромных массах русского населения, о многомиллионных массах, о простонародье, о казаках, о мужиках, о бабах. Там, да. Вот это разговор, так и разговор. И здесь от Шолохова мы, конечно, можем вернуться и назад в русскую классическую традицию, и в послевоенную советскую традицию. Потому что что такое русская литературная традиция? Так это тоже про травмы. И Дубровский про травму, и Капитанская дочка про травму, и Гоголь про травму, и, конечно, вся эта разночинская литература, она напрямую этого касается. Там, да? Но какой текст из этого не возьми, люди пишут о бесправии собственного народа. Они переживают о его социальной незащищенности, иной другой незащищенности, но при этом они не тычут, в, как бы, как у Чехова, ей на харе в морду, все они рассказывают с утра до вечера, как, какой там чудесный, прекрасный, замечательный Запад, как там все свободны, как там все, все у всех хорошо, и только вот у нас вот так все отвратительно. Это русская литература потому и приобрела всемирное значение, потому что все так или иначе испытывали плюс-минус те же самые проблемы, и все там себя опознавали. Именно поэтому и Лев Толстой, и Достоевский, и Шолохов, и Чехов, и кто угодно, они опознавались во всем мире, как люди, принесшие весть о человеке вообще. О человеке, страдающем вообще, а не о каком-то русском человеке, который ужасно там страдает, в то время как голландцу, шведу, немцу и французу все замечательно, и он свободен, как никто другой. Вот эта вот простейшая мысль русской словесности, она почему-то не идет в мозги нашим молодым людям. Они думают, что вот они здесь под пятой президента и ужасного правительства и ФСБ, они страдают так, как никто другой, а вот родились бы они в нормальной Италии, или, как они называют, в любой нормальной стране, там бы у них все было бы зашибись. Что, конечно, ну, как бы, что показывает, что вот этот интернет и, как бы, возможность знать все обо всем, никаким знанием их ни о чем не наделил. Они реально живут в каком-то вакууме своих иллюзий. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Мы вернемся скоро и договорим про литературу травмы современную.
2: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами. Общайтесь с ведущими. Становитесь звездами нашей радиостанции. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. В Индонезии началось извержение еще одного вулкана. Одновременно с масштабным извержением Кракатау на острове Ява выбросил столб пепла Семеру на высоту около километра над вершиной. Об этом сообщает геологическое агентство Министерства энергетики и минеральных ресурсов страны. В воскресенье президент Индонезии Прабово Субианто поручил правительству, военным, полиции, спасателям и другим профильным службам продолжать следить за ситуацией и обеспечить готовность к ее дальнейшему развитию. Аэропорт Бали на фоне стихии отменяет десятки рейсов. Немецкая промышленность теряет много рабочих мест, признал канцлер Германии Фридрих Мерц. Такое заявление он сделал в связи с обостряющимся кризисом немецкого автопроизводителя Volkswagen. Федеральное статистическое бюро страны в середине августа сообщило, что занятость в автомобильной промышленности Германии упала до минимального с 2005 года уровня. Ведомство также подчеркивало, что германская обрабатывающая промышленность за последний год потеряла более 144 тысяч рабочих мест. Ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского доставили в главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот», передает корреспондент РИА Новости. На церемонии привнесения мощей председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл сообщил, что мощи будут постоянно находиться в главном храме Вооруженных сил России и время от времени посещать воинские части, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что одна из частей мощей взята из десницы великого князя, который держал свой меч в бою. Самыми редкими языками народов России являются и тельменский, и медновский-алеутский. У них осталось по одному компетентному носителю. Об этом сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследований и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич. Она добавила, что в тельменском языке, на котором говорили на западе Камчатки, выделяется два диалекта – южный и северный. Лингвист подчеркнула, что у нескольких языков осталось менее 10 носителей. Среди них уильтинский – язык на Сахалине, нигидальские и удыгейские языки в Хабаровском крае, южно-юкагирский язык в Якутии, южно-селькупский в Томской области, водский в Ленинградской, а также юконьско-самские, бабинские-самские языки в Мурманской области. 8 сентября впервые будет отмечаться День языков народов России. Парад из 18 исторических трамваев стартовал в Москве в честь Дня города. Колонна следует от разворотного кольца возле Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского, передает корреспондент РИА Новости. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
1: Здравствуйте, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи, сведущий Олег Демидов.
5: Всем привет.
1: И Алексей Колобродов.
6: Ну, здравствуйте.
1: Филологи и литературоведы. Сегодня мы говорим о литературе травмы, о так называемой литературе травмы. Вещь эта появилась на Западе, появилась в литературе одномоментной, в психологии, в кинематографе, когда человек то ли наделенный реальной травмой, то ли не наделенный реальной травмой, но тем не менее стал эту травму активно исповедовать, позиционировать себя как травмированного и за счет этого там обретать то или иное имя в культуре, в литературе, в кино и так далее и тому подобное. Я отчасти вижу в этом, да простите мне мой классовый подход, конечно же, заговор буржуазных элит. То есть они пытаются отрицать колоссальные травмы, прямым текстом я это называю, рабочего класса, крестьянства, людей, реально обделенных элементарными бытовыми благами.
0: Целых народов,
1: которые по-прежнему колониально унижены, с которых высасывают сверхкорпорации огромные государства все соки, у которых воруют, как в Венесуэле, президентов, и весь мир на это смотрит совершенно спокойно, которых сносят, как газу, выбамбливая в каменный век соседние государства. И вот про эти травмы у нас в мире писать не принято. А если кто-то про это пишет, то это не становится ни объектом обсуждения в литературоведении, ни уж тем более эти книги не претендуют на Нобелевские премии, на любые другие премии. И подобные фильмы тоже. А вот про травмы другого толка, какого-нибудь сексуального, гендерного выбора, еще какой-нибудь там чепухи, вот про эти травмы раздувается до бесконечности. Я еще раз говорю, прямо используя советские слова, что вас, дорогие граждане, отвлекают от реальных проблем. Вот проблемы мирового колониализма реальная проблема, потому что целые страны держат в нищете, потому что за них там жрут несколько сверхбогатых семей, которые накачивают либо их наркотиками, на этих же наркотиках сами зарабатывают, потом эти же страны еще и наказывают лишением суверенитета за якобы их участие в наркотрафике. При всем том, что, конечно же, все это организовано, условно говоря, или прямо говоря, США, допустим, да? Вот они сами всем этим торгуют, сами употребляют, сами всем этим питаются, сами на этом зарабатывают, а наказывают маленькие соседние страны, забирая у них нефть, допустим, да? И это в мире этого полно. Но писатели стали так малы, что они едва понимают, где они живут, и рассказывают про, еще раз, я это называю литература заусенца. Вот они рассказывают про свой заусенец какой-то, про свою там пипку какую-нибудь там, которая у них страдает. Это вещь, которую мне хотелось бы проговорить, я ее сказал, вот обобщаю всю эту историю. А так я возвращаюсь обратно к истории нашей русской словесности, которой, я настаиваю, литература травмы не имеет никакого отношения. Вот у нас был Николай Островский, написавший роман «Как закалялась сталь», да, а человек, прикованный к постели, который при нем сохраняли сексуальное желание, и все иные желания. Он был совершенно нормален, но его разбила страшная болезнь. Он пишет роман о великом человеческом преодолении, во-первых, а во-вторых, об огромном чувстве коллективизма, что эта болезнь не отделяет его от истории его страны, от истории его народа, что он завещает своему народу преодолевать любую боль и любую муку для того, чтобы стремиться к тем самым вершинам. В итоге из «Как закалялась сталь» выросла и наша победа 45-го года, и наш космос, и все остальное. Потому что даже свою смерть литература посвящала своей стране. Даже свою боль, даже свою муку. Вот это все именно поэтому. Я напоминаю, «Как закалялась сталь», роман «Травмы», и «Тихий Дон», роман целого ряда травм, были мировыми бестселлерами в 30-е, в 40-е, 50-е годы. Они продавались миллионными тиражами по всему миру, потому что через это мировые страны, мировые читатели, простонародье всего мира опознавало себя. Через нашу литературу травмы никто никогда себя не опознает, всем плевать совершенно на это, потому что у всех такие же маленькие вот эти нелепые, там, зачастую надуманные, может быть, и реальные травмы, которые, тем не менее, остаются частной историей, из которого никакого обобщения невозможно. То же самое касается и литературы послевоенной. Все-таки подумайте на секунду, что все наши, скажем, деревенщики, там, да, и городская литература в лице Трифонова, там, да, и ряды его талантливых современников, это все-таки дети войны, это подростки войны, это люди, руками которых восстанавливалась страна послевоенная. И тем не менее и Распутин, и Абрамов, и Белов, и вся эта генерация, упомянутый Трифонов, они не отделяют там те трагедии, которые переживала их послевоенная деревня, их там неполные семьи, через которые прошла война или прошли репрессии, они деяли от судеб всего народа. Они и прощание с матерой распутинским, вообще весь блок его повестей, и привычное дело Белова, и Можаев, все что угодно. Это жизнеутверждающая литература. Несмотря на колоссальную эту боль и муку, и страсти, и все остальное, она все равно о великом стоянии русского человека, не об отдельной травме там маленького Распутина, Валентина Григорьевича, великого писателя, который настрадался, на самом деле, он тяжело рос, и было ему непросто, и впроголодь все они воспитывались. Они могли бы 100 написать бы текстов про свои личные травмы, но они переступали через себя и отвечали за весь народ, который они любили, по отношению к которому они не выступали в качестве прокуроров, как, что сегодня характерно для литературы травмы. Вот они являются такие уже и начинают как бы указкой тыкать, что вот, как бы, вот вы все вот дурные, а мы вот со своими травмами такие хорошие.
0: Есть очень хорошая иллюстрация, нашумевшая тоже несколько лет назад книга. Как же фамилия-то этой писательницы? Светлана ее зовут? Ладно, найдете. Ну, вот книга «Голод» называется. Это вот в рифму, да? Но только там не о том, как человек голодает, барышня, а о том, как у нее расстройство пищевого поведения. Это, понимаешь, это ответ вот этим настрадавшимся поколениям. Вот такой кривой ответ, такой вымороченный, понимаешь? И, в общем-то, в чем-то саркастический, издевательский. О том, как человек жрет и не может остановиться. Вот, понимаешь? Это тоже травма, это проблема огромная. Это как бы книжечка небольшая, но там явно чувство-то туда вдохнуто прям.
1: Прямо в мире по-прежнему голодает миллиард людей. Миллиард людей не имеет воды. То есть эти цифры, они никак не касаются этих персонажей, они ничего по этому поводу не думают, они не знают, вследствие чего все это происходит, и как бы им вообще по барабану там, да. И страдания этих людей, которые сегодня находятся в состоянии войны и на территории войны. Ну, заедь в качестве волонтера там или наблюдателя на минуту, на день, на три дня в Запорожье, в Херсон, в Донецкую, Луганскую области. Вот там уж там травма, так травма. Там люди растут на войне, выросли на войне, и у них вот этих вами описываемых травм нету. У них там другое есть, чтобы папу, маму из тебя самого не убило по дороге в школу. Нет, как будто они живут в другой вселенной, вообще перпендикулярной по отношению к всему этому, где какие-то неприятные горловчане все время страдают от каких-то неприятных вещей, вообще они сами виноваты. А вот то, что я пальчик позанозила,
0: тьфу. Я работаю сейчас над книгой, выступления избранные, речи, статьи какие-то, значит, интервью, реплики Фиделя Кастро. Вот ровно об этом, да? То есть практически каждое его выступление – это вот такое аргументация боли, травмы целых народов, целых стран, целого континента Латинской Америки, но он и про Африку говорит, да? Вот с цифрами голодающих, с цифрами не получающих даже начального образования, не получающих медицинских услуг, наркотизированных, да, которых специально на это все подсаживают. Вот это вот бесконечно эксплуатируемых. Он четко называет. И я ловлю себя, мне понятно, это интересно, это важно, это принципиально, но я ловлю себя на том, что я отвык уже от такого, да, прямо говорения, от такого называния проблем по-настоящему глобальных. Мы даже слово глобализм уже по-другому понимаем, да. И вот в этом, вот как бы вроде как странный пример, а это вот совершенно в расширении твоего тезиса. Вот где травма, так травма, и как путь ее преодоления, как он это объясняет. А эти, помимо всего прочего, вот эти люди, они же авторы, я имею в виду, потому что в основном это автофикшн, давайте честно признаемся. Эти люди, собственно, им окружающий мир все равно по барабану. Даже те люди, которые якобы их булят, подвергают насилию, угнетают, чморят и прочее, они же их не интересуют совершенно. Я, когда читаю тот или иной текст, я пытаюсь реконструировать как бы вот этого вот оппонента-протагониста, ну, условно, вот этого отца, да, и я вдруг вижу, что автор не дает его характера, он ему не интересен, он дает внешность и дает какой-то набор деталей. Там, как он музыку слушает, как он там улыбается, как он там крутит свою баранку. Вот. И вдруг ты понимаешь, что человек-то этот абсолютно нормальный, вот неплохой. И если его как следует расписать, то он становится абсолютно понятен, он становится социализирован. То есть вот как бы вот это еще превращение себя в жертву, это еще отсутствие интереса к окружающим совершенно. То есть ты глух к миру, ты хочешь, чтобы мир тебя полюбил, облизал, обласкал, но ты к нему совершенно глух, нелюбопытен и невнимателен, да, вот. Ну, а потом, это же вот сейчас уже, слава богу, нет, а лет 5 назад это была реально модная история, потому что я вспоминаю вот наш с Олегом опыт в мастерской Захара Прилепина с молодыми авторами, когда, значит, одна девочка, чрезвычайно благополучная.
5: Это самый первый сезон, 2020 год.
0: Да, ну вот я как раз 6 лет назад, да. Вот, чрезвычайно благополучная, из Сибири, значит, дает нам рассказ талантливый. Рассказ про пьяницу маму, которая, значит, героиня приезжает, мама там, значит, не помнит своих, и как у них все это вот, в общем, выстраивается, как вот, и вот ее это мучает, значит, это сам. Вот, и вдруг я вижу, что вот как будто щелчок какой-то произошел, и еще один или два рассказа вот на ту же тему про пьяницу маму. Я говорю, стоп. Так у вас действительно так все было? Это как бы... Нет, это же вот мы про это уже читали. У нас-то замечательные родители, добрые, прекрасные. Ну, мы как бы понимаем, что это может быть интересно. Я говорю, стоп, это важно. Давайте каждый напишет реплику, зарисовочку, получится рассказик, если времени не хватит, про свою маму и что вы вообще о них думаете. Тут, к чести сказать, когда уже, в общем, было конкретное реальное задание именно про собственную маму, тут уже были прочувствованные, очень тонкие, очень как бы такие портретные, яркие вещи. Даже и вот там уже было видно, что есть проблемы. Существовали какие-то проблемы во взаимоотношениях. Кого-то мама родила там вне брака, да, вот, воспитывала одна и так далее. Там масса таких коллизий, да. Но это честное и настоящее, и через это вот действительно огромная любовь и почтение. И я понял, что таким образом можно четко эту вот как бы ситуацию развернуть. Можно эту ситуацию поломать. Что против моды какой-то, в том числе литературной, всегда надо включать какое-то естественное человеческое, какие-то живые, настоящие чувства. Всегда как бы это попытаться перевести в какой-то другой регистр. Вот у нас тогда получилось, наверное, да? Вот с тех пор, насколько я помню, у нас каких-то таких ярко выраженных приверженцев лично
1: они просто к нам не идут,
0: романтического опыта.
5: Не, ну феминистки были еще.
0: Ну, феминистки были там. Нет, были ярко выраженные либералы.
5: Травмированные уже приходом Виттелеса с лекции.
0: Ярко выраженные либералы были. Ну, вот как бы вот этого литературного направления как-то уже больше не бывало.
5: Да, про молодых, наверное, необходимо сказать, но я начну, опять-таки, с каких-то, как Алексей Юрьевич выразился, теплых слов, отношений, которые необходимо прописывать. Понимаете, тут я начну ворчать, они из этого умудряются сделать травму, да? Если в вашем поколении, в моем поколении распущенность называлась распущенностью, то у этих молодых теперь есть такой термин, опять-таки из психологии, полиамория. Когда, ну, тебе нравится одна девочка и вторая девочка, и это любовь, и к первой, и ко второй, а там еще третья. И почему я должен размениваться на какую-то одну, если мне нравятся все? Это проявляется только не у мальчиков, а у девочек, да?
1: А девочкам нравятся все девочки? Или...
5: Все мальчики. Девочки. Об этом тоже пишутся книги, и можно вспомнить Дарью Сиренко с ее книгой «Девочки». Там, правда, про трудную жизнь библиотекарей, но и личная жизнь героини.
0: А ну, Оксана Васякина классическая.
5: Оксана Васякина, да. Но
0: талантливая, кстати.
5: Самое смешное, что все это очень легко пародировать, да, то есть сконструировать себе какую-то такую маску, миф.
0: Ну, конечно, это конструкт сам по себе. Конструкция,
5: конструкция.
0: Всегда можно противопоставить конструкту другой конструкт. Тем более примитивный.
5: Да, да. Самый примитивный конструкт, очень простой и при этом гениальный, который сделали Александр Пелевин и Егор Сергеев, это Маша Войнович. Мы даже какое-то время хотели выпустить в КПД ее книжку стихов. Это тоже травма, травма и войной, травма и патриотической повесткой. Это такая либеральная девочка, либеральная некуда, феминистка, естественно, полиаморка и так далее, так далее. Да? И вот она от всего страдает. Получалось у ребят очень смешно, но проект вот сам себя и жил.
1: Козьма Прутков, тоже у нас два автора, сейчас назови их. Они придумали Машу Войнович, кто это?
5: Александр Пелевин и Егор Сергеев.
1: А, это они придумали, какие молодцы. Действительно было смешно, да. Почитайте Машу Войнович, это смешная пародия.
5: Про хороших молодых авторов.
0: Только такие конструкты не живут. Ну, как любой анекдот, вот как любая хохма такая, даже самая остроумная, долго не живет. Посмеялись, в общем, и отпустили, да. И вот как бы, ну, это все понятно.
5: Это мы посмеялись и отпустили, а они держат, пытаются держать до сих пор. Ну ладно, я опять-таки с литературической точки зрения скажу и в этом убежден, что каждому писателю, каждому творческому человеку нужна биография. Если у него в жизни ничего не происходит, он сидит в закрытой комнате перед компьютером и вечно что-то выдумывает, это будет никому не интересно. Сколько бы ни было фантазии,
0: но если он Марсель...
5: реальная жизнь. У Марселя просто, я уверен, была биография. Это не простое сидение у себя дома. У этих молодых ребят исключительно кабинетная домашняя обстановка и ничего более. Все, что в жизни происходит, это либо распущенность, которую они пишут, либо вот...
1: Да, Олег, ну, на самом деле, ну, я знаю несколько девочек, у них была нормальная биография, они там, вот, как ты упоминал, они работали библиотекарями, они в школе преподавали, они там путешествовали, они могли бы из этого найти... найти портреты нормальных русских людей, которые испытывают реальные там тяжести, они могли бы с любовью к этому подойти и кого-то, как Леша вот замечал, вокруг себя разглядеть. Разглядеть своих родителей, своих соучеников в классе, кто учился вместе в ВУЗе и так далее. Ну, то есть ты, если ты нацелен на сбор информации, ты ее получишь все равно. Ты получишь и найдешь, что вокруг себя полюбить. А если ты хочешь все вокруг себя презирать, то как бы, ну, там другая уже как бы история. Мы ее и рассматриваем. Извини, что перебил.
5: Мне кажется, что в биографии должны быть какие-то совершения.
1: Должны быть.
5: Вот хорошие примеры молодой русской литературы, современной, где все это есть. Например, книжка «Плейлист волонтера» Маршавка Штабича. Да. В миру его зовут Артем, но вот псевдонимом взял себе Маршавка Штабич. «Плейлист волонтера» — это история про, тоже можно сказать, побитого жизнью молодого потерянного человека, немного припанкованного, алкоголика, разведенного, оставившего детей, спивающегося и так далее, и так далее. Он в какой-то момент настолько теряет себя, что на его поиски выезжает Лиза Алерт, условная и неусловная, да? Находит его, приводит в сознание, в чувство, и что-то в нем щелкает, переключается, и он сам становится волонтером этой спасательной группы Лизы Алерт, потом возглавляет ее, мотается по всей России, спасает людей. Вот он, оно преодоление себя, своей загубленной жизни, пожалуйста. И очень смешная при всем при этом книжка, несмотря на трагедийность.
1: И очень жизнеутверждающая. Находит потерявшихся людей, спившихся людей, украденных людей и так далее. Там огромная, целая череда, на самом деле, личностных подвигов, когда люди там за копейки какие-то немыслимые катят на край света, чтобы найти потерявшегося ребенка или бабушку, и находят периодически.
5: Потом мне очень нравится, как работает с литературой травмы, в том числе, да, Анна Чухлеева. У нее две книжки, на данный момент вышла «Вдовушка», я ее еще не читал. А вот первая «Легкий способ завязать с сатанизмом» называется. Mm. Там история такой провинциальной девочки, которая увлекается сатанизмом, как представительница неформальной культуры. Все это в нескольких рассказиках, но она справляется с этой травмированностью. Провинциальная жизнь, ростовская жизнь, не сахар. Там всегда что-то случается. И героиня вот Чухлебовой тоже сплошь несчастная. Одна замуж не может выйти, находит способ прийти на кладбище зарезать молодого петушка, его кровью окропить губы, свое тело, и так, мол...
1: Все это не поддерживает.
5: Да, и на нее начнут обращать внимание мужчины.
0: Я думаю, что Чухлебов не поддерживает.
5: Конечно, конечно. У него все это с юмором написано. Вот легкий способ завязать с травмой – это как раз-таки юмор. Этого юмора хватает, например, и у упомянутого ранее Александра Пелевина. Его последняя вещь, которая вышла у нас в КПД, называется «Никто не умрет». Небольшая повестушка о молодом человеке, который тусуется по питерским барам. У него вполне себе либеральная обстановочка, либеральные друзья, возлюбленная, либеральных взглядов. А он никогда ни о чем не думал, ни о чем не беспокоился, но происходит 2 мая в Одессе 2014 года, случается русско-украинская война, и что-то в нем перещелкивает. Он просто отправляется со знакомым панком и нацболом в Донбасс с гуманитаркой в первый раз в 2018 году и второй раз, когда происходит уже событие специальной военной операции. И постепенно он замечает, как от него отворачивается его сообщество, его друзья, его возлюбленная его бросает. Он находит спасение и именно в помощи остальным, в помощи Донбассу. Вот тоже очень хороший пример. Еще один пример. Книжка, которая тоже вышла у нас в КПД. «Мой друг скорее жив» Михаила Кридаша. Парню 25, по-моему, в этом году исполнилось всего лишь. То есть тоже вот молодой перспективный прозаик. Сам он из Донецка родом. Долгое время жил в Ростове. Сейчас, по-моему, перебрался в Симферополь. Так или иначе, все это юг России. И «Мой друг скорее жив» — это история о том, как в самом начале умирает главный герой, и четверо его друзей едут его хоронить в Мариуполь. А в Мариуполе вовсю освобождается город, наши гонят азовцев, сгоняют в Азовсталь, да. И вот в этих событиях четверым друзьям, которые тоже так получилось, все с донбасских краев, оказались в Ростове из-за войны, повзрослели уже, там в Ростове пошли учиться, и вот у них умирает главный герой, их друг, они едут его хоронить. Но фишка в том, что он умирает, его закапывают, а он оказывается жив, откапывается, он не дышит, у него постепенно коченеет тело.
1: Я всю весь роман пересказываю.
5: Он такой живой мертвец.
1: А здесь только завязка.
5: Да-да-да, это первый абзац только. Вот. А дальше у них начинаются приключения. И вот это вот приключение, это главная цель человека — быть похороненным на своей земле в родном городе. Вот эта вот его травма, она и изживается, и преодоляется, и все в итоге остаются счастливыми. Хотя по пути и случаются и откровения, и скандалы, и интриги, и расследования, и много всего еще. То есть вот литература травмы, этот убогий конструкт, становится настоящим искусством, когда эта травма преодолевается.
1: Очень интересно, молодец.
0: Да, ну, безусловно, это замечательный совершенно экскурс. Я туда-сюда добавил бы книжку, которая тоже у нас выходила в серии «Русская реконкиста» Ирины Буториной «В Одессу на Майский». Абсолютно тоже, как бы, ну, в принципе, конструкт, конечно, да, потому что понятно, что юноша и девушка. Вот, ну, девушка такая скорее аполитичная, просто ей мальчишка нравится. А мальчишка либеральных убеждений, восхищается Майданом. Что вот, наконец, народ, так сказать, заявил о своих правах, убрал коррупционера президента, привел к власти тех, кто ему, кому он доверяет. Ему хочется, он ее везет в Одессу к своим родственникам, чтобы как бы вот еще раз самому на это все посмотреть, убедиться. В Одессе ему родственники сразу объясняют, что тут на самом деле происходит. У него круглые глаза, он им до конца не доверяет. Но в итоге они попадают в весь этот вот замес 2 мая. Едва не гибнут оба, да, едва не гибнут оба. Вот, это тоже как бы вот из этой же серии. Да, здесь не травма, здесь скорее иллюзия. Но вот оно, преодоление иллюзий через огромные события эпохи, через огромные события века. То, чем всегда литература занималась и, по сути, должна заниматься. Хотя мы, естественно, никому ничего не навязываем. Мы просто говорим, насколько этот как бы какое-то время модный конструкт, насколько он уже под могучими ветрами, да, катаклизмами времени себя сам себя изжил и сам себя доел. Вот, и насколько он изначально, собственно, был контрпродуктивен, античеловечен и, по сути, своей антилитературен по своей природе.
1: Ну вот Лёша оптимистично смотрит на будущее, говорит, что он изжил себя этот конструкт. Я-то этого как раз не чувствую и не вижу, потому что, как в поговорке сказано, курочка по зернышку клюет. Несмотря на то, что там тиражи у этого малы, у кого 2, у кого 2000, у кого 5, у кого 15, у кого и 20 тысяч, тем не менее продолжают работать с данным направлением разнообразные в этом заинтересованные силы. Здесь нет никакой конспирологии, все это совершенно прозрачно, заметно, я знаю, кто этим занимается и от кого он получает гранты. Молодых людей по всей стране, тем более во всех национальных республиках, окучивают, выдают им авансы на то, чтобы они рассказали какую-то свою травму. Либо личностную маму с папой обижали, либо бабушка с дедушкой, либо собачка там, либо кошечка, либо национальную, что вот...
0: Ну, конечно, приветствуют.
1: Что очень приветствуется. Вот 194 народа России, они все ужасно травмированы, обижены, там, как правило, советской властью, но и досоветской тоже, и современные тоже очень сильно травмированы. И вот на тебе 100 баксов, а вот тебе 500 баксов, а вот тебе даже 1500 евро, чтобы ты написал про эту повестушечку, а мы уж подумаем, как это издать. И вовлекаются в это десятки, сотни, потенциальные тысячи людей. Это реально проблема. Реально проблема, в том числе для этих молодых несчастных людей, в том числе и для нашей страны, которая на все это смотрит сквозь пальцы, всему это потворствует. А когда вот этим людям взрослым, в том числе и россиянам, за это предъявляют, говорят, нафиг ты это творишь? Он говорит, а в чем проблема? Что они, может, юноша рассказать про свою беду, про свою испорченную жизнь, про свою там как бы историю своей семьи, что вы будете отрицать коллективизацию или репрессии. Подобная работа, я настаиваю, разрушительна. Если мы будем подобным же образом работать по отношению к любой другой стране, Франции, Германии, Италии и чему угодно, мы там найдем тоже кучу своих травмированных и будем подтачивать основу всех этих обществ. Мы этим не занимаемся, по отношению к нам этим занимаются. Я единственное, что хочу сказать для этих молодых людей, которые этим увлечены, что это путь тупиковый, друзья мои. Даже если вам кажется, что вы на эти $1500 разбогатеете или что вы получите какое-то имя, вы никакого имени не получите. Это, по сути, работа вредоносная и для вашего таланта, и для вашего дара, и для вашей страны. И, кроме всего прочего, друзья мои, вы вырастете очень быстро. Вам кажется, что вы молодые, и вы описываете какие-то свои молодые травмы, но вам уже через 5-7 лет будет уже по 30, по 35, под 40, и все вот эти вот ваши занозы, они обесмыслятся самим вашим взрослым опытом. Вы не на то тратите свой дар и свое взросление. Вы должны тратить его на... Ну, мне хотелось бы, может, вы ничего никому не должно. Мне хотелось бы, чтобы вы тратили его на реальное свое взросление и на накопление опыта, опыта преодоления. А вы накапливаете опыт мнимого преодоления, ну и на самом деле служите идеям и вещам, которые максимально вредят вашему отечеству, где вы пребываете. Куда бы вы ни переместились в мире, будьте уверены, вы обнаружите ровно те же самые проблемы, а и даже еще куда более худшие проблемы, которые необходимо разрешать словом, а не усугублять словом, которое вам Господь даровал. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». До встречи.
5: Всем пока.
0: Всего доброго. До встречи.

0: Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Час дня в российской столице. В Самаре на час больше. В Бишкеке 16:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Министерство обороны представило отчет с линии фронта. Вооруженные силы трех государств провели учения в рамках миссии «Арктический часовой». В столице начался общемосковский крестный ход. Об этих и других темах подробнее далее. Вооруженные силы России поразили объекты транспортной и логистической инфраструктуры Украины, которые использовались в ВСУ и цеха производства БЛПЛА, сообщило Министерство обороны России. Там добавили, что кроме того, ликвидированы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные тактические рубежи, уничтожили более 405 военных ВСУ, две боевые бронированные машины и 122-миллиметровую гаубицу. 54 террористические атаки украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю сорвали в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности России по ДНР. В ведомстве отметили, что среди одной из сорванных атак была попытка удара по массовому скоплению людей в одном из кафе в Макеевке Донецкой Народной Республики. Также беспилотниками «Батон» ВСУ пытались нанести удар по хлебобулочному заводу и физкультурно-оздоровительному комплексу в Горловке. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами правительства страны, примет делегацию из Вьетнама и отправится на саммит БРИКС. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что лидер страны 9 сентября проведет переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, президентом Вьетнама То Ламом. Кроме того, помощник президента Юрий Ушаков информировал, что Владимир Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Вооруженные силы Великобритании, Соединенных Штатов и Норвегии провели учения на острове Ян Майен в рамках миссии НАТО «Арктический часовой». Об этом сообщило британское министерство обороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что наша страна обратила внимание на планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой» и считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она констатировала, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил общемосковский крестный ход. Он начался от храма Христа Спасителя и закончится у Новодевичьего монастыря столицы, передает корреспондент РИА Новости. На Пречистенской набережной к главе колонны присоединятся тысячи верующих, которые собирались там с 10 утра. Далее ход пойдет по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический вал до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута около 6 километров. Время в пути составит от 1,5 до 2 часов. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Всех вновь приветствую. И, вы думаете, я не напомню? Нет, напомню. Про наши соцсети Руту, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас. Все, что вам нужно сделать, это просто вот заходите в любую из этих соцсетей, пишите «Радио Спутник», там сразу появляется вот такая иконка. На нее нажимаете, после этого переходите уже, выбираете плейлист со своей там любимой программой. Может, прямо сейчас хотите к трансляции подключиться? Подключайтесь. Кроме того, можно всегда комментарий написать. А мы в процессе эфира все видим, все читаем, поэтому можем вам во время эфира отвечать. Ну, а почему бы и нет? Самое же время подключиться и знать все самые актуальные новости и иметь возможность с нами вступать в такую прямую связь. А мы будем обсуждать, как всегда, много всего интересного. И прямо сейчас у нас есть, ну, вот такие новости, которые мы будем еще разбирать с экспертом, но пока что вот так вот освещу, расскажу, о чем будем вещать. Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть предложение о дополнительной льготах для многодетных семей на покупку автомобилей с мощными двигателями. Мощные двигатели, вот это, конечно, любопытно. Что такое мощные двигатели? Мне кажется, сейчас любой автолюбитель подумал, ах, хорошо, сейчас какая-нибудь BMW M5 Competition, но вряд ли, наверное, в BMW M5 Competition влезет много людей, ну, собственно, там, родители, дети. Тут, наверное, все-таки будем говорить о каких-то вот таких больших вместительных машинах, где действительно поместится большая, хорошая семья, и это правильно. Но не только об этом поговорим. Поговорим еще и о предложении снизить ставку по ипотеке на дом для многодетных. Дополнительные льготы. Всегда хорошо, когда льготы предоставляются для многодетных семей. Это важная поддержка. И прямо сейчас, вот насколько это важно, обсудим с общественным деятелем, руководителем департамента Центра ответственного блока торгово-промышленной палаты Москвы и многодетной мамой Величкиной Екатерины. С нами на связи Екатерина Андреевна. Здравствуйте.
5: Александр, добрый день.
4: Добрый день, спасибо большое, что подключились. Ну вот расскажите, вот такие есть инициативы, вот такие есть предложения. Как на них смотрите?
5: Прекрасно. Любая инициатива — это прекрасно, особенно когда она социальная, когда она идет в поддержку семьи, особенно многодетной семьи. Я как многодетная мама, как общественный деятель, прекрасно понимаю, о чем вы говорите. По поводу льгот на автомобили. Начнем с этого. Я еще как руководитель комитета «Автоледи» уже давно поддерживаю, что скидки на автомобили нужно давать, особенно на большие автомобили. Потому что у меня семиместный автомобиль, трое детей. И когда мы едем большой семьей куда-то в путешествие, поверьте, в маленький автомобиль не умещается ничего, вплоть до чемоданов. А когда это маленький ребенок, это всегда коляска, это взять с собой не один самокат, а три самоката, да, а сами мы знаем, что большие автомобили, минивены, на них и налог большой, и сама машина стоит намного дороже, да. В прошлый раз мы с вами как раз говорили про такси, когда большой автомобиль, такси. Вот для семьи огромный автомобиль, особенно для многодетных, это прям вау. И если будет такая льгота, что мы можем воспользоваться ей, будет, конечно, прекрасно.
4: Но я вот тут, на самом деле, любопытно. Ногами. Ну, я не буду интересоваться, какая у вас машина семиместная. Все-таки это действительно мест достаточно много. Но семиместные, там, многоместные, они могут быть абсолютно разные. Вот у меня сейчас в голове может всплыть, например, какая-нибудь BMW X7, которая, да, она тоже многоместная, но по стоимости она там далеко за миллионы. И вот тут, как вы считаете, рассматриваем мы все машины, которые предполагают большое количество мест и большое пространство? Или все-таки, ну, такой отдельный, что ли, ее пласт? Вот отдельные машины, которые хорошо, вот более-менее там, ну, до 5 миллионов рублей или до 6.
5: Вы знаете, я бы здесь рассматривала все автомобили. Объясню, почему. Когда мы 2 года назад попали в аварию, если бы у нас был автомобиль не немец, который рамный, к сожалению, бы от нашей семьи бы ничего не осталось, и это действительно факт, нас зажало между 2 фурами. Да? Поэтому здесь вопрос безопасности. Да? Если мы понимаем, что автопром, если ты покупаешь машину, ну, допустим, не совсем дорогую, эта машина не совсем и безопасная. Да? Мы не будем здесь называть марки и тому подобное. И потом у разной семьи разный бюджет. Но не стоит забывать, что на одну семью приходится всего один автомобиль. Поэтому если мы думаем, что многодетная семья для себя завела автопарк, то это не так. Соответственно, покупаешь один автомобиль на одну семью, с одного только автомобиля ты не платишь налог, поэтому здесь не будет никто, знаете, там, превышать полномочия, пользоваться тем, что купил себе автопарк, и вот мы на этом разбогатели. Но, к сожалению, сейчас у нас автомобили стоят очень дорого, все автомобили, плюс его обслуживание, не стоит это забывать, да? Поэтому я за то, чтобы это распространялось на все автомобили, а не когда, знаете, конкретно вот всех обязали покупать маршрутку, и все на этой маршрутке должны ездить.
4: На пазике, да. Нет, ну на самом деле, вообще, вот, кстати, мы говорим о вот этих льготах, а как считаете, вот в чем эти льготы должны заключаться именно вот в отношении автомобиля? Они, там, не знаю, освобождение вот от того же налога, от сбора, или это, может быть, снижение цены, может быть, это, там, не знаю, снижение цены на расходники, вот что это такое?
5: Я бы сделала бы хорошую льготу на автокредитование, потому что любая семья сейчас, да, берет кредит на автомобиль. Кстати, вот это мы сейчас как раз медленно и перейдем точно так же к ипотеке, да, подобно, да. Потому что здесь у меня тоже есть вопросы. Вот когда, допустим, ты покупаешь автомобиль, чтобы тебе сделали какую-то определенную льготу, или, например, сделали какую-то льготу на страховку, что ты как многодетная семья, у тебя большой автомобиль, да, для тебя это будет дополнительно какой-то бонус. Вот я считаю, что это правильно, это было бы прекрасно, и для семьи это была бы большая материальная и социальная помощь. А теперь перейдем к льготам.
4: Вот, а теперь как раз по ипотеке. И тут любопытно, что это именно ипотека для дома, то есть не на квартиру, а дом. Почему думаете именно на дом?
5: Потому что, во-первых, когда я была последний раз на встрече с Владимиром Владимировичем, это было большое заседание, это был большой форум, он как раз говорил о том, что в семье маленькой, особенно когда есть дети разнополые, это опять же мой пример, 2 дочери и мальчик, и все они подростки, находиться в одной комнате, ну, к сожалению, не совсем уютно, не совсем комфортно. Один ребенок делает одни уроки, другой сидит, играет в компьютер, и дома происходит бардак, соответственно, жить в доме намного удобнее, намного проще. И здесь, когда многодетная семья живет в доме, мы опять упираемся в то, что в доме добраться до школы всегда нужен автомобиль. Вот это вот для многодетной семьи, да, это получается, что ты как будто живешь в своем отдельном государстве.
4: Ну, собственно, нужен вот этот комплекс всего и на автомобиле, и на дом, и вот все гурьбой.
5: Конечно. И когда ты покупаешь дом, во-первых, это и площадь больше, потому что, ну, представьте, какую квартиру должна иметь многодетная семья? 4-5-комнатную квартиру, ну, представьте, сколько такая квартира стоит. Я вам честно скажу, что она, в принципе, стоит точно так же, как дом. По содержанию сейчас, вот просто у меня была квартира, мне есть чем сравнить, и мы сейчас живем за городом в доме, ну, как бы то на то и выходит, да, и, конечно, здесь нужны руки, чтобы сын там помог и септик откачать, и снег почистить, и здесь дети привлечены, но вот с чем мы столкнулись, с каким вопросом? Когда я получала землю как многодетная мама, мне выделили не совсем правильный участок. На болоте, естественно, я от него отказалась. Так как я одна воспитываю 3 детей, я надеюсь, что наш эфир всегда слушают люди, да, и многодетные семьи меня поймут, мы столкнулись с тем вопросом, что нам с детьми негде жить. И стоял вопрос либо покупать квартиру, либо покупать дом. Цена сильно не отличалась, естественно, мы купили дом. Но сейчас льготу на новый дом, ипотеку, я получить не смогу, потому что мне государство скажет, что у вас же уже есть свой дом.
4: Ну, вот
5: так же, как
4: да.
5: Землю, например, теперь я получить не могу. Хотя я объясняю, что дом я покупала сама, я до сих пор за него плачу ипотеку. Я работаю на нескольких работах, чтобы с этим справиться, потому что я обеспечиваю жизнь своим детям. Соответственно, мне в льготе на землю бесплатно отказывают. Точно так же, как я не могу получить специальные условия по ипотеке, потому что моим детям, одной дочери 19 лет, она учится на дневном в университете, поэтому льгота на нас до сих пор еще распространяется. Второй дочери 17 и сыну 12. Мне сказали, вот если бы ребенку было бы 2-3 года назад вы родили, то да, соответственно, получается, что мне сейчас, чтобы получить эту льготу, либо нужно родить нового ребенка, а это, извините, новый расход. И готова ли я пока к этому, честно, пока у детей идут поступления в вузы, институты, это сложный процесс. И здесь, да, и здесь получается, что льгота — это прекрасно, но получается, что мама, которая стала чуть давно многодетная мама, под эту льготу может не попасть. И вот здесь это бы, хотелось бы, чтобы это как-то отрегулировалось.
4: Ну потому да, вот это особенности такие, да, требующие доработки. Но в любом случае мы смотрим на эти льготы положительно.
5: Конечно, положительно. Конечно, положительно.
4: Ну вот это и прекрасно. Давайте так тогда зафиксируем, но заметим, что есть некоторые недоработки. Спасибо огромное, как всегда, за ваши комментарии, содержательные, такие правильные и очень развернутые. Общественный деятель, руководитель департамента Центра ответственного блога Торгово-промышленной палаты Москвы, многодетная мама Екатерина Величкина была с нами на связи. А прямо сейчас двигаемся дальше.

0: Вот только что мы говорили о транспорте для многодетных семей, теперь поговорим о транспорте в принципе. Министерство транспорта России ведет работу над проектом двустороннего соглашения с Китаем, которое касается возможности пересечения границы физическими лицами на легковых автомобилях вместимостью до 8 человек. Вот это на самом деле важно, потому что у нас взаимодействие с Китаем постоянно увеличивается, углубляется, и, соответственно, такие моменты, я думаю, тоже должны очень активно обсуждаться для того, чтобы не было никаких проблем, сложностей. Ну вот, кстати, касательно тех самых проблем и сложностей, что мешает, может быть, что прямо сейчас препятствует тому, чтобы это все ввести в кратчайшие сроки, а может, это, кстати, в кратчайшие сроки уже и будет введено. Давайте узнаем у президента Союза туристических агентств, члена Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов с нами на связи. Сергей Валерьевич, приветствую вас. Спасибо, что подключились.
1: Да, добрый день.
0: Можете нам вот, пожалуйста, рассказать? На самом деле, первый вопрос

0: организованным туризмом. У нас визы открывались списками для групп лиц, там от 15 человек до 45, но столько, ровно столько, сколько вмещает в себя большой автобус. Это было связано и с китайской стороной, это было и с нашей стороной, потому что любое соглашение должно приниматься на основании паритета. Да? То есть, если они разрешают нам, то мы должны разрешить, соответственно, им как бы то же самое. Дальний Восток – это такая, хотел сказать, такая страна. Это такое место с определенными сложностями, с определенными требованиями и так далее. У нас очень долгое время по морскому пути не ходил лайнер средиземноморский, который, ну, не средиземноморский, тихоокеанский, который мог заходить там в любые порты там, и так далее. Мы теряли большое количество денег в связи с тем, что этот лайнер не заходил в порт Владивостока. Во-первых, там порт не позволял, во-вторых, Федеральная служба безопасности, Министерство обороны, у них было очень-очень много претензий к этому. То есть это такой клубок, который очень сильно взаимосвязан.
1: Ну, Сергей Валерьевич, но вот возвращаясь к машинам, просто вот, к сожалению, вынужден поторопить, эфирного времени не так много. Любопытно узнать, а вот что тогда мешает вот прямо сейчас ввести вот эту двустороннюю историю с тем, чтобы можно было на легковых автомобилях заезжать? Там права надо синхронизировать, ну, например, там российские, китайские, или
0: я
1: как
0: боюсь,
1: это происходит?
0: Я боюсь, что просто поток будет слишком большой, и логистика просто не справится с пропускными пунктами, логистика, да, и плюс еще, ну, учитывая нюансы бизнеса, да, сейчас же грузы из Китая идут в основном контейнерами, в основном поездом, да, там и так далее, и так далее. Вот. А представьте себе, вдруг все наши челночники ринутся на автомобиле, да, восьмиместных там и так далее, через границу. Ну, то есть, это, ну, я не говорю, что это нанесет какой-то колоссальный ущерб китайской экономике в этом подразделении, но все-таки будут нюансы. Плюс, да, досмотровая зона, да, вот она именно с этим и связана. Поскольку, когда вы едете туристом, да, досматривается один автобус, в основном это автобусы с китайской стороны были, да, там проверенные с их стороны люди. Ну, и туристов досмотреть, проверить визы, паспорта, там даже не паспорта, а списком это все проверялось, да, и вещи, которые они везли с собой, но это же не тюки с вещами, которые ехали на продажу. С учетом того, что вот сейчас рассматривается разрешение на автомобилях, я думаю, что и с этим тоже связано. В первую очередь с безопасностью, наверное, скорее.
1: Но вот просто из ваших слов как будто бы следует, что вот это еще, ну, такая преждевременная история, и мы пока к ней не готовы, что, кстати, Россия, что Китай. Или это можно делать, но очень плавно?
0: Вы знаете, уже о том, что об этом начали говорить, и уже заявление Минтранса о том, что они ведут работу над двухсторонним соглашением, это уже большое-большое подспорье. Для того, чтобы в первую очередь туризм развивался, но и уже потом уже к этому присоединятся все остальные структуры, которые сопровождают туристический бизнес на протяжении всего пути.
1: Ну вот, кстати, а как считаете, вот когда введут вот подобную меру, когда соглашение будет достигнуто, насколько сильно вот произойдет углубление нашего взаимодействия с Китаем?
0: Ну, это будет достаточно такой хороший, глубокий шаг, подтверждающий намерение долгосрочности с двух сторон, понимаете? Это же не просто так, мы вот сейчас без визы ездим в Китай, да, то есть как бы сейчас вот на Восточном экономическом форуме это решение продлили до конца, по-моему, 27-го года, да, еще на целый год. Ну, наверное, все-таки есть подвижки, и раньше об этом даже мечтать нельзя было.
1: Но это очень приятные новости. А вот еще любопытно, касательно перемещения не только на автомобиле, все-таки здесь про автомобиль немного говорили, а вот вы сказали, можно было на автобусах, а пешком или там на каком-то своем супермаленьком личном транспорте, ну, из разряда там мопед или что-то еще, тоже нельзя?
0: Только автобус.
1: Только автобусы. Но это получается вот сейчас вот подобное соглашение может действительно вообще всю систему перевернуть. Все-таки одно дело автобус, а другое дело автомобили.
0: Да, естественно. Но для этого, понимаете, как бы Дальний Восток, Харбин, да, там люди могли бы туда там ездить обедать, да, грубо говоря, если бы была возможность на собственном автомобиле. Я говорю, в первую очередь пропускная система, логистика, погранотряды, да, там и все остальное. То есть, ну, все равно же это должно присутствовать. Безопасность в первую очередь. Поэтому, как бы, я думаю, что это соглашение, если подпишется, то не раньше, чем через полгода, а может и больше.

0: Будем ожидать, но на самом деле вот такие, конечно, представления очень такие масштабные. Спасибо огромное за ваш комментарий.
1: Всего
0: Президент
1: доброго.
0: Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голубов был с нами на связи. Еще раз спасибо, Сергей Валерьевич. Двигаемся дальше.

0: А теперь, на самом деле, крайне любопытная история. Искусственный интеллект — это та вещь, которую мы в эфирах затрагиваем ужасно часто. Ну а как не затрагивать, если все-таки он нашу жизнь затрагивает так, что мама не горюй. Ну, собственно, прямо сейчас новая разработка исследовательского центра и президентской академии дебютировала на конференции «Цифрапол-2026» в Казани. И здесь в чем она заключается? Это система ИИ-помощник участкового, которая, как, ну вот, по крайней мере, указывается, будет помогать в, ну, я не знаю, в разборке той самой рутинной работы, именно бумажной работы, которая отнимает, понятное дело, огромное количество времени. В итоге люди, ну, меньше могут иметь возможности для того, чтобы с тем же самым участковым пообщаться, повзаимодействовать. И вот теперь сотрудник, получается, как будет действовать? Он будет загружать сканы, заявление, аудиодиктовки, нейросеть распознает информацию, выдает готовый проект документа в ArmaniDoc. То есть после этого, таким образом, вот эта самая бумажная волокита с тем, что надо самому заполнять, самому напечатать, после этого все это отсканировать, в одну сторону переложить, в другую сторону переложить, это очень долго, а вот как будто бы ИИ-помощник сможет это все автоматизировать. Но тут возникают вопросы безопасности, возникают вопросы того, насколько много мы можем позволить этому самому искусственному интеллекту. Вот давайте эти вопросы зададим руководителю общественного проекта подслушанного УДПС, капитана полиции в отставке Валентин Ильинов. Здравствуйте, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: А можете, пожалуйста, вот рассказать по поводу вот этого ИИ-помощника участкового? Вот как считаете, можно ли перекладывать подобную работу на искусственный интеллект? Готов ли он к этому?
1: Ну, смотрите, мы в своей деятельности, да, консультируя сотрудников, тоже используем ИИ в том числе. И здесь вопрос, как правильно он будет применяться. Если в качестве только инструмента, который будет помогать какие-то функции поддерживать, то да. Но перекладывать полностью на него, допустим, рассмотрение этих же обращений граждан нельзя, потому что все равно есть определенное галлюционирование, это все-таки не человек. Поэтому все-таки, если обработка информации, текста, подготовка, помощь в подготовке ответов, помощь в проведении проверки, это удобно очень, я считаю.
0: То есть такая базовая сопутствующая модель, которой много свободы предоставлять не будет. Ну, образно говоря, раскрывать какие-то преступления искусственный интеллект пока не готов.
1: Ну, конечно, конечно, да. То есть, если в плане даже... Нет, он сейчас, конечно, стал гораздо лучше работать. То есть, мы сами это замечаем, что раньше мы пробовали там обращение через него обрабатывать, определенные жалобы готовить. Были много проблем именно в плане придумывания нормативных документов, придумывания пунктов, которые в законах не существуют. Это есть. Но если брать, то есть, как бы, как, допустим, ты воспринимаешь его, как работаешь с человеком, которому ты поручаешь задачу, говоришь, вот мне нужно вот эту информацию сложить, вместе обработать, подготовить. Я буду давать тебе информацию, как человек, пропускать через себя, то есть на своем опыте работы служебном, служебной деятельности человек уже сталкивается с многими задачами, да, там какими-то вопросами, у него есть, накапливается опыт. И он просто вот этот опыт свой берет из готовых, предыдущих обращений, накидывает искусственному интеллекту, и тут это просто все вместе складывает в одну красивую картинку. В таком формате, я считаю, работать с ним можно.
0: Угу. А вот сразу возникает еще, конечно, вопрос безопасности, потому что, ну, сейчас да, особенно...
1: Да, конечно.
0: Вот в эру искусственного интеллекта, информационного вот такого бума и вообще, когда персональные данные налево-направо разлетаются, вот та информация, которая будет в искусственный интеллект загружаться, чтобы он вот эти самые документы помогал там отсортировать или что-то вот, ну, вот такую рутинную работу делать. Эти документы, не боимся, что куда-то могут утечь?
1: Здесь, опять же, вопрос, как это будет работать, на базе чего. То есть у нас же все равно есть, мы в деятельности, в том числе и полиция, она обрабатывает огромное количество персональных данных, базы ФИС ГИБДД, базы розыска и все вот это. То есть там все хранится, и никто же не переживает, что да, данные по водительским удостоверениям, они хранятся у ГИБДД. Это все определенные протоколы шифрования, защищенно. Ну, понятно, что не исключен фактор утечки какой-то, но в принципе это все работает, это все продумано. Здесь то же самое. Мы не можем взять там условно китайскую нейросеть или там американскую нейросеть и начать через нее прогружать эту информацию, потому что, естественно, это потеря персональных данных. То есть, если это будет все на базе своих мощностей, своих серверов, которые будут защищены определенными протоколами, возможно, да, это возможно. Либо это должно быть все в обезличенном формате, то есть работать без адресов, дат рождения, то есть вся информация, которая относится к персональным данным, и только фактура.
0: Но на самом деле тогда ведь это тоже ручная работа, убрать все эти персональные
1: данные. Конечно, это будет не очень удобно, совершенно верно.
0: Ну, соответственно, здесь можно добавить только, что уже, вот говорят, вот эти пилотные проекты будут проводиться с участием полицейских, юристов, специалистов по кибербезопасности, а потом уже будут принимать решения. Но спасибо вам огромное за эти комментарии, поясняющие, которые вы нам дали. Руководитель общественного проекта подслушанного УДПС, капитан полиции в отставке Валентин Ильинов был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, оставайтесь с нами и слушайте новости на радио «Спутник».

Угрозы Украины в адрес гражданской авиации в России. Контекст. Заявка на государственный терроризм. Так Владимир Путин охарактеризовал обещание Владимира Зеленского парализовать полеты отечественных и иностранных гражданских самолетов в воздушном пространстве нашей страны. Зеленский добавил, что для обычных лайнеров нахождение в небе станет небезопасным из-за большого количества дронов. Президент России заявил, что для купирования угрозы будут найдены соответствующие инструменты. При этом, по словам Путина, российская армия не наносит ударов по военно-политическому руководству Украины, поскольку Москве нужны в Киеве люди для ведения переговоров. Что касается возможности ударов по объектам в Великобритании, выпускающим оружие для ВСУ, президент ответил: «Это военная тайна». Западная пресса пишет, что Украина уже приступила к операции по блокировке аэропортов Москвы с помощью тысяч дронов. Одновременно она призвала Международную организацию гражданской авиации запретить полеты над Российской Федерацией. В Росавиации пояснили, что опубликованные Киевом документы о блокировке воздушного пространства России не имеют никакой юридической силы. В ведомстве особо отметили, что украинские власти нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Украинские боевики прицельно ударили по строителям и спецтехнике в районе строящегося моста в Свердловске Луганской Народной Республики. В результате пострадали трое работников, об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, всего из-за атак ВСУ в ЛНР пострадали 7 человек. Сам факт встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером говорит о присутствии атмосферы доверия, которая укрепляется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Встреча главы государства с Уитковым и Кушнером прошла в субботу в Кремле. Она длилась более 3 часов. С российской стороны, помимо помощника президента Юрия Ушакова, в переговорах принял участие спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Программа социальной газификации реализуется по поручению президента России. Она изменила качество жизни миллионов граждан. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в своем поздравлении с Днем работника нефтяной и газовой промышленности. Он отметил, что на протяжении десятилетий нефтегазовая отрасль является ключевым стратегическим сектором отечественной экономики, фундаментом энергетической безопасности страны и гарантом устойчивого развития регионов. Традиция проведения общемосковского крестного хода вновь начала устанавливаться. Об этом сказал патриарх московский и всея Руси Кирилл перед его началом. По его словам, для этого также нужно хранить православную веру и приучать детей к церковной молитве. Общемосковский крестный ход, который возглавляет патриарх, проходит по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический вал до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута составит около 6 километров. Время его прохождения, как ожидается, от 1,5 до 2 часов. Кубок Дружбы народов по футболу, который проходит в Карелии, вносит вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выразил уверенность, что состязания пройдут в духе честной борьбы и станут настоящим праздником футбола, а также позволят участникам ближе познакомиться с регионом. Кубок Дружбы народов – это международный турнир по мини-футболу. В этом году участие в нем принимают 16 команд, 2 из них иностранные. Российская фигуристка Александра Игнатова завоевала серебряную медаль на турнире серии «Челленджер Киношита Кап», который прошел в Токио. Победу одержала японка Мао Симада, бронзу выиграла другая представительница России – Анна Фролова. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа на радио «Спутник». На острие науки с Ириной Коротковой.
3: Добрый день. В эфире программа «На острие науки». Программа о тех, кто двигает науку вперед и меняет нашу реальность. И я ее автор и ведущая Ирина Короткова. Сегодня мы продолжим начатую 2 недели назад беседу с ректором университета Иннополис, членом-корреспондентом Российской академии наук Александром Владимировичем Гасть. Но если в прошлой передаче мы говорили о мегагрантах, об искусственном интеллекте, о вашей научной деятельности, то сегодня хочется поговорить об образовании, о том, как в целом должна меняться система образования в век искусственного интеллекта. И знаете, Александр Владимирович, я первый вопрос хочу вам задать вот какой. Вот система образования вообще в мире – это довольно-таки консервативный институт. Но в России особенно. Принципы организации образовательных процессов регулируются большим количеством нормативных документов. очень много контролирующих институтов, большое разнообразие именно вот этого контроля, проверки и вот этой инерции. Вот исследователи Маккензи, они пришли к какому выводу, что когда образовательные стандарты в бумажном виде готовы к применению, они уже потеряли актуальность на 50-80%. Как быть? Что делать?
4: Не знаю, мне очень нравится вопрос, но я боюсь, что вот эти 24 минуты, которые у нас есть, я просто буду на него отвечать, потому что вопрос действительно опять в корень. Но начнем, наверное, мы с того, что вот это утверждение, которое действительно, оно очень сейчас, ну, как бы так, созвучно тем проблемам, с которыми вот все сталкиваются, оно на самом деле не очевидно, если так задуматься. Я бы не сказал, что вот все по спектру, оно вот требует вот такого вот пересмотра. Есть базовые вещи, особенно в школьном образовании, которые, ну как ни крути, особенно по, так скажем, не старшим классам, они будут и через 10, через 20 лет, может быть, такими же. Для большинства людей то образование, которое по жизни им будет нужно, оно далеко не всегда нуждается вот в большей своей части вот в такой сильной корректировке. И поэтому действительно как-то исторически сложилось, что так называемые ВГОСы, которые, ну, в данном случае там по школьному образованию, определяют тот минимум, те ключевые понятия, там, концепции, результаты, с которыми школьник должен познакомиться там на разных этапах обучения, они меняются, ну, довольно медленно, там, не знаю, раз в 10 лет, ну, может быть, чуть чаще. Но понятно, что это не соответствует, как вот мы сейчас видим, тем изменениям, которые происходят. Но по заметной части вещей это можно оставлять. Просто вопрос, что некоторые вещи, которые сильно меняют нашу жизнь, они меняются, ну, в течение года. Вот, скажем, год назад, если мы с вами говорили об образовании с точки зрения искусственного интеллекта, вы бы спросили меня вообще, вот искусственный интеллект, он там сильно может помочь вот на данный момент, там, я не знаю, ну, как-то учителю, ученику, я бы сказал, да, может, но как бы не было бы тех эмоций, которые я сейчас дам.
3: Угу.
4: А сейчас это просто вот, ну, то есть это действительно гамма, просто спектр эмоций. Почему? Потому что мы действительно понимаем, что с возможностями, которые дает искусственный интеллект, само понятие как бы обучения, не только самому искусственному интеллекту, а в принципе, оно может сильно меняться. И поэтому, вообще говоря, здесь возникает очень много вопросов философских. Что вообще такое? Вот та реальность, в которой мы живем. Как с этим жить, работать, обучать? И это отдельные вопросы. Они немножко выходят за рамки. То есть они метауровень. То есть это вопросы, как организовать процесс, как использовать, как делать так, чтобы это не мешало учиться, да. Мы сейчас, наверное, про это немножко подробнее поговорим. И вот в этом смысле я могу ответственно сказать, что работая в том числе в ГОСами, да, федеральными государственными образовательными стандартными, мы действительно, я просто своими глазами видел, не хочу детали там рассказывать, что есть эта архаичность. Она есть, и вот что-то у нас там не так. Просто так сложилось, это, наверное, в чем-то правильно. Но из-за этого мы действительно можем и будем наблюдать некоторые проблемы. И надо тут что-то делать. Очень хорошо, что этот вопрос подсветили, потому что на самом деле, мне кажется, что по ряду направлений надо просто вот не обращать внимания на ВГОСы и говорить, что искусственный интеллект или условно какие-то там отдельные направления, они свой стандарт, свое что-то такое, что меняется. Более того, возможно, даже и не нужны эти стандарты. Но дальше возникает вопрос. Ну хорошо, как бы мы, допустим, вывели условный искусственный интеллект за рамки ВГОСа. Ну хорошо, а как с этим жить? Вот это что такое искусственный интеллект? Это математика? Или может это вообще биология и физика? Или может это все сразу? Или это вообще отдельный предмет, отдельная наука? Ее надо как-то вводить. То есть мы до этого, ну, вот считали, что школьное образование 100 лет назад, сейчас это те самые фундаментальные науки, естественно, научный цикл, математика, физика, там, химия, биология, но вот сейчас появилась новая сущность. Эта сущность, она синтегрирована, переплетена со всеми. Она, в свою очередь, является как бы ее, когда ты понимаешь глубоко, ты можешь ее использовать для того, чтобы развивать другие науки. То есть другая наука, любая, не знаю, биология, без искусственного интеллекта сейчас уже любую можно назвать. И это меняет реальность. То есть вот у меня начался отпуск некоторое время назад. У меня появилось наконец-то время. И вот это время я подготовил порядка 15 статей. Ну, это же ненормально. Это же ненормально 15 статей за там 2 недели отпуска. Ну, еще раз, это же как вот написать статью на 40 страниц?
3: А
4: как...
3: Но вы писали с использованием искусственного.
4: Вот. Вот я сейчас к чему это говорю, что раньше я, бывает, год писал статью. А сейчас я изначально находился в той же самой ситуации. То есть я находился со своей какой-то идеей, я хотел эту идею реализовать, и я постепенно шел, доказывал лемы, не получалось, я по другими пути искал. Сейчас я этот процесс автоматизировал, ну, с помощью искусственного интеллекта. Более того, он сам себя проверяет, проверяет математическую корректность. Он может ошибаться, он галлюцинирует. Но потом есть система проверки такая же, она тоже может ошибаться. Вот он по циклу это ходит, проверяет. Я в какие-то моменты вклиниваюсь, говорю, что-то ты не туда пошел. Но это уже процесс, который параллельно запускается по всем моим идеям. А раньше-то я как пока не доведу или там с помощью учеников. И вот масштаб, да, то есть мы, картина меняется. И какие-то открытия, по-настоящему открытия, их делаю не я, я уже понимаю. То есть я ему задал направление, даже не рассказал, как это делать. То есть копай отсюда и до обеда. И он это сделал. Вот это потрясающе. То есть у меня были открытые задачи. Я, конечно, не полурдеж, у меня не такой, значит, славный, популярный список, но были свои задачи, несколько там десятков. Вот из этого списка я там 7 задач уже, ну, как бы продвинул сильно. И я к чему это говорю? Что ведь это математика, где, казалось бы, очень творческая такая сложная профессия, где надо много знать. Мне действительно мои знания помогают, но заметную часть работы вот это берет на себя.
3: А теперь... Рутинная работа.
4: Не только. Вот в том-то и дело. Вот это самое важное и потрясающее. Вообще не рутинной работы. Ну, понятно, что в том числе рутинной работы записать, но это вообще как бы уже тривиально написать сам текст. Но в том-то и дело, что не рутинный. Он доказывал теоремы, которые, я думал, должны по-другому выглядеть. То есть я ему, ну, молодец я в этом смысле, что давал правильные ориентиры, куда смотреть, что сочетать. Но я не угадывал результат, как он будет выглядеть. Он меня поправлял. То есть я не знал изначально, что будет. И он это делал. И он находил пути, которые я бы сам, но я уже чувствую там в какие-то моменты, я бы никогда до этого не додумался. У меня голова, она так не настроена была. То есть никогда бы, потому что у меня вот ход мысли, он вообще не такой. И это получается уже какой-то симбиоз моих каких-то ему, так сказать, советов. И это правда уникально. То есть я прям вижу, что мое общение с ним напоминает общение с аспирантом. Это потрясающе. Вот я сейчас говорю и сам пугаюсь от того, что я говорю, но это нельзя обманывать. То есть если ты будешь как бы делать вид, что и лить воду на мельницу, вот, что типа нет, это будет нечестно, потому что это факт. Я это вижу своими глазами и в этом участвую. Вот мы сейчас общаемся, а параллельно у меня ученики вот этим занимаются. Просто вот они мне постоянно пишут, что-то звонят, потому что они там столкнулись с какой-то проблемой, искусственный интеллект их обманывает кого-то. А кому-то он дал какое-то открытие. Но это уже не совсем его открытие. И я это говорю все к тому, что можете себе представить, что будет через несколько лет, когда те дети, которые сейчас учатся, они выйдут, и они вот это видят и говорят, а зачем вообще нам учиться? Вот это вопрос. Зачем учиться, если вот ты ему даешь промпт, он все делает? Вот в этом есть огромная опасность и подвох. Потому что, чтобы он сделал то, что ты хочешь, ты должен, вообще говоря, сформулировать, указать. То есть нельзя же просто написать строчку, и он тебе что-то докажи, гипотезу Римана. Маловероятно, что ты получишь $1 000 000 за, значит, если ты так сделаешь. Все-таки все не совсем так просто. И вот в этом месте становится очень важным некоторая общая культура, умение логически мыслить, рассуждать, как бы здравый смысл и, на самом деле, понимание того, как ты сам мыслишь, понимание самих себя. То есть это нечто большее, чем просто знание математики, логики. Это в каком-то смысле понимать с точки зрения биологии, эволюции, вот эти процессы, которые, ну, так сказать, свои когнитивные особенности. Это очень похоже на то, что он делает. Похоже на то, как ты с ним общаешься, как ему надо, то есть фактически так же, как ты с людьми настраиваешься, как ему надо что-то сказать, чтобы он выдавал больше. Аспирант, как ему надо, даже люди разные, ты подстраиваешься, модели разные, но фактически у них есть очень много общего, что ты вычленяешь, и ты этим пользуешься. Это правда уникально. Вот в этой реальности ты должен думать, а чему теперь учить? Вот как, на что делать акцент? И когда мы сейчас говорим про, собственно, само образование, то меня вот сейчас тут буквально вчера подготовили коллеги, мы там готовили несколько месяцев, проект называется «Занимательная вероятность». Мы взяли тексты Перельмана, других популяризаторов, и поставили себе такую цель. Вот можно ли в такой же стилистике, Перельмана уже, к сожалению, нет, но это стиль. Вот можно ли в такой стилистике изложить вероятность? Он не писал про вероятность, а мы хотим, чтобы Перельман написал книжку про вероятность, потому что сейчас этот предмет, так же, как и оптимизация, один из китов искусственного интеллекта. И вот как бы Перельман написал эту книжку? Ну, неплохо было пофантазировать. И мы это сделали. Ну, мы так как бы... И не только Перельман, мы лучшие популяризационные техники журнала «Квант». Получилось тоже потрясающе для меня. То есть я как бы, ну, более-менее там 20 лет жизни этим занимался. И считаю, что чему-то научился там с очень многими уважаемыми людьми говорил. Они меня учили. Действительно, ведущими в мире специалистами. Но я вижу, что вот это все сейчас, вот эти знания, которые я считал уникальными для себя, потому что я имел возможность, они сейчас каким-то магическим образом, когда я акценты подсказываю, они сидят. То есть, ну, это надо подсказать. То есть вот это чувство прекрасного должно быть у тебя. А уже дальше ты подсказываешь вот этим моделям свое чувство прекрасного, условно, стиль Перельмана, еще что-то, какую-то комбинацию. И он он начинает в этой стилистике делать книжки, то есть пропадает понятие учебник. Вот учебник как таковой, потому что ты этот учебник пишешь так, как ты хочешь его читать, в той стилистике, которая тебе нужна. И это может звучать просто, ну, как бы не, ну, не доверять этому можете, но я просто вот буду на следующей неделе, видимо, докладывать наверху, на самом верху буквально, ровно про этот проект, понимаете? Потому что это настолько людей, ну, как бы, кому я показывал, заинтересовало, они не поверили. У нас известный децифровизатор Саватеев, который с этим борется. Я его потроллил, дал книжку, ну, не книжку, вот эту, он, кстати, соавтор вот этой истории. Я ему дал текст, ну, про иглу Бюфона. Он читает, говорит, потрясающе, я сейчас буду везде это рассказывать. Я говорю, Лёш, я это с одного промта, полстранички текста сделал, написал там, ну, не главу, там, параграф, ну, параграф, там, не знаю, 15 страниц с полстраничного текста, который я грамотно составил, но это у меня заняло, ну, меньше часа. Ну, там, думал, 30 минут где-то. Все, у меня готовый параграф, который он даже не заметил, что искусственный интеллект. Ему настолько понравился, что он говорит, я тебе буду везде это рассказывать. И один раз запустил просто. Я не буду делать рекламу, что я там запустил. Но эта модель, она, ну, просто платная, но она свободная. Все могут ей, значит, использоваться. Это что означает? Это означает, что школьный учитель, если у него есть вот это, так сказать, чувство прекрасного, или мы его, ну, как бы дадим ему вот это вот, какие-то общие такие, ну, то есть учить надо не фактуре, а вот какие-то более верхние уровни вещам. Этот учитель с вот этим вот, так сказать, полученным представлением, как надо вот это делать, он составит учебник просто под свой класс, под своих индивидуальных ребят, составит презентацию. Это меняет, это вот уже начинается персонализация.
3: То есть фактически меняется роль учителя. Если раньше у учителя были инструменты, там, контрольная работа, проверка, там, сочинение, то теперь контрольную работу можно с помощью искусственного интеллекта сочинение,
4: ну, это, конечно, это
3: или проект там, и это.
4: Тут только у доски, когда
3: тут
4: ты...
3: нужно, наверное, чтобы роль учителя, она была, ну, какого-то эксперта, наставника, но не учителя, который вещает.
4: Ну, это тоже сложно. Я много где про это говорил. Тут все-таки есть моменты, когда ты что-то читаешь, и когда тебе что-то рассказывают, это многие люди по-разному воспринимают. Это эволюционно прошито. Дело в том, что генетически, ну, вот мы как социальное животное развиваемся, ну, уже сотни тысяч лет. А вот эта история с чтением, ну, тысяча, там, ну, условно, округлим, тысяча там лет, да, ну, то есть это 2-3 порядка разницы. И ясно, что в нас еще не в такой степени прошилось вот это восприятие через общение, как восприятие из чтения, тем более с экрана компьютера. Хотя это быстро тоже навыки приходят, потому что это сильно там что-то напоминает, но это не одно и то же. Самое главное, что еще есть эффект, как человек реагирует. Ты видишь у него какую-то эмпатию, что ты не понимаешь, он раздражается, ты хочешь, чтобы он не раздражался. Наоборот, он может не раздражаться, наоборот, тебя поощряет каким-то подбадриванием. Понятно, что искусственный интеллект тоже может это делать, но здесь это более настоящее. Ты находишься в неком социуме, в котором ты за что-то конкурируешь. Когда ты один на один сидишь с компьютером, ты не всегда себе дополнительную мотивацию делаешь. А тут ты не успеешь ответить, твой товарищ ответит. И этот товарищ больше будет нравиться той девушке, за которую вы соревнуетесь условно. И вот это все создает некую более сложную систему, такой макиавелевский интеллект, которая, ну, вообще говоря, еще надо оценивать. Поэтому роль живого учителя, она не только в том, что был вот этот вот эффект. На самом деле она еще в том, чтобы было действительно что-то настоящее, потому что кто акценты сделает? Искусственный интеллект, я тоже много где про это рассказывал, если ему доверить делать акценты, он такое сделает. И без живого учителя категорически не боюсь. Да, часть работы живого учителя может сделать с помощью искусственного интеллекта, но представление о прекрасном, культуру, ну, я бы не, даже там через несколько лет, у меня есть сомнения, потому что искусственный интеллект — это среднестатистическое, что-то такое общечеловеческое. Мы хотим, чтобы все были общечеловеками. Здесь очень нужен живой человек.
3: Противники искусственного интеллекта очень часто говорят о том, что не надо уделять внимание всяким технократическим вот этим вот процедурам, потому что мы потеряем гуманистическое ядро в образовании. А вот то, о чем вы говорите, это как раз вот о том гуманистическом равновесии, который дает тот же самый искусственный интеллект.
4: В том числе, да. Но слово гуманистическое, оно здесь шире, мне кажется. То есть вот в это слово надо максимум вложить. Не буквально такую человечность в плане вот, ну, той же эмпатии, а я бы сказал... какой-то
3: культуры.
4: Опыт, который персонализирован. Учитель — это человек со своим опытом, в том числе жизненным опытом. И когда ты используешься западной моделью искусственного интеллекта, и она тебя чему-то учит, она не всегда понимает реалии. Она не понимает, что ты там, например, из шахтерского городка. Ну, можно это как бы явно прошивать, что у тебя могут быть там определенные задачи, которые связаны там с добычей чего-то еще. То есть у школьного учителя он может это просто заранее тебя готовить к той жизни, которая или там, да, там город, где нефть добывают, еще что-то, где есть какой-то предприятие. восприятия. И для того, чтобы этот искусственный интеллект тебе правильно все это давал, надо не помолчать, надо понимать, что с ним надо так общаться, что у меня не просто класс. Так же, как и по медицине. То есть надо не просто говорить, вот там температура поднялась, что делать? Там надо максимально, какой вес, какой рост, какой возраст. Вообще предыстория. Чем больше ты дашь, и вот учитель должен это понять, это некий элемент культуры. Если он действительно очень грамотно сделает, ну, а это прям большая работа, тогда он действительно искусственный интеллект ему на пользу. А если это просто будет, ну, расскажи, ну, это он и расскажет. Так что вот эти дети, они станут общечеловеками, которые вообще будут подготовлены не к этой жизни, которая здесь нужна, а к какой-то абстрактной среднестатистической жизни в каком-нибудь западноевропейском или там американском городе, где модели часто вот данные берут из, вот так сказать, из всего этого. Еще раз, я не к тому, что вот он не нужен, просто надо быть аккуратным. Я, например, часто, когда пишу книжки вот с помощью искусственного интеллекта и для себя, я говорю, подчеркиваю роль российских ученых, мне интересно вот просто, ну, для себя. Или там, ну, то есть я явно указываю какие-то вещи, которые, ну, просто мне вот исторически интересно, может, я этих людей знал. А это можно же делать так вот в целом. То есть учитель должен понимать вот эти приемы. Или там, проверяй особо аккуратно математику, давай все определения, вычитай текст несколько раз, там, обязательно демонстрируй его какими-то яркими идеями, выпячивай идеи, а не там просто формулы. Каждая формула должна быть обрамлена тем, что ты поговори, как она вот, словами, чтобы это закрепилось. И ты это, вот этот стиль, ты весь можешь просто прописывать. Он в твоем этом стиле. То есть вот ты свое личное, как вот ты представление о прекрасном, учитель, а ты ему показываешь примеры, и он говорит, ну, у меня немножко другое представление о прекрасном. И это будет живой человек. Он будет живой, но так же, как кино. Ведь кино, это же этот художник рисует, это же инструмент. Это тоже инструмент, просто расширенный, расширяющий реальность. Это тоже будет такое же искусство, просто это искусство будет зашито вот в изначально, что мы закладываем. Но возможности колоссальные. Понятно, что если, не знаю, там, генерировать какой-нибудь ролик, уроку сейчас будет стоить копейки, то учитель, там, я не знаю, биологии или там, я не знаю, химии, ему вот когда махать руками, там, что-то показывать на плоской картинке, которая, ну, очень сложно понять, да даже тоже астрономии, он это все будет теперь показывать воочию, просто брать, не знаю, Солнечную систему и вот все вращения, которые в разных, вообще говоря, немного плоскостях могут происходить, той же Луны, он это все будет прям наглядно демонстрировать, подготовив к уроку соответствующий ролик. И это простой пример. Есть более нетривиальный, где действительно там надо покопаться, какие-нибудь фракталы. Вот то есть сейчас за, ну, несколько минут я могу составить программу, которая школьникам объясняет, что такое фракталы. То есть она вот этот зум делает увеличение, mm-hmm. объясняет, как вот эти снежинки там разные, деревья. Раньше это прям надо было сидеть, и... а сейчас это очень удобно. И школьники могут поиграться. Учитель быстро написал словами, не программируя. Вот, и у школьника есть моделька, в которую там крутишь параметр, она тебе объясняет. И ясно, что он может профессионально к урокам, ну, если вот он это освоил, помимо того, что он несет что-то светлое-доброе, он может это светлое-доброе нести вот с этим инструментарием. Но что самое интересное, проводились исследования, канал Veritasium, оказалось, что, несмотря на все вот эти примочки, люди в целом, они как бы, вот эти инструменты, они, да, в чем-то упрощают жизнь, но сильно умнее мы, ну так, во всяком случае, кажется, не станем. Но я имею в виду от того, что нам не у доски мелом рассказывают, а вот это все делается, то есть, во всяком случае, часть исследования показывает, что мы все равно, вот, все равно здесь есть такой момент, как бы от того, что тебе удачно, вкусно это обернули, ты должен реально с этим прожить. То есть от того, что тебе сжали информацию, которую там занимает год, сжали в минуту, но чудес-то не бывает. И вот тут есть как бы все равно какие-то закономерности, что ты должен испытать разные чувства, не только чувство прекрасного, что там красиво, но и что что-то не получается. Ты не понимаешь, ты должен сам про это подумать, иначе у тебя в голове не сложится вот эта целостная картина, цепочки будут, ну, как все время вкусности есть. Это нельзя так делать. И в этом смысле роль живого учителя тоже, вот она заключается в том, что весь этот праздник искусственного интеллекта, что тебе быстро на блюдечке все выдают, его надо грамотно разбавлять вполне себе упражнениями, закреплением вот этого всего. Иначе у тебя в одно ухо влетает, так же, как рилсы, в другое вылетает. Mm-hmm. И у тебя вот этот поток, он будет просто через тебя проходить, а оседать будет, ну, то есть ты как бы в футболе говорят «бей-беги», вот это вот. То есть такое, а, что увидел, как сказать, ну вот. И вот это важно, чтобы у тебя какая-то стержень формировался. Но стержень не только такой симбиотический искусственному интеллекту, но и такого универсального понимания мира. А для этого важно учить обязательно физике. Учить, даже если ты не физик, учить культуры мышления, учить тому, как устроена природа. И это независимо от искусственного интеллекта. Искусственный интеллект может помогать, там, чат-бот и все такое, на вопросы отвечать, но это должно параллельно быть. И поэтому критически важно, вот я считаю, с детьми, особенно вот в возрасте, там, 5-9 класс, не стараться их раньше времени, там, говорить, вот искусственный интеллект за тебя все сделает. Это может быть действительно понятно, чем чревато. А чтобы они прошли всю эту классическую систему, несмотря на то, что мы понимаем, что потом эти знания, они фактически могут забыть.
3: А почему именно 5-9 класс? Почему не первый, там, не третий?
4: Дело в том, что если упустить школьника в 5-9 классе, потом это практически уже невозможно нагнать. Что в первом, там это поправимо. А уже вот в этом возрасте сложно. А с другой стороны, в первом классе тоже, ну, сложно пичкать. Ну, не интегралы же считать в первом классе или какие-то такие вещи.
3: Ну, понятно. А вот университет Иннополис, наверное, это один из тех университетов, куда очень сложно попасть. И более того, мне кажется, что вы уже конкурируете с МФТИ, скажем так. И проходной балл, наверное, у вас уже даже выше. А вот что у вас является критерием успеха студентов и критерием успеха университета? Я не говорю с точки зрения зарплаты и трудоустройства. Я говорю с точки зрения именно встраивания в технологический и социальный прогресс.
4: Ну, я действительно могу сказать, что мы обычно в топе, там, в топ-5 там по-любому как бы оказываемся, ну, как бы по каким-то критериям в топ-10. И сейчас у нас, вот мне буквально позавчера докладывали, ну, 40 с чем-то человек на место конкурс на бюджете. Ну, это много. Ну, бывает больше, конечно.
3: Мне позвонила приятельница из Казани и сказала, что у меня сын отличник, но в Иннополис он все равно не поступит. А вот в МГУ он поступит.
4: Хороший,
3: он поедет в МГУ.
4: Хорошая такая взаимная реклама, но, если честно, я все-таки считаю, хоть и ректор Иннополис, университет Иннополис, что ну, на какие-то программы отдельные там физтех, отдельные, подчеркиваю, программы, отдельные программы там, скажем, высшей школы экономики, там конкурс повыше, но отдельные. А в среднем, да, в среднем, мне кажется, и на какие-то программы у нас там высочайший конкурс. Но если говорить в целом, вот что такое история успеха, или, я не знаю, вот что считается, ну, сложно, ведь на самом деле человеку вот что надо для счастья? Кому-то много зарабатывать, кому-то какое-то признание, кому-то и то, и другое, а кому-то вообще, может быть, выгодно замуж выйти. Да, так сказать, условно физтех, Иннополис может этому помочь, потому что просто много мальчиков и...
3: Умных.
4: Умных мальчиков, да, там уж как бы... А это и гены передастся, и, так сказать, и по жизни, в общем, ну, понятно, да? То есть, как бы, жизнь уже удалось, что ты поступил. Ну, это я шучу, конечно, и, надеюсь, мне этот сексистом не будут считать, вот. Но действительно, это как смотреть. Вот сейчас это все меняется сильно, потому что успех, что ты нашел работу 200-250 тысяч, а это, ну, меньше 250 тысяч выпускники, в общем-то, считают, что это как бы не очень. Это в Татарстане, это ничего там не Москва. Значит, неплохо, да?
3: Неплохо.
4: Но, причем это выпускник, это не обязательно четвертый курс, там третий курс, то есть они когда вот на работу идут. Но, понимаете, проблема-то в том, что это не успех. Это какой-то критерий, которых много, который здесь и сейчас тебе говорит о, ну, о том, что ты на правильном пути. Но если, скажем, эта профессия исчезнет или как-то сильно поменяется через 2 года, и ты ее потеряешь, ну, какой же это успех? Да, то есть здесь надо мыслить по-другому немного. И вот в нынешний век, на мой взгляд, очень опасно руководствоваться вот этой игрой краткосрочной, да, что вот здесь и сейчас ты социально там успешен, еще что-то. И я всех призываю действительно играть в долг. Ну, то есть ты живешь не сегодняшним днем, ты вкладываешься в свое будущее, и, вообще говоря, разумная стратегия, ну, вот типично это разборчивая невеста, это пропустить 37% один на Е доля женихов, и только потом выходить замуж. Ну, то есть имеется в виду лучшего из тех, кого ты встретишь. То есть если тебе сразу хочется на что-то броситься, ну, 10 раз подумай, может быть, у тебя еще будет много шансов и в омут с головой. И это просто общий, как бы, к слову, об оптимизации. Это тоже оптимизация.
3: Вот на этой оптимистической ноте мы, к сожалению, должны закончить наш безумно интересный разговор. Спасибо вам огромное, нашим слушателям. Я хочу напомнить, что у меня в гостях был ректор университета Иннополис, член-корреспондент Российской академии наук Гасников Александр Владимирович. Спасибо вам.
4: Спасибо.
0: На острие науки с Ириной Коротковой. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
5: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
5: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
5: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Луганске, Минске. Столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Представители Дональда Трампа встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Суд ФРГ решит судьбу рояля Плисецкой, подаренного русскому дому в Берлине. Власти Афганистана не позволят никому использовать свою территорию для создания угрозы другим странам. Подробности далее. России Владимир Путин встретится с лидером США Дональдом Трампом, если предоставится возможность. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он также отметил, что содержание разговора президентов зависит в том числе от его продолжительности. Ушаков добавил, что встреча президента России, председателя КНР и главы Белого дома, если ее смогут организовать на полях АТС, будет не бесполезна. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинское агентство Униан. Отмечается, что представители Дональда Трампа встретили глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, его заместитель Сергей Кислица, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и глава фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде и член Комитета по национальной безопасности и обороне разведки Давид Арахамия. Судьба рояля из мюнхенской квартиры композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой, переданного в дар русскому дому в Берлине, решится в судебном порядке. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора культурного центра Светлана Некрасова. Глава МИДа ФРГ Иохан Вадефуль сообщил ранее, что Германия закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в результате этого решения отделения Института Гёте в России будут закрыты. МИД нашей страны назвал закрытие генконсульства в Бонне шагом к разрушению отношений России и ФРГ. Министр экономики и финансов Ирана Али Маданизаде прибыл в Москву. Об этом сообщает гостелерадиокомпания ИРИП. По некоторым данным, в столице запланированы переговоры с главой Минфина Антоном Силуановым, консультации в рамках БРИКС и ШОС, а также участие в заседании российских и иранских представителей торговли и бизнеса. Власти Афганистана не позволят никому использовать свою территорию для создания угрозы другим государствам. Вся страна находится под контролем центрального правительства. Об этом заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат. Он отметил, что с момента возвращения к власти талибов в 2021 году в Афганистане значительно улучшилась ситуация с безопасностью, и вся территория страны находится под контролем центрального правительства. При этом, как отметил Фитрат, в отдельных районах время от времени происходят боевые столкновения. Тысячи людей идут в общемосковском крестном ходе во главе с патриархом московским и всея Руси Кириллом по Причестинской и Фрунзенской набережным в сторону Хамовнического вала. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Общая протяженность маршрута составит около 6 километров. Время его прохождения, как ожидается, от 1,5 до 2 часов. Первый в новейшей истории общемосковский крестный ход состоялся в прошлом году. Он приурочен ко дню празднования Собора Московских Святых. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Александр Букарев, а это политклиника Шурова. Василий Шуров, Екатерина Шурова, нарколог, психолог, психотерапевт, сексолог. Сегодня, как всегда, будем разбирать интересных личностей. Кто сегодня?
3: Бывают агенты влияния политические, экономические. Но сегодня будем разбирать культурного агента влияния, который продвигал очень деструктивную повестку среди нашей молодежи. Потом, как всем инакомыслящим, ему очень сильно помешал День Победы. Быстренько стал иноагентом. Раньше этого человека звали Алишер, теперь это Исраэль и Игуда. Фамилия та же, Моргенштерн.
2: Ну вот про Моргенштерна сегодня и поговорим.
3: Моргенштерн – человек и пароход.
4: Федор. Нет, он человек и Кадиллак.
2: О, вот это отсылка. Ладно, хорошо. Знакомый с творчеством. Так, ну что ж.
3: Пришлось. Мы не его целевая группа. Немножко, конечно, поблевали. Потошнило.
2: Потом потанцевали. Все-таки.
3: Танцевать там не пришлось.
2: Ну ладно, ладно. Давайте разбираться. Давайте смотреть на детство сначала, потому что сам Морген, кстати...
3: Ну, это все как ты любишь, да. Тут супер дисфункциональная семья, где папа даже не заключил брак с мамой. У папы было много семей. Репутации такого очень активного бодибилдера-предпринимателя. Ну, как всегда, родился он в 98 году, 17 февраля. То есть это юное дарование, человек совсем молодой. В Уфе, Башкирии. Мама у него, соответственно, Марина Моргенштерн, владелица сети салонов флористики. Тоже не последний в Уфе человек, прозвище королева цветочного бизнеса, потому что чудесным образом выигрывала очень много подрядов на озеленение, на украшения. Мы же понимаем, как в те годы выигрывали тендеры. Папа, как это, авторитетный бизнесмен, как говорится, в определенной среде. То есть он и спортсмен, у него спортивные достижения, я так понимаю, силовая атлетика. И нефть, и доля в каком-то банке, через который деньги крутились. В общем, человек многочисленных дарований. Параллельно тяжелый алкоголик, который умер от цирроза, когда Моргенштерну было 11 лет. Сильно с ним не общался. Ну, вот он эти несколько встреч помнит. Папа ему даже мобильник на какой-то встрече подарил. То есть отдаю любовь вещами. Такое отношение называется. Мама тоже очень странная женщина, которая с молекулами разговаривает. Инопланетян видела. Даже у мужа попросила таблетки, чтобы, если что, вовремя уйти из жизни, если встретиться с инопланетянами. В общем, я так короткое интервью с Ксенией послушал. У меня, как у психиатра к маме, возникло очень много вопросов.
2: Вот касательно вот этих всех историй и...
3: Но это ведь... Это уже, ну, навязчивая идея. Это бредом попахивает. Ты же не можешь разговаривать с молекулой кислорода и видеть ее.
2: Чисто физически возможно. Ну, если она...
3: Ну, покажи тут, сколько молекул кислорода. Сейчас мы броуновское движение отследим.
2: Явно колебание воздуха.
4: И вот, с одной стороны, что мы имеем? Наследственную предрасположенность. Мама со странностями в поведении, со странностями в высказывании, да, что она видит гуманоидов, что она их чувствует, что она чувствует молекулы. Папа, который страдал зависимостью, да, мы с вами прекрасно все знаем, что если среди родственников кровных отец или мать страдают зависимыми формами поведения, то дети будут страдать зависимыми формами поведения где-то примерно 60-70% случаев.
2: А процентов
4: наследственная предрасположенность, ее никто не отменял. Плюс давайте рассмотрим такой феномен, как феномен отсутствующего отца. Вот что это значит? В здоровой семье есть определенная четкая иерархия. Родители, мама и папа, они старшие, и дети, они младшие. Они не несут полную долю ответственности, да, у них в меньшей степени привилегий. Но вот так вот изначально складывается. Когда одного из родителей нет, в частности, когда нет отца, то эта иерархия нарушается. И центр внимания переключается на ребенка. И такая семья становится децентрированной. И в этом случае, в такой семье, главный кто становится?
2: Ребенок.
4: Совершенно верно. А если ребенок становится главным, то он несет на своих плечах определенный груз ответственности. И у него не формируется четких понятий. Если я главный, то тогда кто родители? Почему не главные они? И в дальнейшем судьба такого ребенка, она складывается по двум сценариям. Сценарий первый, да, это феномен психологического сиротства, когда родители не могут напитать ребенка чувством безопасности, чувством надежности, не могут подставить плечо. Или другой феномен называется, другая крайность, принцип, да, все лучшее детям. Когда дети становятся способами реализации амбиций родителей. И здесь мы уже имеем в дальнейшем дело с так называемой нарциссической жертвой, потому что гиперопека, гиперзабота, они не дают возможности сформироваться навыкам у ребенка, которые в дальнейшем помогут преодолевать различные жизненные трудности, что в дальнейшем мы и увидим в жизни у Алишера.
2: Но он вообще на самом-то деле, кстати, почему вот эту фамилию ты взял? У него же при рождении фамилия-то была, Валиев, если не ошибаюсь, Валиев.
3: Папина.
2: Валиев, да. Мамину фамилию взял в какой этап жизни? После смерти?
3: Смотри, тут несколько моментов. Во-первых, он достаточно быстро захотел покорять шоу-бизнес. Что, по-твоему, лучше звучит, Валиев или Моргенштерн?
2: Моргенштерн.
3: Во-вторых, большая обида на отца, как он говорит, потому что там семьи не было. Более того, у папы там несколько семей. Он сам затрудняется количество сводных братьев и сестер посчитать. Поэтому тут и обида на отца, и желание взять более благозвучную фамилию. Я очень часто такое встречаю, когда родители разводятся, и ребенок демонстративно берет фамилию мамы, в том числе и в известных семьях, это сплошь и рядом, поэтому это такое нормальное поведение, выразить свое отношение.
4: Да и к тому же не было сформировано привязанности по отношению к отцу, ну, потому что отца фактически не было рядом с ним. И, соответственно, приемлемость к роду, она нарушена. Если я сын своего отца, если я продолжаю род своего отца, то я беру фамилию своего отца.
2: Вот, кстати, касательно рода вообще, вот тоже опять ненадолго в сторону отойдем от темы. А сейчас просто эта тема часто поднимается, в том числе и в соцсетях. Вот это понятие с точки зрения психологии сейчас у людей, оно до сих пор существует, что я там продолжатель рода, что мужчина обязательно передает свою фамилию. Очень часто сейчас начинают ходить разговоры как раз о том, что...
3: Да, может... Даже мачество взять, а не отчество.
2: Да, mm-hmm. Даже мачество. Но мачество это вообще...
3: Но это институты разрушения семьи. Ты же понимаешь, что это повестка, нарративы, как семью надо шатать. Mm-hmm. Нормальная семья — это основа любого общества, поэтому вводятся все эти повесточки. Естественно, уже и пытаются от мужского, и феминность в мужчинах развивают, и все прочее. Феминный мужчина, он разве будет создавать семью, защищать родину? Это ведь очень удобные нарративы.
4: Конечно.
3: Вводить на это моду. И... Вспомним того же Моргенштерна, который в женское платье одевался на премию определенную, приезжал. Он, конечно, красиво смотрелся в этом платье. Да. Полуголый. Там моментов эксгибиционизма, начиная с соцсетей, со всего. Вот он очень себя любит. Все это украшательство, обнаженные фотографии. Это какая-то бесконечная история.
2: Но это не часть образа, это не часть вот той же самой...
3: Часть нарциссического, истерического, акцентуированного характера.
2: Ну, в какой-то степени, да.
3: Но, ладно. Демонстративность — это базовый симптом, понимаешь? Вот в любой компании надо быть самым отличительным, выпендриваться по максимуму, вот затмить всех своим поведением, внешним видом.
2: Его работа, основная,
3: да, да, тут он хорошо попал в струю.
4: Ну, да. Это некая форма психологической защиты, которая в детстве еще сформировалась, когда была нехватка внимания со стороны как отца, так и матери. Ну, а с гуманоидом...
3: Опять наш дисфункциональный ребенок-шут.
4: Ребенок-шут, вот да. Это. Когда мама общается с гуманоидами, я не думаю, что она может уделять достаточное внимание своему ребенку.
3: Может, она не сразу с ума сошла?
4: Может быть, и не сразу, но опять же, когда ты понимаешь, что твой мужчина не часть твоей семьи, а просто набегами бывает, рано или поздно та обида, которая в тебе формируется, она начнет выходить наружу.
2: В виде инопланетян? Ну, то есть это прогрессирующая история вполне себе?
4: Ну, возможно, в виде инопланетян, но, скорее всего, в виде отношения к ребенку. То есть нет понимания безусловной любви. Любовь ты должен мою заслужить. Те амбиции, которые у меня есть, я хочу воплотить их в тебе.
3: Она же, кстати, пединститут засунула. Он не хотел.
4: А если ты не воплощаешь мои амбиции, значит, ты кто? Ты плохой сын. И это начинает транслироваться.
2: Ну, перекладывание ответственности на него.
4: А дети начинают чувствовать вот отношение матери, когда мать начинает транслировать, что ты плохой, ты нелюбимый сын. Мало того, что он не может пойти к отцу и пожаловаться, что такое отношение со стороны матери, так он еще и матери не может сказать, как ему плохо, потому что нет доверительных отношений.
2: Так вот если я просто вот пытаюсь сейчас собрать много возможных травм, которые у него из детства выходили, вот что мы выделим как основополагающее? Я так понимаю, нарциссизм или что? Вот что действительно прям
4: я,
2: сильно повлияло?
4: Здесь я бы говорила о том, что мы имеем дело с стероидной личностью. Да,
3: да, это доминирующее его качество.
4: А вот, как одна из основ, одна из сформированных пластов, вот это вот нарциссическая травма, которая как раз через мать в нем и сформировалась.
2: Но при этом он ведь, так-то если послушать, посмотреть, о матери плохо-то никогда я не высказывался, вот прям сильно плохо.
4: А он о ней вообще мало как-либо высказывался.
2: Ну, были упоминания.
3: Нет, он сказал, что она такая красивая, что он с ней кое-чем занялся для своего возраста. Тоже очень странное было высказывание.

0: Потому что... Ох. Где вот эта грань происходит, я не понимаю.
1: А вот это уже сложно разделить, потому что, да, тут все смешалось, и люди, и кони. Плюс Алишер сам про себя говорит, что в 15 лет у него уже началось потребление алкоголя. Он мог позволить себе выпить бутылку крепкого алкоголя.
2: На мамины деньги причем. Просил на что-то, и пьяный домой приходил. И, судя по всему, мама действительно сильно в жизни не участвовала, что ей спокойно относилась. К какой истории?
0: Ну да.
1: И вот как раз вот это вот употребление пришлось на возраст, когда происходит идентификация мужчины, когда мужчина сам себе отвечает на вопрос «кто я?». А получается, кто он? Мальчик, у которого нет отца, но у которого есть алкоголь.
2: Он так интересно выразился, что вот папа хотел умереть, ему когда совсем плохо стало, он запретил вызывать ему скорую, а он себя любит. Он будет пить как папа, только вовремя вызывать скорую помощь.
0: Тактика.
2: Такая у него гибкая стратегия.
0: Абсолютно. Не, ну, кстати, вот это тоже немного странно, что знает отец умер от цирроза печени, алкоголизм в страшной стадии.
2: Он это в достоинство превратил, он это везде педалирует, рассказывает, что он трезвый на сцену не выходит. В клипах можно посчитать количество сцен употребления алкоголя и бутылок дорогого. Он поехал к школе к самой дорогой бутылке, вы там меня считали, и разбил ее на пороге. Вот такое демонстративное поведение, что учиться не надо. Так жизнь и так успешная
0: вот
2: будет.
0: Что он так с алкоголем-то легко, просто и прям вот аж за душу берет.
2: А давай вот обсудим такой момент. Подростки, да, основная целевая аудитория – это как раз подростки. Ну, да. Период бунта, алкоголь с 18. Как показать, что ты взрослый?
0: Выпить его раньше. Найти его раньше.
2: То есть он бьет в самые инстинкты, желания, скрытые целевой аудитории. Вот смотрите, я там не учился, ничего. Квакаю в камеру, вот там мои миллионы. Толпы женщин, он бьет по самым низменным инстинктам. Море обнаженки, цепи. Это можно перечислить. Прям вот максимальная примитивность.
0: Алкоголь.
2: Да.
0: Котики,
2: тёлки, тачки, бабки, вещества.
0: Так, сразу, у нас тут разговор начинается. Я думаю, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Минздрав предупреждает, употребление наркотиков вредит вашему здоровью и убивает.
2: Мы все предупреждаем.
0: Все предупреждаем. Минздрав, Василий Шуров, Екатерина Шурова, я тут.
2: А Колумб ни в чем не виноват.
1: Еще нужно помнить, что с 7 до 12 лет происходит формирование проявления себя в группе. А как подросток может себя проявить в группе, показать, что он не белая ворона, что он что-то из себя представляет, что он ого-го какой. Вместе с этой группой начать употреблять психоактивные вещества.
0: И, наверное, стать тем, кто их поставляет. Вот это тогда вообще там прям ого-го, какой статус получит.
1: И плюс ко всему есть такое понятие, называется поисковый наркотизм, когда происходит пробование разных психоактивных веществ. И что заходит наиболее интенсивно, то и становится превалирующим.
2: Да.
0: Наркотический гурман.
2: В наркологии есть такое понятие attachment, то есть то вещество, которое тебе подарило максимум позитивных эмоций. Вот происходит прилипание в начале, действительно, период дегустации, а потом уже выбор своего вещества. И мы понимаем, что в плане как раз под влияние музыка, творчество, тут я как нарколог, меня бомбило бесконечно. Я кучу всяких разоблачений, анализа песен снимал, пока его не выдавили, этого злодея, с нашей территории.
0: Ну, там не только с Миши выдавили, потом еще и из Арабских Эмиратов выдавили. Он сам шутил о том, что и в космос скоро выдавят. Вот если...
2: С Маском вместе полетят Марс осваивать.
0: Марс осваивать.
2: Один ганджубас на двоих, и Марс, он рядом. Тут еще кетамином может поделиться.
1: Тогда Марс в соседней комнате. Можно не лететь, просто открой дверь.
2: Да, и Пашу пусть прихватит, он у него на вашего чувствуется.
0: Да, Паша сильно хочет. Так, к хронологии я предложил вернуться, а то мы как-то заговорились и пропустили момент.
2: Да, да. Гимназия 39-я, то есть такая блатная школа. Я так понимаю, там семья состоятельная, то есть и были люди, которые дома приглядывали. Все прочее. Потом по жесткому настоянию мамы он поступает в педагогический институт, наш бунтарь. И конформист. Идет на учителя музыки. Ну, достаточно быстро там совершает дискредитирующий очень сильно его поступок. Там они в туалете опять занимаются непотребством, еще и создают видео определенное. То есть его вызывают на ковер, он там с диктофоном приходит, ему говорят, какова твоя ценность как учителя музыки, что ты там будешь про проституток и деньги снимать. Пошел вон. В общем,

0: Его оттуда выкидывают. Следом это уже на информатику он поступил. В политех, по-моему, или куда-то там. Ну, тоже не ходил, ничего. Опять его буквально через несколько месяцев оттуда попросили. В общем, образования никакого. Ну, гимназия.
1: А вот с точки зрения музыкальной карьеры?
0: С точки зрения музыкальной карьеры снимать он начал очень рано. Там в 11 лет какой-то такой легкий рэп записывал. Как он говорит, вырос под Гуфа. Даже пытался шепелявить ему, подражать. Мы знаем, какой репертуар. То есть тут достаточно последовательный фанат, который это все перенял и умножил на 10.
1: Ну, тут, я думаю, еще очень сильно повлияла не европейская, западноамериканская культура, которая вот прям ярко выраженно просвечивает во всех вот этих образах, вот которые изначально Моргенштерн строил, потом уже фактически свой достроил и вот стал вот этим проявлением эпатажа. Из разряда «я могу говорить, что хочу», «я могу выходить, как хочу», потому что все воспринимают меня как, ну, такого человека...
0: Ну, трикстер, фрик, человек, который просто хайпует
1: этим
0: непрерывно.
1: Он ведь как будто понимал, какой он образ, он понимал, насколько далеко он заходит. То есть...
0: Ты знаешь, он экспериментировал.
1: Да.
0: Да, вначале был какой-то была спокойная музыка, потом вот это на Ютубе Easy Rap, где он там подражал и показывал, как это сделано, что он разбирается. Многие, кто анализировал его творчество, вообще там находят в Южной Америке еще где-то рэперов, где он просто большими кусками забрал, смикшировал, выдал за свое. А сами эти образы, обращенные к низменному, ну, если мы посмотрим, как этот рэп начинался в определенных кварталах неимущих, как они показывали успех в жизни, это как раз цепи, деньги, которые они бросали в камеру, большое количество обнаженных женщин, дорогие машины и огромное количество мата. Там не надо владеть английским языком, чтобы понимать, что там будут или вещества, или мат, стволы обязательно в камеру, вот это все. У него тоже это в половине клипов, вот этот экшен. То есть тут что-то считать, что он оригинальное придумал, тяжело.
1: Наверное, не сказать, что оригинальное с точки зрения всемирного, но с точки зрения России у нас вот такого эпатажного и не было, наверное. Ну вот давно, скажем, не было, вот с таким проявлением. Особенно, если вот вспоминать его некоторые песни, я прям одну помню, но я название не помню, если честно. Там он просто в один момент целую, наверное, строчку, такую уверенную, секунд, наверное, на 15-20, говорит о том, что «а дальше я слова не придумал» и повторяет просто матное выражение по очереди. Это же вот как раз к тому самому бунту, про который мы говорим, из-за разряда...
0: Да, это показать свою крутость. Как подросток может показать свою крутость, начать материться в общественном месте?
1: Он может открыто сказать...
0: А он это делает на миллионы.
1: Просто на том, что какую-то там непонятную историю пою и там вообще могу не заморачиваться о текстах, которые пишу, обо всем. В этом-то суть получается. Но он вот это все делал, он же понимал, что это привлекает внимание, а, соответственно, это все раскручивает.
0: Да, этот клип «Хейт», типа, чем больше вы мне дизлайков поставите, тем больше я прославлюсь, давайте рекорд поставим по дизлайкам.
1: Да.
0: То есть человек сообразил, что главное цеплять, вызывать эмоции. Пусть они будут отрицательные, пусть люди будут тебя там ненавидеть, но одним глазом следить, что там еще этот упырь придумал. Он вызвал любопытство.
1: Так.
0: Он тем самым, соответственно, зацепил.
1: Ну, значит, у него есть вот эта степень понимания того, как работают и мыслят массы.
0: Тут совпало несколько факторов. Вот это демонстративное поведение, желание, вот хочется про татуировку сказать, да, человек целенаправленно ее набил, он же говорит, чтобы меня в офис никогда не взяли, просто увидели мое лицо. Можно подумать, он в офис собирался устраиваться. Там никаких планов, ничего не было. Но дальше человек начинает рассказывать. Моргенштерн — это утренняя звезда, одно из прозвищ Люцифера. И еще чего-то. Он еще под это какую-то сатанинскую идеологию пытается подвести. Да. И сказать потом, когда он рыдал уже, контракт закончен, за что надо платить? Как-то вот нагнать тень на плетень, кто-то с ним какой-то контракт подписывал. Ну, выглядит, наверное, солидно в неокрепших умах.
1: Ну, кстати, касательно того, что вот это рассказ и очень частое упоминание о том, что утренняя звезда и все остальное, связь с Люцифером, сатаной, это...
0: Выпендрёж подростковый.
1: Просто
0: привлечь к себе внимание, намекнуть, что еще за тобой стоят темные силы, тебя поддерживают, у тебя суперуспех.
2: Мы здесь видим такую хорошо сформированную психологическую незрелость, когда тебе по паспорту сколько ему лет?
0: Ближе, ну, он 98-го года, да, ему через два года будет 30-ка.
2: А по мировоззрению, да, и мировосприятию тебе 12.
0: Тут я включусь как нарколог, обычно же консервируется с возраста стабильного употребления.
2: Конечно.
0: Да, остается на том же уровне мозг.
2: Независимые отмечают, что вот в каком возрасте ты начал употреблять, в таком возрасте ты эмоционально и психологически остановился в развитии. Вот почему, когда приходят на психотерапию зависимого поведения, одна из задач психотерапевта – это помочь своему клиенту эмоционально повзрослеть.
1: А точно ли он не понимает того, что он говорит, и того, что он делает в рамках своих вот этих эпатажных выходов?
0: Смотри, повторюсь, начиная с изи-рэпа, он тестирует, смотрит обратную реакцию.
1: Да.
0: Что заходит, что не заходит. Как только что-то успешное, он начинает это разбивать. Фиты там, привлекать разных исполнителей. Но, в общем, если там чего-то супер оригинального, очень сложно найти. И по клипу, и по всему. Вот смотришь эту новую волну. Ну, решил оскорбить чувства верующих. Там одежду папы надел, съел таблетку, вся там паства начала. Ну, это чистейшая пропаганда галлюциногенов.
1: Это правда. Нет, то, что он пропагандировал абсолютно нездоровые вещи.
0: То есть он поглумился надо всем.
1: Да.
0: Над семьей, над верой, над тем, что не надо учиться. Вот смотрите, какой я самый успешный. Почему я сказал, что это агент влияния? Он очень вот эту деструктивную повестку талантливо продвигал и монетизировал. Мы можем вспомнить, как он там виски за огромные деньги рекламировал, вот рекламу с одним известным банком, где начинается с того, что он в этот банк заходит с бутылкой, и там его модели встречают, за что фас этот банк дрюкнул хорошенько, чтобы они не влияли на подростков подобным низменным образом.
1: Но на подростков все равно ведь влияние оказывает. И сам понимал, что это влияние настолько закрепилось в головах у кучи людей просто за счет того, что музыка играла просто безостановочно, что дальше этим активно пользовался. Мы поговорим дальше как раз о его очень многих интересных историях, в том числе связанных с нынешним творчеством и нынешними изменениями в его вере и во всем остальном. А сейчас пауза.
3: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ВСУ нанесли удар по рынку в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Он отметил, что несколько человек получили ранения. Для атаки украинские боевики использовали беспилотники. Раненые в результате атаки украинских дронов в Ростове-на-Дону 5-летний мальчик и его мама находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кроме того, повреждены частные многоквартирные дома. Глава региона ранее побывал в микрорайоне, где утром пострадали люди в результате падения обломков беспилотников на жилые высотки. На нескольких улицах, где расположены дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал антироссийские действия Германии началом настоящей войны. Он напомнил, что власти Германии заявили о закрытии Генерального консульства России в Бонне, а также о расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине. Ранее глава МИДа ФРГ Йохан Вадефуль сообщил, что Германия закроет Генконсульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Явка на выборах в региональный парламент федеральной немецкой земли Саксонии-Анхальт составила на 13 часов по московскому времени почти 35%. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия. В голосовании участвуют 16 политических партий и 398 кандидатов. Всего в списке избирателей включены около 1 миллиона 700 тысяч жителей региона. Газета «Бильд» ранее писала, что выборы в Саксонии-Анхальт могут стать началом конца для нынешнего правительства ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем и поставить вопрос о его досрочной отставке. Американский авианосец США Абрам Линкольн покинул Таиланд, где ранее находился на стоянке. Об этом сообщило посольство США в Таиланде. Авианосец и еще два корабля его ударной группы совершали дружественный визит в Таиланд, который имеет статус военного союзника США вне рамок НАТО. Его цель – отдых экипажа и размещенных на кораблях подразделений морской пехоты после 9-месячного похода без захода в порты, в ходе которого авианосная группа осуществляла поддержку боевых операций США в районе Ближнего Востока. Гастрономический фестиваль кухни России и Китая прошел в Хабаровске в рамках второго российско-китайского форума. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. На фестивале были организованы два шатра русской и китайской кухни, где 12 шеф-поваров из двух стран готовили блюда для гостей и жителей Хабаровска. В меню из блюд китайской кухни предлагались куриные крылышки в кока-коле, говядина по-китайски, харбинский салат, свиные ребра, пряные куриные голени и обжаренные креветки по-китайски. Следующий выпуск новостей через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
1: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова, Василий Шуров, Екатерина Шурова, Александр Бугарев. Обсуждаем Моргенштерна. Так вот, что ж, я предлагаю пойти по истории его личной жизни. Немного поговорить об этом. Тем более, когда у нас есть такой великолепный бэкграунд из дисфункциональной семьи, причем содержащий алкоголика и сумасшедшую, ну, слишком причислил, человека с определенными наклонностями к бреду.
2: Да.
1: Назовем так.
2: Без оценочных суждений сегодня постараемся.
0: Да. У нас есть термин, значит, странный. Когда человек себя очень странно ведет, странные мысли озвучивает, что вот он разговаривает с молекулами, обеспечьте мне встречу с физиками, я хочу с ними обсудить, как я разговариваю с молекулами. Но это с психиатрами надо встречаться,
1: нет,
0: а не с физиками.
1: Суперспособность.
2: А может быть, у нее послание от молекул физикам?
0: А, кстати, да. Ну, я надеюсь, встречу
1: частица
0: обеспечит.
1: Частица Бога рассказала.
2: Вот, кстати, у Королёва, у Наташи Королёвой, у Тарзана есть очень интересная песня, это гимн психиатров считается. Значит, она в песне поет, а Тарзан у нее в песне спрашивает, верит ли она ему, что зимой зацвели яблони или какие-то цветы. И Королёва ему поет: «Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Но это наш с тобой секрет».
0: В психиатрии есть правило, если бредовый больной, с ними не спорить, это может вызвать агрессию. Поэтому мы, конечно, всегда мягко выслушиваем, фиксируем,
1: уточняем
0: подобные вещи про молекулы.
1: Молекулы говорят, как часто.
2: Как давно они с вами разговаривают? Какими голосами?
0: А где вы слышите этот звук? Внутри головы или вне головы?
1: Нет,
0: это очень интересная тема.
1: Вот это вот правда. Мне всегда было любопытно, как это происходит. Но человек ведь вот правда видит то, чего нет. И как помочь ему это развидеть? То есть надо сначала согласиться с ним, а дальше что?
0: Дальше госпитализация, обследование, определенные препараты.
1: В общем, обращаемся к личной жизни Моргенштерна.
2: Ну, супругу Моргенштерна Дилару знают очень многие.
0: Ну, человек-препажер. Он максимум извлек из этой истории.
1: Она и из его истории извлекла, и потом еще из одной истории извлекла, там, с одним известным стримером.
2: Дилара познакомилась с Моргенштерном, когда ей было 17 лет. На протяжении года она пыталась завоевать его внимание к себе. Завоевала. Какое-то время они повстречались, даже поженились. Но семейная жизнь через год дала трещину.
0: Даже, по-моему, раньше они в августе расписались, в апреле уже расстались, он снял там...
2: Ну, меньше года они вместе.
0: Ролик «Селяви» или что-то там такой достаточно циничный, ударился во все тяжкие.
2: И расстались.
0: Но у меня есть ощущение, что он из тяжких не выходил все это время.
1: У меня есть ощущение, что там вообще история мутная касательно взаимоотношений Дилары и Моргенштерна, там и Дилари больше...
2: А может быть, все банально просто.
0: То есть взаимный хайп?
1: Да.
2: А я придерживаюсь такого мнения, что психологически незрелые мужчины, да, инфантильные мужчины, они плохо справляются с задачами создания долгосрочных отношений, с задачами родительства и с задачами супружества.
1: Да тут как будто вообще, в принципе, Моргенштерна, особенно когда вот в этом его образе представить семьянина...
2: Образцовым отцом, да, крайне сложно.
1: Сложновато, да. Тут даже не с точки зрения того, какие он нормы и правила там приведет своему ребенку, а с точки зрения просто взаимодействия. То есть человек, который в моменте скажет, я уехал на год и буду там танцевать, плясать в компании девиц. Но вполне себе возможно. Как-то у нас, получается, был вот...
2: Ну, в отношениях.
0: Да? Можно я процитирую его ответ? Когда он попросил прощения, он же очень хитрый трюк сделал, что у него депрессия, биполярка, поэтому всех, кого я обидел, там огромный список, он персонально попросил прощения, в том числе и у Дилары. Она ему ответила достаточно быстро, что тебе никогда не будет стыдно, и ты никогда не сможешь понять, через что я прошла. Ты никогда не будешь сожалеть о том, сколько боли ты причинил. Ты пишешь этот огромный пост, чтобы вернуть к себе уважение, любовь публики и положительную оценку себя. Ты пытаешься манипулировать обществом и думаешь, что ты шахматист. Но общество изменилось, мир изменился. Твои слушатели видят тебя насквозь. Я тоже выросла. Я больше не 17-летняя школьница, которая отчаянно хочет заслужить твою любовь и смотрит на тебя через розовые очки. Я не позволю приплетать псевдоизвинения передо мной к отбеливанию твоей репутации. Жестокость, ложь, гордыня и корысть не получится оправдать депрессией. Так не бывает. Если бы ты хотел попросить прощения, ты бы лично обратился, а не выходил бы в соцсети с огромным матрасом. Какой ты бедный, не несчастный, депрессивный, действительно, вот жестокость, абьюз какой-то, насилие, измены. Человек в депрессии, он минимум энергии, он просто на это не способен.
1: Ну, то, что медиаработники, что у одного, что у другой работают великолепно, тут никто не сомневался. Я просто не уверен, что это она писала.
0: Вот. Я согласен, что, но, скорее всего, она это проверяла, и она это одобряла. Она, скорее всего, наговорила.
1: Там уже как...
0: Да, человек, который отвечает за репутацию, составил такой текст максимально жесткий, бьющий по всем его тезисам.
1: Абсолютно логичный при этом, да. С точки зрения Моргенштерна это вот такая попытка обелить себя. Хотя требовалась ли она ему, если будем рассуждать с точки зрения объема медийности его вот Дилары и его самого?
0: Как сказать, женская же аудитория и прочее. И общий имидж.
1: Да.
0: Тем более в какой-то момент его понесло, он начал ходить по интервью, рассказывать, нормализовывать употребление, да? Что он сказал, что там первый давно устарел, нормальные парни матом что употребляют? То есть человек признал, что он сидит на синтетике, достаточно плотно описал передозировки, как его откачивали. То есть он, ну, занялся, по сути, рекламой. И ведь ему несколько раз менялась пропаганда наркотиков. Он как это сказал на интервью? Ну, это недорогая моя реклама за 100 тысяч штрафа. Пусть еще мне там вменяют.
1: Ну, опять же, вот все вот в этой колее одной... Вот.
0: Ну, с максимальным цинизмом, абсолютно. Понимаешь? Пропаганда наркотиков тебя вызывает в суд, к тебе претензии. Да, понятно, что у тебя море денег, там тебе филологи напишут, что это не ассоциируется с героем, не надо там, как он крутит траву на мельнице, там мешок несет и поет, что он как Пабло с автоматом. Это все не ассоциируется с веществами, чего вы к мальчику пристали? Это вообще детские песенки. Большой поклон этим филологам из МГУ. Во мне проснулся нарколог, когда мы говорим о современной синтетике, которая обеспечивает растормаживание. Что там происходит? Бесконечный поток связей, видеофиксация, групповые приключения.
2: Как человек, который написал диссертацию по проституткам, я могу твои слова полностью подтвердить, что действительно в результате употребления психоактивных веществ синтетических растормаживаются определенные зоны не только в головном мозге, но и в области того же самого заднего прохода. Хочется других удовольствий, хочется большого количества партнеров, причем уже не важно, кто перед тобой, мужчина, женщина, главное вот удовлетворить свои вот эти вот инстинкты.
1: Вот это да, далеко зашли. Очень.
0: Что там должен сказать про пропаганду или про Минздрав?
1: ЛГБТ, конечно, это экстремистская организация, но я просто вот так много всего, всех вариантов накидаю.
0: И в том числе, потому что тему химсекса эти ребята развили. Там все смываются, пороги, ограничители.
1: Страшно звучит. Абсолютно страшно звучит, но вот все-таки сейчас у него вроде тоже есть отношения, я точно не помню там с кем.
0: Ну, была Лиза Василенко, вот, которая у него в Дубае жила, и тоже она выступила потом с заявлением, что подвергалась абьюзу, он ей все запрещал, чуть ли из дома не выпускал. И после этого она на OnlyFans открыла площадку. Я так понимаю, изначально украинская модель... прочее. То есть там были тоже опять какие-то демонстративные отношения. Вот красивая девушка. Может быть, уязвить бывшую так немножечко ей. Отомстить. Смотри, у меня все хорошо.
2: Ну, вот в своих интервью она же говорила о том, что они употребляли совместно. То есть их сплачивало вещество. Не отношения друг к другу, а именно то, что они употребляли.
0: Ну, шабаш этот бесконечный. Большое количество денег, возможностей. То есть очень веселая, яркая жизнь.
1: Ну, жизнь-тусовка такая.
2: Ну, мы с мужем говорим,
0: вечный карнавал.
2: Это были не отношения мужчины и женщины. Это два соупотребителя встретились, хорошо провели время. Как у большинства соупотребителей это закончилось плачевно, и они разошлись.
1: Нет, на самом деле, вот если брать вот такой определенный, что ли, период, вот есть момент, когда он взлетел в популярности. После этого постоянный эпатаж, яркость, вот все максимально...
0: Согласись, что это больше шоумен, чем музыкант.
1: Абсолютно. 100% шоумен.
0: Там музыки, вот это кваканье.
1: Но вот до определенного следующего этапа, когда его уже из России выгнали, потом...
0: Не выгнали, я тебя поправлю, он сбежал.
1: Он там уехал.
0: У него там... Следственного комитета возникли вопросы по поводу там торговли веществами, да, еще чем-то, и человек через Белоруссию рванул, причем он сейчас заявляет, что это его менеджер накрутил. Он вначале обвинил этого менеджера, потом также просил у него прощения, типа, это все депрессия, я тебя оболгал. Я так понимаю, что люди, которые хвалятся связями и говорят, что мы ничего не рекламируем, они, наверное, все-таки не бегут через Белоруссию со скоростью там света.
1: Ну да, ну и при этом и про День Победы сказал тогда на как раз...
0: Это вот, знаешь, такой маркер для всех агентов влияния, именно отношение к нашему великому празднику, что зачем это устраивать, давайте скорее забудем, типа никаких достижений больше нет. Ну, если ты не видишь достижений вокруг и тебя от Великой Победы коробит, можно только посочувствовать.
1: Определенно.
2: Ну это вообще ужасно его высказывание. Вот в интервью Собчак, когда он говорил про победу в Великой Отечественной войне, это насколько наплевать можно было на гибель большого количества людей, на пролитые слезы, на пролитую кровь, чтобы вот говорить о том, что ну победили и пошли дальше.
0: Слушай, ну вот тут и юность, и вот эта консервация в 13-летнем возрасте, определенный эпатаж. Понимаешь, я когда ходил на Парад Победы еще с живыми ветеранами и всем прочим, для меня это действительно, наверное, он обращался к новому поколению, ценности которого формировал, и в рамках вот этого своего влияния пытался и здесь выпендриться, типа, давайте уже это все прошлое, давайте жить настоящим. Какая-то логика у него была.
1: Мне вспоминается один очень известный американский исполнитель, который намеревается все в России выступить.
0: Да вроде уже не намеревается.
1: Ну, тут пока непонятно. Только вот возникает сразу несколько вопросов. Ну ладно, это уже для другого.
0: А другая исполнительница, которая убежала за деньги, все, тоже же ведь и куда-то в органы власти ходила.
1: А она в итоге подумала. На этом...
0: Ну, убежит в следующем году, да, когда все доработает.
1: Хорошенько хайпуют, в общем.
0: Поэтому почему-то вот на молодежной повестке вот такие растлители. У меня другого слова, кроме как растлители, когда я смотрю на их творчество, на образ жизни, на эти циничные интервью с максимальным количеством грязи, музыку с максимальным количеством мата, веществ, извращений и всего прочего, у меня другого слова не возникает.
1: Ну вот я, кстати, вот тогда начал говорить вот как раз о вот этом другом этапе, когда он уже в Объединенные Арабские Эмираты переехал, там тоже начались разговоры изначально уже о том, что я бы домой вернулся, я бы в Россию вернулся.
0: Ну, почву начал прощупывать, да, насколько он.
1: Плюс второй, кстати, интервью с Собчак, которое неожиданно любопытным вышло, когда Алишер уже вопрос...
0: Уже он на ухе был.
1: Да-да-да.
0: Не только Ксюша.
1: Ну, в общем...
0: Решил поумничать.
1: Потом произошло так, что он еще из Арабских Эмиратов уехал, потому что его оттуда погнали. И получилось, что...
0: Заметь, у него паника наступила на грани истерики, что типа, куда мне потом, в космос?
1: Ну вот да.
0: Но он нашел страну, из которой своих не выдают.
1: Абсолютно.
0: Молодец.
1: Абсолютно точно. И вот как раз об этом и хотелось поговорить. Вот этот переход, вот эта вера,
0: да.
1: Опять же, что это вообще такое? С чего, откуда вообще взялось? Почему? Для чего?
0: Ну, уже он нишу грязи исчерпал, решил поиграть в праведника, верующего человека. Мы помним, что он в начале 25-го года 5 месяцев отлежал в рехабе, когда уже вот эта зависимость употребления стала чрезмерная. Все эти слезы, сопли на камеру. Хочу сказать, что те люди, которых он втянул, не имеют возможности лечиться в израильских рехабах за 12 тысяч долларов в месяц. Ну, он свою шкуру спас, когда у него, очевидно, уже серьезные последствия на фоне употребления начались. Дальше возник вопрос отбеливания репутации, потому что понятно, что уже с этой повесткой очень тяжело оставаться на свободе, продолжая пропагандировать вот эти все ценности там. Соответственно, нам предлагают историю поверить, что он там совершил этот гиюр, переход в иудаизм. Я сильно сомневаюсь, что он там Тору или что-то прочитал. Ну, возможно, какую-то краткую выжимку изучил. Теперь он Израиль и Иегуда. Что он первое сделал? Он поехал в Цахал, в бронежилете, во всем снялся. Сказал, что он поддерживает самую великую армию тикток-махт мира. И, в общем, начал эту повестку продвигать везде с раввинами, какие-то речи.
1: Вроде бы...
0: Потому что эпатаж, теперь он вдруг полюс поменял. Но заметь, я это воспринимаю как прогрев. Я его последнее, давай обращение к аудитории прочитаю, просто, чтобы, может быть,
1: при
0: что-то
1: этом,
0: станет...
1: Последний его трек, на него очень много внимания обратили, сказали, что, о, вот это музыка, это похоже на
0: последний любовь. Вот смотри. «Привет, это Моргенштерн. Исраэль и Иегуда хочет меня убить. У меня осталось мало времени. Я не могу уйти как лох. Ничего не меняется. Я хочу умереть перед камерами красиво, поэтому придумал кое-что напоследок. Грандиозное и фееричное, как старые добрые. Но сейчас времена тяжелые. Сам не тяну. Мне нужна твоя помощь. Делай предзаказы на этом сайте. Стань моим партнером в создании последнего шоу. Это будет наше шоу на века. Я тебя даже в титры запишу. Спасибо, твой любимый клоун». Вот это клоун, трикстер, вся его эта вера. Все это очень показное.
1: То есть
0: я думаю, натура возьмет свое.
1: Ну а вдруг? А вдруг он решит все? Я заведу.
0: Не, может, он там, я не знаю, аранжировку Хава Нагила сделает или еще что-то. Эти товарищи очень весело пляшут. Если он с ними попрыгает, будет смотреться классно.
1: Забавно будет смотреться. Вообще, его в одеянии и во всем этом... Как будто инородный объект какой-то находится. Кажется, что не должно это так выглядеть. Но
0: вот все время эпатаж, какие-то вещи, кажется, что так не должно. Кажется, что за это должны прихлопнуть. Кажется, что вот тут придет ответ. Тут передозировка, еще что-то. Нам все время кажется, и он, как истинный трикстер, из любой ситуации выходит в плюсе. Когда ты смотришь, как с Остапом Бендером, с кем угодно, и думаешь, ну тут точно тебе прилетит. Ничего подобного.
1: Так в итоге-то что это? Получается, система, медиа и все остальное виноваты. Ну, в том числе это.
0: Ну, общество потребления и люди, которые зарабатывали деньги, продвигая эту повестку. Плюс он, повторюсь, выполнял очень важную функцию растлителя. Удар как раз по самой уязвимой категории. Это подростки, это люди, которые формируются, учиться не надо, употреблять весело, еще что-то. Все нарративы деструктивные.
1: А вот, кстати, подросток, он, да, он в период бунта, наверное, вот всю эту информацию...
0: Это просто на ура.
1: Понимает. Да, конечно. Но потом же с годами приходит понимание, что это...
0: Да, но тебе сейчас самый важный период, когда ты выбираешь профессию, семью, еще что-то, а тебе продвигают, вот что ничего не нужно, можно жить весело.
2: Если мы к физиологии обратимся, то подросток живет эмоциональной своей частью.
0: Там, да? Когнитивно к 25 годам созревает.
2: Это если очень сильно повезло.
0: Если если травиться не начнет.
2: Употребления не будет, черепно-мозговых травм не будет. То к 24-25 годам есть шансы поумнеть. Но до 25 лет можно таких дров наломать. Ведь авторитетов же не существует. Родители это кто? Лохи. Они живы.
0: Нет, ты описываешь сейчас сепарацию в 13 лет, когда ищут именно кого выбрать. А кто с точки зрения общества употребления? Тот, кто показывает деньги, тачки, клипы с известными людьми, премии все эти муз-ТВ и прочее.
2: И вот
0: потащили же по всем каналам. Кто это сделал? Не мы с тобой явно.
2: И на молодые неокрепшие умы вот ложится такая вот деструктивная информация. И впитывается, как губка.
1: А вот это есть просто тема, такая достаточно часто поднимаемая, касательно вот такого, что ли, деструктивного образа в интернете, какого-либо вообще, не обязательно музыкального. И в контраргумент приводят, что тогда родитель должен заниматься этим. Он должен показывать, он должен рассказывать, на какие моменты обращать внимание, какие не надо. Приучать к определенной, там, не знаю, музыкальной культуре или, может быть, не музыкальной, любой другой культуре. А значит, виноват не исполнитель, а виноват тот, кто не уследил за ребенком. Вот
0: есть,
1: здесь где...
0: Я с тобой поспорю. Есть понятие информационная гигиена. Да, и опять эти навыки формируются очень не сразу. И человек обычно берет самый распространенный продукт. Он заходит на определенной площадке, даже на родные, и смотрит 50 миллионов просмотров за первый месяц. Там, наверное, что-то ценное. Мухи не могут ошибаться. И влетает в эту историю. Продвигают-то не классическую музыку.
1: Конечно.
0: Не Бетховена, не наших всех гениальных исполнителей, даже не Хворостовского ушедшего. Продвигают вот это вот. Оно отовсюду. Как он сделает правильный выбор, если ему даже не с чем сравнивать? Мы всех не можем отправить в консерваторию, музыкальную школу.
1: Но вот по поводу все-таки разумности и понимания того, что разделение музыки и вот того, что там, просто как вот фон, который на бит какой-то громкий наложен, и реальную жизнь. Вот здесь вообще у подростка это не может присутствовать. Все равно ведь есть
0: эффект стадности. Вот ты не понимаешь, вспомни себя вот в юном возрасте, в 13-летнем, когда идет сепарация, авторитет родителей падает, хочется к чему-то значимому прилипнуть, хочется каких-то денег, с какой-то девочкой за ручку походить, может быть, там употребить, пока тебя не видят. Он попал во все вот как раз эти хотелки.
1: Ну, в хотелки он, да. Определенно попал. Просто я думаю, что у каждого поколения, мне кажется, был такой персонаж. А нынешние технологии дают просто больше возможностей. Вот я не знаю, мне кажется, и если отмотать лет на 20 назад...
0: Богдан Титамир у нас был, полный вот дурак, таким и остался.
1: Ну вот как мне.
0: На него смотришь, он законсервировался как раз в том возрасте. Просто с учетом медиатехнологий надо более яркую картинку, более динамичную музыку, больше эпатажа, потому что таких уже много. Надо среди них выделиться. В этом проблема.
1: И вот, и как будто вот эти эпатажники, они всегда есть, были и будут. И суть-то в том, что...
0: Только каким-то образом из маргиналов это в центр внимания вытащили. Самые большие просмотры, максимум премий, контрактов. Везде стали таскать по интервью. Кто это стал продвигать? И потом еще раскопали, что там в интернете и иноагентов, и его определенные структуры продвигали, накручивали просмотры и все прочее. Это же тоже информация есть.
1: Это правда. Но вот если мы будем рассуждать все-таки о нем как о личности, где все-таки заканчивается Алишер?
0: Если тут
1: где начинается Моргенштерн и где вновь начинается...
0: Забудь про Алишера. Израиль и Иуда. Все уже. Оторванный ломоть.
1: Начинается Иуда.
0: А он кончался, мне хочется спросить. Потому что человек очень рано действительно вскочил на Олимп, возглавил весь этот мейнстрим, но он использовал это для продвижения деструктивных паттернов, деструктивного влияния на молодежь. Везде это педалировал, позиционировал. Можно там интервью с твоим любимцем террористом-экстремистом Гордоном посмотреть, как из него, в кавычках, как из него прет просто человек. Вот сам от себя получал максимальное удовольствие и пропагандировал это и в клипах, и образом жизни. Еще нагло на всех смотрел, и что вы со мной сделаете, я что не сделаю, people все схавает, и все у меня будет хорошо, я это монетизирую.
1: Я вот, кстати, сейчас вспомнил из какого-то из наших выпусков, мы обсуждали как раз нарциссов и вот все с этим связанное. Там же, если я не ошибаюсь, была или отсутствующая эмпатия, или близкая к какой-то...
0: Когнитивная эмпатия, когда они могут симулировать эмоции, но они их не испытывают. Они перешагнут через любого человека, могут все что угодно сделать, потому что они только для себя существуют.
1: А у него есть эмпатия? у Моргенштерна?
0: Ну, если брать его стероидный компонент, он очень зависим от внимания публики. Насчет сочувствия не уверен, потому что он со всеми расстался плохо. Сейчас фактически никого из старой команды с ним в нормальных отношениях нет.
1: Ну, картина складывается более-менее, хотя здесь, конечно, у нас намешано огромное количество всего. Здесь
0: есть личного.
1: И наркотики, и алкоголь. И, ну, вообще, в принципе, все грехи основные, которые можно вот перечислить, потом дисфункциональные.
0: Слушай, ну, знаешь, какой есть принцип? У нас даже за употребление наркотиков не наказывают. Просто не надо это пропагандировать, не надо показывать, как это классно, как это меняет мою жизнь, намекать, что это влияет на творчество. Вот это уже является пропагандой. А так как доступ к миллионам, мы как ущерб можем посчитать? Повторюсь, он себе рехап оплатил, он сейчас типа трезвый. И то типа, я сильно сомневаюсь в его трезвости, ну ладно, время покажет. А что делать с теми, кого вот он втянул, и какой урон страна понесла на фоне этого творчества?
1: Ну вот, я думаю, урон мы почувствуем попозже, потому что все-таки не так давно происходило все это, и все эти выпуски треков и песен. А если будем сейчас пробовать вот этот образ собирать, что у нас из этого получится? Вот прям вот целиком, начиная вот с детских вот этих травм.
0: Ну, травмы мы уже много раз про дисфункциональную семью сказали. Это я вижу, что тут личностное расстройство, в первую очередь, он и стероид демонстративный, который без внимания просто чахнет, как цветочек. Неважно, что он там будет употреблять или демонстрировать свою религиозность. Ему важно этот мейнстрим возглавлять и будоражить умы. Человек, который свое расстройство и свою зависимость монетизировал очень хорошо и показал этот деструктивный путь. Остальным никаких последствий у него, естественно, не наступило, поэтому я не сомневаюсь, что он будет продолжать. Мы еще о нем услышим. И я повторюсь, если там будет что-то положительное, ну, я буду сильно удивлен.
2: Вот отвечая на твой вопрос, да, где Алишер, а где Моргенштерн, я думаю, что мальчик Алишер стал уходить в тень в возрасте 7-8 лет. И на его месте как раз начал формироваться инфантильный, психологически незрелый, со стероидностью, с зависимостью Моргенштерн, который будет, к сожалению, еще долго жить.
0: Ну, почему, к сожалению? Может, он послужит примером, к чем это все заканчивается?
1: А может, вообще просветиться и
2: поймет? Ну, то, что он написал в своем последнем посте, вызывает у меня сожаление. И здесь классика жанра, как влияние, да, психологических травм, длительного стресса в детском возрасте приводит к формированию зависимого поведения и к последствиям вот этого зависимого
0: поведения. Финале, вот ты так хорошо рассказываешь, пригласи его на психотерапию.
2: Да,
0: спаси это чудовище.
2: Он не пойдет, понимаешь? Спасать надо тех, кто хочет быть спасенным.
0: У кого есть запрос, я понимаю, да.
2: А кто не хочет быть спасенным, ты убейся, ты не поможешь человеку.
1: Для тех, как же он узнает, что он хочет быть спасенным, если он
0: нас не посмотрит.
1: Да.
0: Пришлите этот ролик Моргену.
2: Поэтому предлагаю переслать.
1: В общем, дорогие друзья, пишите, как всегда, свое мнение по поводу нашего сегодняшнего героя, персонажа.
0: Антигероя.
1: Антигероя. Mm-hmm. Ну, кстати, вот антигерой, наверное, подходит.
0: Да, да, идеально.
1: Такой Дэдпул Марвеловский.
0: Да, 100%.
1: Сделанный на реальную жизнь. В общем, дорогие друзья, ваше мнение. А с вами были Василий Шуров и Екатерина Шурова. А меня зовут Александр Букарев. Всем пока.
3: Знать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели.
6: Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Донецке и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Одна из правящих партий Словакии против присоединения комиссии по компенсациям Украине. Украина потеряла около 1 миллиарда долларов на коррупции в закупках вооружений за год. В турецкой Анталии к тушению природного пожара привлекли авиацию. Подробности далее. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин хорошо знают друг друга, им не нужны предисловия. Поэтому на предстоящей встрече они сразу займутся существом вопроса. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров. В июне посол по особым поручениям МИДа нашей страны по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев сообщил РИА Новости, что на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества планируется двусторонняя встреча лидеров двух стран. Саммит АТС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии, которая входит в правящую коалицию, Андрей Данко, заявил, что его партия не поддержит присоединение республики к созданию международной комиссии по рассмотрению заявок о возмещении России ущерба украинской стране. Данко пояснил, что партия не согласна с некоторыми юридическими нюансами функционирования такой комиссии. Правительство Словакии ранее одобрило присоединение республики к созданию международной комиссии. Документ теперь должен ратифицироваться парламент страны. Украина потеряла около 1 миллиарда долларов на коррупции в закупках вооружений за один год. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Издание выявило случаи последовательной переплаты за вооружение, заключение сделок с посредниками вместо прямых закупок, а также присуждение контрактов компаниям, которые уже ранее не укладывались в сроки или обвинялись в коррупции. Так, 2 года назад при закупке ракет на сотни миллионов долларов украинское агентство оборонных закупок подписало контракт с компанией-посредником из Чехии, хотя у агентства были другие, более дешевые предложения по этим ракетам, в том числе прямое от самого производителя. В турецкой Анталии к тушению природного пожара привлекли 6 вертолетов и 2 самолета. Огонь вспыхнул по неизвестной причине рядом с лесным массивом в районе Кызыл. Об этом сообщила газета «Стар». После поступления сообщения о пожаре в район были направлены подразделения регионального управления лесного хозяйства Анталии. Спасатели продолжают работы по локализации огня. В столице завершился общемосковский крестный ход. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По данным полиции, число участников составляет около 100 тысяч человек. Крестный ход начался у храма Христа Спасителя. Маршрут пролегал до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута около 6 километров. Ход приурочен ко дню празднования Собора Московских Святых. Посол Вьетнама в России Данг Минь Хой рассказал в интервью РИА Новости, что в стране решают проблему дефицита русскоязычных гидов. Дипломат пояснил, что совместными усилиями планируется разработать специализированные программы подготовки гидов, которые будут доступны как в очном, так и в дистанционном форматах. Посол также подчеркнул, что страна не просто хочет удержать высокие темпы роста турпотока, но и предложить российским гостям сервис премиум-класса. Ранее стало известно, что российско-вьетнамские стороны провели консультации о введении группового безвизового режима. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Это информационный час в эфире «Радио Спутник». Я ведущий Денис Воробьев. Будем обсуждать все самое главное, интересное, актуальное с приглашенными экспертами. Первое, с чего начнем. Уитков и Кушнер прибыли в Киев. Американские переговорщики добрались на поезде, вопреки заявлениям и отчасти даже конспирологии, на якобы прямом перелете из Москвы в Киев. Этого, конечно, не случилось. Также известно, да, накануне в Москве их принял президент России Владимир Путин. В Кремле, в частности, оценили эту встречу как содержательную и конструктивную. Давайте разбираться. На прямой связи со студией экс-депутат Верховной Рады Спиридон Келинкаров. Спиридон Павлович, мое почтение. Добрый день.
3: Да, добрый день.
2: На ваш взгляд, с чем приехали? Вот многие, знаете, обратили внимание, да, на американских переговорщиков. Они уже с документами, с папочкой, с бумагами, так или иначе, да, можно разные характеристики этому давать. То есть это уже не про договариваться, уж простите за тавтологию, а есть уже, ну, некие конструктивные реальные вещи для обсуждения. Вот на ваш взгляд, вообще что-то изменилось с прошлых визитов, скажем так?
3: Давайте начнем с того, что все изменилось.
2: Так.
3: Давайте мы вспомним изначально сценарий визита Кушнера и Виткофа в Москву и Киев. Изначально, вообще-то, планировался визит Кушнера и Виткофа на День независимости 24 августа в город Киев. Они в город Киев 24 августа не приехали. Это достаточно показательная такая история. Да? К тому же они изменили свой маршрут и сначала посетили Москву, а потом уже поехали в Киев. Это тоже очень значимо и, на мой взгляд, очень показательная история. Я не думаю, что они привезли что-то новое. Тут надо бы задаться вопросом, а вообще почему активировался вот этот переговорный кейс по Украине? Тут надо исходить из того, что вся внешняя политика Соединенных Штатов Америки – это продолжение политики внутренней. Поэтому в этом плане, я думаю, что сам интерес американских, так сказать, вояжеров на Украину и в Москву, он обусловлен их внутренними проблемами, которые, безусловно, у Дональда Трампа там есть. Мы находимся в преддверии промежуточных выборов. И самая большая проблема для Дональда Трампа – это до начала этого избирательного процесса закрыть самый главный и самый болезненный для него вопрос – это вопрос иранской войны. И в этом плане тут есть прямая связь с Украиной. Давайте вспомним, а почему вообще прекратился переговорный процесс по Украине? Помните причину? Причина заключалась в том, что начался конфликт на Ближнем Востоке. Условно всему миру сказали, мы пока не можем заниматься Украиной, пока у нас есть проблема на Ближнем Востоке. Соответственно, визит Кушнера и Виткофа в Москву, а дальше в Киев, должен дать сигнал избирателям Соединенных Штатов Америки о том, что все, иранский вопрос закрыт. Америка победила, Трамп молодец и так далее. Я думаю, это связано с этим. Вы говорите о том, что они приехали с папками. Ну, во-первых, делегация была достаточно серьезная. Там не только Кушнер и Витков, да, там и люди, которые имеют отношение к экономическому блоку, к безопасности и так далее. То есть я думаю, спектр вопросов, которые они обсуждали с Москвой, он гораздо шире, чем украинский вопрос. Тут надо иметь в виду, что все-таки это диалог двух, скажем, сверхдержав, да, у которых спектр вопросов выходит далеко за пределы Украины. Как бы это украинцам не нравилось, но мир не украиноцентричен. Да? Вот. И кроме Украины есть еще масса нерешенных вопросов, которые накопились за время этого противостояния между Вашингтоном и Москвой, период Байдена и так далее. То есть там накопилось очень много вопросов, которые требуют не только обсуждения, но и разрешения. Поэтому я не исключаю, что в будущем, я думаю, в самое ближайшее время, возможно, вот как раз вот эти вот глобальные вопросы, которые накопились и будут предметом в том числе встреч, обсуждений в тройке мировых лидеров между Трампом, условно, там Трампом, Путиным и Си Цзиньпинем. И в этом плане украинский вопрос, может быть, будет где-то на 10-м плане, но он, безусловно, конечно, будет обсуждаться и вообще он может быть решен походя. Хотя я думаю, что на сегодняшний день еще не наступил тот этап, когда мы могли бы говорить о том, что вот сейчас как раз есть окно возможностей для того, чтобы выйти на какое-то мирное соглашение. Я так не думаю. И я исхожу из того, что август месяц на самом деле очень многое изменил в этой войне. Потому что вот эта эскалация со стороны Зеленского, его вот этот вот совместный с европейцами некий план 40-дневный по принуждению России к миру, может быть, кто-то не заметил, но он перевел войну на совершенно другой уровень. Понимаете? Если до 40-дневного плана можно было говорить о войне на истощение, и надо сказать, в такой войне на истощение у Украины был еще шанс каким-то образом выжить достаточно длительный период времени, исходя из того, что Украину активно поддерживает Европа, то переход в новую фазу войны на взаимное уничтожение как это ни странно, нас приближает к миру. Ну, исходя из того, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но это сделали не мы, заметьте.
2: И здесь нет ли здесь опасности как раз вот в этом моменте, когда ВКС РФ работает круглые сутки, очень успешно, говоря о поражении целей в Киеве, и не только в Киеве, до этого и Одессу обсуждали очень много. Все-таки, если мы рассматриваем это под призмой внутренней политики Соединенных Штатов, это вот возвращаясь к вашим словам, с Ираном не получилось, и там сейчас стратегия наоборот, давить все далее и далее на американцев, чтобы как раз подорвать выборы. Безусловно. А со стороны Украины остаются все равно, я думаю, вот согласитесь, европейские ястребы, которые тоже, кстати, присутствуют сейчас в Киеве, но пока официально неизвестно, принимают ли они участие непосредственно в этих переговорах. Но собрались, тем не менее. Да, вот это тоже такое, знаете, мы уже помним, как британцы себя проявили, да, в Стамбуле.
3: Да. Смотрите, вот когда Российская Федерация зеркально реагирует на атаки Украины по маркетплейсам, по НПЗ и так далее, и выносит экономику Украины. Тут надо понимать одну простую вещь. На самом деле, это принуждение не столько Украины к миру, сколько Европы к миру. Потому что Украина напрямую зависит от поддержки Европейского Союза финансовой. И если мы выносим, условно говоря, экономику, остатки, скажем так, экономики Украины, то это кто-то должен компенсировать. Потому что расходов Украины на войну не становится меньше, их как раз становится больше. И в этом плане у Европы возникает проблема. Вот сейчас на Украине активно обсуждают вопрос дыры в бюджете 27 миллиардов долларов или евро, неважно. 23 миллиарда евро, 27 миллиардов долларов. Но возникает проблема. Откуда же взялся этот дефицит такой огромный? А он, это был результат того, что в ручном режиме Украина перераспределила эти финансовые ресурсы, которые выделялись Европе, на то, чтобы реализовать вот этот самый 40-дневный план по принуждению России к миру. Он провалился, и сейчас возникает проблема. Европа должна найти еще 27 миллиардов долларов. А у них нет этих 27 миллиардов долларов. А у них выборы. Понимаете? У них выборы. И в этом плане, конечно, правительства тех стран, которые поддерживали активно Украину, вот, но они столкнулись с проблемой. С проблемой с собственными избирателями. Они задают вопросы. На фоне всего того, что происходит сейчас на Украине, да, вот эти коррупционные скандалы один за другим, и этот неимоверный поток финансовых ресурсов, они задаются вопросом, а зачем? А чего мы хотим добиться? А какова наша цель? Ну, объясните нам, вот, простым налогоплательщикам европейским, почему мы должны сокращать социальные выплаты, например, в Германии, да, и в то же время вот этим сплошным потоком направлять финансовые ресурсы на Украину? Мы хотим добиться чего?
2: Позвольте еще вопрос задам. Да, Спиридон Павлович, а Зеленскому когда такие вопросы начнут задавать? Вот опять же, на фоне всех коррупционных скандалов, на фоне того, что он Киев защитить не может, а все его провокации в конечном итоге летят такой обраткой, от которой ни киевляне, ни жители других городов и областей Украины, мягко говоря, не в восторге.
3: Вы знаете, я хочу вам сказать, что я считаю, что в принципе вопрос войны и мира уже давно не зависит от Зеленского. Абсолютно, не зависит от Зеленского. И то, что нам кажется позицией Зеленского, он на самом деле озвучивает то, что нужно европейцам. Самые, скажем, острые, да, вот эти конфликты, которые провоцируют Киев, это все то, что нам говорит Европа. Это не... Она говорит устами Зеленского, но это позиция Европы. Если бы это было не так, они бы высказывали альтернативную точку зрения, но они всячески поддерживают Зеленского. Значит, это идеи, которые реализуются Зеленским, но это идеи не украинские. И это не идеи Зеленского. Да, он прекрасный актер, наверное, он играет эту роль кровавого клоуна, но тем не менее, он озвучивает далеко не свои идеи. И когда мы говорим о принуждении к миру, мы прекрасно понимаем, что принудить к миру Украину нельзя по одной единственной причине, потому что вопрос войны и мира, он уже вне компетенции Киева. Понимаете?
2: То есть поэтому его не осудил абсолютно никто, когда он фактически решил бить по гражданским самолетам? Ну, припугнул, да.
3: Да, не осудил. Но это была позиция Европы. Это, возможно, была позиция британцев, это знатные провокаторы, мы знаем об этом, да, и то, что предоставляются соответствующие виды вооружений, и то, что планируются такого рода провокации, на самом деле это очень удобно для Европы, для британцев в частности, потому что никаких прямых рисков для них нет. А Украину им не жалко по одной единственной причине, потому что изначально, еще до этого конфликта, европейцы прекрасно понимали, что Украина — это временный их актив, понимаете, временный. Соответственно, они бы хотели, чтобы он стал постоянным. Но раз это не получается, то пусть этот актив сгорит в аду. Вот для, у них подход такой.
2: Будем на этой, на этой ноте будем завершать. Спиридон Павлович, спасибо большое. Время эфирное, но очень содержательно по теме поговорили. Спиридон Килинкаров, экс-депутат Верховной

0: Цитирую на слова нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Продолжаю. Объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. И, продолжая слова Сергея Викторовича, я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже закрывали дипломатические миссии. И в целом охарактеризовал эту ситуацию, прямая цитата, по большому счету, началом такой войны настоящей. Давайте разбираться. На прямой связи со студией политолог, кандидат философских наук, Юрий Баранчик. Юрий Владимирович, мое почтение, добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день, да. Юрий Владимирович, к чему такая игра с огнем? Понимая, что вот у нас параллельный трек идет дипломатический, и, казалось бы, сейчас, наоборот, нужно свести подобные провокации к минимуму. Возможно, тут, знаете, я очень наивно рассуждаю, но европейцы продолжают гнуть свою линию, несмотря на экономические проблемы и возможные последствия со стороны ответных мер от Российской Федерации. Как вы это все прокомментируете, пожалуйста?
1: Дело в том, что эта песня тянется достаточно давно, европейская, да? Можно сказать, с начала специальной военной операции. Мы помним, что когда все началось, да, там Зеленский с приспешниками сбежали там во Львов, а по некоторым данным они даже в Польшу убежали. Но потом вот они вернулись, да, потом, помните, были гарантии неприкосновенности. Зеленский обосновался снова в Киеве, к нему стали делегации ездить, там Джонсон тот же, ряд других европейских лидеров подтянулись, и это как бы такая кавалькада, знаете, туда стала наведываться, все время как бы поддерживая психологический режим. Но Европа ведь давно как бы стала на путь эскалации, ведь вспомним, с чего начинали. Сначала поставляли там бронежилеты, да, каски, там, потом перешли к автоматам, потом там, к пулеметам, да, потом там, к дронам, потом вот пошли танки, самолеты там даже. Правда, они в Румынии вроде бы базируются до сих пор, но тем не менее. И сейчас пошли вот потом, знаете, дальнобойные ракеты. Германия пока воздерживается, потому что она не обладает ядерным оружием, в отличие от Франции и Британии, которые поставляют Таурусы, они свои пока не дают. Но, тем не менее, периодически эти дискуссии в немецком руководстве возникают. И вот нынешняя кампания эскалации, Сергей Викторович абсолютно правильно заметил, что это, по сути дела, предвоенная ситуация. Потому что закрытие консульств, вот русских домов, там еще что-то, наших же послов потом вызвали в целом ряде европейских стран, да, там с нотами протеста. Вот. То есть это такая, значит, ситуация, когда мы виноваты без вины. Ведь понятно, что вот эти дроны Лейпциги, которые целиком стоят рядом с огромным самолетом, да, они же там не просто разбились, упали, там масло там вытекло, или там бензин, на чем они там летают, да. Они целенькие стояли, то есть их пришли, сфотографировали. Потом, когда уже поняли абсурдность ситуации, там, по-моему, через неделю или там дней 10 в лесу, где-то рядом с аэропортом, нашли некий якобы уже разбившийся дрон, который летел, так сказать, заблудился и упал, и разбился, и взорвался там. Но это же смешно, это вот провокация такая, да, стандартная. Мы помним, как гитлеровская Германия на Польшу напала там и так далее, вот как американцы, да, там устроили с Перл-Харбором такую же провокацию. То есть история полна таких примеров. Вот здесь аналогичная ситуация, потому что вслед за закрытием наших консульств может возникнуть ситуация с закрытием наших посольств. Это уже такая предвоенная на самом деле ситуация. Плюс вот этот тезис о том, что Зеленский пригрозил, что якобы наше воздушное пространство небезопасно, оно ведь имеет целью разрыв нашего авиасообщения с Европой и со всем миром. Ну, по крайней мере, тем, который лежит вот в пределах там, Европы, через Украину, там Турция. Вот уже одна турецкая компания отказалась, потом еще одна какая-то компания уже отказалась от перелетов.
0: Но по объективности ради летают, потом эти сообщения были опровергнуты. Здесь это важно, да? То есть это не результат заявлений действий Зеленского, да?
1: Хорошо, да, но... Да, но тем не менее ситуация нагнетается, понимаете, да, и здесь мы пока находимся в таком дипломатическом поле, действуем очень аккуратно, как бы предельно щадя там самолюбие партнеров там и так далее. На мой взгляд, это несет только обратный эффект. Чем больше они видят, что мы работаем с ними только в дипломатическом поле, тем больше они наглеют. Вот, и знаете, там, что лучше там, просто доброе слово или там доброе слово и кольт, да? Вот, мне кажется, эта ситуация аналогичная. Другое дело, что, понимаете, Европа нарывается на войну. Вот последствия этого, да, последствия, никто как бы толком не может предсказать. Потому что, вот, на мой взгляд, там, ну, вот во Вторую мировую войну, вы помните, мы, да, освобождали его.

0: ропотом и своими армиями. Да, за каждую из этих стран мы положили по несколько сотен тысяч наших парней. Вот что мы сейчас будем Европу снова освобождать, да, там до Ла-Манша, до Британии. Я считаю, что это очень неправильный будет путь, потому что наш демографический потенциал – это святое. Вот и понимаете, если не армию освобождать, то как, да? И вот встают очень такие непростые сложные решения, да, вплоть до там неконвенционального оружия. Потому что, на мой взгляд, тут лучше там нанести 2-3 ядерных удара по той же Польше, чем мы положим.
1: Так, что-то у нас со связью. Давайте попробуем перезвонить, да, потому что тут мы видим, да, и со звуком, и с некой задержкой мы слышим друг друга. Ничего страшного, сейчас наладим этот вопрос, решим. Возникает логичный вопрос, а в чем мотивация, вот, как сказал Юрий Владимирович, нарываться европейцам на войну, да, вот что это? Это экономика, это политика, понимая, что у того же Мерца рекордно низкие рейтинги одобрения. То же самое касается Макрона. В Британии не все так гладко-сладко. Так в чем же, да, вот эти мотивы? Юрий Владимирович, пожалуйста. А сейчас коллеги сообщают, что связь налаживаем. Но это возвращаясь к вопросу, он даже скорее не риторический, а прямой. Мы видим последствия тех действий, которые принимают европейцы, это, безусловно, и санкционная политика, и политические высказывания. Но, кстати говоря, тут же и сам Мерц объяснил реакцию властей Германии на инцидент с дроном. И у него такое не самое удачное, конечно, сравнение с ситуацией начала 80-х годов, когда в ФРГ размещались американские ракеты «Першинг-2». Коллеги сообщают, Юрий Владимирович на связи с нами. Юрий Владимирович, если слышали мой вопрос, да, о мотивах.
2: Можно повторить.
1: Да, конечно.
2: Можно повторить.
1: Да, Юрий Владимирович, а в чем мотив вот нарываться на войну, как вы сказали, европейцам? Да, что это? Это бедственное политическое их личное положение тех же самых Мерца, Макрона и прочих, и же с ними, или экономика?
2: Вы знаете, там, естественно, и то, потому что вот по политическим элитам мы видим, что во главе европейских государств, но основных, там стоят глобалисты, которые были на связи с американскими глобалистами, это вот глубинным государством, это с Демпартией, и они остались на своих местах, но рейтинги везде очень низкие, просто ситуация такая, что выборы в европейских странах, они будут в ближайшие годы. Вот Германия, там, по-моему, 27-й год, Франция 28-й, Британия 29-й. То есть вот такая идет политическая отсрочка. И вот эти элиты, которые сейчас там у власти, они пытаются максимум использовать свой шанс. Потому что если придут новые элиты, особенно вот это видно на Германии сейчас, это ДГ-рейтинги, сегодня вот в Саксонии выборы очень интересные, завтра будут известны результаты, сколько получила альтернатива для Германии, это уже будет такой эскиз на будущие выборы. Не случайно ее там поэтому пытаются запретить. То есть вот до чего докатилась западная демократия, да, то есть оппонентов просто хотят там в кутузку всех закатать. Потом выборы во Франции будут, там тоже партия Ле Пен может идти к власти, и вот эта вся конструкция с Макроном, с глобалистами посыпется. В Британии Фарадж тоже очень сильно готовится к выборам, и там есть большие шансы, что он возьмет большинство в британском парламенте. То есть вот элиты боятся прежде всего за свое будущее, потому что если они легитимным образом потеряют власть, то, естественно, политика Европы изменится. То, что касается экономики, мы видим, как Китай, да, просто буквально выжимает европейский бизнес из всех высокотехнологичных секторов. Вот последняя новость на эту тему, то, что Volkswagen собирается сократить 60 тысяч сотрудников и закрыть несколько предприятий в Германии. Это все благодаря тому, что Китай наращивает свое давление, продукция получается более экономически выгодной, объем за счет вот массы рынка своего внутреннего. Китай просто-напросто всех перебивает, в том числе вот и в Японии. Sony закрылся завод совсем недавно, то есть не закрылся, его китайцы выкупили. Сейчас уже не японский, а китайский бренд. Вот, поэтому экономические факторы присутствуют, политические факторы присутствуют. Нам надо выдержать как можно больше продержаться времени. Здесь как раз-таки та ситуация, когда день простоять и ночь продержаться до того момента, пока на Западе вот эти кризисные явления перейдут в некую черту, за которой, так сказать, начнется уже игра в нашу сторону, в нашу пользу.
1: Угу. То есть ослабнет не конкретное государство, ну вот говоря там о Германии, все уже перечисленные, да, там страны-члены Евросоюза, а и позиция самого Брюсселя, да, пошатнется в данном случае, то есть сложнее будет уже ему проводить свою политику столь безнаказанно?
2: Да, конечно, если парламенты вот этих трех стран, хотя бы там Британии, Франции и Германии, хотя Британия не входит,
1: Британия, да.
2: но тем не менее, они оказывают мощное влияние на страны Прибалтики, Данию, Бельгию, скандинавские страны, вот эти все, знаете, соглашения по поводу зоны безопасности в Балтийском море, да, это британцы все создают и ведут такую политику. Вот, поэтому Европейский парламент, он станет, естественно, другим. Там пройдут выборы, придут там новые силы политические, тем более мы видим, насколько они сильны в таких странах, как Словакия, там Венгрия, Болгария, идут очень интересные процессы. Вот, поэтому, возможно, поменяется политическая карта Европы. И, конечно, это очень такой, знаете, сложный, рискованный сценарий, он отложен во времени. Вот, но, возможно, как бы делается ставка на него. Но вот замечание Сергея Викторовича о том, что это вот предвоенная ситуация, целиком полностью поддерживаю.
1: Юрий Владимирович, а вы думаете, они взвешивают реальные военные риски? Я понимаю, это вопрос, наверное, не к вам, но тем не менее, вот есть у вас мысль на этот счет? Или тут вот исключительно такое политическое желание, не подкрепленное здравым смыслом и логикой?
2: Вы знаете, я думаю, что у них упор только на один момент, что мы не перейдем к использованию ядерного оружия. То есть, если они планируют вести как бы войну с нами конвенциональным оружием, и второй момент, они планируют все-таки нападение на нашу территорию. Они снова хотят оккупировать. И вот понимаете, ведь одно дело, когда ты ведешь сразу войну на вражеской территории, а второе, когда ты вынужден отбивать свою. Вот вспомните вторжение в Курскую область, да, достаточно как бы небольшое было, но очень долго отбивали. А если вот Афины, там, шведы, норвежцы зайдут там, в нашу Мурманскую Карелию, там, да, вот это ведь очень серьезные вещи. Насколько мы там будем готовы вести войну конвенциональным способом, если наши граждане снова там, знаете, концлагеря начнут делать там, и так далее.
1: Это отдельная большая тема, Юрий Владимирович. Время, к сожалению, Юрий Баранчик был в эфире «Радио Спутник», политолог, кандидат философских наук. Мы прервемся на новости и продолжим.

0: Исландия против вступления в ЕС. Контекст. Обойдемся своими силами. Большинство исландцев высказалось против возобновления переговоров о присоединении их страны к Евросоюзу. Количество пришедших на референдум было беспрецедентно высоким – более 82%. Аргументация сторонников вступления в ЕС, что называется, не прокатила. Те пугали, что вслед за соседней Гренландией Дональд Трамп положит глаз и на Исландию, а брюссельская крыша защитит жителей небольшого острова. Но подобными обещаниями тех не пронять. Во время кризисного 2008 года финансовая система Исландии рухнула. Тогда и появились идеи о присоединении к сильной объединенной Европе. Даже заявку Рейкьявик подал, но условия европейцев были настолько кабальными, что население быстро перегорело. Брюссель требовал широкого доступа европейских рыболовецких судов в исландские воды, а биоресурсы – это база островной экономики. Попытка взять их под контроль рядом европейских стран в недалеком прошлом даже становилась причиной разрыва дипотношений. Сегодня экспорт рыбы и растущий туризм обеспечивают исландцам безбедное существование. Большинство из них не хочет жертвовать этим во имя эфемерных перспектив, продвигаемых местными проевропейскими политиками.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ВСУ нанесли повторный удар дроном по рынку в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. 6 человек, по уточненным данным, пострадали в результате первого удара дрона ВСУ. Один в крайне тяжелом состоянии. Все произошло утром воскресенья, когда на торговой площадке было многолюдно. Кроме того, украинские боевики атаковали автомобиль скорой помощи в Энергодаре. Пострадавших нет. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Боевики нанесли удары по нескольким населенным пунктам, в том числе по селу Новая Таволжанка и городу Шебекино. Повреждены жилые дома и машины. Советники по национальной безопасности Британии, Франции, ФРГ приехали в Киев перед переговорами представителей Украины со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает Рейтер. Источник агентства не уточнил, в каких именно встречах представители европейских стран примут участие. Ранее украинское агентство Униан писало, что Уиткоф и Кушнер встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Президент Румынии Никуш Ордан созвал на понедельник заседание Высшего совета нацобороны для обсуждения планов переоснащения армии и усиления присутствия США на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства. Ранее он заявил, что Бухарест хочет видеть на своей территории как можно больше солдат США и назвал Румынию хорошим местом для размещения американских войск. В настоящий момент в Румынии находится более 5500 солдат из стран-членов НАТО, примерно 1500 из них – американцы. Объединенные Арабские Эмираты доставили в сектор Газа 5 конвоев, которые привезли почти 600 тонн гуманитарной помощи за неделю. Об этом сообщает Эмиратское информационное агентство ВАМ. Согласно его данным, в состав груза входило продовольствие и материалы для строительства временных убежищ. Помощь в сектор Газа была отправлена из Эмиратского логистического центра в египетском порту Эль-Ариш. Специалисты завершили комплексную реконструкцию фонтана под макетом ракетоносителя «Восток» на ВДНХ ко дню города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты проделали большую работу. Демонтировали старую чашу, на ее месте создали новую конструкцию, в которую установили современное оборудование. Более 350 насосов, свыше 1000 форсунок, больше 2000 прожекторов и современную акустическую систему. День города в столице в этом году отмечают 5-6 сентября в Москве. Исполнилось 879 лет. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник».
4: разберемся.
1: Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
5: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. У микрофона ведущий Денис Воробьев. Продолжаем информационный час, вторая его половина. А что будем обсуждать? Премьер-министр Японии призвала власти России демонтировать мемориал Победы СССР над Японией. Напомню, открыли его всего на несколько дней назад, 4 сентября, в Хабаровске. И последовала уже соответствующая официальная реакция Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мария Владимировна Захарова высказалась следующим образом. Процитирую. «Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца не светить». Также добавлю. «Наша земля, защищенная предками, наша история, основанная на фактах. Наша память, запечатленная в памятнике», также добавила Захарова. Давайте разбираться. На прямой связи со студией руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед, писатель, переводчик, автор телеграм-канала «Восток, Запад, правда и вымыслы» Кирилл Катков. Кирилл Анатольевич, мое почтение, добрый день.
6: Здравствуйте.
5: Что ж происходит-то с Японией? С одной стороны, знаете, читаешь новости о неком таком новом курсе милитаризации, тут вот и крупномасштабное учение мы видим, да, там у США, Японии и Австралии. С другой стороны, казалось бы, некая такая попытка не то чтобы отстраниться, но не сильно ввязываться в историю с Украиной, и вроде бы контакты с Москвой нужно поддерживать. Вот из всего этого, из многих противоречий, как мы видим, как мы можем оценить сегодняшние отношения между Россией и Японией?
6: Отношения России с Японией, они исторически не складывались, и никогда уж они особенно хорошими не были. Давайте по-честному.
5: Это точно.
6: Вот у нас как бы в истории принято изображать историческими противниками России всяких там немцев. Но давайте по-честному. Мы с немцами воевали, если не считать там крестовых походов, семилетней войны, всего-то два раза. Первая мировая война и Великая Отечественная война. А вот с Японией с 1904 года по 1945 год было аж три войны, это если не считать японской интервенции на Дальнем Востоке. То есть получается четыре военных конфликта. И после Второй мировой войны, после капитуляции Японии, Япония превратилась в этакий непотопляемый авианосец Соединенных Штатов, страну с ограниченным суверенитетом и, опять же, враждебно настроенную по отношению к России.
5: И в таком контексте, понятно заявление, точнее, да, вот, знаете, там претензии даже были и к гербу с хризантемой, который признан, это признанный символ Японии, да, вот премьер-министр сказал, что абсолютно недопустимо это устанавливать на нашем памятнике, но это как раз следствие того, что государство по факту зависимо от Соединенных Штатов, и надо так говорить. Или это действительно вот вражда, которую вот сложно побороть в себе вот с точки зрения даже такой как национальной идеи, уж простите.
6: А вы знаете, конечно, и то, и другое. Кстати, по поводу герба. На самом деле это не совсем герб, а это большая императорская печать. Официально японского герба не существует. И вот хризантема, она выполняет иногда функцию как бы герба, но формально это не герб, формально это большая императорская печать. Она изображалась на пограничных столбах, вот этот вот символ, который изображен на памятнике, это точная копия японского пограничного столба, который тогда стояли во всех уголках Японской империи на границах.
5: Да, и вот понятно, что Россия накалять обстановку не собирается. Ответные меры, тут, наверное, сложно, да, что-то представить, потому что есть позиция Министерства иностранных дел. Но, тем не менее, экономика интересует Японию. Может быть, конечно, такой вопрос очень уже профильный достаточно, но все-таки, да, есть интерес у Японии в России с точки зрения экономического сотрудничества.
6: Да, конечно, есть, и он всегда был, и вот если мы говорим именно об этой сфере, заметьте, японцы не вышли из проекта «Сахалин-3». Санкции, ну, опять же, в мягкой форме, если сравнить с таковыми со стороны ЕС. То есть Япония, конечно, проявляет интерес к сотрудничеству с Россией. И я считаю, что сотрудничать нам надо и поддерживать хорошие отношения необходимо. Просто надо очень четко обозначить наши позиции вот по всем спорным вопросам. Позиция, может быть, ну, по тем же Курильским островам, она должна быть однозначна. Мы готовы обсуждать все, что угодно, кроме этого. Это территория России, точка. Никаких намеков, что давайте заключим мирный договор, а зачем он нужен? У нас нет мирного договора, например, с Ботсваной там, или с Угандой. Живем уже как-то без этого. То же самое и здесь, потому что если поднимется этот вопрос, сразу Германия скажет, а подписывайте мирный договор. Там ведь тоже его не было, потому что была безоговорочная капитуляция. Обе страны капитулировали, соответственно, прекратили свое существование как юридические лица. Поэтому государственность была заново воссоздана. Это надо четко понимать. Поэтому я за сотрудничество. Давайте сотрудничать, но надо четко обозначить, где наши, а где ваши, где мы обсуждаем, а где мы категорически не обсуждаем. И знаете, для самих японцев это будет лучше, потому что они будут четко понимать, куда можно заходить, а где сферы, которые табуированы. Вот и все.
5: Ну, кстати, президент системно высказывается на эту тему. Позиция действительно тут у России однозначная. Но в то же время Владимир Владимирович говорил о том, что Россия была готова искать решение вопроса Курил с Японией. Ну, то, и, знаете, и про европейцев часто то же самое звучало. Уже готовы все подписи ставить о том, что Россия не собирается ни нападать на Европу, вопреки, знаете, вот этим всем страшилкам, которые оттуда доносятся и для собственного населения в том числе. Но я правильно понимаю, что нет вот инициативы как раз с той стороны, которая могла бы, ну, конструктивным образом разрешиться, вылиться в новые, возможно, международные договоренности, как где Япония, ну, действительно признает, да, там, Курильские острова за Россией. Но это, я так полагаю, сложно, да, вот политически для того, не знаю, того же премьера или главы государства пойти на такой шаг лично.
6: Понимаете, в чем дело? Прежде всего, с нашей стороны должна быть последовательная политика. Вот сейчас у нас по вопросу о односторонних претензиях Японии на Курильские острова позиция выглядит последовательно. Но давайте вспомним, как было буквально 10-15 лет назад, когда с одной стороны тот же наш МИД говорил, что вы должны признавать итоги Второй мировой войны, но одновременно давались надежды на заключение мирного договора. Понимаете? А если такие надежды даются, ага, думает та сторона, значит, давайте дальше давить по этому вопросу. Здесь должна быть последовательность, должна быть преемственность. А когда этой преемственности не видно, и когда, понимаете, вот поставили в Хабаровске памятник в честь победы над Японией во Второй мировой войне. Замечательно, великолепный памятник. Но когда одновременно с этим, скажем, лет 10 назад или сколько, у нас в Петербурге пытались поставить доску Маннергейму, вот как это воспринимать? Понимаете, не должно быть противоречий, когда вот делается один шаг, а потом делается два шага назад.
5: Ну, то есть
6: назад.
5: Там сейчас, я правильно понимаю, ожидают, когда ветер сменится, власть сменится, и, возможно, да, будут мягче к вопросу Курильских островов относиться, да? То есть вот в этом плане, да, мы рассуждаем сейчас?
6: Да, понимаете, там считают, что, да, вот есть такой курс, но, возможно, он поменяется. Угу. Значит, поэтому мы продолжаем сохранять наши односторонние претензии, надежды на этот пресловутый, никому не нужный, кроме Японии, договор и так далее. Потому что этот договор, это будет фактически легитимацией Японии относительно того, что она совершила во Второй мировой войне.
5: Спасибо большое, Кирилл Анатольевич. Очень содержательно. Кирилл Катков был на прямой связи со студией «Радио Спутник», руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед, писатель, переводчик, автор телеграм-канала «Восток-Запад. Правда и вымыслы».

0: Обсудим интересное заявление директора Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игоря Позднякова. Школа, это прямая цитата, если что, школа обязана предоставлять учащимся всю необходимую литературу бесплатно. Учебники и другие методические материалы, предусмотренные основной образовательной программой. Конец цитаты. Что еще интересно, да, вот к какой мысли мы приходим? Школа фактически не имеет права требовать с родителей вот этих денежных сборов. Это касается, да, и учебников, и ремонта, закупки оборудования, спортинвентаря и прочего-прочего. Ну, вот эти мы помним, конечно, все мимо из интернета, скинуться на шторы и прочее. Но отчасти ведь это до сих пор остается где-то, возможно, да, эта картина достаточно масштабная. Возникают закономерные вопросы. А что делать-то родителям, если деньги просят? Ну вот особенно, знаете, в эпоху всех этих чатов, где отвертеться, ну, фактически не получится. И как не чувствовать себя изгоем в таком случае, если, ну, скажем, большинство родителей... Да, поддержали, перевели, скинулись, но вот, а вот кто-то остается таким, да, такой белой вороной. Как будут реагировать? Изменится ли отношение учителей в зависимости от того? Ну, конечно, фактически такого быть не должно и с моральной, и с юридической точек зрения, но все же мы прекрасно все понимаем. Возникает еще вопрос, на что в школе могут собирать деньги? Это отдельная история. По своим школьным годам я помню, это было. И как-то мягче к этому относились. Но какая ситуация у нас сейчас? Давайте разбираться. Правозащитник, юрист, судья в отставке Владимир Комслев уже на прямой связи со студией. Владимир Владимирович, мое почтение, рад вас приветствовать. Добрый день.
1: Доброго дня, взаимно.
0: Вот, знаете, хотелось бы понимать масштабы бедствия, да, вот насколько сегодня, я понимаю статистически, тут не прошу никаких данных, но остается ли явление, когда учителя, школа требует с родителей денежных взносов? Вот говорю, вот у меня, вот в мои школьные годы такое было, и у многих было, а сейчас остается вообще?
1: Что нет, безусловно, фактор взносов денег... Он будет, есть и всегда останется. Ключевым аспектом является, какой посыл и каким образом собираются денежные средства. Раньше у нас этим занимались, допустим, нам было возложено на учителей, да, ну, в силу тех иных обстоятельств. Сейчас это было переложили на, так скажем, общественные комитеты, на родительские комитеты, которые, собственно говоря, и собирают денежные средства. Посыл в том-то и заключается, что денежные средства идут на... как раз-таки уже интересы именно в разряде школы, покупки, подарков и так далее. То есть здесь ключевым фактором является родительский комитет, большинство, которые люди голосуют, там, допустим, купить что-то, поехать куда-то. Если мы говорим о поездках, о дополнительном образовании, о внешкольном, безусловно, это, ну, остается в рамках закона, потому что это на развитие детей, на развитие, прежде всего, их интеллекта, конечно, никто не будет экономить. Но когда речь идет о школьной программе, которую, ну, установлена, прежде всего, положением, ну, сейчас законами не будем в образовании швыряться, но, тем не менее, есть четкий регламент, который определяет общие методические рекомендации, которые положены ребенку. Куда входит образование, то есть что в него включено? Бесплатное образование, среднее на сегодняшний день, слава богу, оно у нас действует в стране и, надеюсь, никогда не изменится. Это прежде всего литература, учебные пособия, знания, которые преподаватель передает, и каких-либо штор, оплата ремонтов там, соответственно, как мы понимаем, нету. Но еще раз, через школьные комитеты, через родительские, вполне возможно в ряде регионов, я не говорю сейчас за всех, но тем не менее, каким-то образом улучшить. Допустим, родительский комитет, скажем, пойдет на поводу и скажет, а почему бы нам не улучшить там ремонт школы или там, допустим, компьютер купить, или там, допустим, парты. Ну, то есть в таком, да, концепции могут подойти. Ну, то есть это не напрямую школа говорит, а давайте мы с вами купим компьютер нового поколения или что-то с этим связано. Не, ну, безусловно, в контексте, еще раз говорю, того, что общего собрания приняло решение большинством о том, что давайте мы действительно соберем. А если вы откажете, не будет никаким образом противозаконно никаких последствий иметь. По одной простой причине, потому что это добровольный посыл, добровольный взнос, который является взносами родителей, которые приняли решение. Посему отказ в данном случае будет, очевидно, вполне обоснованный, если нет на это денег, как минимум. Либо просто объективно человек понимает, с чего я должен вдруг предоставлять денежный средств, когда это уже есть, и что-то улучшает работающее, такое мужское мышление, когда зачем лезть туда, если это работает, и что-то менять, да, с этой стороны. Есть люди, которые финансово могут, обосновывать свою неподготовленность в плане того, что принимали участие, когда, допустим, многодетные, безусловно, там есть заведомо другие факторы, которые не позволят, дополнительное финансирование каких-либо других проектов. Поэтому, что тут говорить. Тем не менее, данный посыл, он не исключением является, я имею в виду взнос, таким образом через родительский комитет. Почему? Что делать? Безусловно, белый ворон, как дети могут там себя чувствовать ущемленно, в этом контексте. Слушайте, дети, я думаю, они на себя сильно там внимание таким образом посыл, если это не будет чрезмерное давление там через учителей и так далее, со стороны административного ресурса, им, на мой взгляд, будет все равно. А в плане, если там кто-то действительно будет помогать, для этого полицию, работу, деятельность правоохранительных органов никто не отменял. Знаете, и на сегодняшний день полиция работает достаточно эффективно. Конечно, завалена, но тем не менее. И любое мошенничество, и больше того, отмечу, и любые расходы денежных средств, они же должны быть также отчитываться. Хорошо, вытащили деньги у кого-то, у малоимущей семьи. Например, я назову. Или среднестатистические. Давайте, среднестатистические семьи, скрипя сердцем, они там есть бюджет, святое чадо, дали денег. А, допустим, руководитель этого оргкомитета родительского собрания, он же должен финансово отчитаться, а там, допустим, нестыковка финансов. Ничего, как быть. То есть материально ответственное лицо, которое собирает деньги, он также полноценно должен нести ответственность. Поэтому мы с какой стороны подходить? Мы подходим просто за сбор, и куда-то они улетучились. Ведь вот эти все сборы денежных средств, в кавычках, не всегда имеют такой шанс на то, что они найдут целенаправленное применение. Бывают случаи, когда люди оставляют себя в карманах. Так устроена природа. Я не тень на плетение навожу, но тем не менее. Посему, и, соответственно, из того же из комитета должен быть отчет. То есть, это превращается в очередную бюрократию. Если кто-то получил деньги, это бухгалтерия. Это такая целая система, которая, очевидно, с развитием ребенка, она, конечно, соприкасается, безусловно. Кто-то может просто меркантильные интересы здесь свои задействовать. Почему? Если уж там скинулись общим собранием и приняли решение профинансировать, будьте добры, финансово отчитайте. Если же человек не смог, будьте добры, понесите наказание. В этом случае тогда должно быть аргументировано такое явление, как ответственность. А во всех остальных случаях, как доп. Образование, поездки, экскурсии, подготовки к тем или иным экзаменам, либо к Олимпиаде, либо еще. Конечно, дополнительное образование, оно должно оплачиваться отдельно. И в данном случае, безусловно, те родительские комитеты, которые принимают решение, они будут правы, очевидно. Поэтому в большей степени, конечно, школа целенаправлена на то, что ребенок отучился, получил образование, которое там вполне возможно дают, в зависимости от подготовки профессиональных педагогов. И в силу этого это является, собственно говоря, бесплатно. А уж шторы и ремонт, как правило, для этого уже предусмотрен бюджет. И на сегодняшний день, насколько мне известно по практике, даже большинство школ приводят в порядок, собственно говоря, тендерной основой. И все ремонтные работы проходят именно таким путем. Поэтому здесь какие-то на шторы и ремонт на сегодняшний день, он перечеркнут законодательством напрямую. Поэтому в контексте того, что учителя что-то могут попросить, я бы скорректировал. Учителя не попросят. Сейчас это даже очевидности ради отметим того, что, во-первых, им зачем это, брать на себя лишнюю ответственность и нагрузку, а вот в плане через кого, опять же, учителю, физкультуры, урока русского, опять же, здесь такой, отмечу момент. Есть же подарки, которые стоимость составляет до 3000, взятка, не взятка, соответственно, то, если мы размышляем относительно ответственности того же учителя, на мой взгляд, просто невыгодно на сегодняшний день связаться с какими-либо финансовыми подарками со стороны учителей. Ну да, есть праздники, там, допустим, как 1 сентября или там подобное, там, день рождения. Безусловно, да, возможно принять там общий класс, опять же, тоже родительский комитет, он на свою роль и функцию для того, чтобы отблагодарить, отметить. Ну, слава богу, еще раз говорю, у нас осталось великое право на бесплатное образование, среднее. И до тех пор, пока мы будем об этом говорить и благодарить государству, что тем не менее есть образование, оно достойное, качественное, и есть школы, которые строятся, и педагоги, которые дают нам знания, в этом отношении государству действительно гигантская благодарность. И контроль, который осуществляется, ну, по мере функционала, там есть же областные, облнадзор, да, ну, в зависимости от региона. Поэтому, ну, это касаемо качества. Вот. Касаемо финансов, ну, да, если кто-то почувствовал ущемленное, ну, слушайте, никто не отменял ни прокуратуру, ни органы МВД в данном случае получения взятки.
0: Мне, знаете, вот тут-то понятно, я согласен с вами. Мне вот вспоминается пример. Вот у нас учитель физкультуры предлагал идею. У нас тогда, знаете, вот зимой были... Лыжи были, но были сомнительного качества. Советские, старенькие, без палок. И вот было предложение. Давайте скинемся по там, к закупоченной цене, возьмем. Это будут ваши персональные лыжи. У вас их там никто не отберет. Кто-то соглашался, кто-то нет, в зависимости от материального положения. То есть здесь вот, ну, понятно, что если ученикам от этого плюс, то ничего отказываться.
1: Да, если мы говорим о том, что это будет действительно во благо ученику, ну, скажем так, оно, очевидно, будет являться, ну, скорее положительным фактором для того, чтобы если педагог действительно беспокоится, чтобы там никто лишний раз ногу себе не переломал. Я грубо говорю.
0: Ну, конечно,
1: но, да. То есть, ну, если безопасность ради, да, это отметим. Да.
0: Владимир Владимирович, спасибо огромнейшее. Владимир Комсолев был в эфире «Радио Спутник», правозащитник, юрист, судья в отставке. Далее новости. Оставайтесь с нами, друзья.

0: Страна героев. Сергей Ярошев. Ему удалось сделать невозможное. Помогли мужество, стойкость, ответственность, вера в победу и железный характер. 21-летний рядовой Сергей Ярошев из Самары в одиночку 68 дней держал оборону на переднем крае в ДНР у села Гришино. Отрезанным от сослуживцев, он оказался после очередного штурма, в ходе которого с боевыми товарищами уничтожил несколько огневых точек противника. Это позволило взять важный рубеж. Но и в одиночестве Сергей отражал атаки, передавал в штаб информацию о передвижениях врага. На предложение сдаться ответил жестким отказом. Свою службу в вооруженных силах рядовой Ярошев начал уже во время спецоперации на Украине. Сначала срочка, затем подписание контракта с Минобороны. Он был направлен в 51-ю армию Южного округа, неоднократно отличившуюся в ходе операции. Действовал в составе штурмового отряда. Два с лишним месяца Ярошеву доставляли провизию с помощью дронов, против которых работал противник. Он потерял обе ступни, был эвакуирован, сейчас проходит реабилитацию. Президент Владимир Путин присвоил Сергею Ярошеву звание Героя России с формулировкой «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Страна героев. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Самаре и Ереване 5 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ дважды атаковали рынок в Энергодаре Запорожской области. Число депутатов Сейма Латвии хотят урезать ради экономии бюджета. В столице завершился общемосковский крестный ход. Подробности далее. ВСУ дважды атаковали рынок в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. По предварительной информации, в результате первого удара ранения получили 6 человек. Один в крайне тяжелом состоянии. Все произошло утром воскресенья, когда на торговой площадке было многолюдно. Кроме того, украинские боевики атаковали автомобиль скорой помощи в Энергодаре. Число депутатов Сейма Латвии хотят урезать со 100 до 70. Стартовал сбор подписей под инициативой. Об этом сообщает латвийский новостной портал Пресс-ЛВ. Отмечается, что число 70 выбрано с учетом сокращения численности населения республики, начиная с 1993 года. Автор инициативы рассчитывает, что сокращение числа депутатов, а также их помощников и предусмотренным их компенсации приведет к экономии бюджета в размере около 1,5 миллиона евро. В столице завершился общемосковский крестный ход. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По данным полиции, число участников составило около 100 тысяч человек. Крестный ход начался у храма Христа Спасителя. Общая протяженность маршрута составила около 6 километров. Ход приурочен ко дню празднования собора московских святых. Кадры крестного хода есть в МАКС-канале «Радио Спутник». Тема взаимоотношений косаток и белых медведей после высказывания президента Владимира Путина приобрела международное звучание. Это отметил телеведущий гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Премьера публицистической программы «Киселев» прошла на телеканале «Россия-1». Программа будет выходить по воскресеньям в 22 часа. Телеведущий рассказал о косатке, самом большом морском хищнике и единственном, кто охотится на теплокровных животных. Киселев также обратил внимание на карту морских датчиков звука, установленных в Беринговом проливе и море Бофорта у берегов Аляски. По его словам, данные датчиков показывают увеличение числа косаток в этом районе. Почти половина путешественников, которые хотят открыть для себя Арктику, выбирают Мурманскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. По его словам, траты туристов с 2019 года приблизились к 100 миллиардам рублей. Поток гостей за 7 лет вырос в 2,5 раза. Цель к 2030 году – выйти на цифру в 1 миллион гостей ежегодно, уточнил губернатор. Он добавил, что в области запущены маршруты для иностранных туристов. В планах реконструкция гостиницы «Шахтер», строительство отеля в Кировске и комплекса в Мурманске, развитие Териберки. Международная федерация футбола впервые после скандала вокруг плана продажи доли коммерческих прав на чемпионаты мира подтвердила, что глава организации Джанни Инфантино будет баллотироваться на новый срок. Об этом сообщает журналист Боб Харрис. Выборы президента ФИФА пройдут в марте следующего года в Рабате. Ранее ФИФА намеревалась привлечь более 4 миллиардов долларов через проект, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры проекта ФИФА, который планировалось передать медийные коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Все верно, друзья, вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Здравствуйте, я ведущий Денис Воробьев. Продолжаем обсуждать все самое главное, интересное, актуальное по текущей новостной повестке. Что примечательно, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за проект резолюции, которая, в свою очередь, призывает постепенно отказываться от карт в проекции Меркатора. И эту инициативу поддержали 164 страны. Единственные, кто выступили против, Соединенные Штаты Америки. Америки. И еще 6 государств воздержались. На что важно обратить внимание? Документ этот носит рекомендательный характер, каких-то конкретных юридических обязательств нет, но сама по себе тема интересна. Прямой связи со студией политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, мое почтение, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Павел Петрович, что кроется за этим решением? Политика или, ну вот знаете, действительно время пришло, нужно обновляться, понимая, что все-таки географический ландшафт с годами меняется? Пожалуйста.
3: Ну, здесь, наверное, все-таки не столько дело в географическом ландшафте, который действительно меняется, сколько в том, что американцы изначально идеологизировали вот этот самый процесс. Для них это оказалось очень важно и как-то чувствительно. То есть единственное, ну, по идее, вообще-то говоря, согласитесь, что это чисто как бы такая вроде бы научная совершенно история, да, так сказать, вот Меркатор, там 16 век, так сказать, там все это когда-то происходило, в общем, революционный характер когда-то носило, до сих пор моряки пользуются. И вдруг американцы, значит, говорят, да нет, американцы причем сказали, что это идеология. Почему для них это идеология? Да потому что, во-первых, как-то без их участия это происходило. Мне кажется, вот в этом одна из причин вот этого неприятия Америки, единственной страны, которая не приняла вроде бы чисто научные такие изыскания. Потому что на самом деле это не чисто научные изыскания. Изначально, конечно, лежало в основе вот этих вот почти таких революционных изменений, лежала все-таки идеология. Все-таки вот эти составители этих новых, так сказать, новых карт, они ставили своей целью привлечь внимание к Африке. Да? То есть это не просто там решили Меркатора поправить, так сказать, за века, так сказать, там что-то такое происходило, действительно, как вы сказали, там какие-то изменения. А они решили, так сказать, это было, в общем, заявлено, они решили, что нынешние вот карты, которые сегодня существуют, они искажают размеры Африки, и таким образом они преуменьшают ее значение. Но, в принципе, там не только, конечно, Африка, там и Гренландия, она там выглядит в два раза, в три раза больше, чем Австралия, хотя это совершенно, конечно, не так.
2: А вот Россию, говорят, поменьше сделают, да, как пишут коллеги-журналисты, да.
3: Да. Ну, понимаете, тут я говорю, что как к этому отнестись? Американцы решили идеологизировать этот процесс, да, то есть им не нравится. Мне кажется, что им не нравится, потому что все это было сделано без учета их мнения. Они привыкли все-таки к гегемонии, им хочется, чтобы считались с их мнением. Вот. Поговаривают о том, что там и Арктика как-то имеет к этому отношение, так сказать, такое. Вот. Но мы-то проголосовали как раз за, как и многие другие страны, ну, как подавляющее большинство стран. Вот. Здесь, мне кажется, все-таки американцы не смогли не то что скрыть, они даже в общем, и не пытались, они говорили о том, что сплошь эту идеологию, да, мотивировали это вот именно таким вот такой причиной. А на самом-то деле, если бы чисто научный какой-то был бы подход к этому, да, что давайте там пересмотрим, так сказать, Меркатор устарел, пора уже заняться, так сказать, более точными какими-то изображениями карты мира. Тогда мне кажется, что и, в общем, американский вот этот вот демарш, он бы и выглядел соответствующим образом, ну, как просто, так сказать, демарш какой-то там несогласной страны, на которую не стоит обращать внимание. Нет, видите, весь мир об этом говорит, и мы с вами это дело обсуждаем, именно в силу того, что американцы сами идеологизировали этот процесс. Они, мне кажется, напоминают о собственной гегемонии, о том, что они имеют собственное мнение по любому поводу, вот в том числе по вопросам картографии. Ну, хорошо, пусть они, так сказать, имеют собственное мнение, а мир вот как бы вот против. Вот теперь посмотрим, как будут развиваться события, насколько этот естественно, это же не совбез, он же Генеральная Ассамблея, поэтому, конечно, не имеет такого решающего значения все это. Но, тем не менее, как пример того, как Америка противостоит всему миру, мне кажется, это довольно-таки показательно. И вот
2: Знаете, вот на фоне особенно действующего американского президента, который взял, видимо, в привычку переименовывать разные географические и объекты и здания, и не только, вот как-то оно даже несколько комично смотрится, ну, скажем так.
3: Согласен с вами полностью. Смотрится комично, да.
2: А вот, знаете, нет ли лицемерия и двуличия вокруг Африки? Вот то, с чего начинали. Когда, вот, знаете, долгие годы, да чего греха таить, десятилетиями многие африканские государства были фактически колониями той же Франции, ну так, вот к примеру, да, а сейчас, понятно, сменилась власть, французов выгнали, активно свое присутствие расширяет Китай и Россия. И вот как-то вдруг, знаете, и на G20 стали Африку вспоминать, и вот, значит, карту решили переделать, но вот... Может, я, конечно, здесь, знаете, одно с другим пытаюсь связать, но, может быть, здесь действительно есть что-то вот такое.
3: Что-то идеологическое.
2: Ну, конечно.
3: Да. Ну, нет, изначально-то действительно, это же НКО, которые были, судя по этой реакции, они американцам не подчинялись, это какие-то чисто, так сказать, были, которые затеяли всю эту историю-то. И да, изначально, конечно, все это было направлено на то, чтобы придать значение, новое значение, как бы новое дыхание именно африканским, конечно, странам. Но в итоге, вот видите, я же говорю, все вылез. Вот вы упомянули Францию, а Франция как раз проголосовала за, потому что они значение, никто значения там особо вот не придает. Ну, то есть, это такое, знаете, игра ума, так сказать, да, вот давайте Меркатора поправим, давайте мы, так сказать, сделаем то все. А в результате, видите, все это в какое-то идеологическое противостояние все это перешло. Да, там, американцы все уже давным-давно забыли. Сейчас мы обсуждаем с вами и Африку, и Гренландию, и Россию, которые другие размеры имеют, но только не науку, да, то есть это же все-таки ближе все к науке было, а потому что изначально вот так вот было заложено, что мы, так сказать, там за Африку, и, наверное, это правильно, но идеологический такой душок, такой подтекст, он, конечно, сохраняется, и, в общем, вполне обоснованно американцы почувствовали угрозу собственной гегемонии, поскольку все это решилось как бы без них. Вот ведь, мне кажется, в чем самое главное, так сказать, против чего американцы прежде всего выступают. Мне кажется, что здесь все-таки вот эта вот гегемонистская такая вот история тут заложена, тут все-таки она присутствует здесь. Американцам не нравится, что мир, они против мира, да, вот они даже против своих собственных там союзников, там это не важно им совершенно. Они имеют собственное мнение. Почему? Ну, вот, скорее всего, мне кажется, что здесь все-таки такая вот, знаете, такой вот последний выдох гегемона, да, так сказать, он там пытается что-то, какие-то свои права там отстоять. На что, правда, непонятно в этом случае.
2: Ой, знаете, если мы посмотрим на те страны, которые воздержались при голосовании, вот, ну, раз уж про политику мы с вами, ну, да, хотя, казалось бы, действительно тема безобидная, воздержались Украина, Молдавия, Сербия, Литва, Эстония и Грузия тут еще. Удивляет вас вот такая выборка?
3: Или... Удивляет.
2: Так.
3: Удивляют. Потому что действительно они, мне кажется, ну вот у меня, по крайней мере, складывается такое ощущение, что они немножечко пытаются, так сказать, подыграть своему гегемону, хотя Грузия, может быть, и не входит, так сказать, в это число, но тем, надеюсь. Но тем не менее, так сказать, все-таки здесь что-то такое чувство. Они не понимают, в чем подвох. Ну, в общем, никто не понимает, в чем подвох. Но на всякий случай решили как бы потрафить гегемону. Вот тут какое-то такое ощущение вот создается, нелепейшее. Я до сих пор вот убежден в том, что на самом-то деле в этом мало идеологии. Зря американцы, так сказать, идеологизировали процесс. Но тем не менее, вот все это на наших глазах, так сказать, происходит. Да, очень странная такая, такой набор вот этих самых стран, которые, ну, скажем так, имеют мнение такое же, как у американцев. Я бы так так сказал. Но тем не менее, да, вот как на удивление, то есть вроде бы действительно совершенно какая-то пустяковая история, а видите, как она обрастает какими идеологическими такими одеждами удивительными. Странно, конечно, странно.
2: А согласен. Вот мне кажется, вот это самое главное, мораль этой истории, когда политика интересуется и домохозяйки, и подростки, вот искать политику, идеологию, казалось бы, вот даже в таких вещах, вот возникает, знаете, такой вопрос риторический, а надо ли вообще изначально эту самую политику там искать?
3: Да вообще-то не надо бы, конечно.
2: По-хорошему, да.
3: Но, тем не менее, видите, она присутствует даже вот в этой нелепой такой ситуации, совершенно безобидной, как вы правильно сказали.
2: Спасибо вам большое, Павел Петрович. Павел Шипилин был в эфире «Радио Спутник», политический аналитик, а мы переходим к следующей теме.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
2: Поговорим, друзья, теперь о искусственном интеллекте, куда же без него. Мы видим периодически разные сообщения о том, как быстро искусственный интеллект может взломать ту или иную защиту. Помнится мне, тоже было громкое событие о том, вот как ученые бились над загадкой 370 лет, а искусственному интеллекту потребовалось всего 44 минуты. Здесь много всего. Это касается и биологии, и литературы, и

0: Нет, я отнюдь не скептик, и наоборот, в своей работе с удовольствием использую возможности искусственного интеллекта. Но надо всегда знать, в чем ограничения.
1: Угу. Но когда такая, знаете, тонкая материя в виде препаратов медицинских, здесь вот действительно можно ли и доверять, но понимая, что нужно при этом следовать всем абсолютно инструкциям, тестированиям и прочему. То есть здесь он помощник?
0: Причем, да, очень большой помощник. И вот мы сейчас поговорим, я, наверное, объясню. Потому что какую работу проделал искусственный интеллект, заменив труд огромного коллектива ученых. Я бы сказал, знаете, вот именно рутинную работу, которую ученые ее очень не любят, эту работу, и они ее сбагрили искусственному интеллекту, и все оказалось, вот, что называется, все получилось хорошо.
1: То есть можно, получается, таким образом от бумажной волокиты, бюрократии, да, вот прочих вещей, как минимум использовать искусственный интеллект,
0: давай,
1: да?
0: Давайте вот смотрите, давайте. Я поясню такая ситуация, да? У нас, вот мы говорим, да, мы делаем опыты инвитро, да, то есть в стекле, в пробирке, мы там экспериментируем, сливаем реактивы, получаем какие-то новые химические соединения, вот, и это все требует, ну, естественно, материальных затрат, да, то есть, и второе, это очень большие временные затраты, потому что химические реакции занимают, ну, достаточно много времени. А теперь у наших ученых появился такой инструмент опыты инсилика, то есть опыты в кристалле, опыты в процессоре. То есть можно смоделировать вот этот химический процесс, математическую модель, и вот сам компьютер как бы внутри себя вот эти химические реакции как бы проделает. Причем, ну, кроме электричества, там никаких затрат-то нету, да? Вот. И, соответственно, потом выдаст вот эти результаты и сам проверит эти результаты, что у вас в итоге получилось. Так вот сделали как раз китайские ученые. То есть, понимаете, есть такая библиотека, чтобы понятно было, о чем речь идет, это малые молекулы и ДНК-библиотека вот этих синтетических малых молекул. Вот представьте себе цифру 49 миллиардов. 49 миллиардов соединений в этой библиотеке.
1: Удивительно. Вот. Мне вообще как гуманитарию страшно, уж простите.
0: Да. Ну, если бы миллиардов долларов, так все бы радовались.
1: Ну, конечно.
0: А тут миллиардов вот этих вот малых молекул. И в результате, вот, ну, представляете, какие трудозатраты были бы это делать вот людьми, там, химические опыты там и так далее, да, пытаться. А составив определенное задание для искусственного интеллекта, обучив его, значит, как вот это нужно все делать, вот, буквально там за несколько дней произошел вот этот отбор из 49 миллиардов вот молекул до 100 перспективных, и потом из 100 перспективных, значит, сократилось вот до 9 молекул. В итоге ученым нужно было всего-навсего синтезировать химические пробирки, синтезировать вот эти 9 молекул и с ними уже проводить эксперименты. Это колоссально ускорило, разработку данного лекарства. Вот.
1: Так мы, получается, приходим к выводу, что современному ученому, ну вот, в идеальном, да, скажем так, в идеальной ситуации нужно уметь пользоваться искусственным интеллектом, да, потому что это действительно очень сильно ускоряет процесс работы, то тут даже не важно над чем.
0: Совершенно верно, да. То есть, искусственный интеллект – это как вот дополнительный двигатель внутреннего сгорания, да, для, только не для движения, а для движения мысли. То есть, ты как бы вот двигаешь какую-то мысль, и тут же можешь ее проверить, там, задав определенный вопрос, это называется промпт, составить промпт и задать этот промпт искусственному интеллекту. Но вопрос, понимаете, вы… Для того, чтобы составить вопрос, вы должны быть в теме. То есть

0: вы должны быть ученым в данной области. Вот, потому что искусственный интеллект, ему без разницы, какой вопрос отвечать. 2×2=4, ну там сколько там будет, 2 умножить на 2, или, значит, вот искать там из 49 миллиардов нужную молекулу, просто на это уйдет разное время.
1: Ну, вот, знаете, главное, вот хорошо, что вы обратили на это внимание, что человек должен все равно быть профессионалом своего дела, и тут нужно сразу предостеречь слушателей, что не нужно там задавать промпты и запросы из разряда, как мне тут из подручных средств собрать это, изготовить это, потому что может привести к очень неприятным последствиям. Такое мы тоже ведь видим периодически.
0: Я вам могу сказать следующее. Там вот с этими делами, особенно что касается вот таких более-менее сложных вопросов, там нужно быть очень осторожным. Я недавно столкнулся, вот, ну, что там, используя там 3 модели искусственного интеллекта, столкнулся с тем, что вот одна модель так галлюцинировала, то есть она такие результаты выдавала, что просто диву даешься. Это одна ситуация. Другая ситуация, хоть мы и называем это искусственный интеллект, да, но все вот эти модели, они обучены на разных наборах данных. И, например, спрашивая вопросы там по медицине, да, вот надо иметь всегда в виду, что у них, у модели разный набор вот этих вот исходных данных, для разных стран.
1: То есть, вот оно как.
0: Они не понимают, например, вот наши российские препараты. Вот, американские модели не понимают, например, там китайскую народную медицину. Ну и так далее, и так далее.
1: Интересно, вот, кстати, интересно наблюдение, а интересно, почему? Вот тут же понятно, что вряд ли, знаете, искусственный интеллект в языковой барьер какой-то упирается. Ну вот есть какие-то...
0: Да, здесь просто элементарно частота встречаемости. То есть, если там, значит, какое-то там лекарство там имеется, там 3500 публикаций за там 10 лет по этой теме, а про другое лекарство там будет всего 3 публикации за 10 лет, и где-нибудь, и опять же, там еще зависит от того, насколько, ну, сам искусственный интеллект и вообще вот эта система подсчета рейтинга, так называемых, научного рейтинга изданий, да, то есть вот есть издания, которые у них высокий рейтинг, а есть издания, у которых низкий рейтинг. Вот. Ну, самый низкий рейтинг у региональных изданий, естественно, особенно на национальных языках. То есть все, что публикуется, скажем так, на английском языке, на английском языке в международных журналах, таких вот, да, международные публикации, вот, у них высокие рейтинги. Ну, понятно, что, допустим, какие-то там локальные исследования. Ну, у ученых просто нет возможности там публиковаться, там, потому что до 3500, сейчас сказать, до 6000 долларов стоит, ну, как бы, заплатить надо самому журналу, чтобы там опубликовать.
1: Да. А вот, если позволите, да, на личном примере, сейчас ученые пользуются в основном, да, вот в таком частном порядке, да, искусственным интеллектом, ну, понятно, что мы еще не пришли, знаете, к какой-то обязательной там норме с точки зрения образовательного процесса. Это сейчас только все внедряется, рассуждается, пробуется, но сейчас, да, вот уже давно даже не первопроходцы, да, но ученые сами себе выбирают эти модели, да, руководствуются с коллегами и прочее, да?
0: Ну, скажем так, я врач практикующий, и не могу вам ответить, как это дело происходит, скажем, там, на уровне каких-то НИИ. Вполне может быть, что у них в бюджетах есть затраты на использование, например, там, платных моделей, ну, которые самые-самые считаются такие вот производительные и самые мощные для использования платных моделей искусственного интеллекта. Вот. Что касается медицины, то здесь вообще ситуация, она вообще как бы немножко другая. Да? То То есть для того, чтобы использовать любую модель искусственного интеллекта в медицине для придания, для принятия каких-то именно медицинских решений, uh-huh. она должна пройти сертификацию органами здравоохранения. То есть мы должны подтвердить, что данная модель, те результаты, которые она выдает результаты, которые, вот, ну, скажем так, благотворно влияют на здоровье человека. Понимаете, то есть она не предлагает там, знаете.
1: Ну, конечно.
0: Там, в случае, значит, как бы, вероятного неблагоприятного исхода там и так далее. Потому что, ну, такие глюки тоже были. Вы, вот, наверное, в СМИ их встречали, да?
1: Да, конечно. Не, ну, понятно, что и сам-то пользуюсь, и периодически проверяю, вижу, как они прогрессируют, но ошибки-то, конечно, остаются. Но одно дело с текстами работать, другое дело, когда это, конечно, медицина, ученая сфера. Да, да. Владимир Анатольевич, спасибо огромнейшее. Владимир Балибок был в эфире «Радио Спутник», врач-аллерголог, иммунолог, а я, ведущий Денис Воробьев, с вами прощаюсь. До свидания.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ВСУ дважды атаковали рынок в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. По предварительной информации, в результате первого удара ранения получили 6 человек, один в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, украинские боевики запустили беспилотники в сторону автомобиля скорой помощи. Полиция Испании задержала в анклаве Сеута более 20 выходцев из Марокко, которые напали на военных и полицейских. Об этом сообщают СМИ. Отмечается, что между мигрантами завязалась драка, после чего они начали бросать камнями в военных, которые находились рядом. Затем в драку вмешались сотрудники гражданской гвардии, их также забросали камнями. В конце июля Сеута, которая расположена в Северной Африке и граничит с Марокко, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. Тема взаимоотношений касаток и белых медведей после высказывания президента Владимира Путина приобрела международное звучание. Это отметил телеведущий, гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Премьера программы «Киселев» прошла на телеканале «Россия-1». Телеведущий рассказал о касатке, самом большом морском хищнике и единственном, кто охотится на теплокровных животных. Киселев также обратил внимание на карту морских датчиков звука, установленных в Беринговом проливе и море Бофорта у берегов Аляски. По его словам, данные датчиков показывают увеличение числа касаток в этом районе. Созданный в Мурманской области безэкипажный катер успешно провел первую в мире автономную экспедицию за полярным кругом. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Глава региона рассказал, что катер проекта «Герои тумана» прошел почти 170 километров. По словам Чибиса, перспектива развития проекта – доставка грузов морским путем, в том числе в отдаленные населенные пункты. Бюсты императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны установили на территории историко-краеведческого музея в городе Гусеве под Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Открытие памятников стало частью программы «Царских дней». Они проходят в Калининградской области с 4 по 6 сентября. Это цикл мероприятий, посвященных служению дома Романовых. Финал киберспортивного турнира «Битва за Москву» стартовал в столичном музее «Победа». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Участие приняли более 200 тысяч человек со всей страны. В финал вышли всего 10 участников. Среди них жители Москвы, Волгограда, Кемерово, Перми, Первоуральска, Подольска и Горловки в ДНР. Кибертурнир по игре «Мир танков» приурочен к годовщине «Битвы за Москву» в годы Великой Отечественной войны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. С точки зрения культуры. С Даниилом Крамером.
4: Приветствую всех наших уважаемых радиослушателей. С вами новый цикл передач, который мы назвали «С точки зрения культуры». С вами пианист Даниил Крамер. У меня сегодня великолепный гость. Но прежде чем мы приступим к нашей беседе, я хотел бы сделать небольшой эпиграф, предикт к нашим передачам. Что же у нас такое культура и почему мы решили о ней поговорить? Потому что в этих передачах, уважаемые мои радиослушатели, мы будем рассказывать о самых иногда неожиданных сторонах того, что является культура. И я совершенно уверен, что не все вообще и понимают, что это. Давайте начнем и потратим минутки 3-4 на то, что же это такое. Итак, впервые мы узнаем об этом слове, вернее, о его прототипе уже в античности. И первоначально культура была связана больше с материальными ценностями, например, с возделыванием земли. Но уже, например, такие люди, как Цицерон, начали делить культуру на материальную и духовную, причем сделал это необычайно мудро. Вы только представьте себе. Вот смотрите, он заявил, что можно возделывать землю, это материальная сторона культуры, а можно возделывать душу, и это духовная сторона культуры. Представляете себе, что такое возделывание души? Ведь как мы возделываем, так мы и получаем. Хорошо возделываем – хорошо получаем. Плохо возделываем – соответственно и получаем. Ну, а вообще-то, в самом широком смысле культуры, мы можем понимать ее как вторую природу человечества. Вот давайте маленький, опять же, предикт. Представляете себе первобытного человека – он очень тяжело живет. Средняя продолжительность жизни 26-30 лет. Это, в 30 лет это уже ты старик. И вот они ходят на охоту, часть из них погибает. И вдруг однажды на охоту все пошли, а один, два, три бездельника взяли и не пошли. Вместо этого взяли, нарисовали мамонта на стенках пещеры. Все вернулись, кто-то из охотников погиб, а эти три бездельника, да еще так нарисовали, что через 10 тысяч лет, через 100 тысяч лет эти краски остались. И как они их нашли? И вот перед вождем или перед всем племенем встает вопрос, убить этих бездельников или наоборот накормить, потому что на охоту не ходили, а мамонта нарисовали, и они их не убили. И тогда родилось человечество, тогда родилась его вторая природа. И без нее человечество никогда не живет, даже в самые тяжелые времена. И вот когда мы говорим про культуру, мы говорим про три основных ее значения. Первое ее значение, то, о котором я говорил, возделывать. Это творчество, это производство. Поэтому мы говорим, как культура производства, культура медицины, культура безопасности. Мы говорим слово «культура» применительно к самым разным вещам. Второе – это то, о чем мы сегодня будем говорить. Это развитие, воспитание, образование. И, наконец, третья часть культуры – это то, что мы называем культом. Поклонение, почитание, следование. И вот сегодня, поскольку я музыкант все-таки, я пианист, и решил свою первую передачу начать с той части культуры, которую мы относим к художественной культуре. Как я уже сказал, культура бывает разная. Сегодня мы поговорим о художественной культуре и о той его отдельной части, которая называется музыка. И мы поговорим сегодня о музыкальном образовании. И по этому поводу я пригласил сюда нам в гости ректора Российской академии музыки, которая когда-то называлась Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, это моя альма-матер, я закончил этот институт, а теперь уже академию. И этот человек отдал очень много лет своей жизни музыкальному образованию, и он про него знает много, не меньше, чем я. Я думаю, что мы оба знаем про него немало, но с разных сторон. Я знаю про него как музыкант и как ученик заканчивавший. А Александр Сергеевич Рыжинский, который у меня сегодня в гостях, знает про него как человек, который его делает, который его строит. И поводом к моему первому вопросу был случай, когда я однажды приехал, не скажу куда, на гастроли, чтобы не позорить, И там был, значит, мне рассказали историю, как местный депутат местной думы встал и сказал: а я не знаю, зачем нужна эта соната Бетховена, и зачем нужно на эту глупость тратить деньги. Вот зачем нужна эстрада попса, я знаю, мне под нее завтракать приятно. А зачем нужна эта соната Бетховена, мы лучше бы эти деньги на дороги и социалку потратили, и вот я не понимаю. Так что, Александр Сергеевич, мы с вами-то понимаем, зачем нужна соната Бетховена и что она творит с людьми?
5: Данил Борисович, здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень, очень правильный, важный и нужный разговор. И, как мне кажется, такой пример, который и будет импульсом для всего сегодняшнего общения, потому что музыкантам очень важно, и музыкантам, которые одновременно являются педагогами и часто руководят коллективами педагогическими, очень важно объяснять, зачем они нужны. И поэтому тут надо уметь говорить на том языке, который понимают те, которые задают такие вопросы. Поэтому, конечно, если задается вопрос относительно вот такого социального фактора, то есть мы тратим деньги, которые можно было увести на другие области. Вот тут можно дать людям статистику и выяснить для себя, что те, кто ходит в музыкальную школу, в меньшей степени они могут, например, переступить закон. В меньшей степени они...
4: Не просто в меньшей, да. Там в разы меньше.
5: Так это в том-то все и дело. Дальше вот уже цифры. Те цифры, которые существуют, которые, кстати, по данным вот этого страшной аббревиатуры ФСИН, мы можем понять и поднять, и для себя выяснить, что, оказывается, это явление не только эстетическое, а прежде всего явление социальное, музыкальное образование. Ну, вообще художественное образование, если мы рассматриваем его широко. И таким образом, если мы перестанем давать деньги на эту составляющую нашей жизни, то мы уже в ближайшее время увидим то, что нас
4: ожидает.
5: Откровенно. И деградацию общества, и откровенные деструктивные элементы. И если даже не говорить о том, что вот мы воспитываем пленное количество будущих профессиональных музыкантов, а все-таки мы в первую очередь воспитываем граждан своей культурной, высококультурной страны, то тогда нужно и даже увеличить тот объем средств, который сегодня тратится, но точно не задавать
4: увеличить
5: вопрос. Да. Конечно. Потому что мы должны просто понимать свою ответственность за то, что уже сделано. Ведь вспомним, советское государство, молодое, делало очень много в тот момент, когда еще не все были накормлены, когда еще нужно было заниматься латанием дыр, очень многое делало тому,
4: при этом
5: чтобы...
4: у нас середина и конец 20-х годов,
5: да,
4: можно назвать
5: верно.
4: Именно серебряным веком.
5: Конечно.
4: Культура просто расцветала, хотя была беднота и голод.
5: Конечно. Анатолий Васильевич Луначарский, большой друг Елены Фабиановны Гнесиной, слава богу.
4: Да-да-да.
5: И вот эта дружба породила довольно серьезное, я бы сказал, явление, которое сегодня является вот таким объектом гордости и в то же время объектом зависти для целого ряда стран. А для нашей, наша, конечно, это гордость, безусловно, это наша трехступенная система, школа, училище, вуз, наша система детских музыкальных школ и детских школ искусств в целом, музыкальных училищ и вузов. Она не имеет действительно аналогов в мире, и именно поэтому такой уровень и культуры,
4: но
5: и
4: сейчас наш
5: мастерства.
4: Уровень падает. Падает из-за того, в том числе, что государство во многом считает, что учитель и учитель. Здесь я хочу отдельно поговорить с вами вот о чем. Вы слышали когда-нибудь про табличку Стелленбосского университета?
5: Конечно.
4: О, знаменитая, но про нее не все знают. Давайте я чуть-чуть расскажу, и мы к этому перейдем. Итак, это Южноафриканская республика, и это не последний университет в мире, это очень известный университет Стелленбосс. А перед входом в этот университет висит знаменитая надпись, где написано, ну, я так цитировать не буду, я просто по памяти скажу, что для того, чтобы уничтожить любое государство, не нужны ракеты дальнего и среднего радиуса действия, а нужно разрешить... Нужно разрешить учащимся обманывать, значит, на экзаменах, и нужно разрешить учителям вот эту самую коррупцию. И дальше там написано: дома рушатся у таких инженеров, пациенты погибают у таких врачей, войны проигрываются у таких военачальников. В принципе, здесь я бы все это свел к другой немножко фразе. Я бы свел это к фразе «любая страна начинается с учителя». И когда-то, если я не ошибаюсь, Голда Мейер сказала, что три самых важных профессии, которые надо, чтобы они были самыми высокооплачиваемыми, это учитель, она его поставила на первое место, учитель, врач и военный. Вот эти три вещи сохраняют страну. Что у нас с учителями?
5: Кстати, вот к слову о Сталинбожском университете, я могу сказать, что он еще и один из первых с точки зрения музыкальной культуры. Между прочим, потрясающий хор. Хор
4: я слышал
5: в несколько сот участников, Андре ван дер Мер, его руководитель, имею счастье быть с ним знакомым и видеть вообще это чудо, можно сказать, южноафриканское чудо, которое там существует. И опять же говорит о том, что это не просто слова, которые стоят перед университетом, а это вот тот принцип, которому они подчиняются, и благодаря этому представители самых разных профессий могут и даже должны, наверное, иметь отношение к искусству. Вот вопрос, конечно, в учителе. И вот это вопрос, ну, мы понимаем, сегодня государственной важности. Не будем забывать,
4: Я думаю, что первостепенный.
5: Указ президента, который вышел летом, он как раз говорит об особом статусе учителя. Что будет вслед за этим, как раз мы должны увидеть еще, потому что это целый ряд вот этих законов, подзаконных актов, наверняка, которые выйдут. Но само вот привлечение внимания, вот этот акцент, который сделал глава государства на миссии учителя, на его роли, это, наверное, уже призыв и к тем чиновникам, которые задают вот эти странные вопросы порой.
4: Но возымеет ли это действие?
5: Ну, мы же оптимисты с вами, Данил Борисович.
4: Поэтому, дай-то Бог.
5: Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы это не осталось только на бумаге. Я надеюсь, что у него не останется.
4: Я, кстати, хочу вспомнить финский опыт, когда там был кризис, если не ошибаюсь, 70-е, что-то такое годы, и была безработица порядка 17%, и ни один учитель музыки не остался без работы.
5: Да.
4: Так... Именно потому, что Финляндия отдавала себе отчет, что такое эстетическое образование и как оно влияет на науку. Вот это важно.
5: Это важно, и более того, если мы говорим конкретно про самую массовую специализацию, то есть учитель музыки в школе, то сегодня категорически не хватает этих учителей, а хороших учителей так тем паче.
4: О, да.
5: И понятно, что не так давно, например, мы встречались с ректором университета просвещения и разговаривали на эту тему, на тему, как помочь отрасли, как сделать так, чтобы это были учителя, во-первых, что они были, во-вторых, что они могли максимально и владеть сами этим делом, и еще и воспитывать
4: Александр
5: учеников.
4: Александр Сергеевич, да. Хотите рецепты?
5: Так нет, мы рецепты с вами все знаем, да.
4: Первый рецепт финансовый.
5: Финансовый, безусловно.
4: Потому что зарплаты учителей, особенно в регионах, не выдерживают никакой критики, а профессия учителя, причем не музыки, все равно какая, она должна быть суперконкурсной. И это первое условие качества жизни страны. Я даже не говорю о качестве образования, потому что образование и есть жизнь страны. Второе. Это, если говорить о музыке, это то, что учитель, на мой взгляд, обязан быть играющим тренером.
5: Конечно.
4: Потому что быть чистым теоретиком, ну, знаете, не прокатывает в искусстве.
5: Конечно, нет. Но мы всегда говорим вот такое слово «практикоориентированное образование». Но
4: да.
5: У нас таковое и есть. И более того, музыкант, который только теоретически постигает, что и как нужно сделать для того, чтобы хорошо себя чувствовать на сцене, это, конечно, это утопия. И понятно, что и учитель, это и, если мы говорим об учителе музыки, это и голос, это и владение инструментом, это и знание, это и... Знания даже в том числе не просто абстрактные музыкальные знания, это знание методов, как сделать так, чтобы у тебя класс стал поющим, чтобы у тебя класс был увлеченным.
4: Так все-таки, зачем нужна соната Бетховена?
5: А, соната Бетховена, на которую нужно тратить деньги.
4: Совершенно верно.
5: Так вот, соната Бетховена, как выясняется, она нужна, я бы сказал так вот, несколько моментов. Ну, с одной стороны, ключевой, как всем представляется, это формирование профессиональных музыкантов. И тут тогда возникает вопрос, зачем так много учить, для
4: Совершенно
5: если
4: верно.
5: На выходе совсем немного. Но никто не отменял эволюцию, никто не отменял селекцию. И все должны понимать, что если мы хотим иметь лучших музыкантов в своей стране, то...
4: Это, кстати, часть финансов, потому что конкурентная музыка привлекает деньги в страну.
5: Безусловно. И это, кстати, в том числе. То есть
4: и,
5: это...
4: и большие деньги.
5: Да, это вот первое. Даже сейчас вот не будем останавливаться, это, мне кажется, всем понятно. И вот тут возникает второй вопрос. Зачем тогда так много? Может быть, не надо так много для того, чтобы получить вот этих, можно сказать, считанных, да, выдающихся. И тут возникает, мне кажется, вторая функция, о которой мы уже говорили. Это связано даже с тем, что вот моя жена как-то, Юля, обиделась, когда ей однажды дали первую грамоту за ее работу от органов внутренних дел.
4: Так.
5: Ну, что за воспитание детей, то есть чтобы они не шарились, грубо говоря, по подъезду, а занимались вот этим музыкальным очень важным делом.
4: Социализация.
5: Да, вопрос и, ну, скажем так, конструктивного времяпровождения, вопрос и действительно коммуникации внутренней, то есть вот
4: это... А музыка – это прямая коммуникация.
5: Безусловно. То есть в этом отношении мы воспитываем членов общества, настоящих. То есть мы говорим, граждане, вот как они вот должны себя чувствовать знающими, понимающими, воспитанными. И все-таки по поводу сонаты Бетховена. И тут выясняется, это я сейчас не свои, естественно, мысли скажу, а мысли нашей дорогой Дины Константиновны Кернарской, которая
4: очень
5: много...
4: мы сейчас чуть-чуть
5: много,
4: поговорим.
5: Да, тем более, конечно, вы ее хорошо знаете. Тоже наша просто потрясающая, я бы сказал, такой, знаете, потрясающий ученый, и в то же время такой деятель-просветитель в одном лице. И Дина Константиновна неоднократно заявляла о том, что тот человек, который прошел музыкальную школу, он имеет большие шансы в бизнесе, в науке, да вообще в любой той отрасли, которая, опять же, предполагает коммуникацию, предполагает быстрое принятие решений и вообще умение оперировать множеством разных данных. А ведь что такое соната Бетховена?
4: Это именно оно есть. И теперь я по этому поводу, дополняя вас, обращусь к... Сейчас вы удивитесь. Я обращусь к двум конгрессам ЮНЕСКО 2006 и 2010 года. И на конгрессе ЮНЕСКО в Лиссабоне в 2006 году внезапно выясняется, что культура имеет прямое отношение, и эстетическое образование детей имеет прямое отношение к развитию науки, к развитию производства, к качеству производства. И более того, на конгрессе в Сеуле в 2010 году, значит, два профессора Мичиганского университета выступают и доказывают, что есть так называемые дальновидные страны и есть недальновидные страны. К дальновидным странам относятся те страны, которые уделяют огромное финансовое, государственное внимание к развитию эстетического и в большей степени музыкального образования детей. И эти страны начинают опережать остальные. Пример. Южная Корея, Япония, Китай и в какой-то степени Финляндия. Но там просто меньше возможностей, в отличие от Южной Кореи. А с другой стороны, значит, соответственно, они не называли. Но, соответственно, есть недальновидные страны. И мне было обидно, что среди недальновидных стран как бы молча оказалась наша с вами страна.
5: По умолчанию, да.
4: Ага. Да. Плюс было доказано, и это я сейчас обязательно должен сказать, причем с помощью Дины Кернарской, было доказано, что у нас с вами, друзья мои, если вы не в курсе, у нас две половинки мозга. И одна половинка мозга отвечает за эстетику и за творчество, а вторая половинка мозга, она более практична, она технологична. Но наши две половинки мозга, они, если кто не знает, они связываются между собой. И связываются они между собой с помощью такой штуки, которая у нас в мозгу сидит и называется мозолистое тело. Я вот не помню, как это по-латински называется. И выяснилось, с помощью эксперимента, который указан у госпожи Кернарской, что у детей, которые один год хотя бы по часу в день занимались музыкой, серьезно, это самое мозолистое тело, то есть коммуникация между творческим и практическим половинками мозга возросла на 25%, на четверть. То есть эти дети получают громадное преимущество над теми детьми, у которых не было эстетического образования. А вы сами это подмечали?
5: Так, знаете, я сейчас бы сказал, что то, о чем вы сейчас говорите, это такое, такая помощь моральная тем родителям, которые каждый раз задают вопрос, зачем мне нужно, чтобы мой ребенок этим занимался, мучил себя, мучил меня, мучил всех остальных. Так вот, надо, как выясняется, это вопрос не просто дисциплины и нахождения тебя в это время в правильном, скажем, русле позитивном, но это действительно вопрос развития мышления, причем потрясающего развития мышления. Во-первых, начинается даже с того, что пальцы и вообще вот эта моторика мелкая, мы с вами хорошо знаем, сейчас все уже знают, и уже все, можно сказать, отчасти психологи, что вот это умение ребенка собирать, разбирать, это отчасти тоже имеет отношение к тому, что дает музыкальное исполнительство. Только музыкальное исполнительство дает это в объеме.
6: Как и геометрия, пространственное мышление.
5: И в этом отношении, действительно, если мы говорим о вот необходимости вовлечения в музыкальное образование как можного числа детей, то это, можно сказать, стратегическая задача государства.
6: Ну, собственно, так оно и есть. Более того, очень интересный финский опыт. В Финляндии все налоги от шоу-бизнеса идут на музыкальное образование детей бесплатное, потому что оно оплачивается налогами от шоу. Это финский опыт. У нас его нет. Но все дети получают музыкальное образование. Кстати, в Японии 100% музыкальное образование. Существует два типа чуда. Значит, немецкое чудо, японское чудо. Немецкое чудо – это чистой воды деньги, которые были после Второй мировой влиты в ФРГ. А японское чудо – они влили в детей то немногое, что в них вливали, чтобы просто не дать им погибнуть тогда, американцы, после Второй мировой. Называется, сами погубили, сами вливали. Но то немногое, что вливали, японцы около 15 лет терпели, ждали, голодали. Но все вливали в детей, и в том числе в эстетическое образование. Вот дальновидность. И что же нам-то делать? У нас с вами осталось не так много времени, но передача с эпиграфом «Кто виноват?» – это все понятно, типичный вопрос нашей интеллигенции. А вот вопрос «Что делать?» решается крайне нечасто. Может быть, нас с вами услышат те, кто хоть какие-то решения где-то принимает, не только глобальные, но и на местах. Так что же нам делать? Как нам объяснить этим людям, что музыкальное образование и соната Бетховена – это не просто про сонату Бетховена, это про промышленность, это про оборону, это про социализацию, это про криминал, это про всю физическую жизнь государства, это про существование государства.
5: Да, так и вот как раз об этом нужно узнать, об этом необходимо постоянно везде говорить, и самое главное сделать так, чтобы поверили те, кто принимают решение, в то, что это действительно принесет вот эти дивиденды.
6: А как им поверить? Они же не верят.
5: Так вот, молиться остается. Давайте начнем. Прямо до этого. Призывая. Но на самом деле, конечно, мы должны понимать, что вот тот уровень, на котором мы сегодня находимся, к сожалению, нужно сохранять. А сохранять его необходимо только в одном направлении. Стремиться увеличить.
6: Ничего на месте не стоит. Либо мы падаем, либо мы поднимаемся.
5: Да, и поэтому вот мы можем долго гордиться нашим музыкальным искусством, как мы долгое время гордились своим спортом. И ну, уже сейчас можно дальше не продолжать эту аналогию. Я просто очень опасаюсь, что в определенное время придет следующее поколение, которое скажет, а зачем мне это нужно, зачем мне нужно учиться там, извините,
6: обязательно по 18 скажет,
5: лет,
6: если не будет понимать.
5: Если я буду получать потом вот эту заработную плату и вот этот так называемый соцпакет.
6: О, перспектива.
5: Конечно. Мы с вами все равно должны понимать, что вот музыка, вообще художественное искусство, вообще искусство как таковое, оно дотационное. Но дотационное, как мы выяснили, не только для эстетических целей, но социально-экономически, как выясняется.
6: Я бы тут не согласился. Смотрите, что значит дотационное? Есть понятие, скажем, немедленные убытки, есть понятие отложенная прибыль. И есть обратное понятие. Немедленные убытки и немедленная прибыль и отложенные убытки. Немедленная прибыль и отложенные убытки – это, предположим, увеличение продажи водки в СССР, которое дало немедленную прибыль, но зато принесло, по некоторым подсчетам, в 6,5 раз больше убытков, значит, потому что пьянство, потому что расходы на медицину, расходы на полицию, падение качества производства и так далее. Здесь же, по-моему, ситуация обратная. Да. Немедленные убытки, но зато какая отложенная прибыль. Увеличение потенциала науки, увеличение производственного потенциала, оборона, увеличение творческого потенциала всеобъемлющего. Ну, как так... же так? Неужели это непонятно?
5: Ну, тогда должна быть большая программа, которая все-таки говорит о том, что мы не за 5 лет, там, даже не за 10 чего-то там достигнем, а все-таки мы видим на перспективу развития государства, и внутри этого развития обязательно включено и развитие музыкального и вообще в шире художественного образования. И здесь мы готовы. Всегда, у нас есть много тех людей, которые не просто готовы говорить, а которые готовы представить конкретные выкладки, потому что нам необходимо. И как нужно дальше жить. Но вопрос, конечно, который мы с вами поднимаем, без экономической составляющей мы тут никуда не денемся.
6: Ну что, уважаемые наши радиослушатели, к сожалению, время наше заканчивается. У нас был в гостях Александр Сергеевич Рыжинский. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы с вами не последний раз здесь встречаемся.
5: Очень то надеюсь.
6: Потому что за полчаса про это проговорить нельзя. Всего всем хорошего.
0: Знать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 5 часов вечера, в Улан-Удэ 10, в Бишкеке 8 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Зеленский принимает заказы на совершение терактов, заявила Мария Захарова. Индия получит последнюю систему С-400, ранее приобретенных у России в ноябре. Бюст императора Николая II и его супруги установили под Калининградом. Подробности далее. Владимир Зеленский принимает заказы на совершение терактов и уже переплюнул бывшего главаря запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усаму бен Ладена, став угрозой для всего мира. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она назвала деятельность режима Зеленского бизнес-моделью, связанной с экспортом терроризма. Дипломат назвала удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму и привозящим в том числе казахстанскую нефть танкерам частью того заказа, который выполняет Зеленский. Поскольку Казахстан является одним из крупнейших поставщиков, встает вопрос энергетической безопасности целого ряда стран, подчеркнула Захарова. Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Германии Фридрих Мерц, обсуждает запрет двойного гражданства в ФРГ и ужесточение языковых требований для получения немецкого паспорта. Об этом сообщает газета «Телеграф». Спикер по вопросам правовой политики фракции Союза в Бундестаге Гюнтер Крингс заявлял, что натурализация должна быть финальным этапом интеграции в германское общество. Парламентарий также указал на важность хорошего знания немецкого языка для участия в политических процессах. процессах страны. Депутат Бундестага и спикер по внутренней политике фракции Александр Тром ранее заявил, что блок призывает увеличить необходимый для предоставления гражданства срок натурализации. Сейчас иностранец может получить немецкое гражданство после 5 лет законного проживания в стране. Явка на выборах в региональный парламент федеральной немецкой земли Саксония-Анхальт на 15 часов по московскому времени превысила 50%. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия. В голосовании участвуют 16 политических партий и 398 кандидатов. Газета «Бильд» сообщила ранее, что выборы в Саксонии-Анхальт могут стать началом конца для нынешнего правительства ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем и поставить вопрос о его досрочной отставке. Индия получит последнюю из зенитных ракетных систем С-400, ранее приобретенных у России в ноябре. Власти страны также рассматривают возможность закупить еще 5 ЗРК этого типа. Об этом сообщает индийская газета «Хиндустан Таймс». В начале сентября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что тема поставок в Индию российских зенитных ракетных комплексов С-400 вскользь затрагивалась на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Бишкеке. По данным СМИ, 5-й комплекс С-400 будет развернут в восточной части Индии и обращен в сторону Китая. Бюст императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны установили на территории историко-краеведческого музея в городе Гусеве под Калининградом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Открытие памятников стало частью программы «Царских дней». Они проходят в Калининградской области с 4 по 6 сентября. Это цикл мероприятий, посвященных служению дома Романовых. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
8: Вы слушаете «Радио Спутник».
9: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев. Говорить в ближайший час будем об экономике, подведем итоги новостей из мира экономики за прошедшую неделю. Поможет нам в этом руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров. Никита, мое почтение. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Начнем с новости такого огромного масштаба в прямом и переносном смысле. На Таймыре завершили строительство магистрального нефтепровода «Ванкор», «Паяха», «Бухта Север». Сообщил об этом глава Роснефти Игорь Сечин президенту нашей страны Владимиру Путину. Протяженность нефтепровода почти 800 километров, 790, если говорить точнее. Проектная мощность достигла 100 миллионов тонн нефти в год. Как это явление, как это событие можно охарактеризовать, чтобы как раз этот масштаб понимать, и особенно, насколько это важно в текущих геополитически непростых условиях? Тут больше, скорее, в сторону Ближнего Востока.
10: Разумеется, проект масштабный, имеет существенное значение для развития нашей экономики. Здесь я хотел бы обратить внимание на следующий момент. Вот когда подобные проекты запускаются, то начинаются разговоры, что вновь реализуется проект сырьевого характера, опять вывоз нефти, газа, иных ресурсов и так далее. Но здесь нужно понимать следующие моменты. Во-первых, Россия — это страна с большими запасами нефти, газа, других энергоресурсов, других сырьевых ресурсов. От этого мы никуда не денемся. И, в общем-то, мы должны это разрабатывать. Ресурсы не должны лежать в земле. И реализация подобных проектов, она не противоречит необходимости развития нефтегазохимии, глубокой переработки сырья, не противоречит вообще в целом развитию несырьевых отраслей. То есть одно из другого не исключает. Даже если мы посмотрим, например, Соединенных Штатов, то это страна, которая является первым в мире нефтедобытчиком и с недавних пор является еще и экспортером нефти. То есть там почему-то такие разговоры не ходят, что это сырьевая экономика, сырьевая зависимость и так далее. Повторю еще раз, одно другому не противоречит. Необходимость, соответственно, развивать несырьевые отрасли и разрабатывать крупнейшие месторождения – это, в общем-то, процессы, которые должны идти параллельно. Теперь, что касается непосредственно «Восток Ойла». Здесь масштаб действительно огромен. Еще в 2024 году должны были запустить проект, но в связи с западными санкциями там определенные задержки возникли по оборудованию, в целом по реализации проекта, но тем не менее своими силами справились и буквально там в кратчайшие сроки уладили все проблемы, которые возникли. Здесь плановая мощность — это 100 миллионов тонн, но для понимания это примерно, ну, чуть меньше пятой части от общей добычи нефти в России. Во второй половине 2027 года будет добыто 30 миллионов тонн, и такой, я так понимаю, темп будет ежегодно поддерживаться до 30-го, далее 50 миллионов, и где-то 32-33, возможно, на 100 выйдем, это существенно. Здесь опять, если мы говорим про данный проект с сырьевой или не сырьевой точки зрения, тоже нужно понимать, что «Восток Ойл» тянет за собой очень большую цепочку в других отраслях. Но, во-первых, это развитие Арктики, это Северный морской путь, ледокольный флот, который мы делаем полностью сами. Россия обладает самым крупным в мире ледокольным флотом. Он полностью, даже не импортозамещенный, он изначально строился на наших суверенных технологиях, которыми обладаем только мы. Соответственно, это дополнительный спрос на ледоколы. Это дополнительный спрос на танкеры, которые могут быть и ледового класса. Если там дальше будет с борта на борт перегрузка где-то ближе к Камчатке, то это все равно там наши танкеры, которые производятся на судоверфи «Звезда». И судоверфь «Звезда» сейчас перегружена заказами. Спрос на продукцию сильно превышает предложение. Да, понятно, что танкеры, которые и СПГ, и по нефтянке сейчас на Дальнем Востоке производятся, они пока что не полностью на наших технологиях, но локализация там где-то 30-40% уже. Для понимания, там 2 или 3 года назад это было 10-15%, то есть здесь тоже прогресс есть. Как я сказал, «Звезда» с заказами не справляется, и принято решение о строительстве еще одной суперверфи в России. Но, правда, нужно понимать, что срок строительства суперверфи, он 5-7-10 лет занимает, но, тем не менее, это, мне кажется, такой хороший индикатор того, что спрос, он устойчивый. Далее, нефтесервисное оборудование. С 2014 года началось реальное импортозамещение в этом секторе. Вот действительно, у нас где-то с 2014 по 2022 год импортозамещение носило такой очаговый, точечный характер. Больше, скорее, если мы в целом берем, было разговоров, чем реально что-то делали, за исключением отдельных отраслей. И вот одна из таких отдельных отраслей — это как раз нефтесервисное оборудование. 80% полностью наше. Соответственно, для разработки месторождений используется вот на 4 пятых отечественное оборудование. Это 5 высоких технологий, добавленная стоимость в экономике, высококвалифицированные рабочие места, и далее по списку можно перечислять. Поэтому «Восток Ойл», как бы со всех точек зрения, необходимый и важный проект, и минусов здесь нет, в том числе с точки зрения развития несырьевых отрасли экономики.
9: Никита, смотрите, если будем продолжать развивать тему с перспективами Севморпути, может ли гипотетически Россия выступать еще и в роли страховщика, да, маршрутов, судов? Ну, понимаю, что сегодня ключевым игроком является Британия, но все-таки были новости о том, как в прошлом году Китай успешно по Севморпути, да, отправил свой танкеровоз в Европу. Сейчас это уже, извините, регулярные маршруты запускаются. То есть перспективы велики.
10: Страховать грузы, которые через СМП проходит Россия, безусловно, может. Здесь я бы обратил внимание, наверное, на следующий момент. Не так давно было объявлено о том, что компания DP World, которая является из Объединенных Арабских Эмиратов, это один из крупнейших в мире перевозчиков контейнерных грузов после Майерска, по-моему, объявила о том, что вместе с Росатомом создают совместное предприятие, которая будет специализироваться в том числе на транзите контейнеров грузов через СМП. С этой целью сейчас ФЕСКО, это дочернее подразделение Росатома, расширяет активно контейнерный флот, строятся новые портовые мощности на Дальнем Востоке, для перевалки строится иная инфраструктура. Соответственно, здесь действительно Северный морской путь, он может стать транспортной артерией транзитной. Мы можем с этого зарабатывать очень хорошо, но для этого необходимо время объективно, потому что сейчас инфраструктура еще не готова, трафик не налажен, и это дело не ближайшей перспективы, но я думаю, это за 35-й год нужно смотреть, когда действительно там будет такой стабильный и более-менее что-то из себя представляющий трафик. Но на самом деле это срок не очень большой для реализации таких проектов. Вот. Они как раз там, 5, 7, 10, 15, даже 20 лет могут реализовываться. Главное, что движение в этом направлении есть. И главное то, что это интересно не только России. Другие страны, Китай и Эмираты готовы участвовать и уже конкретные действия предпринимают и своими деньгами участвуют, а не просто какими-то меморандумами и словесными заявлениями.
9: Ну а что касается словесных выпадов в адрес России, говоря о том, что это страна бензоколонка, мы тоже прекрасно знаем, кто это говорил, когда это говорил и где эти люди сейчас находятся, большинство за пределами Российской Федерации. И если мы будем говорить о дополнительных нефтегазовых доходах, да, по итогам августа они составили 424 миллиарда рублей, а Минфин, говоря именно о дополнительных, да, доходах, ожидает 100 миллиардов рублей, там чуть больше. Складывается ли, ну понятно, что тут много факторов, но включая и решение ОПЕК+, кстати говоря, неоднократное о повышении вот этого лимита добычи нефти, в том числе и для нас, для Российской Федерации, ситуация на Ближнем Востоке, цены. Вот сколько еще этот сценарий будет действовать, когда наша страна действительно сможет еще на перспективе, в длительной перспективе получать серьезные дополнительные нефтегазовые доходы, пожалуйста.
10: Здесь я бы начал с решения ОПЕК+. Действительно, квота России расширяется регулярно и на данный момент составляет примерно 9,8 миллионов баррелей в сутки. Однако мы примерно миллион баррелей в сутки не добираем из-за боевых действий, из-за атак на нашу инфраструктуру. И, соответственно, нефтеперерабатывающие мощности уходят на ремонт и приостанавливают свою деятельность. И с экспортом тоже какие-то локальные проблемы возникают. Поэтому миллион мы здесь не добираем. Могло быть еще больше на самом деле. Но что касается ценовой конъюнктуры, то действительно она для нас суперудачная. Дисконт на Urals по сравнению с Brent хоть и держится на уровне 20-25 долларов за баррель, тем не менее сейчас Brent снова уверенно идет к сотне. В августе средняя цена на нефть марки Urals составила 67 долларов за баррель, в бюджете заложено 59 долларов. Соответственно, еще, кстати говоря, небольшое ослабление рубля произошло, поэтому вот мы имеем там те 100 с лишним миллиардов рублей нефтегазовых сверхдоходов, которые ожидает Минфин в сентябре. В принципе, нет предпосылок к тому, что данная ситуация развернется, потому что накопленный дефицит нефти в мире, он нарастает. Текущее отличие ситуации от мартовской заключается в том, что значительная часть резервов стран Запада, ну и вообще стран мира, она исчерпана. Например, можем посмотреть запасы стратегического нефтяного резерва Соединенных Штатов. На начало войны в Иране их было где-то 420 плюс-минус миллионов баррелей, сейчас осталось 280. В общем-то, расход идет существенно, и так по всем странам АЭСР. Поэтому уж с точки зрения ценовой конъюнктуры здесь мы еще долго будем получать нефтегазовые сверхдоходы. Другое дело, что мы с ними делаем. Вот Александр Новак, вице-премьер правительства, на днях объявил о том, что с 27 года предполагается пересмотреть цену отсечения с 59 до 50 долларов за баррель. В целом это правильное решение, поскольку снижает и дальше зависимость бюджета от нефтегазовой конъюнктуры. Но опять здесь цена-то понижена и будет. Но, судя по всему, механика самого бюджетного правила не меняется. То есть Минфин увеличивает закупки валют и золото в фонд национального благосостояния. Здесь возникает вопрос, ну, зачем нам валюту копить в очередной раз. То есть после 2022 года данное бюджетное правило, его механика, она полностью потеряла актуальность. И доходит до абсурда. Минфин закупает валюту во время слабого рубля. Вот, например, он там в 2024 году закупал по 95-100 рублей за доллар, а продает по бюджетному правилу, когда рубль укрепляется. Ну, например, это было во второй половине 25-го, в первой половине 26-го, и продавал там по 75-80, то есть на курсовых разницах уже, сколько потеряли. Поэтому, на мой взгляд, здесь необходимо не просто снижать цену отсечения, чтобы увеличить объемы нефтегазовых сверхдоходов бюджета, но и думать, как эти деньги направлять на

0: практика была. Например, в том числе на деньги ФНБ строился восточный полигон, и первый, второй этап расширения БАМа и Транссиба реализовывалась трасса М-12 Москва-Казань, дальше на Екатеринбург, и дальше ее продлевают на восток. Деньги шли на развитие нашего авиастроения, судостроения, но и таких проектов должно быть больше, тем более и как раз это будет лучший борьбой с зависимостью от сырьевой конъюнктуры, потому что те дополнительные нефтегазовые сверхдоходы, которые мы получаем в моменте, мы их направляем на развитие несырьевых отраслей, таким образом снижаем эту самую зависимость. Но, к сожалению, Минфин, судя по всему, намерен придерживаться и дальше той конструкции бюджетного правила, которая есть сейчас. Она была сформирована еще в нулевые годы, еще Кудриным, когда совершенно другая ситуация в экономике, в геоэкономике была.
1: Вот, в связи с этим и закономерный вопрос возникает. Я помню, в 22-м году, в 23-м, да и в 24-м тоже экономисты разного профиля говорили, вот, и вы, я уверен, знаете этот тезис прекрасно, слабый рубль выгодно экспортерам, невыгодно потребителям. Ну вот что мы видим сейчас, какая у нас обстановка. Значит, евро 100 рублей, доллар 86,59, соответственно. Вот нужно ли сегодня руководствоваться этим правилом, когда все-таки мы переводим, да, расчеты в национальные валюты? И в целом, да, вот и вы правильно говорите, нужно каким-либо образом избавляться от этой зависимости, от иностранной валюты. Но вот насколько долго еще будет вот это повышение идти, а точнее ослабление рубля, потому что сейчас как бы предпосылок нет к этому.
0: На самом деле экономике, населению, бюджету, экспортерам и так далее нужен не сильный или слабый рубль, а стабильный в первую очередь. В то время как у нас курс летает там с 85 на 110, потом на 70, и все не знают, что ожидать не то, что через год, а даже через 3 месяца. И, соответственно, все финансовое планирование и в компаниях, и в бюджете просто оно перестает быть актуальным. Но вот один из наиболее ярких примеров – это план бюджета на 2026 год. Тогда был заложен курс в 92,2 рубля за доллар, и закон о бюджете принимался в четвертом квартале уже 2025 года. Но вот как в бюджете могли планировать такой курс? Они думали в Минфине, там в целом в правительстве, что пройдет сейчас месяц-полтора, и у нас вместо 80-92 будет резко, или к концу года будет девальвация. То есть даже государство, правительство в частности, не может предсказать курс, не понимает, какой он будет, и это приводит к постоянным бюджетным шатаниям, что то здесь ситуативно как-то реагируют, то там и так далее. Поэтому главное — это стабильность, безусловно. Те значения, которые есть сейчас, они, на мой взгляд, абсолютно нормальны. Мы видим, что при вот этом ослаблении, которое было за последние полтора-два месяца, не произошло скачка импортной инфляции, поскольку экономика, она уже давно адаптирована была к такому курсу, давно впитала. Этот курс был впитан цены еще там два года назад, и, кстати говоря, 100 рублей за доллар, он тоже уже давно цены и инфляция его отыграла. Я не говорю, что нам нужно на 100 уходить, но просто такой факт, это инфляция отыграла в 2024 году такой курс. Вот, поэтому главная стабильность, текущий уровень, он обеспечивает интересы, на мой взгляд, всех. Мы видим, что бюджетные доходы стабилизировались, мы видим, что экспортеры даже при не самой сильной конъюнктуре, я сейчас не нефтегаз беру, вообще в целом они начали на операционном уровне что-то зарабатывать, витка инфляции не было, соответственно, население тоже не потеряло. Ну и импортеры, они, в общем-то, тоже при таких раскладах они могут наращивать импорт и извозить сюда товары и услуги как для населения, так и для бизнеса.
1: Это единственное остается еще, наверное, таким психологическим, да, барьером, так или иначе, особенно если это касается
0: доллара. В первую очередь психологическим. У нас население, поскольку имеет не очень хорошую историческую память, и 90-е, и 10-е годы, то есть постоянная девальвация, и когда идет даже небольшое ослабление рубля, все это воспринимают как такой негативный момент. Вопрос дискуссионный, такое мнение имеет право на существование, но это не ужас и не катастрофа. Вот, поэтому здесь я бы, знаете, какой пример привел? За 1 доллар дают где-то сейчас 140-150 японских йен. То есть курс там 1 к 140, к 150.

0: стабильности. Но это же не значит, что японская валюта, она более слабая, чем российский рубль. Поэтому мерить все по отношению к доллару, к евро, к юаню, это есть, наверное, такая зависимость перед Западом или перед Китаем. И это не стабильность рубля, точнее, крепкий рубль, это не означает доллар по 30. Крепкий рубль, это означает стабильность и предсказуемость национальной валюты.
1: Mm-hmm. А давайте теперь не про зависимость, а про сотрудничество поговорим. Тут ваша позиция интересна. Отталкиваться будем от совещания группы «Большой двадцатки», где присутствовал наш министр финансов Антон Силуанов. Там же провел личный переговор с американским коллегой. Ну вот, товарищ Силуанов говорит, точки соприкосновения между Россией и Соединенными Штатами в финансовой сфере есть, их надо обсуждать. С другой стороны, ну, исторически так сложилось, да, товарооборот, в принципе, был небольшой между Россией и Соединенными Штатами. Тут сейчас, понятно, еще политика, санкционная политика в том числе. Но, на ваш взгляд, нужно ли нам стремиться, вот именно тут ключевое слово, стремиться к этому сотрудничеству с Соединенными Штатами по части торговли, по части взаимных совместных проектов. Что думаете на этот счет?
0: Ну, во-первых, я бы порадовался за министра финансов Силуанова, что он все-таки смог посетить иностранное государство, и тоже все мы люди, все должны выбираться на какой-то отдых, и Северная Каролина может быть не самое плохое место для встреч, ни одному же Дмитриеву за океан летать. Вот Силуанову тоже представилась такая возможность. На самом деле, те встречи, которые он там проводил, и с министром финансов США Бессентом, это, ну, в чистом виде такие технические протокольные мероприятия, протокольные заявления. Но что он должен был там еще сказать, нет, что нам конечно не нужно развивать отношения? Ну, конечно, ни о каком развитии отношений между Россией и США не может быть и речи. Как вы правильно сказали, даже в лучшие годы, когда мы с американцами чуть ли не в десны целовались, в общем-то, не было значительного ни товарооборота, ни американских инвестиций в нашу экономику, за исключением двух сфер. Это даже не нефтегазовая, нефтяная конкретная отрасль, то есть у американцев здесь были некоторые проекты, например, Сахалин-1, но это в чистом виде такие кабальные проекты, когда российская экономика и с налоговой точки зрения, и с точки зрения регионального развития она не особо получала, хотя там сам Сахалин, может быть, да, действительно побольше налогов получал, чем другие страны Дальнего Востока, но в целом Дальний Восток от этого не развивался. Первое — это нефтяная отрасль, то есть они сюда заходили и выкачивали нефть, но со своей точки зрения они, в общем-то, по бизнесовому поступали. И вторая отрасль — это финансовый сектор. То есть, действительно, американский спекулятивный капитал сюда заходил и вплоть до 2022 года был очень активен, играл в том числе на валютном рынке. Кстати говоря, тоже интересный факт. Порядка там то ли 70, то ли 80% акций, которые находятся в свободном обращении на Мосбирже, акции российских компаний, они принадлежали не российским юрлицам, а иностранцам. Это в основном американские и британские фонды. Вот. То есть они, да, в финансовом секторе присутствовали, но это были инвестиции, которые носили именно спекулятивный характер. Спекулятивный, я сейчас говорю, не с совсем негативной точки зрения, но это вот купи-продай, то есть реальные ценности они не создают. Поэтому не было никогда между США и Россией особого сотрудничества, тем более выгодного для нас, и рассчитывать на то, что оно будет в настоящий момент или там в перспективе 5 лет, что мы построим там мост или туннель на Аляску, но это опрометчиво.
1: Угу. Вот вы говорите, очень важна стабильность. Стабильность с точки зрения вот подобного рода сотрудничества, ну просто сколько не слушаешь тех, кто занимается импортозамещением, все равно есть вот переживания у многих наших производителей, мол, там, я не знаю, течение изменится, ветер не так подует, в результате мы снова будем закупать там американские двигатели для самолетов, еще что-то. Мы отходим от этого опасения и стереотипа в том числе. У нас вот полминутки до перерыва, потом продолжим.
0: Да, от этого стереотипа мы отходим. Я думаю, что сейчас таких опасений особо нет, но, во всяком случае, я там в общении с представителями бизнеса, компаниями это не встречаю. И на таком общем информационном уровне такого тоже нет. Здесь больше опасения касательно нестабильных условий внутри государства, налоговой политики, денежно-кредитной. А что касается иностранного импорта, то здесь особо, мне кажется, нет проблем.
1: Угу. Ну, про внутренние дела еще поговорим, а сейчас прервемся на новости. Друзья, оставайтесь с нами, скоро продолжим.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Первый в стране медицинский робот-доставщик компонентов крови начал работать в Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Харматуллин. Глава ведомства отметил, что ранее для каждой заявки на компоненты крови требовался отдельный сотрудник. Теперь робот взял на себя эту задачу. Он работает быстрее, без перерывов и усталости, высвобождая ценные человеческие ресурсы для решения более сложных клинических задач. Рахматуллин добавил, что регион занимается цифровизация отрасли более 10 лет. Печеньем «Русский хлеб» угощает участников вечеринки партии «Союз Сары Вагенкнехт за разум и справедливость», организованной по случаю выборов в Ландтаг немецкой земли Саксония-Анхальт. Об этом сообщает газета «Бильд». «Русский хлеб» представляет собой популярное в Германии хрустящее печенье с добавлением какао в форме букв латинского алфавита. В голосовании участвуют 16 политических партий, 398 кандидатов. Газета «Бильд» сообщила ранее, что выборы в Саксонии-Анхальт могут стать началом конца для нынешнего правительства ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем и поставить вопрос о его досрочной отставке. Предстоящая погода в Центральной России будет способствовать обильному росту грибов. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, сочетание высокой влажности, похолодания и последующего потепления создаст идеальные условия для появления опят, маслят и белых грибов. Потепление, по словам синоптиков, начнется в среду, когда воздух прогреется до 21 градуса. Пик придется на четверг и пятницу. Днем температура достигнет 26 градусов, что превышает климатическую норму на 10 градусов. Российские туристы начали активно бронировать поездки в Грузию на сентябрь и октябрь, несмотря на снижение количества летних туров. Об этом сообщили РИА Новости в грузинской туристической компании. Там отметили, что снижение числа летних поездок не свидетельствует о резком падении интереса российских туристов к грузинскому направлению. Кроме того, российские туристы активно бронируют поездки в Кахетию на период сбора винограда. Танцевальные пары грузинских и чешских фигуристов не стали выставлять свои флаги для совместного фото с российским дуэтом, выступающим в нейтральном статусе. Такое решение они приняли на турнире в Токио. Россияне Василиса Кагановская и Максим Некрасов в соревновании танцевальных дуэтов заняли второе место. Первое место досталось представителям Грузии, а бронзу взяли чехи. Три пары сделали традиционную совместную фотографию, но без использования национальных флагов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио». Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
5: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Все, кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, на прямой связи со студией руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров. Никита, продолжаем. А вот если продолжать наш разговор, который на тему разговора, с которой мы остановились накануне перерыва, какие внутренние факторы все-таки остаются ключевыми для перезапуска инвестиционного цикла? Потому что вот мы говорим про валюту много, про ключевую ставку, которая, ну, справедливости ради, последние полгода снижается. Может быть, не такими темпами, которые хотели бы многие видеть, но снижается, это тоже психологически, наверное, воспринимается легче и бизнесом, и населением тоже. А что еще остается, Никит, на ваш взгляд?
6: Здесь, конечно, можно много привести различных параметров того, что необходимо для инвестиционного цикла и факторов. Но я бы хотел начать, наверное, с того, что действительно с инвестиционной точки зрения у нас в достаточно сложном положении находится экономика по той причине, что инвестиции обваливаются. Вот буквально обваливаются, я сейчас не приукрашиваю, на двузначными темпами не падают, упали за первые полгода 26-го очень серьезно, причем в основном в тех секторах, которые создают реальную стоимость, в том числе дополнительную. Это, например, промышленное производство, обрабатывающая промышленность. Если мы очистим обработку от отраслей, которые прямо или косвенно связаны с ВПК, то мы видим, что инвестиции производства падают в ряде отраслей на десятки процентов. Падают инвестиции в сельском хозяйстве. И даже IT-отрасль, она очень существенно замедляется. Но, как я сказал, можно много факторов здесь привести, можно там много сказать, что делать, но, на мой взгляд, основной — это, конечно же, стоимость денег в экономике. Ключевая ставка, соответственно, и стоимость денег вообще. У нас, да, действительно, ключевая ставка снижается, но для стоимости денег важны ожидания по ключевой ставке. Так получилось, что в апреле у нас было там 14,5, потом 14,25, теперь 14, и вроде бы, да, небольшое, но снижение, однако стоимость кредита начала расти, стоимость облигаций федерального займа, то есть это вот реальная стоимость денег. Ключевая ставка — это еще не стоимость денег, важно, по какой стоимости может занять предприятие. И здесь равнение идет на ОФЗ в первую очередь, там у нас 15,5-16% доходности выше ключа. Это очень серьезная ситуация, и такое редко когда бывает. Почему важна именно стоимость денег? Потому что когда компания принимает, если мы не говорим о государственных инвестициях, которые необходимы в стратегические проекты, как, например, авиация или генерация, там, инфраструктура и так далее, если мы возьмем вот частный бизнес, предприятия, да и с государственной точки зрения стоимость денег тоже важна, но тем не менее, любой проект, он имеет свою доходность. И, соответственно, когда у вас стоимость денег составляет 15-16%, то даже проекты с рентабельностью на инвестированный капитал в 20%, они не выглядят привлекательно. Необходимо 25-30% и выше. Много сейчас компаний, я знаю, они, в принципе, публично об этом говорят, которые не рассматривают в настоящий момент для себя проекты, которые дают рентабельность на инвестированный капитал менее 30%. Ну, понятно, таких считанное количество, и понятно, что туда еще идут деньги, но это немного. А сельское хозяйство, например, работает с рентабельностью в 10%. Промышленность в лучшем случае будет давать 15%. И когда компания или там, частный инвестор, он выбирает между несколькими вариантами, выбирает, куда вложить, например, в промышленное предприятие или в IT-отрасль, который будет давать 15-20%, но с риском, или купить ОФЗ без риска за 16%, то здесь, конечно, он предпочтет финансовый инструмент. И у нас с 25 года получается такая ситуация, когда даже из оборотки компании вынимают деньги, кладут их, ну, кто не очень финансово подкованный, просто на депозит клали, кто поумнее, те покупали облигации федерального займа или корпоративные облигации, фиксируя высокую доходность на 12 лет вперед. И когда у вас такая стоимость денег, когда безрисковая ставка у вас составляет вот эти значения, которые я сказал, то здесь, конечно, мало кто будет рассматривать запуск новых проектов. Это большая проблема. Дальше, конечно, можно говорить о низкой производительности труда, о неком технологическом отставании, которое объективно есть, о там, других вещах. Но все это зависит в первую очередь от стоимости денег в любом инвестиционном цикле. При принятии инвестиционных решений это первое, чем руководствуются и компании. Это, кстати говоря, в том числе этим руководствуются и государственные компании. У нас РЖД почему заморозили третий этап развития банка и Транссиба? Потому что они на проценты по долгу направляют огромные деньги. Они направляют сотни миллиардов рублей вместо того, чтобы их вкладывать. Поэтому здесь в первую очередь все зависит даже не столько непосредственно от ключевой ставки, сколько от денежно-кредитной политики в целом.
5: Ну, вы с сельским хозяйством удивили, конечно, потому что, с одной стороны, вроде бы, да, идут разговоры о перспективах, о повышении цен на, и спроса на нашу сельхозпродукцию. Тут это, об этом говорит и статистика. Мировые цены на зерно достигли максимума с мая 2024 года, да, там пшеница подорожала на 15%. Но в то же время, понятно, есть и политические моменты. Литва-Латвия собирается запрещать транзит зерна из России. Но неужели это не становится таким движущим фактором для инвесторов, для отрасли в целом? Или вот политика, да, дело такое, что здесь тоже сложно прогнозировать?
6: На мировом рынке цены на зерно действительно выросли. По там, ряду причин для зернового рынка мирового сейчас идеальный шторм. Однако, если мы смотрим ситуацию внутри страны, то у нас цены на зерно как раз сильно упали по той причине, что экспортные возможности частично закрылись, и в Черноморско-Азовских портах экспорт, он, ну, не то чтобы прекратился, но упал значительно. Балтика, Дальний Восток, они сейчас перегружены. Там специально, разумеется, не развивали заранее эти мощности, потому что они вот просто были не нужны. Это дорогой фракт, это дорогая логистика, ну, то есть не целесообразно совсем. Поэтому внутри страны цены на зерно достаточно низкие. Аграрии продают примерно по там, 7-8-9 тысяч рублей за тонну, ну, не поголовно, но очень много таких случаев при рентабельности, при себестоимости, точнее, в 10-11 тысяч. То есть работают в убытке. Это говорит о чем? Говорит о том, что меньше получают компании оборотных средств, они даже не то, что будут в новые проекты вкладывать, они на следующий год могут меньше площадей засеивать, сокращать тем самым будущий урожай. То есть такие риски реально существуют. И там те, кто радуется тому, что сейчас цены на зерно внутри страны упали, якобы у нас будет дешевый хлеб, но там несколько месяцев возможно, но всегда необходимо последствия смотреть. Поэтому в этой ситуации мы по причинам военным в полной мере воспользоваться не можем. И цены на зерно упали в том числе как раз потому, что экспорт с Украины зерна полностью остановился морской, у нас он в значительной степени сократился, это тоже дополнительным фактором стало. Но что касается Прибалтики, то ну, как-то их действия комментировать в 26-м году уже, пусть делают, что хотят. Все равно мы понимаем, что это страны-зомби, население на 30-40% с 91-го года сократилось. Это, ну, не просто несостоявшееся государство, это вот самые что ни на есть лимитрофы, как их и называли еще 100 лет назад, какими они были, такими и остались.
5: Ну, если вот подытожить, получается, если даже спрос на нашу сельхозпродукцию будет расти, то банально сегодня мы ограничены экспортными возможностями, да? То есть
6: да,
5: вот
6: конечно,
5: в этом главное это препятствие.
6: Да, это главное препятствие. Там понятно, что спрос есть, он был всегда, вот, но вывести мы все в полном объеме не можем. Но как бы любой кризис — это возможности. Может быть, как раз за счет дешевого сельскохозяйственного сырья у нас сейчас пойдут инвестиции в переработку, в там тоже мясомолочное скотоводство и так далее. Поэтому здесь, в принципе, как применить есть, но инвестиционный цикл, он тоже там 2-3-4 года длится. Поэтому ну, здесь реально имеются проблемы, и основной вопрос заключается в том, как аграрии подойдут к следующему сезону.
5: То есть повышение мировых цен тоже вряд ли как-то изменит политику того же Брюсселя, скажем, да, чтобы, знаете, ну вот давайте, у нас безвыходная ситуация, уж если они до сих пор намерены полностью отказываться от российских энергоносителей, да, то с сельхозпродукцией тоже плюс-минус ситуация понятная. Я просто почему на этом именно акцентирую внимание эфирное время, потому что с удобрениями, например, ну долго они тянули и всячески не включали в санкционные списки. Вот, думаю, может быть, здесь аналогичным образом это сработает.
6: Да, но здесь нашу сельхозпродукцию они не закупали практически. То есть, на самом деле, что касается продовольственной безопасности, то здесь Европа сама себя обеспечивает. Удобрения, да, удобрения, понятное дело, закупали, но здесь для них, понятно, тоже не самая лучшая ситуация, потому что цены на удобрения стали расти как раз с начала войны в Персидском заливе. Уже тогда стало понятно, что будет продовольственный кризис, и исходя из ситуации в Черном море, то это еще сильнее ударило по мировым ценам, и главный пострадавший здесь на самом деле даже не европейцы, не наши аграрии, главный пострадавший — это страны третьего мира, до которых физически объем может не дойти, кто еще побогаче немножко, кто имеет какие-то деньги, еще что-то закупит. Но вот что касается региона, например, Африка южнее Сахары, то здесь действительно могут быть и последствия голода. Вот. Ну, а что касается Европы, да, там продовольственная инфляция, она шарашит как не себя.
5: Ну да. Вот тут, конечно, еще много пришлось неприятных вызовов и факторов для наших аграриев. Ну тут топливо. Кстати, с топливом, не знаю, владеете вы, информации нет. Удалось эту историю как-то в порядок привести?
6: Именно для аграриев?
5: Да, только сейчас мы конкретно про них говорим, ага.
6: Ну, судя по всему, что сбор урожая идет стабильно, каких-то стратегических проблем нет, хотя сейчас, наверное, на меня накинутся те, кто работает в отрасли сельского хозяйства, потому что понятно, что локальные перебои и с ценой, и с физическим дефицитом они возникали, и Ростовская область, и Ставропольский край, в общем-то, для них не просто это начало сельхозгода оказалось, но в целом, если мы смотрим, то урожая собирается достаточно.
5: Вот поэтому и еще хочу комментарий ваш услышать по поводу установления моратория на банкротство до конца 26-27 годов. Это же прозвучало из уст министра сельского хозяйства Оксаны Лут на заседании оперштаба. Ну, понятно, что сейчас это еще рассматривается, да, поэтому посмотрим, какое будет конечное решение. Но в целом, да, звоночек не самый позитивный, если мы...
6: Конечно, вот так... если такие решения даже рассматриваются, то значит, к этому есть основания, и значит, действительно имеются проблемы у компаний, ну, что называется, малый и средний бизнес, что называется, фермер. И мы хоть и говорим, что у нас сельское хозяйство оккупировали некие агрохолдинги, но именно если мы берем зерновые, то здесь у нас как раз нет существенного присутствия агрохолдингов. И самый большой холдинг «Степи» где-то 1.5% всего лишь от общего количества площадей сельскохозяйственных занимается. То есть зерновые – это вот действительно фермеры, это действительно предприятия средней руки. Их много, и судя по тому, что Оксана Лут предложила, то определенные проблемы существуют. И это, кстати говоря, исходит даже, наверное, не столько из топлива, сколько из обвалившейся цены на пшеницу и на другие зерновые, потому что, ну, просто продать некуда, продают в убыток, соответственно, сельское хозяйство, что это? Работа с обороткой постоянно, то есть это кредитование, кредиты перед сельскохозяйственным годом набрали, и их отдать, в общем-то, не могут. Это, конечно, при прочих равных, это путь к банкротству. Поэтому Минсельхоз, судя по всему, и рассматривает данный законопроект.
5: Ну да, здесь понятно. Поговорим про искусственный интеллект. Что тут интересного, Антон Силуанов, возвращаясь, да, к его поездке на G20, заявил следующее. Страны двадцатки договорились обмениваться данными по внедрению ИИ в разных сферах, хотя уж, да, мне кажется, сегодня он и так покорил, наверное, все, чего касается человека, не только. Но мы же видим сейчас, ну, некую, ну, как бы вам так сказать, отсутствие консолидации мировой вокруг искусственного интеллекта. Штаты, понятно, вот как и Китай, кто державы передовые в этом плане, не хотят особо делиться совершенными своими моделями. Как вы считаете, сегодня это превращается в гонку за новым супероружием? Тут можно трактовать эти слова как хотите. Или действительно это вот такое, такая некая панацея для всего мира?
6: Действительно, вы, наверное, правильное сравнение провели. Я бы здесь вспомнил ядерную гонку, и абсолютно понятно, что никто не хочет делиться своими технологиями по искусственному интеллекту, потому что кто бы что ни говорил, искусственный интеллект — это уже не будущее, это настоящее, мы это прекрасно видим. То есть как в 80-е, 90-е годы тоже были скептические мнения по поводу интернета, по поводу развития, называли это пустышкой, называли это мыльным пузырем и так далее, но спустя там, буквально 10 лет все интернетом стали пользоваться, и то же самое происходит с искусственным интеллектом. Был ли тогда мыльный пузырь в том, что называется интернет? Был у компаний, которые занимались, и этот мыльный пузырь лопнул, и мы увидели знаменитый кризис доткомов. Однако затормозило ли это внедрение интернета в нашу жизнь и в экономику? Конечно, нет. Наоборот, кризис доткомов, он дал новую жизнь эпохе развития интернета и позволил компаниям из других стран создать свои решения. Ну, самый яркий пример — это Яндекс. Если бы американские компании тогда массово не обанкротились, то Яндекс, может быть, бы и появился, но номер один в России, может быть, бы и не стал. То же самое касается Китая. По искусственному интеллекту разворачивается все то же самое. В общем-то, гонка, она не сегодня началась, она началась давно. К счастью, здесь мы не имеем, ну, не то, что колоссального отставания, но находимся, во всяком случае, в топ-5, топ-7 стран, которых обладают собственными компетенциями в искусственном интеллекте. Да, понятно, и Гигачат, и Алиса, они отстают от американских моделей, от китайских. Они работают во многом по open-source китайских моделей, особенно что касается Алисы, но в этом нет ничего страшного, потому что объективно такое же количество вычислительных мощностей на территории своей страны мы построить не в состоянии. Что касается заявления Силуанова об обмене, как вы сказали, обмен между странами по внедрению искусственного интеллекта, ну, да, это опять тоже такое протокольное техническое заявление. Я был бы очень рад, если бы Минфин со своими коллегами из других ведомств обменивался бы технологиями по внедрению, а здесь уже на уровень других стран выходит, поэтому, думаю, все-таки к этому заявлению нужно отнестись с пониманием.
5: А вот о перспективе производственных мощностей. Разве мы не можем здесь стать ведущей державой? Я, правда, очень аккуратно слова подбираю, но как раз ввиду обширности географии, а строительство дата-центров, оно, понятно, сложное и требует очень серьезного подхода. Но ведь для этого есть предпосылки? Или я излишне оптимистичен?
6: Теоретически, да, но не ведущий, но там в топ-5, например, входить можем, потому что действительно вычислительные мощности — это генерация в первую очередь, то есть даже если заводить китайское и прочее оборудование, в общем-то, дата-центров мы можем настроить большое количество, но опять проблема то, что мы обсуждали в стоимости денег, потому что у нас в 26-м году опять произошел резкий, еще в 25-м году, кстати, он начался, резкий обвал в инвестициях в ЦОДы. У нас хороший рост был там 22-й, 23-й, 24-й год. В 25-м году уже вышли на флэт, и 26-й год прямо обвал. Проекты все замораживаются и так далее. Почему? Потому что ЦОДы — это, в общем-то, та же инфраструктура. Это инфраструктура для шестого технологического уклада. То же самое, как железные дороги стали инфраструктурой в период индустриализации. Вот. И любая инфраструктура, она имеет долгую окупаемость, и при нынешней стоимости денег окупаемость СОДов составляет 15-20 лет в лучшем случае. Это первая проблема. Вторая проблема — все самые лучшие места вокруг Москвы и Питера уже заняты. У нас компании в основном рассматривают такие локации, хотя необходима государственная политика для того, чтобы осуществлять массовое строительство отходов в Сибири и на Дальнем Востоке. Есть мнение, такой контраргумент, что там они не будут пользоваться спросом, потому что высокая удаленность и, соответственно, ниже работоспособность. Однако те проекты по отходам, в том числе на Дальнем Востоке, которые уже реализованы, они показывают, что спрос колоссальный, все мощности, которые есть, они постепенно заполняются. Тем более в Сибири у нас есть огромные запасы угля, которые и на мировом рынке, несмотря на нынешнее улучшение ситуации, все равно стратегически мы понимаем, что доля угля в генерации и объемы, скорее всего, там, ну, к 40-50 году будут падать. Строительство угольной генерации как раз под соды в Сибири самое то. Гидроэлектростанции, атомные электростанции. В общем, действительно, потенциал есть, но все упирается, первое, в государственное планирование по размещению дата-центров, потому что сейчас в основном частники этим занимаются. И второе, это стоимость денег. Мало кто, если мы не берем там крупнейшие компании, будет строить ЦОДы для того, чтобы только отбить затраченную сумму через 15 лет. Но это и обвинять в этом там частный бизнес, на мой взгляд, неправильно.
5: Продолжая тему, есть такая история, она уже больше такая, ну, наверное, комичная. Пользователи искусственного интеллекта готовы доверить ему и оплату покупок до 5000 рублей. И в связи с этим приходим к более глобальному вопросу. А как вы считаете, будем ли мы искусственному интеллекту в целом повышать планку доверия, говоря уже не о мелких каких-то покупках, вот из разряда «не забудь оплатить мои подписки ежемесячные» или еще что-то, а более серьезные вещи? Такое впечатление, что да, вы как считаете?
6: Да, конечно, это уже происходит. Мы видим, что сейчас без искусственного интеллекта люди уже разучились выполнять определенные рутинные функции, которые, в общем-то, казались обыденностью еще 2-3 года назад. И действительно, с этой точки зрения, искусственный интеллект, он в нашу жизнь ворвался стремительно, и будет все это, этот процесс будет только продолжаться. Но здесь вот самое, я думаю, правильное сравнение — это с интернетом, который я уже проводил, то же самое здесь, и искусственный интеллект, он будет за нас принимать решения, в том числе это уже происходит, если я не ошибаюсь, в Албании искусственный интеллект пишет и принимает законы. Да, можно посмеяться над Албанией, сказать, что это вообще за страна, но, тем не менее, это есть, это факт, и такой опыт, он все больше внедряется. И на самом деле, если мы смотрим даже, ну, давайте возьмем пример бюджетной системы, где огромное количество неэффективности в силу того, что очень сильно все забюрократизировано, и человеческий ум даже таких прекрасных специалистов, которые работают в Минфине, он все-таки ограничен, то внедрение технологий искусственного интеллекта может повысить эффективность межбюджетных процессов, повысить эффективность управления государственными финансовыми, и он может даже писать законопроекты. Другое дело, что он, на мой взгляд, не должен принимать решения. Решение финальное все равно должно быть за человеком, ну, по крайней мере, сейчас.
5: На уровне обывателя, я тоже полагаю, это с точки зрения такой, ну, конкурентной борьбы необходимый навык, которым было бы здорово уметь пользоваться, вне зависимости от того, кто ты. Там врач, ученый, журналист, аналитик, везде применение искусственному интеллекту найдется.
6: Разумеется. Например, мне раньше для того, чтобы проанализировать финансовую отчетность какой-либо компании, необходимо было, ну, часов 5-6, чтобы досконально все просмотреть, там, свериться, сделать какие-то выводы и так далее. Сейчас мне основные выводы одна из нейросетей выдает примерно за 15-20 минут, и дальше основные моменты, на которые следует обратить внимание, цифры и так далее, свой расчет выдает за 15-20 минут, и дальше я их только сверяю. и чтобы меня эта нейросеть не обманула. Потому что такое тоже иногда бывает, но это вопрос, в общем-то, технический, потому что, например, тот же ChatGPT третьей версии, который был сколько там, 2-2,5 года назад, и нынешний, это ну, просто огромный прогресс. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас и GigaChat, и Алиса на таком же были уровне, но пока это третий чат GPT всего лишь. Но это просто один из тех примеров, который существенно экономит время, повышает эффективность. И понятно, на данный момент искусственный интеллект может ошибаться, но, во-первых, поэтому и нужно проверять те результаты, которые выдают, а во-вторых, люди тоже, они ошибаются и тоже не точны.
5: Это точно. Никит, спасибо огромнейшее. Никит Комаров, руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, был в эфире «Радио Спутник».

0: Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется. Причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Якутске 10, в Астане 8, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Дрон ВСУ атаковал Хомутовский район Курской области. В Ростове-на-Дону в результате атаки украинских дронов пострадало старейшее книгохранилище Юга России. Порноиндустрию хотят легализовать на Украине. Подробности далее. Дрон ВСУ атаковал Хомутовский район Курской области. Ранение получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту удара по рынку в Энергодаре Запорожской области. ВСУ два раза атаковали торговую площадку. Ранение получили 6 человек, один в тяжелом состоянии. В Ростове-на-Дону в результате атаки ВСУ пострадало старейшее книгохранилище Юга России – Донская государственная публичная библиотека. Она является центральным книгохранилищем Ростовской области и крупнейшим среди аналогичных учреждений субъектов России. Библиотека была основана 7 января 1886 года, а ее фонд насчитывает более 5 миллионов экземпляров. Ранее сообщалось, что число раненых в результате ночной атаки беспилотника ВСУ на Ростов-на-Дону выросло до 3. Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев запускает авторскую программу, где представит свой взгляд на самые важные события в стране и мире. Программа «Киселев» будет выходить на телеканале «Россия» каждое воскресенье в 22 часа, сообщила пресс-служба ВГТРК. Дмитрий Киселев – двукратный лауреат высшей телевизионной премии страны ТЭФИ и гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», которая объединяет более 10 СМИ, лидирующих в своих областях. Начальник кибердепартамента Офиса генпрокурора Украины Сергей Крапива, задержанный по делу о преступной организации, причастной к работе мошеннических колл-центров, может быть арестован уже сегодня. Как сообщает украинский телеканал «Общественное», Высший антикоррупционный суд Украины сегодня изберет ему меру пресечения. Речь идет о деле о крышевании мошеннических колл-центров. Также он обвиняется в легализации имущества, сообщает украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции». Речь идет о сумме почти $1 миллион. Порноиндустрию могут легализовать на Украине для пополнения военного бюджета. Об этом пишет Wall Street Journal. По оценкам депутатов Рады, это может принести до 25 миллионов долларов налоговых поступлений в год. Такой суммы примерно хватит на покупку 30 тысяч дронов. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в украинском парламенте в июле. Его цель – вывести из тени существующую индустрию, в первую очередь, тысячи моделей OnlyFans. В случае принятия закона они смогут платить налоги без риска уголовного преследования за производство и распространение контента для взрослых. Благотворительная акция «День белого цветка» началась на острове Канта в Калининграде. Собранные во время мероприятия средства пойдут на поддержку участникам СВО. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Акция «День белого цветка» завершает цикл мероприятий «Царские дни», посвященных служению представителей императорского дома Романовых в Калининградской области. Перед началом мероприятия в Калининградском соборе Христа Спасителя состоялась божественная литургия. Затем на острове Канта открылась благотворительная ярмарка. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем в прямом эфире. Начинаем информационный час. Обсуждаем все детали текущей новостной повестки. И первое, с чего начнем. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Энергодаре. Это Запорожская область. Сообщил об этом глава города Максим Пухов. Процитирую его сообщение из мессенджера. В результате детонации машина получила серьезные механические повреждения. Однако, благодаря оперативным действиям действиям экипажей, везению пострадавших нет, возгорание удалось предотвратить. В то же время в результате атаки ВСУ на рынок в Энергодаре пострадали 6 человек, но тут еще важно напомнить, в районе Запорожской атомной электростанции действует перемирие для ремонта резервной линии «Ферросплавная-1», но мы видим, как Киев в кавычках придерживается этого перемирия. Давайте разбираться на прямой связи со студией. Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военный общественный деятель, военный эксперт Андрей Марочка. Андрей Витальевич, мое почтение. Добрый вечер.
3: Здравия желаю.
2: Андрей Витальевич, вот так и хочется, знаете, добавить слова Зеленского, когда тот принимал сегодня Уиткова и Кушнера, заявляя, что Россия, значит, якобы бьет по аэропортам, еще добавить. А мы со своей стороны нарушаем перемирие и чуть ли не до ядерного шантажа все доводим, хотя это давно не новости. Атаки вокруг ЗАЭС, не только они регулярны. Ну, слушайте, а вот не замечает ли Запад, да и американцы те же самые, вот это вот двуличие? Но явно и МАГАТЭ в курсе, и все в курсе, но, видимо, так вот, знаете, закрывают глаза, хлопают по плечу Зеленскому и говорят, давай в том же духе. Андрей Витальевич.
3: Ну, вы знаете, мне здесь очень сразу вспоминается мем, да, который есть в сети интернета, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не хочу говорить. Это про миссию ОБСЕ когда-то было в Донбассе, но по сути МАГАТЭ это та же самая миссия, которая абсолютно ничего не видит, не слышит и, естественно, ничего не хочет говорить из-за того, за то, что происходит действительно на территории бывшего СССР, поскольку, ну, реально это обезьяна с гранатой, которая сейчас в лице пана Зеленского, она очень опасна на самом деле. Сейчас, по сути, проигрыш на линии боевого соприкосновения может привести к каким-то значительным террористическим актам, которые могут коснуться и даже тех же самых европейских стран, которые снабжают Украину всем, чем необходимо, и финансовыми средствами, и вооружением, и боеприпасами. Но на самом деле вот эта встреча, которая сегодня проводилась, да, и то, что происходило и в Энергодаре, ну и в целом в Запорожской области, и, естественно, на других участках линии боевого соприкосновения, то это как раз и показывает, в принципе, нам, насколько готова Украина соблюдать те или иные договоренности или перемирия. Я, как человек, который уже пережил не одни, как говорится, «минские соглашения» в кавычках, и могу сказать, что человек, который очень глубоко посвящен во все эти переговорные процессы, во все эти договоренности, могу сказать, что Украина, по сути, это недоговороспособное государство. С кем бы сейчас они там не встречались, с кем бы они что не обсуждали, на самом деле там сейчас, ну, по моему глубокому убеждению, нет единого руководства. Есть какие-то кураторы, которые управляют, да, есть сферы влияния. И, естественно, Зеленский, даже если что-то наобещает, он физически не может это воплотить в жизнь, поскольку, ну, мы видим, да, уже на протяжении очень длительного времени, сколько бы ни, скажем, заключались какие-то договоренности, не обговаривались, они на самом деле не обсуждаются. И удары и по скорой помощи, и удары по ЗАЭС, и другие как террористические акты, это как раз подтверждение моих слов, о которых я только что говорил.
2: Знаете, хотелось бы руководствоваться логикой. С этим сложно, когда мы обсуждаем действия Киева, Андрей Витальевич, тут понимаю все. Но и если нам, россиянам, относительно, ну, большинству понятно, как себя ведет Киев, насколько он договороспособен или недоговороспособен, о чем вы говорите, в чем, на ваш взгляд, мотивация Киева вот устраивать такие показательные атаки, когда вы принимаете американскую делегацию, ведете разговоры о мире? То есть это ведь даже не выставить как российскую атаку, например, да? То есть тут, ну, никак ты даже с точки зрения там медиаэффекта и прочего, ну, не работает это невозможно, банально. Да и не поверит никто уже давным-давно. Вот зачем?
3: Ну, давайте не искать логику там, где ее нет. Просто ее не существует. Я уже неоднократно пытался как-то логически привести, как говорится, и собрать бубушки, как у нас на военном сленге говорят. Но это просто невозможно. Поскольку действительно, если бы было единое руководство, единое начальство, вот на Украине, но там такого нет. Там есть марионеточное правительство, которое сейчас управляется с абсолютно другими там лобби, да, то есть лоббируют абсолютно разные интересы. Это мы видим, вот опять же, недавно СБУ с ГУР там где-то перестрелочки устраивали, хотя это, извините, те структуры, которые отвечают в принципе за жизнеспособность государства. Вот то же самое, в принципе, и с Зеленским. Может быть, он даже и отдавал. Вот я как бы очень хочу надеяться, что отдавал какие-то боевые распоряжения на то, чтобы соблюдался какой-то режим прекращения огня. Но посмотрите то, что было хотя бы пару дней назад, даже день назад. Он тут же отдает приказы и тут же их забирает. Ну, то есть человек своего слова. Слово дал, слово забрал. Естественно, вот те режимы перемирия и, естественно, то, что сейчас происходит на Украине, это, ну, попросту какой-то каламбур, на мой взгляд. И, естественно, сейчас, ну, очень хотелось бы, конечно, чтобы пришли к какому-то хотя бы консенсусу, но я очень как скептически отношусь к этому всему переговорному процессу, потому что невозможно, скажем так, общаться с человеком, который, по сути, не управляет и не отвечает за те поступки, которые сейчас вот он осуществляет. Так что мне очень-очень, конечно, хотелось бы, как и всем нашим гражданам, чтобы, ну, хоть немножко было какое-то понимание мирного процесса и урегулирования. Но уже, извините, исходя из практики, могу сказать, что только у нашей страны есть два союзника – армия и флот.
2: Да, Андрей Витальевич, как всегда, в точку. Спасибо большое. Андрей Марочка был в эфире «Радио Спутник», ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военный общественный деятель, военный эксперт. Приготовьтесь, абсурдных новостей будет еще сегодня много. В частности, Национальный архив Финляндии запретил доступ к историческим материалам, которые были получены из России. Очень, конечно, оригинально они решили поступить. Ограничения это действуют с осени 2022 до конца. Да, прекрасно. Это не ошибка редакторов, потому что дата указана 9999 год. Великолепно. Документы эти касаются событий. Период 1500-1990-е года. Еще что примечательно из деталей. На приобретение из госбюджета Финляндии было потрачено на все эти вещи более миллиона евро. Ну, кроме как абсурдом, это сложно назвать. Эксперты, тем не менее, характеризуют это как самоцензуру. Давайте разбираться. Политолог и общественный деятель, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман уже на прямой связи со студией. Здравствуйте, рад вас приветствовать.
4: Добрый вечер.
2: Спасибо, что присоединились к эфиру. Возникает логичный вопрос. Да? Как бы вы охарактеризовали такое решение, такое действие, которое было принято в Финляндии?
4: Ну, вы знаете, когда президент Финляндии зовут Александр Штуб, можно ожидать именно такие повороты. Но, честно говоря, не только я, а все коллеги финские в шоке. Потому что такого никто не ожидал, конечно.
2: А как работать теперь? Вот как пишут коллеги-журналисты, да, просматривать можно будет документы и рисунки там начала 20 века, как говорится, в сообщениях и публикациях, только в контролируемых условиях. То есть это вот, да, там нужно через безопасность проходить или нужно докладывать о том, какой ты материал или расследование готовишь, да, то есть все вот под такой жесткий контроль уходит.
4: Да, там жесткие контроли. Они не хотят, что финские ученые использовали эти материалы, потому что идет масштабная русофобская кампания сейчас и в Евросоюзе, и в Финляндии, и здесь возможные аргументы со стороны России, они, конечно, запрещены, плюс и даже исторические архивы закрыты. Тут есть еще и другие фонды тоже закрыли. Например, концлагеря в Советской Карелии, то есть финские концлагеря Советской Карелии во время Великой Отечественной войны. Там тоже список узников тоже пропал из интернета. Вот такая новость тоже появилась. Поэтому финны со всеми силами хотят, во-первых, закрыт всю информацию о своих преступлениях, именно как союзники Гитлера в войне против Советского Союза. Это речь идет о военной истории, во-первых, но и вообще, кстати, есть законопроекты еще. Есть законопроекты, которые в Финляндии закроют еще больше архивов. То есть это на самом деле такая тотальная кампания «закрыт архивы». Вот так вот. Все.
2: Ужасная новость, как ни посмотри. Я так полагаю, может начаться в связи с этим, да, и преследование неугодных историков, да, которые, и не только историков, кто все-таки добивается справедливости, исторической справедливости в первую очередь.
4: Но вы знаете, это фактически запрет историографии. То есть таким образом запрещают, именно финское правительство запрещает заниматься в Финляндии историческими исследованиями. Потому что это же невозможно без архива. А вот архивы нужны, а архивы закрыты. И закроют еще больше. Но почему это они сделают это? Это в целях этой антироссийской кампании, которая сейчас развивается бурно, и они не хотят, что финны что-то знали об наших отношениях объективно, да, вот анализировали объективно российско-финские отношения, хотят еще закрыть архивы. Вот это с начала нулевых, да, потому что они боятся, что будут слишком положительно информацию об отношениях Финляндии с Россией в нулевых, то есть в начале нулевых года. То есть это тотальные, то есть архивы будут закрыты, профессия историка в Финляндии больше нет.
2: Может быть, часть из этой информации, документов оцифрована, имеет место в интернете. Я ведь понимаю, что, наверное, эти тревожные сигналы начались задолго до вот таких конкретных действий, да? Но, может быть,

0: этого нельзя. То есть это, конечно, абсурдно, и коллеги, финские ученые, которые сегодня взяли интервью с финскими учеными, они в шоке, они об этом не знали, то есть это новость для всех. Но это означает ликвидацию профессии историка. То есть это уже нет. Но это, я уверен, что это общая европейская кампания. Это не то, что финны сами придумали. Это некая кампания Евросоюза. Тут есть, я же сказал, ряд законопроектов еще есть, которые еще больше закроют, еще больше запрещают информацию архивную. Поэтому это какая-то подготовка опять. Подготовка к каким-то антироссийским действиям, и в связи с этим блокируют информацию.
1: Ну и, я так полагаю, все это с позволения президента Стуба, про которого вы уже говорили, да, вот тут, правда, у него очень интересные, противоречивые порой друг другу заявления, то он поддерживает удары Украины по России, то выступает за налаживание контакта с Россией, вот это, честно говоря, сложно охарактеризовать как-то здраво, но тем не менее, а в эти заявления сами финны-то верят, и учитывая, что вы опираетесь на коллег, да, они тоже далеко не в восторге от того, что происходит, какие законопроекты принимаются.
0: Ну, коллеги в шоке. Ну, и да. Есть, конечно, есть историки, которые постоянно работают в архиве. Именно национально, речь идет о национальном архиве и вообще о всех архивах. В том числе архива Министерства иностранных дел Финляндии, архив правительственных архивов Финляндии и так далее. То есть это все блокируется сейчас. Но коллеги же сказали, что у них никто ничего не спросил. То есть не спрашивают, естественно, не спрашивают. Это для них новость. То есть это вчера они работали, сегодня профессии уже нет. Видимо, они хотят какую-то новую профессию, наверное, создавать, какую-то в интересах военного блока НАТО, наверное. Так мне кажется.
1: Спасибо вам огромнейшее. Йохан Бекман был в эфире «Радио Спутник», политолог, общественный деятель, доцент Хельсинкского университета. А мы переходим к следующей теме. Но есть и позитивные вещи, друзья. Наши фигуристы заняли абсолютно все призовые места, весь пьедестал международного турнира серии «Челленджер» в Токио. Это были соревнования спортивных пар. Правда, россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Но, что важно, и как говорят мои коллеги, лед тронулся. Турнир в Токио, он первый международный старт во взрослом разряде для наших отечественных фигуристов. После того, как Международный союз конькобежцев отменил запрет на участие россиян в соревнованиях, действовавший с 2022 года. Тут есть о чем поговорить. Сейчас в ближайшие минуты к нам подключится наш эксперт. Ну а тем временем, на что важно обратить внимание. Потому что, с одной стороны, мы видим позитивные сдвиги в этом, а с другой, ну, безусловно, тут и огромная работа юристов. Мы решение и МОК обсуждали неоднократно с экспертами. Здесь, в принципе, вопросов нет. Но ложка дегтя везде найдется. Например, если мы посмотрим на совместное фото, то танцевальные пары из Грузии и Чехии убрали флаги своих стран при совместном фото призеров на турнире по фигурному катанию в Японии. Понятно, что бывают частные моменты, транслируемые спортсменами, или, например, не пожимать руку, это не спортивное абсолютно поведение, часто становится тоже таким, знаете, скандалом, откровенно говоря. Но если в эту историю поддерживает или всячески вставляет в палки колеса нашим отечественным спортсменам, тут мы сейчас говорим про кого угодно, да, это касается не только наших фигуристов, здесь есть уже причины для юридических разбирательств в случае, если те или иные организации, международные союзы допускают и неспортивное поведение, и соответствующим образом говорят о том, что, ну, там, не допускают россиян до участия в турнире, не согласовывают визы. К сожалению, такие вещи мы тоже видели. Да,

0: Давайте разбираться. На прямой связи со студией почетный президент Федерации спортивных журналистов России, политический обозреватель «Российской газеты», член Международного комитета честной игры Николай Долгополов. Николай Михайлович, мое почтение. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо большое, что присоединились к эфиру. И знаете, с одной стороны, да безусловно радостно. Конечно, за наших фигуристов низкий поклон, и здесь даже нечего говорить. С другой стороны, вот и бывают и неприятные истории, когда демонстративно, да, убирают флаги своих стран на совместных фотографиях с россиянами. Но понимая, что действительно лед тронулся, россиян допускают, решение МОК тоже тут повлияло на это, как относиться нам, да и спортсменам в первую очередь тоже к подобным действиям?
1: Ну, знаете, я вообще могу сказать и другое. А давайте представим иную ситуацию. Давайте. А может быть, убирают флаги из-за того, что хотят быть в равных условиях с нашими российскими фигуристами. Может быть, так, понимаете? Ведь когда, например, выиграл наш парнишка, молодой, симпатичный такой, совершенно мальчуган Лев Лазарев, если помните, на Бангкоке он выиграл юниорский гран-при, тоже убрали флаги его соперники. И это было как бы воспринято как знак равенства, который они хотели поставить между собой и между нашим мальчишкой, который вот выиграл этот юниорский турнир в Бангкоке. Здесь меня тоже смутило, например, некоторые вещи. Я все же, с вашего позволения, не верю, что такая пара, я не буду даже называть ее грузинской, а представляющая Грузию, как Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ну, люди, которые у нас росли, мужали, которые тренировались, которые именно стали настоящей танцевальной парой именно здесь, в России, ну что они что-то вот хотели сделать, какую-то гадость и все прочее. Давайте все-таки думать, ну, будем так надеяться, что это вот знак солидарности, скажем так. Ведь была же солидарность, если вы помните, когда выступал наш Евгений Семененко уже на турнире в Токио, да, переполненный зал. Вообще, японцы – это такие фанаты фигурного катания. Я в жизни никогда ни в одной стране мира такого не видел. Они, например, носили нашу Лепницкую на руках в отеле, из отеля. Это были вот такие люди. А вот сейчас, несмотря на всю ситуацию, они развернули наши флаги. Ну, это очень здорово было во время выступления Евгения Семененко. Понимаете, тут надо, мне кажется, делать разницу между тем, что происходит за кулисами фигурного катания и тем, что происходит на льду. Вот за кулисами я с вами абсолютно согласен. Ситуация исключительно для меня, по крайней мере, может, я преувеличиваю здесь, но тревожная. Понимаете? Потому что, ну, как можно вообще взрослым людям из ИСУ, Международного союза конькобежцев, ну, как можно заниматься, ну, такими, я бы сказал, ну, извините за слово, может, грубо, но подлыми делами. Ну, что такое для спортсмена, который готовится к старту, который выкладывается, ну, который делает все, что можно, чтобы хорошо выступить и показать, какой он фигурист ради фигурного катания, не только своего российского, но и международного. Ему за неделю, там, за несколько дней снимают, я уже говорю, грубо, с пробега. Вот это произошло, по-моему, с Кондратюком. Но это же произошло, ну что, для меня, вот честно, еще более обидно с Камилой Валиевой. Но человека за 4 года не допустили ни к одному старту. Но девочка готовилась, сбрасывала вес, насколько я так слышал. Старалась восстановить прежнюю форму. Это была первая проба сил.
0: Николай Михайлович, и согласитесь, потому что знают, что если будет она, значит, золото будет у нее.
1: Ну, вы знаете, я в этом вот совсем не уверен. Понимаете, наверное, мало найдется людей, которые любят наших фигуристов вот так, как я. Я их просто люблю, понимаете?
0: Ой, Николай Михайлович, вот ради бога, простите, пожалуйста, вынужден прервать эфирное время, к сожалению. Николай Долгополов был в эфире «Радио Спутник», почетный президент Федерации спортивных журналистов России, политический обозреватель «Российской газеты», член Международного комитета честной игры. Мы прервемся на новости.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. 2 человека погибли, 3 пострадали, еще 10 оказались под лавиной. Об этом сообщила МЧС по региону. Всего в группе было 15 человек. На место происшествия направлены спасатели. Кроме того, планируется привлечение вертолета Ми-8 МЧС России. Пожарный получил ранение в результате повторной атаки дрона ВСУ в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Отмечается, что боевики ударили по Куйбышевскому району. Начался сильный пожар. На место оперативно выехали спасатели. После приезда сотрудников МЧС киевский режим запустил дрон повторно. Кроме того, украинский беспилотник атаковал Хомутовский район Курской области. Ранение получил мирный житель. Новый этап переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зять американского лидера Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским начался в Киеве. В нем также примут участие представители европейских стран. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Ранее агентство «Укринформ» писало о завершении первого этапа переговоров. Подробности не сообщаются. Уиткоф и Кушнер отправились в Киев из Москвы после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ямайка направит британскому королю Карлу III петицию с призывом признать ответственность Великобритании за работорговлю и рассмотреть возможность выплаты компенсации. Об этом сообщает британская газета «Гардиан» со ссылкой на министра культуры страны. По данным издания, петиция призывает Карла III запросить консультацию судебного комитета Тайного совета в Лондоне. Кроме того, как подчеркивает «Гардиан», делегация Ямайки планирует провести поминальную службу в Брикстоне и встретиться с представителями британского парламента, а также обсудить возвращение артефактов, хранящихся в Британском музее. Генеральная ассамблея ООН в марте приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались. Туристические программы на Бали и Яве проходят без изменений, несмотря на извержение вулкана в Индонезии. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее одновременно с масштабным извержением Анак-Кракатау в Индонезии началось извержение еще одного вулкана Симеру на острове Ява. Он выбросил столб пепла на высоту около километра над вершиной. По информации туроператора, зона извержения вулкана не входит в стандартные экскурсионные маршруты. В связи с этим все поездки проходят на безопасном расстоянии от вулкана. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Вы слушаете «Радио Спутник», это вторая половина информационного часа. Здравствуйте, рад приветствовать всех тех, кто только-только подключился к нашей трансляции, настроился на нужную FM-волну. Напоминаю, я ведущий Денис Воробьев. Обсуждаем все самое главное с приглашенными экспертами. Поговорим про маркетплейсы, про перспективу их роста. В частности, ассоциация компаний интернет-торговли не считает, что грядет снижение темпов роста отечественного рынка электронной коммерции, несмотря на внешние вызовы, это и атаки логистической инфраструктуры крупных маркетплейсов, конечно, как один из главных факторов, но в то же время мы знаем, с 1 октября 2026 года вступит в силу и новый закон о платформенной экономике, он меняет несколько, точнее, регулирует правила работы маркетплейсов и агрегаторов услуг. Все это интересно в совокупности. Давайте обсуждать сопредседателя общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин уже на прямой связи со студией. Алексей Викторович, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Хотелось бы ваши прогнозы услышать, да, по будущему вокруг маркетплейсов, понимая, что да, вот с одной стороны есть закон, о котором много говорили, все это сопровождалось бурными обсуждениями, спорами и прочим, с другой стороны необходимость защиты инфраструктуры, складских помещений и прочего.
4: Ну, вы знаете, я думаю, что мои взгляды на этот вопрос, как у всех потребителей, достаточно оптимистичны. Это довольно удобная форма совершения покупок, а я думаю, она будет развиваться. Ну, наверное, она не заменит все, потому что одно дело купить, я не знаю, велосипедные шины, другое дело купить какую-то одежду. Она уже требует примерки. Вот, поэтому, ну, удобство побеждает в определенных направлениях и случаях, когда нужно что-то посмотреть, побеждает обычная классическая магазинная торговля. Поэтому я считаю, что это развиваться будет, ну, там, в разных направлениях, скажем так.
3: А вот, как говорят, офлайн-торговля, традиционная торговля, там тоже, понимаете, звучат самые разные мнения, но на ваш взгляд, понятно, что вот хороший очень пример. Одно дело шины, другое дело сам велосипед купить. Не потрогав, не пощупав, ну, наверное, вряд ли решишься на такую покупку. Но все же мы видим, что происходит сейчас с торговыми центрами, потому что, да, тут и аренда, и зарплата сотрудникам, и много других вещей, которые, ну, требуют определенных серьезных крупных вложений. И насколько, вы считаете, этот баланс сегодня соблюдается между традиционной торговлей и тем, что мы видим в онлайне?
4: Ну, вы знаете, традиционная торговля, она работала уже какое-то время, да? За это время она накопила какой-то груз проблем. Угу. И вот то, что вы сказали, это, ну, не значит, что эти проблемы, они постоянно должны существовать. Вот, например, там аренда, да? Когда-то рассматривалась, ведь аренда, это, по сути дела, недостаток торговых помещений, а можно сказать, еще это налог, в свою очередь, на предпринимателя, который там арендует, только он идет не государству, а владельцу помещений. То есть так развивалась эта история. Она пришла вот к такому выводу, что да, там некоторые вещи оказались неконкурентоспособны. Ну, я думаю, что время исправит все, и определенные вещи все равно сохранятся в формате обычных магазинов, потому что, ну, действительно, мы не уйдем вот в такую вот торговлю в интернет, потому что действительно некоторые вещи требуют ощущения, что это за вещь, нужна ли она, там, ее нужно примерить. Вот эта история с примерками и отвозом туда-сюда, она уже тоже становится проблемой вот этой вот самой интернет-торговли. В общем, мы идем по времени, а время расставляет все на те пути, которые наиболее оптимальны для нас, для нашей жизни. Даже если мы что-то придумали такое удобное, а в дальнейшем покажется неудобным, это отомрет. И наоборот, что-то такое, мы говорим, а вот этот старый формат, он там существовать не будет. Нет, время покажет, я думаю, что старый формат еще даже очень долго будет существовать, потому что это тоже удобно.
3: Ну, то есть, можно сказать, маркетплейсы все-таки даже подстегнули вот эту конкурентную борьбу. Да? Ну, условно, чтобы не расслаблялись, это сравнивая с той же самой традиционной торговлей.
4: Ну, конечно. И вот еще важно. Вопросы накапливаются по мере работы и тех, и других.
3: Конечно.
4: Вот торговых сетей, они накапливаются, они задаются потребителями. Потребители, соответственно, являются тем инструментом, который вообще, вокруг которого вообще все это вращается, вся эта вселенная. И, в общем, это все дело будет находиться в каком-то развитии, да, вот как человек. Сначала ребенок, потом повзрослел, потом стал юношей, или сначала стал юношей, потом повзрослел. И здесь то же самое. Мы, пока это идет процесс созревания всего этого, потому что у нас торговля относительно молодая, что там ей там ну, несколько десятков лет, там, ну, пока еще мало.
3: А вот, знаете, после вот этих атак со стороны киевского режима по складам, крупным причем достаточно складам, возникла же дискуссия, а насколько у нас прижилась бы идея создания и расширения вот этого конкурентного пространства, когда по факту у нас больше маркетплейсов, больше складских помещений, просто они поменьше, они децентрализованы, скажем так. Вы тут какого лагеря придерживаетесь больше?
4: Знаете, я придерживаюсь, наверное, третьего лагеря, так. Скажем так. Есть террористические атаки, они сами по себе очень неприятны.
3: Да, это факт.
4: Вот. И, наверное, экономика, она никогда не будет противостоять, вот модель экономики и модель торговли не будет противостоять этим атакам. Это совершенно разные вещи. А то, что маркетплейсов должно быть больше, да, действительно больше, потому что, как я говорил, проблемы накапливаются. Это и монопольное влияние на продавцов и покупателей. Порой тот товар, который стоит, должен дешевле на маркетплейсе, почему-то дешевле не стоит, потому что кто-то там какую-то часть прибыли явно забирает. Потребителю это невыгодно, скажем так, да, это тоже проблема. Поэтому чем их больше, тем лучше. Я вообще считаю, что маркетплейс это просто доска объявлений, и должен быть контакт с конкретным продавцом этого товара. Тогда, ну, собственно, это заложено в платформе на экономике, одно из направлений, да, что диктовка посредника становится слабее. То есть, ну, больше, в общем, плечо потребитель. Производитель или, назовем так, потребитель-продавец, оно не должно регулироваться посредником. Посредник это, ну вот он предоставил площадку для объявления, ну, то есть как же магазин сдал в аренду, помещение вернее, да, вот и все, его функция закончилась. Дальше мы начинаем уже общаться напрямую. Вот этого не хватает. Я думаю, здесь конкуренция должна быть, и в этом смысле таких площадок должно быть, наверное, больше.
3: Спасибо, Алексей Викторович. Алексей Егарпин был на прямой связи со студией, сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей».
0: Радио «Спутник».
3: Еще одна тема интересная. В Госдуму внесен законопроект, который по факту разрешает передачу компаниями ценных бумаг своим сотрудникам. Как некая такая мотивация? Или напрямую, или в виде специальной такой опционной программы, когда там за хорошие результаты работник может эти самые акции купить по меньшей цене, чем они торгуются на бирже. Это все разъяснял журналистам заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. Он также выразил надежду, что этот законопроект будет принят в ближайшее время, поэтому пока мы об этом говорим, ну так, гипотетически. Потому что примут законопроект, или если примут, то в каком конечном виде, это только нам предстоит узнать. Разбираемся с тем, что есть. Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов уже на прямой связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Знаете, история с вот таким поощрением, она не нова для Запада. Иногда эти дискуссии запускались и у нас. А сама по себе вот эта идея, она насколько нам необходима, да, вот нужно ли это сотрудникам и вообще насколько у нас сегодня люди активно себя проявляют на той же бирже, понимая там, как пользоваться подобными инструментами. Давайте разбираться.
5: Ну, давайте начнем с АЗОВ. Да. Первое, для того, чтобы воспользоваться вот такой формой поощрения, как предоставление, например, опционов акций, компании никакого закона не имеет. Совершенно спокойно это может делать акционерное общество, если в рамках соответствующих документов у них есть, собственно говоря, некий такой порядок, да, утвержденный советом директоров, либо акционерами. Поэтому смысл этого закона не совсем понятен для чего. Вот, и что он, так сказать, будет делать, принуждать или, так сказать, поощрять, это все равно дело, собственно говоря, акционерного общества, дело акционеров. Согласны они с таким моментом или нет? Теперь, что касается, скажем так, насколько это нужно и вообще для чего этот институт рождался. Во-первых, начнем с того, что в основном как бы, таким образом стимулировали руководителей компаний, менеджеров. В чем причина? Да? Дело в том, что таким образом пытались поощрять их к эффективной работе. Вот устанавливают различного рода KPI, потом их проверять. Это очень сложно. Да? И потом пойди, как бы, так сказать, определи, насколько значит, в тот или иной год этот KPI зависел от этого человека. А вот, например, так сказать, стимулировать через опционы акции, да? То есть это непосредственно не передача в собственность акции, да, скажем так, фиксация, что вам в какой-то момент обязаны или продают, передают акции, обязуются их там выкупить в тот момент, когда вы увольняетесь с компании. И здесь поощрение заключается в том, что если курс акций увеличится, да, в результате вашей работы, значит, соответственно, вы получили поощрение в виде денег, да, то есть вот разница между той стоимости, которая была на момент начала работы и потом в момент, скажем так, увольнения. Есть варианты, когда, скажем так, существуют так называемые народные компании, да, ну, например, Volkswagen, да, в Германии, где значительная часть акций принадлежит профсоюзу. То есть не отдельному работнику, да, а профсоюзной организации, да, почему? Потому что это является как бы результатом либо законодательных каких-то решений когда-то, либо это покупка фондами профсоюзными, так сказать, в собственность части компании, да, ну и там как бы участие в управлении. Правда, в Германии, так сказать, в обязательном порядке во всех акционерных обществах должны быть представлены профсоюзы. И теперь следующий момент. А вот работнику, да, который заинтересован в текущем, скажем так, потреблении, в какой степени нужны не акции, нужны деньги.
3: Вот, о чем и речь-то.
5: Да. Да, а с учетом того, что все-таки заработные платы не очень велики по отношению к текущим, скажем так, расходам, конечно, такой формат вряд ли, так сказать, заинтересует людей. Потом вспомним, как это было в свое время, когда выдавали ваучеры. В 90-х годах, ну, это как раз вот прототип владения собственностью. В результате как раз инфляции, да, потребности в том, в деньгах на то, чтобы вот покупать там продукты питания, оплачивать ЖКХ, собственно говоря, все, так сказать, эти ваучеры перешли в руки инвестиционных фондов, да, либо отдельных, так сказать, лиц, да, то есть с ними расстались люди. Поэтому вот такой формат поощрение, безусловно, может быть, да, он может развиваться, если, еще раз подчеркну, в компании придерживается необходимости обеспечить лояльность работников на длительный период времени. И то, еще раз подчеркну, что это будет интересно не всем представителям рабочего коллектива, а только тем, кто приличные деньги зарабатывает, да, и может за счет заработной платы, основной заработной платы, ну, как бы содержать себя и семью, а вот акции — это нечто как бы на будущее.
3: Ну, вот, знаете, вот это вот, наверное, здесь ключевое, и мне очень нравится вот этот мем из интернета. Я акционер, покупаю все продукты исключительно по акции. И, знаете, здесь возникает вопрос, а у нас культура торговли на бирже, она вот сегодня, насколько она развита, развита ли, понимая, что для нас это все равно явление, когда это стало доступно ввиду там цифровых платформ, прочего, вот, вот насколько это, да, сегодня у нас масштабировано, если мы берем обывателей?
5: Ну, принципиально вы можете завести, как бы, так сказать, в специальный счет, инвестиционные, ну, да. Да, и при помощи него, да, но там на определенную ограниченную сумму, если вы не квалифицированный, значит, как бы инвестор, вы можете приобретать определенные, так сказать, размер акций. Но надо понимать, что тут очень много рисков. Ведь культура – это не только знание ваше о том, как вы приобретете акции, да, или при помощи каких людей вы это сделаете, профессиональных. Вопрос в том, чтобы эти акции реально обращались на рынке, то есть вот они продавались, покупались, а самое главное, чтобы можно было хоть как-то прогнозировать, скажем так, их достоинство в виде денег. А вот здесь проблема, да, проблема в том, что все-таки значительная часть у нас акционерных компаний, они имеют монетарного, да, владельца, который определяет политику, в том числе по выплате дивидендов. Да. Часто бывают такие случаи, когда отказываются выплачивать дивиденды. Понятно, что там могут быть всякого рода экономические объективные обстоятельства, но для конкретного владельца это плохо. Да. Он рассчитывал, что на акцию получит дивиденд, и не получил. Поэтому, как бы, это первая проблема. Ну и вторая проблема, так сказать, соответственно, да, это вот с тем, чтобы не происходило манипуляций с акциями, когда крупный акционер может, значит, вот зная там некую, так сказать, перспективу, значит, манипулировать эти акции, да, и когда проигрывают именно монетарные, да, так сказать, монетарные, это наоборот большие, да, монетарные. Да, это малые владельцы акций. Вот, таким образом, да, так сказать, вот здесь очень важно, да, чтобы система была не только в плане того, что вот просто она есть, но еще выработана была некая культура поведения, так сказать, был бы серьезный контроль за поведением крупных владельцев акций, да, и с тем, чтобы они не занимались манипуляциями этими акциями на рынке, да, и с тем, чтобы не страдали те, кто покупает очень маленькие пакеты акций.
3: Спасибо вам большое, очень содержательно. Александр Сафонов был на прямой связи со студией, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации, а мы переходим к заключительной теме на сегодня.
0: В эфире радио «Спутник».
3: Депутаты сейчас обсуждают возможность выхода в декрет на любом сроке беременности. В частности, эта инициатива, да, принадлежит депутату Госдумы Татьяне Буцкой. Она напомнила, по текущему законодательству россиянки могут уйти в отпуск по беременности родом с 30-й недели, при многоплодной беременности с 28-й. Если процитировать, выглядит это следующим образом. На общественном уровне обсуждается возможность для мам выбирать, когда она хочет выходить в декрет. Это может быть третий триместр, либо, например, первый триместр. Конец цитаты. Давайте разбираться. Акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина уже на прямой связи со студией. Мария Аркадьевна, мое почтение, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
3: Здесь сразу важно оговориться. Это пока только уровень обсуждения, даже не законопроект. Это для понимания слушателям. Вот, поэтому сейчас мы обсуждаем, а насколько эта инициатива необходима, необходима ли вообще. Давайте разбираться, Мария Аркадьевна.
6: Давайте. Ну, с точки зрения врача, акушера-гинеколога, конечно, это прекрасно. Самое главное, там прозвучало слово «выбор». То есть женщина, это дает дополнительную возможность женщине выбирать. Потому что на самом деле беременность такое непростое время, когда нагрузка на организм женщины увеличивается в два раза. И, конечно, кроме третьего триместра, есть еще первый триместр со своими физиологическими особенностями, слабостью, тошнотой, рвотой, сонливостью, когда женщине действительно трудно. Поэтому, конечно, с точки зрения персонализированной медицины это прекрасно. Но с другой стороны, конечно, вопрос, кто будет за это платить. Потому что сейчас декретные выплаты рассчитываются как 100% среднего заработка за последние два года. И, соответственно, при более раннем уходе в декрет женщина может получить меньше денег. Или если выплаты лягут на плечи работодателя, женщины репродуктивного возраста столкнутся с со сложностями при приеме на работу. Поэтому вот здесь, как всегда, очень много и за, и против.
3: Но сам факт того, что беременность протекает у всех по-разному, да, ну можно же так сказать, да, настолько это индивидуально, что сама по себе, да, инициатива, вот как и вы говорите, и отметили это слово выбора, она именно с точки зрения здоровья была бы очень позитивным, хорошим подспорьем.
6: Да, безусловно.
3: И понятно, что упираемся вот в вопросы финансовые, выплаты, да, на чьи плечи это в конечном итоге ложится. Вот для этого нам и нужно дождаться соответствующего законопроекта, чтобы детально можно было это обсуждать. Но тот регламент, который, да, существует сегодня, та законодательная база, которая существует сегодня, и опять же с вами вот только с точки зрения здоровья эту историю обсуждаем, она, можно ли ее назвать универсальной, или вот время действительно пришло, когда нужно это переосмыслить, доработать, ну, откровенно говоря, изменить? Мария Аркадьевна, как думаете?
6: Ну, на самом деле, все-таки сейчас акушерам-гинекологам позволено, да, выдавать больничные листы во время беременности, и здесь нет никаких ограничений. С другой стороны, конечно, и для врача гораздо легче, если возникает такая необходимость женщине находиться дома и освободить ее от работы, не выдавать бесконечные больничные листы, смотреть, какие там перерывы могут быть там между выдачей двух последовательных больничных листов, а просто отправить женщину в декретный отпуск. Конечно, с точки зрения врача это удобно.
3: Угу. Ну, я так полагаю, ну, понятно, что на ранних сроках тоже достаточно часто, да, женщина уходит на больничные. Я понимаю, что тут сложно владеть полной статистикой, чтобы отразить конкретную ситуацию. Но по вашему, да, по вашему опыту.
6: Ну, даже по статистике, да, токсикоз встречается примерно в 50% случаев. Mm-hmm. То есть половина беременных чувствует себя не очень хорошо или даже очень плохо в первом триместре беременности. Кроме того, примерно у 20% женщин могут возникать кровянистые выделения на этом сроке, угроза прерывания беременности, которая не всегда требует стационарного лечения, да, но, скажем так, требует лечебно-охранительного режима, когда лучше остаться дома, ограничить физическую нагрузку, ограничить стресс. И, конечно, с этой точки зрения, да, очень часто женщине нужно себя поберечь именно в это время.
3: И в то же время обратная ситуация, да, может быть, когда первый триместр условно проходит так, что, ну, как говорится, не ощущается. И женщина, девушка может, да, вполне работать без угрозы для собственного здоровья, ну, понимая нагрузки, взвешивая это все, понятно. Но, тем не менее, да, понимать, что сейчас можно в этот самый декретный отпуск не уходить.
6: Да, безусловно, тем более, что сейчас наши девушки, женщины активно делают карьеру, и я знаю очень много своих пациенток, которые буквально там с совещания сами садятся за руль и отправляются в роддом. Да, сейчас таких женщин тоже очень много, поэтому и так важен индивидуальный подход.
3: Угу. И в заключение, я не знаю, сможете ли вы мне ответить на этот вопрос, но компании стали более лояльными, и не то что лояльными, а поддерживать, в том числе финансово, да, наших россиянок, безусловно, которые планируют детей.
6: Вы знаете, очень по-разному.
3: По-разному.
6: Вот, допустим, у нас, в нашей группе компании «Мать и дитя», но мы связаны с родами и материнством, поэтому наше руководство всегда, вообще просто, можно сказать, с восторгом, да, встречает новости о беременности сотрудников. И я знаю, что многие российские предприятия действительно увеличили выплаты по беременности и родам чисто со своей инициативы. С другой стороны, многие компании, вот мы с этим столкнулись, когда западные компании уходили из России, да, и для нас было очень важно. То есть иногда мы делаем там перенос эмбрионов, ожидая положительных ХГЧ, да, очень радовались наступлению беременности, потому что тогда была возможность...
3: Спасибо большое, Мария Аркадьевна. Да. Мария Милютина была в эфире «Радио Спутник», акушер-гинеколог, репродуктолог. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
0: Узнать за 90 секунд. Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий, общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров, облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов. А главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Петербурге, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. Пожарный получил ранение в результате повторной атаки дрона ВСУ в Донецке. Ямайка требует выплаты от Великобритании за годы рабства. Подробности далее. Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. 2 человека погибли, 3 пострадали, еще 10 оказались под лавиной. Об этом сообщил МЧС по региону. На место происшествия направлены спасатели. Кроме того, планируется привлечение вертолета Ми-8 МЧС России. Пожарный получил ранение в результате повторной атаки дрона ВСУ в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Отмечается, что боевики ударили по Куйбышевскому району. Начался сильный пожар. На место оперативно выехали спасатели. После приезда сотрудников МЧС киевский режим запустил дрон повторно. Кроме того, украинский беспилотник атаковал Хомутовский район Курской области. Ранение получил мирный житель. Переговорщики США рассчитывают на дальнейший прогресс в усилиях по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление входящего в американскую делегацию зятя американского лидера Джареда Кушнера. Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Киеве начался второй этап переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским. В нем также примут участие представители Великобритании, Франции и ФРГ. Как отмечают СМИ, во время совместного выступления перед журналистами после завершения первого этапа переговоров Стив Уиткоф отметил, что американская сторона была весьма воодушевлена ходом переговоров и назвал их содержательными и важными. Отношения касаток и белых медведей, судьба русской Одессы, спасение от искусственного интеллекта и попытка расширения НАТО станут темами первого выпуска программы «Киселев» на телеканале «Россия-1». Сегодня гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» запускает авторский проект, где представит свой взгляд на самые важные события в стране и мире. Программа «Киселев» будет выходить на телеканале «Россия-1» каждое воскресенье в 22 часа. Об этом сообщила пресс-служба ВГТРК. Дмитрий Киселев – двукратный лауреат высшей телевизионной премии страны ТЭФИ, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», которая объединяет более 10 СМИ, лидирующих в своих областях. Ямайка направит британскому королю Карлу III петицию с призывом признать ответственность Великобритании за работорговлю и рассмотреть возможность выплаты компенсации. Об этом сообщает британская газета «Гардиан» со ссылкой на министра культуры страны. По данным издания, петиция призывает Карла III запросить консультацию судебного комитета Тайного совета в Лондоне. Кроме того, как подчеркивает «Гардиан», делегация Ямайки планирует провести поминальную службу в Брикстоне и встретиться с представителями британского парламента, а также обсудить возвращение артефактов, хранящихся в Британском музее. Генассамблея ООН в марте приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский и Полина Уварова. Программа «Песочный интерес», где православный священник и не менее православная христианка пытаются дать православный взгляд на события, которые вокруг нас происходят. Ну, а вы на все это смотрите или слушаете и пишите комментарии. Потом во второй половине часа звоните, чтобы выразить свое горячее согласие или недовольное несогласие. Полина,
3: привет. Здравствуйте. Как будто я услышала некоторое ерничание в вашей фразе про православные христианки. Надеюсь, что мне показалось просто из греховности моей.
2: Когда кажется, так крестится.
3: Ну, когда крестится, говорят, еще больше кажется. Но...
2: Ладно, вот этого я не знаю.
3: А, есть мое Б. Давайте к новостям. У нас первая новость сегодня наконец-то хорошая, потому что в Москве прошел общемосковский крестный ход. И по данным представителя МВД Ирины Волк, общее количество участников крестного хода 100 тысяч человек было. Это вообще, представляете себе, 100 тысяч человек идут. Я смотрела видео с этого крестного хода, поют «Отче наш», молитвы. Вообще, мне кажется, здорово, ура.
2: Зачем ты говоришь бывшему футбольному фанату, вы вообще представляете, что такое 100 тысяч человек? Но я как раз представляю. И это, на самом деле, очень... Если даже вспоминать прошлое, то есть когда я на стадионе даже, то есть это, в принципе, правда.
3: А сколько, кстати, самые большие стадионы вот
2: ну,
3: у нас?
2: Ну, Лужники в те времена, когда было, это было 86 тысяч человек.
3: Это больше, чем Лужники,
2: да. 100 тысячников очень много, это Ноу Камп в Барселоне, это, по-моему, Маракана, по-моему, так называется, в Бразилии, то сейчас перестроили. То есть, чтобы вы понимали, 100 тысяч на стадионе, где есть специальная рассадка, и сам стадион должен быть очень большой. Это, в принципе, уже очень много. Но
3: да.
2: Когда это именно крестным ходом, то есть когда это еще растянуто, то, конечно, это очень-очень внушает. Я еще не общался с нашими прихожанами и духовенством, которые ездили на крестный ход. Интересно узнать из первых уст вообще, каково это было.
3: У меня мама была. Мама сегодня ходила, говорит, что, ну, ей сложно уже, ей там за 60, но она, говорит, я ушла с чувством глубокого удовлетворения и вообще рада очень, что сходила, было прекрасно, я так понимаю.
2: В общем, прекрасная традиция, возобновленная у нас в Москве, вообще всех москвичей поздравляю с Днем города, самый прекрасный, самый красивый город, не то, что там вот если на Сапсане ехать.
3: Что вы разжигаете?
2: Разжигаете межгородскую рознь.
3: Да-да, по столичному признаку или не очень столичному. Ну да ладно. На самом деле, действительно, Москва самый лучший город. Я вот согласна полностью с вами на все 100%. Давайте дальше. Пушкин, Достоевский, Толстой и Медведь. Россияне выбрали главные символы страны. У меня что вообще... По данным ЦИОМ, в ЦИОМ, перечисленные выше персонажи, они больше всего ассоциируются у россиян именно с Россией, с ее образом. У меня здесь возник один вопрос. Я понимаю прекрасно, почему Александр Сергеевич, почему Толстой, почему Достоевский, даже почему Медведь, я, наверное, понимаю, но почему здесь вообще нигде Христа нет?
2: Ну, это уж ты тоже, знаешь...
3: Загнула?
2: Да, копнула. Ну, не знаю. Да. Я думаю, что... Для того, чтобы это понять, достаточно почитать внимательно Федора Михайловича Достоевского. Я сейчас нахожусь под таким большим впечатлением, я читаю его блог. Да, если кто не знает,
3: то... Дневник писателя?
2: Да, конечно. Федор Михайлович буквально ввел блог. Это самый настоящий блог. То есть, если взять современный Телеграм, то он бы там не затерялся. У него был бы какой-нибудь, знаешь, там типичный Достоевский. Или просто...
3: Подслушанного Достоевского.
2: Да, нет, ну, а хотя он еще... Ну, хотя нет, он уже был уже известен уже в конце жизни, да. Ну, или просто, значит, там Достоевский лайв, там, или вечерний Достоевский. Но суть не в этом, да, это Михалыча.
3: Час Достоевского на спутнике бы был, я думаю, так.
2: Вот, часть Михалыча. Но суть в том, что... То, как он описывает вообще действительность, свои переживания и так далее, я вот думаю, люди, которые вот Достоевского ставят так на первый план, они вот его читали, хорошо, предположим,
3: если они... В смысле? Не поняла ваш вопрос.
2: Ну, потому что то, как живет наше общество сегодня в стране, вот, большая часть этого Достоевский активно порицал. Вот, выступал против, потому что, во-первых, Достоевский, безусловно, христианин.
3: Конечно.
2: Кстати, Лев Николаевич Толстой тоже, безусловно, христианин. Мы тут не берем вопросы там богословских, там, за что он там анафематством был и все остальное. Ну, то есть, если мы... Ну, Медведь, да, Медведь не крещен, согласен, да?
3: Так.
2: По поводу Пушкина, насколько он был вообще там вот прямо...
3: Ну,
2: вот...
3: он крещен у нас в Елоховской был.
2: Так, спасибо. У нас и Филипп Киркоров крещен, да? Я ничего против не имею, но просто... Нет, я к тому, что Толстой и Достоевский – это прям вот христиане-христиане, и это, ну, в определенном смысле христианские писатели, да, и поэтому, ну, хотелось бы тогда, чтобы мы соответствовали, если вот люди их выбирают.
3: Ну, вы знаете, хотел сказать, Федор Михайлович, вы знаете, отец Павел...
2: Да можешь называть, я не против.
3: Немножко похоже.
2: Федор Михайлович Островский.
3: Он же, несмотря на то, что, несомненно, он, конечно, был христианским писателем, но если посмотреть на его жизнеописание... Я вот в городе Баден-Баден была, который, конечно же, тоже хуже, чем Москва, но это, в общем, город, который славится своими термальными ваннами и казино. И вот в этом городе два памятника Достоевскому есть. Один один только голова, другой весь Федор Михайлович в полный рост. Почему? В частности, потому что, ну, он великий писатель, который там бесконечно проигрывался.
2: Ну, он же завязался этим.
3: Ну, как завязал? Мне кажется, под конец. Ну, сколько было вообще всякого за время его жизни? Если бы, может быть, с Александром Сергеевичем не случилось, вот вся история, которая с ним случилась, может быть, он тоже бы дожил до покаяния.
2: До Бадена-Бадена?
3: До покаяния.
2: В общем, я поддерживаю Пушкина как символа в России. Пушкина, Достоевского, Толстого.
3: Медведя.
2: И даже медведя. И вполне могу понять, почему наше общество не выбирает никаких христианских символов.
3: Да, да почему?
2: Ну, потому что наше общество все-таки, вот, знаешь, молодежь, мне кажется, вообще особо не участвует в таких опросах, а взрослое общество, оно достаточно все-таки или индифферентно, да, или атеистично.
3: А вы бы кого выбрали за символ России?
2: Ну, у нас вот Спасный Рукотворный,
3: ну,
2: да, Святая
3: вот,
2: Русь.
3: Да, да.
2: Но я православный христианин, понятно, что у меня это главный символ.
3: Богородица
2: да?
3: еще.
2: Да нет, ну Спасный Рукотворный, под ним, собственно, наша страна объединилась, вокруг веры православной страна объединилась, так или иначе, вокруг православной веры выстроилась наша культура, русская культура, именно наша русская культура, вокруг православной веры. Поэтому я бы, конечно, да, брал бы какой-то христианский символ, можно просто было крест и так далее. Но, знаешь, насильно мил не будешь.
3: Это
2: вот, с другой стороны, народ, который забывает свою историю, да, обречен на погибель. И поэтому эта задача уже и, как бы так скажем, и властей, и светских, и церковных, и элиты общества, та, которая именно, вот именно элиты от слова лучшая, да, конечно, беспокоиться об этом, вот, не спать, трудиться как можно больше, чтобы наше общество осознало, да, свои истоки, вернулось к ним.
3: А насколько вы оцениваете вероятность этого события на данный момент? Если вот не вмешается Господь и чуда не будет.
2: Я исхожу из такого, что если наша страна сохраняет свой суверенитет, и нас никто не расчленяет, ничего такого страшного не происходит, на протяжении, предположим, лет так 30-40, то думаю, что то поколение молодое, которое вот сейчас у нас растет, потом они воспитывают следующее поколение, то у нас будет расцвет, да, в том числе не то, чтобы там прям православие, да, но, по крайней мере, люди уже будут знать о православии гораздо больше, чем то, что мы сейчас наблюдаем.
3: Ну, будем надеяться.
2: Потому что даже если брать элиты современные, да, я все время вспоминаю вот на телеканале «Спас», когда была программа «Не верю», и куда приходили в том числе очень влиятельные там ученые, общественные деятели, журналисты, поражала их степень вообще незнания православной веры. Причем, если, ну, как бы, чтобы меня люди поняли, да, понять, что православную веру нужно знать не по той причине, что ты православный христианин, а потому что ты русский человек, потому что вокруг православного учения, да, выстроилась наша культура. Много раз это повторял, еще раз скажу, если вы учитесь там в каких-то гуманитарных всяких заведениях, и особенно если там связано с литературой и так далее, то вы никогда не сможете понять в полной мере ни Достоевского, ни Толстого, ни Чехова, если вы не будете знать православное учение. Потому что я вот Достоевского сейчас читаю, вот мне 44 года, я перечитываю его, я понимаю, что он имеет в виду. Я даже, знаешь, учитывая, что я еще святителя Иоанна Златоуста очень люблю и много его читал, я даже понимаю, откуда, где Достоевский мысли черпает некоторые, потому что святитель Иоанна Златоуст был любимым писателем Федора Михайловича. Ну, то есть, понимаете, это такие вещи, которые, ну, мне кажется, для русского человека необходимы, чтобы вот понимать просто свои корни. Независимо от того, веришь ты или не веришь. Вот, наверное, так же, вот я совершенно не разбираюсь. То есть я не китаевед, да, не разбираюсь в китайской культуре, в китайской реальности.
3: Так.
2: Но вот мне интересно, да, вот в Китае, которая страна в целом более-менее такая, ну, атеистичная, да, но они же свою культуру, религиозную культуру, да, они, вот древнюю, они же ее активно пропагандируют, да.
3: Что вы имеете в виду?
2: Ну, то есть там через, по крайней мере, через то, что я видел, через компьютерные игры, через какие-то мультики, через что, они все равно стабильно пытаются протащить свою культуру.
3: Какую?
2: Ну, связанную с конфуцианством, Лао-цзы и так далее.
3: Ну, погодите, это, во-первых, две вообще разные вещи, Лао-цзы и Конфуция. Во-вторых, это все-таки не религия, это все-таки скорее философское какое-то...
2: Ну, понятно.
3: Философское учение.
2: Но не суть. Они же на этом выстроились.
3: Но вы имеете в виду, они свой культурный код пытаются куда-то продвинуть.
2: Конечно, конечно. Так я еще раз говорю. Я не говорю к тому, что нужно сейчас ребята в храмы загонять. Угу. Это совершенно бесперспективно и даже контрпродуктивно. Я говорю про то, что мы, у нас, если вы откроете даже какие-нибудь учебники там, по обществознанию и все остальное, где вообще там, или там историю, где вообще касается нашей веры, там все очень так это...
3: Печально?
2: Ну, не то, что печально, но это не может привить любовь хоть каким-либо образом.
3: В общем, уважаемые китаеведы, если вы вдруг нас слушаете, позвоните нам, может быть, в эфир вас пригласим, послушаем про китайский опыт, подумаем над своим.
2: Да, да? Еще тут есть комментарий от Албора из Перми. Но житель Перми обсуждает мои слова про Москву и Питер. Москва просто другая. Питер и Москва по-своему хороши, и у каждого свой ритм и атмосфера. Да, согласен, просто Москва лучше, и все.
3: И большой вид на расстоянии.
2: Дорогой Албор из Перми, между прочим, я, если все там будет хорошо, то я буду в Перми. А, чего хорошо, мне уже подписали прошение. Не помню, в каких числах. По-моему, в конце сентября, начале октября у меня будет поездка в Пермь. Я, кстати, в Перми был, если кто не знает, Пермь стоит на прекрасном, а дальше слово женского рода, на прекрасной реке Кама. Угу. Кама, да, очень большая река, очень красивая.
3: Ну, отлично. Давайте тогда перейдем уже к следующим новостям. По политической истории чуть-чуть пройдемся. Стив Виткоф и Джаред Кушнер приезжали в Москву. Спецпосланник президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер, которого в наших СМИ наконец-то начали называть не просто зятем Дональда Трампа, а предпринимателем. В общем, они приехали...
2: Что, в принципе, одно и то же.
3: Ну, они приехали в Москву, провели переговоры, их принял...
2: Можешь ты представить, что зятем Трампа мог бы стать не предприниматель?
3: Могу.
2: Почему-то нет.
3: Любовь, потому что зла.
2: Ладно, хорошо. Так, приехали в Москву.
3: Ну, вы наверняка слышали эту новость, они встречались с президентом Владимиром Путиным. Уже уехали. Помощник президента Ушаков оставил несколько, в общем, комментариев. Я так понимаю, что... Не буду их сейчас все перечислять, чтобы просто не занимать время эфира, но я так понимаю, что переговоры были конструктивными. Сейчас они находятся в Киеве, уже встречаются с Зеленским. Речь, конечно же, шла об урегулировании на Украине конфликта. Слышали ли что-то, думаете ли что-то по этому поводу?
2: Ну, чтобы не повторяться, потому что, конечно, наверняка эта тема была обмусолена в различных других тоже там шоу и так далее. Мне кажется, что Россия, вот видно по тем действиям, которые сейчас совершаются, Россия сейчас ни на какие там остановки не готова и не хочет, да, по высказываниям наших высших чиновников, России побеждает на поле боя. Я сразу скажу, я не военкор, и у меня космических снимков нету. Насколько мы побеждаем или нет, я этого просто не знаю. Да? Я говорю про высказывание, что Россия побеждает на поле боя. Со стороны Украины, украинских властей, там тоже говорят про то, что мы побеждаем. Да? Поэтому общее мнение, что будет решаться на поле боя. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, что, конечно же, дело уже совершенно вовсе не в Украине. Понятно, что Украина...

0: коррупционные агентства.
1: Да. Я думаю, что как раз предпринимательской власти в США очень не нравится наблюдать, как их американские денежки просто разворовали, да, и, соответственно, сейчас они пытаются это все каким-то образом там раскидать, пресечь. Но при этом вот просто взять и сдать Украину так, чтобы просто Россия дошла там, знаешь, быстренько до Львова. Вы понимаете то, что если Украина сейчас прекратит хоть всякую там помощь, да?
0: Прекратит получать, вы имеете в виду?
1: Да, прекратит получать, то, соответственно, тогда все сразу и быстро и закончится. Так что здесь, мне кажется, действия России здесь, они, ну, как бы достаточно простые.
0: Ну, да. И я так понимаю, что была однозначно обозначена позиция России в этом вопросе. Юрий Ушаков говорил об этом, и все, кто комментировал о том, что были озвучены просто позиции, с которых мы не сойдем. Ну вот и ждем. Я заметила, что сейчас уже в медиаполе не обсуждается. Вот, знаете, раньше, когда они приезжали, все такие, вот-вот-вот, все закончится, быстрее бы. Сейчас уже просто, ну, приехали, поговорили, хорошо... У нас вообще наши дипломаты ничего не комментируют, и мне кажется, вообще замечательно. Да и все уже так, ну, просто наблюдают, ждут, чем дело кончится.
1: Ну, потому что комментировать просто буквально нечего.
0: Нечего, да.
1: Самое главное, что вот эти разговоры даже о том, что вот сейчас остановиться по линии соприкосновения, да, они же тоже, ну, глобально ни к чему не ведут. Ты не можешь остановиться просто по линии соприкосновения, да? То есть остановились и что? И мы просто больше ничего не делаем? Или мы останавливаемся, или границу новую чертим, да? То есть понятно, что в любом случае все дело закончится чьей-то капитуляцией.
0: Угу.
1: А капитуляция не обязательно такая, как, знаете, вот 9 мая, там, значит, флаг над Рейхстагом и так далее. А когда просто одна из сторон... признает территориальные какие-то, значит, уступки, потери и так далее. Насколько мы будем здесь договороспособны там, идти на компромиссы, например, грубо говоря, что там мы где-то свои войска отводим в сторону, да, чтобы освободить какие-то границы, грубо говоря, там, что Херсонская, Днепропетровская, ну или Запорожская там где-то остаются здесь, а, например, с Харьковской там или с Сумской мы выходим, да, вот, и как бы... Это я не знаю. Понятно, что будут какие-то договоры, где-то, может быть, Россия тоже будет идти на какие-то компромиссы. Но сейчас это совершенно не похоже. Вот, поэтому...
0: Ну да, поживем и видим. Обещали новости какие-то о переговорном процессе в течение там, нескольких недель, начиная от сегодня. Тут, кстати, комментарий Алексей Хованский пишет, что Кама действительно могучая великая река. Встречается даже мнение, что равнозначны с Волгой. И, дескать, неизвестно еще кто в кого впадает. Из чего мы какой делаем вывод? Что не только Москва с Петербургом соперничает, но еще и Кама с Волгой.
1: Ну, знаете, какая-нибудь Ангара скажет, подержите мое пиво. В общем, ребята, да?
0: Вот. Безалкогольное, пожалуйста.
1: Конечно,
0: не пейте, уважаемые радиослушатели, вредно.
1: Не, у нас вообще-то есть очень большие реки. Просто чем дальше туда на восток, тем меньше людей живет, поэтому мало людей на этих реках бывает. Но Кама очень большая река, так как я не был... Хотя нет, я был в Астрахани, там уже низовье Волги, но там прям вот я Волгу не видел. Получается, ту Волгу, которую я наблюдаю, это чаще всего это или Тверская область, где она вообще старится ее, да, то есть она там узенькая. Хотя нет, что я вру, я вот в Нижнем Новгороде Волга очень большая.
0: Да, там вообще прекрасно.
1: Но Кама тоже очень большая, Кама очень большая.
0: Впечатлен отец Павел, давайте про льготную ипотеку успеем еще поговорить.
1: А вот в Питере что там, Нева?
0: Нева.
1: Да? Ну, вы понимаете, да?
0: Что там?
1: И Финский заливчик.
0: Финский залив и вещи. Путин, Владимир Путин, начала читать новости, извините, уважаемые радиослушатели, Владимир Путин поддержал идею снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей на покупку дома и ввести для них льготу на покупку больших авто. Об этом они разговаривали с Марией Львовой-Беловой на встрече с пятеркой предвыборного списка там, где на России. И Мария Львова-Белова, собственно, передала ему эти инициативы о снижении ипотеки, ставки ипотеки на дом и о том, чтобы для семей, вот как мы с вами долго говорили, были бы доступны большие автомобили, на которые сейчас из-за утильсбора сильно выросла цена.
1: Ну, с одной стороны, знаешь, это вот не хочется постоянно что-то критиковать, и хочется, значит, возрадоваться и тому подобное, но просто понимаете как, ситуация, по словам и президента в том числе, ситуация в демографии, ну, вообще в семейной политике, она ужасна. Ну, то есть у нас это правда, это тяжелейшая проблема. Та скорость принятия каких-то решений,

0: или высказывание каких-то предложений, настолько очевидных, которые она меня искренне расстраивает. Ну, то есть, понятно, что я просто помню, программа «Песочный интерес» на радио «Спутник» уже тогда шла до всякого утилизбора, да, угу. Когда вы принимали. Уже тогда обсуждалась, да, вот эта история. Кстати, это не только мы об этом говорили, об этом многие и общественные деятели говорили, и политики говорили, что ну давайте хотя бы там многодетным введем
1: пониженную ставку, да.
0: Да, какую-нибудь пониженную ставку или какие-нибудь льготы для того, чтобы многодетные, когда ведут утилизбор, чтобы они могли свои многоместные, значит, автомобили покупать, иначе будет все просто очень тяжело и непросто. Но вот уже утилизбор ввели, он же у нас с января, по-моему, пошел, если не ошибаюсь, да, сейчас у нас сентябрь. Сейчас это высказано президенту спустя 9 месяцев. А если говорить про высказанное предложение до утилизбора, то есть год прошел. Год, ребят, это не работа, ну серьезно. Потому что есть какие-то вещи, знаете, ну, которые, ну, они просто лежат на поверхности. Вот я еще, ну, это было точно в доковидные времена, это я точно помню, я высказывал мысль о том, что женщина, когда она рожает ребенка, она должна получать за это именно уже стаж. Вот если она по уходу за ребенка находится дома, да, должна получать за это стаж. Если у нее второй ребенок, то 2 за 1, да, 2 года за 1. Если у нее третий ребенок, 3 года за 1. Женщина тогда, которая воспитывает ребенка дома, она перестанет себя чувствовать просто какой-то бесполезной, да. Она будет понимать, что государство хотя бы, да, оно признает мой труд. Пусть даже там будет какой-то мрот, она будет за это получать, в конце концов, да. Просто тут даже уже, ну, хоть какой-то статус, ну, и плюс пенсия, да, и получается, да, женщина многодетная по нашим законам, да, 3 ребенка тоже она многодетная мама, не помню, во сколько там женщина выходит на пенсию, но, грубо говоря, она где-то годам так...
1: 60.
0: 60, знаешь, где-то она там, ей будет, примерно, если она в 20 начала рожать, то где-то в районе 40, она уже будет заслуженной пенсионеркой.
1: Ну, если конечно, троих.
0: Ну, если троих, да. Ну, то есть, она будет получать пенсию. То есть, понимаете, это, ну, хоть какое-то поднятие статуса. А сейчас она в отпуске по уходу за детьми. И когда, я помню, еще лет так 10 назад просто это высказывал, я видел эту бурю восторга, насколько это поддерживает общество. Хотя речь, по большому счету, не шла о каких-то затратах в бюджет. Речь шла просто даже хотя бы о статусе. Но неужели это так сложно сделать, да? А ведь, правда, многие предложения, которые сегодня даже вот мы слышим от Марии Львов-Белова, высказываются, да, они же, ну, высказывались так давно, так давно. И мне кажется, что именно скорость здесь принятия решений, скорость высказывания, она какая-то, ну, совершенно несопоставима с масштабом проблемы. Это примерно, знаете, как дом горит, а мы такие с тобой идем в сторону пруда. Нет, ну, не торопясь, да. И обсуждаем, ну, как бы...
1: Надо потушить,
0: да. И вот мы... А нам говорят, вы там хоть ведра с собой возьмите. Вот мы доходим до пруда, и такие, точно, ведра забыли. И возвращаемся за ведрами. Вот, примерно, вот, мне кажется, так это и происходит.
1: Ну, с другой стороны, велика страна наша, и действительно некоторые процессы в ней происходят, ну, чуть дольше, чем хотелось бы, но хорошо, что происходит.
0: Прежде чем идем на рекламу, давайте, Албора с Перми пишет, Кама и Волга сливаются в одну великую... Но потом добавляет, Кама бывает местами шириной в 3 километра. Вот, по-моему, Волга нигде не бывает шириной в 3 километра, так что Кама побеждает заслуженно.
1: Ну, проверьте, да, за рекламный перерыв.
0: Не знаю, я за
1: эту
0: Каму.
1: Информацию.
0: Вот, потому что мне велик был Кама, я помню, в детстве на нем ездил. Друзья, сейчас будет небольшая рекламка, новости потом продолжим.
2: Песочный интерес.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Две группы спасателей, в том числе на вертолете, выдвинулись в горы Кабардино-Балкарии, где под лавиной находятся 10 альпинистов. Об этом сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по республике. Ранее ведомстве рассказали, что лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. 2 человека погибли, 3 пострадали, еще 10 оказались под лавиной. Необходимо создать подходящие условия для долгосрочного регулирования по Украине. Об этом заявил в Киеве зять американского лидера Джаред Кушнер. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Киев для участия в консультациях по украинскому регулированию. Накануне в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. Жители Германии продолжают приходить к русскому дому в Берлине после решения немецких властей прекратить действие соглашения о его работе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Сегодня у здания не заявлено никаких митингов или демонстраций, сам русский дом закрыт. Однако отдельные прохожие останавливаются у главного входа и рассматривают плакаты. Глава МИДа ФРГ Йохан Бадефуль заявил 1 сентября, что Германия закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор. Договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Нынешний объем трафика нефти через Ормузский пролив ниже, чем был до американских атак на Иран. Это признал глава Министерства энергетики США Крис Райт. Он отметил, что США работают со странами региона, чтобы нарастить объемы трафика. Министр при этом убежден, что цены на топливо в США скорее снизятся, чем повысятся. Как сообщалось, в Штатах рекордно дорожает дизельное топливо, поднявшись в стоимости почти до $6 за галлон и почти на доллар превзойдя предыдущий антирекорд июня 2022 года. Двухдневный визит главы МИДа Армении Арарата Мирзояна в Латвию стартует в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. В рамках визита состоится встреча с министром иностранных дел Латвии, после которой министры выступят с заявлениями для прессы. Отмечается, что в повестке визита вопросы, касающиеся как дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Латвией, в том числе торгово-экономического сотрудничества, так и углубления партнерства между Арменией и Евросоюзом. Еще больше новостей, а также фото и видео подробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Песочный интерес».
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес», программа, где священник Павел Островский, я Полина Уварова. Рассматриваем, обсуждаем новости и пытаемся дать им оценку с православной точки зрения. Давайте так. Нам в этой половине часа можно звонить. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Звоните, предлагайте свои новости к обсуждению, обсуждайте то, что мы уже наговорили здесь за первую половину часа. В общем, ждем ваших звонков. Ура!
6: Да, друзья, мы вот тут Гена пишет комментарий по поводу символов России. Главный символ России – это то, что она омывает со всех сторон. Выход в океан, военно-морской флот и Арктика. Я на всякий случай, друзья мои, хочу напомнить, что символ – это то, что нас с чем-то или с кем-то соединяет. А вообще в древности, если не ошибаюсь, могу ошибаться, перепроверьте, символ – это была такая дощечка, которая, когда человек уходил, это я читал у такого религиоведа Зубова, по-моему, просто, кстати, признан сейчас у нас иноагентом.
5: Да, по-моему, да.
6: Вот. Значит, что когда человек в древнем, по-моему, Риме, он уходил, значит, на войну, то дощечка разламывалась, одна часть оставалась у солдата, одна осталась у его там жены, ну, домочадцев. Угу. Чтобы там спустя, может быть, там 10-20 лет, если он возвращался, да?
5: Чтобы узнать его можно,
6: да,
5: было.
6: Чтобы узнать. Да, две дощечки вот эти обломка соединяли, естественно, вот они подходили только друг к другу. Но в любом случае символ – это то, что нас с чем-то или с кем-то соединяет. Поэтому от того, что у нас, правда, большая страна, мы этому очень радуемся, да, но просто ее географическое положение нас мало чем соединяет. Тем более хочу заметить, что Россия вот так, чтобы обмывала со всех сторон, она стала так омываться сравнительно недавно, если смотреть вообще всю ее историю. Да? Угу. Вот, поэтому все-таки есть вещи, которые нас всех объединили. И все-таки изначально, если историю России знать, нас все-таки всех объединила вера христианская. И хорошо было бы это не просто знать, помнить, ценить и этому радоваться.
5: Ну, я вот уточнила, слово «символ» происходит из древнегреческого языка, от слова «символон». И это означало действительно такой вот знак, и разламывали не только дощечку, но и вообще разные кольцо, кости и так далее, не только с женами, но еще и с теми, с кем заключали договор тот или иной.
6: Ну, вот.
5: Ну так, это просто справедливости
6: ради. То, что объединяет, то, что нас объединяет. Вот так,
5: да, давайте поговорим о том, как россияне любят работать. Почти половина россиян назвали удаленку идеальным форматом работы. Удаленно хотели бы работать 44% россиян, следует из совместного исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества и еще одной компании. Еще 41% предпочитает гибридный график, только 10% исключительно офис. Но при этом в реальности на удаленке работают только четверть россиян.
6: Ну, четверть россиян, получается, 25%.
5: Ну, да.
6: Хотят 41%.
5: Да.
6: Мне кажется, что с учетом расстояния нашей страны, то нужно было бы, да, для осваивания территорий и для развития этих территорий, для оживления деревень погибших, там, где уже бывает, да, некоторые там дороги есть, а где даже электричество есть и так далее. Нужно было, конечно, развивать широкополосный интернет и даже, может, какие-то льготы вводить для тех, кто будет работать на удаленке не просто где-нибудь в Москве, да, в 15 квадратных метрах, да, угу. Ну, там посмотреть, там же можно, где, откуда ты работаешь, да, вот, чтобы человек работал, правда, осваивал, да, чтобы он, например, там, если он работает из деревни, чтобы были какие-нибудь льготы.
5: Ну, или, вот, например, компанию его премировать или какие-нибудь налоги уменьшать, если вы берете людей из, там, из глубинки, да, какой-нибудь.
6: Да, да. Таким образом, правда, здесь развивать у нас территорию, да, инфраструктуру, территорию, потому что понятно, что если там молодые люди поселились там в деревеньке, ходят в местный магазин, где-то там они, может быть, там женятся, семью заводят и так далее, то оно и происходит постепенно вот это естественное развитие сельской жизни.
5: Ну, вообще, да, вот, например, город, в котором я выросла, он, собственно, заселял... А, у нас есть звонок, давайте ответим на него. Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
7: Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, отец.
6: Здравствуйте,
7: Павел.
6: Сергей.
7: Здравствуйте, Полина.
5: Добрый вечер.
6: Сергей, скажите, пожалуйста, какой город лучше, Санкт-Петербург или Москва?
7: Ну, для меня, конечно, Ленинград.
6: Ладно, следующий вопрос.
5: Ладно, хорошо, Сергей. Слушаем ваш вопрос, да, Сергей.
7: Понимаете, вот тут в одной передаче вбрасывается идея, вот якобы от Яны Ярослав, как вот, Яны, ну, короче, святого, что со временем, вот сейчас мы это уже видим, все религии объединятся в одну, и будет главное это за все хорошее, про все плохого, понимаете? И, мол, без Бога, без души, то есть будет определять все сила зла или добра, это будет как справедливо, понимаете? Угу. Вот что мы сейчас наблюдаем в нашей стране-то? Вот сегодня крестный ход был, да, 100 тысяч. У нас по статистике 81% русских, то есть православия. Ценности, мы про это говорим, а живем мы по католическим, понимаете? Вот ваше мнение мне интересно.
6: Спасибо, Сергей.
5: Мы живем по католическим.
6: Не, ну, с католиками нас мало что объединяет, как, впрочем, большинство католиков с католичеством, как православных с православием. То есть люди, правда, здесь живут, в этом смысле, Сергей, я полностью согласен, это вот есть такая некая, ну, это псевдо, конечно, религия, да, что мы за все хорошее против всего плохого, да. И поэтому одно из самых таких распространенных псевдорелигиозных мнений, что все религии ведут к одному и тому же Богу. Все это, конечно, чушь полная. Очевидно, что религии, они очень разные между собой, и объединиться просто так они никак не могут. Но то, что мы в эту сторону движемся, и то, что когда-нибудь, а может быть даже в скором будущем, у нас будет одна религия, которая будет называться ИИ, и люди будут просто буквально во всем здесь соглашаться, мыслить, и будут через это, их через это будут контролировать. Контролировать, конечно, будет не ИИ, а какая-то небольшая группа людей. И там как раз будет ИИ определять, что такое добро, что такое зло. Я думаю, что в эту сторону мы движемся. На всякий случай скажу, что с точки зрения именно религии настоящей, добро – это то, что Богу угодно, то есть жить по заповеди Божьей. Не то, что ИИ сказал, а по заповедям Божьим. А зло – это против заповеди Божьей.
5: Ну да, имейте в виду, а у нас еще один звонок. Добрый вечер.
6: Здравствуйте, добрый,
5: пожалуйста,
6: вечер.
8: Алло.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
8: А, добрый вечер, меня зовут Рамазан, я из Ростова-на-Дону, и у меня вопрос к господину Островскому.
6: Здравствуйте,
5: добрый
6: Рамазан.
5: Вечер, Рамазан.
8: Да, согласно его посылу, нас всегда объединяла вера, было сказано. Какая такая вера в многонациональном, многоконфессиональном государстве под названием Россия может нас объединять? И согласны ли вы с таким посылом, когда говорят, единственное время нашей истории было то, советское время, когда нас всех объединяло одной целью.
6: Спасибо большое за вопрос, но я никак не могу согласиться с тем, что советское время это было время, когда прям, значит, объединение и все остальное, да, потому что советское время в сравнении вообще с историей нашей страны занимало, ну, меньше века, угу, на минуточку, да. Вот, и это тоже время такое неоднородное, начало советского периода, это одна история, потом еще там Вторая мировая война наложила большой отпечаток, да, и много чего, много есть разных страниц советской истории, здесь как раз, я помню ваш вопрос, я тут заодно просто прочитаю комментарий от Андрея Солопенко, что меня тоже поражает звериная ненависть Русской православной церкви к советскому прошлому, это ложь. Нельзя просто говорить «советское прошлое». Советское прошлое – это мои родители, это мои бабушки, дедушки, да. Это много чего прекрасного есть в советском прошлом. Огромное количество достижений, сам наш народ и так далее, да. Но не ненависть, а неприятие действий, например, советского руководства в адрес, например, церкви, чтобы, ну, как бы здесь далеко не ходить, и вряд ли кто-то будет сегодня отрицать, про гонение на Русскую православную церковь,
5: наличие полигона,
6: закрытие,
5: да,
6: и осквернение храмов, их взрывы этих храмов, превращение их не пойми что, вот, и всячески, в общем, борьбу, да, именно с православием, которое было в Советском Союзе. Кстати, также борьба шла и с исламом, с протестантизмом и вообще с религией,
5: с религией, да,
6: да, так или иначе. И поэтому не нужно обобщать, да. Любой православный христианин, который знает свою историю, конечно, он не может позитивно оценивать действия советского руководства по отношению к религии. Но это не говорится про советское прошлое. Я в этом смысле считаю, что вообще такое мнение, что Сталин равно Советский Союз или Ленин равно Советский Союз, это ошибка. То есть страна, да, она имеет своего там руководителя, он имеет какое-то определенное влияние, большое или небольшое, на страну, но это всего лишь один из руководителей страны. Теперь, если говорить про какая вера объединила, ну, конечно, христианство. Конечно, христианство объединяло народы, и даже те народы, которые не исповедовали христианство, они признавали христианского царя, признавали определенные христианские устои, христианские законы. Поэтому, если вы посмотрите на даже наши мусульманские регионы, которые внутри России находятся, которые живут, естественно, в том числе соблюдая и сохраняя свои традиции, они большие молодцы, да, но они все равно соблюдают наши христианские законы. То есть у нас там не разрешено многоженство, у нас много чего не разрешено. То, что, может быть, по шариату была бы страна именно мусульманская, было бы разрешено. А так что, да, наша страна с христианской культурой. Что не мешает нам жить, да, с уважением к малым народам, с уважением к другим религиям, которые не такие, ну, то есть не такие многочисленные, как там православие.
5: У нас еще один звонок. Добрый вечер.
9: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Иван?
9: Я на вас, вы очень, ну, красивый этот, я сейчас на вас смотрю.
5: Спасибо, как вас зовут?
9: Меня с утра Сашей звали.
5: Хорошо, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр.
5: Перепутала, значит, с другим нашим
6: слушателем.
5: Вообще,
6: красивый мы с утра, Саша. Похоже, отдает небольшим индуизмом.
5: А к вечеру Паша, да?
9: Да. Не так.
5: Какой у вас вопрос? Хагават
6: Гита, с утра Саша.
9: Бог думал, ну зачем вы надо мной издеваетесь? Я на вас сейчас смотрю.
6: Так, Александр, ваш вопрос.
5: Какой у вас вопрос?
9: Вопрос? Вот, я этот... Такой вопрос. Вот мы, ну, я крестил племянницу.
5: Так.
9: А ее не хотели, а этот, вот, я с Мариуполя. И этот, у нас этот, ну, церковь это Пожевановская, там, я не знаю, кто-то, может, знает, не знает ее.
6: Ну, я думаю, все знают.
9: И Пашинян этот, Пашинян.
5: Так и что с крестинами это произошло?
6: Вопрос, Александр, иначе мы сейчас дальше пойдем.
9: И нам свечки не поставили.
5: Куда?
9: Потому что я этот, ну, в этом не был.
5: В чем?
9: Как он?
6: Это напоминает мне программу «Что, где, когда». Крестики.
5: На вас крестика не было или что?
9: Племянницу, мы поехали, пошли крестить, потому что у нас там церковь разрушена была. И этот, я говорю, ну, а можно покрестить? А нам это сразу, типа, ну, там, деньги какие-то, ну, это вообще...
5: То есть у вас...
6: Короче, Александр, главное, чтобы у вас было хорошее настроение. Давайте вот на этом мы сойдемся, потому что надо идти дальше.
5: Ну, вот. Я, кстати, вам, наверное, продолжу вопрос. Возможно, Александр спрашивал...
6: Не, подожди. Марина Вдовина.
5: Так.
6: Я не могу отказать человеку с фамилией Вдовина, потому что я в школе, мне нравилась девочка Юлия Вдовина. Юлия Вдовина, привет. Она, кстати, может, не знает, никогда это не говорил. Но она была... Так, я был в 11, она была в 9 классе. Вот. А сейчас уже, наверное, уже старенькая, сколько?
5: 42. На 2 меньше, чем вам.
6: Итак, Марина Вдовина пишет: в районе Ульяновской, Самары, разливы на Волге до 30 километров обычное дело. Не видно предположенного берега. Прям 30 километров? Ну, ладно.
5: Ну, да, придется поверим. Надо съездить, проверить нам, да, напишите нам люди из Ульяновска.
6: Надо Сашу спросить.
5: Нет, у нас не из Ульяновска, у нас из соседнего города есть люди, потом у них спросим. Давайте к новостям вернемся, пока нам еще кто-нибудь не позвонил. Использование искусственного интеллекта оказывает значительное влияние на личную эффективность сотрудников в части роста продуктивности и повышения качества принимаемых решений. Однако пока это не конвертируется в сопоставимую финансовую отдачу компании. Это говорится в отчете одной из крупнейших американских консалтинговых компаний.
6: Ты знаешь, я тоже заметил, что некоторые сотрудники стали гораздо, ну, быстрее работать и эффективнее. То есть, ну, как бы, а самое главное, что у них, у некоторых сотрудников, самых умных, я считаю, даже вот так, самых смекалистых, у них вообще пропали ошибки пунктуационные, грамматические, просто поразительно, какая чистая речь. В принципе, это радует.
5: Так.
6: Но, с другой стороны, не приведет ли это, ну, к отуплению в целом?
5: Меня это очень сильно пугает, потому что я вчера общалась со своими очень, ну, образованными...
6: Со своим отражением.
5: Конечно, регулярно.
6: Очень образованным.
5: Раз в квартал мы сверяем с ним часы вообще, на одной ли мы странице в понимании мира. Но я общалась просто со своими друзьями, близкими, которые все умные, образованные люди. И очень часто разговор начал сводиться к сверке с чатом GPT, условно, да, вот есть какая-то информация, я четко знаю, что она такая, а мне выдают в ответ что-то, что сказала ИИ. Я понимаю, что никакой, как бы, проверки на вшивость у этого дела вообще нет. То есть, в принципе, если кто-то захочет туда что угодно написать, он напишет, и это все съедят.
6: А еще Андрей пишет, что объединяет людей взаимное уважение и умение жить в многонациональной стране с богатейшей историей. Уважение, уважению рознь. Да, все зависит уже от культуры. В одной стране уважением является, там, может быть, там, женщине рот заткнуть, и женщина, если она молча сидит и не имеет права сесть за один стол с гостем, да, это считается уважением. Да? А есть уважение, основанное на христианских законах. Поэтому, вы знаете, здесь это просто слова ни о чем. То же самое касается умения жить в многонациональной стране. А если вдруг какая-то религия, то есть какие-то представители какой-то религии вдруг активно будут что-то навязывать, да? Нужно ли будет как-то защищаться или не нужно будет защищаться? Нужно ли будет защищать свою культуру исконную или не нужно будет защищать? Вот нас приезжают мигранты, да, которые нас замещают, да? Угу. Вот, и они навязывают свою совершенно не русскую культуру. Мы должны каким-то образом интерагировать или не должны? Вот на мой взгляд, что должны.
5: У нас еще один звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
10: Здравствуйте, меня Юрий зовут.
6: Здравствуйте, Юрий.
5: Добрый вечер.
10: Очень приятная ваша передача, и вы хорошо ее ведете, Полина и отец Павел. Скажите, пожалуйста, сколько вообще в России осталось народа? Я знаю, что в 91-м году Российская Федерация насчитывала 150 миллионов человек, а в 2012 году, перед тем, как принят был закон о том, что надо принимать иммигрантов, у нас было 127 миллионов. Это 108 миллионов имеющих право голоса, 5,5 миллионов дошкольников и 12,5 миллионов школьников. То есть убыль за 21 год была где-то 23 миллиона. То есть сейчас у нас где-то 100 миллионов, не считая иммигрантов, да?
5: Нет, нас побольше. Я вот специально для вас уточнила. На состояние 1 января 2025 года, по данным Росстата официальным, в России проживало 146 миллионов 119 тысяч 928 человек. Поэтому еще, в общем, не все потеряно.
6: Надо учесть, вот 146 миллионов...
10: Полина, дорогая, ну вы не правы. Если 127 миллионов у нас было в 2012 году, то у нас никак не может быть 146 миллионов сейчас. То есть или 100 миллионов, или 108 миллионов. То есть практически мы уже, нас уже нет.
6: Так, ну ладно.
10: Полина, я из Псковской области, правда, звоню не оттуда. При Сталине нас было в 1939 году 1 630 000, а сейчас там меньше 400 000.
6: Давайте, это на самом деле очень большой разговор, но давайте заметим, что, конечно, тут дело не то, что там при Сталине. Во-первых, был большой отток. Да, из малых городов в большие города, из деревень в малые города, потом оттуда опять же из малых в большие города. Это первый момент. Второй момент. То, что если мы просто берем статистику, да, то, например, то, что было там 10 лет назад и сейчас, вот все равно в статистику уже вошли
5: новые регионы.
6: Да? Плюс у нас, правда, с нашей прекрасной, в кавычках, мигрантской политикой, у нас есть огромное количество сейчас мигрантов, которые никакого отношения вообще к России не имеют, но уже получившие российское гражданство, теперь тоже ставшие и тоже учитываются. Да? Поэтому, если брать именно коренное население, у меня статистики нету. Но то, что у нас русский народ, он постепенно убывает, это я сейчас очень дипломатично сказал, потому что не дипломатично, все знаете слово на букву «У», да? Ну, то есть, да, народ убывает. И, конечно, это нужно решать. Это озвучивается на самом-самом верху. Мы об этом говорим, наверное, в каждой программе. Поэтому ваши переживания мы не только понимаем, но еще и полностью разделяем.
5: Ну, я вот, кстати, зашла на сайт, который показывает по годам динамику, собственно, население, количество. Действительно, последние несколько лет, я так понимаю, убыль фиксируется значительно.
6: Просто нужно учитывать огромное количество еще факторов. Еще там было. Эпидемия ковида тоже сильно повлияла. Там много чего. Алексей Хованский, комментарий. Какое еще объединение в СССР, ёлы-палы? Не более, чем выдача желаемого за действительное. Ходульное лозунговое споединение народов отнюдь не есть факт объединения. Так же, как и плакаты про партии «Наше рулевое», «Слава КПСС» и «Наше поколение будет жить при коммунизме». Но, знаете, я думаю, что кто-то, может, видел, правда, объединение, и, правда, была идея в какой-то момент, да, но, опять же, Советский Союз или советское прошлое, или советский период, его тоже нужно внутри уже разделять на разные периоды. Понятно, что когда уже ближе к развалу Советского Союза, уже шли определенные процессы, да, которые, собственно, привели к этому распаду. И вдруг оказалось то, что когда появилась СНГ, Союз независимых государств, да, что потом очень быстро пошел парад суверенитетов, да, и все-все развалилось.
5: Ну, да? Да.
6: Не хотели бы разваливаться, да, не развалились. Значит, все-таки хотели. И значит, уже были какие-то внутренние процессы.
5: Да бог его знает, на самом деле, хотели, не хотели. Все равно, если уж говорить о параде суверенитетов, то это очень велика, скажем так, рука внешнего влияния во всей этой истории. Поэтому... Но я что хотела сказать по поводу жизни в СССР и оценки, был ли единый народ или не был единый народ. Вот сколько я не встречаю пожилых людей, ну, наверное, 9 из 10, они все равно говорят, что был большой советский народ. Да, были свои минусы, но все равно все себя чувствовали единым народом, ни у кого не было вообще никаких вопросов о том, что там какие-то страны, это не СССР.
6: И опять же, нельзя сравнивать просто советское прошлое, да, с временами Российской Федерации. Что произошло во всем мире в конце 90-х годов, что изменило все человечество, да, так, что мы больше никогда не будем жить, как раньше.
5: Интернет
6: появился, угу. Конечно, да. То, как велась пропаганда с легкостью еще в времена Советского Союза, да, то есть, когда у людей было только три вида информации массовых, да, это телевидение, радио и газеты. Это все очень было легко, держать было под контролем. Соответственно, управлять людьми было очень легко. А потом появился интернет. И теперь посмотрите, да, как вообще кем-то хотите управлять. Не случайно интернет хотят взять под контроль, пока безуспешно.
5: Ну, я, кстати, помню, что когда я только поступила в ВУЗ, это был 2006 год, я покупала еженедельную газету, где была сфотка новостей за неделю, ну, журнал прям был. Представить себе что-то такое, когда я каждый день пролистываю по 300, 400, 500 новостей.
6: Да? Я тоже покупал.
5: Я вообще себе не могу. Ну, давайте, наверное, еще одну успеем. По поводу...
6: Не, подожди, я должен комментарий. Давайте, я хочу заметить, давайте. Что нас всех объединяет любовь к рекам, потому что в Татарии, Татарстан, Самарской тоже будь здоров, ширина Волги-матушки. Но там водохранилище, скорее, чем пойма. Смотрите, как люди втопили за реки.
5: Конечно,
6: может
5: пишите,
6: быть,
5: за
6: может
5: какую
6: быть,
5: реку
6: реки нас всех объединяют, или даже уже разъединяют, даже не знаю.
5: Я считаю, что объединяют, потому что все они в России.
6: Еще вопрос. Так не ответили. Христа Иоанн Креститель за деньги крестил? Нет. Иоанн Креститель крестил не за деньги, но хочу заметить, что церковь существует за счет пожертвований христиан, да, и в нашей стране нету никакого официального налога десятины, как
5: да,
6: есть там...
5: Да, государство никому не платит из
6: да,
5: храма.
6: Да, государство из храма тоже никому не платит, и, конечно, хотелось бы, да, чтобы этот вопрос рассматривался двусторонне. С одной стороны, правда, вот эта история, когда священники требуют деньги, это неправильно, а с другой стороны, сами прихожане или те, кто хотя бы приходит, когда крестит людей, они осознавали... что пожертвование на храм – это, ну, в каком-то смысле, это их обязанность. Да, обязанность, прописанная в Священном Писании. Так что вот требовать и правда, я не сторонник этих вещей.
5: Да,
6: но то, что у нас в стране существует миф, максимально распространенный, что церковь существует за деньги госбюджета, это вам вот официально заявляют, что это полная чушь. Священники не получают ЗП из госбюджета, вообще совершенно не получают. Церковь существует за счет пожертвований людей. А вот налоги, кстати, а налоги вот
5: пишут,
6: мы платим.
5: Да, платят исправно. Я тут отдельно хотела сказать, что если уж у вас нет действительно средств, нет возможности даже заплатить за таинство крещения, венчания, ну, причастие у нас вообще всегда бесплатно, вот именно за крещение и за венчание чаще всего все-таки люди какие-то деньги оставляют, вы можете подойти к батюшке, и батюшка... в большей части случаев, вникнув в вашу ситуацию, просто сделает это бесплатно, чаще всего. Ну, конечно, может быть, не все, но такого батюшку вы точно в храме своего города найдете, если будет такая нужда.
6: Особенно с учетом интернета, когда все можно заранее спросить, узнать и так далее. Друзья, ну, у нас время подходит к концу. Вот, всех обнимаем. Вот, Москву поздравляем с днем города. Все остальные, конечно, города мы тоже любим. Особенно,
5: обожаем.
6: Конечно, Санкт-Петербург, наша культурная столица. Куда ж мы без вас? Медный всадник, наше все.
5: Нева,
6: ну, вот Зенит,
5: Балтист,
6: конечно, Санкт-Петербург так
5: Заличие.
6: Себе. Ну, ладно, ничего.
5: Ой.
6: Всех обнимаем. Говорите побольше друг другу добрых слов. Пока-пока.
5: Пока-пока.
0: Песочный интерес.

0: Угрозы Украины в адрес гражданской авиации в России. Контекст. Заявка на государственный терроризм. Так Владимир Путин охарактеризовал обещание Владимира Зеленского парализовать полеты отечественных и иностранных гражданских самолетов в воздушном пространстве нашей страны. Зеленский добавил, что для обычных лайнеров нахождение в небе станет небезопасным из-за большого количества дронов. Президент России заявил, что для купирования угрозы будут найдены соответствующие инструменты. При этом, по словам Путина, российская армия не наносит ударов по военно-политическому руководству Украины, поскольку Москве нужны в Киеве люди для ведения переговоров. Что касается возможности ударов по объектам в Великобритании, выпускающим оружие для ВСУ, президент ответил: «Это военная тайна». Западная пресса пишет, что Украина уже приступила к операции по блокировке аэропортов Москвы с помощью тысяч дронов. Одновременно она призвала Международную организацию гражданской авиации запретить полеты над Российской Федерацией. В Росавиации пояснили, что опубликованные Киевом документы о блокировке воздушного пространства России не имеют никакой юридической силы. В ведомстве особо отметили, что украинские власти нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Мариуполе, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина, который получил ранение в результате удара дрона ВСУ по рынку в Энергодаре, скончался в больнице. Стив Уиткоф заявил, что позитивно оценивает результаты мирных переговоров в Москве и Киеве. Порнографию могут легализовать на Украине ради пополнения военного бюджета. Подробности далее. Мужчина, который получил тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по рынку в Энергодаре Запорожской области, скончался в больнице. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов. Боевики атаковали торговую площадку в воскресенье днем. Ранения получили 9 человек. Кроме того, украинские боевики запустили беспилотники по автомобилю. Скорой помощи пострадавших нет. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф заявил, что позитивно оценивает результаты мирных переговоров в Москве и Киеве, передает агентство Рейтер. Кроме того, он отметил, что Вашингтон стремится к дипломатическому решению конфликта на Украине. Зять американского лидера Джаред Кушнер рассчитывает, что переговоры по украинскому регулированию вернутся к трехстороннему формату с участием представителей России, Украины и США. Он добавил, что Штаты работают над формированием мирного пакета для урегулирования украинского конфликта. Американские переговорщики сегодня прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. Отношения касаток и белых медведей, судьба русской Одессы, спасение от искусственного интеллекта и попытка расширения НАТО станут темами первого выпуска программы «Киселев» на телеканале «Россия-1». Сегодня гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» запускает авторский проект, где представит свой взгляд на самые важные события в стране и мире. Программа «Киселев» будет выходить на телеканале «Россия-1» каждое воскресенье в 22 часа. Об этом сообщила пресс-служба ВГТРК. Дмитрий Киселев двукратный лауреат высшей телевизионной премии страны ТЭФИ, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», которая объединяет более 10 СМИ, лидирующих в своих областях. Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» лидирует на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Она набирает 44,5% голосов. Это показывают данные экзит-пол телеканала ARD. Второе место по данным телеканала занял Христианско-демократический союз. На третьем месте расположилась партия «Левые». Выборы в Ландтаг Саксония-Анхальт прошли в воскресенье. Участвовали 16 политических партий и 398 кандидатов. Порнографию могут легализовать на Украине ради пополнения военного бюджета. Законопроект о легализации ожидает второго чтения в Верховной Раде. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal. Как сообщают СМИ, законопроект, соавтором которого является депутат Рады Ярослав Железняк, ожидает второго чтения в украинском парламенте после принятия в первом голосовании в июле. По мнению депутатов, это принесло бы до 25 миллионов долларов в год в виде налоговых поступлений. Суммы хватит для приобретения 30 000 беспилотников. Лесные пожары, которые вспыхнули в турецкой курортной Анталии, не угрожают отдыху российских туристов, так как очаги возгорания находятся вдали от курортов. Об этом сообщили РИА Новости в муниципалитете региона. Огонь вспыхнул по неизвестной причине рядом с лесным массивом в районе Кызылы. К тушению привлекли 6 вертолетов и 2 самолета. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченко в студии, у меня в гостях Александр Осадчев сегодня. Как бы странно это вдруг не прозвучало, доктор физмат-наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук имени Шершова, популяризатор науки в том числе, ну и большой исследователь. Про океаны сегодня поговорим и про моря. В том числе потому, что в общественном таком массовом представлении, и это довольно активно поддерживается медиа, Россия континентальная держава, противовес морским державам, Великобритании, США и так далее. Но если мы посмотрим на длину побережья Российской Федерации, хотя бы северным, бог с ним, с южным, вдруг окажется, что побережье Великобритании, оно как бы совсем такое. Ну и Соединенные Штаты мы тоже накрываем в этом смысле, чисто математически. Про океаны, что мы о них сегодня знаем или чего мы о них не знаем и сколько мы о них знаем, предлагаю в первой части нашей передачи поговорить, а во второй части поговорим, как мы их изучаем. Вам слово.
3: Здравствуйте, Дмитрий. Ну, я подхвачу вашу такую башпас, связанный с длиной береговой линии Российской Федерации. Mm-hmm. Действительно, у нас гигантская береговая линия, но до недавнего времени, ну вот, скажем, 100 лет назад еще, плавание во льдах, ну, очень было либо сложное, ну, либо практически невозможное. И большая часть нашей береговой линии стала, большая часть морей, которые омывают Российскую Федерацию, стали доступны к проходу судов, к ведению какой-то деятельности, к добыче полезных ископаемых, ну, там, к рыболовству, к любой другой деятельности, стало возможно только с изобретением хороших ледоколов, атомных ледоколов, дизельных крупных ледоколов. Соответственно, раньше, конечно, морские державы – это были те державы, которые имеют выход на юг. И наша страна тоже исторически пробивалась к Черному морю, удалось, к Средиземному морю,
2: некоторые не удалось. К Индийскому океану пробивались.
3: К Индийскому океану, да. Потому что что Балтика, что Черное море, ну вот не повезло нам. В том плане, что это моря такие очень внутренние, там проливы дальше кем-то контролируются, нашими, так скажем, оппонентами. И хотелось выйти на оперативный простор, да, действительно, Средиземное море, Индийский океан, но далековато получилось тоже, так не сложилось. Удалось выйти на оперативный простор на Дальнем Востоке, потому что только самый юг нашего Дальнего Востока, это Владивосток, это вот порты, которые, ну, круглогодично не замерзают. Камчатка замерзает, там Охотское море замерзает.
2: Кстати, в начале 20 века Владивосток тоже не был незамерзающим портом, тоже замерзал.
3: Периодически сейчас там образуется лед, но все-таки это мелочи, это как бы совсем немножко, но да, вот видите, даже Владивосток, это не совсем незамерзающий порт. Но вот только Мурманск у нас остается, хотя там и очень холодно, но это влияние атлантических вод. В общем, Россия действительно была континентальной державой до момента, как появились ледоколы, а это уже, на самом деле, полноценное это советское время.
2: Ну, да.
3: А сейчас Россия единственная полноценно такая ледокольная держава, потому что больше ни у кого нет полноценного ледокольного флота, кроме России, ни у кого нет атомных ледоколов вообще, а у нас их много и строится еще. Но вот, знаете, море, я бы так сказал, с точки зрения ресурсов, море очень часто в истории развития там, человечества, в истории стран, оно вдруг преподносит какой-то гигантский, грандиозный ресурс, который до этого был невозможно получить, невозможно добыть, и вдруг технологически человечество сделало шаг вперед, и вот открылось неведомое, несметное богатство, как какая-нибудь там рыбные залежи, киты. Но вот сейчас в данном случае Северный морской путь, добыча нефти из морских глубин. Всякое разное. Соответственно, для нас вот это клондайк сейчас такой. Ну, клондайк, конечно, такой суровый, надо его освоить, надо, значит, много вложить инвестиций, денег, ума, там, технологий, чтобы в Арктике работать. И действительно, вот мы идем очень серьезно, как страна, идем в течение последних там 20 лет, наверное, в эту сторону. И я уверен, что глобальный потепление нам поможет, и мы дойдем туда, в общем, с успехом.
2: Человечество изучает космос очень активно. Там классическая фраза, да, космос – последний фронтир. Вот это вот все. Но это у них там в 23 веке, космос – последний фронтир. А у нас все-таки еще океаны есть на Земле. Насколько хорошо мы вообще сегодня представляем, как работает эта система, потому что океаны – это сложнейшая система.
3: Тут всегда хорошая аналогия, что космос изучен, ближний космос изучен получше, чем океан. Потому что ближний космос прозрачный, и мы можем его просвечивать, просматривать. Более того, мы можем в ближнем космосе построить полноценное поселение человеческое, а именно Международная космическая станция, до этого Советская станция «Мир». И это круглогодично, круглосуточно, ежегодно работающее, действующее поселение людей. На дне моря, на морских глубинах такое делать не удается до сих пор. До сих пор для нас море более такая инородная, сложная для присутствия человека среда, чем космос. Потому что в космосе какой минус? Давление очень низкое, ноль. Да, на Земле давление 1 атмосфера, а в океане плюс 1 атмосфера каждые 10 метров глубины. Соответственно, 100 метров – это плюс 10 атмосфер. В космосе вот 0, да, вакуум.
2: Все еще 0, да.
3: Все еще 0. А да. В океане чуть-чуть больше, там, на километре 100 атмосфер, на 10 километрах, ну, максимальная глубина там у нас 11 километров, 1100 атмосфер. Очень сложно сделать какое-то устройство, чтобы оно туда опустилось и не сломалось. Колоссально сложно сделать устройство, чтобы достаточно большое, чтобы в него еще человека живого посадить, да, не беспилотник. Ну, а чтобы там дом сделать, но даже на глубине глубине там 100 метров. Это, ну, это человечество так и не решило.
2: Не сбылись мечты Кусто.
3: Да, был оптимизм. Знаете, да, я читал книги Кусто, он говорил, к 2000 году первый человек родится в Гидрополисе, будет первый настоящий, значит, как бы рожденный под водой. Ну, вообще, про это речи не идет. То есть это возможно, но дорого. И вторая проблема, что в океане плохо с энергией, которую мы можем воспринять и сделать из нее электричество.
2: Угу.
3: В космосе есть солнечная энергия, солнечные панели, в общем, у нас эта технология разработана, пожалуйста, огромное количество энергии. А в океане вот есть энергия течения, но мы не умеем ее хорошо преобразовывать. А солнечной энергии там практически нет, солнечные лучи там быстро затухают. Какой-то другой энергии тоже нет. Соответственно, вот все запитывать приходится с материка.
2: Рядом с подводными вулканами, ну, такое себе строить поселение.
3: Вот если бы мы умели, знаете, если бы мы умели энергию подводных вулканов преобразовывать во что-то наше безопасное, в электричество простым образом, мы бы, конечно, заселили океан. А дальше, как только человек где-то присутствует, он это хорошо знает и понимает. У нас мы открываем новые виды в океане, там нашли каких-то, ну, ладно, больших кальмаров, там это такое интересно, но кроме больших кальмаров, там много всего еще в океане, ну, маленького, неоткрытого, непонятого. Как там течение устроено? На поверхности мы их видим из космоса. Мы видим, как течение на поверхности, и мы в целом их изучили везде, кроме тех мест, которые закрыты льдами. И там, значит, не проникают вот это зондирование космическое. Но в глубинах океана мы знаем очень только примерно течение. Морское дно, ну, мы картируем его дистанционно, там, эхолотами, но тоже так вот, скажем, много сил надо, чтобы это сделать, много ресурсов, и мы немножко, вот как насколько это сделали, но значительные площади морского дна плохо откартированы. Бурение морского дна, ну, еще более сложное. Представляете, вот какие надо сложности сделать, чтобы судно буровое неподвижно стояло, чтобы никакой шторм, ветер, там, волны его не сдвигали, чтобы буровая эта линия не обломилась. И вот так, там, на несколько километров, там, еще пробурить.
2: То есть платформу на шельфе еще можно, а там вот на глубинах это вообще...
3: Это можно, но это ужасно дорого. И вот спасибо нефти, да, спасибо нефтегазу. Если бы не было нефтегаза, который оплачивает это, то есть это действительно приносит прибыль. Научились бурить, научились добывать, и это того стоит, окупает. Если бы этого не было, люди бы не бурили, или бурили бы минимально. Вот на науку бы немножечко бы дали, там, 1%, а на, значит, 99% дают нефтегазовые компании. Поэтому мы про морское дно, ну, как сказать, устройство, структуру уже вертикальную, там, вниз, что там бурением надо понимать, и это мы плаваем, ну, совсем плохо. Поэтому вот есть оценки, да, там, насколько мы знаем мировой океан, на 3%, там, на 5%, на 95%, ну, смотря что. Поверхность мы знаем, там, на 95%, а не знаем 5% подо льдом. А морское дно мы знаем, поверхность морского дна, не знаю, там, мы знаем наполовину. Внутренности морского дна мы знаем, там, не знаю, на 5% или, там, на 10%. Все, в общем, очень относительно.
2: А вот некоторое время назад, я уже забыл, лет 10, наверное, был массированный вброс, я думаю, что ученые как раз постарались, что на дне океанов есть какие-то мега-крутые конкреции, которые необходимо собирать, что там и редкоземельные элементы, и все остальное. Я понимаю, что это такая была совместная операция ученых и бизнеса. Ученым нужны были деньги на исследования, а бизнес искал, где бы еще что, да, прибрать к рукам.
3: А это, кстати, отличный психологический пример. Вообще ученым, к сожалению, им надо свою науку рекламировать, чтобы им давали деньги. И очень часто, не, ну настоящие ученые, конечно, не перехлестывают, но есть такая методика, да, вот вы можете сказать, возможно, так. А вот, кстати, есть еще и такой вот сценарий. Ну, не очень реалистичный, конечно, он есть, а журналисты подхватывают самый нереалистичный, но самый там такой, как бы, интересный сценарий. Такое, конечно, присутствует. Но по поводу вот этих залежей на дне морском, действительно такое есть. Есть разные железно-марганцевые конкреции, там различные корки, сульфидные, еще разные возможные, так сказать, потенциально интересные для добычи, в том числе редкоземельных элементов, за которые у нас там с легкой подачей одного американского президента
2: с интересной прической.
3: Год назад все разговаривали, а сейчас все как-то уже и забыли. Но редкоземельные элементы нужны для микроэлектроники, для разных других современных отраслей индустрии. И это действительно и так. Вот там на дне море лежат такие как бы камешки, ну, на 3 километрах, например, лежат камешки. Вот их бы хорошо бы собрать, поднять и вот из них добывать там. Там высокая концентрация элементов, которые полезно было бы добывать, которые дорого стоят. Но, опять же, большое давление, да, соответственно, вот чтобы вам на 3 километрах что-то добывать или на километре, вам надо создать робота, который бы там ползал по дну, собирал бы эти камешки в себя, поднимал. Каким-то другим образом не получается их добыть дешево. Чтобы этот робот работал, энергии не хватает. Что, ему батарейку вставляешь? Ну, он там долго опускается, долго поднимается, собирает, да. То есть, если бы он на солнечных батареях был бы и в космосе, он бы вообще там летал бы, все собирал. Хорошо. А вот на дне моря как бы вот не удается нам взять энергию, только он с собой может взять в виде батареи. А батареи...
2: А по кабелю тоже не выходит.
3: А кабель рвется, шторма. Опять же, если у вас есть тоненькая линия, какая-то соединяющая, это сразу в море оторвет. Потому что в море все двигается, все приходит, значит, в негодность. И либо суперусиленный кабель делать, да, но кабель 3 километра тяжелый, если он усиленный, он там утонет, да, значит, люди как-то бьются в эту сторону, и пока дешевле добывать там все эти редкоземельные минералы традиционным образом, на суше, там, в карьерах, в каких-то странах. Если вдруг они закончатся, или если вдруг они вырастут в цене, эти редкоземельные металлы, конечно, все полезут в море, все придумают, этих роботов сделают. Тут вопрос как бы цены, на самом деле.
2: Ну да, здесь вопрос бредовый, называется, что будет дешевле с глубины моря поднять или с пояса астероидов, например.
3: Вот да, все так. И более того, вся таблица Менделеева вообще в воде растворена морской, и можно выпаривать из воды, там, доставать золото, что угодно. Но, опять же, вопрос стоимости. Выпаривать там дороже, чем, условно говоря, выкапывать. А вот там натрий-хлор может быть и дешевле выпаривать, чем выкапывать. И, опять же, вот есть такой футуризм всегда. Хочется угадать, что же будет через там 10 лет, 20 лет самым важным. И страны, которые в этом окажутся передовыми, они там, естественно, сливки соберут. Как из там искусственный интеллект. Ну, кто знал в 2005 году? Ну, кто знал? Да в 2015 даже мало кто знал. А сейчас, ну, просто это везде. А вот какой-нибудь квантовый компьютер, например, тоже вот, ну, вот мы ждем, когда, конечно, он так, значит, выстрелит, и мы в этом направлении работаем. Но вот мы пока ждем, надеемся, что вот получится. Квантовый компьютер не выстрелил. А вот эта подводная геология, та же самая история. Мы ждем, когда она выстрелит. И мы, с одной стороны, в нее вкладываемся, да, и Россия в том числе, Китай там очень передовой, разные страны. То есть, чтобы быть готовыми. Но, с другой стороны, мы не можем туда бухнуть реально очень много денег. Но их надо откуда-то же взять, перелить.
2: Чтобы купить что-то ненужное, нужно продать что-то ненужное.
3: Вот именно. Поэтому это очень перспективно. Возможно, через 10 лет, через 20 лет это реально, значит, настолько разовьется, но что это будет во многих странах, там какие-то маленькие островные государства типа Науру, где есть залежи вокруг на дне, они заработают, возможно. А возможно, транснациональные корпорации там заработают, а те страны не заработают. Но тем не менее, это вот точка роста, да, вот возможно, когда еще один случай, когда океан вдруг раз и дает гигантские ресурсы.
2: Здесь, кстати, всегда полезно посмотреть, какие направления научные сейчас находятся в тренде по журналам, по научным, по всему прочему. Что касается океанологии, что сейчас в мире больше всего изучают? Потому что если изучают, значит, это через какое-то время планируют применить.
3: В моей сфере, я занимаюсь физикой моря,
2: да.
3: Есть некоторые такие очень популярные темы. Это климатические изменения. Значит, влияние океана на климат, возможность предсказывать климат. В моей более узкой теме, которой я занимаюсь в Арктике, это прогноз сокращения ледового покрытия, ледовых условий. Но это потому что важно и интересно. Значит, но бывают какие-то очень хайповые темы в общем в океанологии. Вот был хайп по поводу микропластика и вообще пластикового загрязнения. Но тут тоже...
2: Это прекрасный мем, да, что по поводу микропластика переживают люди, которые в детстве грызли ручки.
3: Да, и нагрызли стружку. Я тоже немножко вовлекся в микропластиковую тему. Я даже, у меня там статьи были по пластику, ну, не первым автором, а так в группе авторов. Но идея такая. Значит, с одной стороны, пластика вообще в океане не было, там, 50 лет назад. И вдруг он начинает появляться. И ученому, настоящему ученому, интересно, вот новая субстанция появилась в океане, как она себя ведет? Обрастает, тонет, разваливается, там, как-то бесконечно плавает. Ученому, настоящему, хочется разобраться. А чтобы ему дали денег, он начинает как-то, в общем, находить практическое применение. А практическое применение тоже понятно. Пластик для нас — это что-то ядовитое, химическое, неправильное. Вот бумага или там дерево, это вот оно такое... ламповое, крафтовое, а пластик — это вот что-то химическое, ну, действительно химическое. Дерево само растет, а пластик делается на заводе. Вот. Но пластик, он хорош тем, что он нейтральный, да, он там не реагирует ни с какой едой, жидкостью, ни с чем. Пластик в целом нейтральный.
2: Ну, и так-то он углеводород просто.
3: Углеводород просто.
2: Достаточно.
3: Да. И в чем проблема? Он просто плавает на поверхности, он плавучий. Значит, у нас вот песок, например, тоже постоянно выносится в море, или там кусочки земли, но они тонут, мы их не видим, да, а пластик плавает на поверхности. И дальше возникает вопрос. В принципе, он нейтральный, ни на что не влияет и там проблем не несет. Но когда его много, это

0: Это вот на нашем столе два кусочка пластика лежало бы. В принципе, грязно, видно много, но никакого ни покрытия, ни острова, чтобы там птицы, как я говорю, птицы снили гнезда, а некоторые страны стали на это претендовать, это, конечно, не остров, это просто какое-то разрозненное, ну, довольно, так сказать, мусорное, но разрозненное покрытие. Но вообще с пластиком как-то люди пришли к тому, что в целом он на данном этапе не мешает, какой-то там угрозы там экосистемам не несет, он как-то выводится, захоранивается медленно, но если, опять же, он растет взрывным образом, да, вот его вообще не было, потом его стало больше, больше, больше, экспоненциально растет. А вдруг он вообще все море там заселит?
1: Ну, тогда его будет выгодно фильтровать.
0: Вот а что с ним делать? Понимаете, вот еще проблема. Значит, есть там какой-нибудь студент из какой-нибудь там, не знаю, развитой страны, изобрел самоплавающее ведро, которое там идет, плавает, пластик себя собирает. И он молодец. А что дальше? Представьте себе размеры океана. Это ведро расколотится с ближайшим штормом, и это ведро само станет мусором. Или хорошо, вы направили корабль из центра, в эпицентр этого пластикового острова и собираем сетью пластик, мы набрали гигантское количество пластика, загрузили на корабль, и что? И дальше что с ним делать?
1: В процессе мы сожгли соляры больше.
0: Да, да. Судосутки стоят вот там несколько миллионов рублей в сутки стоит работа одного судна. Значит, сутки работы судна там сильно оборудовано, 5 миллионов рублей стоит. Сколько вы потратили, сколько вы сожгли, ну и хорошо, собрали тонну пластика из моря, из там огромного количества тонн, которые там плавают. Значит, были люди, которые говорят, а давайте мы его там будем сжигать, мы будем как-то перерабатывать. Ну, хорошо, мы предположим, вы пластик какую-то энергию там запустите, как мусоросжигающий робот. А кому нужна энергия посреди океана? Никому. Вот тоже это проблема, понимаете? Вот и морской энергетики проблема. Вот у нас есть места, где высокие приливы. Например, на Камчатке. Между Камчаткой и материком, там, значит, Пенжинская губа, там прилив, ну, типа, больше 10 метров. Представляете, 10 метров вверх,
1: волна идет,
0: 10 метров вниз каждый день. Да? Идеально, ставьте там турбины вообще. Ну, а куда там энергию девать? На Камчатку, ну, то есть, как бы, бросить ЛЭП там до Хабаровского края стоит столько же, сколько это электростанцию построить, золотая будет энергия. Просто на месте, вот если бы можно было как-то энергию превращать вот в такую денежку, да, например. Например, сделать очень крутой вот аккумулятор такой, чтобы его прям зарядил, вот чтобы электростанция там работала и прям зарядила аккумулятор, чтобы в нем много помещалось энергии, и мы дальше его используем. Или чтобы мы на месте сжирали водородное топливо делали, или майнили крипту. Единственное, что в голову приходит. Ну, о чем? Если энергию можно превратить в деньги, ну, как бы крипта – это чуть ли не единственный вариант. И второе – это водородное топливо, выделение из воды. И это как бы, да, это вот физическая практическая вещь, которая там действительно дорого стоит, и от которой зависит только от энергии. Но крипта упадет, вы там построите себе завод, там, а через 10 лет крипта упадет, и ваш завод там не окупится. Когда такое появится, вот такое, что можно энергию преобразовать вот в что-то прям такое, ну, физическое, тогда, конечно, морская энергетика пойдет в рост, приливная, там, волновая, ветровая, все это пойдет, ну и, может быть, какие-то корабли научатся собирать пластик и делать из него мусора, из мусора денежки. Тогда его уберут.
1: Да, может быть. А еще, когда вспоминаешь про моря и океаны, немедленно апокалиптичные картины из средств массовой информации о том, что сейчас все затопят, Европу, потепление, и все мы закончим, как Кевин Костнер в фильме «Водный мир». Насколько это возможно?
0: Потепление – это объективная реальность, и одно из проявлений этой объективной реальности – это повышение уровня мирового океана. Потому что можно сказать, что мы там температуру измеряем не так долго, чтобы увидеть это потепление, значит, именно от океана, атмосферы, а вот уровень моря люди измеряют там гораздо дольше, больше сотни лет, там где-то 2 сотни лет, ну, в разных местах по-разному. Соответственно, повышение мы видим практически по всему мировому океану. Мы видим повышение, значит, ну, где-то быстрее, где-то медленнее, но это повышение такое не очень быстрое. Такой там апокалиптический сценарий, это там он на метр повысится, уровень океана к 100-му году, к 2100-му году. Реально там меньше повысится, чем на метр. Соответственно, ну вот это такое повышение, типа сантиметр за несколько лет. В целом это не очень много, можно успевать подготавливаться. Что-то затопит, но известно, что затопит. И, соответственно, если у вас есть
1: деньги...
0: Мы не
1: будем показывать пальцем, но это Голландия.
0: Ну, а что, Голландия так ниже уровня моря, кстати.
1: Да, я о чем говорю.
0: Да, Голландия-то она же как-то, по-моему, прогибается еще немножко. Там, когда ушел ледниковый щит... Швеция стала распрямляться, а Голландия, наоборот, прогибаться потихонечку. Ну, так они что, дамбы построили? Ну, они сделали дамбы повыше. Да, там Мальдивские острова. Что такое Мальдивские острова? Вот центральный их остров Мале, это просто горы, это остров небоскребов. Это как Манхэттен. Вот он весь в небоскребах, ну, построят они, естественно, там не один новый небоскреб, а забор там вокруг, там, ну, дамбы там построят. А бедные страны, конечно, ничего не построят. Какая-нибудь страна Тувалу, где живет 15 тысяч человек, где нет денег особо ни на что вообще, и где там несколько двухэтажных домов всего лишь каменных, там, и это их правительство. Вот. Конечно, ну и проще переселиться на другой остров, и слишком дорого вот это все спасать будет. Поэтому

0: слава богу, к повышению уровня воды мы все-таки, у кого есть деньги, средства, компетенции, мозги, там, технологии, те подготовятся. Но что-то потеряем. Ну, в общем...
1: Ну, при том, при всем, что океаны всегда жили, двигались, дышали и вообще не всегда выглядели так, как они выглядят сейчас.
0: Безусловно, но человека тогда не было. Вот просто человек живет короткую жизнь, понимаете? Вот в чем еще проблема? Мы живем там 100 лет, и мы хотим эти 100 лет прожить красиво. Мы не хотим как бы снижать уровень нашей качества жизни ради там гипотетических каких-то действий. Ну, может быть, если у нас очень высокое качество жизни, мы, конечно, готовы там чем-то поспуститься и какой-то альтруизм пойти. Но в целом человечество, оно хочет, чтобы каждый год было лучше. Каждые 10 лет у нас был рост, у нас было больше там возможностей, еды, энергии и так далее. И чтобы человечество стало меньше производить энергии, ну, мало реально. Поэтому климатические изменения идут, значит, их можно замедлить, может быть, к ним можно как-то научиться адаптироваться, но чтобы они там остановились, уж тем более вспять обратились, чтобы мы стали меньше энергии производить, ну, это мало реально.
1: Поскольку у нас в том числе не только научпросвет, но и разбивание некоторых мифов медийных передач всегда происходит. Я помню, еще был огромный тоже вброс по поводу того, что Гольфстрим встанет.
0: Это вот пример, когда ученые разные сценарии показывают, и какие-нибудь очень маловероятные сценарии вдруг попадают в новости с пометкой «Да, это произойдет
1: срочно в номер», да.
0: Да. А еще второе, значит, вот мы смотрим, когда на климатическую систему Земли, мы не очень хорошо ее понимаем. Мы в общих чертах ее понимаем, но вот все время ученые там тщеславные, они, конечно, все ученые хотят что-то открыть, и вот они хотят найти какой-то механизм коротенький, который там бабочка взмахнула крыльями немножко, а потом пошла цепная реакция, и все рухнуло.
1: Ну, простой ответ на сложный вопрос.
0: Да, климат развалился. И вот я занимаюсь, как бы, я ученый, я занимаюсь вот каким-нибудь процессом, и этот процесс, все, вот он все обрубит, все, значит, так сказать, от него пойдет. Иногда это происходит действительно так. Пример, собственно, концентрацию парниковых газов. Одна из групп там ученых в 70-е годы предположила, что именно в будущем рост парниковых газов из-за выбросов, значит, из-за сжигания ископаемого топлива немножко изменит баланс этих парниковых газов, и они придут к потеплению. И им дали Нобелевскую премию несколько лет назад. Это там чуть ли не единственные океанологи, которым вообще дали, или там физики атмосферы, которым дали Нобелевскую премию. Они угадали. Разные другие были варианты. Там считалось, что вот будет больше самолетов летать, они больше сажи будут выбрасывать в воздух, и эта сажа будет там летать там столетиями, и отражать солнечные лучи, и наоборот будет холоднее из-за там этой авиации. Ну, разные другие там были как бы триггерные точки, и вот одна из этих триггерных точек, там вот в Арктике тает лед, пресная вода, которая из-за льда освобождается, она может, значит, высвободиться, дойти до Северной Атлантики, там нарушить некоторую циркуляцию, и там и Гольфстрим остановится, и как в фильме «Послезавтра»,
1: да, да,
0: там
1: да,
0: все
1: да.
0: Вообще как бы рухнет. Ну, как сказать, к сожалению... Вот если бы мы наблюдали Землю, там, не знаю, миллион лет, и мы бы видели, как эти процессы раньше происходили, у нас были бы эксперименты, мы бы сказали, да, это вероятно, это там редко происходит, это вообще никогда не происходит. Но мы наблюдаем Землю хорошо там 100 лет, и по поводу остановки Гольфстрима, ну, какая-то беспрецедентная история. Я думаю, что ничего подобного не произойдет, и, ну, вот какая-то чья-то модель там что-то насчитала в каких-то условиях, но это едва ли соответствует действительности.
1: Ясно, понятно. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а во второй части поговорим о том, собственно, а как Россия участвует в процессе изучения океанов, своих и не только своих, общих, ну и о том, как работает Александр. Не переключайтесь, возвращайтесь через пару минут.
2: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Мужчина, который получил тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по рынку в Энергодаре Запорожской области, скончался в больнице. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов. Боевики атаковали торговую площадку в воскресенье днем. Ранения получили 9 человек. Кроме того, украинские боевики запустили беспилотники по автомобилю скорой помощи. Пострадавших нет. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф заявил, что позитивно оценивает результаты мирных переговоров в Москве и Киеве, передает агентство Рейтер. Кроме того, он отметил, что Вашингтон стремится к дипломатическому решению конфликта на Украине. Зять американского лидера Джаред Кушнер рассчитывает, что переговоры по украинскому регулированию вернутся к трехстороннему формату с участием представителей России, Украины и США. Он добавил, что Штаты работают над формированием мирного пакета для урегулирования украинского конфликта. Американские переговорщики сегодня прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. Суд на Украине арестовал начальника кибердепартамента Офиса генпрокурора страны Сергея Крапиву с альтернативой залога в размере почти 3 миллионов долларов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Крапива проходит по делу крышевания мошеннических колл-центров. Кроме того, он обвиняется в легализации имущества. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, которую возглавляют чиновники Офиса генпрокурора Украины. Около 500 000 человек подписали петицию с требованием запретить охоту во французских лесах, пострадавших летом от беспрецедентных пожаров. Пожары во Франции уничтожили с начала года около 120 тысяч гектаров леса. Самый крупный из них вспыхнул в июле на юго-западе страны и охватил 42 тысячи гектаров. Помимо запрета на грядущий сезон, авторы документа призывают ввести мораторий на охоту минимум на 3 года для восстановления среды обитания животных и естественного возобновления циклов размножения. Осенний парад исторических трамваев и выставку ретро-транспорта в Москве увидели 180 тысяч человек. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Так, колонна из 18 исторических вагонов разных поколений проследовала от разворотного кольца на Курском вокзале до улицы Сергия Радонежского. Там праздник продолжился выставкой ретро-техники. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Дмитрий Егорченков, Александр Осадчев. У меня в студии океанолог. Мы сегодня про океаны, про море и про глубокие взаимосвязи, которые в экономике, в политике, во всем в геополитике происходят и связаны с морями. В 2022 году вы стали лауреатом премии президента молодых ученых в области как раз океанологии. Поговорим сейчас, как так вышло. Но в том же самом 2022 году Соединенные Штаты внесли Институт океанологии РАН в санкционный список. Совпадение?
0: Не думаю. Более того, еще одна организация, в которой которой я работаю, uh-huh. возглавляя лабораторию арктической океанологии в Московском физико-техническом институте, uh-huh. тоже, кажется, с того же 22-го года, а может быть, еще чуть даже и раньше, попала в санкционный список. И, ну что, мы с гордостью носим возложенное на нас высокое доверие.
1: Что в России сегодня делается в плане изучения наших морей? Может быть, у нас есть более дальние экспедиции? Потому что, конечно, люди, которые не следят предметно за этим полем и направлением развития науки, может, вообще не знают, изучаем мы сегодня океан или нет.
0: Россия выходит, как мы говорили в самом начале передачи, к морю широким фронтом, широким побережьем, и к трем океанам мы выходим, к Тихому, Атлантическому, Северному, Ледовитому, и во всех трех океанах мы ведем активные исследования. Конечно, в первую очередь мы заинтересованы в исследованиях морей России, и потому что мы бюджетники, что называется, нам платит Россия за исследования российских морей, и потому что в российских морях мы что-то добываем, ловим рыбу, там, в Арктике много чего мы добываем, там, в Тихом океане. В общем, мы, конечно, ориентируем на наши моря. Поэтому наши моря южные и западные, они маленькие. Каспийское, Черное, Азовское, да. Балтийское. Ну, небольшие, откровенно говоря, моря, сильно хорошо изучены, там много стран, в эпицентре цивилизации, там все, короче, хорошо. Арктика мало изучена, потому что лед, потому что суровые условия, потому что портов особо нет.
1: Ну, и условия эти меняются прямо сейчас на наших глазах.
0: Да, и Арктика этим очень интересна, потому что ученым что надо? Ему, ученым, надо открыть что-то новое, посмотреть что-то новое. И когда у вас процесс стабильный, посмотрели 50 лет назад, ничего не изменилось, неинтересно. А Арктика сильно меняется, лед отступает конкретно. Да и Тихий океан меняется тоже на востоке. Теплеет, вот там новости я недавно смотрел, видел, что акулы заплыли, тунцы заплыли в Японское море из-за того, что глобальное потепление, все немножко там смещаются, они на север.
1: Президент был на Курилах, там вот такого ему показали,
0: да,
1: тунца огромного.
0: Этого раньше не было, и более того, местные пока рыбаки не умеют его ловить, у них нет специальных судов, специальных приспособлений, тунцы там, не знаю, сотни килограмм уже. Соответственно, это не просто так. Ну, конечно, научится. Это вот это золотое дно, да. Вдруг оно переместилось там из одних вот в наши воды и стало нашим, как бы, нашей возможностью, нашей точкой роста. Но к этому надо приспосабливаться и прогнозировать. А что будет? Может, мы построим суда для ловли тунца, а он еще там через 3 года дальше уйдет, и все наши обанкротятся суда. Может, мы построим ледоколы в Арктике, а у нас там лед весь растает. Соответственно, от океанологов, физических океанологов, требуется прогноз, понимание процессов и, соответственно, прогнозирование этих процессов. Так вот, мы очень много работаем в Арктике. Больше всего, я думаю, что из всех наших морей мы работаем в Арктике, потому что, да, государство наше повернулось. И, конечно, мы очень много работаем в Тихом океане. У нас есть институты на Дальнем Востоке, в которых в сфере их Тихий океан, и институты наши в западной части, в европейской части. Это Арктика, ну и вот моря Черное, Каспийское, Азовское и Балтийское. Кроме того, наши суда активно ходят в Атлантику, проводят там измерения. И выпадает сильно, конечно, Индийский океан, потому что все-таки он далековато, и Южный океан вокруг Антарктиды, хотя в Южный океан тоже часто регулярно ходит, но, в общем, не так активно. Грубо говоря, чем ближе к России, тем больше мы там работаем.
1: Да.
0: Значит, в России очень хороший морской флот. Это наследие советское.
1: Исследовательский,
0: да, научно-исследовательский флот. Угу. Ну, практически ни в одной стране такого нет. Может быть, в каких-то единичных странах. Но я думаю, что, может быть, даже в России самый мощный сейчас. Ну, может быть, в Китае, конечно, помощнее. В общем, в России флот проблем, что возрастной, не всегда в хорошем состоянии. Но если следить хорошо и, так сказать, ремонтировать, строить новое, то все будет нормально. У нас с этим не всегда хорошо. Но в целом у нас все равно по-прежнему хороший флот, много судов, и мы много можем проводить исследований. Вот в этом наша океанология далеко вперед уходит, потому что мы очень много можем делать научных именно измерений, исследований в море. Если мы работаем с реально существующим объектом, океаном, то все, что мы придумали, все, что мы там все нафантазировали, напрогнозировали, нужно проверять на реальности. Можно что-то придумать стройное, ясное, красивое, но его нет. Соответственно, это не нужно. Это неправильно, не существует. Поэтому экспедиционные исследования — это краеугольный камень российской океанологии, вообще любой океанологии. И в этом плане Китай, например, супер хочет, вот вообще идет в морскую науку вообще семимильными шагами во все стороны, да, но выход только в Южно-Китайское, Восточно-Китайское море. Ну, не совсем, да, там Тихий океан, Индийский далеко, Атлантический вообще далеко, Северный Ледовитый тоже далеко. Ну, в общем, вот они...
1: В Арктику, говорят, хотят очень.
0: Да, в Арктику хотят, но в Арктику многие хотят. Не будем об этом.
1: Да, я понимаю.
0: Вот, значит, и второе, да, вопрос о том, кто в Арктику хочет. Значит, 200-мильная зона от границы страны, от суши, от границ моря и суши, принадлежит государству. Соответственно, вот на 200 миль в море государство имеет приоритетное право на хозяйственную деятельность и на научные исследования. То есть, грубо говоря, мы можем никого не пускает в нашу 200-мильную зону, а пускает только тех, кого, значит, мы считаем нужным. Поэтому у нас, у российских океанологов, есть приоритетное право исследования грандиозного, прекраснейшего, очень интересного географического объекта. Это вот российский сектор Арктики, например.
1: Льды уже ушли за пределы этой 200-мильной зоны?
0: Со льдами такая ситуация. Каждую зиму все замерзает, потому что каждую зиму в Арктике там минус 30, минус 20, все покрывается льдом, и зимняя площадь льда сократилась немножко, совсем относительно там 70-х, 80-х, 90-х. А вот летняя действительно сократилась раз в полтора. Летом лед отходит теперь на сотни километров дальше, ближе к полюсу. И еще второй момент. В Арктике, вот если бы просто себе представить, вот летом стало меньше льда. Это типа вот можно себе представить, что вот он на юге его стало меньше, а вот в районе полюса он остался как был. На самом деле не так. С российской стороны его стало меньше, а вот в канадской, в американской части, в аляскинской части, он более-менее такой же, как был, так и остался. То есть так система течения устроена, что лед сокращается в основном именно в российской части. И вот это вот сокращение в полтора раза, а это площадь примерно там Аргентины или Казахстана, летом настолько стало льда меньше по сравнению с тем, что было в 90-х. Это пришлось на российскую часть, и именно наша страна пользуется вот возможностью Севморпути безлёдного. Ага. А вот в Канаде, в Арктике, вот этот северо-западный проход, он по-прежнему не функциональный, он по-прежнему забит льдом. Немножко получше стало, но не принципиально. Поэтому лед и в 200-мильной зоне зимой, летом он там где-то уходит, где-то не уходит. И, соответственно, встает задача перед нами, океанологами. Ну, на самом деле, я бы выделил две главные задачи практически. Это прогноз ледовых условий, потому что, опять же, вот как бы если бы он вообще растаял, этот лед, ну хорошо, его больше не будет. А так зимой он есть. И когда он растает весной, когда он растет осенью, это все требует прогноза. И второй прогноз рыбных условий. Потому что в России, хоть и имеет очень широкие, длинные побережья в Арктике, рыбные моря только самые западные, самые восточные. Собственно, Баренцево море очень рыбное, и Чукотское море сильно меньше, но тоже рыбное. А все, что посередине, оно, так сказать, бедно. Биоразнообразие там очень низкое, и рыб там мало. А вот вопрос. Потепление, там вроде как все получше станет, будет ли там рыба, придет ли она, там расселится, какие-то виды, те же там с запада, с востока зайдут подальше, или новые, или что-то. Вот это очень важный вопрос, соответственно, ледовые условия нам нужны прямо здесь и сейчас, рыбные условия перестраиваются все там сильно медленнее, но на масштабах десятилетий тоже хорошо бы это уметь прогнозировать. И вот, собственно, первым вопросом я активно занимаюсь, опять же, вот возвращаясь к российским реалиям, к российской науке, которая в океанологии передовая на мировом уровне очень хорошее, и, в общем, я, как сказать, с гордостью могу сказать, что то, что мы делаем, особенно в Арктике, но это прям да, передовые сильно, условия, да. Абсолютно. Mm-hmm. В какой-то момент наша страна нам стала ставить задачи поворачиваться к индустрии. Вот наука, она не должна быть просто наука ради науки. Мы должны решать индустриальные задачи в какой-то форме. Для себя я нашел, для своей группы научной, для своей лаборатории, нашел индустриальные задачи, связанные с прогнозом ледовых условий.
1: Угу. Мы это сейчас делаем с помощью спутников, с помощью дрейфующих станций, с помощью научно-исследовательских судов. Как выстроена эта работа? Потому что все помнят, естественно, Папанинца на льдине, которые, значит, да, героически прогнозировали ледовые условия.
0: Да, Папанинцы-то зачем там высадились? Потому что там самолеты полетели. Трансарктический, да. СССР в США. Они обеспечили метеосводки. Есть три кита, на которых стоит океанология. И это их все перечислили, кроме одного. Первый кит — это измерение, когда мы на судне идем куда-то меряем, но помним, судно стоит 2 миллиона в сутки, 3 миллиона в сутки, mm-hmm. дороговато. Хочется выпустить в море какую-нибудь самоплавающую штуку, какой-нибудь беспилотник, который там все море померяет и нам данные передаст. Проблема такая, что радиосвязь традиционная, дешевая, через воду не работает. Надо всплывать к атмосферу. Соответственно, нельзя просто запустить штуку, которая пассивно плавает. Она должна плавать, потом подниматься наверх и отправлять, передавать, потом опять погружаться. Ну хорошо, это дороговато, но такие штуки наконец-то сделали.
1: То есть история из фильма «Морской бой», где у них все море было засеяно буями, и они автоматически давали информацию, как там инопланетяне прыгают, она абсолютно фантазийная.
0: Вопрос денег. Это на рубеже 20 и 21 века наконец-то смогли, это, значит, материалы стали достаточно доступны, аккумуляторы стали достаточно доступны. Программа «Буев Арго», 4000 примерно буев в океане плавает с тех пор, и они верхние 2 километра измеряют там раз в 10 дней и всплывают, потом отправляют данные через спутник. Это появилось только 25 лет назад. И мы узнали хорошо верхние 2 километра океана. Ага. Но это все измерение. Значит, дальше можно поставить за якорные станции, разные всякие автономные станции. Значит, это первый кит, это просто непосредственно измерение в море. И, возвращаясь к этим, к роботам, которые будут собирать конкреции со дна, надеюсь, что когда-нибудь мы океан хорошо заселим роботами, которые будут измерять, не только собирать конкреции, а будут измерять, и мы еще лучше узнаем океан. Верхние 2 километра мы знаем, средняя глубина океана 4 километра, максимальная там 11 километр, и глубины мы знаем очень плохо. Значит, второе — это спутники. спутники произвели просто переворот в океанологии, потому что до этого вот этот весь гигантский океан, ты как будто иголочкой тыкаешь гигантский шар и немножко где-то измеряешь, где у тебя иголочка. И это медленно, мало, недостаточно. А когда спутники появились, все, вот вы круглосуточно, круглогодично, регулярно смотрите всю поверхность океана, кроме той, которая покрыта льдом, где-то облака мешают, где-то что-то, там разные есть спутники, каким-то мешают облака, каким-то нет, но во всяком случае просто перевернули наше представление об океане, когда появились спутники в 70-80-е годы. Соответственно, поверхность океана тоже мы знаем очень хорошо, кроме тех мест, которые покрыты льдами. И третий кит — это численное моделирование. Значит, мы что хотим? Значит, мы хотим прогноз, мы хотим заглянуть в будущее. От нас это требует, как это говорят, лиц, принимающих решения. Требует от ученых, чтобы мы сказали, что будет через 20 лет, что через 30.
1: Напоминаю, что Александр — доктор физмат наук.
0: Именно. И вот именно поэтому численное моделирование позволило мне называться физмат-доктором. Исследование физики моря, конечно. Моделирование, оно должно быть верифицировано, оно должно базироваться на данных натурных измерений, экспедиционных измерений, на данных спутниковых наблюдений. Но, конечно, оно смотрит вперед, оно там сильно более... все невозможно померить, все невозможно понять. Значит, поэтому моделирование, оно бывает лукавое. Да? То есть вы там, модель у вас работает, все она считает, а правильно она считает, неправильно она считает. И это все, ну, как бы сложно.
1: А что модель может посчитать? Течение?
0: Да все. Модель атмосферы считает движение воздушных масс. Модель океана считает движение воды. То есть свойства воды, там, температура, соленость, может быть, что-то еще, уровень воды, соответственно, и течение, как она двигается. То есть это база, а дальше вы в нее сажаете. Хотите рыбу посадите, хотите фитопланктон, хотите там, не знаю, микропластик, хотите там лед, что угодно. То есть вот на этой, на воде, которую вы смоделировали, вы дальше в нее дополнительные модули вставляете, которые вот моделируют то, что вам нужно. Это огромная проблема с верификацией модели. Вот, например, в Арктике, да, мы хотим посмотреть, сколько будет льда там, и мы хотим, значит, мы делаем модель Арктики, море как двигается, там атмосфера как двигается, и лед сверху сажаем, и дальше как он там сократится через там 30 лет, например. Но, чтобы нам модель проверить, мы как ее можем проверить? По измерениям. А измерения у нас в Арктике где? Там, где лед растаял, только там летом и осенью, и в прибрежной зоне. А в центральной Арктике, ну, практически нет измерений, ну, практически ноль. Иногда там какая-нибудь станция продрейфует, и какие-то там спорадические измерения сделают, иногда какой-нибудь буй туда заплывет, но это все просто смешно. Модель так верифицировать, что-то точно получить не получится. Мы как бы в общем, мы океан поняли там еще, не знаю, 80-е годы, в целом, как он живет. А нам надо очень подробно. Вот мы в целом Венеру, например, там, или, не знаю, там, какой-нибудь спутник Юпитера, мы не понимаем. Да, мы, потому что мы туда не прилетели, не померили, и мы можем там много про него фантазировать. А про океан нельзя фантазировать, все же можно проверить. Вот мы хотим течение там с интервалом, не знаю, в 3 километра в Арктике с интервалом в один день по времени. Но мы их намерили, сделали модель, намоделировали, приезжаем смотреть, не то. Или то, но не совсем. А вот это вот не совсем, оно как бы насколько критично. Через 10 лет накопится ошибка, и лед вообще будет не такой. К сожалению, моделирование неизбежно, потому что, опять же, нужно отвечать на запросы людей, которые принимают решения.
1: Хотя бы на пару лет вперед, да, там никто не говорит.
0: Но это сложно. Моделирование может неправильные результаты давать, а натурные измерения ограничены очень сильно.
1: Ну, не, ну здесь есть, правда, ответ. Чтобы моделирование было более точным, надо увеличить количество входящих данных.
0: Абсолютно, да. Поэтому надо мерить. В общем, поэтому у нас сюда ходят в море, проводят измерения, наши модельеры усваивают, и мы в сумме даем
1: я
0: какие-то...
1: Я вот в режиме где-то слышал, называется, у нас какая-то есть дрейфующая станция, крутая, выглядит как ледокол. Что
0: значит, у нас Папанин в 37-м году отправился на полюс в составе группы четверки ученых для обеспечения трансарктического перелета метеосводок. Потом они 9 месяцев там дрейфовали, героическое совершенно мероприятие, чуть не умерли в конце.
1: Потом их спасали.
0: Но их спасли, слава богу. Да. В общем, решили потом продолжать. После войны начали уже отправлять туда регулярно дрейфующие лагеря полярников. Тоже героические истории. Ну, чем мы становились более развитыми, чем у нас больше появлялось технологий, в том числе там для жизни в Арктике, это все становилось все проще и проще.
1: Тем больше толку, тем меньше героизма, да?
0: Да, именно так. Но вот, то есть там были годы, когда 3 станции, 4 дрейфовали одновременно. Была станция, которая, по-моему, 8 лет дрейфовала. В общем, там прям широко все покрывали Арктику измерениями. А дальше лед стал просто сильно тоньше. Льда все меньше и тоньше. И в 2015 году была последняя станция на льду. Значит, ее эвакуировали спешно, потому что уже невозможно долго ей дрейфовать, и решили построить судно, которое будет просто вот такой как бы льдиной с хорошими условиями. Это такая гостиница, так скажем, и лаборатория.
1: Оно вмораживается в лед?
0: Да, приходит ледокол, приводит это судно, значит, вмораживает его в лед, ледокол уходит, и это судно дрейфует там сколько-то месяцев, ну, много месяцев, год, два года. Тоже, на самом деле, это сложное мероприятие, там смена у них раз в полгода. можно поменяться. Там, опять же, сидишь, полярная ночь или там полярный день, тяжело. Опять же, в Арктике плохо летом, на самом деле, хуже, чем зимой. Зимой темно и холодно, а летом везде лужи, и везде вода, и дождь идет. И вы воду никак не высушите, потому что около нуля. И вот как бы лужи – это хуже, чем мороз. Но эти станции дрейфуют, и тут тоже вопрос, как бы это скорее присутствие России в Арктике. И понятно, что там есть наука, но далеко не всю науку можно сделать на станции, которая вот каким-то непонятным ломаным зигзагом пересекает Арктику. И это и не разрез какой-то, и не точечное измерение, это вот какое-то спорадическое измерение. И некоторые научные задачи эта станция решает. Но вот реально это все-таки капля в море по сравнению с тем, что мы бы хотели видеть, какие измерения в Центральной Арктике. Поэтому тут очень важный факт присутствия, отработки технологий, вообще-то что Россия в Арктике, и это наше, как бы, вот, типа, полюс наш.
1: Американцы с британцами очень жалуются, что Россия там и старые советские объекты размораживает разного назначения в Арктике.
0: Да, абсолютно, но это все лицемерие известное, что, типа, когда что-то мы делаем, что нас усиливает, это сразу там вредит чему-нибудь у них. Да, Россия повернулась конкретно, и хорошо, что есть эта станция, очень круто, что продолжается вот это наследие полярников, и полярники, которые сейчас работают на ЛСП, ледовая самоходная платформа «Северный полюс», она называется. ЛСП-СП. Это просто тоже героические люди, там, мои друзья, коллеги, товарищи там работают. И
1: да, большое наше почтение.
0: Большой им привет. В общем, я сам бы хотел бы когда-нибудь оказаться, но полгода, конечно, долго. Полгода хочется хотя бы, ну, месяц три.
1: Как часто удается выбраться в экспедицию?
0: Я 1.5-2 месяца в году, каждый год хожу в рейс. Собственно, в этом году мы выйдем в море, в Карское море, море Лаптевых, на 1.5 месяца. Очень жду этой экспедиции, потому что экспедиция — это время максимального научного драйва. Все, что ты готовил в течение года, думал, там, размышлял, ты можешь сейчас проверить, посмотреть. А главное, что все же очень сложно, и ты думал что-то одно, а часто получается совсем другое. И ты начинаешь думать, а что же, вот почему вот мы так померили, такое тут оказалось, откуда это взялось, что это? Потом там разбираешься с каким-то вопросом, через год разбираешься, с каким-то там через 3 дня, с каким-то вот есть вопрос, теперь стоит, мы что-то померили в 17 году. В 17 году я до сих пор не понимаю, вот как так получилось вот в этом месте, как такая вот сложилась структура вод. Больше 10 лет уже прошло, ну, надеюсь, раскалю когда-нибудь. То есть это супер круто. Это супер интересно, когда ты прям эпицентр вот твоей квинтэссенции работы океанолога, это работа в экспедиции. Я бы, может, хотел бы и больше ходить в экспедиции раньше, когда я был помоложе. Сейчас, мне кажется, нормально. Вот раньше я думал, надо сходить в кругосветку, надо сходить на полгода, надо сходить в Антарктиду там надолго. Но сейчас что-то я думаю, да, 1.5 месяца, наверное, хватит. Много дел в Москве, там семья, работа, все такое. Да и вообще как-то, знаете, на судне все-таки сложно, там условия бывают не самые приятные. Штормы, да и вообще всякое разное, но без этого нельзя. Я считаю, что океанолог действующий, конечно, должен стараться ходить в экспедиции, чтобы общаться с объектом, который он изучает.
1: Ну и на судне, наверное, еще можно книжки писать. Вот одна книжка у нас здесь на столе. «Этот неизвестный океан» называется. Александр Осадчев. Какие планы творческие? Что можно будет почитать, да, еще про океан?
0: Да, вы совершенно правы. Эту книжку я дописывал на ледоколе на Северном полюсе.
1: Я знаю, как это работает.
0: Была экспедиция, где я очень ударно над ней поработал, и я заканчиваю вторую книжку, и сейчас я пойду в рейс, и в рейс я буду дописывать вторую свою книжку, которая будет посвящена островам в океане. Самые разные там аспекты и история, современная политика, ресурсы.
1: Так, японский перевести обязательно.
0: Биология, да. Японцы очень островная страна. Кстати, про Японию у меня тоже там есть кое-что. В общем, самые разные острова, самые разные сюжеты, самые разные подходы. Когда я стал писать книгу в прошлом году, я себе завел телеграм-канал, чтобы кусочки книги выкладывать, получать свои лайки и писать дальше с удовольствием. Называется он «Океан вокруг нас». Я его активно веду, 2 раза в неделю пишу, несмотря на то, что это очень много времени занимает. Я по-прежнему не использую никакой искусственный интеллект, чтобы писать. Все пишу сам, рукой, чисто, честно. Как
1: я у себя даже написал, что я обязуюсь не использовать искусственный интеллект для написания текстов, потому что сейчас это очень модно, да.
0: Я держусь. В общем, книжка про острова. Ждите, к Новому году должен сдать, и она выйдет, думаю, что весной.
1: Наверное, такой финальный почти вопрос. Как сейчас люди идут в науку, в океанологию, в изучение океана? Насколько это не модная, а так вот для студентов престижная история, или еще пока этот перекос не прошел?
0: Все сильно зависит от личностей, которые доносят до студентов вот эту идею, что можно быть ученым. Я могу сказать, что в науке остаются те люди, которым интересно познание. В науке много минусов и подводных камней, но много и плюсов. И один из таких как бы философских, краеугольных плюсов – это то, что ты открываешь что-то новое. И некоторым людям, таким исследовательского склада характера, им ужасно приятно в чем-то разобраться, что-то новое открыть, показать. Пусть даже это маленькое, незначительное, но вот никто не знал, а я узнал, разобрался, и вот оно. Именно эти люди остаются в науке. Я много работаю в последний год со студентами, с аспирантами, и даже вот бывают очень умные, талантливые ребята, но если в них нет вот этой искры, то они, конечно, в науке не останутся. Но надо, чтобы такие люди в науку приходили и пробовали. И тут уже вопрос, во-первых, государства. У нас много лет, десятилетий было такой стереотип, что ученые — это что-то вот не то, замшелое, бедное, там, ненужное, дурацкое.
1: Да он в ней работает, да.
0: Да. И это вообще совершенно не так, и в том числе потому, что в науку вкладываются большие деньги, большие ресурсы, к ней повернулись, есть разные сферы науки, есть разные НИИ, но вот есть очень хорошие, значит, организации, в которых вообще, ну, все, жизнь кипит, и все хорошо, и зарплаты хорошие, и проекты, и развитие, и все остальное. И второе, то есть как бы государственный какое-то, вот сейчас государство у нас решило популяризировать науку очень активно, я тоже в этом участвую, и это круто. Вот это реально круто. Мы доносим до людей, до студентов, там, до школьников, что вот наука — это как альтернатива серьезная, ее надо рассмотреть. Может быть, вы пойдете в науку и состоитесь как человек, и вам будет весело и радостно жить. Потому что, опять же, люди через год после выпуска из там, университета и вуза меряются, у кого зарплаты больше, а через 15 лет кто интереснее живет, они меряются. Уже зарплаты у всех уже как бы нормально.
1: Более-менее уравнялись, да, вот жизнь разная.
0: А вот жизнь очень разная. Вот. И в науке жизнь веселая и классная. В этом плане, а ты все время развиваешься, ты не стоишь на месте, ты все время открываешь новый горизонт, ты прям живешь наукой, двигаешься вперед. А второе, очень важно, конечно, на местах. Потому что если студент приходит там в лабораторию и к нему плохо относится, там неинтересно, дурацкая лаборатория, не то, но он, конечно, не останется. А если он попал в контакт с людьми классными, интересными, там, зажигательными и хорошими учеными, ну, это совсем другая вещь. И вот у нас в океанологии, слава богу, появилось такое понятие, как плавучий университет. Это, собственно, ну, это вот такой путь студента, аспиранта в настоящую науку, океанологию полноценную. Суть такая программы, что в 10-15 городах России там несколько десятков организаций, которые имеют отношение к морским наукам и к морской отрасли, и к хозяйственной отрасли, связанной с морем, проводят зимой зимнюю школу. Ага. Туда приезжают ребята, там несколько тысяч человек, 10 тысяч заявок по России со всех там городов, со всех вузов, не обязательно океанологических, они приезжают в течение недели там, или там 5 дней в районе февраля. Какие-то лекции, семинары, там практические занятия. Затем у нас идут 4 экспедиции летом и осенью в рейс. 100 человек примерно из этих первых 10 тысяч попадают в эти рейсы. Там уже с научными руководителями они работают тесно, потом они вместе пишут дипломы, курсовые, остаются, многие остаются в науке. Собственно, я иду в рейс плавучего университета. И вот этот плавучий университет позволил соединить активных ученых, молодых, которые хотят развивать свои команды, привлекать студентов и, собственно, студентов. Потому что как обычно происходит? Студент в ВУЗе профессора, преподаватели, к ним поток студентов идет каждый год, и они не очень его ценят. Потому что у них и так они есть. А в НИИ или где-нибудь в организации какой-то другой хотели бы, конечно, студентов найти классных, но у них просто нет доступа. Надо идти преподавать. А идти преподавать — это огромные силы, время, и там мест, наверное, нет. В общем, удалось соединить как бы желающих иметь студентов и людей, могущих их принять, пристроить, взять на работу и, собственно, активных студентов. И это прям перевернуло, честно говоря, нашу сферу. Вот прям в последние несколько лет плавучий университет существует вообще там с конца 80-х, потом он где-то как-то, ну вот, в общем, он немножко, так сказать, недофинансирован, не очень он развивался, а вот где-то вот лет 5 назад Минобрнауки стал давать деньги, стал это все объединил под некую единую структуру, и прям вот машина заработала. И мы видим результаты. Они защищают диссертации, они приходят в лаборатории. Институт океанологии, в котором я работаю, практически все молодые, которые пришли за последние несколько лет, это выпускники плавучего университета.
1: Александр, я вам желаю больших успехов в научной работе, в творческой работе, в экспедиционной работе, чтобы было всегда интересно, чтобы вашу работу ценили, и чтобы с вашим участием, под вашим руководством в России жила и улучшалась и укрупнялась океанологическая школа.
0: Дмитрий, большое спасибо. Это моя мечта. Надеюсь, так и будет.
1: Спасибо, друзья. Это была «Культурная симпатия». Дмитрий Егорченков, Александр Осадчев были сегодня в студии. А через неделю мы вернемся. Пока нас не будет, сходите, подпишитесь на «Радио Спутник», на меня, на Александра обязательно подпишитесь. У него очень интересный тоже канал. Пока.

0: Узнать за 90 секунд.
1: Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера. В Севастополе Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Стив Уиткоф заявил, что Владимир Путин всегда относился с уважением к переговорщикам из США. Активисты провели митинг в Берлине, выступив против наращивания военных расходов в Германии. Армия Йемена отбила у хуситов район вблизи побережья Красного моря. Подробности далее. Посланник президента США Стив Уиткоф на пресс-конференции в Киеве заявил, что российский лидер Владимир Путин всегда относился с уважением к переговорщикам из Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что взаимоотношения являются критической составляющей разрешения таких конфликтов, как украинский. Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в воскресенье прибыли в столицу Украины для участия в консультациях по украинскому регулированию. Накануне Путин встретился с переговорщиками из США в Кремле. Российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. Авторская программа гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева выйдет на телеканале «Россия», следует из сообщения пресс-службы ВГТРК. Новая передача получила название «Киселев». В ней ведущий будет рассказывать о наиболее важных событиях в России и мире, представляя собственный взгляд на происходящее. Первый выпуск будет посвящен нескольким темам. Речь пойдет о касатках с белыми медведями, судьбе русской Одессы и спасению от искусственного интеллекта. Кроме того, Киселев проведет историческую параллель с планами Гитлера, говоря о современных попытках расширения НАТО. Программа будет выходить каждую неделю по воскресеньям в 22 часа. Армия на стороне международно признанных властей Йемена установила полный контроль над стратегически важным городом Хайс и его окрестностями вблизи побережья Красного моря на западе страны. Об этом сообщил РИА Новости военный источник. Он пояснил, что ранее йеменские власти контролировали только центр города. Хайс в провинции Ходейда расположен на расстоянии около 30 километров от Красного моря. В настоящее время йеменская армия ведет бои с хуситами на нескольких фронтах, чтобы лишить их выхода к морю и возможности нападать на саудовские суда. Активисты провели митинг у Бранденбургских ворот в Берлине, выступив против наращивания военных расходов Германии, политики НАТО и дальнейшей эскалации с Россией, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции, в частности представители Социалистической партии равенства Германии, потребовали остановить украинский конфликт и выступили против курса германских властей на перевооружение. По их мнению, рост расходов на вооружение происходит одновременно с сокращением социальных расходов и ухудшением положения населения. Отдельная тема митинга стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Выступающие подвергли сомнению версию немецких властей, которые выступили с обвинениями в адрес России. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт и кандидат от христианской демократической партии Свен Шульце поздравил оппозиционную правую партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в региональный парламент. В воскресенье в Саксонии-Анхальт прошли выборы в региональный парламент, в которых участвовали 16 политических партий, 398 кандидатов. Согласно данным экзит-пола, на выборах лидирует оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», которая набрала 44,5% голосов избирателей, тогда как партия Христианско-демократического союза набирает лишь 18,5% голосов. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Преступления.
2: Приветствую вас, друзья. Мы на радио «Спутник». Это программа «Код преступления». С вами прекрасно Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Здесь мы обсуждаем достаточно важные темы, как социальные, так и связанные с криминалом. исторический контекст. И самое важное, что мы делаем с Евой, это ОБЖ. Обсуждаем, как обезопасить себя, как защитить себя от тех или иных проблем, или в каких случаях нужно все-таки не участвовать, а вызвать правоохранительные органы и просто ожидать их. Но сегодня у нас необычный выпуск. У нас сегодня первый выпуск с гостем.
3: Да.
2: Тема у нас сегодня очень непростая и животрепещущая — порнозависимость.
3: Да, и позвольте представить гостя. Повторюсь, это первый наш гость на этой передаче. Виктор Викторович Гульдан, доктор психологических наук, профессор, человек, который в свое время, в годы СССР, провел экспертизу сотни, может быть, даже больше фильмов, в которых искали порно-контент и признаки культа агрессии и жестокости. Виктор Викторович, спасибо огромное, что пришли, что согласились с нами сегодня побеседовать на эту очень сложную тему и очень важную.
4: Ева, ну, основная это моя работа была не экспертиза видеофильмов.
3: Да.
4: Я все-таки работал судебным экспертом, медицинским психологом в Институте Сербского. И, собственно говоря, там впервые я с этой проблемой и столкнулся. Привозили на экспертизу обвиняемых по статье тогда УК РСФСР 228.
3: Да, не путать, современная 228-й, да, которая наркотики.
4: Да, сейчас это 242-я. Порнуха сейчас 242-я.
3: Да. А 228-я вот. Сейчас это наркопреступление.
4: Вот. И вот я, значит, когда изучал материалы уголовного дела, смотрю, дело возбуждено на основании экспертизы, проведенной по видеоматериалам, изъятым у этого обвиняемого. Значит, его привлекают к ответственности за распространение изделий порнографического характера, а основанием для возбуждения уголовного дела при доследственной проверке была вот эта экспертиза. А экспертизу эту подписывали почему-то сексопатологи из Института психиатрии Минздрава РСФСР. Посмотрел я на это дело и думаю, а почему, собственно говоря, различать порнографию и эротику должны сексопатологи? Вот и написал статью в журнал «Социалистическая законность», это было в 1987 году, где обосновал необходимость проведения такой экспертизы комплексной, психолого-искусствоведческой, где главным специалистом должен быть искусствовед. Ну и психолог, который тоже отвечает на вопросы психологического содержания, который может поставить следствие. После этого все эти дела переключили на меня и мою команду, которую мы сделали. Искусствовед, значит, психолог, психиатр. Нас завалили видеокассетами, привозили целые чемоданы, и мы должны были все это смотреть. Однажды я, торопясь на работу, порвал ахилл и лежал дома. Сначала меня, значит, привезли в какое-то отделение милиции, значит, телевизор, видеомагнитофон. Я там просидел несколько часов. Он говорит: слушай, а зачем мы тебя сюда возим? Давай мы тебе привезем видеомагнитофон и телевизор. У меня не было ни видеомагнитофона, ни телевизора. Они привезли вот все это оборудование, чемоданы, кассет.
3: Чтобы я вы на... смотрели и давали заключение.
4: И я на больничном листе, значит, все это смотрел и писал заключение.
3: А сколько же вы просмотрели вот таких фильмов, содержащих порно-контент, как мы говорим сейчас аккуратно?
4: Порно-контент был минимальный.
3: Угу.
4: Потому что тогда не было никакого представления, да, о том, а что же вообще, что такое порнография.
3: То есть изымали все подряд, и вам все подряд, приносили,
4: да.
3: Смотрите. Да?
4: И, скажем, чемодан, в котором, значит, 20 копий греческой смоковницы, 30 копий Брюса Ли и какого-нибудь карате. И, может быть, иногда могла затесаться действительно какая-нибудь документальное, значит, документальное видео с немецким сантехником, который приходит к какой-то барышне домой, и там начинаются всякие безобразия. Или какие-нибудь групповые вещи и так далее. Вот это было основное. 95% вот этой изымаемой продукции и возбужденных по ним уголовных дел – это были совершенно невинные, некриминальные совершенно вещи. Когда удалось с этим разобраться, то я вот Еве уже говорил, число уголовных дел все-таки по Москве, во всяком случае, по этой статье значительно снизилось. Я считаю, это была
3: достижение,
2: за... большая, да, победа, для, да, особенно тех времен и так далее.
3: А скажите, вот все-таки вот порно-контент, он в нашу страну тогда, в годы СССР, ввалился именно потому, что появились видеомагнитофоны и у людей возможность их покупать?
4: Конечно. До этого, значит, еще там после войны, а может и до войны, по поездам ходили какие-нибудь там калеки, показывали из-под полы игральные карты, на которых какая-нибудь девушка в стрёмной позе, да?
2: Карты и ручки вот эти самые раздевающие.
4: Нет, ручки – это позже. Это позже. А это карты, прежде всего. Еще какие-то фотки такие же, такого же содержания, значит. Их кто-то покупал, находил, это имело спрос. А вот когда появились видеомагнитофоны, вот когда появилась возможность бесконтрольно и бесцензурно смотреть кино, вот тогда вот и началась вот эта вот вся лавина всех этих вещей.
2: А вот вопрос у меня формируется из этого. Вообще в СССР были ли те, кто производили хотя бы фотопорнографию?
4: Ну, фото, или... конечно. И... Эти карты-то откуда брались? И вот эти фотки. Это какие-то настолько примитивно какие-то дебильные вещи, да? Угу. Но почему-то и они кого-то интересовали. Они же продавали, значит,
2: кто-то... Скабрёзненько, потому что... Скабрёзно такая грязь.
4: Ну, вот это очень интересно. А почему это привлекает внимание половозрелых людей? С какой стати вообще это может вызывать какой-то интерес? Вы можете ответить на этот вопрос?
2: Я просто пытаюсь сразу моделировать ситуацию. Кто целевая аудитория покупок такой карты? Это какие-то мужики, которые ехали в электричке. Которые...
4: В поездах дальнего следа.
2: Да, да. Которые будут играть в это, выпивая рюмочку и обсуждая это все с какими-то еще большими
4: подробностями. Согласен, да. А вот просто фотографии без карт. Какой там функционал?
2: Ну, видимо, базовая мастурбация, просто анонизм, чтобы удовлетворить свои... простейшие мелкие потребности.
3: А если мы говорим про подростков, которым просто интересно, а никакого полового воспитания не было, и, может быть, благодаря этим карточкам, которые они друг другу передавали, они могли хотя бы посмотреть, как что устроено.
4: Ева, нет? Там не было чему учиться. Там можно принимать какие-то позы, вот и все. Кстати говоря, я не помню, чтобы на этих картинках были изображения половых актов. Там была обнаженка.
3: Просто обнаженка. Вот,
4: просто обнаженка, которая вызывала неподдельный интерес. Но вы знаете, какое было население? Правда, сейчас я скажу про специфическое население. Значит, 1953 год. Я с родителями в геологической экспедиции. Все работники, значит, это расконвоированные заключенные. Их уже расконвоировали, но их еще... Им еще не разрешено выехать там, где они жили. Клуб стоит на этом прииске, и там периодически показывают кино, привозят. Раз в месяц привозят кино, все собираются. А перед этим, скажем, новостная хроника. И вот показывают в новостях дня какую-нибудь балерину в пачке. Начинается дикий рев в этом бараке. Они все просто, значит, вот они видят вот эту картину, балерина в пачке, да? И они все просто...
3: А такой... почему?
4: Потому что они... несколько лет не видели женщин, угу. Потому что для них вот эта вот уже картина из какой-то другой жизни, да? Угу. Вот, это совершенно поразительное было впечатление.
3: Можно ли сделать вывод о том, что интерес к порнографии увеличивается, когда недоступно бывает какое-то живое общение, либо недоступна информация, там, не знаю, связанная с тем, как чего устроено? То, что у нас в СССР не было ведь литературы, которая хотя бы каким-то образом могла бы просвещать, что ли, скажем так, население.
4: Нет, ну почему не было литературы? Я помню, значит, сильнейшее впечатление «Милый друг» Мопассана. «Жизнь» Мопассана. Вот, пожалуй, вот это уже какое-то было сексуальное просвещение, между прочим, но которого явно не хватало. На самом деле, я думаю, что многие драматические истории браков ранних неопытных людей, они были связаны как раз с отсутствием этого просвещения. Порнография, она, по идее, может стать учебным материалом, если только она не становится самоцелью, да? Поэтому некоторые какие-то вот такие вот фильмы без фанатизма, без каких-то там участия животных, групповичков, ну, естественно, детей, да, они могут иметь психотерапевтическое значение. Они могут, собственно говоря, способствовать продолжению более длительных сексуальных отношений, которые со временем могут угасать, да? Они могут ориентировать на какие-то действия, которые в голову не пришли нашему населению.
3: Просвещать.
4: Да? Просвещать, да. И оказывается, что в этом есть какой-то позитивный момент.
3: Ну, а врачи в годы СССР, да и сегодня, разве назначают своим пациентам, у которых проблемы в сексуальной сфере, посмотреть что-нибудь этакое?
4: Я думаю, нет. Не тогда, не сейчас.
3: А скажите, пожалуйста, все-таки почему у нас появилась статья под названием «Распространение порнографических изделий»? Случилось это еще в 1960 году в Уголовном кодексе. И она уже предусматривала достаточно серьезную уголовную ответственность. Да. Почему? Почему решили, что это должно быть запретно? Почему нельзя на это смотреть? И распространять, и создавать.
4: Ева, ну вам виднее, почему в нашем УК иногда появляются какие-то статьи. Расскажите нам об этом, да?
3: Это сложный вопрос.
4: Почему в 60-м году, на 60-й год, уже значит, это уже Йосиф Виссарионовича уже нет.
3: Да.
4: Никита Сергеевич, новый УК РСФСР.
3: Может быть, демографию поднять пытались таким образом? Думали, что если смотрят порнографию...
2: И Камасутру читают, все станет легче?
3: Как будто.
4: Запрет порнографии увеличит рождаемость. Это совершенно... Это совершенно не связанные вещи. Значит, для того, чтобы увеличить рождаемость, надо было бы запретить продажу презервативов. Вот это было бы логично тогда. А вот что касается порнографии, так может наоборот. Может быть, как раз стимулировало бы это рождаемость. Значит, одновременно нужно было запретить презервативы и разрешить порнографию. Вот тогда рождаемость, знаете, как поднялась.
3: Да, ну теперь уже мы не сможем узнать, что случилось бы в этом случае.
4: Можно сейчас попробовать.
3: Да, но возвращаясь к тем далеким годам, известно, что были тысячи уголовных дел, возбуждены по этой самой статье «Изготовление и распространение порнографии» против людей, которые как-то высказывались, ну, скажем так, неоднозначно, и которых считали то ли диссидентами, то ли оппозиционерами, то ли просто они мешали кому-то. Вот насколько это правда или это все-таки миф?
4: Вы знаете такие случаи?
3: У нас был известный случай с режиссером, который...
4: Параджановым.
3: Да, Параджановым.
4: Но... Дело в том, что его обвинили, была статья еще «Мужеложество».
3: Да.
4: Его обвинили в этом. Ну, а в довесок еще подбросили еще и вот эту, и 228-ю тогда.
3: Так что сложно сказать, в его-то случае получается, что...
4: Абсолютно. Да. Я не слышал, чтобы таким способом кого-то устраняли.
2: Мне кажется, в таких делах, прошу прощения, что перебиваю, что просто проводили обыск по проверке из его высказывания и нашли порнографический материал, и под это дело...
4: Да, почему бы еще не добавить,
2: да.
4: Были какие-то истории в МГУ со студентами, это 60-е годы, начало. Там больше их интересовали связь с иностранцами, да. Возможно, в этих случаях, когда надо было исключить или завести уголовное дело, может быть, этим и пользовались. Но я конкретно таких дел не знаю.
3: Да, ну вот вы рассказывали историю про то, как на волне борьбы с порнографией правоохранители, тогда милиционеры, вырубали электричество в целых подъездах, и люди, которые смотрели в этот момент порнографию, не могли вытащить видеокассеты.
4: Да.
3: Да, вот это сейчас звучит такая это удивительно. Техника. Да, такая техника была.
2: Какая жестокость.
3: Соответственно, встречались в квартиру, человек открывал, проверяли, что у него там в видеомагнитофоне, доставали эту кассету и привозили Виктору Викторовичу на экспертизу. Правильно я
4: понимаю? Самое это интересное было один случай, когда женщина, ее обокрали, она вызвала милицию, пришли к ней домой сотрудники МВД, увидели видеомагнитофон, вытащили кассету, а там порнуха. И она из потерпевшей по краже стала обвиняемой по 228 статье.
2: Ой-ой-ой.
4: Вот это вот замечательная совершенно история.
3: Да, ну какая
2: печаль. Тебя ограбили, еще сесть на 3 года, это
3: ты
2: не здорово.
3: Представляешь?
4: Ну, я не знаю, чем у нее дело кончилось.
2: Ну, я понимаю.
4: Но, в любом случае, равно... возбуждение уже уголовного дела, это уже такой вообще маразматический казус вот в этом случае.
3: На сегодняшний день, вот когда мы говорим про порнографию, мы, наверное, в первую очередь подразумеваем распространение незаконного контента в виде детской порнографии, а также в виде дипфейков различных. Это уже новая такая у нас волна. Когда используют...
2: Использование искусственного интеллекта, когда берут чье-то лицо и подставляют на...
3: Либо же использование изображений, и, может быть, видео, без согласия человека. Как называют еще это порноместь.
2: Или порно-шантаж, когда, например, то есть это официально подтвержденная история с Китаем. В китайских многих отелях установлены скрытые камеры в гостиницах. Они это заснимают и выпускают на подпольный рынок. И потом внезапно некоторые семьи узнают о том, что они стали где-то звездами.
4: Потрясающе.
3: Скажите, пожалуйста, вот с учетом этих новых вызовов, эксперты вообще завалены работой сегодня по определению того, что является порнографией, что нет?
4: Проблемы экспертов самые сложные. Я сейчас этим не занимаюсь. У меня другие там развлечения. К сожалению, у нас цех экспертов очень оскудел. И мало того, что оскудел, он стал вообще совершенно непонятным. Экспертизы по вот статье вот этой 242 могут проводить математик, архитектор, закончивший зооакадемию какую-нибудь. Потому что следствие к ним обращается. Следствие нашло удобных людей, которые дадут такое заключение, которое им нужно. И вот эти вот, значит, специалисты, я думаю, за очень серьезные, кстати, вознаграждения, пишут вот эти свои тексты, ну, которые вообще читать невозможно. Это все такой бред вообще. Это такое притягивание каких-то непонятных рассуждений вот к цели, к тому, чтобы сказать, а вот это вот, да, порнография. Поэтому самый тяжелый вопрос вот сейчас в этом – это профессионализм экспертов. Значит, я в очередной раз с 87-го года настаиваю. Это должна быть психолого-искусствоведческая экспертиза. который главный специалист, это искусствовед, который способен различить порнографическое изделие и эротику, да, который до этого побывал в Эрмитаже, там, в Лувре, посмотрел на эту обнаженку на стенах, да, которого он не может смутить изображение, скажем, какой-нибудь пиписьки

0: Оно назначает экспертизу у тех или иных экспертов. И хотелось бы, чтобы следователи пытались все-таки установить, действительно ли это порнография, а не пытаться заработать себе какую-то палку очередную.
1: Лева, ну, у каждого свои мотивы. Да.
0: Мотивы
1: следователям
0: разные.
1: Совершенно неинтересно, что там напишут специалисты из МГУ. Им нужно получить это заключение, утвердить прокурорам и передать в суд. Все. Все остальное их не волнует абсолютно. Вы не хуже меня знаете, даже лучше, какой сейчас уровень следствия на среднем и младшем уровне. Но сразу хочу сказать. Значит, недавно ко мне обратились следователи из Центрального аппарата Следственного комитета. Там одно нераскрытое дело, один висяк десятилетний. И вот возникла необходимость консультации. И вот эти два, полковник и майор, это просто... Вот были в советское время важняки, которые горели работой. Вот эти двое ребят, да, глаза горят, умницы, все знают, способны расследовать любое дело, которое вот это круче, чем там у Шерлока Холмса. Такие следователи будут назначать экспертизу настоящим специалистам. А вот все то, что пониже, да?
0: Да, да.
1: Им плевать вообще.
0: Им истина не нужна, да. Им нужно, да, получить тогда показатели. А этим следователям давайте передадим большой привет, и пусть на них все равняются.
1: Да.
0: И хотелось бы, чтобы, конечно, таких становилось больше.
2: У меня вот сформировался вопрос на основании вот как раз рассуждения Евы и то, что мы сейчас говорим. Привлечение искусствоведов, привлечение психологов, психиатров. Вопрос, то есть... Про порнографию, которая была в 50-х, и порнографию, там, опять-таки, которую мы смотрим на старые полотна великих мастеров, то, как обнаженное прекрасное тело, оно менялось по форме и так далее. Сейчас, когда-то тинтобраз считался порнографией, сейчас это легкая эротика воспринимается у большинства. И вот как бы вы могли сказать о том, что сейчас с нынешним порнографическим материалом, он деградировал, он стал хуже, народу больше нужно каких-то там извращений, или же что происходит с нынешним порнографическим бизнесом?
1: Ну, давай определимся, что такое порнография. Определений вообще сотни, наверное. Мое определение такое. Это самоцельное натуралистическое изображение полового акта с использованием крупного плана, фиксации на половых органах и всякой динамики, которая там происходит. Все. И большинство нынешних поделок, которые почему-то так привлекают наше население, оно отвечает этим критериям. Все вот эти вот ленты, изготовленные и там в Германии, и у нас, между прочим, они ничем не заблачиваются.
0: Сантехник тот же самый,
1: да? Тот же самый сантехник или электрик, или медбрат и так далее. И все. И дальше, значит, там 20-40 минут непрекращающегося полового акта. Вот и все. И все искусство, да? Возможно, там есть свои ценители. Возможно, кому-то больше интересуют какие-то групповые действия, да? Самые уже отмороженные... чокнутые любители, да, там уже появляются уже дети в этих самых...
0: Но это же больные люди, да, мы много раз на этой передаче говорили про психопатов, которых можно было бы в том числе выявлять на примере того, каким контентом они пользуются. И
1: конечно,
0: таким образом профилактировать их преступления.
1: Совершенно верно. Ева, по контенту, которым они пользуются, можно выйти на диагностику личностно-мотивационных расстройств. Потому что если вы нормальному человеку покажете порно с детьми, он или в обморок упадет, или что-то с ним случится, да?
0: Да.
1: А есть такие любители, да? Или там какие-нибудь сцены с животными, да? Это тоже, так сказать, не каждый... То есть нормальный человек этого, наверное, не сможет выдержать такой просмотр.
2: Есть сейчас, например, новая проблема, вот опять-таки из-за искусственного интеллекта. Угу. Стали появляться люди, которые производят из искусственного интеллекта порнографию. Там, грубо говоря, преступник, педофил пишет вот этому человеку, вот фотография мальчика или девочки, который мне нравится, сделай с ним порно. Этих людей, грубо говоря, когда находят? И в Британии, например, сейчас новое прецедентное право, феномен у них, то, что вот если педофил вышел на свободу, он должен зафиксировать все свои устройства в местных там участковых, ну, будем обозначать их так, в своих правоохранительных
1: органах. На ноге браслет.
2: Да, на ноге браслет, и он должен сказать, вот у меня такой телефон, такой ноутбук, и там еще там планшет. Если полиция находит у него незарегистрируемое устройство, и на этом устройстве обнаружена детская вот такая искусственная порнография или просто порнография...
0: То есть нет конкретного потерпевшего,
2: да,
0: все равно его привлекают.
2: И его привлекают, и он повторно отправляется в тюрьму. Вот это новый прецедент, например.
1: Абсолютно правильная позиция.
0: При том, что они, эти самые педофилы, пытаются защитить себя якобы тем, что нет реального потерпевшего, что это просто изображение, которое создано искусственным интеллектом. И мне кажется, сегодня не только наша страна, но вообще весь мир перед вызовом стоит, как отвечать на эту угрозу. И надо ли признавать преступлением вот как раз изготовление...

0: таких порноизделий с участием выдуманных, да, персонажей, которые могут являться детьми, мое мнение, что обязательно нужно наказывать, нужно привлекать так, как будто это были настоящие дети, и привлекать не только за изготовление, но и за заказ, разумеется, за пользование этим контентом, за распространение. В общем, что называется, по полной программе.
1: Там как раз прецедент был, прошу прощения, именно то, что арестовали изготовителя и трех его клиентов.
2: Никогда у нас не было сложности в том, что нет потерпевших по вот этим делам по 228-й тогда. Потому что следствие как-то даже не обращало на это внимания. Вот распространение, значит, видеокассеты, да? А что кто-то потерпел, у кого-то изменилось психическое состояние, такого не было никогда. Впервые вопрос о необходимости потерпевших возник, когда в 83-м году, кажется, было уголовное дело в отношении секты пятидесятников. Это секта с какими-то наличием практик, которые действительно могли оказать влияние на психическое здоровье. И вот приехали в институт Севского, значит, следователи и говорят, нам надо провести экспертизу судебно-психиатрическую, психолого-психиатрическую лидерам секты, на которых возбуждено уголовное дело. А я им тогда говорю, а вот как вы собираетесь определять вред психическому здоровью? Давайте найдите потерпевших. А их там в этой секте было сотни человек. Они отобрали несколько человек, которые пришли в секту со своими психологическими проблемами, и у которых можно было обнаружить ухудшение психического состояния в процессе пребывания секты. Тогда вот этот процесс, он стал объективным и, так сказать, вполне обоснованным. Да? Здесь та же история. Никогда, я вообще говоря, не слышал, чтобы по этим делам, по 228, а сейчас по 242, искали потерпевших. Так что вот это вот, я думаю, что...
0: Да и кого признавать потерпевшими, потому что тот человек, который выступает в роли потребителя контента, он же может быть не просто жертвой, а соучастником преступления, он же может быть
2: преступником.
0: Почему
2: он может быть соучастником?
0: А если это запрещенный контент, если речь идет, например, о распространении детской порнографии, я считаю, что каждый, кто пользуется...
2: Прости, детская порнография отдельно.
0: Это отдельно.
2: Вот. Ну вот принес, значит, в семью, значит, муж кассету с порнографией. И они вдвоем посмотрели. Значит, он ее распространил. А она что, тоже соучастник?
0: Ну, вот хороший вопрос. Да. Но, наверное, к нему мы вернемся.
1: Да, к нему мы вернемся после перерыва. Сейчас перезапустимся и вернемся.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер заявили Владимиру Зеленскому в Киеве, что Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому урегулированию до зимы. Это утверждает портал Axios со ссылкой на источник. Ранее украинские СМИ писали о завершении официальной части переговоров, которые проходили в несколько этапов. Причем позднее к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Российская армия уничтожила в акватории Черного моря сухогруз ВСУ, на борту которого находилось западное военно-техническое имущество. Об этом сообщили в Минобороны России. Для нанесения удара российские военные задействовали беспилотники. В военном ведомстве добавили, что наши войска продолжают наносить удары по морским судам, которые используются в интересах украинских войск. Кроме того, после прилета ракет «Бандероль» в Днепропетровске загорелись склады логистической компании. Кадры есть в Макс-канале «Радио Спутник». Глава Минэнерго США Крис Райт допустил, что Вашингтон не сможет заключить с нынешними властями Ирана сделку по ядерной программе Исламской Республики. При этом он выступил с угрозой в адрес тегеранских властей и заявил, что может быть просто уничтожение их возможности развивать ядерную программу. Райт добавил, что сделка по атому может дожидаться следующей администрации Ирана. Армия обороны Израиля проводит внеплановые учения по отработке готовности к сценарию внезапной войны. Об этом заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Ияль Замир. Маневры под названием «Рассвет 2.0» было решено провести на фоне анализа ситуации с безопасностью в преддверии предстоящих еврейских осенних праздников и в рамках стратегии по недопущению новых атак на Израиль, подобных нападению палестинского движения «Хамас» 7 октября 2023 года. Профессор университета Васеда в Японии Тецуо Арима заявил, что СССР и Россия виновны в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. По его словам, атомных бомбардировок могло не быть, если бы Советский Союз не стал стремительно расширять свое влияние в регионе. Профессор утверждает, что произошедшее с двумя этими японскими городами в августе 1945-го было сделано для устрашения Советского Союза и сдерживания его влияния в Азии. Презентация романа главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «Арти» Маргариты Симонян «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», посвященного ее мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну, прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Все случилось в рамках 39-й Московской международной книжной ярмарки в столичном комплексе «Гостиный двор». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Код преступления.
12: Друзья, напоминаю, мы на радио «Спутник», вы слушаете или смотрите «Код преступления». Мы с Евой сегодня обсуждаем животрепещущую тему порнозависимости с нашим потрясающим экспертом.
13: Виктор Викторович Гульданов, который в свое время был судебным экспертом и проводил экспертизу многих кинолент, в которых...
14: Я продолжаю быть судебным экспертом, Ева Михайловна.
13: Я имела в виду, что судебным экспертом, который проводил тогда экспертизу, именно кинолент. Виктор Викторович, на самом деле, вы, я считаю, обладатель уникального опыта в плане как раз определения, где есть порно, а где нет. У меня такой вопрос. Мы должны, наверное, четко разделять, что есть порнография, да, которая никому, может быть, вреда не причиняет абсолютно. Есть порнография с использованием жестких сцен, с насилием, с изображением детей и так далее. Это как бы другое, это совершенно другое. Вот на ваш взгляд, порнография, которая условно, да, мы называем ее безобидной, и которую, как вы говорите...
12: Классическая, назовем ее так.
13: Да, классическая порнография. Она может вызвать у людей зависимость какую-то. По этому поводу есть много споров, интересно услышать ваше мнение.
14: Ева, это был комплимент или осуждение, что я, у меня уникальный опыт изучать порнографию?
13: Комплимент, Виктор Ильич, комплимент.
14: Ну ладно.
12: Комплимент, поклон и благодарность.
13: Вы это выдержали? Вы столько часов смотрели и могли четко сказать, нет, это не порнография, это искусство? Мы давали определение, а если мы говорим про вот обычную порнографию, да, в которой нет всяких этих...
12: Классический половой акт.
13: Да, классического.
14: Может ли возникнуть зависимость?
13: Да.
14: Вообще любая зависимость, она возникает на какой-то почве.
13: Угу.
14: Для того, чтобы возникла алкогольная зависимость, должен быть приморбит определенный, скажем, даже биологическая конституция, какая-то семейная история, да, генетика и так далее. И регулярное употребление. То же самое с наркотической зависимостью. Зависимость от порнопродукции может возникнуть тоже на определенной почве. Прежде всего, чтобы возникла зависимость, нужны личностно-мотивационные расстройства. Нужно нарушение коммуникативного мотива полового акта, прежде всего. Значит, половой акт как тотальное личностное сближение. Да? А когда он расщеплен, когда половой акт совсем по другим мотивам, да, а вот заблокирован мотив коммуникативный, вот тогда сюда может пробиться и вот это вот желание такого суррогатной реализации в виде просмотра порнофильмов. Вот на этой почве, да, может возникнуть порнозависимость. А у нормальных, здоровых, половозрелых людей, живущих обычной сексуальной жизнью, угу, это может быть только некоторым стимулом, развлечением, угу, развлечением выходного дня и, угу, так далее, и так далее.
13: Так, можно резюмирую? Да. Получается, что если люди просматривают обычный порноконтент и вдруг чувствуют какую-то зависимость от него, скорее всего, им просто нужно идти к психологу или даже к психиатру, что у них уже есть какие-то личностно-мотивационные,
14: безусловно,
13: расстройства. Это вот сигнал. Сигнал, если тянет, все время включать. Просто я слышала такое от некоторых людей, которые говорят, что они могут заснуть без того, чтобы не посмотреть на ночь порнушку.
12: Есть люди, у которых не возникает эрекции без того, чтобы порнографические материалы.
13: Это уже история про то, что нужно идти к специалисту, не стесняться обращаться.
14: Первично не просмотр порнофильма, а первичное личностно-мотивационные расстройства и проблемы. Да? Это не обязательно какое-то заболевание. Да? Это могут быть расстройства невротического уровня. Еще раз, значит, первичные особенности личности и личностно-мотивационные расстройства.
13: Да, но это я к тому, что нужно не стесняться обращаться к специалисту.
14: Ну, конечно.
13: А теперь мы берем вот эту другую, да, часть, вот эту самую черную, запретную, когда мы говорим, что там насилие, использование детей.
12: Ну, какие-то перверсии, девиации, да, уже сложного
13: здесь
12: характера.
13: Мы можем четко сказать, что те люди, которые из интереса, неважно, что они себе могут сами, как себе это могут объяснять, просматривают такой контент, что это изначально люди уже с серьезными психическими отклонениями, к которым нужно абсолютно точно обращаться именно к психиатру, не к психологу.
14: Безусловно. Полностью поддерживаю.
13: Это важно, да, нам сказать сейчас нашим слушателям и читателям. Если вдруг вы знаете такого человека, который любит просматривать именно такое и считает, что это, ну, допустимо, знаете, что лучше, что вы можете сделать, посоветовать ему обратиться к психиатру. А в случаях, если он не обращается, может быть...
14: Ева, тут основная проблема в том, что наше население очень толерантно ко всяким психическим отклонениям.
13: Вот.
14: Обращают внимание только на острые психотические состояния, mm-hmm, на делирий алкогольный или на такой острый шизофренический приступ. Еще 70 лет назад Институт психиатрии Академии меднаук провел такое эпидемиологическое исследование. Выяснял, как вообще родственники, да, относятся вот ко всякой психической патологии, которая в семьях. Вот оказалось, что невротические расстройства, психопатоподобные, психопатии, все такое, это чудачества какие-то. Это все считается в рамках какой-то нормы социальной, да? И это не требует обращения к психиатру. Только острое состояние. Вот тогда, значит, вдруг...
13: Тогда опасность для жизни уже появляется?
14: Не просто опасность для жизни, да. Не просто опасность для жизни, а тогда вдруг возникает понимание, что да, наверное, он сошел с ума.
13: Чего-то да, не то с ним. Вообще истерики, которые бывают, тоже считаются нормой. Человек в тяжелой какой-то, может быть, депрессивной тоже истории считается нормальным.
14: Кстати, когда возникает вопрос, а почему же вот все эти ужасные там маньяки, которых вы так любите, почему никто из их знакомых, из их близких не обращал внимания на их поведение, да? Так вот именно поэтому. Потому что во всех этих случаях там не было острых психотических состояний. Там были, конечно, болезненные изменения психики, личностно-мотивационные расстройства, что у Печуркина, что у Головкина, что у Чикатило, но они не носили характера вот острого состояния. И поэтому закрывали глаза на какие-то особенности поведения, и поэтому эти дела так и не раскрываются. Они незаметны для окружающих.
12: Они очень хорошо себя контролируют, если свои потребности перед обществом.
14: Но кроме этого, все равно, если, скажем, жена длительного маньяка, что-то она могла бы в каких-то...
13: Заподозрить.
12: Ну, она списывала это, да. Ну, типа, мой родной... Да.
14: То же самое происходит и в тех случаях, когда в семьях вот эти ужасные случаи с педофилией, да, отчим, отец, значит, там тоже иногда просто не обращают внимания на какие-то особенности поведения, но иногда не обращают корыстного внимания на это.
13: Викторович, а можем мы сейчас вот просто обозначить какие-то признаки, да, которые нужно учитывать людям, обращать на которые внимание стоило бы для того, чтобы...
12: Либо тем, кто потребляет порнографический материал, да, либо близким, там, женам, девушкам, мужьям, которые видят это у своих родных людей.
14: Ну, вы уже про это сказали. Если вдруг притаскивает домой кассету...
12: Сейчас уже зашел в интернет,
14: да, все быстро. Если смотрит там, где есть дети,
13: да, да, все, это прям звонок
14: беги,
13: такой.
14: Беги в милицию, потому что потом тебе отрежут голову.
12: Но тут есть, к сожалению, большая проблема, что и порноиндустрия, она намеренно ищет порноактрис, которые похожи на маленьких девочек, у которых внешность таких нимфеток. А они там половозрелые женщины, но... Да, то есть намеки на это. У меня вопрос. Угу. Обязательно те, кто нас слушают, смотрят, скажут или напишут в комментариях о том, что это порнография — это грязь, порнографии быть не должно, вообще
13: не существует.
12: Потому что то же самое, что мы с Евой вот обсуждали проституцию, обязательно есть те люди, которые проституции быть не должно. Вот на ваш взгляд, на ваш опыт, для нашего общества, это норма существования порнографических...
13: Обычная порнография, да, опять же.
12: И производства.
14: Ну, что там наше общество? Значит, греки, сколько там, 3000 лет назад, да, уже там были какие-то, значит, вот эти изображения, которые мы бы сейчас отнесли к порнографическим.
13: Камасутра.
14: Камасутра, да. В Помпеях я был, там интересные очень картинки сохранились после извержения вулкана. Значит, если в течение 3000 лет какое-то явление или какая-то мутация существует, не исчезла, не вымерла, значит, в ней есть какой-то функционал, который для популяции полезен, да?
12: Uh-huh.
14: Вот. И получается, что мы уже об этом говорили, что в некоторых случаях вот такая классическая порнография, она способствует...
13: Просвещению.
14: Просвещению.
13: Половому.
14: Имеет психотерапевтическое значение. Вот. Я думаю, поэтому люди к этому и обращаются, да?
12: Uh-huh.
14: А тем, кто... Кому это так не нравится, так не смотрите. Угу. Вот и все. Выключите свой компьютер.
13: Компьютер. Да, вот очень важно, что мы это разграничили, потому что у многих людей порнография — это все нечто единое, да, некий один массив. А мы объяснили, что есть порнография, которая, вот, так сказать, в рамках восприятия, которая существовала и 1000, и 2000 лет назад, и больше. И порнография, которую мы называем запредельной и признаком серьезного психического отклонения. Да?
14: Да.
13: Мы призываем людям, которые заметили, что их близкие пользуются именно этим контентом, вот таким запрещенным, который блокирует наши суды.
14: Тащите к психиатру.
13: К психиатру.
14: Ладно, тащите. Не в полицию, а к психиатру оттащите, да?
13: Ну, вот тут хороший вопрос. В полицию или к психиатру? А может быть, сразу к обоим? структурам.
12: А вот вопрос. Ну, психиатру, если она хочет сохранить с ним отношения и надеется спасти этот брак, и не боится за то, что что-то сможет случиться с дочкой, внучкой, племянницей.
14: Да, между прочим. Особенно, если там есть дети. А он смотрит детскую порнуху, да?
12: Опять-таки, если мы
14: смотрим... сразу в полицию.
12: Да.
13: Сразу в полицию.
14: Сразу Александру Ивановичу Бастрыкину, я бы сказал.
13: Да, сразу напрямую.
12: Даже если мы вспомним дело того же Чикатило, там ведь главный конфликт был в том, что Фима, его жена Феня, она закрывала глаза на все эти истории, что его увольняли из школ по каким-то, как он ей объяснял, надуманным причинам. А дочка это видела его. И дочка ведь разорвала в конце контакт с ним. То есть она их не подпускала к внукам, она не очень хотела с ним общаться. И то есть дочь-то навострила. И даже если читать поздние допросы Сливко, он, например, описывал о том, что у него уже появлялись какие-то желания к сыновьям, но он их подавлял.
13: А у меня вопрос в целом про вот порные изделия, да, которые сегодня существуют в мире. Как я прочитала, по последним данным, годовой оборот всей этой порнопродукции уже составляет больше 100 миллиардов долларов. Это больше, чем весь бюджет одной из стран, там, какой-нибудь европейский. Это означает, что люди потребляют, делают они это теперь уже чаще, ну, в том числе потому, что интернет позволяет новые технологии, часто потребляют на легальных платформах, платных, они там регистрируются, платят за подписку какую-то. И среди всей этой аудитории выросло число женщин, которые потребляют такой легальный порноконтент. О чем это говорит? Что происходит с человечеством? Что с нами происходит?
14: Очень просто. Происходит маскулинизация женщин. Вот есть у нас такой тест MMPI, личностный опросник, созданный еще в 1943 году в Штатах. Он самый популярный диагностический тест в мире из опросников. И там есть шкалы. Пятая шкала – идентификация с мужской и женской социальной ролью. Так вот, последние годы вот эта вот идентификация с женской социальной ролью, она скукужилась. Все женщины, которые заполняют этот тест, у них как раз идет пик, который говорит о большей идентификации с мужской социальной ролью. Так вот эта маскулинизация, да, которая психологическая маскулинизация, естественно, да, она и, собственно, и способствует тому, что и женщинам стало интересно смотреть порно.
13: А знаете, у меня есть еще своя версия такая. Мне кажется, что люди все больше и больше уходят в целом в виртуальный мир. Им проще что-то посмотреть, да, а чем создавать какие-то реальные отношения, потому что они его боятся. И женщины могут просто опасаться каких-то новых связей реальных, потому что вдруг окажется насильником, вдруг там, не знаю, тяжело будет реальные отношения выстраивать.
12: Я могу сказать именно со стороны там и сексологов, то есть очень часто и сексопатологов, которые рассказывают и объясняют, что, ну, помастурбировать куда проще для некоторых людей, чем вступать в половой акт, потому что это нужно, во-первых, физически быть подготовленным дальше. У некоторых есть
13: куда-то поехали.
12: Нет, у некоторых есть фиксация на то, чтобы кто-то получил оргазм. Он не получается, значит, у тебя подавленная самооценка подавляется, и за этим кроется еще много психологических компонентов. А дальше, если что-то не получилось один раз, а там получается, зачем я буду пробовать здесь? С живым человеком, возлюбленной или возлюбленной?
13: Такие риски, в общем.
12: Да, такие риски. А тут женщина, которая всегда от меня получает оргазм.
14: Знаешь, ты процитировал в 1977 году, к нам приезжала делегация Всемирной ассоциации психиатров. Нас тогда исключили оттуда, из ВАПа. И вот они приехали разбираться. И были им в Институте Севского представлены разные истории болезни, в том числе Есенина Вольпина. И в этой истории болезни как раз была фраза: «Мастурбация гораздо интереснее реального секса». Я не помню, какое это произвело впечатление на этих самых американских психиатров, но на нас – да, тогда.
13: То есть это еще тогда, на самом деле, люди выявили без всяких там интернет-платформ?
14: Да, конечно, вообще вот эта интернет-жизнь, да, вот эти онлайн все контакты, они очень изменили вообще жизнь, сознание, поведение и так далее. Речь уже даже не только о близких сексуальных отношениях, вообще о личностных контактах. Полно историй, и обращаются и ко мне тоже, когда просто молодые люди, они действительно сидят за этим компьютером, и им совершенно неинтересно реальное общение. Я уж не знаю, мастурбируют они там, не мастурбируют, но реальная жизнь заменяется вот этой вот суррогатной, онлайновской или так далее.
13: Да.
12: Идеальная характеристика – суррогат.
13: Оно насколько опасно как раз во всем этом суррогате влияние на ту же демографию, простите, снова возвращаюсь к этой теме, порноконтента? Потому что некоторые, которые хотят запретить вообще абсолютно все, любую обнаженку, да, и, может быть, поэтому правоохранитель сейчас ведет криминал там, где его нет, и пытаются привлечь там за то, за что, кажется, привлекать вообще нельзя. Все якобы ради благих целей повысить демографию. Давайте все запретим, и людям будет нечем заниматься.
14: Ну, уже так... рецепт был сказан.
12: Да. Презервативы.
14: Нужно запретить презервативы и разрешить порнографию.
13: Вот тебе наоборот, да.
14: И демографическая ситуация, значит, явно улучшится.
12: Ну, еще проблемы с венерическими заболеваниями сильно усилятся. Потому что в Советском Союзе это, не было этой проблемы.
14: Это уже побочный.
13: Да уж, простите, наши слушатели и зрители, за то, что мы юморим здесь, но нам, конечно, хочется, чтобы...
12: Найти какие-то хорошие точки реферные.
14: Значит, к демографической проблеме порнография сама по себе не имеет никакого отношения. А вот то, что лучшая часть молодежи зависает в компьютерах, да... Вот это совсем другое дело. Но при чем тут порнография? Они играют в какие-то игры, да? Они, ну, мало там чем занимаются, да? Дело не в порнографии. Дело в том, что вот так изменилась жизнь в связи вот с этим достижением цивилизации.
12: И вот, да, это полностью продолжение этого. Есть сейчас исследование, что так называемое поколение, которое их часто обозначают словом «зумеры»,
13: да.
12: Их вообще в большей степени у них снижен интерес к сексу. И к половому контакту. Им больше, типа, проговорить. Там снижение у них, кстати, потребления алкоголя, от чего крупные корпорации алкогольные уже бьют тревогу.
13: Что ж такое?
12: Да, да. Этого, если вы заметите, в магазинах стало очень много появляться безалкогольных уже водка, джин и так далее. Потому что появился на это спрос большой. И поэтому, то есть, вот это новое поколение, у них вообще этот интерес куда-то сместился.
13: Так а кто же тогда вот та аудитория порноконтента, которая растет?
12: Зумеры, миллениалы.
13: Это значит другие, не зумеры, да?
12: Ну, зумеров, статистика исследований, то есть, все их опросы производили, да, и подчеркнули, что это вот как раз еще довершая тезис.
13: А уж простите.
14: Куда идем?
13: Не могу не упомянуть случай, который меня лично шокировал. Возбуждено уголовное дело против папы. Папа бизнесмен, к нему в гости пришла другая семья с детьми, причем дети переоделись, поскольку замочились в снегу, они игрались. И в этот момент у самого папы ребеночек маленький, уж извините, в памперс наложил, он его обмыл и вынес его. И, собственно, вот пока он нес, его другой папа сфотографировал, ну, по приколу, что называется, показать, что, оказывается, брутальный бизнесмен может быть нежным, заботливым отцом и тоже мыть попку своему ребенку. Эту фотографию зачем-то он потом выложил в сети.
14: Фотка очень сомнительная.
13: В социальной сети он ее выложил, да, эту фотографию, но папу обвинили в итоге, папа, который даже не знал судьбу этой фотографии, что там в итоге получилось, он не видел конечный кадр.
14: Это юридический казус. Угу. Вот этот актер, который сфотографировал, да, эту папу, он тип сомнительный, хотя еще приговора нет, но тем не менее. Потому что у него нашли в его, значит, там, телефоне или где-то там какие-то похожие кадры, значит, с детьми. Но это юридический казус. Он абсолютно ни при чем.
13: Абсолютно ни при
14: чем. Не знал, что тот выложил в какую-то сеть. Прошло 10 лет, мальчик уже вырос, ему 13 лет, у него астма. Он очень любит папу. Папа сидит в следственном изоляторе, да? Юристы не знают, что с этим делать. Потому что они говорят, да, значит, мы понимаем, что он ни при чем. Но был приказ, значит, обоих...
12: Взять.
14: Да. А началось все с того, что это в Интерполе нашли вот эту фотку. В Интерпол, который отслеживает педофилов, да? У-у-у. Так вот эта фотка
13: попала
14: в эту коллекцию, да? И она может быть стимулом для извращенцев, безусловно.
12: Я понял, теперь я буду всегда со своим ребенком, если когда у меня появится
14: фотографироваться. Никаких детских голых фотографий, я вас прошу, потому что...
13: Да, зрителям, читателям.
14: А тем более, когда вот появилась такая мода все свои личные домашние фотографии выкладывать на всеобщее обозрение, да? Среди них всегда можно найти что-нибудь такое, что потом где-нибудь в какой-нибудь... Да, Дании всплывет. Вот, Интерпол... И вы окажетесь за решеткой, как вот этот совершенно несчастный, абсолютно невинный человек. Я думаю, что все-таки суд разберется. Собственно говоря, меня пригласили даже на этот суд, и я туда поеду, значит, пытаясь доказать, что к порнографии это не имеет никакого отношения. А то, что какие-то извращенцы могут что угодно использовать для своего воспаленного воображения, это проблемы их, но не этого отца, который вытащил вымытого голову ребенка, и, не спрашивая у него, его сфотографировали.
13: Но поскольку мы много раз говорим, что наша передача должна быть еще и ОБЖ, мы хотели бы, чтобы так было. Просим вас, пожалуйста, дорогие зрители, слушатели, никогда не публикуйте фотографии своих голых детей. Даже если вы считаете, что это очень миленько, даже если вы думаете, что ну это же вот ангелочек, да, не надо, не
12: и
13: надо.
12: И почистите свои соцсети.
13: Абсолютно. Да, да. Потому что найдется извращенец, который... Или те, кто на извращенцах зарабатывают, да. Кто эту фотографию им перепродаст.
14: Ты сама сказала, какой-то бизнес, да?
13: Да, поэтому это страшный грязный ищут, бизнес.
14: Ищут, да. И вот тебе, пожалуйста.
13: Да.
12: Я думаю, на этой хорошей, позитивной мысли именно о том, что...
13: Не публиковать,
12: пожалуйста. Никак действовать, когда объявлять тревогу, мы будем заканчивать нашу передачу.
13: Викторович, спасибо огромное, что вы к нам пришли. Вы наш первый эксперт в этой передаче.
12: Первый гость.
14: Спасибо.
13: И мы очень
12: для
13: надеемся...
12: Для нас это большая честь.
13: ...что наша передача кого-то заставит задуматься о том, что можно смотреть, что нельзя, и какие фотографии можно публиковать, а какие точно не стоит придавать огласке.
12: Друзья, я напоминаю вам, что вы на радио «Спутник», вы смотрели программу «Код преступления». Каждое воскресенье в 21:00 мы вас тут ждем.

знать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых, волею загадочных обстоятельств, раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла. Но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
9: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
9: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
9: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Исландия против вступления в ЕС. Контекст. Обойдемся своими силами. Большинство исландцев высказалось против возобновления переговоров о присоединении их страны к Евросоюзу. Количество пришедших на референдум было беспрецедентно высоким – более 82%. Аргументация сторонников вступления в ЕС, что называется, не прокатила. Те пугали, что вслед за соседней Гренландией Дональд Трамп положит глаз и на Исландию, а брюссельская крыша защитит жителей небольшого острова. Но подобными обещаниями тех не пронять. Во время кризисного 2008 года финансовая система Исландии рухнула. Тогда и появились идеи о присоединении к сильной объединенной Европе. Даже заявку Рейкьявик подал. Но условия европейцев были настолько кабальными, что население быстро перегорело. Брюссель требовал широкого доступа европейских рыболовецких судов в исландские воды. А биоресурсы – это база островной экономики. Попытка взять их под контроль рядом европейских стран в недалеком прошлом даже становилась причиной разрыва дип-отношений. Сегодня экспорт рыбы и растущий туризм обеспечивают исландцам безбедное существование. Большинство из них не хочет жертвовать этим во имя эфемерных перспектив, продвигаемых местными проевропейскими политиками. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Сухуме столько же, в Челябинске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Трое детей погибли при пожаре в доме в Нефтекамске. В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после ЧП с альпинистами. Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому урегулированию до этой зимы. Подробности далее. Трое детей, мальчики 12 и 4 лет и девочка 6 лет, погибли при пожаре в жилом доме в Нефтекамске. Об этом сообщила МЧС. Отмечается, что к моменту прибытия первых пожарных происходило открытое горение внутри квартиры одноэтажного жилого дома. Открытое горение ликвидировано на площади 50 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Причины возгорания и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено по факту происшествия в Кабардино-Балкарии. Там группа альпинистов оказалась в зоне схода лавины. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил Следственный комитет России. Отмечается, что следователи устанавливают причины и условия произошедшего. Спасатели эвакуировали 3 пострадавших альпинистов в Нальчик. Судьба 10 человек все еще неизвестна. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер заявили Зеленскому в Киеве, что Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому урегулированию до зимы. Это утверждает портал Аксиос со ссылкой на источник. Ранее украинские СМИ писали о завершении официальной части переговоров, которые проходили в несколько этапов, причем позднее к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Хакеры, взломавшие сеть Сената Берлина и получившие от столичной администрации отказ предоставить выкуп, положили в открытый доступ документы, связанные с немецкими оборонными предприятиями и Бундесвером, сообщает газета Bild со ссылкой на свою информацию. В Даркнет утекли, в частности, планы и договоры по расширению резиденции канцлера и документы, в которых изложена архитектура критически важных объектов Берлина – линий электропередачи, электростанций и систем водоснабжения. Кроме того, в руки хакеров попали пароли от столичных баз данных и около 12 тысяч файлов с различными персональными данными. Киргизия передала эстафету всемирных игр кочевников России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. На торжественной церемонии закрытия соревнований премьер республики Адылбек Касымалиев вручил символ игр, кожаную флягу с водой из всех регионов Киргизии, главе Татарстана Рустаму Миниханову, который в свою очередь отметил высокий уровень подготовки и проведения 6-х всемирных игр кочевников в Киргизии. Мероприятия прошли с 31 августа по 6 сентября. В играх приняли участие более 3000 спортсменов из 106 стран. Сборная России заняла 3-е место в медальном зачете. Презентация романа главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «Арти» Маргариты Симоньян «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», посвященного ее мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну, прошла в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Все прошло в рамках 39-й Московской международной книжной ярмарки в столичном комплексе «Гостиный двор». Участники презентации рассказывали личные истории и просили автора подписать экземпляры новой книги. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Ключи Захара».
2: День добрый, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Сегодня говорим о современной русской литературе, о молодых писателях. Ну и как положено, уж точно в случае моем и Колобродова, будем брюзжать, как старики, сейчас и жаловаться, и ныть. Вот. Но, вернее, в данном случае жалуются и ноют они, молодые наши авторы в огромном количестве, не скажу, что все, но в серьезном, повторяю, количестве, исповедуются ныне этими авторами литературы так называемой травмы. То есть люди не, прости господи, не дай бог, не голодали, не ходили по Руси как Горький, не воевали, не переживали адские перегрузки, какие переживали в русской словесности в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. Вот. Да и даже 90-е не застали. По сути, взрастали они вполне себе более-менее сытые, спокойные нулевые годы. И вот такие все травмированные, что просто вот мама не горюй. Я, конечно, некоторые объяснения я внутренне этому знаю, но дело в том, что мои объяснения не совпадают с их собственными объяснениями. В моем-то понимании они жили в весьма атомизированном, что называется, обществе. Они жили во времена, когда молодые люди оказались в роли Маугли, оставленные социумом, семьей и школой, как бы взрослыми, там, да, и росли в семьях, как правило, где один ребенок, там, да, или неполная семья, там, когда исчез институт бабушек. Но они про это ничего, как правило, не пишут. У них какие-то там травмы, которые они там, как правило, простите меня, мою жестокость, но я так это вижу, я кое-что читал, вот, и кое-что даже рецензировал, и более-менее понимаю, о чем веду речь, и ряд этих литераторов знаю лично, вот, и я настаиваю на том, что это надуманная история. Вот травмы, которые они там популяризируют активно, вот эти занозы, которые они раздувают до вселенских размеров, они вещи умозрительные там, да, и вот этот феномен, когда вокруг происходят катастрофические события, рушатся державы, страна переживает сильнейшее перенапряжение, в том числе военное перенапряжение, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы людей увлечены в прямое военное противостояние, сидит человек там в своей комнатушке и описывает там какую-то фигню, там, которая для него затмевает вокруг все остальное, там, да, или описывает какое-то страшное насилие государства, которое оно к нему там как бы проявляет, которое оно на него направляет, хотя государство, как правило, такого дела до него нет, да и ничем особенным наше государство, по поводу которого мы не питаем иллюзий, не отличается от любого другого государства в мире, ни от европейского, ни от американского, ни от английского государства, где за лайки и репосты сидит людей больше, чем во всем мире и в России в том числе. Ну, вся вот эта вот сложность мира, она тоже мало учитывается, вот остается только одно. Вот я сижу, страдаю, как бы, и вы все мне жизни не даете. А дают ли ему жизни или не дают, все-таки надо всерьез рассмотреть, а не отрицать всю эту проблематику, потому что, может, им действительно больно, может, я что-то не понимаю, что-то не знаю, а они-то знают и чувствуют, и, может, их надо как бы пожалеть, помочь и с ними поработать. Поэтому передаем слово самому молодому из нас, хоть и взрослому уже, филологу и литературоведу Олегу Демидову, пусть он расскажет, что там у них болит.
3: Я начну со ссылки на литературного критика из Омска Александру Макарову. Она пишет следующее. Если предыдущие поколения справлялись с войной, голодом, нищетой, то сейчас писательские вот эти молодые поколения описывают переживания вроде сложных отношений с родителями, назначаются травмы сами себе. Люди начитались психологической, околопсихологической литературы, взяли ее в вокабуляр себе, в аппарат писательский, и понеслось. Плюс к этому, уже от себя добавлю, появились целые институции, а в отдельных высших учебных заведениях какие-нибудь отдельные магистерские программы, где разбирался западный канон и прививался потихоньку к русской почве. Это рубеж нулевых десятых годов, когда, значит, пошла речь о колониальном дискурсе, раз, о том, что каждый народ имеет право на самоопределение, на свободу. В России в том числе необходимо отделиться татарам, чеченцам, ингушам, якутам, образовать какую-то самостоятельную государственность и прочее, прочее. Второй нарратив – это феминистический дискурс и какое-то новое ощущение своей телесности. Да, оказалось, что можно писать про свои гениталии, про их страдания и прочее, прочее. Все это вкупе делалось.
2: Куда-нибудь гениталии?
3: Да. Можно вспомнить поэтессу Галину Рымбу, да, «Моя вагина», где описывается, как она страдает и при рождении детей, и при неудовлетворенности, и при грубости в обращении с ней.
2: При рождении и не при рождении детей.
3: Да, отдельно, если ты не читал, вагина Галины Рымбу страдает от наличия Захара Прилепина в современной русской литературе.
2: Надо почитать.
3: Это на самом деле смешно. Но возвращусь к Макаровой. Макарова, как критик, говорит, что литература травмы само по себе определение идиотское и абсолютно не литературоведческое, пришедшее опять-таки откуда-то из психологии.
2: Да?
3: Потому что если посмотреть на историю литературы и русской мировой, эти травмы, если так выражаться, были всегда. Но что делали лирические герои, персонажи, сами писатели, они преодолевали эти травмы. И истории в этих книжках были о преодолении травмы. А тут у молодого поколения просто травма становится культом, становится самоцелью, и это становится второй личностью. То есть, вот, условно говоря, я человек с бронхиальной астмой и мог бы написать целую книжку про бронхиальную астму и везде ходить об этом заявлять. Да,
4: но... Знаете ли вы, что у меня бронхиальная астма?
3: Да, да. Но это же глупость. Необходимо с этим бороться, это лечить как-то и прочее, и прочее. А они это дело культивируют. Я подобрал несколько текстов показательных, да. Не знаю, сталкивались вы с ними или нет. Но вот когда я учился в институте, потом в магистратуре, в аспирантуре, там эти тексты разбирались. Именно когда шла речь о западных канонах. В 2003 году, пока еще была премия «Русский букер», там оказался среди победителей Рубен Давид Гонсалес Гальего.
4: Ну, конечно.
3: Русский писатель испанского происхождения, в наши дни живет в Израиле. У него книжка называется «Белое на черном», в которой повествуется о мальчике, это автобиографическая книжка, мальчике, который живет в интернате, он инвалид, у него проблемы с ногами, с позвоночником и прочее, прочее.
4: Он вообще лишен подвижности как таковой, да.
3: Да, и...
4: Он просто малоподвижный, он неподвижный.
3: В книге показывается, как дети, а дети всегда жестоки, дети всегда издеваются над сверстниками, как он выживает в этом интернате. Да, вот, пожалуйста, одна из предтеч литературы травмы. Но, опять-таки, у Рубена Давида Гонсалеса Гальего преодоление всего этого.
4: Это талантливая книга, да.
3: Да, да, да.
4: Вторая... Забытая, к сожалению, но талантливая.
3: Да. Вторая книга «Такое переложение на татарские манеры» Венедикта Ерофеева и его «Москвы петушков» — это «Казань курочки» Аделя Хаирова, 2009 год. Вот для меня 2008-2009 год запомнился тем, что в литературе уже пришли и стрельнули новые реалисты, да? Сколько в 2008-2009 году вышло культовых книг, ну, просто не пересчитать. Но вот в институтах разбирают Аделя Хаирова. У него главная тема, что вот с приходом русских, и в особенности в советский период, когда пошло полное обрусение татар, татары пристрастились к алкоголю, татары начали ругаться матом и прочее, и прочее. То есть вот опять русские люди виноваты во всем этом. Приведу небольшой отрывок.
4: Сами спивались.
3: Из Аделя Хаирова, да. Но тут мы помянем добрым словом русских матросов, разносчиков по всему свету не только нехороших болезней, но и духовных ценностей. Да вот взять хотя бы золотой песок русского языка, который осыпается с них то там, то сям, обогащая культуры бескультурных народов. После революции, когда щепки флота бывшей Российской империи прибило к порту Бизерта в Тунисе, у берберов появился шанс украсить свой глухой язык, а точнее лепетание, звонкими заморскими словечками, в которых шипела желчь и на ранах сочащихся таяла морская соль. Отметьте, пожалуйста, как старается татарин во славу русской речи. Так вот, матросы ушли, а русские-то слова остались. Правда, смысл их со временем несколько изменилось. «Нахай» — «убирайся», «блят» — «город», «магон» — «вино», «буха» — «инжирная водка». Вот,
2: остроумно. Мы не ругались матом, татарский язык, что вам.
3: Да. Остроумно и смешно, наверное, местами. Но, опять-таки, если всерьез это читать, то...
2: Матросы-то виноваты. Говорят вообще филологи, что эти слова в русский пришли из татарских языков. Пока они обратно вернулись.
3: Да. Ну вот русские во всем виноваты. Тут, если позволите, хочется вспомнить прекрасного поэта, царствие ему небесное, Андрея Владимировича Добрынина, у которого тоже идет работа, так сказать, с национальным кодом, татарским кодом, но у него это получается смешнее. «Татары – достойный российский народ, простой, работящий, но все им дано. Но есть у них все же один недочет – болезни нападки они на вино. При этом их водка уже не берет, им что-нибудь нужно гораздо лютей, им что косорыловка, что пулемет, лишь с ног бы валило их щучьих детей». Я им говорю, вы дошутитесь, пьянь, нельзя же все время по жизни балдеть. Пропьете мерзавцы Уфу и Казань и будете с кепкой на рынке сидеть. На русских вам, братцы, ссылаться грешно, ведь есть у нас Лермонтов, Пушкин, Толстой. А вы переняли у нас лишь одно — стремление нажраться и выпасть в отстой. Ведь вы, мусульмане, идите вашу мать Аллаха, хотя бы побойтесь своего. Татары в ответ: надо дома бухать, сквозь крышу не видит Аллах ничего. Конечно, им трудно меня полюбить, ведь чистая правда кому по нутру? Они замышляют мне морду набить и бродят весь день у меня по двору. Не просто отбиться от пьяных татар, когда соберутся они в косяки, придется прикрикнуть «Гдын! Хайванлар!», иначе отрежут вам всем кутаки. Услышав волшебное слово «кутак», они разбегутся, держась за мотню, а я еще вслед им затопаю так, как будто с ножом их вот-вот догоню. Всем сердцем люблю я татарский народ, ведь если покрепче меня поскрести, налет европейский мгновенно сойдет, под ним же татарина можно найти. Но будь ты татарин, чеченец, еврей, и пусть тебя даже поддержит мордва, я все-таки крикну: умеренно пей, от пьянства на утро болит голова». Вот. А Добрынин вообще как такой политический гений, много с какими нарративами и дискурсами работал, и везде получалось отменно и смешно. И тот вот, противопоставляя его Аделю Хаирову, мне кажется, уместнее всего было прочесть это стихотворение. Но я напоследок своего короткого спича расскажу еще про одну книжку. Это уже середина 2010-х годов. Алиса Ганиева «Жених и невеста». Ганиева пришла в русскую литературу сначала как критика. У них было объединение «Попуган», «Погорельская пустовая Ганиева». Да? А у нее первая книжка вышла, книга литературной критики, а потом она начала писать прозу, и где-то более удачную, где-то менее удачную. Сегодня, я не знаю, иноагент она или нет, но точно уехала за рубеж и сейчас занимается нетвоенизмом всяким. У нее вот в «Женихе и невесте» берется Дагестан, Алиса Ганиева «Аварка», показываются вроде чисто дагестанские проблемы, но в то же время показывается, как и русские люди, и одновременно современный мир развращают абсолютно традиционный мусульманский Дагестан. Да? Там и главные проблемы у двух главных героев, у мальчика и девочки, им уже пора жениться. Да? Девочке 25 лет, она до сих пор не замужем, и родители упрекают ее: скоро совсем будешь старухой, и никто тебя замуж не возьмет. И парня родители его просто ставят перед фактом: вот у тебя ровно год, через год мы в таком-то ресторане все бронируем и празднуем твою свадьбу. Тебе необходимо найти невесту за это время. И вот они уходят, мучаются. Опять-таки, главный уклон делается на то, что это традиционный Дагестан, с одной стороны, угнетает, с другой стороны, традиционный Дагестан распадается от веяний современного мира. Вот, пожалуйста, тоже колониальный дискурс. Угу. И, я говорю, последнее, но нет. Обрадую Алексея Юрьевича, у его любимого автора Натальи Илишкиной выходит новая книжка.
4: На сей раз про корейцев, да.
3: Да, как называется «Героиня нового романа Мире по-корейски «Будущее» поклоняется любым магическим силам, духам предков и местности, Иисусу в его католическом и православном изводах, Богоматери Марии, Антихристу, Ленину, коллективному политбюро, гениальному вождю, товарищу Сталину. Она никак не может взять в толк, почему нужно выбирать одного и отказываться от всех прочих небесных покровителей. Мире готова идти вслед за мужем революционером, председателем корейской секции Союза безбожников и отречься от всего, что объявляется вне закона, лишь бы только не снимать с шеи родовой амулет и два креста, католический и православный. По-моему, одна эта аннотация — это чисто анекдот.
4: Больше уже, да. Тем более я Наталью Илишкину читал, в отличие от многих. Вот. И, в общем, можно себе представить.
2: Вообще, у нас год народов России. У нас, я ехал недавно в Сапсане и слышал, что 194 народа в России. Представьте, какое богатство тем. Но 194 народа страдали от российского колонизма.
4: Пиши 194 эпопеи, я уже вижу. Да. На русском языке.
3: А уж как русские от русских страдали.
4: Все пишется на русском языке, заметьте. Мне нравились, кстати, вот эти дагестанские вещи Алисы Ганиевой. «Будь здоров, Тавгат». Вообще такая свежая, бодрая вещь. И даже «Жених и невеста». А потом я просто продолжу твою мысль, а кого не хочу. Дискурсе. Вот. Потом, собственно, кто-то, видимо, Алисе Ганеевой сказал, что вот на этом вот всем, вот на этом вот местечковости, вот на этом республиканстве славы настоящие. Да.
3: И дальше Москву не увидишь.
4: На Вильяма нашего Шекспира, на российские вот эти все непотребства и неблагополучия. Она написала роман «Оскорбленные чувства». Вот. И как я его окрестил, такой левиафан в прозе, ну, звягинцевский, естественно, имею в виду, потому что примерно тот же набор непотребства, неблагополучия, естественно, понятный. Мне очень понравилось и глубокое знание контекста, на котором эти непотребства и благополучие взрастают. Там, например, хозяин охотничьего хозяйства назван егерем. То есть она путает хозяина и тот, кто прислуживает охотникам. Вот этот же егерь, значит, в бане льет воду на древесные угли, да? Не на каменку, а на древесные. Вот. А там же, значит, из правоохранительных органов существует только прокуратура. Вот. Никто ничего не слышал ни о Следственном комитете, ни о полиции. Ну, и тогда. Что это замечательное знание жизни. Ну, ладно, бог с ней.
2: Близко повела.
4: Я продолжу мой набор тезисов, потому что, да, мне никогда не нравился этот термин «литература травмы». Вот. И мне всегда

0: модернизации, да еще на земле модернизации, да, со всеми этими как бы сломом вот этой патриархальности. Вот они сражались за родину, преодоление травматического опыта отступления 42-го года, да, причем все своими именами, все совершенно понятно. И, наконец, самый, может быть, яркий пример – это «Судьба человека», собственно, написанная в 56-м, да, если я не ошибаюсь, году. Вот. Это, собственно, военнопленных в стране не существует. Их вернулось около 2 миллионов, и большинство-то, естественно, не где-то там в ГУЛАГе. Вот они как бы прошли какие-то необходимые там процедуры, фильтрации, как бы кто-то довоевал, вот кто-то поехал там домой работать, кто-то там по болезни, значит, получил пенсию. Но как явление их не существует, да, и они живут с этой травмой огромной. Государство их, в общем, как бы не признает, они как бы вычеркнуты. И вот Шолохов пишет эту вещь, и, собственно, вот эти 2 миллиона советских людей понимают, что травма эта преодолена. Вот это долг, вот эта работа писателя. При том, что как бы никто его, естественно, не заставляет. Это вот его долг гражданина, долг русского писателя, да, его к этому побуждает. Вот, и когда там Александр Исаевич, наш незабвенный Солженицын, говорит, ну что такое судьба человека, вот на самом-то деле, ты попробуй первый про это сказать, да. Вот, и тогда как бы будет понятно. То есть а проблема же, ведь это то, чего мы называем, их две основные проблемы. Первая, это совершенно верно, это полное отсутствие изобретения собственного велосипеда. Это полное следование западному канону, причем глубоко-глубоко усредненному совершенно как бы. Вот я эти образцы там западной прозы тоже смотрел. Вот, там все-таки есть попытка автора как-то выразить свою индивидуальность. И вот в тех как бы школах, где вот этих наших уже молодых, так сказать, специалистов по травме учили, там, видимо, и это учили их отсекать. Там учили, что все должно быть в каком-то сером, вот какой-то серый такой поток, ничем друг от друга не отличающийся, какое-то абсолютное вот месиво. Отличаются только виды травмы. Буллинг отличается от там насилия родителей, сексуализированное насилие должно отличаться там от угнетения народов, ну и так далее. Вот. А так это вот сплошное вот как бы насилие. То есть никто ничего своего выразить как-то свою индивидуальность, свое к этому отношение, свою отдельную писательскую походку нельзя. Это реально под запретом, видимо, как это им там преподают. И второе, травму никто не хочет преодолевать. Она им нравится. Им нравится в ней существовать.
1: Это вторая личность у них уже.
0: Это их идентичность. Это их идентичность.
2: За отсутствием любой другой.
0: Да, за отсутствием любой
2: другой. Травма.
0: И они себя вот именно благодаря этому, как им кажется, они состоялись. И именно поэтому они очень боятся это утратить. И боясь это утратить, они вводят это в некую литературную моду. Заметьте, как они себя умеют. Вот этому тоже их научили. Заметьте, как они умеют себя пиарить. Одна пишет, у которой там книга, значит, первая выстрелила. Екатерина Мануева такая, да? «Отец смотрит на Запад» роман. Жестокую очень разгромную рецензию написал в свое время Владимир Левенталь. Я там вот редко с каждым словом соглашаюсь, там я с каждым словом соглашаюсь. Книга разошлась неплохо. Но уже вторая как бы совершенно не прозвучала там, не помню название, но это вот нашумевшая история сестер Хачатурян, которые отца убили. Вот на этом материале там она была построена, вторая уже никуда не пошла. Но эта барышня во всех интервью, во всех каких-то выступлениях, я рок-звезда, я панк-звезда, я звезда, вот это умение себя пиарить, я... Тут дело же не в какой-то скромности, но если ты претендуешь на какое-то место в литературе, ты хотя бы оглянись, посмотри, как это все происходит. Ведь до тебя что-то было, после тебя что-то будет. И вот после тебя что-то будет. Мысль такая. Мне кажется, может быть, мы уже даже в историческом разрезе говорим, потому что все-таки литературу травмы смыло время. Вот, эпоха смыва. Вот эти вот реальные, а не придуманные какие-то катаклизмы, вот, они пришли, заметьте, уже как бы лет уже, наверное, несколько, года, может быть, 3-4. Вот, по инерции что-то еще выходит, но ничего шумного, громкого, скандального, о котором бы кто-то что-то говорил бы что-то даже в плане какого-то продвижения пиара, ничего заметного особо нет. Вот, молодежь продолжает писать, молодежь продолжает ныть, скулить, жаловаться. Вот, но, собственно, потрогать что-то уже нельзя. Все, смыла эпоха. Возразите. Согласитесь.
2: Не, конечно, я тут точно возражать не буду. Скорее продолжу вот твой разговор. Замечательный, восхитительный пример про Михаила Шолохова. Действительно, вот уж травма так травма. Во-первых, общество с такими сословными домостроевскими устоями, где Григорий и Аксинья не могут ни развестись, ни жениться, ни как-то нести свою любовь. Там, да, это, конечно, Шолохов и собственной жизни, и собственной травмы извлек, потому что у него отец и мать также сошлись, и их не принимало донское сообщество, собственно, все детство.

0: Михаилу Шолохову. Это тоже травмы, не говорю. А потом гражданская война, потом расказачивание, ну и так далее. Там, да, участие казачества в Великой Отечественной войне, плены. Он всю жизнь тащил огромные, большие трагедии и травмы. Но думал-то он, естественно, не о себе, а о огромных массах русского населения, о многомиллионных массах, о простонародье, о казаках, о мужиках, о бабах. Там, да? Вот это разговор, так и разговор. И здесь от Шолохова мы, конечно, можем вернуться и назад в русскую классическую традицию, и в послевоенную советскую традицию. Потому что что такое русская литературная традиция? Так это тоже про травмы. И Дубровский про травму, и Капитанская дочка про травму, и Гоголь про травму, и, конечно, вся эта разночинская литература, она напрямую этого касается. Там, да? Но какой текст из этого не возьми, люди пишут о бесправии собственного народа. Они переживают о его социальной незащищенности, иной другой незащищенности, но при этом они не тычут, как у Чехова, ей на харе в морду, они не рассказывают с утра до вечера, какой там чудесный, прекрасный, замечательный Запад, как там все свободны, как там все у всех хорошо, и только вот у нас вот так все отвратительно. А это русская литература потому и приобрела всемирное значение, потому что все так или иначе испытывали плюс-минус те же самые проблемы, и все там себя опознавали. Именно поэтому и Лев Толстой, и Достоевский, и Шолохов, и Чехов, и кто угодно, они опознавались во всем мире, как люди, принесшие весть о человеке вообще. О человеке, страдающем вообще, а не о каком-то русском человеке, который ужасно там страдает, в то время как голландцу, шведу, немцу и французу все замечательно, и он свободен, как никто другой. Вот эта вот простейшая мысль русской словесности, она почему-то не идет в мозги нашим молодым людям. Они думают, что вот они здесь под пятой президента и ужасного правительства и ФСБ, они страдают так, как никто другой, а вот родились бы они в нормальной Италии, или, как они называют, в любой нормальной стране, там бы у них все было бы зашибись. Что, конечно, показывает, что вот этот интернет и, как бы, возможность знать все обо всем никаким знанием их ни о чем не наделил. Они реально живут в каком-то вакууме своих иллюзий. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Мы вернемся скоро и договорим про литературу травмы современную.
1: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
1: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
1: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
1: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
1: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с членами правительства ситуацию вокруг Украины на заседании Кабинета министров 7 сентября. Об этом сообщил источник администрации президента Турции. Заседание, как уточняется, состоится в резиденции Эрдогана в Анкаре. Министры также обсудят последние события в регионе на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном, а также его влияние на мировые цены на нефть. Кроме того, ожидается, что на заседании будет рассмотрен новый среднесрочный экономический план Турции и дальнейшие шаги властей в сфере экономики и социальной политики. Владимир Зеленский заявил, что продолжит переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Киеве. Американские переговорщики ранее сегодня прибыли в Киев. Украинский телеканал сообщал о завершении официальной части переговоров, которые проходили в несколько этапов, причем позднее к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Накануне в Кремле также прошла встреча президента России Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером. Она длилась около 3 часов. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели 3 детей во время пожара в деревянном доме в селе Амзя в Башкирии. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. По данным ведомства, трагедия произошла этим вечером. Загорелось жилое помещение в 2-квартирном одноэтажном доме. После тушения пожара сотрудниками МЧС России были обнаружены тела 3 детей 4, 6 и 12 лет. Работу спасателей на месте схода лавины в горах Кабардино-Балкарии осложняет сложный рельеф в условиях лавинной опасности, сообщает Республиканское главное управление МЧС России. Ранее стало известно, что лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. 2 человека погибли, 3 пострадали, еще 10 оказались под лавиной. На поиски альпинистов направлены 2 группы спасателей, в том числе на вертолете. Киргизия передала эстафету Всемирных игр кочевников России. Это передает корреспондент РИА Новости. На торжественной церемонии закрытия соревнований премьер республики Адылбек Касымалиев вручил символ игр, кожаную флягу с водой из всех регионов Киргизии, главе Татарстана Рустаму Миниханову. 6-е Всемирные игры кочевников в Киргизии прошли с 31 августа по 6 сентября. В них приняли участие более 3000 спортсменов из 106 стран. Состязания прошли по 43 видам спорта. Сборная России заняла 3-е место в медальном зачете. Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в 2028 году в Казани. Это все в данной минуте. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
0: Здравствуйте, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи, сведущий Олег Демидов.
6: Всем привет.
0: И Алексей Колобродов.
7: Ну, здравствуйте.
0: Филологи и литературоведы. И сегодня мы говорим о литературе травмы, о так называемой литературе травмы. Вещь эта появилась на Западе, появилась в литературе одномоментной, в психологии, в кинематографе, когда человек то ли наделенный реальной травмой, то ли не наделенный реальной травмой, но, тем не менее, стал эту травму активно исповедовать, позиционировать себя как травмированного и за счет этого там обретать то или иное имя в культуре, в литературе, в кино и так далее и тому подобное. Я отчасти вижу в этом, да простите мне мой классовый подход, конечно же, заговор буржуазных элит. То есть они пытаются отрицать колоссальные травмы, прямым текстом я называю, рабочего класса, крестьянства, людей, реально обделенных элементарными бытовыми благами.
7: Целых народов,
0: которые по-прежнему колониально униженные, из которых высасывают сверхкорпорации огромные государства, все соки, у которых воруют, как в Венесуэле, президентов, и весь мир на это смотрит совершенно спокойно, которых сносят, как газу, выбамбливая в каменный век соседние государства. И вот про эти травмы у нас в мире писать не принято. А если кто-то про это пишет, то это не становится ни объектом обсуждения в литературоведении, ни уж тем более эти книги не претендуют на Нобелевские премии, на любые другие премии. И подобные фильмы тоже. А вот про травмы другого толка, какого-нибудь сексуального, гендерного выбора, еще какой-нибудь там чепухи, вот про эти травмы раздувается до бесконечности. Я еще раз говорю, прямо используя советский словарь, что вас, дорогие граждане, отвлекают от реальных проблем. Вот проблемы мирового колониализма. Реальная проблема, потому что целые страны держат в нищете, потому что за них там жрут несколько сверхбогатых семей, которые накачивают либо их наркотиками, на этих же наркотиках сами зарабатывают, потом эти же страны еще и наказывают лишением суверенитета за якобы их участие в наркотрафике. При всем том, что, конечно же, все это организовано, условно говоря, или прямо говоря, США, допустим, да? Вот они сами всем этим торгуют, сами употребляют, сами всем этим питаются, сами на этом зарабатывают, а наказывают маленькие соседние страны, забирая у них нефть. допустим, да? И это в мире этого полно. Но писатели стали так малы, что они едва понимают, где они живут, и рассказывают про, еще раз, я это называю литература заусенца. Вот они рассказывают про свой заусенец какой-то, про свою там пипку какую-нибудь там, которая у них страдает. Это вещь, которую мне хотелось бы проговорить, я ее сказал, вот обобщаю всю эту историю. А так я возвращаюсь обратно к истории нашей русской словесности, которой я настаиваю, литература травмы не имеет никакого отношения. Вот у нас был Николай Островский, написавший роман «Как закалялась сталь», да, а человек, прикованный к постели, который при нем сохраняли сексуальное желание, все иные желания. Он был совершенно нормален, но его разбила страшная болезнь. Он пишет роман о великом человеческом преодолении, во-первых, а во-вторых, об огромном чувстве коллективизма, что эта болезнь не отделяет его от истории его страны, от истории его народа, что он завещает своему народу преодолевать любую боль и любую муку для того, чтобы стремиться к тем самым вершинам. В итоге из «Как закалялась сталь» выросла и наша победа 45-го года, и наш космос, и все остальное. Потому что даже свою смерть литература посвящала своей стране. Даже свою боль, даже свою муку. Вот это все именно поэтому. Я напоминаю, «Как закалялась сталь», роман «Травмы», и «Тихий Дон», роман целого ряда травм, были мировыми бестселлерами в 30-е, в 40-е, 50-е годы. Они продавались миллионными тиражами по всему миру, потому что через это мировые страны, мировые читатели, простонародье всего мира опознавало себя. Через нашу литературу травмы никто никогда себя не опознает, всем плевать совершенно на это, потому что у всех такие же маленькие вот эти нелепые, там, зачастую надуманные, может быть, и реальные травмы, которые, тем не менее, остаются частной историей, из которого никакого обобщения невозможно. То же самое касается и литературы послевоенной. Все-таки подумайте на секунду, что все наши, скажем, деревенщики, там, да, и городская литература в лице Трифонова, там, да, и ряд его талантливых современников, это все-таки дети войны, это подростки войны, это люди, руками которых восстанавливалась страна послевоенная. И тем не менее и Распутин, и Абрамов, и Белов, и вся эта генерация, упомянутый Трифонов, они не отделяют там те трагедии, которые переживала их послевоенная деревня, их там неполные семьи, через которые прошла война или прошли репрессии, они отделяли от судеб всего народа. Они и прощание с матерой распутинские, вообще весь блок его повестей, и привычное дело Белова, и Можаев, все что угодно, это жизнеутверждающая литература. Несмотря на колоссальную эту боль и муку, и страсти, и все остальное, она все равно о великом стоянии русского человека, не об отдельной травме там маленького Распутина, Валентина Григорьевича, великого писателя, который настрадался, на самом деле его, он тяжело рос, и был ему непросто, и впроголодь все они воспитывались. Они могли бы 100 написать бы текстов про свои личные травмы, но они переступали через себя и отвечали за весь народ, который они любили, по отношению к которому они не выступали в качестве прокуроров, как, что сегодня характерно для литературы травмы. Вот они являются такие уже и начинают как бы указкой тыкать, что вот, как бы, вот вы все вот дурные, а мы вот со своими травмами такие
6: хорошие. Это очень хорошая иллюстрация. Нашумевшая тоже несколько лет назад книга, как же фамилия-то этой писательницы, Светлана ее зовут, ладно, найдете. Ну, вот книга «Голод» называется, это вот в рифму, да? Но только там не о том, как человек голодает, барышня, а о том, как у нее расстройство пищевого поведения. Это, понимаешь, это ответ вот этим настрадавшимся поколениям, вот такой кривой ответ, такой вымороченный, понимаешь, и, в общем-то, в чем-то саркастический, издевательский. О том, как человек живет и не может остановиться, вот, понимаешь? Это тоже травма, это проблема огромная, это как бы книжечка небольшая, но там явно чувство-то туда вдохнуто прям.
0: Прямо в мире по-прежнему голодает миллиард людей. Миллиард людей не имеет воды. То есть эти цифры, они никак не касаются этих персонажей, они ничего по этому поводу не думают, они не знают, вследствие чего все это происходит, и как бы им вообще по барабану там, да. И страдания этих людей, которые сегодня находятся в состоянии войны и на территории войны. Ну, заедь в качестве волонтера там или наблюдателя на минуту, на день, на три дня в Запорожье, в Херсон, в Донецкую, Луганскую области. Вот там уж там травма, так травма. Люди растут на войне, выросли на войне, и у них вот этих вами описываемых травм нету. У них там другое есть, чтобы папу, маму из тебя самого не убило по дороге в школу. Нет, как будто они живут в другой вселенной, вообще перпендикулярной по отношению к всему этому, где какие-то неприятные горловчане все время страдают от каких-то неприятных вещей. Вообще они сами виноваты. А вот то, что я пальчик позанозила,
6: фу. Я работаю сейчас над книгой. Выступления избранные, речи, статьи какие-то, значит, интервью, реплики Фиделя Кастро. Вот ровно об этом, да? То есть практически каждое его выступление – это вот такое аргументация боли, травмы целых народов, целых стран, целого континента Латинской Америки, но он и про Африку говорит, да? Ну вот с цифрами голодающих, с цифрами не получающих даже начального образования, не получающих медицинских услуг, наркотизированных, да, которых специально на это все подсаживают. Вот это вот бесконечно эксплуатируемых. Он четко называет. И я ловлю себя, мне понятно, это интересно, это важно, это принципиально, но я ловлю себя на том, что я отвык уже от такого, да, от прямоговорения, от такого называния проблем по-настоящему глобальных. Мы даже слово глобализм уже по-другому понимаем, да? И вот в этом, вот как бы вроде как странный пример, а это вот совершенно в расширение твоего тезиса. Вот где травма, так травма, и как путь ее преодоления, как он это объясняет. А эти, помимо всего прочего, вот эти люди, они же авторы, я имею в виду, потому что в основном это автофикшн, давайте честно признаемся. Эти люди, собственно, им окружающий мир все равно по барабану. Даже те люди, которые якобы их булят, подвергают насилию, угнетают, чморят и прочее, они же их не интересуют совершенно. Я, когда читаю тот или иной текст, я пытаюсь реконструировать как бы вот этого вот оппонента-протагониста, ну, условно, вот этого отца, да, и я вдруг вижу, что автор не дает его характера, он ему не интересен, он дает внешность и дает какой-то набор деталей. Там, как он музыку слушает, как он там улыбается, как он там крутит свою баранку. Вот. И вдруг ты понимаешь, что человек-то этот абсолютно нормальный, вот неплохой. И если его как следует расписать, то он становится абсолютно понятен, он становится социализирован. То есть вот как бы вот это еще превращение себя в жертву, это еще отсутствие интереса к окружающим совершенно. То есть ты глух к миру, ты хочешь, чтобы мир тебя полюбил, облизал, обласкал, но ты к нему совершенно глух, нелюбопытен и невнимателен, да, вот. Ну, а потом, это же вот сейчас уже, слава богу, нет, а лет 5 назад это была реально модная история, потому что я вспоминаю вот наш с Олегом опыт в мастерской Захара Прилепина с молодыми авторами, когда, значит, одна девочка, по-моему, чрезвычайно благополучная.
8: Это самый первый сезон, 2020 год.
6: Да, ну вот я как раз 6 лет назад, да. Вот, чрезвычайно благополучная, из Сибири, значит, дает нам рассказ талантливый. Рассказ про пьяницу маму, которая, значит, героиня приезжает, мама там, значит, не помнит своих, и как у них все это вот, в общем, выстраивается, как вот, и вот ее это мучает, значит, это сам. Вот, и вдруг я вижу, что вот как будто щелчок какой-то произошел, и еще один или два рассказа вот на ту же тему про пьяниц мам. Я говорю, стоп, так у вас действительно так все было? Это как бы... Нет, это же вот мы про это уже читали. У нас-то замечательные родители, добрые, прекрасные. Ну, мы как бы понимаем, что это может быть интересно. Я говорю, стоп, это важно. Давайте каждый напишет реплику, зарисовочку, получится рассказик, если времени не хватит, про свою маму и что вы вообще о них думаете. Тут к чести сказать, когда уже, в общем, было конкретное реальное задание именно про собственную маму, тут уже были прочувствованные, очень тонкие, очень как бы такие портретные, яркие вещи. Даже, и вот там уже было видно, что есть проблемы. Существовали какие-то проблемы во взаимоотношениях. Кого-то мама родила там вне брака, да, вот, воспитывала одна и так далее. Там масса таких коллизий, да. Но это честное и настоящее, и через это вот действительно огромная любовь и почтение. И я понял, что таким образом можно четко эту вот как бы ситуацию развернуть. Можно эту ситуацию поломать, что против моды какой-то, в том числе литературной, всегда надо включать какое-то естественное человеческое, какие-то живые, настоящие чувства. Всегда как бы это попытаться перевести в какой-то другой регистр. Вот у нас тогда получилось, наверное, да? Вот с тех пор, насколько я помню, у нас каких-то таких ярко выраженных приверженцев лично
9: они просто к нам не идут.
6: Романтического опыта.
8: Не, ну феминистки были еще.
6: Ну, феминистки были там. Нет, были ярко выраженные либералы.
8: Травмированные уже приходом Лисы Виттелеса с лекцией.
6: Ярко выраженные либералы были. Ну, вот как бы вот этого литературного направления как-то уже больше не бывало.
8: Да, про молодых, наверное, необходимо сказать, но я начну, опять-таки, с каких-то, как Алексей Юрьевич выразился, теплых слов, отношений, которые необходимо прописывать. Понимаете, тут я начну ворчать, они из этого умудряются сделать травму, да? Если в вашем поколении, в моем поколении распущенность называлась распущенностью, то у этих молодых теперь есть такой термин, опять-таки, из психологии, полиамория, когда, ну, тебе нравится одна девочка и вторая девочка. И это любовь и к первой, и ко второй, а там еще третья. И почему я должен размениваться на какую-то одну, если мне нравятся все? Это проявляется только не у мальчиков, а у девочек, да?
9: Девочкам нравятся все девочки? Или...
8: Все мальчики. Девочки. Об этом тоже пишутся книги, и можно вспомнить Дарью Серенко с ее книгой «Девочки». Там, правда, про трудную жизнь библиотекарей, но и личная жизнь героини.
6: Оксана Васякина классическая.
8: Но...
6: Талантливая, кстати.
8: Самое смешное, что все это очень легко пародировать, да, то есть сконструировать себе какую-то такую маску, миф.
6: Конструкция сам по себе. Всегда можно противопоставить конструкту другой конструкции. Это более примитивный.
8: Да, да. Самый примитивный конструкт, очень простой и при этом гениальный, который сделали Александр Пелевин и Егор Сергеев, это Маша Войнович. Мы даже какое-то время хотели выпустить в КПД ее книжку стихов. Это тоже травма, травма и войной, травма и патриотической повесткой. Это такая либеральная девочка, либеральная некуда, феминистка, естественно, полиаморка и так далее, так далее. Да? И вот она от всего страдает. Получилось у ребят очень смешно, но проект вот сам себя и жил.
9: Козьма Прутков тоже у нас два автора, сейчас назови их. Они придумали Машу Войнович. Кто это?
8: Александр Пелевин и Егор Сергеев.
9: А, это они придумали. Какие молодцы. Действительно было смешно, да. Почитайте Машу Войнович, это отличная пародия.
8: Про хороших молодых авторов.
6: Только такие конструкты не живут. Ну, как любой анекдот, вот как любая хохма такая, даже самая остроумная, долго не живет. Посмеялись, в общем, и отпустили, да. И вот как бы, ну это все понятно.
8: Это мы посмеялись и отпустили, они держат, пытаются держать до сих пор. Ну ладно, я опять-таки с литературической точки зрения скажу и в этом убежден, что каждому писателю, каждому творческому человеку нужна биография. Если у него в жизни ничего не происходит, он сидит в закрытой комнате перед компьютером и вечно что-то выдумывает, это будет никому не интересно. Сколько бы ни было фантазии,
6: необходима
8: реальная жизнь. У Марселя просто, я уверен, была биография. Это не простое сидение у себя дома. У этих молодых ребят исключительно кабинетная домашняя обстановка и ничего более. Все, что в жизни происходит, это либо распущенность, которую они пишут, либо вот...
9: Да, Олег, на самом деле, я знаю несколько девочек, у них была нормальная биография, они там, вот как ты упоминал, они работали библиотекарями, они в школе преподавали, они там путешествовали, они могли бы из этого найти портреты нормальных русских людей, которые испытывают реальные там тяжесть, они могли бы с любовью к этому подойти и кого-то, как Леша вот замечал, вокруг себя разглядеть, своих родителей, своих соучеников в классе, кто учился вместе в ВУЗе и так далее. Ну, то есть ты, если ты нацелен на сбор информации, ты ее получишь все равно. Ты получишь и найдешь, что вокруг себя полюбить. А если ты хочешь все вокруг себя презирать, то как бы, ну, там другая уже как бы история. Мы ее и рассматриваем. Извини, что перебил.
8: Мне кажется, что в биографии должны быть какие-то совершенно...
9: Должны быть.
8: Вот хорошие примеры молодой русской литературы, современной, где все это есть. Например, книжка «Плейлист волонтера» Маршавка Штабича. Да. В миру его зовут Артем, но вот псевдонимом взял себе Маршавка Штабич. «Плейлист волонтера» — это история про, тоже можно сказать, побитого жизнью молодого потерянного человека, немного припанкованного, алкоголика, разведенного, оставившего детей, спивающегося и так далее, так далее. Он в какой-то момент настолько теряет себя, что на его поиски выезжает Лиза Алерт. Условная и неусловная, да? Находят его, приводят в сознание, в чувство, и что-то в нем щелкает, переключается, и он сам становится волонтером этой спасательной группы Лизы Алерт, потом возглавляет ее, мотается по всей России, спасает людей. Вот он, оно преодоление себя со своей загубленной жизни, пожалуйста. И очень смешная при всем при этом книжка, несмотря на трагедийность.
9: И очень жизнеутверждающая. Находит потерявшихся людей, спившихся людей, украденных людей и так далее. Там огромная, целая череда, на самом деле, личностных подвигов, когда люди там за копейки какие-то немыслимые катят на край света, чтобы найти потерявшегося ребенка или бабушку, и находят периодически.
8: Потом мне очень нравится, как работает с литературой травмы, в том числе, да, Анна Чехлеева. У нее две книжки, на данный момент вышла «Вдовушка», я ее еще не читал, а вот первая «Легкий способ завязать с сатанизмом» называется. Там история такой провинциальной девочки, которая увлекается сатанизмом, как представительница неформальной культуры. Все это в нескольких рассказиках, но она справляется с этой травмированностью, провинциальная жизнь, ростовская жизнь, не сахар, там всегда что-то случается. И героиня вот Чухлябовой тоже сплошь несчастная. Одна замуж не может выйти, находит способ прийти на кладбище зарезать молодого петушка, его кровью окропить губы, свое тело, и так, мол,
9: все это не поддерживает.
8: Кровь, да, и на нее начнут обращать внимание
9: мужчины. Я думаю, что Чухлябов не поддерживает.
8: Конечно, конечно. У него все это с юмором написано. Вот легкий способ завязать с травмой – это как раз-таки юмор. Этого юмора хватает, например, и у упомянутого ранее Александра Пелевина. Его последняя вещь, которая вышла у нас в КПД, называется «Никто не умрет». Небольшая повестушка о молодом человеке, который тусуется по питерским барам. У него вполне себе либеральная обстановочка, либеральные друзья, возлюбленная, либеральных взглядов. А он никогда ни о чем не думал, ни о чем не беспокоился, но происходит 2 мая в Одессе 2014 года, случается русско-украинская война, и что-то в нем перещелкивает. Он просто отправляется со знакомым панком и нацболом в Донбасс с гуманитаркой в первый раз в 2018 году и второй раз, когда происходят уже события специальной военной операции. И постепенно он замечает, как от него отворачивается его сообщество, его друзья, его возлюбленная его бросает. Он находит спасение именно в помощи остальным, в помощи Донбассу. Вот тоже очень хороший пример. Еще один пример. Книжка, которая тоже вышла у нас в КПД. «Мой друг скорее жив» Михаила Квидаша. Парню 25, по-моему, в этом году исполнилось всего лишь. То есть тоже вот молодой перспективный прозаик. Сам он из Донецка родом. Долгое время жил в Ростове. Сейчас, по-моему, перебрался в Симферополь. Так или иначе, все это юг России. И «Мой друг скорее жив» — это история о том, как в самом начале умирает главный герой, и четверо его друзей едут его хоронить в Мариуполь. А в Мариуполе вовсю освобождается город, наши гонят азовцев, сгоняют в Азовсталь, да. И вот в этих событиях четверым друзьям, которые тоже так получилось, все с донбасских краев, оказались в Ростове из-за войны, повзрослели уже, там в Ростове пошли учиться, и вот у них умирает главный герой, их друг, они едут его хоронить. Но фишка в том, что он умирает, его закапывают, а он оказывается жив, откапывается, он не дышит, у него постепенно коченеет тело.
9: Я все весь роман перескакиваю.
8: Он такой живой мертвец.
9: А здесь только завязка.
8: Да-да-да, это первый абзац только. Вот. А дальше у них начинаются приключения. И вот это вот приключение, это главная цель человека — быть похороненным на своей земле в родном городе. Вот эта вот его травма, она и изживается, и преодоляется, и все в итоге остаются счастливыми. Хотя по пути и случаются и откровения, и скандалы, и интриги, и расследования, и много всего еще. То есть вот литература травмы, этот убогий конструкт, становится настоящим искусством, когда эта травма преодолевается.
0: Очень интересно, молодец.
6: Да, безусловно, замечательный совершенно экскурс. Я оттуда-сюда добавил бы книжку, которая тоже у нас выходила в серии «Русская реконкиста» Ирины Буториной «В Одессу на Майский». Абсолютно тоже как бы, ну, в принципе, конструкт, конечно, да, потому что понятно, что юноша и девушка, вот, ну, девушка такая скорее аполитичная, просто ей мальчишка нравится, а мальчишка либеральных убеждений, восхищается Майданом. Что вот, наконец, народ, так сказать, заявил о своих правах, убрал коррупционера президента, привел к власти тех, кто ему, кому он доверяет. Ему хочется, он ее везет в Одессу к своим родственникам, чтобы как бы вот еще раз самому на это все посмотреть. Убедиться в Одессе ему родственники сразу объясняют, что тут на самом деле происходит. У него круглые глаза, он им до конца не доверяет. Но в итоге они попадают в весь этот вот замес 2 мая. Едва не гибнут оба, да, едва не гибнут оба. Вот, это тоже как бы вот из этой же серии. Да, здесь не травма, здесь скорее иллюзия. Но вот оно, преодоление иллюзий через огромные события эпохи, через огромные события века. То, чем всегда литература занималась и, по сути, должна заниматься. Хотя мы, естественно, никому ничего не навязываем. Мы просто говорим, насколько этот как бы какое-то время модный конструкт, насколько он уже под могучими ветрами, да, катаклизмами времени себя сам себя изжил и сам себя доел. Вот, и насколько он изначально, собственно, был контрпродуктивен, античеловечен и, по сути, своей антилитературен по своей природе.
0: Ну вот Лёша оптимистично смотрит на будущее, говорит, что он изжил себя этот конструкт. Я-то этого как раз не чувствую и не вижу, потому что, как в поговорке сказано, курочка по зернышку клюет. Несмотря на то, что там тиражи у этого малы, у кого 2, у кого 2000, у кого 5, у кого 15, у кого и 20 тысяч. Тем не менее, продолжаю работать с данным направлением разнообразные в этом заинтересованные силы. Здесь нет никакой конспирологии, все это совершенно прозрачно, заметно, я знаю, кто этим занимается и от кого он получает гранты. Молодых людей по всей стране, тем более во всех национальных республиках, окучивают, выдают им авансы на то, чтобы они рассказали какую-то свою травму. Либо личностную маму с папой обижали, либо бабушка с дедушкой, либо собачка там, либо кошечка, либо национальную, что вот...
6: Конечно, приветствуют.
0: Что очень приветствуется. Вот 194 народа России, они все ужасно травмированы, обижены. Там, как правило, советской властью, но и досоветской тоже. И современные тоже очень сильно травмированы. И вот на тебе 100 баксов, а вот тебе 500 баксов, а вот тебе даже 1500 евро, чтобы ты написал про эту повестушечку. А можешь подумать, как это издать. И вовлекаются в это десятки, сотни, потенциальные тысячи людей. Это реально проблема. Реально проблема, в том числе для этих молодых несчастных людей, в том числе и для нашей страны, которая на все это смотрит сквозь пальцы, всему это потворствует. А когда вот этим людям взрослым, в том числе и россиянам, за это предъявляют, говорят, нафиг ты это творишь? Он говорит, а в чем проблема? Что они, может, юноша рассказать про свою беду, про свою испорченную жизнь, про свою там как бы историю своей семьи, что вы будете отрицать коллективизацию или репрессии. Подобная работа, я настаиваю, разрушительна. Если мы будем подобным же образом работать по отношению к любой другой стране, Франции, Германии, Италии и чему угодно, мы там найдем тоже кучу своих травмированных и будем подтачивать основу всех этих обществ. Мы этим не занимаемся, по отношению к нам этим занимаются. Я единственное, что хочу сказать для этих молодых людей, которые этим увлечены, что это путь тупиковый, друзья мои. Даже если вам кажется, что вы на эти $1500 разбогатеете или что вы получите какое-то имя, вы никакого имени не получите. Это, по сути, работа вредоносная и для вашего таланта, и для вашего дара, и для вашей страны. Кроме всего прочего, друзья мои, вы вырастете очень быстро. Вам кажется, что вы молодые, и вы описываете какие-то свои молодые травмы, но вам уже через 5-7 лет будет уже по 30, по 35, под 40. И все вот эти вот ваши занозы, они обесмыслятся самим вашим взрослым опытом. Вы не на то тратите свой дар и свое взросление. Вы должны тратить его на... Мне хотелось бы, может, вы ничего никому не должно. Мне хотелось бы, чтобы вы тратили его на реальное свое взросление и на накопление опыта, опыта преодоления. А вы накапливаете опыт мнимого преодоления, ну и на самом деле служите идеям и вещам, которые максимально вредят вашему отечеству, где вы пребываете. Куда бы вы ни переместились в мире, будьте уверены, вы обнаружите ровно те же самые проблемы, а и даже еще куда более худшие проблемы, которые необходимо разрешать словом, а не усугублять словом, которое вам Господь даровал. Всем спасибо. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». До встречи.
8: Всем пока.
6: Всего доброго. До встречи.

0: знать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 23 часа, в Ереване полночь, в Калининграде 10 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Иран заявил, что Армузский пролив полностью закрыт. В Дамаске откроют участок для голосования на выборах в Госдуму. Московскую международную книжную ярмарку посетили порядка 50 тысяч человек. Об этом и не только. Подробности через несколько секунд. Ударная волна взорвавшихся в Севастополе украинских БПЛА выбила стекла в нескольких многоквартирных домах и детском саду. Предварительно пострадали двое мужчин и подросток. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что также повреждены автомобили во дворах. В ходе атаки противника силы противовоздушной обороны и мобильные группы нейтрализовали три БПЛА, добавил губернатор. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, что Армузский пролив полностью перекрыт для судоходства. Он также подчеркнул, что Исламская республика наносит удары по судам, которые американцы пытаются провести через пролив, но намеренно не топит их ввиду экологических соображений. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что объем поставок нефти через пролив практически вернулся к уровню до начала конфликта с Ираном. Участок для желающих проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва будет открыт 20 сентября в консульском отделе посольства Российской Федерации в Дамаске. Об этом сообщила дипмиссия. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане России, обладающие активным и избирательным правом. Для этого необходимо лично прибыть на избирательный участок и предъявить действительный заграничный паспорт гражданина России, отметили в дипмиссии. Ранее Центр избиркома сообщал, что для голосование на выборах в Госдуму за рубежом откроет 319 участков в 152 странах. Численность избирателей за пределами страны составляет более 1,5 миллиона человек. Информация о камнепаде в горах Кабардино-Балкарской республики, где погибли альпинисты, не подтвердилась. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. Ранее стало известно, что лавина накрыла группу альпинистов в горах. 2 человека погибли, 3 пострадали. Еще 10 оказались под лавиной. В некоторых СМИ появилась информация о том, что на их маршруте якобы прошел сильный камнепад. По последним данным, 3 пострадавших эвакуированы в Нальчик. Судьба еще 10 человек пока остается неизвестной. Порядка 50 тысяч человек посетили 39-ю Московскую международную книжную ярмарку за 5 дней. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ярмарки. Она проходила со 2 по 6 сентября в столичном комплексе «Гостиный двор». В этом году состоялось более 500 мероприятий на 13 тематических площадках. Более 300 издательств из России и зарубежных стран представили свои книги на стендах ярмарки. Свои новые книги посетителям представила вся так называемая сборная России по литературе, в том числе Захар Прилепин, презентовал новый публицистический сборник «Азбука интервенции» и объявил о том, что планирует до конца года завершить еще одну книгу. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас в гостях директор гимназии 1306 Елена Болеславовна Споршева. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Елена Болеславовна, вы доктор педагогических наук. Вы почетный работник образования, вы профессор Московского государственного университета, вы кавалер ордена «Слава России». А скажите мне, вот что для вас вот это понятие «учитель»?
3: Вы знаете, оно настолько объемно, что одной фразой ответить невозможно. Но это прежде всего человек любящий. Любящий прежде всего детей, жизнь, движение, стремление всегда идти вперед и по возможности добиваться результата. Неважно, в какой области – культуры, спорта, науки – абсолютно все равно. Это не сумма знаний. Сумма знаний есть у преподавателя. Учитель – это человек, который проживает жизнь вместе с ребенком. И, наверное, это самое главное.
2: А вы своих учителей помните?
3: У обязательно. Никого-нибудь, да? А обязательно всех поименно любой предмет. Я закончила московскую школу 497-ю, это на Котельнической набережной. Uh-huh. И счастлива, что когда мы, выпускники, спустя много лет собираемся...
2: Вы до сих пор собираетесь?
3: Собираемся. Раз в 5 лет, правда, но собираемся. Uh-huh. И мы можем вспомнить, как звали и, соответственно, фамилию и предмет каждого педагога, не говоря уже о самых теплых душевных воспоминаниях.
2: У вас-то к чему вообще душа лежала, вот когда вы учились?
3: Когда я училась, я хотела быть писателем.
2: Так.
3: Я писала рассказы, стихи, сначала в школьную газету, потом я занималась в совершенно потрясающем кружке, который вел детский писатель Юрий Яковлев.
2: Его тот, который про льва написал?
3: Да. Вот это было в Дворце пионеров, и там же с нами работал Евтушенко.
2: Это, конечно, удача в жизни.
3: Да, конечно, удача. Мне вообще как-то везет на талантливых, ярких и сильных людей. Поэтому у кого учиться есть.
2: А вот скажите, какие сегодня дети?
3: Замечательные. Во-первых, они умные. И я бы сказала, что каждое поколение, которое приходит, оно как бы на ступеньку в развитии, естественно, выше и интереснее, чем было предыдущее. Они очень пытливые. Они такие же восторженные, как мы, просто предмет восторга может меняться, но очень отзывчивые, очень добрые, во всяком случае, в гимназии 1306 это так.
2: Никакого зла нет?
3: Нет, зла никакого нет. У нас вообще как-то получилось так, что в гимназии сегодня 42 национальности. Но у нас никогда не возникало вопроса, кто ты и что ты. Вот мы с тобой одной крови 1306, как в Маугли. И самое интересное, что с самого начала, когда мы открыли школу в 2001 году, у нас старшеклассники, помогая педагогам, сидели с малышами. И вот эта вот традиция, ну, как сидели, проводили какие-то часы и в то же время с ними играли и приглядывали, потому что школа только начиналась. У нас было всего 101 человек, когда открыли школу. А сейчас порядка 1300. Но это вместе с 2 детскими садами. Дошкольные отделения,
2: боже,
3: и в них тоже теперь изучают самые разные предметы. Причем один из них международный, а другой работает по российской программе. Есть право выбора.
2: То есть это уже целый дом образования. Мы говорим об учителях, о вас и именно о вашей школе. Прошу прощения, я называю это школой.
3: Хорошо.
2: Да, вы не возражаете?
3: Абсолютно не возражаю.
2: Потому что, вы понимаете, маленький человечек, он приходит, детский сад, да, а потом он попадает в школу. Школа – это обучение всему. Почему у вас дети не ссорятся, не ругаются, не дерутся? Ну, наверное, именно потому, что педагоги другие.
3: Вы знаете, наши дети – большие труженики. Мы им создали такую ситуацию, при которой они трудятся ежедневно с утра до вечера.
2: То есть им некогда даже.
3: Главное в школе – это играешь ли ты главную роль в спектакле, начинаешь ли ты вести танцевальный хоровод какой-то, который выходит на сцену,
2: вообще,
3: запеваешь ли ты в хоре. Но прежде всего дети любят успех. И поэтому мы к оценкам
2: придём. Взрослые тоже.
3: Да, но этот успех пока еще не связан с обязательной физикой, химией, математикой. Вот желание нарисовать лучшую картину и висеть на выставке, представляться.
2: Конечно, да.
3: Со сцены выступать и, понимаете, получать аплодисменты за свою серьезную работу. Вот это вот очень интересно. Быть капитаном сборной школьной по баскетболу у нас
2: спорт,
3: две сборные,
2: да?
3: И спорт тоже, конечно. Угу. Вот это вот самое важное для детей. А потом уже идут наши обычные школьные ценности, как ты написал контрольную работу, справился ли ты с тестированием и так далее. Но это на втором месте.
2: Угу.
3: На первом месте у ребенка сегодня личная успешность.
2: Угу. Вот амбиция здоровая.
3: Здоровая, абсолютно здоровая, потому что они могут сравнивать.
2: Ну да.
3: И вот это вот, пожалуй, самое главное. Почему я и говорю, что дети на самом деле очень умные.
0: Программа «Мастера».
3: Вы знаете, что мы придумали? Мы придумали немножко разбавить чисто учительскую среду. И, наверное, поступили правильно. Многое в этом решении было от необходимости открыть полноценно сразу новую школу. Дело в том, что у нас рука об руку с профессиональными учителями, которые имеют педагогическое образование, работают еще и выпускники вузов, которые занимались наукой. Это филфак Московского университета и кафедра словесности гимназии представлена теперь вот такими молодыми, очень профессиональными филологами. Это и иностранные языки. Если мы говорим о музыке, это занятия музыкой и хором. Это и танцевальные предметы. Это и физика с экспериментами, с ведением сейчас астрономии. Потому что наши профессиональные педагоги, которые закончили педагогический институт, они как бы незримо соревнуются еще и с профессиональными предметниками, для которых педагогика второе их призвание, которой они учатся у наших учителей. Но, с другой стороны, мы уверены, что профессионально эти люди, которые приглашены на столь непростую работу учителя, они сами очень профессионально знают предмет.
2: Угу.
3: Из-за этого получается такая, знаете, внутренняя конкуренция, которая все равно есть у учителей. Вот это движет вперед.
2: Поскольку и молодые это... тоже приходят
3: молодые,
2: к вам,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно, мы сейчас очень омолодили состав гимназии. Мы набрали очень много выпускников аспирантуры Московского университета.
2: И они идут.
3: Идут, еще как идут. Физику у нас преподает завкафедрой доктор наук Ольга Александровна Косарева с физфака МГУ. И у них вот, все время есть внутреннее, негласное, очень интеллигентное, но соперничество. А любая история соперничества, если она правильно построена, она идет только на прогресс.
2: Конечно, вот если она правильно построена. Но этим уже занимается директор, первое лицо. А вы когда-нибудь проводили опрос? Ну, в прошлом году, позапрошлом. Кем вообще сейчас дети хотят быть?
3: Вы знаете, немножко уходит в сторону экономика, но не уходит юриспруденция. Наши поступают в архитектурный, я по прошлому выпуску,
2: да,
3: давайте.
2: Да.
3: Химфак МГУ, где они успешно учатся. Московская школа экономики, академика Никипелова, это такой факультет в Московском университете. Юридический факультет. Архитектурный институт, как ни странно, театральный.
2: Это просто отдельная страница жизни вашей гимназии. Мы сейчас об этом поговорим. Значит, все-таки поступают в самые разные вузы.
3: В самые разные.
2: А политиком кто-нибудь хочет быть?
3: Они все немножко политики. Все немножко политики, потому что, когда мы организовывали нашу гимназию, мы сразу, принимая написанную нами же хартию клуба молодых политиков, договорились, что мы понимаем под словом «политик». Это должен быть человек, абсолютно эрудированный в самых разных областях жизни, принципиальный, честный, умеющий договариваться, в нужных моментах идти на компромиссы, человек, который слышит других людей и который уважает тех, кто рядом с ним. Вот вы знаете, они как-то это все хорошо восприняли, и поэтому неважно, какую специальность они получают.
2: Да.
3: Важное другое. Что сейчас наши первые выпускники возвращаются домой. Вот это для нас самое главное.
0: Программа «Мастера».
2: Мы, правда, очень немножко, схематично рассказали о вашей гимназии. И я действительно представила себе вот среднего вашего ученика, ему головы поднять некогда.
3: Это абсолютная правда.
2: Но У вас роскошный театр. Каким образом? Если бы я не видела, я бы не поверила. Но это правда.
3: Вы знаете, в театре хотят играть все.
2: Физики, химики,
3: все. Да это не важно, кто все. Потому что это сцена, это аплодисмент. Ну, сначала это преодоление себя. Потому что открыть рот со сцены перед публикой – это испытание. Но хотят все, и начинается это все с дошколки. Потому что уже в 4 года они играют свой первый спектакль.
2: Вот это-то я и видела. Кто эти люди, кто эти педагоги, которые с ними занимаются?
3: Ну вот они здесь профессионалы, потому что с ними занимается замечательный детский хореограф Татьяна Владимировна Морозова. С ними занимаются прекрасные вокалисты. Регент, вот так подчеркиваю, а потом только учитель. Работают они только в рамках уроков музыки. Просто работает профессионал. И дети все с восторгом на этот хор ходят. С ними работают режиссеры. В английском театре это режиссер из Великобритании Джонатан Солвей. А в российском нашем театре это актер малого театра. На сегодняшний момент это Алексей Анохин. А до этого у них был, он, к сожалению, умер, замечательный актер, носитель настоящей традиции малого театра, ученик Царева Верещенко. Дети этим театром просто болеют. Если кого-то вдруг не взяли в спектакль, все, это трагедия. Поэтому у нас получилось так, что у нас первые и вторые классы обязательно участвуют все поголовно в списочном составе в спектакле «Щелкунчик», который идет 3 премьерами каждый год. Но первый год первоклассники играют одни роли, на следующий год у них другие роли, на третий раз там третьи роли. Ну вот первый и второй класс – это «Щелкунчик», потому что там очень много танцев, очень много песен, очень много...
2: И много можно задействовать детей.
3: Да, 120 человек одновременно в одном спектакле. А начиналось все с такого, знаете, массового спектакля, который мы ставили вместе с Олей Юдахиной. Это руководитель и создатель «Доме Сольки». Мы у нас с ней создавали театр классики и играли совершенно потрясающий мюзикл «Ребята нашего двора», где каждый класс представлял одно десятилетие нашей истории XX века. Вы знаете, Николай Алексеевич Верещенко, вот первый наш человек, любимый, театральный. Я к нему попала, я просто пришла в Малый театр, и говорю, мне можно с завтруппой поговорить? Угу. Меня с ним познакомили. И вот мы начали с ним со сцен речи. Он первых своих актеров на сцену, они были к тому времени 7-й, 8-й, 9-й класс, выпустил с рассказами Чехова только через 3 года. 3 года он учил их правильно артикулировать. Вы знаете, у детей становятся другие лица.
2: Конечно.
3: Когда человек говорит правильно и красиво, это потрясающе.
0: Программа «Мастера».
2: Начался новый учебный год. Но наверняка же у вас есть задумки, и их немало, по всем областям. Просто я даже не знаю, какой вопрос задавать. Но меня-то очень интересует, не бросите ли вы театр?
3: Нет, никогда. Театр невозможно бросить. Это вот основа, самое главное. А задумки сейчас устремлены в том, что вы знаете, что сейчас совершенно замечательные программы в школах для детей, когда им дают возможность самоопределяться. Очень приветствует правительство Москвы и наш министр, когда в школах есть медицинские классы, кадетские классы, инженерные классы и так далее. Но нам хотелось бы, их очень много по Москве, и очень много успешных ребят по Москве с их проектами. Но нам хотелось бы какой-то изюминки. Я встречалась с деканом космического факультета Московского университета, который только-только начинается.
2: То есть у вас будет специальный класс?
3: У нас будет специальный класс. Знаете, мы его выращиваем. Мы хотели сделать инженерный класс и хорошенько ребят приготовить в области математики, физики и так далее. Это не один год, это ювелирная работа.
2: Конечно.
3: Нельзя назначить тебя инженером, а тебя врачом, а тебя там военным. Поэтому мы выращивали таких ребят, которым интересно. Но просто космос – это наше национальное достояние. И хотелось бы, чтобы вот эта гордость, которая нас всех объединяла в 60-е годы, чтобы она оставалась в наших детях. Поэтому вот это то, о чем мы мечтали, я не знаю, будет ли это целый класс, потому что занятие Московский университет – это прежде всего наука, а занятие наукой – не массовое действие. Может быть, это будет просто группа академическая для начала. Хочется это сделать очень добросовестно и честно.
2: То есть вот это вот одно из главных направлений этого года.
3: Да, да.
2: Я хочу вам напомнить, хотя вам, наверное, и не надо напоминать, вы это хорошо помните и знаете, что когда-то давным-давно в МГУ была театральная студия.
3: Да, конечно.
2: Театр, который подарила нам блистательных артистов. Они даже не знали, что они будут артистами, потому что когда Ия Савина училась на филфаке, ну разве она знала, что она сыграет даму собачкой и станет Ией Савиной? Нет. Она просто ходила в этот театр, потому что вот душа просила, и она там получала то, чего, может быть, она недополучала и в жизни, и на факультете. И вот вы понимаете, вы делаете то же самое.
3: И еще в этом году в планах стоит продолжение очень интересного проекта «Урок современной истории России».

0: клуба молодых политиков, угу. куда приходят журналисты, ученые, политики и так далее.
1: Вы приглашаете?
0: Приглашаем. Но 2 раза в месяц у нас клуб.
1: Угу.
0: Но нужно было дать базу всем их рассуждениям, всем их понятиям. Ну, а база – это Московский университет, ИСТФАК.
1: Угу.
0: Поэтому
1: угу.
0: получился вот такой тройственный союз.
1: Елена Болеславовна, мне очень не хочется с вами прощаться. Собственно, мы и не прощаемся. Правда же?
0: Конечно.
1: Мне еще хочется побывать у вас. И...
0: Двери распахнуты.
1: Да, и вообще посмотреть,
0: время.
1: Что же все-таки произойдет с этим космическим классом.
0: Мне самой хочется
1: это
0: заглянуть
1: интересно.
0: туда, вот за
1: да,
0: занавес.
1: Да, вообще, сколько раз вы заглядывали вот так, а потом были свидетельницей уже... исполненного.
0: Вы знаете, в свое время у нас уже было соприкосновение с космосом, когда мы отмечали 50-летие первого полета Юрия Гагарина, и мы тогда с Роскосмосом договорились, и на самолете Роскосмос 25 лучших учеников гимназии со 2 по 11 класс, первоклашек только не брали, были отправлены на Байконур. Посмотреть совместный запуск российско-американский как раз тогда был. Вы знаете, это совершенно сумасшедшее было мероприятие. Во-первых, у меня просились высокопоставленные родители слетать тоже.
1: Конечно.
0: Мы сказали, нет, это для детей. Во-вторых, дети приехали с Байконура. Они прямо, вот знаете, как из самолета в автобус, немножко чумазые вот этой пылью перемазанные мордашки, вот с такими огромными охапками багульника, еще будете смеяться, с помидорами, огурцами и вот с такой бараньей ногой для родной школы, потому что это все, что они могли в этой степи взять с собой, поскольку там есть такой
1: и
0: маленький
1: привезли.
0: Рыночек, все привезли в родную школу, и чтобы это все приготовили.
1: И
0: мы устроили пир на весь мир. Но дело не в этом. А дело в том, как они рассказывали о своих впечатлениях. Выражение глаз, лица, полные счастья и веры, что мы самая сильная страна мира. Вот, наверное, тогда еще захотелось снова заниматься космосом, чтобы он как бы приблизился к нашим ребятам. Происходили какие-то события обязательные, так скажем, для исполнения. И это откладывалось. И вот судьба: Московский университет открыл факультет космоса, космический факультет. Ну, не воспользоваться 2-м подарком судьбы просто невозможно.
1: Конечно. Мечты должны сбываться.
0: Это
1: вот
0: правильно.
1: В чем дело. Мне почему-то кажется, что это такая ваша суть жизни.
0: Может быть. Всегда хотелось
1: правда.
0: Бы иметь результат. Лучше позитивный. Но результат. Иначе не имеет смысла всем заниматься.
1: Огромное вам спасибо. Передайте самые теплые слова всему вашему коллективу педагогическому.
0: Спасибо.
1: Потому что учитель – это тот человек, с которым встречается маленький человечек. Первым он его видит. Первым. И от того, каково будет это впечатление, так или иначе складывается его жизнь.
0: Вы знаете, вот мы начали разговор, как удалось объединить, и сказали, что это содружество получилось учителей и людей профессиональных в области науки, искусства и спорта. Самое интересное, что проходят годы, и через какое-то время все эти люди с гордостью называют себя учителем. Если поначалу он приходил физиком или, не знаю, танцором, как же он теперь учитель? Вот это вот дорогого стоит.
1: Конечно, и в этом ваша заслуга. Хочется, чтобы таких школ было как можно больше. Сегодня у нас в гостях была доктор педагогических наук, почетный работник образования, профессор Московского государственного университета, кавалер ордена «Слава России», директор гимназии 1306, Елена Болеславовна Споршева. Мы прощаемся с вами на одну недельку. Будьте здоровы. Всего доброго.
2: Вы слушаете программу «Мастера»

Узнать за 90 секунд. Георгий Милляр был звездой советского кино для детей. Роли, правда, доставались ему мало симпатичные. То Бабы-Яги, то Чёрта, то Водяного. На

0: съемках Кощея Бессмертного Милляра почти не гримировали. После малярии он похудел и весил 40 килограммов. Вид у актера был отпугивающий. Какой уж тут грим. Дети и так прятались под кресло в кинотеатрах, когда воплощенное зло появлялось на экране. Мало кто знает, что Георгий Милляр был потомком сразу двух старинных дворянских родов – русского и французского. Его будущий отец, богатый аристократ Франц де Мильё, приехал в Россию как инженер-мостостроитель. В ней он женился на Елизавете Журавлевой, дочери состоятельного иркутского золотопромышленника. После революции семья сменила фамилию на Милляр. Выдавать дворянское происхождение тогда было смертельно опасно. И волей судьбы бывшему Жоржу, ставшему Георгием, удалось посвятить жизнь любимому актерскому мастерству. Но главная его мечта – сыграть Суворова – так и осталась нереализованной. Несмотря на всесоюзную известность, званием народного артиста РСФСР Милляра удостоили лишь в конце жизни, в 1988 году. Всему виной злодейское реноме, сложившееся в его восприятии у советских граждан.
1: Есть что сказать?
2: Говорите.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
6: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
7: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
0: «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Два мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в Белгородской области при атаках дронов в ВСУ. Об этом сообщил оперштаб региона. Уточняется, что мужчина и женщина скончались на месте в результате удара беспилотника по автомобилю в Борисовском округе. А в Валуйском беспилотник атаковал также транспорт. Пострадали двое мужчин, у них акубаротравмы. Подразделения вооруженных сил России нейтрализовали 3 дрона украинских боевиков в небе над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что ударная волна взорвавшихся в городе украинских БПЛА выбили стекла в нескольких многоквартирных домах и детском саду. Предварительно пострадали 2 девочки и мужчина. Также повреждены автомобили во дворах. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Махсен Резаи заявил, что Исламская республика впервые испытала разновидность противокорабельной ракеты над американским авианосцем. Ранее Центральное командование Пентагона сообщило, что силы США атаковали три иранских нефтяных танкера у острова Харк в районе Джаска и в Оманском заливе. В ответ на это иранские силы нанесли удары в Ормузском проливе по трем нефтяным танкерам, аффилированным США, а позднее КСИР нанес удар баллистическими ракетами по американским авианосцу и эсминцу. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели троих детей во время пожара в деревянном доме в селе Амзя в Башкирии. Об этом сообщает Следственный комитет. По данным ведомства, трагедия произошла этим вечером. Загорелось жилое помещение в двухквартирном одноэтажном доме. После тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела троих детей 4, 6 и 12 лет. Порядка 50 тысяч человек посетили 39-ю московскую международную ярмарку, книжную ярмарку за 5 дней. Об этом сообщили в пресс-службе ярмарки. Она проходила со 2 по 6 сентября в столичном комплексе «Гостиный двор». В этом году состоялось более 500 мероприятий на 13 тематических площадках. Более 300 издательств из России и зарубежных стран представили свои книги на стендах ярмарки. Почетным гостем в этом году стала Китайская Народная Республика. Большой повелитель «Читаем Китай» расположился в центральной артерии ярмарки рядом с главной сценой. Гостям павильона были представлены более 5000 экземпляров книг, среди которых произведения классиков китайской литературы и современных авторов. Рядом со стендами КНР расположились представители Саудовской Аравии и Катара. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Александр Рикель, социальный психолог. Александр, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Тема у нас сегодня с вами непростая или, наоборот, очень простая. Говорить будем об успехе. Начнем, не знаю, с дурацкого вопроса, наверное, зачем нужен успех? Почему люди так к нему стремятся? Или это такое заблуждение, что на самом деле мы его сами себе придумываем, и это какой-то способ, не знаю, чего-то там, заработать побольше денег? На самом деле нет. Что это такое вообще? Что за определение успеха? Есть ли оно?
9: Я думаю, что это вопрос стар как мир вообще по поводу того, зачем это нужно и надо ли это и так далее. Я думаю, зачем это нужно, ответ на этот вопрос кроется в том вообще, что это такое. Вообще успех — это история про мою выделенность. Некоторое. То есть ты должен быть по сравнению с группой, выделяться по какому-то признаку и желательно в лучшую сторону. Да? И мы тогда должны прийти к вопросу, зачем мне нужно выделяться? Да? Вот зачем мне нужно быть в каком-то смысле отличаться от группы? Психологи даже выделяют такое понятие, как мотивация, базовая мотивация достижения к успеху и базовая мотивация избегания неудачи. Угу. Поэтому стремление к успеху — это стремление к тому, чтобы выделиться. И оно, наверное, заложено как одна из наших базовых потребностей.
2: Оно у всех есть? Или это только какие-то там качества его определяют? Ты должен быть таким-то, тогда ты стремишься быть к успеху. Ведь не все же хотят быть успешными людьми.
9: У успеха тоже есть разные понимания. Вообще мы в науке понимаем успех в трех определениях. Как некоторое вообще психоэмоциональное состояние, которое человеку приятно, да? Тут, конечно, лучше бы поговорить с психофизиологами, но, наверное, каждый из нас, из наших зрителей, знаком с ситуацией, когда у тебя что-то получилось, и ты испытываешь связанное с этим чувством и чувство эйфории, да? Его сложно с чем-то перепутать, оно доставляет, безусловно, кучу положительных эмоций. Вот это ощущение, состояние успеха в тот момент, когда у тебя получилось забить гол в ворота, ты сорвал какой-то куш, отлично выступил на публике, и тебе просто хорошо, да? Вот это первое такое понимание.
2: Я уточню, то есть да. Он не обязательно должен быть публичным, да, этот успех? Или все-таки обязательно?
9: Про это сейчас как раз поговорим. Это про эмоциональное состояние, да, и ты, наверное, можешь его испытать в тот момент, когда ты сидел один, написал какой-то классный стих и испытал вот этот вот прилив, да, это вот состояние. То, про что вы говорите, Наталья, это такой социальный успех. Это как раз про ту самую выделенность, да. И тогда мы говорим о том, что успех — это тогда, когда группа, которая еще для тебя должна быть важна, не просто какая-то абстрактная группа, а, как бы мы сказали, референтная группа, она оценивает твой результат как успешный. И в этом смысле, вот в этой расхожей поговорке, когда у людей разные проблемы. У кого бриллианты мелкие, у кого носки дырявые, да? Для кого-то мелкий бриллиант не является успехом, и тогда, потому что у всех остальных бриллианты крупные, и тогда тебе этот мелкий бриллиант, да, вообще даже расстроит тебя в этом смысле. И тогда мы возвращаемся к вот этой публичности, к тому, что успех должен выделять тебя сильно из группы, но при этом тут еще важный момент есть прикольный, что он должен тебя выделять, но при этом быть потенциально повторяемым. То есть тот результат, которого ты достиг, в теории мог быть достигнут и другими людьми из этой группы. Есть классное видео, где один из философов рассуждает про то, что у королей и королев не может быть успеха, потому что нам сложно себя с ними соотнести, да? Их успешность, их там дворцы, их, значит, там наряды и так далее, то, что просто неповторяемо.
2: Ну, они просто родились с этим успехом.
9: Они родились такими, поэтому это не является успехом. А вот если кто-то, кто потенциально хотя бы мог купить, там, не знаю, Феррари, там, знаю, заработать и так далее, вот он этого добился, и ты тоже в теории, чисто гипотетически этого можешь добиться, тогда это успех. Обратите внимание, вот я всегда говорю, вот этот сторителлинг от успешных людей, которые, ну, они же не любят рассказывать, что мне досталось все там от папы, да. Я начинал с самых низов. Я вот работал на заводе, значит, в гараже мастерил что-то там. Я прошел через все ступеньки. Это делается для того, чтобы именно сконструировать вот этот вот социальный успех, да. Это второе понимание. А третье понимание — это субъективное понимание успеха. Это когда успех не вне внешний, не публичный, а внутренний. И его еще философ XIX века Уильям Джеймс сказал, что успех — это соотношение твоих притязаний к твоему результату. Угу. Вот что ты хотел, и что ты получил. Как, может, помните, в этих мемчиках ожидание и реальность. Да? Если твоя реальность превысила твои ожидания, это успех. И тогда получается, что мы говорим уже не о вот этом внешнем успехе, а вот я хотел чего-то добиться, да? Я этого добился. И получается, он даже пошутил на эту тему, Уильям Джеймс, он сказал, что приравняй свои притязания к нулю, и весь мир будет у твоих ног. То есть все зависит только от тебя. И твой личный успех — это то, как ты его, собственно говоря, определяешь.
2: Просто обычно успех, он именно всеми понимается как публичный. Когда там о тебе где-то написали, рассказали, позвонили, знакомые искали, что там тебя где-то увидели, прочитали и так далее. Вот он успех. Ну, банально, тебя показали по телевизору. Я сейчас так утрирую совсем. Или где-то там твой клип зашел в соцсетях.
9: Да, да. Или ты пришел на подкаст, на популярную, значит,
2: например, да. А вот эта вот третья часть, которая вот как бы, она как бы такой, ну, условно говоря, теневой успех, она как почувствовать, что он случился? То есть внутренний успех, что это значит?
9: Для меня, как для психолога, не как для исследователя, а как для психолога, для практика, наверное, самый конструктивный с точки зрения твоего психологического благополучия, это успех внутренний. Потому что это успех, опирающийся на твои результаты, на твои потребности и на твои действительно какую-то твою мотивацию и твое устремление. Если это, Наталья, совпадает, ну, например, ты хотел, значит, вот ты шел к тому, чтобы у тебя, вот ты пришел на телевидение, и у тебя или там на радиостанцию, у тебя цвет софитов тебя слепил, то если это является твоей подлинной внутренней потребностью, и ты действительно к этому шел, ну и слава богу, да? На самом деле мы иногда подменяем и какие-то внешние не наши цели, да, не наши желания, не наши потребности под привлекательность вот просто внешнего успеха. И тогда мы, условно говоря, идем, ну, я сейчас самую банальность скажу, работать не на ту работу, на которую мы хотим, а на ту работу, которая кому-то показалась, где-то какой-то блогер сказал, принесет больше всего денег или там внимания и так далее. И тогда получается, как сказали психологи, у тебя происходит сдвиг мотива на цель. Ты работаешь не ради интересной работы, а ради, собственно, того, чтобы в какой-то момент оказаться вот под софит. Что в этом плохого? С одной стороны, ничего. Но с другой стороны, получается, что твоя работа не будет приносить тебе того удовольствия, не будет там для тебя тем значимым результатом, а ты будешь просто сидеть и ждать вот этой вот, как вот этой вот морковки, которая будет где-то маячить на горизонте.
2: Ну, условно говоря, ты хочешь повторить чью-то уже историю, кто-то уже сделал, а ты...
9: Совершенно верно. Тут можно разные метафоры. Да. Жить не свою жизнь, да, повторять чьи-то истории. Мне кажется, мировая художественная культура, телевидение, фильмы, литература наполнена примерами вот этой погони за внешним успехом, и они обычно, ну, где-то они заканчиваются хорошо, но они не потому, что кто-то хочет сказку нарисовать, а потому что, ну, с точки зрения психологического благополучия это приводит к не самым лучшим результатам.
2: Все хотят, ну, многие хотят, да, быть успешными блогерами, записывать интересные подкасты.
9: Да.
2: Смотрят, значит, на Сергея Минаева с его миллионными просмотрами, который рассказывает истории интересные, красивые иллюстрации и так далее.
9: Да.
2: Он успешный уже в этом плане блогер.
9: Безусловно.
2: И дальше идет такой условный человек, тоже рассказывает такую же историю, записывает подкаст, просто даже на телефон монтирует, он знает все эти навыки, выкладывает, у него 10 просмотров.
9: Да.
2: В принципе, у него успех, потому что он все это сделал. Может быть, даже, ну, понятно, что у него нет таких же технических возможностей, как у Сергея Минаева, но он повторил эту историю, или ему это понравилось. Но это же не успех, это только его какое-то внутреннее достижение получается, потому что дальше, чтобы это стало успехом, ему нужно собрать вот эти вот какие-то 1000 просмотров.
9: И это будет опираться на то, какую цель он перед собой ставит. Как сказал Уильям Джеймс, ожидание – реальность, притязание – результат. Если его цель, которую он идет, это миллион просмотров, то тогда, конечно, это никакой не успех ни внутренний, ни внешний, да? И ему надо к этому идти. Если, например, ну, допустим, я хочу стать не блогером-миллионником, а я хочу давать людям такой интересный контент, который будет им на самом деле очень значим, то тогда он может испытать от этого вот это внутреннее удовлетворение, потому что, допустим, те 10 человек, которые его посмотрели, сказали, что это было что-то гениальное и великолепное. И тогда произошел вот этот матч. Я вспоминаю из старинной классики фильм «Москва слезам не верит», где герой Георгия Баталова, который, как мы помним, был сантехником, да? Сантехник,
2: ну,
9: по-моему,
2: да?
9: И в него влюбляется главная героиня Вера Алентовой. Он нравится ее дочке, ну, какая-то фигура. И когда она его спрашивает, ну, слушай, а почему ты сантехник, да? Ты давай, иди дальше. Он говорит, мне это то, чему мне не надо идти дальше. Я не хочу. Я сантехник, во-первых, которому нравится, что я делаю, а вокруг его ребят, его коллеги говорят, а вы знаете, какой он сантехник? Он от Бога сантехник. Вот тебе и внешний успех, потому что для него референтной группой выступают эти люди, которые говорят, что он сантехник от Бога. И внутренний, да? И вот эта история про его, как бы, собственный путь. И он же рассказывает легенду красивую про римского императора, который ушел с его поста, и его просили вернуться.
2: Да, и начал выращивать помидоры.
9: А он говорит, а вы видели, какая капуста у меня на заднем дворе растет? Вы бы меня об этом не просили. Это то, к чему сейчас призывают, на самом деле, все коучи. Это сейчас слово такое опошленное, от него разве что только не подташнивает, да? Но если серьезно отнестись к коучингу как технологии, к серьезной технологии, а не так, как об этом там говорят некоторые люди, которые о себе так пишут в социальных сетях, то коучинг — это, собственно, технология осознания своих целей, отделения их от внешней мишуры и движения к вот этому подлинному успеху. Успеху, который будет твоим субъективным успехом. А дальше я вам как психолог скажу, что если ты будешь ощущать свою собственную успешность, ты, конечно, можешь ее транслировать публично, так как это делал этот герой в «Москве слезам не верит». И тобой будут уже восхищаться публично, несмотря на то, что ты сантехник. Если тебе хочется и нравится быть сантехником, вот оно, движение к твоей собственной цели.
2: Если резюмировать, в принципе, все хотят, или должны хотеть быть успешными, просто есть громкий успех, а есть тихий успех.
9: Не должны. Почему? Никто никому ничего не должен вообще.
2: Ну, чтобы быть внутри спокойными, да?
9: Когда мы говорим о мотивации достижения, да, там есть такая классная, уже давно открытая в психологии, так называемая кривая Еркса-Дотсона. Это авторы, которые ее придумали, про оптимум мотивации. В чем интересность результата? Логичным кажется, что для того, чтобы что-то добиться, ты должен этого хотеть. Да? Вполне логично, правда ведь? И они, в принципе, подтвердили, что если ты не хочешь что-то добиться, там, не хочешь поступить в престижный вуз, не хочешь там заработать миллион просмотров и так далее, если ты этого не хочешь, конечно, ты этого не добьешься. Но они открыли ту историю, которая сейчас уже к нам кажется очевидной, но все равно важно проговорить. Если ты очень хочешь этого, это тебе тоже мешает.
2: Почему?
9: Потому что если ты очень чего-то хочешь, у тебя эффективность твоей деятельности снижается, потому что у тебя происходит сдвиг. с точки зрения того, что тебе нужно совершенствоваться, делать чего-то качественно, у тебя происходит сдвиг в сторону вот этого достижения успеха. Опять же таки, да, ты концентрируешься не на том. И они называют это оптимум мотивации, который будет где-то условно посередине, чуть выше середины. А большое желание достичь миллиона просмотров сдвигает тебя с интересного контента на миллионы просмотров, да, а не на... меняет фокус твоего внимания. Поэтому никто никому ничего не должен. Но, конечно, если ты... стремление к достижению успеха, оно все равно базовое.
2: Оно все-таки у каждого есть, да, вот это стремление?
9: Оно по-разному выражено, да. Mm-hmm. Оно будет по-разному выражено, да. Мы видим вокруг себя людей, которым как будто бы ничего не надо, да, и как правило, это все-таки немножко, не то что печальная картина, но когда у человека нет желания достижений, да, это, наверное, в определенном смысле мешает его развитию. Точно так же, как мешает его развитию такого человека излишняя мотивация достижений. Мы тоже знаем таких людей, которым сразу же видно, что им нужно вот все порвать, разорвать зубами, пройтись иногда, мы даже говорим, по головам, да, и что-то сделать. Эти люди тоже зачастую вызывают антипатию, потому что хочется иногда, чтобы была выражена какая-то и другая мотивация.
2: А вот это вот желание пройти по головам, оно сразу заметно у людей? Или оно со временем проявляется?
9: Мне? Или кому?
2: Психологам.
9: Ученым, психологам?
2: Людям,
9: ну,
2: простым.
9: Все психологи разные. Знаешь, все психологи разные.
2: Ну, как понять, что ты оказался рядом
9: покажите
2: человек?
9: Мне, да. Покажите мне человека, будем его сейчас обсуждать.
2: А, вы его сразу...
9: Мы сразу же, конечно, мы же психологи, мы сразу же видим и разложим
2: по полочкам. Ну, по каким полочкам? Я имею в виду, что по каким вы поймете это его действием, чертам, не знаю, что, по идее. Вот эти достигаторы, они как считывают?
9: На самом-то деле в психологии же всегда есть обыденная житейская психология и научная, да? И многие из нас могут, не обладая психологическим образованием, быть хорошими житейскими психологами. Это вполне нормально. У них, конечно, не будет каких-то системных инструментов, да? Но вот многие вот даже, знаете, раньше говорили, зачем идти в психологи, хотя есть отличные священники, да? И они как бы на Руси заменяют психологов. Ну, так вот. Я сталкивался с этим мнением, когда там в свое время поступал, да, в университет. Житейские психологи могут считывать людей на раз-два. Для этого должен быть какой-то талант. У нас все равно есть свои тесты, свои инструменты диагностики и... пожалуй, вот это.
2: А если берем вот эту публичную историю, да, все ли понимают, что они потом получают в конце? Или получат? Кто стремится к этому большому публичному успеху? Мы так сейчас придумываем, да, потерять какое-то здоровье, потому что потратить слишком много времени на вот это вот достижение. Ну, не будут спать ночами, могут остаться без семьи, там, будут страдать от одиночества. Я сейчас так перечисляю все возможные последствия. Возможно, у них там не будет близких друзей, они там сменят обстановку, или у них будет слишком много денег, они захотят иметь еще больше денег. Ну, так я уже придумываю всякие последствия, которые возможны после того, как ты там заработаешь миллион, станешь знаменитым актером, там, не знаю, снимешь гениальный фильм, там, или еще что-то случится. Тебе придется все время поддерживать вот эту свою славу, получается.
9: Ну, это сравнивают очень часто, да, с какой-то наркотической ситуацией, это сравнивают с каким-то, как раз я и говорю, такое психоэмоциональное состояние, которое возникает в моменте, которое тебя должно потом подпитывать. Один из очень каких-то богатых наших с вами соотечественников, да, в интервью недавно говорил, что, в принципе, после какого-то уровня дохода, да, ну, у меня нет таких уровней дохода, поэтому я не знаю, могу только сослаться, да, а после какого уровня дохода, в принципе, ничего не меняется в плане твоей покупательской способности, потому что ты в целом можешь купить уже более-менее все. Но, говорит, я еще не знаю людей из нашего цеха, которые при этом останавливались бы, да, им все равно нужно это больше, потому что это ярко выраженная действительно мотивация достижения. Я вернусь к той мысли, что человеку, который стремится исключительно к внешнему успеху, действительно нужно бы задуматься об успехе внутреннем. И это, пожалуй, самое главное. Осознать какие-то свои цели. Я повторю только это. Потому что мы, психологи, мы имеем дело с выгоранием. Мы имеем дело, кстати, обратите внимание, с вот этой историей, которая уже очень сильно распространена и связана с тем, что называется дауншифтингом. Да? Потому что как раз император со своей капустой — это история про такой классический дауншифтинг. Когда гонка, погоня, да, перестала приносить тебе удовлетворение или, наоборот, оказалась в чем-то фейком. Я люблю, например, со студентами разбирать, ну, книжки они не читают, поэтому на примере фильма, значит, разбирать Чака Паланика, «Бойцовский клуб», где как раз мы с ними обсуждаем вообще вот этот вот, ну, понятно, достаточно такой вот провокационный сюжет, но внутри всех этих провокаций, помимо «Бойцовского клуба», там есть очень четкий история про людей, которым была навязана логика какого-то внешнего успеха, которые надели вот эти белые воротнички, значит, затянули здесь галстуки, работали в движении к этому успеху, и потом, значит, оказались разочарованы. Именно вот от того самого Наталья диссонанса, про который мы с вами говорим. И тогда у них начинается вот это протестное поведение, которое подхватил герой прекрасного еще молодого Брэда Питта. Там, да? Кстати, обратите внимание, классная одна идея есть у французского философа современного Элена де Батона. Он говорит о том, что современный мир — это мир равных возможностей. Каждый из нас может, значит, если и справедливых равных возможностей, получай образование хорошее, значит, открой свой бизнес, добейся всего. Ну, условно, там, 200-300 лет назад и 1000 лет назад всю историю такого не было, да, потому что была кастовость, была классовость, да. Ты, если там родился крестьянином, ты не можешь не получить образование, ты не можешь добиться чего-то, у тебя очень четкий потолок. Казалось бы, мир становится более справедливым, и это здорово, но с другой стороны, мы как раз вот создаем вот эту иллюзорность вот этого успеха, потому что успех — это по-прежнему выделенность. Успех — это по-прежнему те там верхний слой этого тортика, да, и как бы ты в любом случае какой-то больший процент людей, 90, 80, ну, неважно сколько, останутся вне этого социального успеха, потому что успех будет всегда про вот эту прослойку. А тебе кричат со всех сторон, да просто протяни руку. Просто протяни руку, просто сделай 2-3 шага, и это на тебя свалится. И вот этот диссонанс в голове людей получается от того, что начинают туда бежать, да, а они начинают, значит, работать, они начинают вот это все делать, а потом смотрят, что они к нему не приходят. В лучшем случае они приходят к какому-то среднему результату, да, и как-то им надо с этим справляться. Вот бойцовский клуб — это про то, что они с этим не справились, да, или там, и это вызывает определенные такие, в том числе, психологические проблемы.
2: Правильно ли, ну, так, возвращаясь, если так, немножко к началу, в принципе, успех — это когда тебя оценивают, да, все время. Тебя должны как-то оценить.
9: Внешне,
2: ты должен,
9: да,
2: кому-то понравиться, да, да, наверное, да?
9: Да.
2: И тебе, значит, с детства начинают ставить эти оценки. Ну, там, да, тебя оценивали в школах, как ты сдал экзамены, да, как ты пришел, во что-то оделся, как ты себя вел. Сейчас собираются вести еще оценки за поведение.
9: Да.
2: И ты, вероятно, привыкаешь, да, к тому, что ты все ставят оценки,
9: да,
2: и ты потом пытаешься все время кому-то понравиться.
9: Да.
2: Так происходит? Или есть какая-то другая технология, вот это вот все неправильное с оценками, а нужно по-другому все делать?
9: Ну, это вообще прикольная тема. Вот прям специально есть такие исследователи, которые занимаются педагогической психологии, они в этом глубоко копаются, я смогу только по верхам какие-то вещи сказать. Но это, конечно, очень любопытная история. Потому что, с одной стороны, оценки, ну, скажем так, они держат в тонусе. Они задают стандарт той самой мотивации достижения. Они превращают любой процесс в некоторую, ну, назовем это модным словом, геймификацию, да, потому что в некоторую игру, потому что ты достигаешь результата, сравниваешь себя с окружающими. И вообще мы договорились о том, что это базовая история. Сравнить себя с какой-то внешним стандартом, абсолютно базовая история, ну, никуда от нее не деться. С другой стороны, сейчас уже все много есть, я так понимаю, исследований, которые показывают, что излишняя ориентация на оценки, да, как излишняя ориентация на внешний успех. Например, был классный эксперимент на одного из человеков, который вообще почти был, я так понимаю, был номинантом на Нобелевскую премию. Правда, не по психологии, у нас нету Нобелевских премий по психологии.
2: Ну, пока нет,
9: обделяют. По экономике. Но экономика, она в науках о поведении может быть близка. Людям предлагали сделать какую-то простую работу и давали за нее какое-то вознаграждение. Ну, там им предлагали собирать конструктор из лего, да? Ты сделаешь ли ты вот эту работу за $5, да? Человек соглашался, он получал эти $5, дальше ему давали точно такую же работу и говорили, а сделаешь вот точно такую же, но уже не за 5, а за $4.5. Ну, опять же, смотрели, согласится, не согласится. Опять давали тот же конструктор, а за 4, уменьшая каждый раз вознаграждение. И смотрели, в какой момент человек остановится. В какой момент человек остановится. Во второй серии эксперимента все то же самое, но в зависимости от результата ему ставили какую-то оценку. Ну, прям вот оценку ставили. И смотрели, когда остановится. Когда людям ставили оценки, они дольше соглашались сделать эту работу, потому что у них была вот эта мотивация про оценки. Но самые дольше всего сохраняли интерес к этой работе те люди, которым не просто давали оценки, а давали развернутую обратную связь. Вот в педагогической психологии есть, я так понимаю, такие эксперименты или исследования в некоторых школах и так далее, где учителя пытаются сместить фокус внимания с оценок на развернутую обратную связь. И вот эта экспериментальная история, она очень получает такие хорошие, яркие результаты. И мне это тоже, если честно, больше нравится, потому что мы чуть-чуть смещаем внимание с вот этого искусственной гонки за рейтингом, да, с внешней мотивацией, внешний успех. Обратная связь, она тоже тебе дает оценку, но при этом она концентрирует твое внимание на на твоей работе, да, а не просто на стандарте вот этой вот оценки. И в этом смысле, подытожим, если мы говорим об оценке как о внешнем необходимом регуляторе в образовании, потому что у маленьких детей еще нету содержательной мотивации к учебе, да? Ну, скажи ты там второкласснику, там, слушай, хочешь, занимайся, хочешь, не занимайся, он не будет заниматься, потому что нафиг ему это надо, да? И это вполне понятно. Но действительно не вбивать им в голову вот эту исключительную внешнюю мотивацию, а аккуратно ее разбавлять вот этой, например, содержательной обратной связью, которая, конечно, для учителей лишний геморрой и не очень экономично, да, дай 30 людям там содержательную обратную связь. Но в том или ином виде это намного круче.
2: Я так понимаю, что там в этой обратной связи можно же и критика тоже быть, да? Там же не обязательно хвалить.
9: Ну, конечно, абсолютно верно. Да. Главное, что она должна быть индивидуализированная. То есть мы вот говорили, мы с вами там до эфира говорили немножко про поколения, да? Молодые поколения привыкли к тому, что, ну, к некоторой ценности своей личности, к индивидуализму, да, и в этом смысле внимание к ним, да, ну, это такой вот способ завоевать их лояльность, да, поэтому индивидуализированная обратная связь, даже критическая в том числе, да, она на то и хороша, что она индивидуализирована.
2: Будем надеяться, что у всех все получится, кто хочет публичного успеха, кто
9: у всех
2: внутреннего.
9: У всех все получится, конечно.
2: Спасибо большое, Александр Рикель, социальный психолог. Спасибо.
9: Вам спасибо.
1: «Поговори со мной».

0: Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется. Причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве полночь, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Дрон ВСУ повредил социальный объект в селе Красный Октябрь Белгородской области. Зеленский раскрыл, какая тема не поднималась на переговорах с США. Порнографию могут легализовать на Украине ради пополнения военного бюджета. Подробности далее. Украинский дрон повредил социальный объект в селе Красный Октябрь в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. Кроме того, как отмечается, в селе Малымихайловка и городе Шебекино в результате атак повреждены легковой и грузовой автомобили, а в селах Октябрьский и Отрадное Белгородского округа ущерб нанесен частным домам, один из которых сгорел полностью. Ранее в оперштабе сообщили, что в ходе вражеских ударов по региону 2 мирных жителя погибли, еще 2 получили ранения. Вопрос антироссийских санкций на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Киеве не обсуждался. Об этом заявил Владимир Зеленский. Переговорщики США накануне прибыли на Украину. Местный телеканал сообщал о завершении официальной части переговоров, которые проходили в несколько этапов, причем позднее к ним подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Накануне и в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером. Она длилась около 3 часов. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал идиотами и предателями поляков, которые радуются результатам партии «Альтернатива для Германии» на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Выборы с участием 16 политических партий и 398 кандидатов прошли накануне. Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» лидирует, набрав более 44%, тогда как правящая партия «Христианско-демократический союз» набирает лишь 18,5%. Газета «Билд» сообщала ранее, что эти выборы могут стать началом конца для нынешнего правительства ФРГ во главе с Мерцем и поставить вопрос о его досрочной отставке. Порнографию могут легализовать на Украине ради пополнения военного бюджета, пишет американская газета Wall Street Journal. Как сообщается, этот законопроект, с автором которого является депутат Рады Ярослав Железняк, ожидает второго чтения в украинском парламенте. По мнению депутатов, это принесло бы до 25 миллионов долларов в год в виде налоговых поступлений. Суммы хватит для приобретения 30 тысяч беспилотников. Киргизия передала эстафету Всемирных игр кочевников России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. На торжественной церемонии закрытия соревнований премьер республики Адылбек Касымалиев вручил символ игр, кожаную флягу с водой из всех регионов Киргизии, главе Татарстана Рустаму Миниханову. Шестые Всемирные игры кочевников в Киргизии прошли с 31 августа по 6 сентября. В них приняли участие более 3000 спортсменов из 106 стран. Состязания прошли по 43 видам спорта. Сборная России заняла третье место в медальном зачете. Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в 2028 году в Казани. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» уже менее чем через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
4: Приветствую вас, друзья. Мы на «Радио Спутник». Это программа «Код преступления». С вами прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Здесь мы обсуждаем достаточно важные темы, как социальные, так и связанные с криминалом. Исторический контекст. И самое важное, что мы делаем с Евой, это ОБЖ. Обсуждаем, как обезопасить себя, как защитить себя от тех или иных проблем, или в каких случаях нужно все-таки не участвовать, а вызвать правоохранительные органы и просто ожидать их. Но сегодня у нас необычный выпуск. У нас сегодня первый выпуск с гостем.
5: Да.
4: Тема у нас сегодня очень непростая и животрепещущая – порнозависимость.
5: Да, и позвольте представить гостя. Повторюсь, это первый наш гость на этой передаче. Виктор Викторович Гульдан – доктор психологических наук, профессор, человек, который в свое время, в годы СССР, провел экспертизу сотни, может быть, даже больше фильмов, в которых искали порно-контент и признаки культа агрессии и жестокости. Виктор Викторович, спасибо огромное, что пришли, что согласились с нами сегодня побеседовать на эту очень сложную тему и очень важно.
6: Ева, ну, основная это моя работа была не экспертиза видеофильмов.
5: Да.
6: Я все-таки работал судебным экспертом, медицинским психологом в Институте Сербского. И, собственно говоря, там впервые я с этой проблемой и столкнулся. Привозили на экспертизу обвиняемых по статье тогда УК РСФСР 228.
5: Да, не путать современной 228-й,
6: да,
5: которая наркотики.
6: Да, сейчас это 242-я. Порнуха сейчас 242-я.
5: Да. А 228-я вот. Сейчас это наркопреступление.
6: Вот. И вот я, значит, когда изучал материал уголовного дела, смотрю, дело возбуждено на основании экспертизы, проведенной по видеоматериалам, изъятым у этого обвиняемого. Значит, его привлекают к ответственности за распространение изделий порнографического характера, а основанием для возбуждения уголовного дела при доследственной проверке была вот эта экспертиза. А экспертизу эту подписывали почему-то сексопатологи из Института психиатрии Минздрава РСФСР. Посмотрел я на это дело. И думаю, а почему, собственно говоря, различать порнографию и эротику должны сексопатологи? Вот и написал статью в журнал «Социалистическая законность». Это было в 1987 году, где обосновал необходимость проведения такой экспертизы комплексной, психолого-искусствоведческой, где главным специалистом должен быть искусствовед. Ну и психолог, который тоже отвечает на вопросы психологического содержания, который может поставить следствие. После этого все эти дела переключили на меня и мою команду, которую мы сделали. Искусствовед, значит, психолог, психиатр. Нас завалили видеокассетами, привозили целые чемоданы, и мы должны были все это смотреть. Однажды я, торопясь на работу, порвал ахилл и лежал дома. Сначала меня, значит, привезли в какое-то отделение милиции, значит, телевизор, видеомагнитофон. Я там просидел несколько часов. Он говорит: слушай, а зачем мы тебя сюда возим? Давай мы тебе привезем видеомагнитофон и телевизор. У меня не было ни видеомагнитофона, ни телевизора. Они привезли вот все это оборудование, чемоданы, кассет.
5: Чтобы вы смотрели и давали заключение.
6: И я на больничном листе, значит, все это смотрел и писал заключение.
5: А сколько же вы просмотрели вот таких фильмов, содержащих порно-контент, как мы говорим сейчас аккуратно?
6: Порно-контент был минимальный.
5: Угу.
6: Потому что тогда не было никакого представления, да, о том, а что же вообще, что такое порнография.
5: То есть изымали все подряд. Приносили,
6: да.
5: Смотрите. Да?
6: И, скажем, чемодан, в котором, значит, 20 копий греческой смоковницы, 30 копий Брюса Ли и какого-нибудь карате. И, может быть, иногда могла затесаться действительно какая-нибудь документальное видео с немецким сантехником, который приходит к какой-то барышне домой, и там начинаются всякие безобразия. Или какие-нибудь групповые вещи и так далее. Вот это было основное. 95% вот этой изымаемой продукции и возбужденных по ним уголовных дел – это были совершенно невинные, некриминальные совершенно вещи. Когда удалось с этим разобраться, то я вот Еве уже говорил, число уголовных дел все-таки по Москве, во всяком случае, по этой статье значительно снизилось. Я считаю, это была
5: достижение,
6: наша заслуга.
4: Это большая победа, для, да. Особенно тех времен и так далее.
5: А скажите, вот все-таки вот порно-контент, он в нашу страну тогда в годы СССР ввалился именно потому, что появились видеомагнитофоны, и у людей возможность их покупать?
6: Конечно. До этого, значит, еще там после войны, а может и до войны, по поездам ходили какие-нибудь там калеки, показывали из-под полы игральные карты, на которых какая-нибудь девушка в стрёмной позе, да?
4: Карты и ручки, эти самые раздевающие.
6: Нет, ручки – это позже. Это позже. А это карты прежде всего. Еще какие-то фотки такие же, такого же содержания, значит. Их кто-то покупал, находил, это имело спрос. А вот когда появились видеомагнитофоны, вот когда появилась возможность бесконтрольно и бесцензурно смотреть кино, вот тогда вот и началась вот эта вот вся лавина всех этих вещей.
4: А вот вопрос у меня формируется из этого. Вообще в СССР были ли те, кто производили хотя бы фотопорнографию?
6: Ну, фото, или... конечно. Или... Эти карты-то откуда брались? И вот эти фотки. Это какие-то настолько примитивно какие-то дебильные вещи, да?
4: Угу.
6: Но почему-то и они кого-то интересовали. Они же продавали, значит,
4: кто-то... Скабрёзненько, потому что...
6: Что?
4: Скабрёзно такая грязь.
6: Ну, вот это очень интересно. А почему это привлекает внимание половозрелых людей? С какой стати вообще это может вызывать какой-то интерес? Вы можете ответить на этот вопрос?
4: Я просто пытаюсь сразу моделировать ситуацию. Кто целевая аудитория покупок такой карты? Это какие-то мужики, которые ехали в электричечке.
6: В поездах дальнего следования.
4: Да, которые будут играть в это, выпивая рюмочку и обсуждая это все с какими-то еще большими
6: подробностями. Согласен, да. А вот просто фотографии без карт. Какой там функционал?
4: Ну, видимо, базовая мастурбация, просто анонизм, чтобы удовлетворить свои простейшие методы потребности.
5: А если мы говорим про подростков, которым просто интересно, а никакого полового воспитания не было, и, может быть, благодаря этим карточкам, которые они друг другу передавали, они могли хотя бы посмотреть, как что устроено.
6: Ева, там не было чему учиться. Там можно принимать какие-то позы, вот и все. Кстати говоря, я не помню, чтобы на этих картинках были изображения половых актов. Там была обнаженка.
5: Просто обнаженка. Вот,
6: просто обнаженка, которая вызывала неподдельный интерес. Но вы знаете, какое было население? Правда, сейчас я скажу про специфическое население. Значит, 1953 год. Я с родителями в геологической экспедиции. Все работники, значит, это расконвоированные заключенные. Их уже расконвоировали, но их еще... Им еще не разрешено выехать там, где они жили. Клуб стоит на этом прииске, и там периодически показывают кино, привозят. Раз в месяц привозят кино, все собираются. А перед этим, скажем, новостная хроника. И вот показывают в новостях дня какую-нибудь балерину в пачке. Начинается дикий рев в этом бараке. Они все просто, значит, вот они видят вот эту картину, балерина в пачке, да? И они все просто...
5: А почему?
6: Потому что они... Несколько лет не видели женщин,
5: угу.
6: Потому что для них вот эта вот уже картина из какой-то другой жизни, да?
5: Угу.
6: Вот, это совершенно поразительное было впечатление.
5: Можно ли сделать вывод о том, что интерес к порнографии увеличивается, когда недоступно бывает какое-то живое общение, либо недоступна информация, там, не знаю, связанная с тем, как чего устроено? то, что у нас в СССР не было ведь литературы, которая хотя бы каким-то образом могла бы просвещать, что ли, скажем так, население.
6: Нет, ну почему не было литературы? Я помню, значит, сильнейшее впечатление «Милый друг» Мопассана. «Жизнь» Мопассана. Вот, пожалуй, вот это уже какое-то было сексуальное просвещение, между прочим, но которого явно не хватало. На самом деле, я думаю, что многие драматические истории браков ранних неопытных людей, они были связаны как раз с отсутствием этого просвещения. Порнография, она, по идее, может стать учебным материалом, если только она не становится самоцелью, да? Поэтому некоторые какие-то вот такие вот фильмы без фанатизма, без каких-то там участия животных, групповичков, ну, естественно, детей, да, они могут иметь психотерапевтическое значение. Они могут, собственно говоря, способствовать продолжению более длительных сексуальных отношений, которые со временем могут угасать, да. Они могут ориентировать на какие-то действия, которые в голову не пришли нашему населению.
5: Просвещать.
6: Да? Просвещать, да. И оказывается, что это, что в этом есть какой-то позитивный момент.
5: Ну, а врачи в годы СССР, да и сегодня, разве назначают своим пациентам, у которых проблемы в сексуальной сфере, посмотреть что-нибудь этакое?
6: Я думаю, нет. Не тогда, не сейчас.
5: А скажите, пожалуйста, все-таки почему у нас появилась статья под названием «Распространение порнографических изделий»? Случилось это еще в 1960 году в Уголовном кодексе. И она уже предусматривала достаточно серьезную уголовную ответственность. Да. Почему? Почему решили, что это должно быть запретно? Почему нельзя на это смотреть? И распространять, и создавать.
6: Ева, ну вам виднее, почему в нашем УК иногда появляются какие-то статьи. Расскажите нам об этом, да?
5: Сложный вопрос.
6: Почему в 60-м году, на 60-й год, уже, значит, это уже, Иосиф Виссарионович уже нет.
5: Да.
6: Никита Сергеевич, новый УК РСФСР.
5: Может быть, демографию поднять пытались таким образом? Думали, что если смотрят порнографию...
7: И Камасутру читают, все станет легче?
5: Как будто...
6: Запрет порнографии увеличит рождаемость, это совершенно не связанные вещи. Значит, для того, чтобы увеличить рождаемость, надо было бы запретить продажу презервативов. Вот это было бы логично тогда. А вот что касается порнографии, так может наоборот, может быть, как раз стимулировало бы это рождаемость. Значит, одновременно нужно было запретить презервативы и разрешить порнографию. Вот тогда рождаемость, знаете, как
5: поднялась. Да, но теперь уже мы не сможем узнать, что случилось бы в этом случае.
6: Можно сейчас попробовать.
5: Да, но возвращаясь к тем далеким годам, известно, что были тысячи уголовных дел, возбуждены по этой самой статье «Изготовление и распространение порнографии» против людей, которые как-то высказывались, ну, скажем так, неоднозначно, и которых считали то ли диссидентами, то ли оппозиционерами, то ли просто они мешали кому-то. Вот насколько это правда или это все-таки миф?
6: Вы знаете такие случаи?
5: У нас был известный случай с режиссером, который...
6: Параджановым.
5: Да, Параджановым.
6: Дело в том, что его обвинили, была статья еще «Мужеложество».
5: Да.
6: Его обвинили в этом. Ну, а в довесок еще подбросили еще и вот эту, и 228-ю тогда.
5: Так что сложно сказать, в его-то случае получается, что...
6: Абсолютно. Да. Я не слышал, чтобы таким способом кого-то устраняли.
7: Мне кажется, в таких делах, прошу прощения, что перебиваю, что просто проводили обыск по проверке из его высказывания и нашли порнографический материал, и под это дело...
6: Да, почему бы еще не добавить, да?
7: Да.
6: Были какие-то истории в МГУ со студентами, это 60-е годы, начало. Там больше их интересовали связь с иностранцами, да. Возможно, в этих случаях, когда надо было исключить или завести уголовное дело, может быть, этим и пользовались. Но я конкретно таких дел не знаю.
5: Да, ну вот вы рассказывали историю про то, как на волне борьбы с порнографией правоохранители, тогда милиционеры, вырубали электричество в целых подъездах, и люди, которые смотрели в этот момент порнографию, не могли вытащить видеокассеты.
6: Да.
5: Да, вот это сейчас звучит такая это удивительно. Техника. Да, такая техника была.
7: Какая жестокость.
5: Соответственно, встречались в квартиру, человек открывал, проверяли, что у него там в видеомагнитофоне, доставали эту кассету и привозили Виктору Викторовичу на экспертизу. Правильно?
6: Но самое это интересное было один случай, когда женщина, ее обокрали, она вызвала милицию, пришли к ней домой сотрудники МВД, увидели видеомагнитофон, вытащили кассету, а там порнуха. И она из потерпевшей по краже стала обвиняемой по 228 статье. Ой-ой-ой. Вот это вот замечательная совершенно история.
5: Да, ну какая
7: печаль. Тебя ограбили, еще сесть на 3 года, это вот не это здорово.
5: Представляешь?
6: Ну, я не знаю, чем у нее дело кончилось.
7: Ну, я понимаю. Но, в любом
6: случае, равно... возбуждение уже уголовного дела, это уже такой вообще маразматический казус вот в этом случае.
5: На сегодняшний день, вот когда мы говорим про порнографию, мы, наверное, в первую очередь подразумеваем распространение незаконного контента в виде детской порнографии, а также в виде дипфейков различных. Это уже новая она такая у нас волна. Когда используют...
7: Использование искусственного интеллекта, да, когда берут чье-то лицо и подставляют на...
5: Либо же использование изображений, и, может быть, видео, без согласия человека. Как называют еще это порноместь.
7: Или порно-шантаж, когда, например, то есть это официально подтвержденная история с Китаем. В китайских многих отелях установлены скрытые камеры в гостиницах. Они это заснимают и выпускают на подпольный рынок. И потом внезапно некоторые семьи узнают о том, что они стали где-то звездами.
6: Потрясающе.
5: Скажите, пожалуйста, вот с учетом этих новых вызовов, эксперты вообще завалены работой сегодня по определению того, что является порнографией, что нет?
6: Проблемы экспертов самые сложные. Я сейчас этим не занимаюсь. Mm-hmm. Другие там развлечения. К сожалению, у нас цех экспертов очень оскудел. Mm-hmm. И мало того, что оскудел, он стал вообще совершенно непонятным. Экспертизы по вот статье, вот этой 242-й, могут проводить математик, архитектор, закончивший зооакадемию какую-нибудь. Потому что следствие к ним обращается. Следствие нашло удобных людей, которые дадут такое заключение, которое им нужно. И вот эти вот, значит, специалисты, я думаю, за очень серьезные, кстати, вознаграждения, пишут вот эти свои тексты, ну, которые вообще читать невозможно. Это все такой бред вообще. Это такое притягивание каких-то непонятных рассуждений вот к цели, к тому, чтобы сказать, а вот это вот, да, порнография. Поэтому самый тяжелый вопрос вот сейчас в этом – это профессионализм экспертов. Значит, я в очередной раз с 87-го года настаиваю. Это должна быть психолого-искусствоведческая экспертиза, в которой главный специалист – это искусствовед, который способен различить порнографическое изделие и эротику, да, который до этого побывал в Эрмитаже, там, в Лувре, посмотрел на эту обнаженку на стенах, да, которого не может смутить изображение, скажем, какой-нибудь пиписьки у мальчика, да, на картине 1700 какого-то года. Вот тогда вот эти люди способны давать объективные, научно обоснованные заключения. Все то, что сейчас происходит, в основном это безобразие. Я думаю, что в этих случаях нужно обращаться только к профессиональной организации, типа искусствоведческий там, факультет МГУ, институт искусствоведения. Да? Только оттуда приглашать специалистов, убеждать их, что они должны участвовать в этих экспертизах, потому что, ну, в конце концов, как-то все должны немножко ценить, так сказать, истину, да?
5: Да, абсолютно. И здесь больше пассаж у нас к следствию, потому что оно назначает экспертизу у тех или иных экспертов. И хотелось бы, чтобы следователи пытались все-таки установить, действительно ли это порнография, а не пытаться заработать себе какую-то палку очередную.
6: Ева, ну у каждого свои мотивы. Да. Мотивы следователям разные. Совершенно неинтересно, что там напишут специалисты из МГУ. Им нужно получить это заключение, утвердить прокурорам и передать в суд. Все. Все остальное их не волнует абсолютно. Вы не хуже меня знаете, даже лучше, какой сейчас уровень следствие на среднем и младшем уровне. Но сразу хочу сказать, значит, недавно ко мне обратились следователи из Центрального аппарата Следственного комитета. Там одно нераскрытое дело, один висяк десятилетний. И вот возникла необходимость консультации. И вот эти два, полковник и майор, это просто... Вот были в советское время вожняки, которые горели работой. Вот эти двое ребят, да? Глаза горят, умницы, все знают, способны расследовать любое дело, которое вот это круче, чем там у Шерлока Холмса. Такие следователи будут назначать экспертизу настоящим специалистам. А вот все то, что пониже, да?
5: Да, да.
6: Им плевать вообще.
5: Истина не нужна, да. Им нужно, да, получить тогда показатели. А этим следователям давайте передадим большой привет, и пусть на них все равняются.

0: Что происходит с нынешним порнографическим бизнесом?
1: Ну, давай определимся, что такое порнография. Определений вообще сотни, наверное. Мое определение такое. Это самоцельное натуралистическое изображение полового акта с использованием крупного плана, фиксации на половых органах и всякой динамикой, которая там происходит. Все. И большинство нынешних поделок, которые почему-то так привлекают наше население, оно отвечает этим критериям. Все вот эти вот ленты, изготовленные и там в Германии, и у нас, между прочим, они ничем не заблачиваются.
2: Сантехник тот же самый,
1: да? Тот же самый сантехник или электрик, или медбрат и так далее. И все. И дальше, значит, там 20-40 минут непрекращающегося полового акта. Вот и все. И все искусство, да? Возможно, там есть свои ценители. Возможно, кому-то больше интересуют какие-то групповые действия, да? Самые уже отмороженные, чокнутые любители, да? Там уже появляются уже дети в этих самых...
2: Но это же больные люди, да? Мы много раз на этой передаче говорили про психопатов, которых можно было бы в том числе выявлять на примере того, каким контентом они пользуются. И
1: конечно,
2: таким образом профилактировать их преступления.
1: Совершенно верно. И по контенту, которым они пользуются, можно выйти на диагностику личностно-мотивационных расстройств. Потому что если вы нормальному человеку покажете порно с детьми, он или в обморок упадет, или что-то с ним случится, да?
2: Да.
1: А есть такие любители, да? Или там какие-нибудь сцены с животными, да? Это тоже, так сказать, не каждый... То есть нормальный человек этого, наверное, не сможет выдержать такой просмотр.
0: Есть сейчас, например, новая проблема, вот опять-таки из-за искусственного интеллекта. Mm-hmm. Стали появляться люди, которые производят из искусственного интеллекта порнографию. Там, грубо говоря, преступник, педофил пишет вот этому человеку, вот фотография мальчика или девочки, который мне нравится, сделай с ним порно. И этих людей, грубо говоря, когда находят? И в Британии, например, сейчас новое прецедентное право, феномен у них, то, что вот если педофил вышел на свободу, он должен зафиксировать все свои устройства в местных там участковых, ну, будем обозначать их так, в своих правоохранительных
1: органах. На ноге браслет.
0: Да, на ноге браслет, и он должен сказать, вот у меня такой телефон, такой ноутбук, и там еще там планшет. Если полиция находит у него незарегистрируемое устройство, и на этом устройстве обнаружена детская вот такая искусственная порнография или просто порнография...
2: Даже если нет конкретного потерпевшего,
0: да,
2: все равно его привлекают.
0: И его привлекают, и он повторно отправляется в тюрьму. Вот это новый прецедент, например.
1: Абсолютно правильная позиция.
2: При том, что они, те самые педофилы, пытаются защитить себя якобы тем, что нет реального потерпевшего, что это просто изображение, которое создано искусственным интеллектом. И мне кажется, сегодня не только наша страна, но вообще весь мир перед вызовом стоит, как отвечать на эту угрозу. И надо ли признавать преступлением вот как раз изготовление таких порноизделий с участием выдуманных, да, персонажей, которые могут являться детьми. Мое мнение, что обязательно нужно наказывать, нужно привлекать так, как будто это были настоящие дети, и привлекать не только за изготовление, но и за заказ, разумеется, за пользование этим контентом, за распространение. В общем, что называется, по полной программе.
0: Там как раз прецедент был, прошу прощения, именно то, что арестовали изготовителя и трех его клиентов.
1: Никогда у нас не было сложности в том, что нет потерпевших по вот этим делам по 228-й тогда. Потому что следствие как-то даже не обращало на это внимания. Вот распространение, значит, видеокассеты, да? А что кто-то потерпел,
2: да,
1: у кого-то изменилось психическое состояние, такого не было никогда.
2: Угу.
1: Первый вопрос о необходимости потерпевших возник, когда в 83-м году, кажется, было уголовное дело в отношении секты пятидесятников. Это секта с какими-то наличием практик, которые действительно могли оказать влияние на психическое здоровье. И вот приехали в институт Сербского, значит, следователи и говорят, нам надо провести экспертизу судебно-психиатрическую, психолого-психиатрическую лидерам секты, на которых возбуждено уголовное дело. А я им тогда говорю, а вот как вы собираетесь определять вред психическому здоровью? Давайте найдите потерпевших.
2: Угу.
1: А их там в этой секте было сотни человек. Они отобрали несколько человек, которые пришли в секту со своими психологическими проблемами, и у которых можно было обнаружить ухудшение психического состояния в процессе пребывания секты. Тогда вот этот процесс, он стал объективным и, так сказать, вполне обоснованным. Да? Здесь та же история. Никогда, я вообще говоря, не слышал, чтобы по этим делам по 228, а сейчас по 240.

0: второй, искали потерпевших. Угу. Так что вот это вот, я думаю, что...
1: Да и кого признавать потерпевшими, да, потому что тот человек, который выступает в роли потребителя контента, он же может быть не просто жертвой, а соучастником преступления. Он же может быть
0: преступником. Почему он может быть соучастником?
1: А если это запрещенный контент, если речь идет, например, о распространении детской порнографии, я считаю, что каждый, кто пользуется...
0: Прости, детская порнография отдельно.
1: Это отдельно.
0: Вот. Ну вот принес, значит, в семью, значит, муж кассету с порнографией. И они вдвоем посмотрели. Значит, он ее распространил. А она что, тоже соучастник?
1: Ну, вот хороший вопрос.
0: Да.
1: Но, наверное, к нему мы вернемся.
2: Да, к нему мы вернемся после перерыва. Сейчас перезапустимся и вернемся.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
5: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
5: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
6: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
7: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
7: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
8: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
9: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
9: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, к камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
10: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
11: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
12: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Будущее наступает.
13: Будущее за антропоморфными роботами. Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
14: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
15: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
16: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
17: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
18: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
19: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
20: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
20: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
21: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
20: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
22: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Ход преступления.
1: Друзья, напоминаю, мы на радио «Спутник», вы слушаете или смотрите «Код преступления». Мы с Евой сегодня обсуждаем животрепещущую тему порнозависимости с нашим потрясающим экспертом.
2: Виктор Викторович Гульданов, который в свое время был судебным экспертом и проводил экспертизу многих кинолент, в которых...
3: Я продолжаю быть судебным экспертом, Ева Михайловна.
2: Я имела в виду, что судебным экспертом, который проводил тогда экспертизу, именно кинолент. Виктор Викторович, на самом деле, вы, я считаю, обладатель уникального опыта в плане как раз определения, где есть порно, а где нет. У меня вот такой вопрос. Мы должны, наверное, четко разделять, что есть порнография, да, которая никому, может быть, вреда не причиняет абсолютно. Есть порнография с использованием жестких сцен, с насилием, с изображением детей и так далее. Это как бы другое, это совершенно другое. Вот на ваш взгляд, порнография, которая условно, да, мы называем ее безобидной, и которую, как вы говорите...
1: Классическая
2: порнография. Она может вызвать у людей зависимость какую-то. По этому поводу есть много споров. Интересно услышать ваше мнение.
3: Ева, это был комплимент или осуждение, что я, у меня уникальный опыт изучать порнографию?
2: Комплимент, Виктор Ильич, комплимент.
3: Ну ладно.
1: Комплимент, поклон и благодарность.
2: Вы это выдержали? Вы столько часов смотрели и могли четко сказать, нет, это не порнография, это искусство? Мы давали определение, а если мы говорим про вот обычную порнографию, да, в которой нет всяких этих...
1: Классический половой акт.
2: Да, классического.
3: Может ли возникнуть зависимость?
2: Да.
3: Вообще любая зависимость, она возникает на какой-то почве.
2: Угу.
3: Для того, чтобы возникла алкогольная зависимость, должен быть приморбит определенный, скажем, даже биологическая конституция, какая-то семейная история, да, генетика и так далее. И регулярное употребление. То же самое с наркотической зависимостью. Зависимость от порнопродукции может возникнуть тоже на определенной почве. Прежде всего, чтобы возникла зависимость, нужны личностно-мотивационные расстройства. Нужно нарушение коммуникативного мотива полового акта, прежде всего. Значит, половой акт как тотальное личностное сближение. Да? А когда он расщеплен, когда половой акт совсем по другим мотивам, да, а вот заблокирован мотив коммуникативный, вот тогда сюда может пробиться и вот это вот желание такого суррогатной реализации в виде просмотра порнофильмов. Вот на этой почве, да, может возникнуть порнозависимость. А у нормальных, здоровых, половозрелых людей, живущих обычной сексуальной жизнью, это может быть только некоторым стимулом, развлечением, развлечением выходного дня и так далее, и так далее.
2: Так, можно резюмирую? Да. Получается, что если люди просматривают обычный порноконтент и вдруг чувствуют какую-то зависимость от него, скорее всего, им просто нужно идти к психологу или даже к психиатру, что у них уже есть какие-то личностно-мотивационные расстройства. Это вот сигнал. Сигнал, если тянет, все время включать. Просто я слышала такое от некоторых людей, которые говорят, что они могут заснуть без того, чтобы не посмотреть на ночь порнушку.
1: Есть люди, у которых не возникает эрекции без того, чтобы порнографический материал.
2: Это уже история про то, что нужно идти к специалисту и не стесняться обращаться.
3: Первично не просмотр порнофильм, а первичное личностно-мотивационные расстройства и проблемы. Да? Это не обязательно какое-то заболевание, да? Это могут быть расстройства невротического уровня. Еще раз, значит, первичные особенности личности и личностно-мотивационные расстройства.
2: Да, но это я к тому, что нужно не стесняться обращаться к специалисту.
3: Ну, конечно.
2: А теперь мы берем вот эту другую, да, часть, вот эту самую черную, запретную, когда мы говорим, что там насилие, использование детей.
1: Ну, какие-то перверсии, девиации,
2: да,
1: уже сложного
2: здесь
1: характера.
2: Мы можем четко сказать, что те люди, которые из интереса, неважно, что они себе могут сами, как себе это могут объяснять, просматривают такой контент, что это изначально люди уже с серьезными психическими отклонениями, к которым нужно абсолютно точно обращаться именно к психиатру, не к психологу.
3: Безусловно. Полностью поддерживаю.
2: Это важно, да, нам сказать сейчас нашим слушателям и читателям. Если вдруг вы знаете такого человека, который любит просматривать именно такое и считает, что это, ну, допустимо, знаете, что лучше, что вы можете сделать, посоветовать ему обратиться к психиатру. А в случаях, если он не обращается, может быть...
3: Ева, тут основная проблема в том, что наше население очень толерантно ко всяким психическим отклонениям.
2: Вот.
3: Обращают внимание только на острые психотические состояния, на делирий алкогольный или на такой острый шизофренический приступ. Еще 70 лет назад Институт психиатрии Академии меднаук провел такое эпидемиологическое исследование. Выяснял, как вообще родственники, да, относятся вот ко всякой психической патологии, которая в семьях. Вот оказалось, что невротические расстройства, психопатоподобные, психопатии, все такое, это чудачества какие-то. Это все считается в рамках какой-то нормы социальной, да? И это не требует обращения к психиатру. Только острые состояния. Вот тогда, значит, вдруг...
2: Когда опасность для жизни уже появляется.
1: Своей
3: просто опасность для жизни, да. Не просто опасность для жизни, а тогда вдруг возникает понимание, что да, наверное, он сошел с ума.
2: Чудо, да, не то с ним. Вообще истерики, которые бывают, тоже считаются нормой. Человек в тяжелой какой-то, может быть, депрессивной тоже истории считают нормальным.
3: Кстати, когда возникает вопрос, а почему же вот все эти ужасные там маньяки, которые вы так любите, почему никто из их знакомых, из их близких не обращал внимания на их поведение, да? Так вот именно поэтому. Потому что во всех этих случаях там не было острых психотических состояний. Там были, конечно, болезненные изменения психики, лично-самомотивационные расстройства, что у Печуркина, что у Головкина, что у Чикатило, но они не носили характера вот острого состояния. И поэтому закрывали глаза на какие-то особенности поведения, и поэтому эти дела так и не раскрываются. Они незаметны для окружающих.
1: Они очень хорошо себя контролируют, если свои потребности перед обществом.
3: Но кроме этого, все равно, если, скажем, жена длительного маньяка, что-то она могла бы в каких-то...
2: Заподозрить.
1: Ну, она списывала это, да. Мой родной... Да.
3: То же самое происходит и в тех случаях, когда в семьях вот эти ужасные случаи с педофилией, да, отчим, отец, значит, там тоже иногда просто не обращают внимания на какие-то особенности поведения, но иногда не обращают корыстного внимания на это.
2: Викторович, а можем мы сейчас вот просто обозначить какие-то признаки, да, которые нужно учитывать людям, обращать на которые внимание стоило бы для того, чтобы...
1: Либо тем, кто употребляет порнографический материал, да. Либо близким, там, женам, девушкам, мужьям, которые видят это у своих родных людей.
3: Ну, вы уже про это сказали. Если вдруг притаскивает домой кассету...
1: Сейчас уже зашел в интернет,
3: да. Все быстро. Если смотрит там, где есть дети, да.
2: Все, это прям звонок
3: беги,
2: такой.
3: Беги в милицию, потому что потом тебе отрежут голову.
1: А тут есть, к сожалению, большая проблема, что и порноиндустрия, она намеренно ищет порноактрис, которые похожи на маленьких девочек, у которых внешность таких нимфеток. А они там половозрелые женщины, но...
3: Тоже звоночек.
1: Да, то есть намеки на это. У меня вопрос. Обязательно те, кто нас слушают, смотрят, скажут или напишут в комментариях о том, что это порнография – это грязь, порнографии быть не должно, вообще
2: не существует.
1: Потому что то же самое, что мы с Евой вот обсуждали проституцию, обязательно есть те люди, которые проституции быть не должно. Вот на ваш взгляд, на ваш опыт, для нашего общества это норма существования порнографических...
2: Обычная порнография,
1: да,
2: опять
1: же. И производства
3: ее. Что там наше общество? Значит, греки, сколько там, 3000 лет назад, да, уже там были какие-то, значит, вот эти изображения, которые мы бы сейчас отнесли к порнографическим.
2: Камасутра.
3: Камасутра, да. В Помпеях я был, там интересные очень картинки сохранились после извержения вулкана. Значит, если в течение 3000 лет какое-то явление или какая-то мутация существует, не исчезла, не вымерла, значит, в ней есть какой-то функционал, который для популяции полезен, да? Вот. И получается, что мы уже об этом говорили, что в некоторых случаях вот такая классическая порнография, она способствует...
2: Просвещению.
3: Половому. Имеет психотерапевтическое значение. Вот. Я думаю, поэтому люди к этому и обращаются, да? А тем, кто, кому это так не нравится, так не смотрите. Вот и все. Выключите свой компьютер.
2: Да, вот очень важно, что мы это разграничили, потому что у многих людей порнография – это все нечто единое, да, некий один массив. А мы объяснили, что есть порнография, которая, вот, так сказать, в рамках восприятия, которая существовала и 1000, и 2000 лет назад, и больше. И порнография, которую мы называем запредельной, и признаком серьезного психического отклонения. Да?
3: Да.
2: Мы призываем людям, которые заметили, что их близкие пользуются именно этим контентом, вот таким запрещенным, который блокирует наши суды.
3: Тащите к психиатру.
2: К психиатру.
3: Ладно, не в полицию, а к психиатру оттащите, да.
2: Ну, вот тут хороший вопрос. В полицию или к психиатру? А может быть, сразу к обоим? структурам.
1: А вот вопрос, ну, и психиатру, если она хочет сохранить с ним отношения и надеется спасти этот брак, и не боится за то, что что-то сможет случиться с дочкой, внучкой, племянницей.
3: Да, между прочим. Особенно, если там есть дети. А он смотрит детскую порнуху, да?
1: Опять-таки, если мы
3: смотрим... сразу в полицию.
2: Сразу
3: Александру Ивановичу Бастрыкину, я бы сказал.
2: Да, сразу, напрямую.
1: Даже если мы вспомним дело того же Чикатило, там ведь главный конфликт был в том, что Фима, его жена Феня, она закрывала глаза на все эти истории, что его увольняли из школ по каким-то, как он ей объяснял, надуманным причинам. А дочка это видела его. И дочка ведь разорвала в конце контакт с ним. То есть она их не подпускала к внукам, она не очень хотела с ним общаться. И то есть дочь-то навострила. И даже если читать поздние допросы Сливко, он, например, описывал о том, что у него уже появлялись какие-то желания к сыновьям, но он их подавлял.
2: А у меня вопрос в целом про вот порные изделия, да, которые сегодня существуют в мире. Как я прочитала, по последним данным, годовой оборот всей этой порнопродукции уже составляет больше 100 миллиардов долларов. Это больше, чем весь бюджет одной из стран, там, какой-нибудь европейский. Это означает, что люди потребляют, делают они это теперь уже чаще, ну, в том числе потому, что интернет позволяет новые технологии. Часто потребляют на легальных платформах, платных, они там регистрируются, платят за подписку какую-то. И среди всей этой аудитории выросло число женщин, которые потребляют такой легальный порноконтент. О чем это говорит? Что происходит с человечеством? Что с нами происходит?
3: Очень просто. Происходит маскулинизация женщин. Вот есть у нас такой тест MMPI, личностный опросник, созданный еще в 1943 году в Штатах. Он самый популярный диагностический тест в мире из опросников. И там есть шкалы. Пятая шкала – идентификация с мужской и женской социальной ролью. Так вот, последние годы вот эта вот идентификация с женской социальной ролью, она скукожилась. Все женщины, которые заполняют этот тест, у них как раз идет пик, который говорит о большей идентификации с мужской социальной ролью. Так вот эта маскулинизация, да, которая психологическая маскулинизация, естественно, да, она и, собственно, и способствует тому, что и женщинам стало интересно смотреть порно.
2: А знаете, у меня есть еще своя версия такая. Мне кажется, что люди все больше и больше уходят в целом в виртуальный мир. Им проще что-то посмотреть, да, а чем создавать какие-то реальные отношения, потому что они его боятся. И женщины могут просто опасаться каких-то новых связей реальных, потому что вдруг окажется насильником, вдруг там, не знаю, тяжело будет реальные отношения выстраивать.
1: Я могу сказать именно со стороны там и сексологов. То есть очень часто и сексопатологов, которые рассказывают и объясняют, что, ну, помастурбировать куда проще для некоторых людей, чем вступать в половой акт, потому что это нужно, во-первых, физически быть подготовленным дальше. У некоторых есть
2: Нет,
1: у некоторых есть фиксация на то, чтобы кто-то получил оргазм. Он не получается, значит, у тебя подавленная самооценка подавляется, и за этим кроется еще много психологических компонентов. А дальше, если что-то не получилось один раз, а там получается, зачем я буду пробовать здесь? С живым человеком, возлюбленной или возлюбленной?
2: Такие риски, в общем.
1: Да, такие риски. А тут женщина, которая всегда от меня получает оргазм.
3: Знаешь, ты процитировал в 1977 году, к нам приезжала делегация Всемирной ассоциации психиатров. Нас тогда исключили оттуда, из ВАПа. И вот они приехали разбираться. И были им в Институте Сербского представлены разные истории болезни, в том числе Есенина Вольпина. И в этой истории болезни как раз была фраза: «Мастурбация гораздо интереснее реального секса». Я не помню, какое это произвело впечатление на этих самых американских психиатров, но на нас – да. Тогда.
2: То есть это еще тогда, на самом деле, люди выявили без всяких там интернет-платформ.
3: Да, конечно, вообще вот эта интернет-жизнь, да, вот эти онлайн все контакты, они очень изменили вообще жизнь, сознание, поведение и так далее. Речь уже даже не только о близких сексуальных отношениях, вообще о личностных контактах. Полно историй, и обращаются и ко мне тоже, когда просто молодые люди, они действительно сидят за этим компьютером, и им совершенно неинтересно реальное общение. Я уж не знаю, мастурбируют они там, не мастурбируют, но реальная жизнь заменяется вот этой вот суррогатной, онлайновской или так далее.
2: Да.
1: Идеальная характеристика, суррогат.
2: Оно насколько опасно как раз во всем этом суррогате влияние на ту же демографию, простите, снова возвращаюсь к этой теме, порноконтента, потому что некоторые, которые хотят запретить вообще абсолютно все, любую обнаженку, да, и, может быть, поэтому правоохранитель сейчас ведет криминал там, где его нет, и пытаются привлечь там за то, за что, кажется, привлекать вообще нельзя. Все якобы ради благих целей повысить демографию. Давайте все запретим, и людям будет нечем заниматься.
3: Ну, уже рецепт был сказан. Ну,
1: да. Презервативы?
3: Нужно запретить презервативы и разрешить вот порнографию.
2: Вот все-таки наоборот, да.
3: И демографическая ситуация, значит, явно улучшится.
1: Ну, еще проблемы с венерическими заболеваниями сильно усилятся. Потому что в Советском Союзе это, не было этой проблемы.
3: Это уже побочный.
2: Да уж, простите, наши слушатели и зрители, за то, что мы юморим здесь, но нам, конечно, хочется, чтобы...
1: Найти какие-то хорошие точки референсные.
3: Значит, к демографической проблеме порнография сама по себе не имеет никакого отношения. А вот то, что лучшая часть молодежи зависает в компьютерах, да... Вот это совсем другое дело. Но при чем тут порнография? Они играют в какие-то игры, да? Они, ну, мало там чем занимаются, да? Дело не в порнографии. Дело в том, что вот, вот так изменилась жизнь в связи вот, вот с этим достижением цивилизации.
1: И вот, да, это полностью продолжение этого. Есть сейчас исследование, что так называемое поколение, которое их часто обозначают словом «зумеры»,
2: да.
1: Их вообще в большей степени у них снижен интерес к сексу. И к половому контакту. И им больше, типа, проговорить. Там снижение у них, кстати, потребления алкоголя, отчего крупные корпорации алкогольные уже бьют тревогу.
2: Что ж
1: да,
2: такое?
1: Да, это, если вы заметите, в магазинах стало очень много появляться безалкогольных уже водка, джин и так далее. Потому что появился на это спрос большой. И поэтому, то есть, вот это новое поколение, у них вообще этот интерес куда-то сместился.
2: Так а кто же тогда вот та аудитория порно-контента, которая растет?
1: Зумеры, миллениалы.
2: Это значит другие, не зумеры, да?
1: Ну, зумеров, статистика и исследования, то есть, все их опросы производили, да, и подчеркнули, что это вот как раз еще довершая тезис.
2: А уж простите.
3: Куда идем?
2: Куда идем? Не могу не упомянуть случай, который меня лично шокировал. Возбуждено уголовное дело против папы. Папа бизнесмен, к нему в гости пришла другая семья с детьми, причем дети переоделись, поскольку замочились в снегу, они игрались. И в этот момент у самого папы ребеночек маленький, уж извините, в памперс наложил, он его обмыл и вынес его. И, собственно, вот пока он нес, его другой папа сфотографировал, ну, по приколу, что называется, показать, что, оказывается, брутальный бизнесмен может быть нежным, заботливым отцом и тоже мыть попку своему ребенку. Эту фотографию зачем-то он потом выложил в сети.
3: Фотка очень сомнительная.
2: В социальной сети он ее выложил, да, эту фотографию, но папу обвинили в итоге, папа, который даже не знал судьбу этой фотографии, что там в итоге получилось, он не видел конечный кадр.
3: Это юридический казус. Угу. Вот этот актер, который сфотографировал, да, эту папу, он тип сомнительный, хотя еще приговора нет, но тем не менее. Потому что у него нашли в его, значит, там, телефоне или где-то там какие-то похожие кадры, значит, с детьми. Но это юридический казус. Он абсолютно ни при чем.
2: Абсолютно ни при
3: он,
2: чем.
3: Он не знал, что тот выложил в какую-то сеть. Прошло 10 лет, мальчика уже вырос, ему 13 лет, у него астма. Он очень любит папу. Папа сидит в следственном изоляторе, да? Юристы не знают, что с этим делать, потому что они говорят, да, значит, мы понимаем, что он ни при чем, но был приказ, значит, обоих...
1: Взять.
3: Да. А началось все с того, что это в Интерполе нашли вот, эту фотку. В Интерпол, который отслеживает педофилов, да, так вот эта фотка
2: попала
3: в эту коллекцию, да. И она может быть стимулом для извращенцев, безусловно.
1: Я понял, теперь я буду всегда со своим ребенком, если когда у меня появится
3: фотографироваться. Никаких детских голых фотографий, все. Я вас прошу, потому
2: всем
3: что...
2: Да, зрителям, читателям.
3: А тем более, когда вот появилась такая мода все свои личные домашние фотографии выкладывать на всеобщее обозрение, да? Среди них всегда можно найти что-нибудь такое, что потом где-нибудь в какой-нибудь... Да, Дании всплывет. Вот Интерпол... И вы окажетесь за решеткой, как вот этот совершенно несчастный, абсолютно невинный человек. Я думаю, что все-таки суд разберется. Собственно говоря, меня пригласили даже на этот суд, и я туда поеду, значит, пытаясь доказать, что к порнографии это не имеет никакого отношения. А то, что какие-то извращенцы могут что угодно использовать для своего воспаленного воображения, это проблемы их, но не этого отца, который вытащил вымытого голову ребенка,
2: да,
3: не спрашивая у него, его сфотографировали.
2: Но поскольку мы много раз говорим, что наша передача должна быть еще и ОБЖ, мы хотели бы, чтобы так было. Просим вас, пожалуйста, дорогие зрители, слушатели, никогда не публикуйте фотографии своих голых детей. Даже если вы считаете, что это очень миленько, даже если вы думаете, что ну это же вот ангелочек, да, не надо.
1: И
2: не
1: почистите
2: надо.
1: Свои соцсети.
2: Абсолютно.
1: Да.
2: Потому что найдется извращенец, который... Или те, кто на извращенцах зарабатывают, да. Кто эту фотографию им перепродал.
3: Сама сказала, какой-то бизнес, да?
2: Да, поэтому это страшный грязный
3: ищут,
2: бизнес.
3: Ищут, да. И вот тебе, пожалуйста.
2: Да.
1: Я думаю, на этой хорошей, позитивной мысли именно о том, что...
2: Не публиковать,
1: не публиковать
2: ничего, пожалуйста.
1: Никак действовать, когда объявлять тревогу, мы будем заканчивать нашу передачу.
2: Виктор Ильич, спасибо огромное, что вы к нам пришли. Вы наш первый эксперт в этой передаче.
1: Первый гость.
2: Первый гость.
3: Спасибо.
2: И мы очень
1: для
2: надеемся...
1: Для нас это большая честь.
2: ...что наша передача кого-то заставит задуматься о том, что можно смотреть, что нельзя, и какие фотографии можно публиковать, а какие точно не стоит придавать огласке.
1: Друзья, я напоминаю вам, что вы на радио «Спутник», вы смотрели программу «Код преступления». Каждое воскресенье в 21:00 мы вас тут ждем.

0: Угрозы Украины в адрес гражданской авиации в России. Контекст. Заявка на государственный терроризм. Так Владимир Путин охарактеризовал обещание Владимира Зеленского парализовать полеты отечественных и иностранных гражданских самолетов в воздушном пространстве нашей страны. Зеленский добавил, что для обычных лайнеров нахождение в небе станет небезопасным из-за большого количества дронов. Президент России заявил, что для купирования угрозы будут найдены соответствующие инструменты. При этом, по словам Путина, российская армия не наносит ударов по военно-политическому руководству Украины, поскольку Москве нужны в Киеве люди для ведения переговоров. Что касается возможности ударов по объектам в Великобритании, выпускающим оружие для ВСУ, президент ответил: «Это военная тайна». Западная пресса пишет, что Украина уже приступила к операции по блокировке аэропортов Москвы с помощью тысяч дронов. Одновременно она призвала Международную организацию гражданской авиации запретить полеты над Российской Федерацией. В Росавиации пояснили, что опубликованные Киевом документы о блокировке воздушного пространства России не имеют никакой юридической силы. В ведомстве особо отметили, что украинские власти нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Исследования последних лет показали: женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре час ночи, столько же в Сухуми. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Девочка-подросток погибла из-за атаки ВСУ на Севастополь. В ООН прокомментировали визиты Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Мишустин примет участие в церемонии завершения строительства моста Россия-КНДР. Подробности далее. Девочка в Севастополе погибла от ранений, полученных в результате атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Также три человека, в том числе девушка 18 лет и ее 16-летний брат, пострадали. Медики оказывают необходимую медпомощь. Ранее губернатор сообщал, что двое мужчин и девочка-подросток пострадали в результате удара БПЛА по Севастополю. Как уточнил Развожаев, атаковавший дрон был начинен взрывчаткой и металлическими элементами. ООН поддерживает любые усилия, направленные на проведение переговоров между Россией и Украиной, заявил заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак. Напомню, двумя днями ранее в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером. Она длилась около 3 часов, а накануне американские дипломаты провели встречи и в Киеве. Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня в режиме видеоконференции примет участие в завершении строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе России и КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии президента Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына. Новый мост позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, а также обеспечит надежный и стабильный поставки различной продукции. И это поспособствует расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Очередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии начнется сегодня в штаб-квартире организации в Вене и продлится до 11 сентября. Как следует из пресс-релиза агентства, в центре внимания управляющих окажутся вопросы применения гарантий МАГАТЭ в Иране, передачу ядерных материалов в рамках трехстороннего соглашения АУКУС, а также украинская тематика. Комментируя предстоящую сессию, постпред России при международных организациях в Вене, Михаил Ульянов отмечал, что можно ожидать активных дискуссий по Ирану, Сирии и Украине. Глава французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Бардула призвал Париж отказаться от безоговорочной финансовой поддержки киевского режима. Политик отметил, что Франция должна заменить такую помощь Киеву на более прагматичные отношения. В качестве примера он привел доступ Вашингтона к редкоземельным металлам Украины в обмен на привлечение американских инвестиций. Россия неоднократно критиковала финансовую и военную поддержку Киева западными странами. Москва заявляла, что поставки вооружений Украине затягивают конфликты, препятствуют его урегулированию. Электроснабжение в 4 районах Донецка возобновлено после проведения восстановительных работ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Накануне вечером он сообщал об аварийном отключении более 1400 трансформаторных подстанций в Буденновском районе, в результате чего без электричества остались почти 250 тысяч абонентов. Также в еще 6 районах были частичные отключения электроэнергии. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченко в студии, у меня в гостях Александр Осадчев сегодня. Как бы странно это вдруг не прозвучало, доктор физмат-наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук имени Шершова, популяризатор науки в том числе, ну и большой исследователь. Про океаны сегодня поговорим и про моря. В том числе потому, что в общественном таком массовом представлении, и это довольно активно поддерживается медиа, Россия континентальная держава, противовес морским державам, Великобритании, США и так далее. Но если мы посмотрим на длину побережья Российской Федерации, хотя бы северным, бог с ним, с южным, вдруг окажется, что побережье Великобритании, оно как бы совсем такое. Ну и Соединенные Штаты мы тоже накрываем в этом смысле, чисто математически. Про океаны, что мы о них сегодня знаем или чего мы о них не знаем и сколько мы о них знаем, предлагаю в первой части нашей передачи поговорить, а во второй части поговорим, как мы их изучаем. Вам слово.
3: Здравствуйте, Дмитрий. Ну, я подхвачу вашу такую башпас, связанный с длиной береговой линии Российской Федерации. Да. Действительно, у нас гигантская береговая линия, но до недавнего времени, ну вот, скажем, 100 лет назад еще, плавание во льдах, ну, очень было либо сложное, ну, либо практически невозможное. И большая часть нашей береговой линии стала, большая часть морей, которые омывают Российскую Федерацию, стали доступны к проходу судов, к ведению какой-то деятельности, к добыче полезных ископаемых, ну, там, к рыболовству, к любой другой деятельности, стало возможно только с изобретением хороших ледоколов, атомных ледоколов, дизельных крупных ледоколов. Соответственно, раньше, конечно, морские державы – это были те державы, которые имеют выход на юг. И наша страна тоже исторически пробивалась к Черному морю, удалось, к Средиземному морю,
2: не удалось. Индийскому океану пробивались.
3: Индийскому океану, да. Потому что что Балтика, что Черное море, ну вот не повезло нам. В том плане, что это моря такие очень внутренние, там проливы дальше кем-то контролируются, нашими, так скажем, оппонентами. И хотелось выйти на оперативный простор, да, действительно, Средиземное море, Индийский океан, но далековато получилось тоже, так не сложилось. Удалось выйти на оперативный простор на Дальнем Востоке, потому что только самый юг нашего Дальнего Востока, это Владивосток, это вот порты, которые, ну, круглогодично не замерзают. Камчатка замерзает, там Охотское море замерзает.
2: Кстати, в начале 20 века Владивосток тоже не был незамерзающим портом, тоже замерзал.
3: Периодически сейчас там образуется лед, но все-таки это мелочи, это как бы совсем немножко, но да, вот видите, даже Владивосток, это не совсем незамерзающий порт. Но вот только Мурманск у нас остается, хотя там и очень холодно, но это влияние атлантических вод. В общем, Россия действительно была континентальной державой до момента, как появились ледоколы, а это уже, на самом деле, полноценно это советское время.
2: Ну, да.
3: А сейчас Россия единственная полноценно такая ледокольная держава, потому что больше ни у кого нет полноценного ледокольного флота, кроме России, ни у кого нет атомных ледоколов вообще, а у нас их много и строится еще. Но вот, знаете, море, я бы так сказал, с точки зрения ресурсов, море очень часто в истории развития там, человечества, в истории стран, оно вдруг преподносит какой-то гигантский, грандиозный ресурс, который до этого был невозможно получить, невозможно добыть, и вдруг технологически человечество сделало шаг вперед, и вот открылось неведомое, несметное богатство, как какая-нибудь там рыбные залежи, киты. Но вот сейчас в данном случае Северный морской путь, добыча нефти из морских глубин.
2: Да.
3: Всякое разное. Соответственно, для нас вот это клондайк сейчас такой. Ну, клондайк, конечно, такой суровый, надо его освоить, надо, значит, много вложить инвестиций, денег, ума, там, технологий, чтобы в Арктике работать. И действительно, вот мы идем очень серьезно, как страна, идем в течение последних там 20 лет, наверное, в эту сторону. И я уверен, что глобальное потепление нам поможет, и мы дойдем туда, в общем, с успехом.
2: Человечество изучает космос очень активно. Там классическая фраза, да, космос – последний фронтир. Вот это вот все. Но это у них там в 23 веке, космос – последний фронтир. А у нас все-таки еще океаны есть на Земле. Насколько хорошо мы вообще сегодня представляем, как работает эта система, потому что океаны – это сложнейшая система.
3: Тут всегда хорошая аналогия, что космос изучен, ближний космос изучен получше, чем океан. Потому что ближний космос прозрачный, и мы можем его просвечивать, просматривать. Более того, мы можем в ближнем космосе построить полноценное поселение человеческое, а именно Международная космическая станция, до этого Советская станция «Мир». И это круглогодично, круглосуточно, ежегодно работающее, действующее поселение людей. На дне моря, на морских глубинах такое делать не удается до сих пор. До сих пор для нас море более такая инородная, сложная для присутствия человека среда, чем космос. Потому что в космосе какой минус? Давление очень низкое, ноль. Да, на Земле давление 1 атмосфера, а в океане плюс 1 атмосфера каждые 10 метров глубины. Соответственно, 100 метров — это плюс 10 атмосфер. В космосе вот 0, да, вакуум.
2: Все еще 0, да.
3: Все еще 0. А да. В океане еще чуть-чуть больше, больше, больше. Там на километре 100 атмосфер, на 10 километрах, ну, максимальная глубина там у нас 11 километров, 1100 атмосфер. Очень сложно сделать какое-то устройство, чтобы оно туда опустилось и не сломалось. Колоссально сложно сделать устройство, чтобы достаточно большое, чтобы в него еще человека живого посадить, да, не беспилотник. Ну а чтобы там дом сделать, но даже на глубине там 100 метров, это человечество так и не решило.
2: Не сбылись мечты Кусто.
3: Да, был оптимизм, знаете, да, я читал книги Кусто, он говорил, к 2000 году первый человек родится в Гидрополисе, будет первый настоящий, значит, как бы рожденный под водой, про это речи не идет. То есть это возможно, но дорого. И вторая проблема, что в океане плохо с энергией, которую мы можем воспринять и сделать из нее электричество.
2: Угу.
3: В космосе есть солнечная энергия, солнечные панели, в общем, у нас эта технология разработана, пожалуйста, огромное количество энергии. А в океане вот есть энергия течения, но мы не умеем ее хорошо преобразовывать. А солнечной энергии там практически нет. Солнечные лучи там быстро затухают. Какой-то другой энергии тоже нет. Соответственно, вот все запитывать приходится с материка.
2: Рядом с подводными вулканами, такое себе строить поселение.
3: Вот если бы мы умели, энергию подводных вулканов преобразовывать во что-то наше безопасное, в электричество, простым образом, мы бы, конечно, заселили океан. А дальше, как только человек где-то присутствует, он это хорошо знает и понимает. У нас мы открываем новые виды в океане. Там нашли каких-то, больших кальмаров, там это такое интересно. Но кроме больших кальмаров, там много всего еще в океане, маленького, неоткрытого, непонятого. Как там течение устроено? На поверхности мы их видим из космоса. Мы видим, как течение на поверхности, и мы в целом их изучили везде, кроме тех мест, которые закрыты льдами. И там, не проникают вот это зондирование космическое. Но в глубинах океана мы знаем очень только примерно течение. Морское дно, мы картируем его дистанционно, там, эхолотами, но тоже так вот, скажем, много сил надо, чтобы это сделать, много ресурсов, и мы немножко вот как-то, насколько это сделали, но значительные площади морского дна плохо откартированы. Бурение морского дна, еще более сложное. Представляете, вот какие надо сложности сделать, чтобы судно буровое неподвижно стояло, чтобы никакой шторм, ветер, там, волны его не сдвигали, чтобы буровая эта линия не обломилась. И вот так, там, на несколько километров, там, еще пробурить.
2: То есть платформу на шельфе еще можно, а там вот на глубинах это вообще...
3: Это можно, но это ужасно дорого. И вот спасибо нефти, спасибо нефтегазу. Если бы не было нефтегаза, который оплачивает это, то есть это действительно приносит прибыль. Научились бурить, научились добывать, и это того стоит, окупает. Если бы этого не было, люди бы не бурили, или бурили бы минимально. Вот на науку бы немножечко бы дали, там, 1%, а на 99% дают нефтегазовые компании. Поэтому мы про морское дно, устройство, структуру уже вертикальную, там вниз, что там бурением надо понимать, и это мы плаваем, совсем плохо. Поэтому вот есть оценки, насколько мы знаем мировой океан, на 3%, там, на 5%, на 95%, смотря что. Поверхность мы знаем, там, на 95%, а не знаем 5% подо льдом. А морское дно мы знаем, поверхность морского дна, мы знаем наполовину. Внутренности морского дна мы знаем, на 5% или, на 10%. Все, в общем, очень относительно.
2: А вот некоторое время назад, я уже забыл, лет 10, наверное, был массированный вброс. Я думаю, что ученые как раз постарались, что на дне океанов есть какие-то мега-крутые конкреции, которые необходимо собирать, что там и редкоземельные элементы, и все остальное. Я понимаю, что это такая была совместная операция ученых и бизнеса. Ученым нужны были деньги на исследования, а бизнес искал, где бы еще что... прибрать к рукам.
3: А это, кстати, отличный психологический пример. Вообще ученым, к сожалению, им надо свою науку рекламировать, чтобы им давали деньги. И очень часто... настоящие ученые, конечно, не перехлестывают, но есть такая методика, вы можете сказать, возможно, так. А вот, кстати, есть еще и такой вот сценарий. Не очень реалистичный, конечно, он есть, а журналисты подхватывают самый нереалистичный на самый там такой как бы интересный сценарий. Такое, конечно, присутствует. Но по поводу вот этих залежей на дне морском, действительно такое есть. Есть разные железно-марганцевые конкреции, там различные корки, сульфидные, еще разные возможные, потенциально интересные для добычи, в том числе редкоземельных элементов, за которые у нас там с легкой подачей одного американского президента...
2: С интересной прической.
3: Год назад все разговаривали, а сейчас все как-то уже и забыли. Но редкоземельные элементы нужны для микроэлектроники, для разных других современных отраслей индустрии. И это действительно и так. Вот там на дне моря лежат такие как бы камешки, на 3 километрах, например, лежат камешки. Вот и бы хорошо бы собрать, поднять, и вот из них добывать там. Там высокая концентрация элементов, которые полезно было бы добывать, которые дорого стоят. Но, опять же, большое давление, соответственно, вот чтобы вам на 3 километрах что-то добывать или на километре, вам надо создать робота, который бы там ползал по дну, собирал бы эти камешки в себя, поднимал. Каким-то другим образом не получается их добыть дешево. Чтобы этот робот работал, энергии не хватает. Что, ему батарейку вставляешь? Он там долго опускается, долго поднимается, собирает, То есть, если бы он на солнечных батареях был бы и в космосе, он бы вообще там летал бы, все собирал. Хорошо. А вот на дне моря не удается нам взять энергию, только он с собой может взять в виде батареи.
2: А по кабелю тоже не выходит?
3: А кабель рвется, шторма. Опять же, если у вас есть тоненькая линия, какая-то соединяющая, и это сразу в море оторвет. Потому что в море все двигается, все приходит. приходит, значит, в негодность. И либо суперусиленный кабель делать. Да, но кабель 3 километра тяжелый, если он усиленный. Он там утонет, да, значит. Люди как-то бьются в эту сторону. И пока дешевле добывать там все эти редкоземельные минералы традиционным образом. На суше, там в карьерах, в каких-то странах. Если вдруг они закончатся, или если вдруг они вырастут в цене, эти редкоземельные металлы, конечно, все полезут в море, все придумают, этих роботов сделают. Тут вопрос как бы цены, на самом деле.
2: Ну да, здесь вопрос бредовый, называется, что будет дешевле с глубины моря поднять или с пояса астероидов, например.
3: Вот да, все так. И более того, вся таблица Менделеева вообще в воде растворена морской, и можно выпаривать из воды, там, доставать золото, что угодно. Но, опять же, вопрос стоимости. Выпаривать там дороже, чем, условно говоря, выкапывать. А вот там натрий-хлор может быть и дешевле выпаривать, чем выкапывать. И, опять же, вот есть такой футуризм всегда. Хочется угадать, что же будет через там 10 лет, 20 лет самым важным. И страны, которые в этом окажутся передовыми, они там, естественно, сливки соберут. Как из там искусственный интеллект. Ну, кто знал в 2005 году? Ну, кто знал? До 2015 даже мало кто знал. А сейчас, ну, просто это везде. А вот какой-нибудь квантовый компьютер, например, тоже вот, ну, вот мы ждем, когда, конечно, он так, значит, выстрелит, и мы в этом направлении работаем. Но вот мы пока ждем, надеемся, что вот получится. Квантовый компьютер не выстрелил. А вот эта подводная геология, та же самая история. Мы ждем, когда она выстрелит. И мы, с одной стороны, в нее вкладываемся, да, и Россия в том числе, Китай там очень передовой, разные страны. То есть, чтобы быть готовыми. Но, с другой стороны, мы не можем туда бухнуть реально очень много денег. Но их надо откуда-то же взять, перелить.
2: Чтобы купить что-то ненужное, нужно продать что-то ненужное.
3: Вот именно. Поэтому это очень перспективно. Возможно, через 10 лет, через 20 лет это реально, значит, настолько разовьется, но что это будет во многих странах, там какие-то маленькие островные государства типа Науру, где есть залежи вокруг на дне, они заработают, возможно. А возможно, транснациональные корпорации там заработают, а те страны не заработают. Но тем не менее, это вот точка роста, да, вот возможно, когда еще один случай, когда океан вдруг раз и дает гигантские ресурсы.
2: Здесь, кстати, всегда полезно посмотреть, какие направления научные сейчас находятся в тренде по журналам, по научным, по всему прочему. Что касается океанологии, что сейчас в мире больше всего изучают? Потому что если изучают, значит, это через какое-то время планируют применить.
3: В моей сфере, я занимаюсь физикой моря,
2: да.
3: Есть некоторые такие очень популярные темы. Это климатические изменения. Значит, влияние океана на климат, возможность предсказывать климат. В моей более узкой теме, которой я занимаюсь в Арктике, это прогноз сокращения ледового покрытия, ледовых условий. Но это потому что важно и интересно. Значит, но бывают какие-то очень хайповые темы в общем в океанологии. Вот был хайп по поводу микропластика и вообще пластикового загрязнения. Но тут тоже...
2: Есть прекрасный мем, да, что по поводу микропластика переживают люди, которые в детстве грызли ручки.
3: Да, и нагрызли стружку. Я тоже немножко вовлекся в микропластиковую тему. Я даже, у меня там статьи были по пластику, ну, не первым автором, а так в группе авторов. Но идея такая. Значит, с одной стороны, пластика вообще в океане не было, там, 50 лет назад. И вдруг он начинает появляться. И ученому, настоящему ученому, интересно, вот новая субстанция появилась в океане. Как она себя ведет? Обрастает, тонет, разваливается, там, как-то бесконечно плавает. Ученому, настоящему, хочется разобраться. А чтобы ему дали денег, он начинает как-то, в общем, находить практическое применение. А практическое применение тоже понятно. Пластик для нас — это что-то ядовитое, химическое, неправильное. Вот бумага или там дерево, это вот оно такое... ламповое, крафтовое, а пластик — это вот что-то химическое. Ну, действительно химическое. Дерево само растет, а пластик делается на заводе. Вот. Но пластик, он хорош тем, что он нейтральный, да, он там не реагирует ни с какой едой, жидкостью, ни с чем. Пластик в целом нейтральный.
2: Ну, и так-то он углеводород просто.
3: Углеводород
2: просто. Достаточно.
3: Да. И в чем проблема? Он просто плавает на поверхности, он плавучий. Значит, у нас вот песок, например, тоже постоянно выносится в море, или там кусочки земли, но они тонут, мы их не видим, да. А пластик плавает на поверхности. И дальше возникает вопрос. В принципе, он нейтральный, ни на что не влияет и там проблем не несет. Но когда его много, это мусор, да, мы видим на поверхности, когда он плавает, особенно там в высоких концентрациях, мы начинаем переживать. Потом его там едят киты, дельфины, птицы там и так далее. Вот. И начинается вопрос. А вот реально он вредный или нет? И ученый настоящий, там, биолог, ему интересно, ну, реально, вот сколько там птиц умирает от того, что они едят пластик. Да, или там, какой кусочек пластика пройдет через птицу, а какой вот ее убьет. И, ну, и вот какие-то вот реально, ну, исследовательские задачи.
2: О, там еще была же история с мусорными островами.
3: Да.
2: Она хайпанула и ушла куда-то, все забыли опять.
3: А их не существует, этих мусорных островов. То есть, как бы, мусорным островом названо то, что на остров вообще не похоже. В эпицентре этих мусорных пятен, так называемых островов, концентрация пластика на квадрат метр поверхности воды, квадратный сантиметр пластика.
2: Ага.
3: То есть это вот на нашем столе два кусочка пластика лежало бы. В принципе, грязно, видно много, но никакого ни покрытия, ни острова, чтобы там птицы, как я говорю, птицы снили гнезда, а некоторые страны стали на это претендовать, это, конечно, не остров, это просто какое-то разрозненное, ну, довольно, так сказать, мусорное, но разрозненное покрытие. Но вообще с пластиком как-то люди пришли к тому, что в целом он на данном этапе не мешает, какой-то там угрозы там экосистемам не несет, он как-то выводится, захоранивается медленно, но если, опять же, он растет взрывным образом, да, вот его вообще не было, потом его стало больше, больше, больше, экспоненциально растет. А вдруг он вообще все море там заселит?
2: Ну, тогда его будет выгодно фильтровать.
3: Вот а что с ним делать? Понимаете, вот еще проблема. Значит, есть там какой-нибудь студент из какой-нибудь там, не знаю, развитой страны, изобрел самоплавающее ведро, которое там идет, плавает, пластик себя собирает. И он молодец. А что дальше? Представьте себе размеры океана. Это ведро расколотится с ближайшим штормом, и это ведро само станет мусором. Или хорошо, вы направили корабль из центра, в эпицентр этого пластикового острова и собираем сетью пластик. Мы набрали гигантское количество пластика, загрузили на корабль. И что? И дальше что с ним делать?
2: В процессе мы сожгли соляры больше.
3: Да, да. Судосутки стоят вот там несколько миллионов рублей в сутки стоит работа одного судна. Значит, сутки работы судна там сильно оборудовано, 5 миллионов рублей стоит. Сколько вы потратили, сколько вы сожгли. Ну, и хорошо, собрали тонну пластика из моря, из там огромного количества тонн, которые там плавают. Значит, были люди, которые говорят, а давайте мы его там будем сжигать, мы будем как-то перерабатывать. Ну, хорошо, мы предположим, вы пластик какую-то энергию там запустите, как мусоросжигающий робот. А кому нужна энергия посреди океана? Никому. Вот тоже это проблема, понимаете? Вот и морской энергетики проблема. Вот у нас есть места, где высокие приливы. Например, на Камчатке. Между Камчаткой и материком, там, значит, Пенжинская губа, там прилив, ну, типа, больше 10 метров. Представляете, 10 метров вверх,
2: волна идет,
3: 10 метров вниз каждый день. Да? Идеально, ставьте там турбины вообще. Ну, а куда там энергию девать? На Камчатку, ну, то есть, как бы, бросить ЛЭП там до Хабаровского края стоит столько же, сколько это электростанцию построить, золотая будет энергия. Просто на месте, вот если бы можно было как-то энергию превращать вот в такую денежку, да, например. Например, сделать очень крутой вот аккумулятор такой, чтобы его прям зарядил, вот чтобы электростанция там работала и прям зарядила аккумулятор, чтобы в нем много помещалось энергии, и мы дальше его используем. Или чтобы мы на месте сжирали водородное топливо делали, или майнили крипту. Единственное, что в голову приходит.

0: научится собирать пластик и делать из него мусора, из мусора денежки. Тогда его уберут.
1: Да, может быть. А еще, когда вспоминаешь про моря и океаны, немедленно апокалиптичные картины из средств массовой информации о том, что сейчас все затопит, Европу, потепление, и все мы закончим, как Кевин Костнер в фильме «Водный мир». Насколько это возможно?
0: Потепление – это объективная реальность, и одно из проявлений этой объективной реальности – это повышение уровня мирового океана. Потому что можно сказать, что мы там температуру измеряем не так долго, чтобы увидеть это потепление, значит, именно от океана, атмосферы, а вот уровень моря люди измеряют там гораздо дольше, больше сотни лет, там где-то 2 сотни лет, ну, в разных местах по-разному. Соответственно, повышение мы видим практически по всему мировому океану. Мы видим повышение, значит, ну, где-то быстрее, где-то медленнее, но это повышение такое не очень быстрое, такой там апокалиптический сценарий, это там он на метр повысится уровень океана к 100-му году, к 2100-му году. Реально там меньше повысится, чем на метр. Соответственно, ну вот это такое повышение, типа сантиметр за несколько лет, в целом это не очень много, можно успевать подготавливаться, что-то затопит, но известно, что затопит, и, соответственно, если у вас есть
1: мы
0: деньги...
1: Мы не будем показывать пальцем, но это Голландия.
0: Ну, а что, Голландия так ниже уровня моря, кстати.
1: Да, я о чем говорю.
0: Да, Голландия-то она же как-то, по-моему, прогибается еще немножко, там, когда ушел ледниковый щит, Швеция стала распрямляться, а Голландия, наоборот, прогибаться потихонечку. Ну, так они что, дамбы построили? Ну, они сделали дамбы повыше. Да, там Мальдивские острова. Что такое Мальдивские острова? Вот центральный их остров Мале, это просто горы, это остров небоскребов. Это как Манхэттен. Вот он весь в небоскребах, ну, построят они, естественно, там не один новый небоскреб, а забор там вокруг, там, ну, дамбы там построят. А бедные страны, конечно, ничего не построят. Какая-нибудь страна Тувал, где живет 15 тысяч человек, где нет денег особо ни на что вообще, и где там несколько двухэтажных домов всего лишь каменных, там, и это их правительство. Вот. Конечно, ну и проще переселиться на другой остров, и слишком дорого вот это все спасать будет. Поэтому, слава богу, к повышению уровня воды мы все-таки, у кого есть деньги, средства, компетенции, мозги, там, технологии, те подготовятся. Но что-то потеряем. Ну, в общем...
1: Ну, при том, при всем, что океаны всегда жили, двигались, дышали, и вообще не всегда выглядели так, как они выглядят сейчас.
0: Безусловно, но человека тогда не было. Вот просто человек живет короткую жизнь, понимаете? Вот в чем еще проблема? Мы живем там 100 лет, и мы хотим эти 100 лет прожить красиво. Мы не хотим как бы снижать уровень нашей качества жизни ради там гипотетических каких-то действий. Ну, может быть, если у нас очень высокое качество жизни, мы, конечно, готовы там чем-то спуститься или какой-то альтруизм пойти. Но в целом человечество, оно хочет, чтобы каждый год было лучше. Каждые 10 лет у нас был рост, у нас было больше там возможностей, еды, энергии и так далее. И чтобы человечество стало меньше производить энергии, ну, мало реально. Поэтому климатические изменения идут, значит, их можно замедлить, может быть, к ним можно как-то научиться адаптироваться, но чтобы они там остановились, уж тем более вспять обратились, чтобы мы стали меньше энергии производить, ну, это мало реально.
1: Поскольку у нас в том числе не только научпросвет, но и разбивание некоторых мифов медийных передач всегда происходит. Я помню, еще был огромный тоже вброс по поводу того, что Гольфстрим встанет.
0: Это вот пример, когда ученые разные сценарии показывают, и какие-нибудь очень маловероятные сценарии вдруг попадают в новости с пометкой «Да, это произойдет».
1: Срочно в номер, да.
0: Да. А еще второе, значит, вот мы смотрим, когда на климатическую систему Земли, мы не очень хорошо ее понимаем. Мы в общих чертах ее понимаем, но вот все время ученые там тщеславные, они, конечно, все ученые хотят что-то открыть, и вот они хотят найти какой-то механизм коротенький, который там бабочка взмахнула крыльями немножко, а потом пошла цепная реакция, и все рухнуло. Ну,
1: простой ответ на сложный вопрос.
0: Да, климат развалился. И вот я занимаюсь, как бы, я ученый, я занимаюсь вот каким-нибудь процессом, и этот процесс, все, вот он все обрубит, все, значит, так сказать, от него пойдет. Иногда это происходит действительно так. Пример, собственно, концентрацию парниковых газов. Одна из групп там ученых в 70-е годы предположила, что именно в будущем рост парниковых газов из-за выбросов, значит, из-за сжигания ископаемого топлива немножко изменит баланс этих парниковых газов, и они приведут к потеплению. И им дали Нобелевскую премию несколько лет назад, это там чуть ли не единственные океанологи, которым вообще дали, или там физики атмосферы, которым дали Нобелевскую премию. Они угадали. Разные другие были варианты. Там считалось, что вот будет больше самолетов летать, они больше сажи будут выбрасывать в воздух, и эта сажа будет там летать там столетиями, отражать солнечные лучи, и наоборот будет холоднее из-за там этой авиации. Ну, разные другие там были как бы триггерные точки, и вот одна из этих триггерных точек, там вот в Арктике тает лед, пресная вода, которая из-за льда освобождается, она может, значит, высвободиться, дойти до Северной Атлантики, там нарушить некоторую циркуляцию, и там и Гольфстрим остановится, и как в фильме «Послезавтра»,
1: да,
0: там
1: да,
0: все
1: да.
0: Вообще как бы рухнет. Ну, как сказать, к сожалению, вот если бы мы наблюдали Землю, там, не знаю, миллион лет, и мы бы видели, как эти процессы раньше происходили, у нас были бы эксперименты, мы бы сказали, да, это вероятно, это там редко происходит, это вообще

0: никогда не происходит. Но мы наблюдаем Землю хорошо там 100 лет. И по поводу остановки Гольфстрима, ну, какая-то беспрецедентная история. Я думаю, что ничего подобного не произойдет. И, ну, вот какая-то чья-то модель там что-то насчитала в каких-то условиях, но это едва ли соответствует действительности.
1: Ясно, понятно. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а во второй части поговорим о том, собственно, как Россия участвует в процессе изучения океанов своих и не только своих, общих, ну и о том, как работает Александр. Не переключайтесь, возвращайтесь через пару минут.
2: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» — это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
7: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
8: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
9: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
10: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
10: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
10: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
10: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
11: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
11: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
11: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
12: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. В 18.00.
12: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Дмитрий Егорченков, Александр Осадчев. У меня в студии океанолог. Мы сегодня про океаны, про море и про глубокие взаимосвязи, которые в экономике, в политике, во всем в геополитике происходят и связаны с морями. В 2022 году вы стали лауреатом премии президента молодых ученых в области как раз океанологии. Поговорим сейчас, как так вышло. Но в том же самом 2022 году Соединенные Штаты внесли Институт океанологии РАН в санкционный список. Совпадение?
0: Не думаю. Более того, еще одна организация, в которой которой я работаю, возглавляя лабораторию арктической океанологии в Московском физико-техническом институте, тоже, кажется, с того же 22-го года, а может быть, еще чуть даже и раньше, попала в санкционный список. И, ну что, мы с гордостью носим возложенное на нас высокое доверие.
1: Что в России сегодня делается в плане изучения наших морей? Может быть, у нас есть более дальние экспедиции? Потому что, конечно, люди, которые не следят предметно за этим полем и направлением развития науки, может, вообще не знают, изучаем мы сегодня океан или нет.
0: Россия выходит, как мы говорили в самом начале передачи, к морю широким фронтом, широким побережьем, и к трем океанам мы выходим, к Тихому, Атлантическому, Северному, Ледовитому, и во всех трех океанах мы ведем активные исследования. Конечно, в первую очередь мы заинтересованы в исследованиях морей России. И потому что мы бюджетники, что называется, нам платит Россия за исследования российских морей, и потому что в российских морях мы что-то добываем, ловим рыбу, там в Арктике много чего мы добываем, там в Тихом океане. В общем, мы, конечно, ориентируем на наши моря. Поэтому наши моря южные и западные, они маленькие. Каспийское, Черное, Азовское, да. Балтийское. Ну, небольшие, откровенно говоря, моря, сильно хорошо изучены, там много стран, в эпицентре цивилизации, там все, короче, хорошо. Арктика мало изучена, потому что лед, потому что суровые условия, потому что портов особо нет.
1: Ну и условия эти меняются прямо сейчас на
0: наших глазах. И Арктика этим очень интересна, потому что ученым что надо? Ему, ученым, надо открыть что-то новое, посмотреть что-то новое. И когда у вас процесс стабильный, посмотрели 50 лет назад, ничего не изменилось, неинтересно. А Арктика сильно меняется, лед отступает конкретно. Да и Тихий океан меняется тоже на востоке. Теплеет, вот там новости я недавно смотрел, видел, что акулы заплыли, тунцы заплыли в Японское море из-за того, что глобальное потепление, все немножко там смещаются, они на север.
1: Президент был на Курилах, там вот такого ему показали,
0: да,
1: тунца огромного.
0: Этого раньше не было, и более того, местные пока рыбаки не умеют его ловить, у них нет специальных судов, специальных приспособлений, тунцы там, не знаю, сотни килограммов. Соответственно, это не просто так. Ну, конечно, научиться, это вот это золотое дно, да, вдруг оно переместилось там из одних вот в наши воды и стало нашим, как бы, нашей возможностью, нашей точкой роста. Но к этому надо приспосабливаться и прогнозировать. А что будет? Может, мы построим суда для ловли тунца, а он еще там через 3 года дальше уйдет, и все наши обанкроются суда. Может, мы построим ледоколы в Арктике, а у нас там лед весь растает. Соответственно, от океанологов, физических океанологов, требуется прогноз, понимание процессов, соответственно, прогнозирование этих процессов. Так вот, мы очень много работаем в Арктике. Больше всего, я думаю, что из всех наших морей мы работаем в Арктике, потому что, да, государство наше повернулось. И, конечно, мы очень много работаем в Тихом океане. У нас есть институты на Дальнем Востоке, в которых в сфере их Тихий океан, и институты наши в западной части, в европейской части, это Арктика, ну и вот моря Черное, Каспийское, Азовское и Балтийское. Кроме того, наши суда активно ходят в Атлантику, проводят там измерения. И выпадает сильно, конечно, Индийский океан, потому что все-таки он далековато, и Южный океан вокруг Антарктиды, хотя в Южный океан тоже часто регулярно ходит, но, в общем, не так активно. Грубо говоря, чем ближе к России, тем больше мы там работаем.
1: Да.
0: Значит, в России очень хороший морской флот. Это наследие советское.
1: Исследовательский,
0: да, научно-исследовательский флот. Угу. Ну, практически ни в одной стране такого нет. Может быть, в каких-то единичных странах. Но я думаю, что, может быть, даже в России самый мощный сейчас. Ну, может быть, в Китае, конечно, помощнее. В общем, в России флот проблем, что возрастной, не всегда в хорошем состоянии. Но если следить хорошо и, так сказать, ремонтировать, строить новое, то все будет нормально. У нас с этим не всегда хорошо, но в целом у нас все равно по-прежнему хороший флот, много судов, и мы много можем проводить исследований. Вот в этом наша океанология далеко вперед уходит, потому что мы очень много можем делать научных именно измерений, исследований в море. Если мы работаем с реально существующим объектом, океаном, то все, что мы придумали, все, что мы там все нафантазировали, напрогнозировали, нужно проверять на реальности. Можно что-то придумать стройное, ясное, красивое, но его нет. Соответственно, это не нужно. Это неправильно, не существует. Поэтому экспедиционные исследования — это краеугольный камень российской океанологии, вообще любой океанологии. И в этом плане Китай, например, супер хочет, вот вообще идет в морскую науку вообще семимильными шагами во все стороны, да, но выход только в Южно-Китайское, Восточно-Китайское море. Ну, не совсем, да, там Тихий океан, Индийский далеко, Атлантический вообще далеко, Северный Ледовитый тоже далеко. Ну, в общем, вот они...
1: В Арктику, говорят, хотят очень.
0: Да, в Арктику хотят, но в Арктику многие хотят. Не будем об этом.
1: Да, я понимаю.
0: Вот, значит, и второе, да, к вопросу о том, кто в Арктику хочет. Значит, 200-мильная зона от границы страны, от суши, от границ моря и суши, принадлежит государству. Соответственно, вот на 200 миль в море государство имеет приоритетное право на хозяйственную деятельность и на научные исследования. То есть, грубо говоря, мы можем никого не пускает в нашу 200-мильную зону, а пускает только тех, кого, значит, мы считаем нужным. Поэтому у нас, у российских океанологов, есть приоритетное право исследования грандиозного, прекраснейшего, очень интересного географического объекта. Это вот российский сектор Арктики, например.
1: Льды уже ушли за пределы этой 200-мильной зоны?
0: Со льдами такая ситуация. Каждую зиму все замерзает, потому что каждую зиму в Арктике там минус 30, минус 20, все покрывается льдом, и зимняя площадь льда сократилась немножко, совсем относительно там 70-х, 80-х, 90-х. А вот летняя действительно сократилась сразу в полтора. Летом лед отходит теперь на, там, на сотни километров дальше, ближе к полюсу. И еще второй момент. В Арктике, вот если бы просто себе представить, вот летом стало меньше льда. Это типа вот можно себе представить, что вот он на юге его стало меньше, а вот в районе полюса он остался как был. На самом деле не так. С российской стороны его стало меньше, а вот в канадской, в американской части, в аляскинской части, он более-менее такой же, как был, так и остался. То есть так система течения устроена, что лед сокращается в основном именно в российской части. И вот это вот сокращение в полтора раза, а это площадь примерно там Аргентины или Казахстана, летом настолько стало льда меньше по сравнению с тем, что было в 90-х. Это пришлось на российскую часть, и именно наша страна пользуется вот возможностью Севморпути безлёдного. Uh-huh. А вот в Канаде, в Арктике, вот этот северо-западный проход, он по-прежнему не функциональный, он по-прежнему забит льдом. Немножко получше стало, но не принципиально. Поэтому лед и в 200-мильной зоне зимой, летом он там где-то уходит, где-то не уходит. И, соответственно, встает задача перед нами, океанологами. Ну, на самом деле, я бы выделил две главные задачи практически. Это прогноз ледовых условий, потому что, опять же, вот как бы если бы он вообще растаял, этот лед, ну хорошо, его больше не будет. А так зимой он есть, и когда он растает весной, когда он нарастет осенью, это все требует прогноза. И второй прогноз рыбных условий. Потому что в России, хоть и имеет очень широкие, длинные побережья в Арктике, рыбные моря только самые западные, самые восточные. Собственно, Баренцево море очень рыбное, и Чукотское море сильно меньше, но тоже рыбное. А все, что посередине, оно, так сказать, бедно. Биоразнообразие там очень низкое, и рыб там мало. А вот вопрос. Потепление, там вроде как все получше станет, будет ли там рыба, придет ли она, там расселится, какие-то виды, те же там с запада, с востока зайдут подальше, или новые, или что-то. Вот это очень важный вопрос. Соответственно, ледовые условия нам нужны прямо здесь и сейчас, рыбные условия перестраиваются все там сильно медленнее, но на масштабах десятилетий тоже хорошо бы это уметь прогнозировать. И вот, собственно, первым вопросом я активно занимаюсь, опять же, вот возвращаясь к российским реалиям, к российской науке, которая в океанологии передовая на мировом уровне очень хорошее, и, в общем, я, как сказать, с гордостью могу сказать, что то, что мы делаем, особенно в Арктике, но это прям да, передовые прям условия, да. Абсолютно. Угу. В какой-то момент наша страна нам стала ставить задачи поворачиваться к индустрии. Вот наука, она не должна быть просто наука ради науки. Мы должны решать индустриальные задачи в какой-то форме. Для себя я нашел, для своей группы научной, для своей лаборатории, нашел индустриальные задачи, связанные с прогнозом ледовых условий.
1: Угу. Мы это сейчас делаем с помощью спутников, с помощью дрейфующих станций, с помощью научно-исследовательских судов. Как выстроена эта работа? Потому что все помнят, естественно, Папанинца на льдине, которые, значит, да, героически прогнозировали ледовые условия.
0: Да, Папанинцы-то зачем там высадились? Потому что там самолеты полетели трансарктические, да, СССР в США. Они обеспечили метеосводки. Есть три кита, на которых стоит океанология. И это их все перечислили, кроме одного. Первый кит — это измерение, когда мы на судне идем куда-то меряем, но помним, судно стоит 2 миллиона в сутки, 3 миллиона в сутки, угу, дороговато. Хочется выпустить в море какую-нибудь самоплавающую штуку, какой-нибудь беспилотник, который там все море померяет и нам данные передаст. Проблема такая, что радиосвязь традиционно дешевая через воду не работает. Надо всплывать к атмосферу. Соответственно, нельзя просто запустить штуку, которая пассивно плавает. Она должна плавать, потом подниматься наверх и отправлять, передавать, потом опять погружаться. Ну хорошо, это дороговато, но такие штуки наконец-то сделали.
1: То есть история из фильма «Морской бой», где у них все море было засеяно буями, и они автоматически давали информацию, как, да, там инопланетяне прыгают, она абсолютно фантазийная.
0: Вопрос денег. Это на рубеже 20 и 21 века наконец-то смогли, это, значит, материалы стали достаточно доступны, аккумуляторы, mm-hmm, стали достаточно доступны. Программа «Буев Арго», 4000 примерно буев в океане, uh-huh, плавает с тех пор, и они верхние 2 километра измеряют там раз в 10 дней и всплывают, потом отправляют данные через спутник. Это появилось только 25 лет назад. И мы узнали хорошо верхние 2 километра океана. Ага. Но это все измерение. Значит, дальше можно поставить заякорные станции, разные всякие автономные станции. Значит, это первый кит, это просто непосредственное измерение в море. И, возвращаясь к этим, к роботам, которые будут собирать конкреции со дна, надеюсь, что когда-нибудь мы океан хорошо заселим роботами, которые будут измерять, не только собирать конкреции, а будут измерять, и мы еще лучше узнаем океан. Верхние 2 километра мы знаем, средняя глубина океана 4 километра, максимальная там 11 километр, и глубины мы знаем очень плохо. Значит, второе — это спутники. спутники произвели просто переворот в океанологии, потому что до этого вот этот весь гигантский океан, ты как будто иголочкой тыкаешь гигантский шар и немножко где-то измеряешь, где у тебя иголочка. И это медленно, мало, недостаточно. А когда спутники появились, все, вот вы круглосуточно, круглогодично, регулярно смотрите всю поверхность океана, кроме той, которая покрыта льдом, где-то облака мешают, где-то что-то, там разные есть спутники, каким-то мешают облака, каким-то нет, но во всяком случае просто перевернули наше представление об океане, когда появились спутники в 70-80-е годы. Соответственно, поверхность океана тоже мы знаем очень хорошо, кроме тех мест, которые покрыты льдами. И третий кит — это численное моделирование. Значит, мы что хотим? Значит, мы хотим прогноз, мы хотим заглянуть в будущее. От нас это требует, как это говорят, лиц, принимающих решения. Требует от ученых, чтобы мы сказали, что будет через 20 лет, что через 30.
1: Напоминаю, что Александр — доктор физмат наук.
0: Именно. И вот именно поэтому численное моделирование позволило мне называться физмат-доктором. Исследование физики моря, конечно. Моделирование, оно должно быть верифицировано, оно должно базироваться на данных натурных измерений, экспедиционных измерений, на данных спутниковых наблюдений. Но, конечно, оно смотрит вперед, оно там сильно более, все невозможно померить, все невозможно понять, значит, поэтому моделирование, оно бывает лукавое, да, то есть вы там, модель у вас работает, все она считает, а правильно она считает, неправильно она считает, и это все, ну, как бы сложно.
1: А что модель может посчитать? Течение?
0: Да все. Модель атмосферы считает движение воздушных масс. Модель океана считает движение воды. То есть свойства воды, там, температура, соленость, может быть, что-то еще, уровень воды, соответственно, и течение, как она двигается. То есть это база, а дальше вы в нее сажаете. Хотите рыбу посадите, хотите фитопланктон, хотите там, не знаю, микропластик, хотите там лед, что угодно. То есть вот на этой, на воде, которую вы смоделировали, вы дальше в нее дополнительные модули вставляете, которые вот моделируют то, что вам нужно. Это огромная проблема с верификацией модели. Вот, например, в Арктике, да, мы хотим посмотреть, сколько будет льда там, и мы хотим, значит, мы делаем модель Арктики, море как двигается, там атмосфера как двигается, и лед сверху сажаем, и дальше как он там сократится через там 30 лет, например. Но чтобы нам модель проверить, мы как ее можем проверить? По измерениям. А измерения у нас в Арктике где? Там, где лед растаял, только там летом и осенью, и в прибрежной зоне. А в центральной Арктике, ну, практически нет измерений. Ну, практически ноль. Иногда там какая-нибудь станция продрейфует, и какие-то там спорадические измерения сделают. Иногда какой-нибудь буй туда заплывет, но это все просто смешно. Модель так верифицировать, что-то точно получить не получится. Мы как бы в общем, мы океан поняли там еще, не знаю, 80-е годы, в целом, как он живет. А нам надо очень подробно. Вот мы в целом Венеру, например, там, или, не знаю, там, какой-нибудь спутник Юпитера, мы не понимаем, да, потому что мы туда не прилетели, не померили, и мы можем там много про него фантазировать. А про океан нельзя фантазировать, все же можно проверить. Вот мы хотим течение там с интервалом, не знаю, в 3 километра в Арктике с интервалом в один день по времени. Но мы их намерили, сделали модель, намоделировали, приезжаем смотреть, не то. Или то, но не совсем. А вот это вот не совсем, оно как бы насколько критично. Через 10 лет накопится ошибка, и лед вообще будет не такой. К сожалению, моделирование неизбежно, потому что, опять же, нужно отвечать на запросы людей, которые принимают решения.
1: Хотя бы на пару лет вперед, да, там никто не говорит.
0: Но это сложно. Моделирование может неправильные результаты давать, а натурные измерения ограничены очень сильно.
1: Ну, не, ну здесь есть, правда, ответ. Чтобы моделирование было более точным, надо увеличить количество входящих данных.
0: Абсолютно, да. Поэтому надо мерить. В общем, поэтому у нас сюда ходят в море, проводят измерения, наши модельеры усваивают, и мы в сумме даем
1: я
0: какие-то...
1: Я в режиме результаты. Где-то слышал, называется, у нас какая-то есть дрейфующая станция, крутая, выглядит
0: да.
1: как ледокол. Что
0: значит,
1: это?
0: У нас Папанин в 37-м году отправился на полюс в составе группы четверки ученых для обеспечения трансарктического перелета метеосводок. Потом они 9 месяцев там дрейфовали, героическое совершенно мероприятие, чуть не умерли в конце,
1: потом их спасали,
0: но их спасли,
1: да?
0: слава богу. Да. В общем, решили потом продолжать. После войны начали уже отправлять туда регулярно дрейфующие лагеря полярников. Тоже героические истории. Ну, чем мы становились более развитыми, чем у нас больше появлялось технологий, в том числе там для жизни в Арктике, это все становилось все проще и проще.
1: Тем больше толку, тем меньше героизма, да?
0: Да, именно так. Но вот, то есть там были годы, когда 3 станции, 4 дрейфовали одновременно. Была станция, которая, по-моему, 8 лет дрейфовала. В общем, там прям широко все покрывали Арктику измерениями. А дальше лед стал просто сильно тоньше. Льда все меньше и тоньше. И в 2015 году была последняя станция на льду. Значит, ее эвакуировали спешно, потому что уже невозможно долго ей дрейфовать, и решили построить судно, которое будет просто вот такое, как бы льдиной, с хорошими условиями. Это как гостиница, так скажем, и лаборатория.
1: Оно вмораживается в лед?
0: Да, приходит ледокол, приводит это судно, значит, вмораживает его в лед, ледокол уходит, и это судно дрейфует там сколько-то месяцев, ну, много месяцев, год, 2 года. Тоже, на самом деле, это сложное мероприятие, там смена у них раз в полгода. Можно поменяться. Там, опять же, сидишь полярная ночь или там полярный день, тяжело. Опять же, в Арктике плохо летом, на самом деле, хуже, чем зимой темно и холодно, а летом везде лужи, и везде вода, и дождь идет, и вы воду никак не высушите, потому что около нуля. И вот как бы лужи — это хуже, чем мороз. Но эти станции дрейфуют, и тут тоже вопрос, как бы это скорее присутствие России в Арктике. И понятно, что там есть наука, но далеко не всю науку можно сделать на станции, которая вот каким-то непонятным ломаным зигзагом пересекает Арктику. И это и не разрез какой-то, и не точечное измерение, это вот какое-то спорадическое измерение. И некоторые научные задачи эта станция решает. Но вот реально это все-таки капля в море по сравнению с тем, что мы бы хотели видеть, какие измерения в Центральной Арктике. Поэтому тут очень важный факт присутствия, отработки технологий, вообще то, что Россия в Арктике, это наше, как бы вот, типа, полюс наш.
1: Американцы с британцами очень жалуются, что Россия там и старые советские объекты размораживает разного назначения в Арктике.
0: Да, абсолютно. Но это все лицемерие известное, что, типа, когда что-то мы делаем, что нас усиливает, это сразу там вредит чему-нибудь у них. Да, Россия повернулась конкретно, и хорошо, что есть эта станция. Очень круто, что продолжается вот это наследие полярников. И полярники, которые сейчас работают на ЛСП, ледовая самоходная платформа «Северный полюс», она называется, ЛСП-СП. Это просто тоже героические люди, там мои друзья, коллеги, товарищи там работают. И
1: да, большое наше почтение.
0: Большой им привет. В общем, я сам бы хотел бы когда-нибудь оказаться, но полгода, конечно, долго. Полгода хочется хотя бы, ну, месяц три.
1: Как часто удается выбраться в экспедицию?
0: Ну, я 1.5-2 месяца в году, каждый год хожу в рейс. Собственно, в этом году мы выйдем в море, в Карское море, море Лаптевых, на 1.5 месяца. Очень жду этой экспедиции, потому что экспедиция — это время максимального научного драйва. Все, что ты готовил в течение года, думал, там, размышлял, ты можешь сейчас проверить, посмотреть. А главное, что все же очень сложно, и ты думал что-то одно, а часто получается совсем другое. И ты начинаешь думать, а что же, вот почему вот мы так померили, такое тут оказалось, откуда это взялось, что это? Потом там разбираешься, с каким-то вопросом через год разбираешься, с каким-то там через 3 дня, с каким-то вот есть вопрос, теперь стоит, мы что-то померили в 17 году. В 17 году я до сих пор не понимаю, вот как так получилось вот в этом месте, как такая вот сложилась структура вод. Больше 10 лет уже прошло, ну, надеюсь, раскалю когда-нибудь. То есть это супер круто, это супер интересно, когда ты прям эпицентр вот твоей квинтэссенции работы океанолога, это работа в экспедиции. Я бы, может, хотел бы и больше ходить в экспедиции раньше, когда я был помоложе. Сейчас, мне кажется, нормально. Вот раньше я думал, надо сходить в кругосветку, надо сходить на полгода, надо сходить в Антарктиду там надолго. Но сейчас что-то я думаю, да, 1.5 месяца, наверное, хватит. Много дел в Москве, там семья, работа, все такое. Да и вообще как-то, знаете, на судне все-таки сложно, там условия бывают не самые приятные. Шторм, да и вообще всякое разное, но без этого нельзя. Я считаю, что океанолог действующий, конечно, должен стараться ходить в экспедиции, чтобы общаться с объектом, который он изучает.
1: Ну и на судне, наверное, еще можно книжки писать. Вот одна книжка у нас здесь на столе. «Этот неизвестный океан» называется. Александр Осадчев. Какие планы творческие? Можно будет почитать, да, еще про океан?
0: Да, вы совершенно правы. Эту книжку я дописывал на ледоколе на Северном полюсе.
1: Я знаю, как это работает.
0: Была экспедиция, где я очень ударно над ней поработал, и я заканчиваю вторую книжку, и сейчас я пойду в рейс, и в рейс я буду дописывать вторую свою книжку, которая будет посвящена островам в океане. Самые разные там аспекты и история, современная политика, ресурсы.
1: Так, японский перевести обязательно.
0: Биология, да. Японцы очень островная страна. Кстати, про Японию у меня тоже там есть кое-что. В общем, самые разные острова, самые разные сюжеты, самые разные подходы. Когда я стал писать книгу в прошлом году, я себе завел телеграм-канал, чтобы кусочки книги выкладывать, получать свои лайки и писать дальше с удовольствием. Называется он «Океан вокруг нас». Я его активно веду, 2 раза в неделю пишу, несмотря на то, что это очень много времени занимает. Я по-прежнему не использую никакой искусственный интеллект, чтобы писать. Все пишу сам, рукой, чисто, честно. Как
1: я у себя даже написал, автор, что я обязуюсь не использовать искусственный интеллект для написания текстов, потому это что сейчас жуть. Это очень модно, да.
0: Я держусь. В общем, книжка про острова. Ждите, к Новому году должен сдать, и она выйдет, думаю, что весной.
1: Такой финальный почти вопрос. Как сейчас люди идут в науку, в океанологию, в изучение океана? Насколько это не модная, а так вот для студентов престижная история? Или еще пока этот перекос не прошел?
0: Все сильно зависит от личностей, которые доносят до студентов вот эту идею, что можно быть ученым. Угу. Я могу сказать, что в науке остаются те люди, которым интересно познание. В науке много минусов и подводных камней, но много и плюсов. И один из таких как бы философских, краеугольных плюсов – это то, что ты открываешь что-то новое. И некоторым людям, таким исследовательского склада характера, им ужасно приятно в чем-то разобраться, что-то новое открыть, показать, пусть даже это маленькое, незначительное, но вот никто не знал, а я узнал, разобрался, и вот оно. Именно эти люди остаются в науке. Я много работаю в последний год со студентами, с аспирантами, и даже вот бывают очень умные, талантливые ребята, но если в них нет вот этой искры, то они, конечно, в науке не останутся. Но надо, чтобы такие люди в науку приходили и пробовали. И тут уже вопрос, во-первых, государства. У нас много лет, десятилетий было такой стереотип, что ученые — это что-то вот не то, замшелое, бедное, там, ненужное, дурацкое.
1: Да он в ней работает, да.
0: Да. И это вообще совершенно не так, и в том числе потому, что в науку вкладываются большие деньги, большие ресурсы, к ней повернулись, есть разные сферы науки, есть разные НИИ, но вот есть очень хорошие, значит, организации, в которых вообще, ну, все, жизнь кипит, и все хорошо, и зарплаты хорошие, и проекты, и развитие, и все остальное. И второе, то есть есть как бы государственный какой-то, вот сейчас государство у нас решило популяризировать науку очень активно, я тоже в этом участвую, и это круто. Вот это реально круто. Мы доносим до людей, до студентов, там, до школьников, что вот наука — это как альтернатива серьезная, ее надо рассмотреть. Может быть, вы пойдете в науку и состоитесь как человек, и вам будет весело и радостно жить. Потому что, опять же, люди через год после выпуска из там университета и вуза меряются, у кого зарплаты больше, а через 15 лет кто интереснее живет, они меряются. Уже зарплаты у всех уже как бы нормально.
1: Более-менее уравнялись, да, вот да. Жизнь разная.
0: А вот жизнь очень разная. Вот. И в науке жизнь веселая и классная в этом плане. А ты все время развиваешься, ты не стоишь на месте, ты все время открываешь новый горизонт, ты прям живешь, наукой двигаешься вперед. А второе, очень важно, конечно, на местах. Потому что если студент приходит там в лабораторию, к нему плохо относится, там неинтересно, дурацкая лаборатория, не то, но он, конечно, не останется. А если он попал в контакт с людьми классными, интересными, там, зажигательными и хорошими учеными, ну, это совсем другая вещь. И вот у нас в океанологии, слава богу, появилось такое понятие, как плавучий университет. Это, собственно, ну, это вот такой путь студента, аспиранта в настоящую науку, океанологию полноценную. Суть такая программы, что в 10-15 городах России там несколько десятков организаций, которые имеют отношение к морским наукам и к морской отрасли, к хозяйственной отрасли, связанной с морем, проводят зимой зимнюю школу. Ага. Туда приезжают ребята, там несколько тысяч человек, 10 тысяч заявок по России со всех там городов, со всех вузов, не обязательно океанологических, они приезжают в течение недели там, или там, 5 дней в районе февраля. Какие-то лекции, семинары, там практические занятия. Затем у нас идут 4 экспедиции летом и осенью. В рейс 100 человек примерно из этих первых 10 тысяч попадают в эти рейсы. Там уже с научными руководителями они работают тесно, потом они вместе пишут дипломы, курсовые, остаются, многие остаются в науке. Mm-hmm. Собственно, я иду в рейс плавучего университета. И вот этот плавучий университет позволил соединить активных ученых, молодых, которые хотят развивать свои команды, привлекать студентов и, собственно, студентов. Потому что как обычно происходит? Студент в ВУЗе профессора, преподаватели, к ним поток студентов идет каждый год, и они не очень его ценят. Ну, потому что у них и так они есть. А в НИИ или где-нибудь в организации какой-то другой хотели бы, конечно, студентов найти классных, но у них просто нет доступа. Надо идти преподавать. А идти преподавать — это огромные силы, время, и там мест, наверное, нет. В общем, удалось соединить как бы желающих иметь студентов и людей, могущих их принять, пристроить, взять на работу, и, собственно, активных студентов. И это прям перевернуло, честно говоря, нашу сферу. Вот прям в последние несколько лет плавучий университет существует вообще там с конца 80-х, потом он где-то как-то, ну вот, в общем, он немножко, так сказать, недофинансирован, не очень он развивался, а вот где-то вот лет 5 назад Минобрнауки стал давать деньги, стал это все объединил под некую единую структуру, и прям вот машина заработала. И мы видим результаты. Они защищают диссертации, они приходят в лаборатории. Институт океанологии, в котором я работаю, практически все молодые, которые пришли за последние несколько лет, это выпускники плавучего университета.
1: Александр, я вам желаю больших успехов в научной работе, в творческой работе, в экспедиционной работе, чтобы было всегда интересно, чтобы вашу работу ценили, и чтобы с вашим участием, под вашим руководством в России жила и улучшалась и укрупнялась океанологическая школа.
0: Дмитрий, большое спасибо. Это моя мечта. Надеюсь, так и будет.
1: Спасибо, друзья. Это была «Культурная симпатия». Дмитрий Егорченков, Александр Осадчев были сегодня в студии. А через неделю мы вернемся. Пока нас не будет, сходите, подпишитесь на «Радио Спутник», на меня, на Александра обязательно подпишитесь. У него очень интересный тоже канал. Пока.
2: Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст.
13: Омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется. Причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.
14: Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии. Но порой судьбу артиста определяет его внешность. И только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гаупвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 2 часа ночи, в Схинвале столько же, в Якутске 8 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. В ДНР 8 мирных жителей пострадали из-за атак дронов ВСУ. Выдков и Кушнер покидают Киев после консультации по Украине. В Кабардино-Балкарии выясняют статус попавшей под лавину группы альпинистов. Подробности далее. Восемь мирных жителей, включая сотрудника МЧС, пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. В ведомстве добавили, что также за сутки были повреждены 8 объектов гражданской инфраструктуры, 8 жилых домостроений, специализированная техника, легковые и грузовые автомобили. Спецпосланник президента США Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер покидают Киев, куда ранее прибыли для участия в консультациях по украинскому регулированию. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги». Двумя днями ранее президент России Владимир Путин встретился с переговорщиками из США в Кремле. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. Предварительные результаты выборов в региональный парламент в Саксонии-Анхальт унижают канцлера ФРГ Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Накануне в Саксонии-Анхальт прошли выборы в региональный парламент с участием 16 политических партий и 398 кандидатов. По предварительным данным, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» лидирует, набрав более 44%, тогда как правящая партия «Христианский демократический союз» набирает лишь 18,5%. Газета «Билд» сообщила ранее, что эти выборы могут стать началом конца для нынешнего правительства ФРГ во главе с Мерцем и поставить вопрос о его досрочной отставке. 5 человек погибли в результате инцидента с выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Майами грузовым самолетом. Об этом сообщили в администрации округа Майами-Дейд. Уточняется, что также о 5 пострадавших. Ранее местное отделение телеканала ABC сообщило, что власти расследуют данный инцидент в аэропорту Майами, в котором также объявляли временный запрет на вылет. Сотрудники МЧС выясняют, была ли группа альпинистов, попавших под лавину в Кабардино-Балкарии, зарегистрирована официально. Об этом сообщили в региональном главке ведомства. Ранее стало известно, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в горах. 2 человека погибли, 3 пострадали, еще 10 находятся под снегом. Пострадавших эвакуировали в Нальчик. Британские правоохранители перехватили лодку со 140 нелегальными мигрантами в Ла-Манше. Об этом сообщает телеканал Sky News. По его данным, судно отправилось в порты с северо-запада Франции. В прошлом году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Великобританию на лодках через Ла-Манш. Это стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» уже через час.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@sobachkarea.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте послушаем музыкальный привет, который пришел в нашу программу сегодня.
3: Всем привет. Меня зовут Николай. Участник специальной военной операции. Сейчас нахожусь в отпуске. Поставьте песню «Любэ Конь». Всем счастья, здоровья, удачи и мирного неба над головой.
4: Выйду ночью в поле с конем.

0: Это была композиция «Конь» для ребят, которые присылают нам приветы из зоны специальной военной операции, те, которые находятся в отпусках или находятся в госпиталях на излечении. Всем нужны мотивирующие, большие, классные истории о подвигах и героях. И сегодня у нас как раз такой герой в студии. Сергей Бойцов. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Исторический прыжок из стратосферы. Мы все следили, все смотрели, как это было.
1: Начать с мечты, с реализации, как было сложно.
0: Начать чего хотите, во-первых. Какие впечатления, ощущения? Вот вы прыгнули.
1: Ну, честно сказать, сейчас сложно определить, какие были эмоции, потому что, поскольку на мне была завязана организация всего мероприятия, рекорды и так далее, путь занял столько трудов, что по итогу прыжка я просто выдохнул, что слава богу, что все это случилось. Вот, и я до последнего переживал и волновался о том, чтобы все было безопасно, чтобы не подвести команду, не подвести страну, не подвести свои обещания и так далее, быть ответственным. Мое любимое дело перед людьми, вот, поэтому я за это очень сильно волновался. Но самый главный и запоминающий момент, это, конечно же, выход из воздушного шара. Вот этот сам первый шаг, потому что когда ты смотришь на горизонт, у тебя округляется земля, это, ну, для моего мозга был взрыв, потому что, ну, я никогда такого не видел. Это вообще редко увидишь, вот так вот просто, когда ты стоишь, и перед тобой просто...
0: Ну, конечно, из самолета там видно карту, да, вот эти квадратики, как-то да, более да, или менее да. Понятная картинка.
1: Самолет летает на разных высотах, вот, они когда достигают там примерно таких высотов максимально где-то 11-500-12, они не летают, хоть они указаны, что они летают до 12, но обычно это там максимум 11-500, когда ты куда-то далеко летишь. И вот иногда я какие-то там такие вот округления не видел. Вот, у нас, поскольку мы летали в Алтай, есть там определенные свои погодные условия, и именно в этот день и в этом моменте, вот на этой высоте, вот это округление появилось, и его увидеть, это, конечно, наверное, самое ценное вообще в этой истории, потому что увидеть Землю немножко извне, это, ну, я считаю, что это какой-то вот дар.
0: Почувствовали себя немножко космонавтом? Вот таким вот, как бы, да, совсем увидеть Землю с той точки, откуда ее, ну, практически на единице на нашей планете, ну, видели.
1: Космос, он выше. Но в любом случае, да, это в любом случае единицы видели. Вот, я еще переживаю этот момент внутри себя, как я хочу себя охарактеризовать в этом моменте и что бы я хотел нести по жизни, потому что я привык, как бы, что я управляю всем, а не мной управляют жизнь, эмоции и так далее. То есть пока я этому определению ищу, но точно этот момент самый запоминающийся и как бы вне всего этого трудолюбия, усталости и так далее. То есть это прям круто.
0: Страшно вам завидую, если честно. Сергей, скажите, просто как эта мысль пришла вам в голову? Вам ли она пришла в голову? Как вообще, как это случилось? Как родилась мечта?
1: Она пришла в 23-м году после прыжка с Лахта-центра в День России, когда я прыгал. Я тогда для себя задал вопрос, а что я хочу еще? Куда идти дальше и что делать? И вот в тот момент мне пришла мысль... установить рекорд по высотному прыжку из теплового аэростата. Вот, и я как-то с ней жил, вынашивал. То, что у меня как по жизни. Сначала трейлер, потом кино. Пока ты свою энергию не упакуешь и все не расставишь так, и четко будешь идти к своим целям, нет смысла начинать. Надо сначала все для себя понять, а потом это все лоббировать, идти, добиваться их целей и понимать то, зачем ты идешь. Вот, я это потихонечку вынашивал, и год назад в турборежиме, вот день и ночь, а у меня турборежим отличается от людей, потому что я, ну, это прям это на максимум 600 оборотов, и каждый божий день. То есть там ты вот начинаешь там толпой, заканчиваешь чуть ли там не единицами, потому что все вот позади остались, устали.
0: Ну, это тяжело,
1: прям,
0: да.
1: Это прям
0: такой
1: сложно.
0: Спринт.
1: Да. Вот, потому что, ну, обычно такие рекорды годами делаются. То есть, в принципе, мы вот за год сделали вот эту всю большую историю, потому что были профессионалы все в команде, они есть. У нас пилот, президент Федерации воздухоплавательного спорта, шеф-пилот. Он уже в том году летал с Федором Конюховым. Был полет на высоту у них 10-700, рекорд национальный. Просто полет на воздушном шаре. И получается, он весь опыт из этого извлек, мы это улучшили, и он как бы был пилотом, отвечающим за техчасть. Но я вообще всю жизнь занимаюсь спортом, поэтому у нас турборежим такой был, потому что случился, и получилось, потому что все опытные. То есть, ну, в простом состоянии там за такой срок невозможно.
0: Невозможно, да. А скажите, просто вы с детства мечтали быть вот таким... герой не просто спортсменом, да, а спортсменом высоких достижений. Вот чтобы первые места, чтобы какие-то, да, уникальные, вот, я даже не знаю, как это правильно сказать, да, уникальный опыт, уникальные переживания. Вы всегда этого хотели или это в какой-то момент пришло с ростом профессиональным?
1: Нет, все формируется во время пути, меняются мысли, меняемся мы, и меняются наши... мечты.
0: Да, мечты старые сбываются, новые мечты начинают рождаться.
1: Да, потому что у меня путь такой достаточно многогранный. Я в детстве занимался футболом, потом пошел в бодибилдинг, потом модельный. где-то актерский, где-то блогинг, где-то там, сям, тут. И получилось, ушел в экстрим. Экстрим не только с парашютным спортом, еще фридайвинг.
0: Сколько вы ныряете?
1: Я нырял,
0: ну, это обычный вопрос.
1: Я нырял до 15 поэтому... метров. Я никогда не стремился брать глубину. Я стремился соединять себя с природой, потому что в этом есть опыт преодоления, коммуникация, тандем и так далее. Потому что когда я плавал с акулами с тигровыми, и было там около 8 штук разом, я просто по дну гулял. Вот для меня это как бы... Вот для меня такая цель. То есть объединяться с природой, из этого извлекать опыт, расширять свое сознание, потому что это безумно расширяет твое видение. Потому что все привыкли, акула ест... Или там нужно вырасти, создать семью, ипотека, все, умер. Ну, как бы все вот эти фундаментальные штуки, они очень сильно ограничивают мышление, и все такие вот риски, которые кажутся бездумными, они на самом деле, за этим стоит большая там глубина, философия и видение, потому что когда ты находишься рядом, например, с акулой, ты понимаешь, что, типа, во-первых, она как бы тебя сама боится, она тебя изучает, есть определенные... алгоритм действий, как с ней себя вести, даже если она тебя начинает как бы любопытствовать, да, то есть все, везде есть правила, и ты понимаешь...
0: Трогать тебя носом? Или ну, пробовать тебя на вкус? Я вот на всякий случай.
1: Да-да, все правильно. То есть она, акула любопытствует, она, во-первых, на тебя смотрит, она как бы если...
0: ей... Страшно, мурашки по спине копит.
1: Действительно, да, это очень страшно, когда лицо вот, в упор такое на тебя смотрит, это очень страшно. Вот, но ты понимаешь, что она, да, либо любопытствует, просто рядом плавает, если она как бы к тебе прям совсем близко подходит, ну, во-первых, обычно инструктора этого не допускают, но в лучшем случае там как бы выставляешь руку перед ней, то есть для нее это прям стоп. И если даже она все равно пытается что-то там приоткрыть рот или что-то, да, ее уже это следующий уровень, когда уже типа вокруг, вот здесь вот у носа у нее движение такое, ты ее как бы отводишь прям. То есть если все делать по алгоритму, они, людей не едят, им люди неинтересны. И у них есть такое же состояние, как мужчина и женщина. Вот, например, там женщина — это тигровая акула, мужчина — это белая, поэтому считается тигр опаснее белый, потому что женщины более эмоциональные и непредсказуемые, соответственно, вот, там свой дом. И когда ты приходишь к ним домой, то же самое мы будем спать, к нам кто-то в кровать залежет, скажет, я тут полюсь. Ну, как бы было бы странно. Вот, поэтому вся эта история, она вот про вот эту вот глубину.
0: Интересно. А вот вы же себе придумываете, ну, не в себе придумываете, да, перед вами жизнь ставит такие непростые, интересные вызовы. Вы прыгаете с парашютом, вы рискуете собой. Сейчас, так как у нас в стране идет специальная военная операция, многие ребята рискуют собой на поле боя и часто сталкиваются с вызовами страшными, опасными. Какие качества, вот вы как человек, который постоянно находится вот в режиме вот этого стресса, ну, напряжения, да, вы тренируете в себе эти волевые черты. Вот какие качества вы считаете нужными в себе воспитывать? В молодом человеке воспитывать в условиях вот такой неопределенности, стресса и риска для жизни?
1: Я начинал эти проекты с одними мыслями. Вот сейчас эти мысли совершенно другие, и они вот на данный момент меня мотивируют очень сильно единство. То есть объединить вокруг себя людей, объединить вокруг себя ведомства, объединить вокруг себя просто все атомы для того, чтобы достичь цели. И когда ты в моей голове вырисовывается проект, то есть у меня там видно, кого я привлек к этому проекту, да, например, с прыжком из стратосферы, там достаточно много и ведомств, и коммерческих компаний, информационных партнеров и так далее. То есть это было прям сложно сделать. Вот. Но для меня мотивация именно это единство. Поэтому это состояние позволяет, в принципе, идти в своих позициях, как говорится, в атаку, вот, защищать флаг и родину, потому что это же ведь информационная война, и очень много блефа идет со стороны Запада и так далее. И мы своими рекордами, достижениями показываем, что мы едины, мы сплочены, и что все не так, как вы говорите. И поэтому смотрите, наблюдайте, пока вы там балаболите, наш флаг выставляли очень многие знаменитые спортсмены, и Конор Макгрегор выставлял и так далее. То есть, когда они репостили вот рекорд, то есть прям действительно весь мир публиковал, вне зависимости от ситуации. Это еще раз говорит, что единство — это лучшая мотивация и лучшая траектория в том, чтобы вне зависимости от ситуации принимать факт, что кто-то лучший,
0: в год единства народов России, это особенно важно слышать.
1: Да. Владимир Владимирович мотивирует всех, да. В том числе, вот поэтому вы правы.
0: Вот как раз про мотивацию и про наставника был не следующий, а через вопрос, я его подвешу на крючочек. Но пока такой. Вы недавно выступали на фестивале новых медиа в Сенеже.
1: Угу.
0: И с вами вместе в панели были и герой специальной военной операции, и космонавты, и вы говорили про образ героя, какой сегодня герой нужен нашей стране. Расскажите, пожалуйста, нашей аудитории, нашей радиостанции, как вы считаете, какой сегодня герой нужен нашей стране?
1: Ну,
0: герой нашего времени, он кто?
1: Мой ответ не сильно будет отличаться от фестиваля, потому что это было совсем недавно. Если бы я бы хотя бы еще годик пожил бы, может быть, я дал бы что-то новое, интересное.
0: Ну, не все были, поэтому мы приоткроем завесу.
1: Для меня герой — это, в первую очередь, хороший человек. Это человек с хорошим качеством, который там уважает, любит свою семью, который ответственен за свои слова, который живет светлыми мыслями и борется с темными, потому что у нас всех есть... темные стороны, и мы всегда над собой работаем, и говорят, что все-таки самая тяжелая работа — это над собой. Вот, поэтому для меня герой — это, в первую очередь, человек и его качество, потому что никому, знаете, мне тренер в детстве учил: тупой чемпион никому не нужен. Тогда я все равно не любил читать книги, меня это не сильно смотивировала его фраза, но со временем я понял, что действительно знание, харизма, энергия, любовь к своему делу — это вот это герой, вот он, потому что самые простые вещи, они самые сложные, но они являются самым главным фундаментом для больших историй. Вот, поэтому для меня вот герой — это человек с такими качествами. Это самое нужное, потому что фантик красивый, ну, он, конечно, красивый, но это как бы временная история. А на нашей стране все-таки особенно быть важно с мощным характером, потому что, во-первых, мы этим всегда славились. Наша страна, она всегда была сильной. Вот. И как еще раз повторюсь к предыдущему вашему вопросу, чтобы посоветовать по поводу зоны военной операции и так далее ребятам, что самое главное — быть едиными. У нас есть все. У нас есть люди, у нас есть потрясающий президент, у нас есть потрясающие люди. И единство — это единственное, что, наверное, бы не хватало, потому что я вижу в людях силу, я вижу, что, в принципе-то, все готовы друг другу помогать и так далее, но не хватает вот этого вот какой-то вот...
0: Точки объединения, вот ее хочется искать в разных основаниях.
1: Да,
0: они
1: вот,
0: есть, но они просто в разных контекстах, это разные точки для разных людей. Да,
1: вот чтобы прям действительно сделать масштабные вещи, в принципе, как вот я и сделал с рекордом, я вот всех объединил. Кого мне нужно было, я объединил, да, и там Министерство спорта, и Роскосмос, и
0: предпринимателей,
1: Олимпийский комитет, и людей, и всех. То есть, но это было безумно. Безумно сложно, но никто не говорит, что единство — это все-таки слово какое-то легкое. Это очень сложный путь. Но то, что приобретает страна, она важна, чтобы все-таки развивалась страна в мире, это непросто.
0: Это такое, знаете, про содействие, когда мы все вместе, когда мы показываем рост от объединения наших ресурсов, и появляется совершенно другой результат, новый такой социоархитектурный подход,
1: да,
0: называется эмерджентность, когда у нас с вами эмерджентность растет.
1: Что мы чувствуем масштаб. Мы сами растем, люди растут, люди мотивируются, и мы приобретаем, благодаря этому единственному, огромный фундамент вообще на новый мир. Это вообще очень важно.
0: Говоря про наставников, расскажите немножко про свой путь, про детство. Вот вы... сразу такой спортивный, правильный, ничего не делаю вредного, только спорт с утра до вечера, тренировки.
1: Акула, прыжки.
0: Да, потом акула, прыжки и стратосфера. Вот как бы всю жизнь.
1: Как мультик, да?
0: Да.
1: Нет, я в детстве вел нездоровый образ жизни, я курил, пил, у меня даже есть на Ютубе видео.
0: Давайте, наверное, в подростковом возрасте. Все-таки я надеюсь, что это было.
1: Да, в подростковом это давно было. Не, ну как, сейчас я скажу, сколько мне было, сейчас, чтобы не соврать, но лет, наверное, 12.
0: Ой, то есть совсем в детстве.
1: Да-да-да, то есть я родился в поселке Майданово в городе Клин. У нас такой был поселок, и есть такой Разбойников. Вот, мы там все очень любили гулять, тусить и так далее. Поэтому я вырос, в принципе, в обществе таком непростом, где надо было, ну, как бы, не то чтобы выживать, но были примеры за то, что надо сражаться. То есть ты не можешь просто так прийти, да, и типа, чтобы там все любили. То есть надо было...
0: отстоять свою позицию.
1: Заслужить, да. Mm-hmm. То есть у меня с детства как бы это туда... А жизнь окунала, я не очень хотел, потому что я в жизни был такой одуванчик прям. Мы, любовь, цветочки. Я часто как бы транслирую добро, что в детстве было, это вообще, пока меня не набежал мир. Вот. А так в детстве вот я курил, пил, потому что я в этом поселке был, у нас все взрослые там выпивали, то есть я пил там всякие... Что там было-то? такие
0: ужас,
1: вот такие
0: давайте
1: вот...
0: даже без
1: да, вот такие вот штуки, но это
0: просто как вредно бы, же очень.
1: Это очень вредно, это неправильно, но, знаете, как говорится, у нас жизнь состоит из белого и черного, закат, рассвет, и эта дуальность, она, ну, как бы, что-то получить светлое, надо что-то пройти темное.
0: Я, кстати, сказать, вот вы говорите про правильно-неправильно, я не могу так сказать правильно-неправильно. Мне кажется, что я вот с вами здесь очень согласна, что путь, он на той путь, что его надо проходить от каких-то, да, и чем... на более низкой ступеньке, в смысле, вот, да, социума путь начинается, тем более, ну, как мне кажется, это мое субъективное мнение, значимо выглядит ваша большая победа и то, что сейчас вы из себя представляете, сидя здесь в студии и во всех других студиях, что про вас говорят. Знаете, есть такая фраза «из каждого утюга». Вот правда, сейчас про вас из каждого утюга. Это очень круто. Ну, в смысле, вы смогли жизнь изменить. И был ли у вас кто-то, кто помог? В смысле, дал путь и сказал, парень, вообще можно в другую сторону посмотреть. Там интересный мир, классный, там тигровые акулы, там...

0: ориентиром, даже если я ошибаюсь, даже если я где-то неопытен, некорректен. Люди всегда видели мою любовь, и они всегда мне помогали. И вот от года к году менялось окружение, приходили новые люди, они учили каким-то вещам. Вот. А если брать прям глобальную мотивацию, то у меня очень сильно, очень много, в принципе, я лет слушал американский фитнес-мотиватор, такой был, самая известная модель, Грег Плит его зовут. Он уже, к сожалению, погиб, царство небесное. Вот. Но он очень клевый был оратор, у него очень много видео, то есть он прям реально такой клевый наставник.
1: Как гуру,
0: это,
1: да?
0: Да-да, он прям очень мощный чувак. Это первый случай, в принципе, который вот, когда тело сходится с разумом. Ну, то есть это прям пример... прям живой был пример, клевый. Вот. Потом... Со временем начал меняться я, в первую очередь, расти, да, и, соответственно, начал какие-то вещи замечать, где-то чуть-чуть от бизнеса кто-то там еще, но я бы не сказал, что они прям большие мотиваторы, потому что я всегда старался следовать своему внутреннему миру. Обращая чрезмерное внимание, мы становимся уже кем-то, и это, к сожалению, не работает. У меня был путь, когда я там, мне нравился в Америке там парень один, кто прыгает, кто вот это все показывал. Вот, я пробовал какие-то вещи копировать и понял, что это вообще ну, не заходит. Что ты не можешь быть... Есть такое выражение, мы все рождены оригиналами, так зачем убирать копии?
1: Да, не создавай себе кумиров.
0: Это вот оттуда, то есть да. Я этот опыт прожил. Это клевый был путь в том, что, в принципе, это тоже часть мотивации, которую ты проходишь, но я в нем понял, что ты не приобретешь себя, ты не будешь никогда индивидуальностью, и люди за тобой не последуют. Потому что ты уже проходишь протоптанную дорогу, протоптанную энергию, сложно быть, ну, в мире, то ты должен быть один такой, если ты хочешь эксклюзивности. Вот, в данный год и вот предыдущие годы, наверное, где-то, вот, как, кстати, как военная операция началась, у меня прям действительно единственный мотиватор — это наш президент Владимир Владимирович Путин. Потому что то, вот, честно говоря, вот то, что я вижу в соцсетях, постоянно вижу нашего президента, потому что я же лайк уже все, мне же все это нравится.
1: Алгоритмы вижу... знают, что вы патриот.
0: Да, что просто мне, я просто смотрю, и меня действительно мотивирует то, как любить флаг, то, как любить родину, то, какой характер у нас, у русских, да, то, как важно быть лидером, потому что я в своем индивидуальном направлении, вот с рекордами, я тоже лидер. Мне приходится вести людей, мне приходится их мотивировать, мне приходится где-то быть жестким, где-то мягким, где-то добрым, где-то гнуться и так далее. И для меня вот наш президент — это действительно, новый этап. Это действительно мощный мотиватор. И это не только там в каких-то личностных, да, там истории, в моем каком-то видении, это реально, ну, это мировой лидер, который реально мощный. Вот прям вот ты действительно понимаешь, что вот, ну, хорошо, что я вот здесь родился. Потому что я также свой коллектив как бы пинаю, когда кто-то опускает ручки, вот, что надо идти до конца, что надо не сдаваться, что да, сложно, но я знаю, что будет потом, потому что я уже этот путь проходил, я знаю, когда сложно, когда в тебя никто не верит, когда ты приходишь с своим проектом, на тебе думают, что ты какой-то дурак, потому что, ну, как там можно и бокс на купол шара поставить, и футбол поиграть, типа, что ты несешь. Вот, и то, как после я чувствовал. Знаете, как после манго, говорит, неинтересно, ты уже почувствовал это, и ты знаешь, как будет дальше. А когда команда этого не понимает, ты как лидер, вот, ты там обучаешься, делаешь так далее.
1: Делишься своей энергией, понимаешь.
0: Сейчас Владимир Владимирович популяризирует, и вот я тоже учусь, как любить родину, как любить флаг. Это очень важно. И нашей молодежи, подрастающему поколению это нужно, потому что это на удивление, когда был в Америке на съемках, мне 18 лет было, это моя первая поездка такая была на обложку журнала, что у них везде флаг, что у них вот они, какие бы они люди...
1: Публичный патриотизм,
0: какие,
1: да.
0: Какие бы они люди были, я их не беру там, да, описывать, но у них есть любовь к своему флагу, да, и так далее. И это везде. И я вот приезжал обратно и думаю, почему у нас такого нет? И я сейчас смотрю, как эта вся тенденция, наоборот, меняется. И сейчас, если вровень поставить Америку и Россию, вот за этими флажками, что у них висит, у нас реально стоит мощь. И вот это вот реально гордость, что теперь мы как бы тоже популяризируем флаг, он у нас везде есть, но теперь за этим флагом стоит такая мощь, потому что нас все боятся.
1: Да?
0: Пусть суд дальше.
1: Еще и силы русского оружия.
0: Да.
1: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас Сергей Бойцов. Российский спортсмен-экстремал, парашютист и бейсджампер, актер и режиссер. Говорим о том, кто сегодня герой нашего времени.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с нашим героем, с нашим настоящим человеком, героем нашего времени, Сергеем Бойцовым. Скажите, пожалуйста, почему небо? Почему парашютный спорт именно? Как так получилось, что связано? Это связано с мечтой о космосе? Это связано с мечтой о чем-то большем?
3: Когда я начал заниматься своим проектом, я уже стал мечтать, и как-то я понял свой ресурс, свою силу, как я могу объединять, как я могу мечтать и куда я могу идти. А до этого у меня не было никаких таких больших мечт. Я просто жил, я вот хотел футбол, пошел в футбол, хотел покурить, пошел покурил. Я просто подросток был, я жил так, как я умел, и оборачиваться назад, я очень рад, что я такой путь прошел, потому что, есть...
2: Потому что нас не убивает, делает нас сильнее.
3: Да, есть опыт, и есть от чего отталкиваться, и и было то, с чем работать, это важно, потому что все равно сложно родиться в хорошей семье и вот так вот жить, и просто не проходить никаких этапов. В этих этапах закаленность, в этих сложностях рост, и в этих темное время ты ищешь себя. Поэтому это я люблю такие времена, потому что они действительно, это были самые лучшие точки опоры, когда надо было оттолкнуться посильнее и не
2: расстраиваться. Ночь темнее всего перед рассветом.
3: Да.
2: Когда вы пришли к парашютам. Вы поняли, что небо ваш выбор, ваш путь.
3: Я, да, вот как-то приобрел.
2: Какой
3: там,
2: возраст?
3: Это было 7 лет назад, у меня тогда родился сын, и буквально, ну, как говорят, что с рождением ребенка приходит что-то в жизнь новое. Ну, вот, видимо, он, ну, или просто так совпало, но после вот его рождения через 2 месяца я пошел учиться.
2: Когда вы прыгали в стратосферу, как ваша семья реагировала на все? На все это? Они не говорили: Сережа, куда ты? Стой, сядь дома, подожди.
3: Ну, во-первых, они, в принципе, давно уже как бы... Ну, хорошо, что они...
2: Смирились.
3: Немножко с улыбкой, но они как бы просят, может, хватит уже. Типа, вроде бы уже, ну, уже все, можно ходить, рассказывать, обучать и так далее. Вот. А я как бы наоборот на все на это смотрю с возможностью лидерства, коль я принял этот путь, идти до конца. Потому что история пишется людьми, которые ищут в себе опору, быть лидером на постоянной основе. Это не когда там выключил свет, включил. То есть этот свет всегда горит. Сложно тебе, тяжко тебе, гаснет ли свет, но он должен гореть. Вот ты должен идти до конца, и как бы по факту без жертвы нет победы. Эта жертва — это, в принципе, мое время. То, что я не гуляю, у меня вообще нету гулянок, я особо никуда не хожу. Мне, в принципе, это не нравится, что самое интересное. Но я прихожу, как бы я... То есть я понимаю головой, что мне надо прийти где-то погулять, отдохнуть. Я вот иду гуляю и понимаю, что все, у меня
2: надо
3: сразу
2: погулять,
3: работа,
2: иду,
3: мечта. Погуляю. Мечта сразу. Я смотрю на одно, уже представляю, как это летит. То есть все, у меня как бы мозг, он... Вот я это в себе нашел, я это принял, и я так живу. Вот, поэтому это мои видят родители, они видят, в принципе, результаты, отношения, ведь к ним тоже же много уже подходят, делятся эмоциями, и мы как-то вместе приняли этот путь, и я им за это очень сильно благодарен, потому что без поддержки семьи не будет никогда человека такого. Ну, просто не может такого быть. Любовь — это точка опоры при любых раскладах, при любых обстоятельствах и при любых ситуациях.
2: Ух, прям хочется, знаете... Да, да, звучит как тост. Знаете, какой у меня к вам вопрос? Ваш прыжок был приурочен к Всемирному фестивалю молодежи. И он уже скоро состоится в Екатеринбурге, уже туда начинает приезжать молодежь со всего мира. И как вы считаете, вот вы себя чувствуете сейчас наставником, просветителем немножко, да, человеком, путь которого хочет... повторить подрастающая молодежная аудитория? Ребята из других стран, из других регионов тоже.
3: Я вижу, да, потому что эти же ребята, и спортсмены, причем именитые, мне пишут. То есть они... Вот мы даже делали уже проект с Олимпийским комитетом Министерства спорта. Приезжала бразильянка, спортсменка очень именитая. Мы делали биатлон и кёрлинг под воздушным шаром. Она приехала в Россию. Я сказал, что мы сделаем 2 флага, что это будет единство, что вы приезжаете в Россию, что у нас только у нас такие есть проекты. Вот. И это живые примеры уже. Они все большие кейсы эти есть. Вот. Поэтому они не то что мотивируются, они едут. Они едут, несмотря на то, что у них есть запрет. Они приезжают в Россию и делают то, что выбора нет. Хотите? Приезжайте.
2: Хотите быть с первыми?
3: Да, вот, поэтому, конечно, это чувство есть, но моя трансляция — это все-таки не повторять именно опасные виды спорта. Моя идеология и философия в том, чтобы каждый следовал своему пути, и что когда в каждом индивидуальном пути встречаются сложности, встречаются вот эти вот темные времена, чтобы мои слова, мои проекты показывали о том, что все в жизни возможно, если много трудиться, если следовать своим целям и быть трудолюбивым на постоянной основе.
2: Россия — страна возможностей. Мне кажется, конкурс «Лидеры России» скоро обретет нового победителя, судя по всему. Какой у вас план на фестиваль молодежи? Где ребята смогут вас увидеть?
3: У нас будет 2 точки. Первое — это будет Роскосмос. Я пока не знаю точное время, но знаю точную дату. Это будет 14 числа. Это будет и Роскосмос, и во втором павильоне мы будем в соседстве, по-моему, с Юлией Барановской, еще с 2 людьми, я не помню, кто там. Я даже не успел, честно говоря, еще посмотреть. Я
2: просто... А у Роскосмоса с космонавтами будете с кем-то?
3: Нет, у нас будет автограф-сессия, диалог, и я там буду один. То есть это такое как бы посвященное чисто вот этому...
2: Все-таки вас записали в космонавты. Таких в космонавты берут.
3: Ну, мы проходили подготовку, в принципе, такую же, как вот и космонавт. Но только там без центрифуги, например, в барокамере, это была финальная стадия, как проходит космонавты. То есть их также туда сажают, также поднимают на 12 тысяч имитацию полета. И все, мы тоже там проходили.
2: Вот смотрите, знаете, такой вопрос. Вот, например, на фестивале молодежи будет, ну, будет же много разных там стендов, да, много разных ребят, в том числе будут студенты. И, насколько знаю, там будет даже представлена Лабуга Политех, где ребята с 9 класса как раз учатся вот тоже такой большой ответственной мечте о будущем. И они становятся сразу не только учащимися, да, но и людьми труда. То есть они вдохновляются, да, они помимо того, что учатся, еще и пытаются сразу работать. И вот их философия также вдохновлена историями Курчатова, историями Королева, мечтами о большом космосе и таком большом космизме, о большом русском проекте, большой русской победе. Вот когда такой вот парень, студент, ученик Алабуги Политех придет к вам и скажет: «Скажите, пожалуйста, как стать таким, как вы? Какие 3 совета вы ему дадите?»
3: Следовать своей мечте на постоянной основе, потому что мы сегодня мечтаем, завтра просыпаемся, ой, что-то не получилось, я пошел дальше грустить. Быть трудолюбивым и быть готовым к самопожертвованию, потому что без жертвы нет победы. То есть всегда надо быть готовым отдать, если ты хочешь что-то получить. Ну, так устроен мир. Хотим мы этого или нет?
2: И даже если в момент, когда ты оказываешься, ну вот мы знаем много, да, ситуаций, когда студенты, начиная учебу, сталкиваются с первыми трудностями, да, вот с тяжелым ритмом, с тяжелым режимом, со взрослой жизнью. Как эту взрослую жизнь, взрослую рамку? Ты говоришь из позиции совершенно взрослого человека. Хотя я много встречаю и ваших ровесников, и своих ровесников, что там говорить, которые говорят из очень детской позиции. Вот как эту взрослую позицию в себе выращивать? Как становиться ответственным взрослым?
3: Делать, больше чувствовать, больше плакать, больше ошибаться, больше вот идти, просто делать. Никто не скажет, как хорошо, как плохо. Но точно опыт строится болью. Потому что без этого никак. Ну, то есть без страданий, без вот этого потери чего-то невозможно вырасти. То есть ты даже теряешь себя. Я там 10 лет назад, один Сережа, даже год назад один Сережа был. Сейчас совершенно другой. То есть у меня скорость роста бешеная, потому что я бесконечно здесь тружусь. То есть просто делать бесконечно.
2: Вот быть прям не лучше, чем другие, а лучше, чем вчера.
3: Конечно. Без... Это, знаете, как ты можешь научить любви ребенку, если ты только можешь на своем опыте это показать. Также здесь ты... Что можно миру дать, если ты сам недостаточно, да, развиваешься. То есть все через себя, безусловно.
2: У вас в биографии есть несколько пунктов интересных, когда про вас я искала разную информацию, в том числе актер и режиссер. Расскажите, пожалуйста, про эту часть, творческую часть своей личности. Как актер, как режиссер, как человек, который формирует вот эту картину мира через кинематограф. Как это случилось в вашей жизни? И, может быть, мне врут социальные сети?
3: Нет, все правильно. Первое, что я всегда был мечтателем. Но я не понимал, что с вами происходит. Типа, я просто такой, я всегда там думал про какой-то мир, про какой-то романтизм, но я не понимал, что это такое, думал, что я какой-то чокнутый даже в детстве. Ну, типа, слишком я там Бога, прям все прям. Ну, у меня какой-то свой мир был. А когда я его понял, и понял, что это никакая неплохая индивидуальность, а это дар видеть так мир по-творческому, и стал прикреплять к этому суть. Когда меня с самого детства, в принципе, я снимал всегда что-то на видео. Там турники занимался, дома тренировался. То есть у меня, в принципе, есть записи вот с самого детства, где я там сигареты даже курю. То есть маленькие, прям с пивом приседаю. У меня там есть мотивационное видео на Ютубе. Я всегда снимал, то есть мне это нравилось. Как мог, так снимал просто. А потом, когда стал бодибилдингом заниматься, снимал какие-то блоги, потом фитнес-моделинг тоже снимал, и ушел, когда вот в большие проекты, я уже стал связывать со всем это все с точки зрения эстетики и, соответственно, прикрепляет какими-то знаниями. То есть у меня очень хороший мой знакомый, я уже не побоюсь, друг Николай Лебедев, режиссер «Легенды 17», «Экипажа» и так далее. Когда с ним познакомился, я ходил сначала на его все фильмы. То есть я не Урбинг ходил, я смотрел, как актер играет, как он снимает. Для меня это было, я прям говорю: Николай, спасибо вам большое. Ну, это такая, ну, там история.
2: Ну, это великие фильмы, правда, это очень большие фильмы нашего времени.
3: Да. И я приходил, учился, смотрел и понимал, что, блин, это очень круто, что я мечтал. Я вот так долго мечтал, что по итогу он меня пригласил на кастинг в фильме «Кракен», в 25-м году был. И, соответственно...
2: С Петровым.
3: Да, я кастинг прошел. Была эпизодическая роль с Петровым, но она была такая достаточно важная в кино. Вот ее продюсеры ставили. И, соответственно, как бы этот опыт для меня явился хорошим с точки зрения актера. Но каждый раз во всем, когда я прикасаюсь к кинотеатру, когда я смотрю дома кино, я всегда запоминаю, это хорошая память еще должна быть, как снимают ракурсы, как снимают зарубежные фильмы, как снимают наши фильмы, собираю оттуда кусочки и в своей памяти это сохраняю. И когда я делаю какой-то свой проект, я уже со знаниями какими-то понимаю, как это все дело связать. Вот. А поскольку у нас еще авиационные направления, у нас вообще очень сложности большие. Ну, и тяжело снимать в небе. И мы вот нашли решение, вертолеты, как к ним крепили камеры, их всего 3 в мире, одна у нас в России есть. Вот. И, соответственно, это позволило создавать такие вот масштабные истории. И когда я делал проекты, как говорится, короткометражные, это просто вот рилсы и так далее, Я в параллель начал снимать документальное кино. Ну, для меня документалка не исходя из профессиональной точки зрения. Я просто набирал материал сколько мог, записывал, прикреплял логику, понимал сюжет и делал. И вот первое кино, которое действительно выиграл кинофестиваль, «Вертикаль» международный. Mm-hmm. Это был вот бокс на куполе воздушного шара. И тогда мы как раз взяли это авиационные съемки и искренность. Как бы это вот два фактора, которые вот сказали, что это, ну, это прям круто.
2: Уникальность и правда такое.
3: Да, потому что все остальные вещи у нас отставали от профессиональной режиссуры, но вот то, что, чем мы сильны, и то, что мы транслируем, это и перевесило даже опыт. Вот, и с того времени, в принципе, еще и лежат документалки. Вот лежат как раз, когда бразильянская спортсменка приезжала вот с биатлоном и кёрлингом. Мы сейчас уже на финальной стадии монтажа, сейчас зимой выпустим. Вот, у нас выйдет отдельное кино полностью про стратосферу. Оно уже более такое подготовленное будет. Вот, и, соответственно...
2: Это как было, как готовили, как полет,
3: да. И в принципе, это ну, громадная работа, это просто too much. Это очень сложно. Я все это делал вот всегда вот в параллели.
2: И все сам. Ну, да. В смысле, вы как режиссер монтажа, да, в том числе.
3: Да, да.
2: Это сложно. Я поняла уже, что вы сами осваиваете какие-то удивительные навыки, которые обычно люди осваивают годами профессионально.
3: Да.
2: А откуда вы берете мотивацию вот внутри себя? Я хочу еще это. Правда же можно сказать, да достаточно. Да вообще хорошо все. Ты достаточно патриот, ты достаточно молодец. Ты достаточно сделал удивительных вещей.
3: Ну да, можно. Вот поэтому я вот, в принципе, чуть-чуть уже ответил на этот вопрос, что принятие того, кто я, для чего я и зачем нужен миру, позволяет мне выполнять свой функционал ежедневно. Это вот я принял, что у меня получается это делать, что люди меняются, меняется восприятие, мнение, что о нашей стране говорит весь мир, и причем это ближайшие 4 года, это самое сложное время для
2: последние
3: России.
2: Последние 4 года,
3: да. Вот за крайние 4 года, каждый год там Fox News выставлял, Sky News российского спортсмена, это почти что невозможно сейчас делать. Но эти проекты позволяют это делать. И я понимаю, что это такое принятие, весь мой опыт, который я собирал тут кусок, там кусок, здесь кусок, тут кусок.
2: Настоящая мягкая сила.
3: Да, очень твердая
2: настоящая мягкая сила.
3: Да. Вот позволил мне вот всеми этими качествами обладать, чтобы вот уметь создать такие вот проекты. И так снимать, и так объединить, и так реализовать, и выжить еще. У меня все-таки спорт еще опасный. Вот. И поэтому самая главная мотивация внутри себя — это принятие. Это такая хорошая вещь, когда ты внутри себя принимаешь, кто ты и зачем ты нужен тут. Это вот самая финальная стадия, когда ты с этим должен дальше жить. Все, ты с этим живешь, и ты вот, ну, как робот. Ты должен понять, если ты хочешь быть лидером, лидеры так, они... Это вот когда ты не лидер, и смотришь на эту гору, и думаешь, блин, какая она красивая, они все говорят. А пока ты туда забираешься, ты уже совершенно об этом не думаешь. Ты думаешь о том, что ты должен здесь устоять, и чтобы так люди дальше смотрели.
2: Очень надеюсь, что сейчас вас слушает много молодых ребят, особенно детки бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции, те, кто ждут своих родителей, ждут своих пап домой, и которые сейчас вынуждены сами внутри себя формировать вот эти мужские черты, про которые вы говорите, такие важные, очень ценностный каркас. Да? В этом смысле классно, что у них есть примеры для подражания. Говоря про те примеры, которыми вдохновлялись вы, назовите, пожалуйста, 3 свои любимые фильмы. Вот кто у вас такие? Или любимых героев, может быть? На кого вы хотели быть похожим в детстве?
3: Очень сложно отвечать, на кого был похож, и вообще выбирать сложно одно, потому что если ты многогранен, значит, ты откуда-то все берешь. Ну, ты, конечно, тоже недостаточно, но я могу их сказать. Точно это «Трансформеры», потому что это как раз кино в моем видении о том, что, во-первых, это сделано красиво, а во-вторых, это все-таки кино про сплоченность и добро, потому что люди объединяются с роботами, чтобы победить, и по итогу в мире было добро.
2: Угу.
3: Вот, то есть я в этом вижу как бы большое единство, да, как бы и суть. И это снято красиво. Вот. Что у нас еще какие там саги-то есть? Сейчас я вспомню.
2: Может быть, отечественное какое-то кино, которое вас вдохновляло в детстве?
3: Отечественное?
2: Вы же с «Флагом России» прыгнули. Вот это...
3: Не только в детстве. Меня вообще вдохновляет фильм Николая Лебедева. Потому что, во-первых, я его знаю, но когда я его даже не знал и смотрел там «Легенду 17», но это очень мотивирующий фильм. Очень клево снят, он очень снят за душой. Когда я узнал Николая, я понял вообще, откуда это все. Человек...
2: Твой номер 17.
3: Да, живет душой, и я этому научился. И я с его мышлением также согласен. Ну, то есть я также думаю, что кино — это о истории человека в первую очередь. И когда ты понимаешь, как это делается, кино, и с каким посылом снимается, то, конечно, это мотивирует. Это вот самое основное. Очень редко так, чтобы мне прям нравилось что-то, потому что у меня масштаб мышления свой, и свой мир как бы красивый внутри. А мне сложно ощутить вот этот масштаб. Вот в фильмах Николая Лебедева я это прям очень хорошо ощущаю. Это
2: а
3: прям
2: вы топ. Готовы к тому, что когда-нибудь про вас будет снят художественный фильм? Не документальный, а именно художественный.
3: Я чувствую...
2: Доверили бы кому-нибудь.
3: Я чувствую, я сам его быстрее скоро сниму. Я, знаете, я просто уже так научился жить, что просто вот не надо ждать, надо делать. И неважно, какие у тебя внутри мысли будут. Ты захотел, ты сделал. Если люди в тебе не видят таланта, если люди в тебе не видят какую-то нужность, сделай ее сам. Дай миру понять, что вы ошиблись. И я, в принципе, все свои проекты так делал. Ну, там, мне же 20 спонсоров не верило, один поверил. Бах на весь мир. Блин, да, надо было. Вот у меня абсолютно поголовно такая история. Каждый проект, вот кто-то там отказывается, кто-то там приобретает. Mm-hmm. И каждый раз, кто отказывается, они вот жалеют, что они не вошли, потому что это масштабно, всегда, раз за разом. Поэтому я уж привык все в свои руки брать, поэтому как бы и другим предлагаю не чтобы жизнь тобой управляла, чтобы ты управлял жизнью.
2: Вы хотите снять кино про себя?
3: Я подожду еще. Если никто не дойдет, то я сам
2: сниму. Дорогие товарищи режиссеры, я считаю, что это как призыв к действию сейчас.
3: Да-да, скорее, пока я сам не пришел.
2: Пока, да, пока есть возможность еще экранизировать эту.
3: Мне, знаете, даже хотелось бы кино не про себя, вот не про то, кем я стал, а про то вот этого маленького Сережи, который вот этот путь топтал, потому что вот все благодаря нему. Потому что он мечтал, он продолжает мечтать. Потому что я как человек, конечно, выполняю функционал этот. А вот этот мечтатель внутри, вот их сложно. Их сложно найти, их сложно кормить, и их сложно вот вырастить таких. Вот он вам растет и постоянно о чем-то мечтает.
2: Сейчас появился такой новый термин, называется социальная архитектура. И как раз говорят, что социальный архитектор — это ответственный мечтатель. Человек, который умеет вот так ответственно мечтать. И вы как раз яркий пример такого вот ответственного мечтателя. Это интересное, яркое проявление. Еще хочется немножко про советы для ребят, которые ждут родителей, которые находятся в тоже в непростой жизненной ситуации сейчас, которые, может быть, даже ждут родителей, которые уже вернулись, но находятся в госпитале и, возможно, вернутся уже немножко другими, не такими, какие они уходили в зону специальной военной операции. Вот если врачи сказали, что нельзя, то как человеку самому найти то, что можно, и как в этом смысле ребятам, которые... Ну, увидят своих родителей и другими. Вот как им найти в себе внутреннюю силу? На какие примеры смотреть?
3: Да, мне кажется, вот не надо никого смотреть. Надо смотреть на себя. И опять же, вот факт приятия. Вот, потому что я вырос без папы. Вообще, я его никогда не было в детстве. Я его потом нашел спустя 30 лет сам. Опять же, сам. Не шли ко мне, я сам приду. Вот. Что я... Это было сложно. Во-первых, надо идти дальше по жизни и искать в себе ответы. То есть мой ответ был такой, что я продолжал жить. И с собой договаривался, что это моя судьба. Это сложно, это очень сложно принять. Ну, прям реально сложно, потому что очень хочется поддержки, объятий, чтобы кто-то сказал какие-то вещи.
2: Серега, молодец.
3: Да, да хотя бы.
2: Пойдем вместе мяч погоняем.
3: Да, слово «сын» и так далее. Когда это потом ощутил, у меня там вообще мозг просто расширился. Думал, чего? Я 30 лет там не видел отца, потом я его сам нашел. Это вообще невероятно. Вот, и, соответственно, принять тот факт, что просто вот сейчас так и так будет. Чем быстрее ты это принимаешь, тем быстрее ты понимаешь, что мир... В голове может быть другой. Он был таким, стал таким. Мы растем, мы меняемся, ситуация меняется, судьба такая. И важно это принять и, соответственно, с этим жить. Уметь жить так, как какой ты сейчас. Потому что, вот я говорю еще раз, я также живу каждый год, я другой Сережа. Ну, потому что у меня скорости бешеные. Я каждый раз с самим собой тоже договариваюсь. Так взлетело, там можно вообще же, как вы правильно сказали, ничего не делать. То есть я каждый раз с собой договариваюсь на то, что ты должен оставаться человеком, на то, что вот у тебя новый путь, теперь он такой, ты должен это принять и оставаться, быть хорошим. Это важно. Поэтому здесь также самое главное...
2: И видеть перед собой большие цели, ставить новые.
3: Продолжать это, дальше, конечно. Да, трудиться. Вот, вот. Здесь о том же речь, что как бы принять и с этим жить. Это будет самый лучший способ, потому что, ну хорошо, можно пойти умереть.
2: Но жить как будто что, бы лучше.
3: Что лучше? Конечно, жить.
2: Как помните в той же самой «Легенде 17»? Ты вон, сиди, посоветуйся с товарищами.
3: Да, вот да. Это вот
2: оттуда как раз.
3: Да, и здесь это осознание просто дает свободно и легко жить дальше. Потому что самый главный момент, понять, что голова, она вообще наш мир — это наше восприятие. Вот как ты в своей голове систему выстроишь, так это и будет работать. Вот если, в принципе, отключиться от того, что человеку нужен обязательно папа и мама, то, в принципе, он так родится и так проживет. Ну, потому что я так прожил без отца. Я понимаю, что вот я вырос, меня сейчас вообще не касается. И я очень рад, что я папу встретил, что я услышал от него слово «сын», я отец там ему сказал. Для меня это как бы масштаб невероятный. Я прям это очень почувствовал внутри, как моя душа просто потому что я всю жизнь, там, я сколько слез пролил, там, когда, да, рос по своей жизни, вот, и так далее, но я также и стал сильным, то есть меня это уже не касается, то есть меня это не ранит уже, ничего, то есть все, я могу папе дать, я могу папе помочь, то есть если я всю жизнь жил со...
2: Взрослая позиция выращена самостоятельно.
3: С мышлением, типа, где мне помощь взять, а дайте мне эту помощь, сколько я вот там с таким мышлением жил, то сейчас я живу по-другому, я понимаю, что так можно жить. Это сложно, это не будет как у товарища, или как у соседа, или как у тебя было, но это будет твой мир. И чем быстрее его принимаешь, тем быстрее в нем растешь и живешь дальше. И ищешь свои точки опоры, которые дают и себе хорошо делать, и людям.
2: И свой большой путь. Спасибо вам большое, Сергей. Давайте в финале нашей программы послушаем еще один музыкальный привет, который нам передают ребята.
4: Всем привет. Являюсь участником специальной военной операции. Прошу поставить трек «Баста. Темная ночь».

0: Позиция Басты «Темная ночь» для наших ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции и проходят восстановление. Сегодня в гостях у нас был Сергей Бойцов, который рассказал о том, что быть героем важно прежде всего внутри себя. И что после каждой темной ночи обязательно настанет светлый день. Сергей, спасибо вам огромное за то, что нашли время и пришли к нам в эфир. Я очень рада за тех ребят, которые встретятся с вами на Всемирном фестивале молодежи. Им есть чему у вас получить.
1: Я тоже очень рад буду им.
0: Спасибо.

Исландия против вступления в ЕС. Контекст. Обойдемся своими силами. Большинство исландцев высказалось против возобновления переговоров о присоединении их страны к Евросоюзу. Количество пришедших на референдум было беспрецедентно высоким – более 82%. Аргументация сторонников вступления в ЕС, что называется, не прокатила. Те пугали, что вслед за соседней Гренландией Дональд Трамп положит глаз и на Исландию, а брюссельская крыша защитит жителей небольшого острова. Но подобными обещаниями тех не пронять. Во время кризисного 2008 года финансовая система Исландии рухнула. Тогда и появились идеи о присоединении к сильной объединенной Европе. Даже заявку Рейкьявик подал. Но условия европейцев были настолько кабальными, что население быстро перегорело. Брюссель требовал широкого доступа европейских рыболовецких судов в исландские воды. А биоресурсы – это база островной экономики. Попытка взять их под контроль рядом европейских стран в недалеком прошлом даже становилась причиной разрыва дип-отношений. Сегодня экспорт рыбы и растущий туризм обеспечивают исландцам безбедное существование. Большинство из них не хочет жертвовать этим во имя эфемерных перспектив, продвигаемых местными проевропейскими политиками. Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку, шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 3 часа ночи, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Суд приговорил к штрафу программиста, призывавшего помогать Украине. В Иране заявили о планах создать зону с ограниченным доступом вне Ормузского пролива. Средняя продолжительность рабочего дня в России уменьшилась. Подробности далее. Камчатский краевой суд оштрафовал на 800 тысяч рублей инженера-программиста. Он призывал IT-специалистов переводить деньги Украине, сообщили в региональном ОФСБ России. Как установил суд, мужчина размещал на сайте для IT-специалистов посты с призывами финансировать украинскую сторону и публиковал ссылку на иностранный ресурс, где собирают деньги, в том числе на закупку вооружения для ВСУ. В ходе следствия он раскаялся и привел пожертвования в благотворительный фонд «Народный фронт». Все для победы. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Исламская республика в скором времени объявит о создании зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива. По словам Резаи, любое судно, которое войдет в этот район без предварительного согласования с иранскими властями, будет внесено в иранский санкционный список. Ранее силы США атаковали 3 иранских нефтяных танкера у острова Харк в районе Джаска и в Оманском заливе. В ответ на это иранские силы нанесли удары по 3 нефтяным танкерам, аффилированным с США, в Ормузском проливе, а позднее «Ксер» нанес удар баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу Соединенных Штатов. Сотни протестующих столкнулись с полицией в английском Портсмуте на фоне прибытия в город 140 нелегальных мигрантов, которые пересекли Ла-Манш, это сообщает газета «Телеграф». Нелегалов ранее прихватили британские правоохранители. После остановки лодки в проливе ее пассажиры были перенаправлены в Портсмут. Как пишет «Телеграф», протестующие заблокировали единственную подъездную дорогу к пристани, где предположительно содержатся прибывшие мигранты. Полиции, как уточняется, оттеснить митингующих от пристани не удалось. В прошлом году, напомню, более 41 тысячи нелегалов прибыли в Великобританию на лодках через Ла-Манш. Это стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Киргизия передала эстафету Всемирных игр кочевников России, передают корреспондент РИА Новости. На торжественной церемонии закрытия соревнований премьер республики Адылбек Касымалиев вручил символ игр, кожаную флягу с водой из всех регионов Киргизии, главе Татарстана Рустаму Миниханову. Всемирные игры кочевников в Киргизии прошли с 31 августа по 6 сентября. В них приняли участие более 6 тысяч спортсменов из 106 стран. Сборная России заняла 3